0: Не необходима административная преюдиция, то есть необходимо быть ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичные деяния. Если этого нет, то и состава уголовного преступления тоже нет.
1: Экстремистских статей за Корниловым, по имеющимся данным, не значится. Всего лишь 161 административный протокол за нарушение ПДД за последние полтора года. Но это, что называется, на скорость не влияет. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
2: Казахстан не имеет отношения к решению суда в Астане по спору «Газпрома» и «Нафтогаза Украины». Это сообщил Интерфаксу замминистра юстиции Казахстана Даниэль Ваисов. По его словам, суд Международного финансового центра «Астана» не является государственным органом и частью судебной системы Республики Казахстан, и «Газпром» имеет полное право обратиться с заявлением об отмене данного решения. О том, что суд в Казахстане разрешил «Нафтогазу» взыскать с «Газпрома» активы в стране на 1,4 миллиарда долларов, заявил ранее председатель правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий. Спор между «Нафтогазом» и «Газпромом» возник из-за уже недействующего контракта на транзит российского газа через Украину. После начала спецоперации в Киеве заявили, что российская компания перестала оплачивать услуги по договору. «Нафтогаз» обратился в Международный арбитражный суд в Швейцарии. Год назад он обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 1,4 миллиарда долларов задолженности, процентов и судебных расходов. После этого «Нафтогаз» начал добиваться исполнения решения в других странах. Но решение суда в Астане, скорее всего, не будет иметь никаких реальных последствий, продолжает ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
3: «Нафтогаз» и обратился в подобный некий арбитражный орган в Казахстане, потому что это неофициальный орган судебной власти Казахстана, и что, мол, они не будут учитывать риск ухудшения отношений России и Казахстана по данному решению. Что, в общем-то, и вышло. Непонятная такая юрисдикция, которая не руководствуется законодательством непосредственно самого Казахстана, ориентируется исключительно на свои внутренние документы. Вот они и признали некую правоту европейского арбитража. Но для того, чтобы арестовать имущество «Газпрома» в Казахстане и передать право собственности на это имущество в Казахстане от «Газпрома» к «Нафтогазу», нужно, чтобы решение было утверждено именно судами самого Казахстана. А этого сейчас нет. Если бы вдруг казахские суды приняли такое решение и стали бы передавать право собственности, то, конечно, речь бы зашла о том, что арестовывался бы транзитный газ, который идет через Казахстан в Узбекистан. И вот это было бы очень негативно для российско-казахских отношений, потому что тогда, во-первых, «Газпром» остановил бы транзит, и это бы повлияло на весь регион, и тогда в ответ Россия бы, наверное, прекратила бы транзит казахской нефти, а там львиная доля экспортируется именно через Россию и по системе КТК, и просто по системе транснефти Казахстан бы в ответ прекратил поставку российской нефти в Китай транзитом через свою территорию. Это негатив и для России, и для Казахстана, поэтому очень правильно, что Казахстан стал пояснять, в чем тут дело, что как государство он никакого отношения к подобным решениям не имеет, что это какая-то непонятная контора согласовала, одобрила некое решение европейского арбитража. Поэтому тут, может быть, и Казахстан надо провести некую проверку. Кто так сильно подставляет национальные интересы под удар?
2: Игорь Юшков, фонд нацэнергобезопасности. Сам «Газпром» не комментирует решение арбитражного суда в Астане по иску «Нафтогаза Украины». Американцы все хуже и хуже относятся к индустрии искусственного интеллекта. Об этом пишет Reuters и Wall Street Journal. Жители США обеспокоены тем, что ИИ отбирает рабочие места, оказывает негативное влияние на детскую психику, а из-за обилия центров обработки данных растут цены на электроэнергию. Валерий Убадоев продолжит.
4: Основная смена тренда сейчас у американской молодежи. В прошлом году они относились к искусственному интеллекту гораздо более позитивно. Но теперь, как пишет Reuters, тех, кого бурное развитие этой технологии пугает или даже раздражает, стало гораздо больше. Например, число раздраженных год к году выросло почти на 10%, а вот тех, кто выражает энтузиазм, стало меньше – на 14%. Особенно знаковым стало выступление бывшего гендиректора Google Эрика Шмидта перед выпускниками Университета штата Аризона. Он заявил, что влияние искусственного интеллекта будет огромным и затронет каждую профессию и каждого человека. Всю эту речь американские выпускники встретили неодобрительными возгласами.
5: I can hear you. There is a fear.
4: Шмидт сказал, что страх американской молодежи обоснован и рационален. Действительно, компании в США повально сокращают персонал, объясняя это ИИ-оптимизацией. Но, по словам Шмидта, ИИ – это что-то неизбежное, и к нему надо адаптироваться. Wall Street Journal же пишет, что общественное недовольство начало даже превращаться в политическую проблему. В американских провинциях избиратели голосуют и добиваются отставки тех политиков, кто одобряет строительство дата-центров. Недовольство можно разделить, условно, на три направления, говорит основатель рекламного и продюсерского агентства Purple Door Алексей Пак.
6: В свое время интернет тоже саботировали, а теперь мы без него жизнь представить не можем. Здесь то же самое. Два типа возмущений. Первое – это просто наличие искусственного интеллекта, что он там всех заменяет и портит экологию. Второй момент – это когда люди, наоборот, очень любят пользоваться искусственным интеллектом, но очень сильно переживают за то, что стоимость растет, и это становится уже не так эффективно, как изначально все предполагали. И, наверное, вот такое вот что-то среднее между ними – это люди, которые любят искусственный интеллект, но при этом не очень любят, когда его пихают везде, потому что встают вопросы очень большие с безопасностью данных.
4: Искусственный интеллект при этом надоел не только американской молодежи. Просто она сильнее всех поменяла свое мнение. Представители более старших поколений и раньше не питали особых надежд и теплых чувств по отношению к этой технологии. А инвесторы все так же опасаются, что ИИ пузырь, раздутый инвестициями в отраслевые компании, когда-нибудь лопнет. Отдельный вопрос – влияние ИИ на психику. Родители в Штатах обеспокоены тем, что дети проводят слишком много времени с чат-ботами. Продолжается основатель и SEO университета ZeroCoder Кирилл Пшинник.
7: Проблема не в том, что люди против прогресса или как-то саботируют прогресс, а в том, что искусственный интеллект очень быстро пришел в самые чувствительные сферы – работа, дети, личные данные. В США это особенно заметно, потому что там и индустрия уже напрямую влияет на жизнь людей, поэтому тут действительно нужны какие-то правила, ограничения или, по крайней мере, работа с детьми и объяснение, что такое искусственный интеллект и как с ним работать. Я думаю, что недовольство в ближайшее время будет только расти, но в долгую оно на самом деле сгладится, если люди увидят от ИИ понятную пользу для себя, а не только выгоду для крупных технологических компаний.
4: В отрасли же по-прежнему настаивают, что ИИ – это новая промышленная революция. Но, как пишет журнал Fortune, резкого роста производительности от внедрения этой технологии все еще не видно. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Business FM.
2: ЦБ усиливает контроль за наличностью. Регулятор рекомендовал банкам ежедневно анализировать операции клиентов и отслеживать поступление крупных сумм. Очевидно, это усиление борьбы с уходом от налогов, когда ИП и самозанятые получают оплату наличными. Правда, в методичке ЦБ об этом прямо не говорится. Но, как сообщил ранее Forbes со ссылкой на данные платформы ОФД, в апреле доля наличных расчетов в России достигла 30% от числа всех операций. Чаще всего кэшем расплачиваются в строительстве, ремонте, продаже продуктов питания и автотоваров. Согласно рекомендациям ЦБ, вопросы человеку могут возникнуть, если на его счет в течение месяца было внесено не менее 5 миллионов рублей наличными, а большая часть из которых потом переведена за рубеж. Для ИП и юрлиц пороговое значение 30 миллионов рублей в месяц, комментирует младший директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт РАМ» Вячеслав Путиловский.
8: Для банка должно быть понятно ему объяснение, что это за бизнес или что это за денежные потоки. Если такого объяснения нету, то, соответственно, банк либо блокирует эти операции, либо останавливает это совсем и, соответственно, требует объяснения, откуда эти наличные поступают, с какой целью они поступают и так далее. Банк России сейчас, соответственно, потребовал повышенного контроля, и банки будут это исполнять.
9: Кого, на ваш взгляд, это затронет сильнее всего?
8: Я думаю, что это малый и средний бизнес в первую очередь, включая ИПшников, потому что именно эта трата бизнеса, она, во-первых, пытается уклоняться от налогов, находится в значительной мере в серой зоне, вот и зарплата в конверте, и расчеты наличными за услуги, оказываемые потребителю. И, соответственно, именно они нуждаются в наличности, нуждаются в том, чтобы ее каким-то образом утилизировать после оказания всех услуг, и, соответственно, использовать уже в безналичном виде. Крупные компании это в меньшей степени касается.
2: Вячеслав Путиловский, эксперт РАМ. В самом Банке России говорят, что усиление контроля за наличностью необходимо для борьбы с отмыванием денег в соответствии с рекомендациями ФАТФ.
10: Строго по делу. Денис Солянников, заместитель генерального директора корпорации МСП. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
11: Малый и средний бизнес сейчас как никогда нуждаются в поддержке, так что обсудим в общем и в частности, как действовать и какие тренды замечены за последнее время.
10: Денис Солянников, первый зам генерального директора корпорации МСП. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
12: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
10: Walt Disney и Генри Хайнс.
13: Тина Тернер и Элтон Джон, Суетиро Хонда, Даниэль Дефо и не только. Те, кто падал, уже набрав высоту. Те, кто добился большего, а

0: повысил прогноз по чистой прибыли российских банков на этот год до 3,4-3,9 триллиона рублей с учетом улучшения ожиданий по чистой процентной марже. Об этом говорится в ежеквартальном обзоре банковского сектора. Прежний прогноз предполагал чистую прибыль на уровне 3,3-3,8 триллиона рублей. По мнению Центробанка, сдерживающее влияние на прибыль банков в следующие кварталы окажет увеличение резервов по корпоративным заемщикам. В целом, за первый квартал этого года российские банки заработали 1,230 миллиардов рублей чистой прибыли, рост на 66% год к году. Еврокомиссия повысила прогноз роста ВВП России на текущий год до 1,3% с ожидавшихся осенью 1,1%, говорится в новом докладе Еврокомиссии. В прошлом году, по данным комиссии, рост российского ВВП составил 1%. Россия защищена от колебаний цен на удобрения на фоне конфликта на Ближнем Востоке, заявил директор Департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза России Александр Малов на Всероссийском зерновом форуме. Продажи новых, дорогих и роскошных автомобилей класса «люкс» в России в натуральном выражении по итогам апреля составили 81 машину. Это на 4% больше, чем годом ранее. И это рекорд за последние почти 4,5 года, сообщило агентство «Автостат». Апрельским лидером продаж стала марка «Rolls-Royce» с результатом 26 реализованных машин. Следом расположились «Lamborghini» 25 машин и «Bentley» 24 машины. Помимо этого были куплены 4 «Феррари», по одному «Астон Мартину» и «Мазератти». Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Пермский край первым в России ввел запрет на хранение и распространение вейпов и прочих устройств нагревания табака для юридических лиц. Законодатели не скрывают, что поправки понадобились для того, чтобы нормально работал уже введенный ранее запрет на продажу вейпов и одноразок. Между тем, федеральный закон, который разрешил бы регионам такую самодеятельность, еще не принят, что формально дает бизнесу право поспорить с запретами. Евгений Перельчук продолжит.
2: Запрет на продажу вейпов, одноразовых электронных сигарет, айкосов, гло и в целом всех систем для нагревания табака Пермский край ввел с 1 марта, причем первым в России. Спустя неполные 3 месяца местные законодатели поняли, что бизнес очень хорошо адаптировался к запрету. Зампредседатель общественной палаты региона Владимир Алистратов рассказал, что есть случаи, когда запрещенная продукция распространяется через аренду, либо как подарок. Также очевидно, что если товар хранится в торговой точке, он может продаваться из-под полы, отметил Алистратов. Поэтому законодатели решили, что называется, добить вопрос, и ввели запрет еще и на хранение и распространение. Штрафы те же – 15-20 тысяч рублей для должностных и 50-100 тысяч рублей для юридических лиц. Поправки вступят в силу с осени этого года. Вероятно, теперь местные любители вейпа и электронок наладят поставки из соседних регионов, говорит корреспондент российской газеты в Перми Константин Бахарев.
3: Мы же не на острове живем. У нас кругом границы севера, Коми Республика, Свердловская область, Башкирия, Кировская область, Удмуртия. И везде торгуют этими вейпами. То есть в соседних регионах можно закупать, привозить, пользоваться ими не запрещено. Запрещена только торговля. Как говорится, у нас народ ко всему привык, к разным законам. Скорее всего, я думаю, что будут закупаться ими и возить сюда для своего потребления, конечно. Я писал запросы в пресс-службу нашего края. Там сказали, что это просто борьба за здоровье граждан, воздействие окружающего табачного дыма, последствия потребления табака и потребления никотин содержащей продукции. Вот и все. Никакой статистики, кстати говоря, я не видел, что стало больше болеть, не стало меньше болеть.
4: Не получится так, что это все уйдет в какой-то серый рынок?
3: Он уже процветает, я же говорю, они из других регионов везут, пожалуйста, знакомые привозят, курят. То есть проблем-то в этом нет никаких. Но мы гордимся этим, потому что Пермь впереди планеты всей. Я сам-то не курю эти вейпы, но как журналист просто смотрю со стороны, но интересно, да?
2: Федерального закона о запрете на продажу вейпов и айкосов пока нет. Власти подходят к вопросу осторожно и говорят только о 5-летнем эксперименте. Начиная со следующего года, регионы получат право вводить у себя временный запрет на розничную продажу систем нагревания табака. Документ внесли в Госдуму только в прошлом сентябре, а в марте поступили правительственные поправки. Свои предложения по корректировке законопроекта внесли депутаты. Всего там 37 поправок. Еще не факт, что все успеют принять в этом году. Таким образом, законотворческие усилия депутатов Пермского края выглядят, если несомнительными, то вполне подпадающими под юридическое оспаривание в судах, считает управляющий ЮК «Генезис» Артем Денисов.
5: Регионы в целом могут ужесточать правила продажи сигарет и вейпов, но полный запрет продажи – это вещь спорная. Пока федеральный закон прямо этого не разрешил. И сейчас как раз готовится вот этот вот общероссийский закон-эксперимент, который с 27 года только даст областям и краям официальное право полностью запретить продажу вейпов. То, что сделал Пермский край, это заранее выглядит как шаг вперед.

0: по отношению к федеральным правилам, а не просто их уточнение. Получается, что Москва говорит, вейпы продавать можно, но с жесткими ограничениями. А Пермь говорит, что продавать вообще нельзя. Из-за этого у предпринимателей появляется основание спорить с таким законом. Бизнес может обратиться в высший суд своего региона для того, чтобы попробовать признать этот пермский закон незаконным. Шансы формально есть. Даже на федеральном уровне, мне кажется, понимают, что для тотальной рубки регионов нужен отдельный закон, который только планируется.
1: Прокуратура Пермского края в этом вопросе, к слову, выступила на стороне юристов. Еще в прошлом году заявила, что запрет вейпов в регионе преждевременный, ведь у субъектов федерации просто нет таких полномочий. О запрете вейпов и айкосов уже задумывались в Нижегородской и Пензенской областях, в Алтайском крае и Татарстане, но пока ограничений не ввели. Ожидают, видимо, закона от федерального центра. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: ФАС предложила способ, как снизить цену на рыбу. Антимонопольная служба считает, что нужно сократить посредников цепочки поставок. Конечная цена вырастет минимум в 2-3 раза из-за их наценки, считает ФАС. А почему рыба на полке стоит в разы дороже, чем у рыбаков? Об этом Наталья Шашина.
3: Только одна перевозка рыбы фурой из Дальнего Востока уже добавляет к конечной цене около 25%. Делится с Бизнес ФМ основатель сервиса по доставке рыбы и морепродуктов «Курильский берег» в Санкт-Петербурге Алексей Рудько. Но, по его мнению, убрать звенья из цепочки поставок невозможно. Рыбаки продают улов огромными блоками, крупным трейдерам еще на этапе, когда корабль в море. Дальше в дело вступают дистрибьюторы, переработчики, логисты. И так рыба превращается в товар на полке. Идея ФАС, чтобы сократить цепочку и наценки, выглядит малореализуемо, рассуждает Рудько.
4: Я отношусь с трезвой головой, что это невозможно сделать, потому что даже крупные рыбодобытчики, у которых есть в Москве склады, даже не могут зайти в сети нормально и организовать вот эту цепочку, потому что сеть ты вовремя не привез, штраф выставили, что-то еще штраф. Они на другой заточены рыбу ловить, другие заточены продавать, третьи логистику устраивать. Бороться надо с экспортом, когда рыба за границу уходит за валюту, и, соответственно, без пошлины, без НДС тот же краб. Вот это проблема. Сейчас, конечно, доллар упал, но здесь цены не упали. Хотя они продают туда за доллары, и, соответственно, доллар растет, у нас цена растет. Доллар упал, цена у нас не упала. Лучше на экспорт гайки закрутить, и тогда будет она в изобилии у нас на внутреннем рынке, и цена упадет значительно. Как когда пандемию Китай отказался от ментая, и на ментай цена два раза, что ли, упала. Потому что его некуда было девать.
3: В апреле СМИ сообщали, что оптовые цены на ментай в России за год выросли больше, чем на треть. Тогда аналитики говорили, что основная причина в том, что Китай резко нарастил закупки российского ментая, опасаясь дефицита из-за ближневосточного конфликта. Но это конкретно с ментаем. В целом же ФАС считает, что наибольший вклад в рост стоимости рыбы вносит именно цепочка посредников. Из-за их наценки конечная цена вырастает в 2-3 раза. Но нередко в цепочке всего три участника – рыбак, дистрибьютор и розничная сеть, говорит председатель Рыбного союза Александр Панин.
5: В этой товаропроводящей цепочке, которой всего три звена, де-факто. Де-юре может быть больше звеньев, потому что у того же рыбака есть рыбодобывающее предприятие, потом торговый дом, как правило, так устроено. Дальше трейдер, который покупает эту продукцию крупным оптом. Дальше переработчик, он может относиться к трейдеру точно так же, но это уже четвертое юрлицо. И дальше это ритейл, у которого тоже может быть два торговых дома или два-три торговых лица. И в итоге это создает иллюзию, что в цепочке у нас 5-7 участников, а по факту и поймите тоже логику рынка, но вот какие посредники могут выживать на рынке, то есть смысл перепродавать продукцию 10 раз, и чтобы каждый на этом участке заработал, если у нас порядка 2000 рыбаков, 2000 рыбоперерабатывающих предприятий, 2000 трейдеров, ну и федеральный ритейл, вот сами тоже там весьма конкурентная ситуация. Никто не мешает покупать продукцию напрямую, рынок открыт. На рынке действует рыночная цена, лучшее ценовое предложение. Никто никогда не купит там по накрученной цене эту рыбу.
3: Кроме дикого вылова есть еще и аквакультура. То есть выращивание, правда, это только 10% рынка. Здесь при себестоимости килограмма форели от 250 рублей продажная цена составляет 850 рублей и выше. Сами участники рыбного рынка объясняют рост цен тем, что подорожало необходимое для судов топливо, выросли тарифы на электричество и перевозки, плюс налоговая нагрузка. Впрочем, некоторые ритейлеры наращивают поставки по прямым контрактам с рыбодобытчиками. Вопрос, позволит ли это значимо снизить цену. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Продажи препаратов от ожирения в России за год выросли в 2,5 раза. По данным «Ведомостей», в 2026 году объем рынка может достичь 75 миллиардов рублей против 45 миллиардов годом ранее. Расширяется потенциальная аудитория потребителей, росту рынка способствует и схема терапии, дозировки обычно повышают постепенно в течение нескольких месяцев и вместе с этим увеличивается средний чек. Сейчас повышенным спросом у россиян пользуются аналоги Оземпика, а почему, объясняет врач-диетолог, кандидат меднаук Елена Соломатина.
6: Это, во-первых, стало удобно, потому что изначально, конечно, они были сделаны как препараты для снижения уровня глюкозы в крови для людей, страдающих диабетом второго типа. Но как побочный эффект оказалось, что человек дольше испытывает чувство сытости, соответственно, потребление калорий становится меньше. В этом случае человек начинает худеть без мучительного чувства голода. И поэтому можно сделать вывод, что все-таки этот препарат покупают в большей степени те люди, которые самостоятельно решили похудеть. Нужно все делать под контролем. Нужно же очень тщательно подбирать дозировку, чтобы не вызвать какие-то серьезные побочные эффекты.
2: Елена Соломатина, врач-диетолог. По данным Минздрава, ожирением страдает почти четверть взрослого населения России. Более чем 4,5 миллионов выявлен сахарный диабет второго типа и ежегодно фиксирует свыше 200 тысяч новых случаев.
7: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
8: На этой неделе смотрим на доходы в IT от первых лиц до стартовых позиций. Сегодня о джуниор-специалистах или джунах. С канарейками на шахте их сравнивает отчет Стэнфордской лаборатории по исследованию цифровой экономики. Старинные шахтеры брали в забой клетку с канарейкой как маркер уровня угарных газов. Когда канарейке плохо, всем пора спасаться. По данным Хабар Карьеры, медианная зарплата джунов в России порядка 100 тысяч рублей. По оценкам Суперджоб, начинающие IT-специалисты получают в Москве до 150 тысяч. Цифры, которые продолжают привлекать в отрасль массы молодых соискателей, но число вакансий для них снижается. По данным HeadHunter, за прошлый год количество резюме на одну позицию выросло в два раза. Аналогичную картину наблюдают по всему миру. По данным популярного среди разработчиков портала Stack Overflow, если спрос на специалистов старше 35 лет остается стабильным, занятость среди выпускников снижается. Основная причина – искусственный интеллект. Он берет на себя рутинные задачи, на которых раньше оттачивали навыки молодые специалисты. Тем не менее, джуны, пусть не в таком количестве, как раньше, по-прежнему нужны рынку. Кадровики говорят, что продолжают нанимать выпускников, но уже не для решения текущих задач, а как кадровый резерв. Если сегодня не взять на работу джуна, через 3-4 года некому будет занять средние и старшие позиции. Более тонкая причина – поколенческий сдвиг. Наниматели ждут, что вместе с поколением, воспитанным искусственным интеллектом, в компанию придет новая культура производства, но для этого бизнесу необходимо пересмотреть систему наставничества и развития кадров. Карьера в IT стала более сложной, но для амбициозных молодых людей, готовых много работать и быстро учиться, двери по-прежнему открыты.
7: Сумма технологий на Business FM.
9: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
10: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
11: У микрофона Сардар Авликулеев. Договоренность о совместной с Россией тренировке ядерных сил была достигнута еще зимой. Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко. Президент Беларуси обратил внимание на масштаб тренировки. В ней было задействовано тысячи человек и большое количество техники в обеих странах. Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль заявил, что Германия готова тратить на оборону 5% ВВП и взять на себя большую ответственность за лидерство в НАТО. «Мы стремимся к укреплению НАТО при одновременном усилении роли Европы», — добавил он. Опасные участки дорог в России планируют выявлять с использованием искусственного интеллекта. Это предусмотрено планом повышения безопасности движения, рассказал премьер Михаил Мишустин, передает ТАСС. План мероприятий по реализации стратегии, направленный на повышение безопасности на дорогах до 2030 года и на перспективы до 2036, утвержден правительством России. Ярославский «Локомотив» со счетом 3-2 обыграл казанский «Акбарс» в шестом матче финальной серии плей-офф континентальной хоккейной лиги и завоевал Кубок Гагарина. Встреча прошла в Казани. «Локомотив» выиграл серию со счетом 4-2. Команда из Ярославля во второй раз подряд завоевала Кубок Гагарина. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Трамп отправил к берегам Кубы авианосную группировку. Перед этим США обвинили 94-летнего неформального лидера страны Рауля Кастро в сговоре с целью убийства трех американцев. При этом президент США уверяет, что эскалации на Кубе не будет. Чего хочет Трамп? Комментарий Георгия Бофта. Банкротами с начала года стали 154 тысячи россиян. Рост 14% год к году, подсчитал Федресурс. При этом число банкротств ИП увеличилось на 30%. Требования к должникам предъявляют в основном банки, а также коллекторы и ФНС. Почему россияне все чаще разоряются? И россиянам стало гораздо сложнее и дороже оплачивать доступ к американским ИИ-моделям. Эту информацию бизнес-фэм подтвердили эксперты. Компании-разработчики начали активно отслеживать и блокировать аккаунты российских пользователей. Каковы альтернативы? Подробности на бизнес-фэм. Трамп приплыл за Раулем Кастро на авианосце. Президент США заявил, что эскалации по Кубе не будет, но одновременно отправил к берегам острова авианосную ударную группу во главе с атомным авианосцем «Нимец». Еще ранее были предъявлены обвинения неформальному лидеру страны Раулю Кастро. В частности, США обвиняют 94-летнего политика в сговоре с целью убийства четырех человек, включая трех американцев. Речь идет об инциденте 1996 года, когда четыре участника организации «Братья во имя спасения», основанные мигрантами из Кубы в Майами, вылетели в рамках гуманитарной миссии. Кубинские истребители тогда сбили два самолета организации над международными водами. Что дальше? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
12: По данным источников журнала «Политика», в Белом доме рассматривают как дипломатические, так и военные варианты действий в отношении Кубы, но сам Трамп пока не принял окончательного решения. С начала нынешнего года Куба живет под нарастающим давлением со стороны Вашингтона, который вел нефтяную блокаду острова, что привело к острейшему энергетическому кризису. Теперь предъявлены уголовные обвинения 94-летнему Раулю Кастро по событиям 30-летней давности, когда в том числе погибли трое граждан США. Тогда же, в 96 году, Конгресс принял закон Хелмса-Бертона, значительно расширивший антикубинский санкционный режим. Однако уголовного преследования даже тогда не последовало. Теперь в Вашингтоне не стали изобретать велосипед и открыто используют венесуэльский шаблон. Захвату президента Николаса Мадуро тоже предшествовало федеральное обвинение, которое использовалось как юридическое обоснование для таких действий. Расчет также и на то, что дрогнут сами кубинцы. Но режим президента Диас-Канеля держится не потому, что является сверхпопулярным, а потому, что ему нет альтернативы, поскольку оппозиция внутри страны слаба и разобщена, а зарубежная оппозиция поддержкой кубинцев не пользуется. Куба сидит без топлива, больницы работают с перебоями, ежедневные отключения электричества даже в Гаване длятся по 22 часа, а в марте национальная энергосистема дважды обрушивалась полностью, и при этом правительство Диас-Канеля не только не пало, но и на содержательные переговоры с Америкой не пошло. Нынешние обвинения против Рауля Кастро стали таким образом сигналом, что США намерены дожать вопрос. Сказывается и внутриамериканский фактор. Кубинская диаспора во Флориде и Нью-Джерси исторически поддерживает жесткий курс в отношении Гаваны, и Трамп никогда не упускал возможности сыграть на этой аудитории, что может пригодиться на промежуточных выборах в ноябре. В начале мая президент США подписал указ, расширивший санкции против военно-промышленного конгломерата ГСА, контролирующего значительную часть кубинской экономики. Под удар попали также горнодобывающие и финансовые секторы. Правда, в мае директор ЦРУ Рэдклифф лично посетил Гавану, и этот шаг многими был расценен как свидетельство неких кулуарных переговоров. Но публичных свидетельств тому нет. Что дальше? Дальше Трамп может продолжить тактику экономического удушения в надежде на внутреннюю дестабилизацию. Или же предпринять силовую или военную операцию, в том числе по венесуэльскому сценарию. При том, что осуществить его на Кубе явно будет намного сложнее. Американское общество в целом смотрит на потенциальную кубинскую авантюру Трампа с осторожностью. По данным опроса YouGov, в начале мая 64% американцев выступают против войны с Кубой, и лишь 15% ее поддерживают. К тому же, незаконченная толком война с Ираном уже снизила рейтинги Трампа до рекордно низких уровней, при том, что он-то шел на выборы под лозунгом «никаких войн». Теперь же он сам загнал себя грозной риторикой в ловушку, из которой трудно выйти без потери лица. Республиканцы при этом поддерживают жесткие меры против Кубы, даже военные действия. Но это пока они реально не начались и не привели к потерям среди американских военных. А учитывая, сколь мощную систему обороны Куба выстраивала десятилетиями, потери могут быть велики. Демократы и часть независимых занимают принципиально иную позицию, указывая, что сама нынешняя американская политика является причиной гуманитарного кризиса, и действовать надо не кнутом, а пряником, как минимум переговорами. Москва не является в этой ситуации сторонним наблюдателем, хотя ее возможности сильно ограничены. В феврале глава МИД Кубы Бруно Родригес провел в Москве переговоры с Лавровым и Путиным. Россия однозначно осудила американскую блокаду, а в марте отправила танкер нефти к острову. Трамп тогда сказал, что не имеет ничего против. 21 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила полную солидарность с Кубой. МИД также назвал провокацией публикации американских СМИ о закупке Гаваной 300 дронов у России, якобы угрожающих США. В то же время пока Москва воздерживается от регулярных поставок нефти острову, а военной поддержки речи вообще не идет. Баланс со стороны России может выглядеть примерно так. Она постарается делать ровно столько, чтобы режим не рухнул, и чтобы Вашингтон не думал, что Москва бросила союзника, но не настолько много, чтобы создать новый острый военный кризис в Карибском море.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Россиянам стало гораздо сложнее и дороже оплачивать доступ к американским ИИ-моделям. Об этом пишут различные телеграм-каналы, а достоверность подтвердили спикеры бизнес-фм. Официально в России американские модели не работают, но россияне обходили ограничения. Однако сейчас компании-разработчики начали активно отслеживать и блокировать аккаунты российских пользователей. Валерий Убадоев продолжит.
13: Американские ИИ-модели в России официально не представлены, но селлеры создавали аккаунты через, например, Турцию и Казахстан, а затем перепродавали. Однако сейчас, как пишет телеграм-канал База, у перекупщиков цены взлетели в несколько раз. В России IT-шники и бизнес активно пользуются американскими ИИ-моделями, причем самыми продвинутыми, за которые нужно платить от $100 в месяц. Сейчас ChatGPT, Claude и Gemini — это не просто окно чата, а целая инфраструктура с ИИ-агентами, бизнес-процессами и обработкой документации. И всего этого американские компании-разработчики лишают, блокируя аккаунт. Они стали гораздо тщательнее следить за возможной перепродажей. Частая смена IP-адреса, например, это следствие использования VPN, так как в России тот же ChatGPT не работает. Также отслеживается активность разных устройств и банковские карты, с которых оплачивается подписка. Если что-то кажется подозрительным, то аккаунт блокируют. Возможно, усиление контроля со стороны ИИ-компаний не случайно, считает гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
14: Гонка в сфере искусственного интеллекта уже, наверное, превращается в одну из ключевых гонок, как когда-то в конце 20 века была гонка космическая. И наверняка государство американское как-то подпихивает компанию OpenAI и других разработчиков систем искусственного интеллекта к тому, чтобы придавливать горлышко, по которому санкционный продукт течет в Россию. Ни одного российского продукта, способного делать код такого качества, да и в принципе код, как ChatGPT и Claude от компании Anthropic, в России нет и в помине, к сожалению.
13: Сообщения о том, что американские ИИ-компании начали блокировать российских пользователей, появились еще в начале мая. Да и раньше на зарубежных форумах пользователи из США и других стран часто делились историями, как их забанили за покупку аккаунта у посредника. Такие перекупщики покупают совместную подписку на ChatGPT на 5 мест за условные $100 и перепродают эти места по отдельности за $25-30. Для пользователя цена ниже, а перекупщик на этом зарабатывает. Но сама компания-разработчик ИИ по факту деньги теряет, так что сейчас ситуация с блокировками обострилась, и как таковых способов обхода нет, говорит технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
15: Подписку, которая стоит $100 за $20, когда покупали огромные компании, перепродавали, там, подключали к своим аккаунтам, это начало давать обратную связь. Много пользователей, которые по факту нагружают ресурсы и не приносят прибыли. Соответственно, сейчас обхода как-то такового нет. Добросовестный продавец, так уже было лично у меня, это при оплате вы ждете один день, он возвращает эти деньги, потому что не смог подключиться как раз в эти моменты. Поэтому нужно смотреть в сторону либо российских развития, ну, насколько они актуальны, конечно, тут вопрос, либо все-таки готовиться платить от 100 до 200 долларов с повышенными токенами.
13: Для пользования зарубежными ИИ-моделями практически единственный выход, как говорят эксперты, это найти добросовестного посредника, который оформит одну конкретную подписку на один конкретный аккаунт. Но это в разы дороже и сложнее. Так что сейчас вопрос конкурентоспособности отечественных моделей стоит крайне остро. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
2: Франция и Нидерланды не могут поделить останки Д'Артаньяна. Еще в марте их нашел немецкий археолог Вим Дейкман под просевшим полом церкви в пригороде Мастрихта в Нидерландах. Это стало сенсацией. А в четверг нидерландские СМИ сообщили, что археолога арестовали за то, что он самостоятельно организовал перевозку находки. Вим Дейкман считает, что он нашел останки графа Шарля де Баз де Кальстемора, легендарного мушкетера Людовика XIV, более известного как Д'Артаньян. Он был смертельно ранен в 1673 году при осаде Мастрихта. Среди доказательств пулевой отверстие в груди на уровне сердца и старинная французская монета. Вокруг находки разгорелся уже политический спор, рассказала лицензированный гид, специалист по истории города Мастрихта Татьяна Скаловская.
16: Речь шла о останках, которые сам археолог передал своему знакомому в Мюнхене на анализ ДНК. Он, никому не говоря, поехал сам и забрал. Муниципалитет считал, что это противозаконно, потому что, в общем-то, это не его личное достояние. Пришла инспекция к нему, передал он останки полиции, и его отпустили.
17: Какова точность и достоверность, может быть, ДНК-экспертизы?
16: С 1673 года, конечно, 100% достоверности не может быть. Но судя по тому, где располагался лагерь Людовика XIV и церковь, куда ходил постоянно Людовик XIV, может быть, это и действительно останки Д'Артаньяна. Под алтарем бывшей церкви были найдены эти останки. Обычно под алтарем, да, в алтарной части хоронили только королевских особ или приближенных. Еще никто ничто не знает, но премьер-министр Нидерландов уже высказал, что это наше достояние. Президент Франции уже сказал, что мы будем претендовать, но все это пока с юмором. И город, откуда родом Д'Артаньян, тоже выразил свои соображения, что, может быть, родственники Д'Артаньяны могут потребовать как наследство вернуть обратно во Францию.
2: Татьяна Соколовская. По словам экскурсовода, большая часть находки отправилась в археологический институт в Денвере. Там проводят свое исследование. Москвич с пересаженными кистями научился есть обеими руками. В столице восстанавливается 42-летний Роман, который прошел уникальную процедуру по трансплантологии конечностей. Ему пересадили две кисти донора. Операция в институте Склифосовского суммарно длилась более 20 часов. Одновременно работали сразу 8 хирургов, в том числе с участием китайских. А пришивать новые руки медикам пришлось с помощью микроскопа, рассказывает Аслан Абалкаров, заведующий научным отделением трансплантологии почки и поджелудочной железы института имени Склифосовского.
18: Те структуры сосудов, которые сшивались такого диаметра, что без микроскопа выполнить данную операцию невозможно. Те, к примеру, сосуды, которые мы сшиваем при трансплантации почки, толщина нитки как волос человеческий. В данной же ситуации это нитки, которые в 2-3 раза тоньше. Диаметр артерии вен был 1,5 миллиметра, 2 миллиметра, миллиметр. Очень тонкие структуры, которые простым глазом увидеть невозможно и допускать ошибку невозможно. Сразу нарушится кровоснабжение пересаженная конечность. Масса проводов, которые нужно сшить, восстановить полностью кровоснабжение, приток крови, отток крови, нервы, которые будут потом позволять чувствовать эту конечность, костные структуры, которые нужно было соединить специальными титановыми пластинами, сухожилия, которые надо было сшить. Это масса структур, которая должна быть соединена, как у здоровой руки.
2: Аслан Балкаров, зав. Отделением института имени Склифосовского. На правой руке, где у пациента сохранились два родных пальца, были пересажено еще 2, чувствительность новой конечности постепенно возвращается. К концу года, по прогнозам врачей, тактильность появится и в левой руке, где полностью кисть другого человека. Но уже сейчас Роман способен брать крупные предметы в руки. Как проходит отбор участников для таких уникальных операций, что нужно, чтобы они стали массовыми в России, слушайте в специальном репортаже на Business FM в предстоящие выходные.
19: Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на Business FM. Компании и корпорации.
3: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
20: Отчеты и планы.
3: Wildberries планирует запустить в своем мобильном приложении витрину для покупки цифровых финансовых активов, сообщил председатель правления ВБ банка и глава финтеха РВБ Георгий Горшков. Открытие сервиса планируется летом. Начать инвестировать в ЦФА через Wildberries можно от 10 тысяч рублей. ЦФА во многом похожи на облигации, но они работают на более гибкой цифровой инфраструктуре. Рынок ЦФА регулируется отдельным законом. Надзор за деятельностью его участников осуществляет Банк России. Биофармацевтическая компания «Петровакс-Фарм» намерена расширять мощности предприятия в Подольске, сообщил Интерфаксу ее президент Михаил Циферов. Сейчас мощности позволяют выпускать более 160 миллионов доз иммунобиологических и готовых лекарственных препаратов в год. Главный источник финансирования программы развития – прибыль компании, отметил Циферов. Американская Херши вернет оригинальные рецептуры продукции Hershey's и Reese's в следующем году. Решение было принято после критики со стороны внука основателя бренда Reese's, который обвинил компанию в изменении рецептур культовых сладостей. Об этом пишет Shoppers. После рекордного роста цен на какао-бобы в 2024 году производители начали экономить. Сейчас ситуация изменилась. За прошедшие два года фьючерсы на какао упали почти на 70%. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Хоккеисты «Локомотива» во второй раз стали обладателями Кубка Гагарина. В шестом матче финальной серии ярославцы в Казани обыграли Акбар со счетом 3-2. Общий счет противостояния 4-2 в пользу «Лока». Итоги сезона КХЛ подводит спортивный обозреватель Business FM.
19: Спорт. С Григорием Гуреевым.
21: Этот матч в Казани надолго войдет в историю. Настоящая драма. Борьба до конца, но победил сильнейший. Ярославский «Локомотив» стал самой волевой командой нынешнего плей-офф КХЛ. Так получилось, что единственная серия, в которой борьба шла до последнего, седьмого матча, в этом сезоне прошла с участием «Лока». Это был полуфинал с «Авангардом», который, по сути, определил чемпиона. Ярославцы тогда уступали в серии со счетом 1-3, но сумели не просто отыграться и вырвать победу. «Локомотив» сравнивал счет на последних секундах, переводил игру в овертайм и дожимал. Акбар же, который был нестабилен в начале сезона, в полуфинале с одним из главных фаворитов, магнитогорским «Металлургом», серьезных проблем все же не испытал. Общий счет в серии 4-1. И вот к финалу «Лока» подошел в статусе борца, а казанцы окрепшими и сильно прибавившими. Многие ожидали и в решающих поединках максимума. Соперники поначалу ожидания оправдывали и побеждали по очереди. Злые языки в стане болельщиков и вовсе начали поговаривать, что команды заранее решили довести все до седьмого матча. Возможно, неосознанно, без каких-либо договоренностей, но тем не менее. Ну а что, зрители ходят на арены, билеты продаются, касса пополняется, а поскольку игры проходят по очереди в обоих городах, то и Казань, и Ярославль не остаются в накладе. Предание свежо, но вот после пятой игры счет стал 3-2 в пользу «Лока», а в Казани ярославцы в шестой встрече сняли все вопросы. По сути, многое решилось в первом периоде. Егор Сурин сделал дубль, а хозяева первый бросок створ нанесли лишь на 12-й минуте. После перерыва Акбар раз пытался перевернуть ход событий и выглядел очень долго опаснее «Локомотива». Несколько раз имел численное преимущество, но так и не забил. В третьем периоде ярославцы предсказуемо сыграли на контратаках, в одной из которых Максим Шалунов сделал счет 3-0. И вот тут-то началось самое интересное. За 6 минут до конца Анвар Гатиятулин максимально идет ва-банк, меняет вратаря на 6-го полевого игрока. Никита Лямкин сначала делает счет 3-1, а затем забивает и гол-близнец с дальним ударом. И вот, за 2 минуты 52 секунды до конца уже счет 3-2, а дальше может быть все что угодно. Акбар заведен, родные трибуны, психологическое преимущество. Но «Локомотив», который, к слову, играл в своем третьем финале КХЛ подряд, выстоял и в очередной раз доказал свои амбиции победителя. Доказал, что дело не в тренере. Игорь Никитин покинул клуб после чемпионского сезона, но основной костяк сохранился. Даже Александр Радулов не уехал. И хоккеисты сделали свое дело. Впрочем, с новым тренером Лока все-таки повезло. Канадец Боб Харт, хорошо знакомый болельщикам в России, уже брал кубок Гагарина с «Авангардом». «Почему бы не повторить», — подумал он, — и своей цели добился. В целом, сезон немного удивил. Провалила плей-офф московская «Динамо», вылетев в первом раунде без единой победы. Большего ожидали болельщики и от СКА, и от ЦСКА. Теперь Игорю Ларионову и его тезке Никитину предстоит реабилитация в следующем сезоне. Ну, а Ярославль вновь в статусе хоккейной столицы. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев был признан самым ценным игроком плей-офф, а главный тренер Боб Хартли сразу после окончания финала заявил об уходе из ярославского клуба. «Лока» сравнялся по количеству побед в Кубке Гагарина с петербургским «СКА» и московским «Динамо», команд по 2 трофея. «Акбарс», хоть и проиграл финал, все еще лидирует по этому показателю. Вместе с «ЦСКА» и «Металлургом» эти клубы имеют на один кубок больше. Банкротами с начала года стали 154 тысячи россиян. Из них 137,5 тысяч получили этот статус через суд. Рост 14% год к году, подсчитал Федресурс. При этом число банкротств ИП увеличилось на 30%. Требования к должникам предъявляют в основном банки, а также коллекторы и ФНС. Из поколений чаще всего банкротятся миллениалы, почти половина от общей цифры. Комментирует юрист, основатель и руководитель финансово-правовой компании «Альтернатива» Антон Канунников.
0: Бывают случаи, когда люди понимают, что мы берем микрозаймы, ставим ставки, где-то пытаются заработать какие-то деньги в всяких мутных схемах. А если не получилось, то тогда мы воспользуемся процедурой банкротства. Но это тенденция последних 2-3 лет. Раньше, когда процедура банкротства в России стартовала, больше было все-таки людей предпенсионного и пенсионного возраста. Сейчас портрет среднестатистического должника в России, он молодеет. В 2025 году рост числа банкротств был в районе 30%. Никто не ожидал такого роста. Все-таки это связано с торможением экономики в нашей стране, я считаю. Тенденция 2026 года, количество потенциальных банкротов в России стало еще больше, чем в 2025 году, но денежных средств для оплаты юридических услуг по банкротству граждан, там чек достаточно высокий, у людей совершенно нет, чтобы заплатить юристам даже в рассрочку.
2: Антон Канунников, руководитель финансово-правовой компании «Альтернатива». В большинстве случаев граждане освобождаются от непогашенных долгов, но в первом квартале текущего года суды отказали в этом более чем 2000 банкротов, это 2% дел. Еще одна тенденция – рост популярности процедур реструктуризации долгов, то есть выплат в рассрочку. О чем все это может говорить, мнение гендиректора аудиторской группы 2К Тамары Касьяновой.
20: Есть уже случаи, которые 2 раза банкротились, и есть случаи, когда люди прошли уже 3-ю процедуру банкротства, когда мы понимаем, что между ними должно быть как минимум 5 лет. Во-вторых, то, что некоторые люди обращаются к посредникам, которые обещают выполнить всю процедуру под ключ за них полностью, и это приводит к тому, что иногда должники не полностью раскрывают информацию о себе, что у них есть еще дополнительная подработка, есть другие источники доходов. Безусловно, в этих случаях суды все-таки приходят к необходимости реструктуризации долгов. С этим соглашаются в том числе и банки, потому что им важно хоть какую-то сумму вернуть, и в данном случае они готовы двигаться по рассрочке, тем более в тех случаях, когда человек работоспособен, либо у него есть активы. И банки все-таки ужесточают в этом плане требования.
2: Тамара Касьянова, гендиректор 2К. За весь период существования процедуры банкротства через нее прошли более 2 миллионов граждан, при этом 7,5 тысяч человек 2 и более раза. По данным Центробанка, общий объем кредитов и займов россиян к началу этого года впервые достиг 45 триллионов рублей. Кредитный портфель физлиц по итогам первого квартала этого года стал рекордным, почти 37,5 триллионов. Российский рынок акций завершил торги ростом. Индекс Мосбиржи вырос на 1%, индекс РТС на 1,2%. Инвесторы оценивали отчетность ВК, решение «Газпрома» отказаться от дивидендов и заявление Дональда Трампа по Ирану и Армузскому проливу. Биржевые итоги дня подвел обозреватель «Бизнес ФМ» Алексей Завьялов.
1: Российский рынок акций вырос по итогам торговой сессии четверга. Индекс Московской биржи поднялся примерно на процент, закрытие 2664 пункта, но при этом российский рынок акций остается в привычном уже коридоре 2600 пунктов, нижняя граница 2700 пунктов, верхняя граница, так что в целом мало что меняется. Консолидировался в четверг и российский рубль после падения, достаточно закономерного технического снижения, технической коррекции среды. Таким образом, китайский юань на закрытии 10 рублей 44 копейки и китайская валюта снизилась примерно на 3 копейки. Доллар США оставался преимущественно чуть выше 71 рубля, как и на международном валютном рынке, так и по однодневному фьючерсному контракту. Ну и цены на нефть уже вечером в четверг вернулись на уровне закрытия предыдущей торговой сессии. Все это случилось после очередных заявлений американского президента Дональда Трампа. Он повторил мантру последних дней, я бы так, наверное, сказал, то, что вооруженный конфликт между Израилем, США и Ираном очень-очень скоро завершится. А когда он закончится, сказал Трамп, цены на бензин упадут до уровня ниже прежнего. Ну и также подчеркнул президент США, что требует от Ирана открытия Армузского пролива для свободного судоходства с отказом от взимания платы за проход по этой водной артерии, а также передачи иранских запасов урана для их последующего уничтожения.
2: Это был биржевой обозреватель «Бизнес ФМ» Алексей Завьялов.
19: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Вторая попытка. Свой первый капитал исландец Тор Бьорк Олфсон сделал в России, построив пивной бизнес и перепродав его в 2002 за $325 миллионов. Выгоду бизнесмен успешно инвестировал в телеком и фарму. И тремя годами позже Forbes уже назвал Тора первым в истории исландцем-миллиардером. У себя на родине предприниматель контролировал один из крупнейших банков. В кризис 2008-го тот сдулся, а Тору пришлось признать личный долг в 1 миллиард и даже публично просить прощения у нации. Снова в клуб миллиардеров бизнесмен вернулся через 7 лет. Причем стойкость к испытаниям в семье Бьорк Олфсон, похоже, передается по наследству. Прадед Тора век назад пережил 2 банкротства, а позже стал одним из крупнейших землевладельцев в Исландии. Вторая попытка на Бизнес ФМ. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
4: В общей сложности к собственникам загородной недвижимости, будь то дача, дом для постоянного проживания или земельный участок, себя причисляют чуть меньше половины горожан. И даже сегодня основным предназначением дачи является не отдых. Эта цель занимает только 2-е место. А обеспечение семьи различной сельхозпродукцией. Хотя, если во времена товарного дефицита 6 соток действительно служили продуктовым подспорьем, то сейчас выращивание помидоров и картошки воспринимается скорее как осознанный выбор и возможность поддержания продовольственной автономии. Это лишь одно из наблюдений, которое эксперты ВЦИОМ сделали в ходе своего мониторингового исследования, посвященного загородной жизни россиян. Среди тех, кто пока не успел обзавестись загородной недвижимостью, она становится все более желанным активом. В 2019 году о собственной даче или земельном участке мечтали 5 из 10 горожан. В 2024 – 6, в наши дни – рекордные 7. Индекс привлекательности загородной жизни, то есть разница положительных и отрицательных ответов на вопрос о владении чем-то за городом, с 2019 года вырос в 6 с лишним раз, с 6 до 40 пунктов. Один из наиболее неожиданных выводов исследования – индекс привлекательности загородной жизни среди зумеров миллионеров достигает рекордных 83 пунктов, а среди младших миллениалов – 78 пунктов. Рост их интереса к сельской жизни во многом обусловлен социокультурными факторами, в том числе набирающей популярность эстетикой сельского быта, которая строится на романтике неспешного ритма жизни и гармонии с природой. Так что загородный дом воспринимается как инвестиция в ментальное здоровье, которым так обеспокоена современная молодежь. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале bfm.ru.
5: Недвижимость на «Бизнес FM».
6: Все подкасты автора с названием программы на bfm.ru и любых подкаст-платформах.
5: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
22: У микрофона Сардар Увлекулиев. Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений. Ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности, заявил президент Владимир Путин по итогам совместной проверки ядерных сил, проведенной Россией и Белоруссией. При этом Россия будет повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил. Планируется оснащать ракетные войска стратегического назначения новыми ракетными комплексами. Также Россия продолжит принимать в состав ВМФ современные атомные подводные крейсеры, а в ВКС новые модели. Модернизированные бомбардировщики, подчеркнул глава российского государства. Посольство России в Молдавии объявило, что с 25 мая начинает прием документов на предоставление российского гражданства по упрощенной процедуре для жителей Приднестровья. Отмечается, что уже опубликован перечень необходимых документов. Согласно сообщению, после обнародования 15 мая соответствующего указа президента Владимира Путина, посольство, цитата, «поступило множество заявок». В России запустили полный цикл производства онкопрепарата камрелизумаб. Торговое наименование «Арейма», пишут ведомости. Объем инвестиций в локализацию выпусков компании «Петроваксфарм» оценили более чем 2 миллиарда рублей. Иммунно-онкологический препарат производят на заводе в Подольске. Субстанцию для него создают на базе центра имени Гамалеи. Препарат вошел в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Министерство просвещения с нового учебного года внедрит трехуровневую систему оценок за поведение, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Она будет делиться на образцовое, допустимое и недопустимое. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Казахстан не имеет отношения к решению суда в Астане по спору «Газпрома» и «Нефтогаза Украины», заявил замминистра юстиции Ваисов, а «Газпром» имеет право обратиться с заявлением об отмене данного решения. Что это за суд, который разрешил «Нефтогазу» взыскать с «Газпрома» активы почти на 1,5 миллиарда долларов, и какие будут последствия этого решения? ЦБ усиливает контроль за наличностью. Банкам предписано отслеживать поступление крупных сумм от 5 миллионов рублей в месяц наличными с последующим переводом за рубеж. Для ИП юрлиц пороговое значение 30 миллионов в месяц. Кого и почему это коснется и как может повлиять на клиентов российских банков? И американцы все хуже относятся к индустрии искусственного интеллекта. Как пишет Wall Street Journal, жители США обеспокоены тем, что ИИ отбирает рабочие места, оказывает негативное влияние на детскую психику, а из-за большого потребления электроэнергии растут цены на нее. Что дальше? Подробности на Business FM. Нищету ему не простят. Нижегородские журналисты считают, что представителю местной золотой молодежи, устроившему скандальное ДТП, придется изменить образ жизни хотя бы на какое-то время. Правда, в своих прогнозах они не уверены. Накануне в Нижнем Новгороде произошла авария. Пострадавших, к счастью, нет, но поведение виновника ДТП привело к тому, что новость дошла до федеральных СМИ. Иван Медведев подробнее.
23: В сеть попало видео. Роскошный желтый кабриолет Mercedes SL не вписывается в поворот, вылетает на встречную полосу и врезается в автомобиль Kia, который впоследствии задевает Nissan. Mercedes же останавливается, только влетев в бордюр. Далее фото. Улыбающийся виновник ДТП, 21-летний Сергей Корнилов, позирует лежа на капоте Мерседеса с оторванным колесом. Следующий кадр – этот же улыбающийся молодой человек в автомобиле ГАИ. И сообщение СМИ о том, что в момент ДТП Корнилов был пьян, от освидетельствования отказался и дальше поехал по ресторанам. А потом уже сам Корнилов выкладывает видео.
7: Нищета, не обижайтесь, пожалуйста, на то, что вы не можете себе позволить такую машину. Все прекрасно, все хорошо, спасибо. Никто не сел, никто не ответственен. Россия же.
23: Сергей Корнилов-младший, сын покойного основателя группы компании «Луидор» Сергея Корнилова. Компания – один из крупнейших в России производителей спецтехники и автобусов малого класса на шасси ГАЗ, КАМАЗ и УАЗ. Корнилов-старший скончался в 2024 году. Официально причина смерти не называлась. Одни СМИ писали о продолжительной болезни, другие – о том, что он погиб во время отдыха в Турции. Информации о том, что Корнилов-младший занял место отца в бизнесе, нигде нет. Чем именно он занимается, неизвестно. И до этого скандала в поле зрения журналистов Корнилов-младший не попадал. Но поведение Корнилова после ДТП вызвало в регионе большой резонанс. И в соцсетях нижегородцы требуют призвать его к ответственности, продолжает нижегородский журналист Михаил Бельдягин.
8: Я думаю, что сейчас общественность будет следить за наказанием, которое понесет этот парень. Я думаю, последствия для него будут не очень хорошие. За руль он вряд ли когда-то сядет. Нет, он наверняка сядет, но к нему будет пристальное внимание со стороны не только правоохранительных органов, но и общественности. Даже, я бы сказал, сначала общественности, а уже затем правоохранительных органов.
23: А по букве закона все, что сказал юный нарушитель спокойствия нижегородцев, правда. Нет пострадавших, нет и серьезной ответственности. В том числе и за форму подачи этих тезисов, говорит адвокат Александр Забейда.
9: Унижение достоинства группы лиц по признаку принадлежности к малоимущим слоям населения. Такой состав преступлений действительно существует в Уголовном кодексе, но для его применения необходима административная преюдиция. То есть необходимо быть ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичные деяния. Если этого нет, то и состава уголовного преступления тоже нет.
23: Экстремистских статей за Корниловым по имеющимся данным не значится. Всего лишь 161 административный протокол за нарушение ПДД за последние полтора года. Но это, что называется, на скорость не влияет. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Казахстан не имеет отношения к решению суда в Астане по спору «Газпрома» и «Нафтогаза Украины». Это сообщил Интерфаксу замминистра юстиции Казахстана Даниэль Ваисов. По его словам, суд Международного финансового центра «Астана» не является государственным органом и частью судебной системы Республики Казахстан. И «Газпром» имеет полное право обратиться с заявлением об отмене данного решения. О том, что суд в Казахстане разрешил «Нафтогазу» взыскать с «Газпрома» активы в стране на 1,4 миллиарда долларов, заявил ранее председатель правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий. Спор между «Нафтогазом» и «Газпромом» возник из-за уже недействующего контракта на транзит российского газа через Украину. После начала спецоперации в Киеве заявили, что российская компания перестала оплачивать услуги по договору. «Нафтогаз» обратился в Международный арбитражный суд в Швейцарии. Год назад он обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 1,4 миллиарда долларов задолженности, процентов и судебных расходов. После этого «Нафтогаз» начал добиваться исполнения решения в других странах. Но решение суда в Астане, скорее всего, не будет иметь никаких реальных последствий, продолжает ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
11: «Нафтогаз» и обратился в подобный некий арбитражный орган в Казахстане, потому что это неофициальный орган судебной власти Казахстана, и что, мол, они не будут учитывать риск ухудшения отношений России и Казахстана по данному решению. Что, в общем-то, и вышло. Непонятная такая юрисдикция, которая не руководствуется законодательством непосредственно самого Казахстана, ориентируется исключительно на свои внутренние документы. Вот они и признали некую правоту европейского арбитража. Но для того, чтобы арестовать имущество «Газпрома» в Казахстане и передать право собственности на это имущество в Казахстане от «Газпрома» к «Нафтогазу», нужно, чтобы решение было утверждено именно судами самого Казахстана. А этого сейчас нет. Если бы вдруг казахские суды приняли такое решение и стали бы передавать право собственности, то, конечно, речь бы зашла о том, что арестовывался бы транзитный газ, который идет через Казахстан в Узбекистан. И вот это было бы очень негативно для российско-казахских отношений, потому что тогда, во-первых, «Газпром» остановил бы транзит, и это бы повлияло на весь регион. И тогда в ответ Россия бы, наверное, прекратила бы транзит казахской нефти, а там львиная доля экспортируется именно через Россию и по системе КТК, и просто по системе транснефти Казахстан бы в ответ прекратил поставку российской нефти в Китай транзитом через свою территорию. Это негатив и для России, и для Казахстана. Поэтому очень правильно, что Казахстан стал пояснять, в чем тут дело, что как государство он никакого отношения к подобным решениям не имеет, что это какая-то непонятная контора согласовала Павлова одобрила некое решение европейского арбитража. Поэтому тут, может быть, и Казахстану надо провести некую проверку. Кто так сильно подставляет национальные интересы под удар?
2: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. Сам «Газпром» не комментирует решение арбитражного суда в Астане по иску «Нафтогаза Украины». Американцы все хуже и хуже относятся к индустрии искусственного интеллекта. Об этом пишет Рейтер и Wall Street Journal. Жители США обеспокоены тем, что ИИ отбирает рабочие места, оказывает негативное влияние на детскую психику, а из-за обилия центров обработки данных растут цены на электроэнергию. Валерий Убадоев продолжит.
13: Основная смена тренда сейчас у американской молодежи. В прошлом году они относились к искусственному интеллекту гораздо более позитивно. Но теперь, как пишет Рейтер, тех, кого бурное развитие этой технологии пугает или даже раздражает, стало гораздо больше. Например, число раздраженных год к году выросло почти на 10%, а вот тех, кто выражает энтузиазм, стало меньше – на 14%. Особенно знаковым стало выступление бывшего гендиректора Google Эрика Шмидта перед выпускниками Университета штата Аризона. Он заявил, что влияние искусственного интеллекта будет огромным и затронет каждую профессию и каждого человека. Всю эту речь американские выпускники встретили неодобрительными возгласами.
10: I can hear you. There is a fear.
13: Шмидт сказал, что страх американской молодежи обоснован и рационален. Действительно, компании в США повально сокращают персонал, объясняя это ИИ-оптимизацией. Но, по словам Шмидта, ИИ – это что-то неизбежное, и к нему надо адаптироваться. Wall Street Journal же пишет, что общественное недовольство начало даже превращаться в политическую проблему. В американских провинциях избиратели голосуют и добиваются отставки тех политиков, кто одобряет строительство дата-центров. Недовольство можно разделить, условно, на три направления, говорит основатель рекламного и продюсерского агентства Purple Door Алексей Пак.
12: В свое время интернет тоже саботировали, а теперь мы без него жизнь представить не можем. Здесь то же самое. Два типа возмущений. Первое – это просто наличие искусственного интеллекта, что он там всех заменяет и портит экологию. Второй момент – это когда люди, наоборот, очень любят пользоваться искусственным интеллектом, но очень сильно переживают за то, что стоимость растет, и это становится уже не так эффективно, как изначально все предполагали. И, наверное, вот такое вот что-то среднее между ними – это люди, которые любят искусственный интеллект, но при этом не очень любят, когда его пихают везде, потому что встают вопросы очень большие с безопасностью данных.
13: Искусственный интеллект при этом надоел не только американской молодежи. Просто она сильнее всех поменяла свое мнение. Представители более старших поколений и раньше не питали особых надежд и теплых чувств по отношению к этой технологии. А инвесторы все так же опасаются, что ИИ пузырь, раздутый инвестициями в отраслевые компании, когда-нибудь лопнет. Отдельный вопрос – влияние ИИ на психику. Родители в Штатах обеспокоены тем, что дети проводят слишком много времени с чат-ботами. Продолжается основатель и SEO университета ZeroCoder Кирилл Пшинник.
14: Проблема не в том, что люди против прогресса или как-то саботируют прогресс, а в том, что искусственный интеллект очень быстро пришел в самые чувствительные сферы. Работа, дети, личные данные. В США это особенно заметно, потому что там и индустрия уже напрямую влияет на жизнь людей. Поэтому тут действительно нужны какие-то правила, ограничения или, по крайней мере, работа с детьми и объяснение, что такое искусственный интеллект и как с ним работать. Я думаю, что недовольство в ближайшее время будет только расти, но в долгую оно на самом деле сгладится, если люди увидят от ИИ понятную пользу для себя, а не только выгоду для крупных технологических компаний.
13: В отрасли же по-прежнему настаивают, что ИИ – это новая промышленная революция. Но, как пишет журнал Fortune, резкого роста производительности от внедрения этой технологии все еще не видно. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Business FM.
2: ЦБ усиливает контроль за наличностью. Регулятор рекомендовал банкам ежедневно анализировать операции клиентов и отслеживать поступление крупных сумм. Очевидно, это усиление борьбы с уходом от налогов, когда ИП и самозанятые получают оплату наличными. Правда, методички ЦБ об этом прямо не говорится. Но, как сообщила ранее Forbes со ссылкой на данные платформы ОФД, в апреле доля наличных расчетов в России достигла 30% от числа всех операций. Чаще всего кэшем расплачиваются в строительстве, ремонте, продаже продуктов питания и автотоваров. Согласно рекомендациям ЦБ, вопросы к человеку могут возникнуть, если на его счет в течение месяца было внесено не менее 5 миллионов рублей наличными, а большая часть из которых потом переведена за рубеж. Для ИП и юрлиц пороговое значение 30 миллионов рублей в месяц, комментирует младший директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт РАМ» Вячеслав Путиловский.
15: Для банка должно быть понятно ему объяснение, что это за бизнес или что это за денежные потоки. Если такого объяснения нету, то, соответственно, банк либо блокирует эти операции, либо приостанавливает восстанавливает совсем и, соответственно, требует объяснения. Откуда эти наличные поступают, с какой целью они поступают и так далее. Банк России сейчас, соответственно, потребовал повышенного контроля, и банки будут это исполнять.
3: Кого, на ваш взгляд, это затронет сильнее всего?
15: Я думаю, что это малый и средний бизнес в первую очередь, включая ИПшников, потому что именно эта трата бизнеса, она, во-первых, пытается уклоняться от налогов, находится в значительной мере в серой зоне, это зарплата в конверте и расчеты наличными за услуги, оказываемые потребителю. И, соответственно, именно они нуждаются в наличности, нуждаются в том, чтобы ее каким-то образом утилизировать после оказания всех услуг, и, соответственно, использовать уже в безналичном виде. Крупные компании это в меньшей степени касается.
2: Вячеслав Путиловский, эксперт РА. В самом Банке России говорят, что усиление контроля за наличностью необходимо для борьбы с отмыванием денег в соответствии с рекомендациями ФАТФ.
19: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. На связи. Телетайп – это один из потомков телеграфного аппарата. По сути, электромеханическая печатная машинка, которая передает текст между двумя абонентами. Прообразов у телетайпа, или как его называли в начале, телепринтера, было множество. Но в 1930 году американская компания Teletype Corporation создала ставший самым распространенным аппарат. Прежде всего, новинку оценили финансисты, которые смогли оперативно получать биржевые сводки. До 70-х годов прошлого века Teletype использовался в качестве чрезвычайной линии связи между главами СССР и США. Банки работали с телетайпом до начала 2000-х, пока этот вид связи не оказался вытеснен интернетом. Сегодня некоторые модели смартфонов снабжены опцией телетайпа, которая помогает людям с полной или частичной потерей слуха переводить звук в текст. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках.

0: В ежеквартальном обзоре банковского сектора. Прежний прогноз предполагал чистую прибыль на уровне 3,3-3,8 триллиона рублей. По мнению Центробанка, сдерживающее влияние на прибыль банков в следующие кварталы окажет увеличение резервов по корпоративным заемщикам. В целом, за первый квартал этого года российские банки заработали 1,230 миллиарда рублей чистой прибыли. Рост на 66% год к году. Еврокомиссия повысила прогноз роста ВВП России на текущий год до 1,3% с ожидавшихся осенью 1,1%, говорится в новом докладе Еврокомиссии. В прошлом году, по данным комиссии, рост российского ВВП составил 1%. Россия защищена от колебаний цен на удобрения на фоне конфликта на Ближнем Востоке, заявил директор Департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза России Александр Малов на Всероссийском зерновом форуме. Продажи новых, дорогих и роскошных автомобилей класса «люкс» в России в натуральном выражении по итогам апреля составили 81 машину. Это на 4% больше, чем годом ранее. И это рекорд за последние почти 4,5 года, сообщило агентство «Автостат». Апрельским лидером продаж стала марка «Rolls-Royce» с результатом 26 реализованных машин. Следом расположились «Lamborghini» 25 машин и «Bentley» 24 машины. Помимо этого были куплены 4 «Ferrari», по одному «Aston Martin» и «Maserati». Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Пермский край первым в России ввел запрет на хранение и распространение вейпов и прочих устройств нагревания табака для юридических лиц. Законодатели не скрывают, что поправки понадобились для того, чтобы нормально работал уже введенный ранее запрет на продажу вейпов и одноразок. Между тем, федеральный закон, который разрешил бы регионам такую самодеятельность, еще не принят, что формально дает бизнесу право поспорить с запретами. Евгений Перельчук продолжит.
2: Запрет на продажу вейпов, одноразовых электронных сигарет, айкосов, гло и в целом всех систем для нагревания табака Пермский край ввел с 1 марта, причем первым в России. Спустя неполные 3 месяца местные законодатели поняли, что бизнес очень хорошо адаптировался к запрету. Зампредседатель общественной палаты региона Владимир Алистратов рассказал, что есть случаи, когда запрещенная продукция распространяется через аренду, либо как подарок. Также очевидно, что если товар хранится в торговой точке, он может продаваться из-под полы, отметил Алистратов. Поэтому законодатели решили, что называется, добить вопрос, и ввели запрет еще и на хранение и распространение. Штрафы те же – 15-20 тысяч рублей для должностных и 50-100 тысяч рублей для юридических лиц. Поправки вступят в силу с осени этого года. Вероятно, теперь местные любители вейпа и электронок наладят поставки из соседних регионов, говорит корреспондент российской газеты в Перми Константин Бахарев.
3: Мы же не на острове живем. У нас кругом границы с севера, Коми Республика, Свердловская область, Башкирия, Кировская область, Удмуртия. И везде торгуют этими вейпами. То есть в соседних регионах можно закупать, привозить, пользоваться ими не запрещено. Запрещена только торговля. Как говорится, у нас народ ко всему привык, к разным законам. Скорее всего, я думаю, что будут закупаться ими и возить сюда для своего потребления, конечно. Я писал запросы в пресс-службу нашего края. Там сказали, что это просто борьба за здоровье граждан, воздействие окружающего табачного дыма, последствия потребления табака и потребления никотин содержащей продукции. Вот и все. Никакой статистики, кстати говоря, я не видел, что стало больше болеть, не стало меньше болеть.
4: Не получится так, что это все уйдет в какой-то серый рынок?
3: Он уже процветает, я же говорю, там из других регионов везут, пожалуйста, знакомые привозят, курят. То есть проблем-то в этом нет никаких. Но мы гордимся этим, потому что Пермь впереди планеты всей. Я сам-то не курю эти вейпы, но как журналист просто смотрю со стороны, но интересно, да?
2: Федерального закона о запрете на продажу вейпов и айкосов пока нет. Власти подходят к вопросу осторожно и говорят только о 5-летнем эксперименте. Начиная со следующего года, регионы получат право вводить у себя временный запрет на розничную продажу систем нагревания табака. Документ внесли в Госдуму только в прошлом сентябре, а в марте поступили правительственные поправки. Свои предложения по корректировке законопроекта внесли депутаты. Всего там 37 поправок. Еще не факт, что все успеют принять в этом году. Таким образом, законотворческие усилия депутатов Пермского края выглядят, если не сомнительными, то вполне подпадающими под юридическое оспаривание в судах, считает управляющий ЮК «Генезис» Артем Денисов.
5: Регионы в целом могут ужесточать правила продажи сигарет и вейпов, но полный запрет продажи – это вещь спорная. Пока федеральный закон прямо этого не разрешил. И сейчас как раз готовится вот этот вот общероссийский закон-эксперимент, который с 27-го года только даст областям и краям официальное право полностью запретить продажу вейпов. То, что сделал Пермский край, это заранее выглядит как шаг вперед по отношению к федеральным правилам, а не просто их уточнение. Получается, что Москва говорит, вейпы продавать можно, но с жесткими ограничениями. А Пермь говорит,

0: что продавать вообще нельзя. Из-за этого у предпринимателей появляется основание спорить с таким законом. Бизнес может обратиться в высший суд своего региона для того, чтобы попробовать признать этот пермский закон незаконным. Шансы формально есть. Даже на федеральном уровне, мне кажется, понимают, что для тотальной рубки регионов нужен отдельный закон, который только планируется.
1: Прокуратура Пермского края в этом вопросе, к слову, выступила на стороне юристов. Еще в прошлом году заявила, что запрет вейпов в регионе преждевременен. Ведь у субъектов федерации просто нет таких полномочий. О запрете вейпов и айкосов уже задумывались в Нижегородской и Пензенской областях, в Алтайском крае и Татарстане. Но пока ограничений не ввели. Ожидают, видимо, закона от федерального центра. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: ФАСА предложила способ, как снизить цену на рыбу. Антимонопольная служба считает, что нужно сократить посредников цепочки поставок. Конечная цена вырастет минимум в 2-3 раза из-за их наценки, считает ФАС. А почему рыба на полке стоит в разы дороже, чем у рыбаков? Об этом Наталья Шашина.
3: Только одна перевозка рыбы фурой из Дальнего Востока уже добавляет к конечной цене около 25%. Делится с Бизнес ФМ основатель сервиса по доставке рыбы и морепродуктов «Курильский берег» в Санкт-Петербурге Алексей Рудько. Но, по его мнению, убрать звенья из цепочки поставок невозможно. Рыбаки продают улов огромными блоками, крупным трейдерам еще на этапе, когда корабль в море. Дальше в дело вступают дистрибьюторы, переработчики, логисты. И так рыба превращается в товар на полке. Идея ФАС, чтобы сократить цепочку и наценки, выглядит малореализуемой, рассуждает Рудько.
4: Я отношусь с трезвой головой, что это невозможно сделать, потому что даже крупные рыбодобытчики, у которых есть в Москве склады, даже не могут зайти в сети нормально и организовать вот эту цепочку, потому что сеть ты вовремя не привез, штраф выставили, что-то еще штраф. Они на другое заточены рыбу ловить, другие заточены продавать, третьи логистику устраивать. Бороться надо с экспортом. Когда рыба за границу уходит за валюту и, соответственно, без пошлины, без НДС, тот же краб, вот это проблема. Сейчас, конечно, доллар упал, но здесь цены не упали. Хотя они продают туда за доллары, и, соответственно, доллар растет, у нас цена растет. Доллар упал, цена у нас не упала. Лучше на экспорт гайки закрутить, и тогда будет она в изобилии у нас на внутреннем рынке, и цена упадет значительно. Когда пандемию Китай отказался от лентая, и на лентая цена в два раза, что ли, упала. Потому что его некуда было девать.
3: В апреле СМИ сообщали, что оптовые цены на минтай в России за год выросли больше, чем на треть. Тогда аналитики говорили, что основная причина в том, что Китай резко нарастил закупки российского минтая, опасаясь дефицита из-за ближневосточного конфликта. Но это конкретно с минтаем. В целом же ФАС считает, что наибольший вклад в рост стоимости рыбы вносит именно цепочка посредников. Из-за их наценки конечная цена вырастает в 2-3 раза. Но нередко в цепочке всего три участника – рыбак, дистрибьютор и розничная сеть, говорит председатель Рыбного союза Александр Панин.
5: В этой товароподдельной цепочке, которая всего три звена, де-факто. Де-юре может быть больше звеньев, потому что у того же рыбака есть рыбодобывающее предприятие, потом торговый дом, как правило, так устроено. Дальше трейдер, который покупает эту продукцию крупным оптом. Дальше переработчик, он может относиться к трейдеру точно так же, но это уже четвертое юрлицо. И дальше это ритейл, у которого тоже может быть два торговых дома или 2-3 торговых лица. И в итоге это создает иллюзию, что в цепочке у нас 5-7 участников, а по факту то есть и поймите тоже логику рынка, но вот какие посредники могут выживать на рынке, то есть смысл перепродавать продукцию 10 раз, и чтобы каждый на этом участке заработал, если у нас порядка 2000 рыбаков, 2000 рыбоперерабатывающих предприятий, 2000 трейдеров, ну и федеральные ритейлы сами тоже там весьма конкурентная ситуация. Никто не мешает покупать продукцию напрямую, рынок открыт. На рынке действует рыночная цена, лучшее ценовое предложение. Никто никогда не купит там по накрученной цене эту рыбу.
3: Кроме дикого вылова есть еще и аквакультура. То есть выращивание, правда, это только 10% рынка. Здесь при себестоимости килограмма форели от 250 рублей продажная цена составляет 850 рублей и выше. Сами участники рыбного рынка объясняют рост цен тем, что подорожало необходимое для судов топливо, выросли тарифы на электричество и перевозки, плюс налоговая нагрузка. Впрочем, некоторые ритейлеры наращивают поставки по прямым контрактам с рыбодобытчиками. Вопрос, позволит ли это значимо снизить цену. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Продажи препаратов от ожирения в России за год выросли в 2,5 раза. По данным «Ведомостей», в 2026 году объем рынка может достичь 75 миллиардов рублей против 45 миллиардов годом ранее. Расширяется потенциальная аудитория потребителей, росту рынка способствует и схема терапии, дозировки обычно повышают постепенно в течение нескольких месяцев, и вместе с этим увеличивается средний чек. Сейчас повышенным спросом у россиян пользуются аналоги Оземпика, а почему, объясняет врач-диетолог, кандидат меднаук Елена Соломатина.
6: Это, во-первых, стало удобно, потому что изначально, конечно, они были сделаны как препараты для снижения уровня глюкозы в крови для людей, страдающих диабетом второго типа. Но как побочный эффект оказалось, что человек дольше испытывает чувство сытости, соответственно, потребление калорий становится меньше. В этом случае человек начинает худеть без мучительного чувства голода. И поэтому можно сделать вывод, что все-таки этот препарат покупают в большей степени те люди, которые самостоятельно решили похудеть. Нужно все делать под контролем. Нужно же очень тщательно подбирать дозировку, чтобы не вызвать какие-то серьезные побочные эффекты.
2: Елена Соломатина, врач-диетолог. По данным Минздрава, ожирением страдает почти четверть взрослого населения России. Более чем 4,5 миллионов выявлен сахарный диабет второго типа, и ежегодно фиксируют свыше 200 тысяч новых случаев.
7: Другим наука с Сергеем Корзуном.
8: Домашние питомцы – один из любимых сюжетов для мемов и часто повод для гордости. Но наука полагает, что польза для физического здоровья их обладателей либо не очень велика, либо даже весьма сомнительна. Благотворное влияние собак обусловлено необходимостью их выгуливания. В британском исследовании выяснили, что у владельцев собак были в 4 раза более высокие шансы выполнить недельную норму умеренной нагрузки в 150 минут. Правда, это относится только к тем членам семьи, кто с собакой гуляет. Реальную пользу в виде снижения смертности от общих и сердечно-сосудистых причин обнаружили в Швеции и подтвердили в мировом метаанализе 2019 года. Но это корреляция, а не обязательно причинность. У владельцев собак не наблюдают значимого снижения риска депрессии, а у владельцев кошек установлено даже небольшое повышение риска. Хотя, возможно, именно люди со склонностью к депрессии чаще выбирают менее требовательных питомцев. Недооцененным называют вред от совместного сна с домашними животными. Исследование взрослых в США связало его с субъективно худшим высыпанием и более тяжелой бессонницей. А эффект нарушения сна чаще проявлялся с собаками, чем с кошками. Это помимо инфекционной опасности от сырого корма и лотков, а также от укусов, чаще достающихся детям. Многие риски владения домашними животными можно минимизировать правильными действиями и получать от любимых питомцев исключительно одно удовольствие. Но особенно осторожными рекомендуют быть с рептилиями и амфибиями. Физическая польза от них около нуля вместе с непропорционально высоким инфекционным риском. Лучше уж рыбок без травм и аллергии. Хотя и польза чисто ритуальная.
7: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: У микрофона Сердар Авликулеев. Договоренность о совместной с Россией тренировке ядерных сил была достигнута еще зимой. Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко. Президент Беларуси обратил внимание на масштаб тренировки. В ней было задействовано тысячи человек и большое количество техники в обеих странах. Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль заявил, что Германия готова тратить на оборону 5% ВВП и взять на себя большую ответственность за лидерство в НАТО. «Мы стремимся к укреплению НАТО при одновременном усилении роли Европы», — добавил он. Опасные участки дорог в России планируют выявлять с использованием искусственного интеллекта. Это предусмотрено планом повышения безопасности движения, рассказал премьер Михаил Мишустин, передает ТАСС. План мероприятий по реализации стратегии, направленный на повышение безопасности на дорогах до 2030 года и на перспективы до 2036, утвержден правительством России. Ярославский «Локомотив» со счетом 3-2 обыграл казанский «Акбарс» в 6-м матче финальной серии плей-офф континентальной хоккейной лиги и завоевал Кубок Гагарина. Встреча прошла в Казани. «Локомотив» выиграл серию со счетом 4-2. Команда из Ярославля во второй раз подряд завоевала Кубок Гагарина. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Трамп отправил к берегам Кубы авианосную группировку. Перед этим США обвинили 94-летнего неформального лидера страны Рауля Кастро в сговоре с целью убийства 3 американцев. При этом президент США уверяет, что эскалации на Кубе не будет. Чего хочет Трамп? Комментарий Георгия Бофта. Банкротами с начала года стали 154 тысячи россиян. Рост 14% год к году, подсчитал Федресурс. При этом число банкротств ИП увеличилось на 30%. Требования к должникам предъявляют в основном банки, а также коллекторы и ФНС. Почему россияне все чаще разоряются? И россиянам стало гораздо сложнее и дороже оплачивать доступ к американским ИИ-моделям. Эту информацию бизнес-фэм подтвердили эксперты. Компании-разработчики начали активно отслеживать и блокировать аккаунты российских пользователей. Каковы альтернативы? Подробности на бизнес-фм. Трамп приплыл за Раулем Кастро на авианосце. Президент США заявил, что эскалации по Кубе не будет, но одновременно отправил к берегам острова авианосную ударную группу во главе с атомным авианосцем «Нимец». Еще ранее были предъявлены обвинения неформальному лидеру страны Раулю Кастро. В частности, США обвиняют 94-летнего политика в сговоре с целью убийства 4 человек, включая 3 американцев. Речь идет об инциденте 1996 года, когда 4 участника организации «Братья во имя спасения», основанные мигрантами из Кубы в Майами, вылетели в рамках гуманитарной миссии. Кубинские истребители тогда сбили 2 самолета организации над международными водами. Что дальше? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
10: По данным источников журнала «Политика», в Белом доме рассматривают как дипломатические, так и военные варианты действий в отношении Кубы. Но сам Трамп пока не принял окончательного решения. С начала нынешнего года Куба живет под нарастающим давлением со стороны Вашингтона, который вел нефтяную блокаду острова, что привело к острейшему энергетическому кризису. Теперь предъявлены уголовные обвинения 94-летнему Раулю Кастро по событиям 30-летней давности, когда в том числе погибли 3 граждан США. Тогда же, в 96 году, Конгресс принял закон Хелмса-Бертона, значительно расширивший антикубинский санкционный режим. Однако уголовного преследования даже тогда не последовало. Теперь в Вашингтоне не стали изобретать велосипед и открыто используют венесуэльский шаблон. Захвату президента Николаса Мадуро тоже предшествовал федеральное обвинение, которое использовалось как юридическое обоснование для таких действий. Расчет также и на то, что дрогнут сами кубинцы. Но режим президента Диас-Канеля держится не потому, что является сверхпопулярным, а потому, что ему нет альтернативы, поскольку оппозиция внутри страны слаба и разобщена, а зарубежная оппозиция поддержкой кубинцев не пользуется. Куба сидит без топлива, больницы работают с перебоями, ежедневные отключения электричества даже в Гаване длятся по 22 часа, а в марте национальная энергосистема дважды обрушивалась полностью, и при этом правительство Диас-Канеля не только не пало, но и на содержательные переговоры с Америкой не пошло. Нынешние обвинения против Рауля Кастро стали таким образом сигналом, что США намерены дожать вопрос. Сказывается и внутриамериканский фактор. Кубинская диаспора во Флориде и Нью-Джерси исторически поддерживает жесткий курс в отношении Гаваны, и Трамп никогда не упускал возможности сыграть на этой аудитории, что может пригодиться на промежуточных выборах в ноябре. В начале мая президент США подписал указ, расширивший санкции против военно-промышленного конгломерата ГСА, контролирующего значительную часть кубинской экономики. Под удар попали также горнодобывающие и финансовые секторы. Правда, в мае директор ЦРУ Рэдклифф лично посетил Гавану, и этот шаг многими был расценен как свидетельство неких кулуарных переговоров. Но публичных свидетельств тому нет. Что дальше? Дальше Трамп может продолжить тактику экономического удушения в надежде на внутреннюю дестабилизацию. Или же предпринять силовую или военную операцию, в том числе по венесуэльскому сценарию. При том, что осуществить его на Кубе явно будет намного сложнее. Американское общество в целом смотрит на потенциальную кубинскую авантюру Трампа с осторожностью. По данным опроса YouGov, в начале мая 64% американцев выступают против войны с Кубой, и лишь 15% ее поддерживают. К тому же, незаконченная толком война с Ираном уже снизила рейтинги Трампа до рекордно низких уровней, при том, что он-то шел на выборы под лозунгом «никаких войн». Теперь же он сам загнал себя грозной риторикой в ловушку, из которой трудно выйти без потери лица. Республиканцы при этом поддерживают же жесткие меры против Кубы, даже военные действия. Но это пока они реально не начались и не привели к потерям среди американских военных. А учитывая, сколь мощную систему обороны Куба выстраивала десятилетиями, потери могут быть велики. Демократы и часть независимых занимают принципиально иную позицию, указывая, что сама нынешняя американская политика является причиной гуманитарного кризиса, и действовать надо не кнутом, а пряником, как минимум переговорами. Москва не является в этой ситуации сторонним наблюдателем, хотя ее возможности сильно ограничены. В феврале глава МИД Кубы Бруно Родригес провел в Москве переговоры с Лавровым и Путиным. Россия однозначно осудила американскую блокаду, а в марте отправила танкер нефти к острову. Трамп тогда сказал, что не имеет ничего против. 21 мая официальный представитель МИД России Майрия Захарова подтвердила полную солидарность с Кубой. МИД также назвал провокацией публикации американских СМИ о закупке Гаваны 300 дронов у России, якобы угрожающих США. В то же время пока Москва воздерживается от регулярных поставок нефти острову, а о военной поддержке речи вообще не идет. Баланс со стороны России может выглядеть примерно так. Она постарается делать ровно столько, чтобы режим не рухнул, и чтобы Вашингтон не думал, что Москва бросила союзника, но не настолько много, чтобы создать новый острый военный кризис в Карибском море.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Россиянам стало гораздо сложнее и дороже оплачивать доступ к американским ИИ-моделям. Об этом пишут различные телеграм-каналы, а достоверность подтвердили спикеры бизнес-фм. Официально в России американские ИИ-модели не работают, но россияне обходили ограничения. Однако сейчас компании-разработчики начали активно отслеживать и блокировать аккаунты российских пользователей. Валерий Убадоев продолжит.
11: Американские ИИ-модели в России официально не представлены, но селлеры создавали аккаунты через, например, Турцию и Казахстан, а затем перепродавали. Однако сейчас, как пишет телеграм-канал База, у перекупщиков цены взлетели в несколько раз. В России айтишники и бизнес активно пользуются американскими ИИ-моделями, причем самыми продвинутыми, за которые нужно платить от $100 в месяц. Сейчас ChatGPT, Claude и Gemini — это не просто окно чата, а целая инфраструктура с ИИ-агентами, бизнес-процессами и обработкой документации. И всего этого американские компании-разработчики лишают, блокируя аккаунт. Они стали гораздо тщательнее следить за возможной перепродажей. Частая смена IP-адреса, например, это следствие использования VPN, так как в России тот же ChatGPT не работает. Также отслеживается активность сразу устройств и банковские карты, с которых оплачивается подписка. Если что-то кажется подозрительным, то аккаунт блокируют. Возможно, усиление контроля со стороны ИИ-компаний не случайно, считает гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
12: Гонка в сфере искусственного интеллекта уже, наверное, превращается в одну из ключевых гонок, как когда-то в конце 20 века была гонка космическая. И наверняка государство американское как-то подпихивает компанию OpenAI и других разработчиков систем искусственного интеллекта к тому, чтобы придавливать горлышко, по которому санкционный продукт течет в Россию. Ни одного российского продукта, способного делать код такого качества, да и в принципе код, как ChatGPT и Claude от компании Anthropic, в России нет и в помине, к сожалению.
11: Сообщения о том, что американские ИИ-компании начали блокировать российских пользователей, появились еще в начале мая. Да и раньше на зарубежных форумах пользователи из США и других стран часто делились историями, как их забанили за покупку аккаунта у посредника. Такие перекупщики покупают совместную подписку на ChatGPT на 5 мест за условные $100 и перепродают эти места по отдельности за $25-30. Для пользователя цена ниже, а перекупщик на этом зарабатывает. Но сама компания, разработчик ИИ, по факту деньги теряет. Так что сейчас ситуация с блокировками обострилась. И как таковых способов обхода нет, говорит технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
13: Подписку, которая стоит $100 за $20, когда покупали огромные компании, перепродавали, там, подключали к своим аккаунтам, это начало давать обратную связь. Много пользователей, которые по факту нагружают ресурсы и не приносят прибыли. Соответственно, сейчас обхода как-то такового нет. Добросовестный продавец, так уже было лично у меня, это при оплате ждете один день, он возвращает эти деньги, потому что не смог подключиться как раз в эти моменты. Поэтому нужно смотреть в сторону либо российских развития, ну, насколько они актуальны, конечно, тут вопрос, либо все-таки готовиться платить от 100 до $200 с повышенными токенами.
11: Для пользования зарубежными ИИ-моделями практически единственный выход, как говорят эксперты, это найти добросовестного посредника, который оформит одну конкретную подписку на один конкретный аккаунт. Но это в разы дороже и сложнее. Так что сейчас вопрос конкурентоспособности отечественных моделей стоит крайне остро. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Франция и Нидерланды не могут поделить останки Д'Артаньяна. Еще в марте их нашел немецкий археолог Вим Дейкман под просевшим полом церкви в пригороде Маастрихта в Нидерландах. Это стало сенсацией. А в четверг нидерландские СМИ сообщили, что археолога арестовали за то, что он самостоятельно организовал перевозку находки. Вим Дейкман считает, что он нашел останки графа Шарля де Баз де Кальстемора, легендарного мушкетера Людовика XIV, более известного как Д'Артаньян. Он был смертельно ранен в 1673 году при осаде Маастрихта. Среди доказательств пулевое отверстие в груди на уровне сердца и старинная французская монета. Вокруг находки разгорелся уже политический спор, рассказала лицензированный гид, специалист по истории города Маастрихта Татьяна Скаловская.
14: Речь шла о останках, которые сам археолог передал своему знакомому в Мюнхене на анализ ДНК. Он, никому не говоря, поехал сам и забрал. Муниципалитет считал, что это противозаконно, потому что, в общем-то, это не его личное достояние. Пришла инспекция к нему, передал он останки полиции, и его отпустили.
15: Какова точность и достоверность, может быть, ДНК-экспертизы?
14: С 1673 года, конечно, 100% достоверности не может быть. Но судя по тому, где располагался лагерь Людовика XIV и церковь, куда ходил постоянно Людовик XIV, может быть, это и действительно останки Д'Артаньяна. Под алтарем бывшей церкви были найдены эти останки. Обычно под алтарем, да, в алтарной части, хоронили только королевских особ или приближенных. Еще никто ничто не знает, но премьер-министр Нидерландов уже высказал, что это наше достояние. Президент Франции уже сказал, что мы будем претендовать, но все это пока с юмором. И город, откуда родом Д'Артаньян, тоже выразил свои соображения, что, может быть, родственники Д'Артаньяны могут потребовать как наследство вернуть обратно во Францию.
2: Татьяна Соколовская. По словам экскурсовода, большая часть находки отправилась в археологический институт в Денвере. Там проводят свое исследование. Москвич с пересаженными кистями научился есть обеими руками. В столице восстанавливается 42-летний Роман, который прошел уникальную процедуру по трансплантологии конечностей. Ему пересадили две кисти донора. Операция в институте Склифосовского суммарно длилась более 20 часов. Одновременно работали сразу 8 хирургов, в том числе с участием китайских. А пришивать новые руки медикам пришлось с помощью микроскопа, рассказывает Аслан Абалкаров, заведующий научным отделением трансплантологии почки и поджелудочной железы института имени Склифосовского.
16: Те структуры сосудистые, которые сшивались такого диаметра, что без микроскопа выполнить данную операцию невозможно. Те, к примеру, сосуды, которые мы сшиваем при трансплантации почки, толщина нитки, как волос человеческий, в данной же ситуации это нитки, которые в 2-3 раза тоньше. Диаметр артерии вен был 1,5 миллиметра, 2 миллиметра, миллиметр. Очень тонкие структуры, которые простым глазом увидеть невозможно и допускать ошибку невозможно. Сразу нарушится кровоснабжение пересаженная конечность. Масса проводов, которые нужно сшить, восстановить полностью кровоснабжение, приток крови, отток крови, нервы, которые будут потом позволять чувствовать эту конечность, костные структуры, которые нужно было соединить специальными титановыми пластинами, сухожилия, которые надо было сшить. Это масса структур, которая должна быть соединена, как у здоровой руки.
2: Аслан Балкаров, зав. Отделением института имени Склифосовского. На правой руке, где у пациента сохранились два родных пальца, были пересажены еще два. Чувствительность новой конечности постепенно возвращается. К концу года, по прогнозам врачей, тактильность появится и в левой руке, где полностью кисть другого человека. Но уже сейчас Роман способен брать крупные предметы в руки. Как проходит отбор участников для таких уникальных операций? Что нужно, чтобы они стали массовыми в России? Слушайте в специальном репортаже на Business FM в предстоящие выходные.
7: Строго по делу. Денис Солянников, заместитель генерального директора корпорации МСП. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
17: Малый и средний бизнес сейчас как никогда нуждаются в поддержке, так что обсудим в общем и в частности, как действовать и какие тренды замечены за последнее время.
7: Денис Солянников, первый зам генерального директора корпорации МСП. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного, только бизнес. BFM.
18: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте BFM.ru.
7: Компании и корпорации.
3: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
3: Wildberries планирует запустить в своем мобильном приложении витрину для покупки цифровых финансовых активов, сообщил председатель правления ВБ-банка и глава финтеха РВБ Георгий Горшков. Открытие сервиса планируется летом. Начать инвестировать в ЦФА через Wildberries можно от 10 тысяч рублей. ЦФА во многом похожи на облигации, но они работают на более гибкой цифровой инфраструктуре. Рынок ЦФА регулируется отдельным законом. Надзор за деятельностью его участников осуществляет Банк России. Биофармацевтическая компания «Петровакс-Фарм» намерена расширять мощности предприятия в Подольске, сообщил Интерфаксу ее президент Михаил Циферов. Сейчас мощности позволяют выпускать более 160 миллионов доз иммунобиологических и готовых лекарственных препаратов в год. Главный источник финансирования программы развития – прибыль компании, отметил Циферов. Американская Херши вернет оригинальные рецептуры продукции Hershey's и Reese's в следующем году. Решение было принято после критики со стороны внука основателя бренда Reese's, который обвинил компанию в изменении рецептур культовых сладостей. Об этом пишет Shoppers. После рекордного роста цен на какао-бобы в 2024 году производители начали экономить. Сейчас ситуация изменилась. За прошедшие два года фьючерсы на какао упали почти на 70%. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Хоккеисты «Локомотива» во второй раз стали обладателями Кубка Гагарина. В шестом матче финальной серии ярославцы в Казани обыграли Акбар со счетом 3-2. Общий счет противостояния 4-2 в пользу «Лока». Итоги сезона КХЛ подводит спортивный обозреватель «Бизнес FM».
7: Спорт с Григорием Гуреевым.
19: Этот матч в Казани надолго войдет в историю. Настоящая драма. Борьба до конца, но победил сильнейший. Ярославский «Локомотив» стал самой волевой командой нынешнего плей-офф КХЛ. Так получилось, что единственная серия, в которой борьба шла до последнего, седьмого матча, в этом сезоне прошла с участием «Лока». Это был полуфинал с «Авангардом», который, по сути, и определил чемпиона. Ярославцы тогда уступали в серии со счетом 1-3, но сумели не просто отыграться и вырвать победу. «Локомотив» сравнивал счет на последних секундах, переводил игру в овертайм и дожимал. Акбар же, который был нестабилен в начале сезона, в полуфинале с одним из главных фаворитов, магнитогорским «Металлургом», серьезных проблем все же не испытал. Общий счет в серии 4-1. И вот к финалу «Лока» подошел в статусе борца, а казанцы окрепшими и сильно прибавившими. Многие ожидали и в решающих поединках максимума. Соперники поначалу ожидания оправдывали и побеждали по очереди. Злые языки в стане болельщиков и вовсе начали поговаривать, что команды заранее решили довести все до седьмого матча. Возможно, неосознанно, без каких-либо договоренностей, но тем не менее. Ну а что, зрители ходят на арены, билеты продаются, касса пополняется, а поскольку игры проходят по очереди в обоих городах, то и Казань, и Ярославль не остаются в накладе. Предание свежо, но вот после пятой игры счет стал 3-2 в пользу «Лока», а в Казани ярославцы в шестой встрече сняли все вопросы. По сути, многое решилось в первом периоде. Егор Сурин сделал дубль, а хозяева первый бросок створ нанесли лишь на 12-й минуте. После перерыва Акбарс пытался перевернуть ход событий и выглядел очень долго опаснее «Локомотива». Несколько раз имел численное преимущество, но так и не забил. В третьем периоде ярославцы предсказуемо сыграли на контратаках, в одной из которых Максим Шаунов сделал счет 3-0. И вот тут-то началось самое интересное. За 6 минут до конца Анвар Гатиятулин максимально идет ва-банк, меняет вратаря на 6-го полевого игрока. Никита Лямкин сначала делает счет 3-1, а затем забивает и гол-близнец с дальним ударом. И вот, за 2 минуты 52 секунды до конца уже счет 3-2, а дальше может быть все что угодно. Акбар заведен, родные трибуны, психологическое преимущество. Но «Локомотив», который, к слову, играл в своем третьем финале КХЛ подряд, выстоял. И в очередной раз доказал свои амбиции победителя. Доказал, что дело не в тренере. Игорь Никитин покинул клуб после чемпионского сезона, но основной костяк сохранился. Даже Александр Радулов не уехал. И хоккеисты сделали свое дело. Впрочем, с новым тренером «Лока» все-таки повезло. Канадец Боб Хартли, хорошо знакомый болельщикам в России, уже брал кубок Гагарина с «Авангардом». Почему бы не повторить, подумал он, и своей цели добился. В целом, сезон немного удивил. Провалила плей-офф московская «Динамо», вылетев в первом раунде без единой победы. Большего ожидали болельщики и от СКА, и от ЦСКА. Теперь Игорю Ларионову и его тезке Никитину предстоит реабилитация в следующем сезоне. Ну, а Ярославль вновь в статусе хоккейной столицы. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев был признан самым ценным игроком плей-офф, а главный тренер Боб Хартли сразу после окончания финала заявил об уходе из ярославского клуба. «Локо» сравнялся по количеству побед в Кубке Гагарина с петербургским «СКА» и московским «Динамо», команд по 2 трофея. «Акбарс», хоть и проиграл финал, все еще лидирует по этому показателю. Вместе с «ЦСКА» и «Металлургом» эти клубы имеют на один кубок больше. Банкротами с начала года стали 154 тысячи россиян. Из них 137,5 тысяч получили этот статус через суд. Рост 14% год к году, подсчитал Федресурс. При этом число банкротств ИП увеличилось на 30%. Требования к должникам предъявляют в основном банки, а также коллекторы и ФНС. Из поколений чаще всего банкротятся миллениалы, почти половина от общей цифры. Комментирует юрист, основатель и руководитель финансово-правовой компании «Альтернатива» Антон Канунников.
20: Бывают случаи, когда люди понимают, что мы берем микрозаймы, это ставим ставки, где-то пытаются заработать какие-то деньги в всяких мутных схемах. А если не получилось, то тогда мы воспользуемся процедурой банкротства. Но это тенденция последних 2-3 лет. Раньше, когда процедура банкротства в России стартовала, больше было все-таки людей предпенсионного и пенсионного возраста. Сейчас портрет среднестатистического должника в России, он молодеет. В 2025 году рост числа банкротств был в районе 30%. Никто не ожидал такого роста. Все-таки это связано с торможением экономики в нашей стране, я считаю. Тенденция 2026 года, количество потенциальных банкротов в России стало еще больше, чем в 2025 году, но денежных средств для оплаты юридических услуг по банкротству граждан, там человек достаточно высокий, у людей совершенно нет, чтобы заплатить юристам даже в рассрочку.
2: Антон Канунников, руководитель финансово-правовой компании «Альтернатива». В большинстве случаев граждане освобождаются от непогашенных долгов, но в первом квартале текущего года суды отказали в этом более чем 2000 банкротов, это 2% дел. Еще одна тенденция – рост популярности процедур реструктуризации долгов, то есть выплат в рассрочку. О чем все это может говорить, мнение гендиректора аудиторской группы 2К Тамары Касьяновой.
21: Есть уже случаи, которые два раза банкротились, и есть случаи, когда люди прошли уже третью процедуру банкротства, когда мы понимаем, что между ними должно быть как минимум 5 лет. Во-вторых, то, что некоторые люди обращаются к посредникам, которые обещают выполнить всю процедуру под ключ за них полностью, и это приводит к тому, что иногда должники не полностью раскрывают информацию о себе, что у них есть еще дополнительная подработка, есть другие источники доходов. Безусловно, в этих случаях суды все-таки приходят к необходимости реструктуризации долгов. С этим соглашаются в том числе и банки, потому что им важно хоть какую-то сумму вернуть, и в данном случае они готовы двигаться по рассрочке, тем более в тех случаях, когда человек работоспособен, либо у него есть активы. И банки все-таки ужесточают в этом плане требования.
2: Тамара Касьянова, гендиректор 2К. За весь период существования процедуры банкротства через нее прошли более 2 миллионов граждан, при этом 7,5 тысяч человек два и более раза. По данным Центробанка, общий объем кредитов и займов россиян к началу этого года впервые достиг 45 триллионов рублей. Кредитный портфель физлиц по итогам первого квартала этого года стал рекордным, почти 37,5 триллионов. Российский рынок акций завершил торги ростом. Индекс Мосбиржи вырос на 1%, индекс РТС на 1,2%. Инвесторы оценивали отчетность ВК, решение «Газпрома» отказаться от дивидендов и заявление Дональда Трампа по Ирану и Армузскому проливу. Биржевые итоги дня подвел обозреватель «Бизнес ФМ» Алексей Завьялов.
22: Российский рынок акций вырос по итогам торговой сессии четверга. Индекс Московской биржи поднялся примерно на процент, закрытие 2664 пункта, но при этом российский рынок акций остается в привычном уже коридоре, 2600 пунктов, нижняя граница 2700 пунктов, верхняя граница, так что в целом мало что меняется. Консолидировался в четверг и российский рубль после падения, достаточно закономерного технического снижения, технической коррекции среды. Таким образом, китайский юань на закрытии 10 рублей 44 копейки и китайская валюта снизилась примерно на 3 копейки. Доллар США оставался преимущественно чуть выше 71 рубля, как и на международном валютном рынке, так и по однодневному фьючерсному контракту. Ну и цены на нефть уже вечером в четверг вернулись на уровне закрытия предыдущей торговой сессии. Все это случилось после очередных заявлений американского президента Дональда Трампа. Он повторил мантру последних дней, я бы так, наверное, сказал, то, что вооруженный конфликт между Израилем, США и Ираном очень-очень скоро завершится. А когда он закончится, сказал Трамп, цены на бензин упадут до уровня ниже прежнего. Ну и также подчеркнул президент США, что требует от Ирана открытия Ормузского пролива для свободного судоходства с отказом от взимания платы за проход по этой водной артерии, а также передачи иранских запасов урана для их последующего уничтожения.
2: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
18: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Вторая попытка. Свой первый капитал исландец Тор Бьорк Олфсон сделал в России, построив пивной бизнес и перепродав его в 2002 за 325 миллионов долларов. Выгоду бизнесмен успешно инвестировал в телеком и фарму. И тремя годами позже Forbes уже назвал Тора первым в истории исландцем-миллиардером. У себя на родине предприниматель контролировал один из крупнейших банков. В кризис 2008-го тот сдулся, а Тору пришлось признать личный долг в 1 миллиард и даже публично просить прощения у нации. Снова в клуб миллиардеров бизнесмен вернулся через 7 лет. Причем стойкость к испытаниям в семье Бьорк Олфсон, похоже, передается по наследству. Прадед Тора век назад пережил два банкротства, а позже стал одним из крупнейших землевладельцев в Исландии. Вторая попытка на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
0: Про интровертов и тех, кто любит людей, но предпочитает обществу восстановление в тишине. Ирена Понарошку, моя собеседница, предприниматель, лидер мнений, рассказывает мне, что она интроверт, когда мы встречаемся и заказываем чай. Забавно, как мы похожи. Все время на виду и все время хотим в тишину.
1: Я собираюсь сделать деревню интровертов.
4: Я не приду. Я однажды узнала теорию, как проверить, интроверт ты или экстраверт. Ты интроверт, если когда ты устал, тебе, чтобы восстановиться, нужно побыть одному. А если тебе нужно побыть с людьми и об них зарядиться, то ты экстраверт. Я в этом плане точно интроверт, и мне, чтобы жить и действовать, и быть активной, мне нужно время в одиночестве, точно. Слава богу, мой муж это знает и уважает, мои дети тоже уже в принятии. Я прям так и говорю, ребят, мне надо побыть одной. И даже если муж сидит рядом на диване, вот буквально у нас вчера была такая ситуация, он сидел рядом на диване в телефоне, никого не трогал. А мне надо было поработать. Но мне поработать тоже надо одной. Я все равно его чувствую. И я попросила, говорю, Жусечка, любимая, мне так надо побыть одной, сосредоточиться. Так что я восстанавливаюсь одна.
1: А как ты выбираешь место для восстановления?
4: Вот я как раз очень чувствительна к звукам, и мне всегда недостаточно тихо. Я все равно где-то вдалеке слышу дорогу, где-то слышу шум кондиционеров работающих, треск электрических проводов. Поэтому я до сих пор не нашла той самой тишины, которая мне нужна. Но это, вот, видимо, надо очень далеко от цивилизации забраться. Я когда искала дом в Подмосковье, я в какой-то момент сдалась и поняла, что здесь нет тихого места. В радиусе 100 километров от Москвы везде слышно дорогу. Всегда.
1: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Business FM.
18: Между делом на Business FM.
23: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
18: Business FM. Новости. Коротко.
24: У микрофона Сардар Увлекулиев. Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений. Ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности, заявил президент Владимир Путин по итогам совместной проверки ядерных сил, проведенной Россией и Белоруссией. При этом Россия будет повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил. Планируется оснащать ракетные войска стратегического назначения новыми ракетными комплексами. Также Россия продолжит принимать в состав ВМФ современные атомные подводные крейсеры, а в ВКС новые модернизированные бомбардировщики, подчеркнул глава российского государства. Посольство России в Молдавии объявило, что с 25 мая начинает прием документов на предоставление российского гражданства по упрощенной процедуре для жителей Приднестровья. Отмечается, что уже опубликован перечень необходимых документов. Согласно сообщению, после обнародования 15 мая соответствующего указа президента Владимира Путина, посольство, цитата, «поступило множество заявок». В России запустили полный цикл производства онкопрепарата камрелизумаб. Торговое наименование «Арейма», пишут ведомости. Объем инвестиций в локализацию выпусков компании «Петроваксфарм» оценили более чем 2 миллиарда рублей. Иммунно-онкологический препарат производят на заводе в Подольске. Субстанцию для него создают на базе центра имени Гамалеи. Препарат вошел в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Министерство просвещения с нового учебного года внедрит трехуровневую систему оценок за поведение, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Она будет делиться на образцовое, допустимое и недопустимое. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Казахстан не имеет отношения к решению суда в Астане об спору «Газпрома» и «Нафтогаза Украины», заявил замминистра юстиции Ваисов, а «Газпром» имеет право обратиться с заявлением об отмене данного решения. Что это за суд, который разрешил «Нафтогазу» взыскать с «Газпрома» активы почти на 1,5 миллиарда долларов, и какие будут последствия этого решения? ЦБ усиливает контроль за наличностью. Банкам предписано отслеживать поступление крупных сумм от 5 миллионов рублей в месяц наличными с последующим переводом за рубеж. Для ИП юрлиц пороговое значение 30 миллионов в месяц. Кого и почему это коснется и как может повлиять на клиентов российских банков? И американцы все хуже относятся к индустрии искусственного интеллекта. Как пишет Wall Street Journal, жители США обеспокоены тем, что ИИ отбирает рабочие места, оказывает негативное влияние на детскую психику, а из-за большого потребления электроэнергии растут цены на нее. Что дальше? Подробности на Business FM. Нищету ему не простят. Нижегородские журналисты считают, что представителю местной золотой молодежи, устроившему скандальное ДТП, придется изменить образ жизни хотя бы на какое-то время. Правда, в своих прогнозах они не уверены. Накануне в Нижнем Новгороде произошла авария. Пострадавших, к счастью, нет, но поведение виновника ДТП привело к тому, что новость дошла до федеральных СМИ. Иван Медведев подробнее.
5: В сеть попало видео. Роскошный желтый кабриолет Mercedes SL не вписывается в поворот, вылетает на встречную полосу и врезается в автомобиль Kia, который впоследствии задевает Nissan. Mercedes же останавливается, только влетев в бордюр. Далее фото. Улыбающийся виновник ДТП, 21-летний Сергей Корнилов, позирует, лежа на капоте Мерседеса с оторванным колесом. Следующий кадр – этот же улыбающийся молодой человек в автомобиле ГАИ. И сообщение СМИ о том, что в момент ДТП Корнилов был пьян, от освидетельствования отказался и дальше поехал по ресторанам. А потом уже сам Корнилов выкладывает видео.
6: Нищета, не обижайтесь, пожалуйста, на то, что вы не можете себе позволить такую машину. Все прекрасно, все хорошо, спасибо. Никто не сел, никто не ответственен. Россия же.
5: Сергей Корнилов-младший, сын покойного основателя группы компаний «Луидор» Сергея Корнилова. Компания – один из крупнейших в России производителей спецтехники и автобусов малого класса на шасси ГАЗ, КАМАЗ и УАЗ. Корнилов-старший скончался в 2024 году. Официально причина смерти не называлась. Одни СМИ писали о продолжительной болезни, другие – о том, что он погиб во время отдыха в Турции. Информации о том, что Корнилов-младший занял место отца в бизнесе, нигде нет. Чем именно он занимается, неизвестно. И до этого скандала в поле зрения журналистов Корнилов-младший не попадал. Но поведение Корнилова после ДТП вызвало в регионе большой резонанс. И в соцсетях нижегородцы требуют призвать его к ответственности, продолжает нижегородский журналист Михаил Бельдягин.
8: Я думаю, что сейчас общественность будет следить за наказанием, которое понесет этот парень. Я думаю, последствия для него будут не очень хорошие. За руль он вряд ли когда-то сядет. Нет, он наверняка сядет, но к нему будет пристальное внимание со стороны не только правоохранительных органов, но и общественности. Даже, я бы сказал, сначала общественности, а уже затем правоохранительных органов.
5: А по букве закона все, что сказал юный нарушитель спокойствия нижегородцев, правда. Нет пострадавших, нет и серьезной ответственности. В том числе и за форму подачи этих тезисов, говорит адвокат Александр Забейда.
9: унижение достоинства группы лиц по признаку принадлежности к малоимущим слоям населения. Такой состав преступлений действительно существует в Уголовном кодексе, но для его применения необходима административная преюдиция, то есть необходимо быть ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичные деяния. Если этого нет, то и состава уголовного преступления тоже нет.
5: Экстремистских статей за Корниловым по имеющимся данным не значится. Всего лишь 161 административный протокол за нарушение ПДД за последние полтора года. Но это, что называется, на скорость не влияет. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Казахстан не имеет отношения к решению суда в Астане по спору «Газпрома» и «Нафтогаза Украины». Это сообщил Интерфаксу замминистра юстиции Казахстана Даниэль Ваисов. По его словам, суд Международного финансового центра Астана не является государственным органом и частью судебной системы Республики Казахстан. И «Газпром» имеет полное право обратиться с заявлением об отмене данного решения. О том, что суд в Казахстане разрешил «Нафтогазу» взыскать с «Газпрома» активы в стране на 1,4 миллиарда долларов, заявил ранее председатель правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий. Спор между «Нафтогазом» и «Газпромом» возник из-за уже недействующего контракта на транзит российского газа через Украину. После начала спецоперации в Киеве заявили, что российская компания перестала оплачивать услуги по договору. «Нафтогаз» обратился в Международный арбитражный суд в Швейцарии. Год назад он обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 1,4 миллиарда долларов задолженности, процентов и судебных расходов. После этого «Нафтогаз» начал добиваться исполнения решения в других странах. Но решение суда в Астане, скорее всего, не будет иметь никаких реальных последствий, продолжает ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
10: «Нафтогаз» и обратился в подобный некий арбитражный орган в Казахстане, потому что это неофициальный орган судебной власти Казахстана, и что, мол, они не будут учитывать риск ухудшения отношений России и Казахстана по данному решению. Что, в общем-то, и вышло. Непонятная такая юрисдикция, которая не руководствуется законодательством непосредственно самого Казахстана, ориентируется исключительно на свои внутренние документы. Вот они и признали некую правоту европейского арбитража. Но для того, чтобы арестовать имущество «Газпрома» в Казахстане и передать право собственности на это имущество в Казахстане от «Газпрома» к «Нафтогазу», нужно, чтобы решение было утверждено именно судами самого Казахстана. А этого сейчас нет. Если бы вдруг казахские суды приняли такое решение и стали бы передавать право собственности, то, конечно, речь бы зашла о том, что арестовывался бы транзитный газ, который идет через Казахстан в Узбекистан. И вот это было бы очень негативно для российско-казахских отношений, потому что тогда, во-первых, «Газпром» остановил бы транзит, и это бы повлияло на весь регион, и тогда в ответ Россия бы, наверное, прекратила бы транзит казахской нефти, а там львиная доля экспортируется именно через Россию и по системе КТК, и просто по системе транснефти Казахстан бы в ответ прекратил поставку российской нефти в Китай транзитом через свою территорию. Это негатив и для России, и для Казахстана, поэтому очень правильно, что Казахстан стал пояснять, в чем тут дело, что как государство он никакого отношения к подобным решениям не имеет, что это какая-то непонятная контора согласовала, одобрила некое решение европейского арбитража. Поэтому тут, может быть, и Казахстану надо провести некую проверку. Кто так сильно подставляет национальные интересы под удар?
2: Игорь Юшков, фонд нацэнергобезопасности. Сам «Газпром» не комментирует решение арбитражного суда в Астане по иску «Нафтогаза Украины». Американцы все хуже и хуже относятся к индустрии искусственного интеллекта. Об этом пишет Reuters и Wall Street Journal. Жители США обеспокоены тем, что ИИ отбирает рабочие места, оказывает негативное влияние на детскую психику, а из-за обилия центров обработки данных растут цены на электроэнергию. Валерий Убадоев продолжит.
11: Основная смена тренда сейчас у американской молодежи. В прошлом году они относились к искусственному интеллекту гораздо более позитивно. Но теперь, как пишет Reuters, тех, кого бурное развитие этой технологии пугает или даже раздражает, стало гораздо больше. Например, число раздраженных год к году выросло почти на 10%, а вот тех, кто выражает энтузиазм, стало меньше на 14%. Особенно знаковым стало выступление бывшего гендиректора Google Эрика Шмидта перед выпускниками Университета штата Аризона. Он заявил, что влияние искусственного интеллекта будет огромным и затронет каждую профессию и каждого человека. Всю эту речь американские выпускники встретили неодобрительными возгласами.
12: I can hear you. There is a fear. There is a fear in your generation.
11: Шмидт сказал, что страх американской молодежи обоснован и рационален. Действительно, компании в США повально сокращают персонал, объясняя это ИИ-оптимизацией. Но, по словам Шмидта, ИИ – это что-то неизбежное, и к нему надо адаптироваться. Wall Street Journal же пишет, что общественное недовольство начало даже превращаться в политическую проблему. В американских провинциях избиратели голосуют и добиваются отставки тех политиков, кто одобряет строительство дата-центров. Недовольство можно разделить, условно, на три направления, говорит основатель рекламного и продюсерского агентства Purple Door Алексей Пак.
13: В свое время интернет тоже саботировали, а теперь мы без него жизнь представить не можем. Здесь то же самое. Два типа возмущений. Первое – это просто наличие искусственного интеллекта, что он там всех заменяет и портит экологию. Второй момент – это когда люди, наоборот, очень любят пользоваться искусственным интеллектом, но очень сильно переживают за то, что стоимость растет, и это становится уже не так эффективно, как изначально все предполагали. И, наверное, вот такое вот что-то среднее между ними – это люди, которые любят искусственный интеллект, но при этом не очень любят, когда его пихают везде, потому что встают вопросы очень большие с безопасностью данных.
11: Искусственный интеллект при этом надоел не только американской молодежи. Просто она сильнее всех поменяла свое мнение. Представители более старших поколений и раньше не питали особых надежд и теплых чувств по отношению к этой технологии. А инвесторы все так же опасаются, что ИИ пузырь, раздутый инвестициями в отраслевые компании, когда-нибудь лопнет. Отдельный вопрос – влияние ИИ на психику. Родители в Штатах обеспокоены тем, что дети проводят слишком много времени с чат-ботами. Продолжается основатель и SEO университета ZeroCoder Кирилл Пшинник.
14: Проблема не в том, что люди против прогресса или как-то саботируют прогресс, а в том, что искусственный интеллект очень быстро пришел в самые чувствительные сферы. Работа, дети, личные данные. В США это особенно заметно, потому что там и индустрия уже напрямую влияет на жизнь людей. Поэтому тут действительно нужны какие-то правила, ограничения или, по крайней мере, работа с детьми и объяснение, что такое искусственный интеллект и как с ним работать. Я думаю, что недовольство в ближайшее время будет только расти, но в долгую оно на самом деле сгладится, если люди увидят от ИИ понятную пользу для себя, а не только выгоду для крупных технологических компаний.
11: В отрасли же по-прежнему настаивают, что ИИ – это новая промышленная революция. Но, как пишет журнал Fortune, резкого роста производительности от внедрения этой технологии все еще не видно. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Business FM.
2: ЦБ усиливает контроль за наличностью. Регулятор рекомендовал банкам ежедневно анализировать операции клиентов и отслеживать поступление крупных сумм. Очевидно, это усиление борьбы с уходом от налогов, когда ИП и самозанятые получают оплату наличными. Правда, о методичке ЦБ об этом прямо не говорится. Но, как сообщил ранее Forbes со ссылкой на данные платформы ОФД, в апреле доля наличных расчетов в России достигла 30% от числа всех операций. Чаще всего кэшем расплачиваются в строительстве, ремонте, продаже продуктов питания и автотоваров. Согласно рекомендациям ЦБ, вопросы к человеку могут возникнуть, если на его счет в течение месяца было внесено не менее 5 миллионов рублей наличными, а большая часть из которых потом переведена за рубеж. Для ИП и юрлиц пороговое значение 30 миллионов рублей в месяц, комментирует младший директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперта РАН» Вячеслав Путиловский.
15: Для банка должно быть понятно ему объяснение, что это за бизнес или что это за денежные потоки. Если такого объяснения нету, то, соответственно, банк либо блокирует эти операции, либо останавливает это совсем и, соответственно, требует объяснения, откуда эти наличные поступают, с какой целью они поступают и так далее. Банк России сейчас, соответственно, потребовал повышенного контроля, и банки будут это исполнять.
16: Кого, на ваш взгляд, это затронет сильнее всего?
15: Я думаю, что это малый и средний бизнес в первую очередь, включая ИПшников, потому что именно эта трата бизнеса, она, во-первых, пытается уклоняться от налогов, находится в значительной мере в серой зоне, это зарплата в конверте и расчеты наличными за услуги, оказываемые потребителю. И, соответственно, именно они нуждаются в наличности, нуждаются в том, чтобы ее каким-то образом утилизировать после оказания всех услуг, и, соответственно, использовать уже в безналичном виде. Крупные компании это в меньшей степени касается.
2: Вячеслав Путиловский, эксперт РАМ. В самом Банке России говорят, что усиление контроля за наличностью необходимо для борьбы с отмыванием денег в соответствии с рекомендациями ФАТФ.
23: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Необычный художественный музей, носящий имя Барни Смита, находится в американском городе Колония, штат Техас. Увлечением всей жизни для водопроводчика Барни Смита стало создание настоящих произведений искусства на крышках унитазов. Среди его творений – стульчики с гербами и флагами, эмблемами спортивных команд, символикой американских штатов. Параллельно Барни пополнял свою коллекцию подлинными раритетами. Среди них – сиденье унитаза из частного самолета
3: Аристотеля Анасиса или стульчак из дворца Саддама Хусейна, который Смиту прислал американский военнослужащий, участвовавший в захвате резиденции. Когда об увлечении парня рассказали СМИ, он оказался завален предложениями о продаже коллекции. В 2017 году Смит пошел на это, но с условием, что его собрания сохранят как музей.
23: Музейные ценности на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: У микрофона Сердар Влекулеев. Центробанк России повысил прогноз по чистой прибыли российских банков на этот год до 3,4-3,9 триллиона рублей с учетом улучшения ожиданий по чистой процентной марже. Об этом говорится в ежеквартальном обзоре банковского сектора. Прежний прогноз предполагал чистую прибыль на уровне 3,3-3,8 триллиона рублей. По мнению Центробанка, сдерживающее влияние на прибыль банков в следующие кварталы окажет увеличение резервов по корпоративным заемщикам. В целом, за первый квартал этого года российские банки заработали 1,230 миллиардов рублей чистой прибыли, рост на 66% год к году.

0: 81 машину. Это на 4% больше, чем годом ранее. И это рекорд за последние почти 4,5 года, сообщило агентство «Автостат». Апрельским лидером продаж стала марка Rolls-Royce с результатом 26 реализованных машин. Следом расположились Lamborghini 25 машин и Bentley 24 машины. Помимо этого были куплены 4 Ferrari, по одному Aston Martin и Maserati. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Пермский край первым в России ввел запрет на хранение и распространение вейпов и прочих устройств нагревания табака для юридических лиц. Законодатели не скрывают, что поправки понадобились для того, чтобы нормально работал уже введенный ранее запрет на продажу вейпов и одноразок. Между тем, федеральный закон, который разрешил бы регионам такую самодеятельность, еще не принят, что формально дает бизнесу право поспорить с запретами. Евгений Перельчук продолжит.
2: Запрет на продажу вейпов, одноразовых электронных сигарет, айкосов, гло и в целом всех систем для нагревания табака Пермский край ввел с 1 марта, причем первым в России. Спустя неполные 3 месяца местные законодатели поняли, что бизнес очень хорошо адаптировался к запрету. Зампредседатель Общественной палаты региона Владимир Алистратов рассказал, что есть случаи, когда запрещенная продукция распространяется через аренду, либо как подарок. Также очевидно, что если товар хранится в торговой точке, он может продаваться из-под полы, отметил Алистратов. Поэтому законодатели решили, что называется, добить вопрос, и ввели запрет еще и на хранение и распространение. Штрафы те же – 15-20 тысяч рублей для должностных и 50-100 тысяч рублей для юридических лиц. Поправки вступят в силу с осени этого года. Вероятно, теперь местные любители вейпа и электронок наладят поставки из соседних регионов, говорит корреспондент российской газеты в Перми Константин Бахарев.
3: Мы же не на острове живем. У нас кругом границы севера, Коми Республика, Свердловская область, Башкирия, Кировская область, Удмуртия. И везде торгуют этими вейпами. То есть в соседних регионах можно закупать, привозить, пользоваться ими не запрещено. Запрещена только торговля. Как говорится, у нас народ ко всему привык, к разным законам. Скорее всего, я думаю, что будут закупаться ими и возить сюда для своего потребления, конечно. Я писал запросы в пресс-службу нашего края. Там сказали, что это просто борьба за здоровье граждан, за воздействие окружающего табачного дыма, последствия потребления табака и потребления никотин-содержащей продукции. Вот и все. Никакой статистики, кстати говоря, я не видел, что стало больше болеть, не стало меньше болеть.
4: Не получится так, что это все уйдет в какой-то серый рынок?
3: Он уже процветает, я же говорю, они из других регионов везут, пожалуйста, знакомые привозят, курят. То есть проблем-то в этом нет никаких. Но мы гордимся этим, потому что Пермь впереди планеты всей. Я сам-то не курю эти вейпы, но как журналист просто смотрю со стороны, но интересно, да?
2: Федерального закона о запрете на продажу вейпов и айкосов пока нет. Власти подходят к вопросу осторожно и говорят только о 5-летнем эксперименте. Начиная со следующего года, регионы получат право вводить у себя временный запрет на розничную продажу систем нагревания табака. Документ внесли в Госдуму только в прошлом сентябре, а в марте поступили правительственные поправки. Свои предложения по корректировке законопроекта внесли депутаты. Всего там 37 поправок. Еще не факт, что все успеют принять в этом году. Таким образом, законотворческие усилия депутатов Пермского края выглядят, если несомнительными, то вполне подпадающими под юридическое оспаривание в судах, считает управляющий ЮКА «Генезис» Артем Денисов.
5: Регионы в целом могут ужесточать правила продажи сигарет и вейпов, но полный запрет продажи – это вещь спорная. Пока федеральный закон прямо этого не разрешил. И сейчас как раз готовится вот этот вот общероссийский закон-эксперимент, который с 27 года только даст областям и краям официальное право полностью запретить продажу вейпов. То, что сделал Пермский край, это заранее выглядит как шаг вперед по отношению к федеральным правилам, а не просто их уточнение. Получается, что Москва говорит, вейпы продавать можно, но с жесткими ограничениями, а Пермь говорит, что продавать вообще нельзя. Из-за этого у предпринимателей появляется основание спорить с таким законом. Бизнес может обратиться в высший суд своего региона для того, чтобы попробовать признать этот пермский закон незаконным. Шансы формально есть, даже на федеральном уровне, мне кажется, понимают, что для тотальной рубки регионов нужен отдельный закон, который только планируется.
2: Прокуратура Пермского края в этом вопросе, к слову, выступила на стороне юристов. Еще в прошлом году заявила, что запрет вейпов в регионе преждевременный, ведь у субъектов федерации просто нет таких полномочий. О запрете вейпов и айкосов уже задумывались в Нижегородской и Пензенской областях, в Алтайском крае и Татарстане. Но пока ограничений не ввели. Ожидают, видимо, закона от федерального центра. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Business FM.
1: ФАСА предложила способ, как снизить цену на рыбу. Антимонопольная служба считает, что нужно сократить посредников цепочки поставок. Конечная цена вырастет минимум в 2-3 раза из-за их надобности.

0: оценки, считает ФАС. А почему рыба на полке стоит в разы дороже, чем у рыбаков? Об этом Наталья Шашина.
1: Только одна перевозка рыбы фурой из Дальнего Востока уже добавляет к конечной цене около 25%. Делится с Бизнес ФМ основатель сервиса по доставке рыбы и морепродуктов «Курильский берег» в Санкт-Петербурге Алексей Рудько. Но, по его мнению, убрать звенья из цепочки поставок невозможно. Рыбаки продают улов огромными блоками, крупным трейдерам еще на этапе, когда корабль в море. Дальше в дело вступают дистрибьюторы, переработчики, логисты. И так рыба превращается в товар на полке. Идея ФАС, чтобы сократить цепочку и наценки, выглядит малореализуемо, рассуждает Рудько.
2: Я отношусь с трезвой головой, что это невозможно сделать, потому что даже крупные рыбодобытчики, у которых есть в Москве склады, даже не могут зайти в сети нормально и организовать вот эту цепочку, потому что сеть ты вовремя не привез, штраф выставили, что-то еще штраф. Они на другой заточены рыбу ловить, другие заточены продавать, третьи логистику устраивать. Бороться надо с экспортом. Когда рыба за границу уходит за валюту, и, соответственно, без пошлины, без НДС, тот же краб, вот это проблема. Сейчас, конечно, доллар упал, но здесь цены не упали. Хотя они продают туда за доллары, и, соответственно, доллар растет, у нас цена растет. Доллар упал, цена у нас не упала. Лучше на экспорт гайки закрутить, и тогда будет она в изобилии у нас на внутреннем рынке, и цена упадет значительно. Когда пандемию Китай отказался от ментая, и на ментай цена два раза, что ли, упала. Потому что его некуда было девать.
1: В апреле СМИ сообщали, что оптовые цены на ментай в России за год выросли больше, чем на треть. Тогда аналитики говорили, что основная причина в том, что Китай резко нарастил закупки российского ментая, опасаясь дефицита из-за ближневосточного конфликта. Но это конкретно с ментаем. В целом же ФАС считает, что наибольший вклад в рост стоимости рыбы вносит именно цепочка посредников. Из-за их наценки конечная цена вырастает в 2-3 раза. Но нередко в цепочке всего три участника – рыбак, дистрибьютор и розничная сеть, говорит председатель Рыбного союза Александр Панин.
3: В этой товаропроводящей цепочке, в которой всего три звена, де-факто. Де-юре может быть больше звеньев, потому что у того же рыбака есть рыбодобывающее предприятие, потом торговый дом, как правило, так устроено. Дальше трейдер, который покупает эту продукцию крупным оптом. Дальше переработчик, он может относиться к трейдеру точно так же, но это уже четвертое юрлицо. И дальше это ритейл, у которого тоже может быть два торговых дома или два-три торговых лица. И в итоге это создает иллюзию, что в цепочке у нас 5-7 участников, а по факту и поймите тоже логику рынка, но вот какие посредники могут выживать на рынке, то есть смысл перепродавать продукцию 10 раз, и чтобы каждый на этом участке заработал, если у нас порядка 2000 рыбаков, 2000 рыбоперерабатывающих предприятий, 2000 трейдеров, ну и федеральный ритейл, сами тоже там весьма конкурентная ситуация. Никто не мешает покупать продукцию напрямую, рынок открыт. На рынке действует рыночная цена, лучшее ценовое предложение. Никто никогда не купит там по накрученной цене эту рыбу.
1: Кроме дикого вылова есть еще и аквакультура, то есть выращивание. Правда, это только 10% рынка. Здесь при себестоимости килограмма форели от 250 рублей продажная цена составляет 850 рублей и выше. Сами участники рыбного рынка объясняют рост цен тем, что подорожало необходимое для судов топливо, выросли тарифы на электричество и перевозки, плюс налоговая нагрузка. Впрочем, некоторые ритейлеры наращивают поставки по прямым контрактам с рыбодобытчиками. Вопрос, позволит ли это значимо снизить цену. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Продажи препаратов от ожирения в России за год выросли в 2,5 раза. По данным «Ведомостей», в 2026 году объем рынка может достичь 75 миллиардов рублей против 45 миллиардов годом ранее. Расширяется потенциальная аудитория потребителей, росту рынка способствует и схема терапии, дозировки обычно повышают постепенно в течение нескольких месяцев и вместе с этим увеличивается средний чек. Сейчас повышенным спросом у россиян пользуются аналоги Оземпика, а почему, объясняет врач-диетолог, кандидат меднаук Елена Соломатина.
4: Это, во-первых, стало удобно, потому что изначально, конечно, они были сделаны как препараты для снижения уровня глюкозы в крови для людей, страдающих диабетом второго типа. Но как побочный эффект оказалось, что человек дольше испытывает чувство сытости, соответственно, потребление калорий становится меньше. В этом случае человек начинает худеть без мучительного чувства голода. И поэтому можно сделать вывод, что все-таки этот препарат покупают в большей степени степени те люди, которые самостоятельно решили похудеть. Нужно все делать под контролем. Нужно же очень тщательно подбирать дозировку, чтобы не вызвать какие-то серьезные побочные эффекты.
0: Елена Соломатина, врач-диетолог. По данным Минздрава, ожирением страдает почти четверть взрослого населения России. Более чем 4,5 миллионов выявлен сахарный диабет второго типа и ежегодно фиксирует свыше 200 тысяч новых случаев.
5: Классики в праве. Земля преткновения.
6: Бабушка моей тетушки отдала лужки во временное безвозмездное пользование крестьянам вашего дедушки. Крестьяне пользовались землей 40 лет и привыкли к ней как к своей.
7: Позвольте, драгоценный, вы забываете, что именно крестьяне не платили вашей бабушке, потому что лужки тогда были спорными.
5: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
8: В пьесе Чехова спор о клочке земли едва не разрушил почти состоявшийся брак. Герои еще не успели толком объясниться в чувствах, а уже выясняют, кому принадлежат лужки. Чехов, как всегда, точен. Земельный спор легко превращается из хозяйственного вопроса в личную драму. Конечно, сегодня подобный спор уже не решают через воспоминания о тетушках, дедушках и старых привычках. Право собственности на землю подтверждается записью в Едином государственном реестре недвижимости. Чтобы понять, кто собственник участка, достаточно заказать выписку из ЕГРН. Но это не значит, что земельных конфликтов стало меньше. На практике чаще всего спорят не о самом праве, а о границах участка. Например, собственник неожиданно узнает, что его земля по документам пересекается с участком соседа. Такое бывает, если границы когда-то внесли в реестр с ошибкой. Если соседи готовы договариваться, вопрос можно решить мирно, провести межевание и подать документы в Росреестр. Но если согласия нет, спор уходит в суд. Там уже приходится разбираться, где на самом деле проходит граница, изучать старые планы, назначать экспертизу, смотреть, как участок использовался много лет, где стоит забор, постройки и даже как посажены деревья. Именно поэтому земельный вопрос лучше выяснять вовремя. Иначе можно оказаться в чеховской ситуации и вместо свадьбы получить спор о границах и землеустроительную экспертизу.
5: Классики в праве на Бизнес FM.
9: Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: У микрофона Сардар Авликулеев. Договоренность о совместной с Россией тренировке ядерных сил была достигнута еще зимой. Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко. Президент Беларуси обратил внимание на масштаб тренировки. В ней было задействовано тысячи человек и большое количество техники в обеих странах. Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль заявил, что Германия готова тратить на оборону 5% ВВП и взять на себя большую ответственность за лидерство в НАТО. «Мы стремимся к укреплению НАТО при одновременном усилении роли Европы», — добавил он. Опасные участки дорог в России планируют выявлять с использованием искусственного интеллекта. Это предусмотрено планом повышения безопасности движения, рассказал премьер Михаил Мишустин, передает ТАСС. План мероприятий по реализации стратегии, направленный на повышение безопасности на дорогах до 30 года и на перспективы до 36-го, утвержден правительством России. Ярославский «Локомотив» со счетом 3-2 обыграл казанский «Акбарс» в шестом матче финальной серии плей-офф континентальной хоккейной лиги и завоевал Кубок Гагарина. Встреча прошла в Казани. «Локомотив» выиграл серию со счетом 4-2. Команда из Ярославля во второй раз подряд завоевала Кубок Гагарина. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Трамп отправил к берегам Кубы авианосную группировку. Перед этим США обвинили 94-летнего неформального лидера страны Рауля Кастро в сговоре с целью убийства 3 американцев. При этом президент США уверяет, что эскалации на Кубе не будет. Чего хочет Трамп? Комментарий Георгия Бофта. Банкротами с начала года стали 154 тысячи россиян. Рост 14% год к году, подсчитал Федресурс. При этом число банкротства ИП увеличилось на 30%. Требования к должникам предъявляют в основном банки, а также коллекторы и ФНС. Почему россияне все чаще разоряются? И россиянам стало гораздо сложнее и дороже оплачивать доступ к американским ИИ-моделям. Эту информацию бизнес-фэм подтвердили эксперты. Компании-разработчики начали активно отслеживать и блокировать аккаунты российских пользователей. Каковы альтернативы? Подробности на бизнес-фэм. Трамп приплыл за Раулем Кастро на авианосце. Президент США заявил, что эскалации по Кубе не будет, но одновременно отправил к берегам острова авианосную ударную группу во главе с атомным авианосцем «Нимец». Еще ранее были предъявлены обвинения неформальному лидеру страны Раулю Кастро. В частности, США обвиняют 94-летнего политика в сговоре с целью убийства 4 человек, включая 3 американцев. Речь идет об инциденте 1996 года, когда 4 участника организации «Братья во имя спасения», основанные мигрантами из Кубы в Майами, вылетели в рамках гуманитарной миссии. Кубинские истребители тогда сбили 2 самолета организации над международными водами. Что дальше? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
11: По данным источников журнала «Политика», в Белом доме рассматривают как дипломатические, так и военные варианты действий в отношении Кубы. Но сам Трамп пока не принял окончательного решения. С начала нынешнего года Куба живет под нарастающим давлением со стороны Вашингтона, который вел нефтяную блокаду острова, что привело к острейшему энергетическому кризису. Теперь предъявлены уголовные обвинения 94-летнему Раулю Кастро по событиям 30-летней давности, когда в том числе погибли 3 граждан США. Тогда же, в 96 году, Конгресс принял закон Хелмса-Бертона, значительно расширивший антикубинский санкционный режим. Однако уголовного преследования даже тогда не последовало. Теперь в Вашингтоне не стали изобретать велосипед и открыто используют венесуэльский шаблон. Захвату президента Николаса Мадуро тоже предшествовал федеральное обвинение, которое использовалось как юридическое обоснование для таких действий. Расчет также и на то, что дрогнут сами кубинцы. Но режим президента Диас-Канеля держится не потому, что является сверхпопулярным, а потому, что ему нет альтернативы, поскольку оппозиция внутри страны слаба и разобщена, а зарубежная оппозиция поддержкой кубинцев не пользуется. Куба сидит без топлива, больницы работают с перебоями, ежедневные отключения электричества даже в Гаване длятся по 22 часа, а в марте национальная энергосистема дважды обрушивалась полностью, и при этом правительство Диас-Канеля не только не пало, но и на содержательные переговоры с Америкой не пошло. Нынешние обвинения против Рауля Кастро стали таким образом сигналом, что США намерены дожать вопрос. Сказывается и внутриамериканский фактор. Кубинская диаспора во Флориде и Нью-Джерси исторически поддерживает жесткий курс в отношении Гаваны, и Трамп никогда не упускал возможности сыграть на этой аудитории, что может пригодиться на промежуточных выборах на В начале мая президент США подписал указ, расширивший санкции против военно-промышленного конгломерата ГСА, контролирующего значительную часть кубинской экономики. Под удар попали также горнодобывающие и финансовые секторы. Правда, в мае директор ЦРУ Рэдклифф лично посетил Гавану, и этот шаг многими был расценен как свидетельство неких кулуарных переговоров. Но публичных свидетельств тому нет. Что дальше? Дальше Трамп может продолжить тактику экономического удушения в надежде на внутреннюю дестабилизацию. Или же предпринять силовую или военную операцию, в том числе по венесуэльскому сценарию. При том, что осуществить его на Кубе явно будет намного сложнее. Американское общество в целом смотрит на потенциальную кубинскую авантюру Трампа с осторожностью. По данным опроса YouGov, в начале мая 64% американцев выступают против войны с Кубой, и лишь 15% ее поддерживают. К тому же, незаконченная толком война с Ираном уже снизила рейтинги Трампа до рекордно низких уровней, при том, что он-то шел на выборы под лозунгом «никаких войн». Теперь же он сам загнал себя грозной риторикой в ловушку, из которой трудно выйти без потери лица. Республиканцы при этом поддерживают жесткие меры против Кубы, даже военные действия. Но это пока они реально не начались и не привели к потерям среди американских военных. А учитывая, сколь мощную систему обороны Куба выстраивала десятилетиями, потери могут быть велики. Демократы и часть независимых занимают принципиально иную позицию, указывая, что сама нынешняя американская политика является причиной гуманитарного кризиса, и действовать надо не кнутом, а пряником, как минимум переговорами. Москва не является в этой ситуации сторонним наблюдателем, хотя ее возможности сильно ограничены. В феврале глава МИД Кубы Бруно Родригес провел в Москве переговоры с Лавровым и Путиным. Россия однозначно осудила американскую блокаду, а в марте отправила танкер нефти к острову. Трамп тогда сказал, что не имеет ничего против. 21 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила полную солидарность с Кубой. МИД также назвал провокацией публикации американских СМИ о закупке Гаваной 300 дронов у России, якобы угрожающих США. В то же время пока Москва воздерживается от регулярных поставок нефти острову, а о военной поддержке речи вообще не идет. Баланс со стороны России может выглядеть примерно так. Она постарается делать ровно столько, чтобы режим не рухнул, и чтобы Вашингтон не думал, что Москва бросила союзника, но не настолько много, чтобы создать новый острый военный кризис в Карибском море.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Россиянам стало гораздо сложнее и дороже оплачивать доступ к американским ИИ-моделям. Об этом пишут различные телеграм-каналы, а достоверность подтвердили спикеры бизнес-фм. Официально в России американские модели не работают, но россияне обходили ограничения. Однако сейчас компании-разработчики начали активно отслеживать и блокировать аккаунты российских пользователей. Валерий Убадоев продолжит.
12: Американские ИИ-модели в России официально не представлены, но селлеры создавали аккаунты через, например, Турцию и Казахстан, а затем перепродавали. Однако сейчас, как пишет телеграм-канал База, у перекупщиков цены взлетели в несколько раз. В России IT-шники и бизнес активно пользуются американскими ИИ-моделями, причем самыми продвинутыми, за которые нужно платить от $100 в месяц. Сейчас ChatGPT, Claude и Gemini — это не просто окно чата, а целая инфраструктура с ИИ-агентами, бизнес-процессами и обработкой документации. И всего этого американские компании-разработчики лишают, блокируя аккаунт. Они стали гораздо тщательнее следить за возможной перепродажей. Частая смена IP-адреса, например, это следствие использования VPN, так как в России тот же ChatGPT не работает. Также отслеживается активность разных устройств и банковские карты, с которых оплачивается подписка. Если что-то кажется подозрительным, то аккаунт блокируют. Возможно, усиление контроля со стороны ИИ-компаний не случайно, считает гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
13: Гонка в сфере искусственного интеллекта уже, наверное, превращается в одну из ключевых гонок, как когда-то в конце 20 века была гонка космическая. И наверняка государство американское как-то подпихивает компанию OpenAI и других разработчиков систем искусственного интеллекта к тому, чтобы придавливать горлышко, по которому санкционный продукт течет в Россию. Ни одного российского продукта, способного делать код такого качества, да и в принципе код, как ChatGPT и Claude от компании Anthropic, в России нет и в помине, к сожалению.
12: Сообщения о том, что американские ИИ-компании начали блокировать российских пользователей, появились еще в начале мая. Да и раньше на зарубежных форумах пользователи из США и других стран часто делились историями, как их забанили за покупку аккаунта у посредника. Такие перекупщики покупают совместную подписку на ChatGPT на 5 мест за условные $100 и перепродают эти места по отдельности за $25-30. Для пользователя цена ниже, а перекупщик на этом зарабатывает. Но сама компания-разработчик ИИ по факту деньги теряет, так что сейчас ситуация с блокировками обострилась, и как таковых способов обхода нет, говорит технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
14: Подписку, которая стоит $100 за $20, когда покупали огромные компании, перепродавали, там, подключали к своим аккаунтам, это начало давать обратную связь. Много пользователей, которые по факту нагружают ресурсы и не приносят прибыли. Соответственно, сейчас обхода как-то кого нет. Добросовестный продавец, так уже было лично у меня, это при оплате, если ждете один день, он возвращает эти деньги, потому что не смог подключиться как раз в эти моменты. Поэтому нужно смотреть в сторону либо российских развития, ну, насколько они актуальны, конечно, тут вопрос, либо все-таки готовиться платить от $100 до $200 с повышенными токенами.
12: Для пользования зарубежными ИИ-моделями практически единственный выход, как говорят эксперты, это найти добросовестного посредника, который оформит одну конкретную подписку на один конкретный аккаунт. Но это в разы дороже и сложнее. Так что сейчас вопрос конкурентоспособности отечественных моделей стоит крайне остро. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
0: Франция и Нидерланды не могут поделить останки Д'Артаньяна. Еще в марте их нашел немецкий археолог Вим Дейкман под просевшим полом церкви в пригороде Маастрихта в Нидерландах. Это стало сенсацией. А в четверг нидерландские СМИ сообщили, что археолога арестовали за то, что он самостоятельно организовал перевозку находки. Вим Дейкман считает, что он нашел останки графа Шарля де Баз де Кальстемора, легендарного мушкетера Людовика XIV, более известного как Д'Артаньян. Он был смертельно ранен в 1673 году при осаде Маастрихта. Среди доказательств пулевой отверстия месте в груди на уровне сердца и старинная французская монета. Вокруг находки разгорелся уже политический спор, рассказала лицензированный гид, специалист по истории города Маастрихта Татьяна Соколовская.
15: Речь шла о останках, которые сам археолог передал своему знакомому в Мюнхене на анализ ДНК. Он, никому не говоря, поехал сам и забрал. Муниципалитет считал, что это противозаконно, потому что, в общем-то, это не его личное достояние. Пришла инспекция к нему, передал он останки полиции, и его отпустили.
16: Какова точность и достоверность, может быть, ДНК-экспертизы?
15: С 1673 года, конечно, 100% достоверности не может быть. Но судя по тому, где располагался лагерь Людовика XIV и церковь, куда ходил постоянно Людовик XIV, может быть, это и действительно останки Д'Артаньяна. Под алтарем бывшей церкви были найдены эти останки. Обычно под алтарем, да, в алтарной части, хоронили только королевских особ или приближенных. Еще никто ничто не знает, но премьер-министр Нидерландов уже высказал, что это наше достояние. Президент Франции уже сказал, что мы будем претендовать, но все это пока с юмором. И город, откуда родом Д'Артаньян, тоже выразил свои соображения, что, может быть, родственники Д'Артаньяна могут потребовать как наследство вернуть обратно во Францию.
0: Татьяна Соколовская. По словам экскурсовода, большая часть находки отправилась в археологический институт в Денвере. Там проводят свое исследование. Москвич с пересаженными кистями научился есть обеими руками. В столице восстанавливается 42-летний Роман, который прошел уникальную процедуру по трансплантологии конечностей. Ему пересадили две кисти донора. Операция в институте Склифосовского суммарно длилась более 20 часов. Одновременно работали сразу 8 хирургов, в том числе с участием китайских. А пришивать новые руки медикам пришлось с помощью микроскопа, рассказывает Аслан Абалкаров, заведующий научным отделением трансплантологии почки и поджелудочной железы института имени Склифосовского.
17: Те структуры сосудистые, которые сшивались такого диаметра, что без микроскопа выполнить данную операцию невозможно. Те, к примеру, сосуды, которые мы сшиваем при трансплантации почки, толщина нитки, как волос человеческий, в данной же ситуации это нитки, которые в 2-3 раза тоньше. Диаметр артерии вен был 1,5 миллиметра, 2 миллиметра, миллиметр. Очень тонкие структуры, которые простым глазом увидеть невозможно и допускать ошибку невозможно. Сразу нарушится кровоснабжение пересаженная конечность. Масса проводов, которые нужно сшить, восстановить полностью кровоснабжение, приток крови, отток крови, нервы, которые будут потом позволять чувствовать эту конечность, костные структуры, которые нужно было соединить специальными титановыми пластинами, сухожилия, которые надо было сшить. Это масса структур, которая должна быть соединена, как у здоровой руки.
0: Аслан Балкаров, зав. Отделением института имени Склифосовского. На правой руке, где у пациента сохранились два родных пальца, были пересажены еще два. Чувствительность новой конечности постепенно возвращается. К концу года, по прогнозам врачей, тактильность появится и в левой руке, где полностью кисть другого человека. Но уже сейчас Роман способен брать крупные предметы в руки. Как проходит отбор участников для таких уникальных операций, что нужно, чтобы они стали массовыми в России, слушайте в специальном репортаже на Business FM в предстоящие выходные.
5: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
18: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
18: Wildberries планирует запустить в своем мобильном приложении витрину для покупки цифровых финансовых активов, сообщил председатель правления ВБ банка и глава финтеха РВБ Георгий Горшков. Открытие сервиса планируется летом. Начать инвестировать в ЦФА через Wildberries можно от 10 тысяч рублей. ЦФА во многом похожи на облигации, но они работают на более гибкой цифровой инфраструктуре. Рынок ЦФА регулируется отдельным законом. Надзор за деятельностью его участников осуществляет Банк России. Биофармацевтическая компания «Петровакс Фарм» намерена расширять мощности предприятия в Подольске, сообщил Интерфаксу ее президент Михаил Циферов. Сейчас мощности позволяют выпускать более 160 миллионов доз иммунобиологических и готовых лекарственных препаратов в год. Главный источник финансирования – программы развития прибыль компании, отметил Циферов. Американская Херши вернет оригинальные рецептуры продукции Hershey's и Reese's в следующем году. Решение было принято после критики со стороны внука основателя бренда Reese's, который обвинил компанию в изменении рецептур культовых сладостей. Об этом пишет Shoppers. После рекордного роста цен на какао-бобы в 2024 году производители начали экономить. Сейчас ситуация изменилась. За прошедшие два года фьючерсы на какао упали почти на 70%. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Хоккеисты «Локомотива» во второй раз стали обладателями Кубка Гагарина. В шестом матче финальной серии ярославцы в Казани обыграли Акбар со счетом 3-2. Общий счет противостояния 4-2 в пользу «Лока». Итоги сезона КХЛ подводит спортивный обозреватель «Бизнес FM».
5: Спорт с Григорием Гуреевым.
19: Этот матч в Казани надолго войдет в историю. Настоящая драма. Борьба до конца, но победил сильнейший. Ярославский «Локомотив» стал самой волевой командой нынешнего плей-офф КХЛ. Так получилось, что единственная серия, в которой борьба шла до последнего, седьмого матча, в этом сезоне прошла с участием «Лока». Это был полуфинал с «Авангардом», который, по сути, определил чемпиона. Ярославцы тогда уступали в серии со счетом 1-3, но сумели не просто отыграться и вырвать победу. «Локомотив» сравнивал счет на последних секундах, переводил игру в овертайм и дожимал. Акбар же, который был нестабилен в начале сезона, в полуфинале с одним из главных фаворитов, магнитогорским «Металлургом», серьезных проблем все же не испытал. Общий счет в серии 4-1. И вот к финалу «Лока» подошел в статусе борца, а казанцы окрепшими и сильно прибавившими. Многие ожидали и в решающих поединках максимума. Соперники поначалу ожидания оправдывали и побеждали по очереди. Злые языки в стане болельщиков и вовсе начали поговаривать, что команды заранее решили довести все до седьмого матча. Возможно, неосознанно, без каких-либо договоренностей, но тем не менее. Ну а что, зрители ходят на арены, билеты продаются, касса пополняется, а поскольку игры проходят по очереди в обоих городах, то и Казань, и Ярославль не остаются в накладе. Предание свежо, но вот после пятой игры счет стал 3-2 в пользу «Лока», а в Казани ярославцы в шестой встрече сняли все вопросы. По сути, многое решилось в первом периоде. Егор Сурин сделал дубль, а хозяева первый бросок створ нанесли лишь на 12-й минуте. После перерыва Акбарс пытался перевернуть ход событий и выглядел очень долго опаснее «Локомотива». Несколько раз имел численное преимущество, но так и не забил. В третьем периоде ярославцы предсказуемо сыграли на контратаках, в одной из которых Максим Шаунов сделал счет 3-0. И вот тут-то началось самое интересное. За 6 минут до конца Анвар Гатиятулин максимально идет ва-банк, меняет вратаря на 6-го полевого игрока. Никита Лямкин сначала делает счет 3-1, а затем забивает и гол-близнец с дальним ударом. И вот, за 2 минуты 52 секунды до конца уже счет 3-2, а дальше может быть все что угодно. Акбар заведен, родные трибуны, психологическое преимущество. Но «Локомотив», который, к слову, играл в своем третьем финале КХЛ подряд, выстоял. И в очередной раз доказал свои амбиции победителя. Доказал, что дело не в тренере. Игорь Никитин покинул клуб после чемпионского сезона, но основной костяк сохранился. Даже Александр Радулов не уехал. И хоккеисты сделали свое дело. Впрочем, с новым тренером «Лока» все-таки повезло. Канадец Боб Харти, хорошо знакомый болельщикам в России, уже брал Кубок Гагарина с «Авангардом». «Почему бы не повторить», — подумал он, и своей цели добился. В целом, сезон немного удивил. Провалило плей-офф московская «Динамо», вылетев в первом раунде без единой победы. Большего ожидали болельщики и от СКА, и от ЦСКА. Теперь Игорю Ларионову и его тезке Никитину предстоит реабилитация в следующем сезоне. Ну, а Ярославль вновь в статусе хоккейной столицы. Григорий Гуреев, «Бизнес FM».
0: Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев был признан самым ценным игроком плей-офф, а главный тренер Боб Хартли сразу после окончания финала заявил об уходе из ярославского клуба. «Лока» сравнялся по количеству побед в Кубке Гагарина с петербургским «СКА» и московским «Динамо», команд по 2 трофея. «Акбарс», хоть и проиграл финал, все еще лидирует по этому показателю. Вместе с «ЦСКА» и «Металлургом» эти клубы имеют на один кубок больше. Банкротами с начала года стали 154 тысячи россиян. Из них 137,5 тысяч получили этот статус через суд. Рост 14% год к году, подсчитал Федресурс. При этом число банкротств ИП увеличилось на 30%. Требования к должникам предъявляют в основном банки, а также коллекторы и ФНС. Из поколений чаще всего банкротятся миллениалы, почти половина от общей цифры. Комментирует юрист, основатель и руководитель финансово-правовой компании «Альтернатива» Антон Канунников.
20: Бывают случаи, когда люди понимают, что мы берем микрозаймы, ставим ставки, где-то пытаются заработать какие-то деньги в всяких мутных схемах. А если не получилось, то тогда мы воспользуемся процедурой банкротства. Но это тенденция последних 2-3 лет. Раньше, когда процедура банкротства в России стартовала, больше было все-таки людей предпенсионного и пенсионного возраста. Сейчас портрет среднестатистического должника в России, он молодеет. В 2025 году рост числа банкротств был в районе 30%. Никто не ожидал такого роста. Все-таки это связано с торможением экономики в нашей стране, я считаю. Тенденция 2026 года, количество потенциальных банкротов в России стало еще больше, чем в 2025 году, но денежных средств для оплаты юридических услуг по банкротству граждан, там чек достаточно высокий, у людей совершенно нет, чтобы заплатить юристам даже в рассрочку.
0: Антон Канунников, руководитель финансово-правовой компании «Альтернатива». В большинстве случаев граждане освобождаются от непогашенных долгов, но в первом квартале текущего года суды отказали в этом более чем 2000 банкротов, это 2% дел. Еще одна тенденция – рост популярности процедур реструктуризации долгов, то есть выплат в рассрочку. О чем все это может говорить, мнение гендиректора аудиторской группы 2К Тамары Касьяновой.
21: Есть уже случаи, которые два раза банкротились, и есть случаи, когда люди прошли уже третью процедуру банкротства, когда мы понимаем, что между ними должно быть как минимум 5 лет. Во-вторых, то, что некоторые люди обращаются к посредникам, которые обещают выполнить всю процедуру под ключ за них полностью, и это приводит к тому, что иногда должники не полностью раскрывают информацию о себе, что у них есть еще дополнительная подработка, есть другие источники доходов. Безусловно, в этих случаях суды все-таки приходят к необходимости реструктуризации долгов. С этим соглашаются в том числе и банки, потому что им важно хоть какую-то сумму вернуть, и в данном случае они готовы двигаться по рассрочке, тем более в тех случаях, когда человек работоспособен, либо у него есть активы. И банки все-таки ужесточают в этом плане требования.
0: Тамара Касьянова, гендиректор 2К. За весь период существования процедуры банкротства через нее прошли более 2 миллионов граждан, при этом 7,5 тысяч человек два и более раза. По данным Центробанка, общий объем кредитов и займов россиян к началу этого года впервые достиг 45 триллионов рублей. Кредитный портфель физлиц по итогам первого квартала этого года стал рекордным, почти 37,5 триллионов. Российский рынок акций завершил торги ростом. Индекс Мосбиржи вырос на 1%, индекс РТС на 1,2%. Инвесторы оценивали отчетность ВК, решение «Газпрома» отказаться от дивидендов и заявление Дональда Трампа по Ирану и Армузскому проливу. Биржевые итоги дня подвел обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
22: Российский рынок акций вырос по итогам торговой сессии четверга. Индекс Московской биржи поднялся примерно на процент, закрытие 2664 пункта, но при этом российский рынок акций остается в привычном уже коридоре 2600 пунктов, нижняя граница 2700 пунктов, верхняя граница, так что в целом мало что меняется. Консолидировался в четверг и российский рубль после падения, ну, достаточно закономерного технического снижения, технической коррекции среды. Таким образом, китайский юань на закрытии 10 рублей 44 копейки и китайская валюта снизилась примерно на 3 копейки. Доллар США оставался преимущественно чуть выше 71 рубля, как и на международном валютном рынке, так и по однодневному фьючерсному контракту. Ну и цены на нефть уже вечером в четверг вернулись на уровне закрытия предыдущей торговой сессии. Все это случилось после очередных заявлений американского президента Дональда Трампа. Он повторил мантру последних дней, я бы так, наверное, сказал, то, что вооруженный конфликт между Израилем и США и Ираном очень-очень скоро завершится. А когда он закончится, сказал Трамп, цены на бензин упадут до уровня ниже прежнего. Ну и также подчеркнул президент США, что требует от Ирана открытия Армузского пролива для свободного судоходства с отказом от взимания платы за проход по этой водной артерии, а также передачи иранских запасов урана для их последующего уничтожения.
0: Это был биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Вторая попытка. Свой первый капитал исландец Тор Бьорк Олфсон сделал в России, построив пивной бизнес и перепродав его в 2002 за 325 миллионов долларов. Выгоду бизнесмен успешно инвестировал в телеком и фарму. И тремя годами позже Forbes уже назвал Тора первым в истории исландцем-миллиардером. У себя на родине предприниматель контролировал один из крупнейших банков. В кризис 2008-го тот сдулся, а Тору пришлось признать личный долг в 1 миллиард и даже публично просить прощения у нации. Снова в клуб миллиардеров бизнесмен вернулся через 7 лет. Причем стойкость к испытаниям в семье Бьорк Олфсон, похоже, передается по наследству. Прадед Тора век назад пережил два банкротства, а позже стал одним из крупнейших землевладельцев в Исландии. Вторая попытка. На Бизнес FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
2: Знаете, почему многие проваливаются на собеседованиях после вредных советов стилистов из серии «Наденьте то, что делает вас статуснее»? Побуду тут оппонентом стилистов. Статус нельзя просто взять и надеть. Его надо выдерживать, нести, так сказать. Если человек никогда не носит строгий костюм, это обычно заметно. Давайте обсудим, что учесть во внешнем виде, собираясь на собеседование. Пожалуй, самая недооцененная вещь во внешнем виде – это расслабленность. Не в смысле «пришел как попало», а в смысле способности вести себя естественно. Самые убедительные кандидаты обычно выглядят именно так. Им удобно. Они не поправляют пиджак каждые 2 минуты. Им ничего не мешает. Комфорт очень считывается невербально. Сначала образ, потом голос, потом содержание. Можно сколько угодно спорить с этим, но первое впечатление работает быстрее здравого смысла. Вспомните Стива Джобса и его черную водолазку. Она стала, кажется, неотъемлемой частью его образа. Но мало кто помнит, что в начале карьеры он выглядел совсем иначе. Длинные волосы, борода, образ почти хиппи. Для инвесторов 70-х это выглядело слишком неуправляемо. И когда Apple начала превращаться из гаражного стартапа в большую компанию, то визуальный образ Джобса тоже ведь изменился. Он стал почти униформой. И это тоже была расслабленная самопрезентация. Есть еще одна ловушка, когда слишком стараются понравиться. Это особенно заметно на собеседованиях в креативной индустрии, когда человек приходит очень творческим. Сложный образ, дизайнерские вещи, необычная обувь, акцентные аксессуары. Прямо все лучшее сразу. Получается не личность, а витрина. Настоящая уверенность не кричит. Есть хорошее правило. Ваш внешний вид не должен становиться отдельным событием на встрече. Он должен помогать слушать вас, а не отвлекать от вас. В идеале после интервью человек запоминает не ваши вещи, а ощущения. С ним спокойно. Ему можно доверять. Это интересный человек. И, похоже, он впишется в команду.
1: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: У микрофона Сардар Увлекулиев. Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений. Ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности, заявил президент Владимир Путин по итогам совместной проверки ядерных сил, проведенной Россией и Белоруссией. При этом Россия будет повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил. Планируется оснащать ракетные войска стратегического назначения новыми ракетными комплексами. Также Россия продолжит принимать в состав ВМФ современные атомные подводные крейсеры, а в ВКС новые модернизированные бомбардировщики, подчеркнул глава российского государства. Посольство России в Молдавии объявило, что с 25 мая начинает прием документов на предоставление российского гражданства по упрощенной процедуре для жителей Приднестровья. Отмечается, что уже опубликован перечень необходимых документов. Согласно сообщению, после обнародования 15 мая соответствующего указа президента Владимира Путина, посольство, цитата, «поступило множество заявок». В России запустили полный цикл производства онкопрепарата камрализумаб. Торговое наименование «Арейма», пишут ведомости. Объем инвестиций в локализацию выпусков компании «Петроваксфарм» оценили более чем 2 миллиарда рублей. Иммунно-онкологический препарат производят на заводе в Подольске. Субстанцию для него создают на базе центра имени Гамалеи. Препарат вошел в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Министерство просвещения с нового учебного года внедрит трехуровневую систему оценок за поведение, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Она будет делиться на образцовое, допустимое и недопустимое. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь.

0: Курбин. Главные темы.
1: В студии Алексеев заявил замминистра юстиции Ваисов, а «Газпром» имеет право обратиться с заявлением об отмене данного решения. Что это за суд, который разрешил «Нефтегазу» взыскать с «Газпрома» активы почти на 1,5 миллиарда долларов, и какие будут последствия этого решения? ЦБ усиливает контроль за наличностью. Банкам предписано отслеживать поступление крупных сумм от 5 миллионов рублей в месяц наличными с последующим переводом за рубеж. Для ИП юрлиц пороговое значение 30 миллионов в месяц. Кого и почему это коснется и как может повлиять на клиентов российских банков? И американцы все хуже относятся к индустрии искусственного интеллекта. Как пишет Wall Street Journal, жители США обеспокоены тем, что ИИ отбирает рабочие места, оказывает негативное влияние на детскую психику, а из-за большого потребления электроэнергии растут цены на нее. Что дальше? Подробности на Business FM. Нищету ему не простят. Нижегородские журналисты считают, что представителю местной золотой молодежи, устроившему скандальное ДТП, придется изменить образ жизни хотя бы на какое-то время. Правда, в своих прогнозах они не уверены. Накануне в Нижнем Новгороде произошла авария. Пострадавших, к счастью, нет, но поведение виновника ДТП привело к тому, что новость дошла до федеральных СМИ. Иван Медведев подробнее.
2: В сеть попало видео. Роскошный желтый кабриолет Mercedes SL не вписывается в поворот, вылетает на встречную полосу и врезается в автомобиль Kia, который впоследствии задевает Nissan. Mercedes же останавливается, только влетев в бордюр. Далее фото. Улыбающийся виновник ДТП, 21-летний Сергей Корнилов, позирует лежа на капоте Мерседеса с оторванным колесом. Следующий кадр – этот же улыбающийся молодой человек в автомобиле ГАИ. И сообщение СМИ о том, что в момент ДТП Корнилов был пьян, от освидетельствования отказался и дальше поехал по ресторанам. А потом уже сам Корнилов выкладывает видео.
3: Нищета, не обижайтесь, пожалуйста, на то, что вы не можете себе позволить такую машину.
4: Все прекрасно, все хорошо, спасибо.
3: Никто не сел, никто не ответственен. Россия же.
2: Сергей Корнилов-младший, сын покойного основателя группы компаний «Луидор» Сергея Корнилова. Компания – один из крупнейших в России производителей спецтехники и автобусов малого класса на шасси ГАЗ, КАМАЗ и УАЗ. Корнилов-старший скончался в 2024 году. Официально причина смерти не называлась. Одни СМИ писали о продолжительной болезни, другие – о том, что он погиб во время отдыха в Турции. Информации о том, что Корнилов-младший занял место отца в бизнесе, нигде нет. Чем именно он занимается, неизвестно. И до этого скандала в поле зрения журналистов Корнилов-младший не попадал. Но поведение Корнилова после ДТП вызвало в регионе большой резонанс. И в соцсетях нижегородцы требуют призвать его к ответственности, продолжает нижегородский журналист Михаил Бельдягин.
5: Я думаю, что сейчас общественность будет следить за наказанием, которое понесет этот парень. Я думаю, последствия для него будут не очень хорошие. За руль он вряд ли когда-то сядет. Нет, он наверняка сядет, но к нему будет пристальное внимание со стороны не только правоохранительных органов, но и общественности. Даже, я бы сказал, сначала общественности, а уже затем правоохранительных органов.
2: А по букве закона все, что сказал юный нарушитель спокойствия нижегородцев, правда. Нет пострадавших, нет и серьезной ответственности. В том числе и за форму подачи этих тезисов, говорит адвокат Александр Забейда.
6: Унижение достоинства группы лиц по признаку принадлежности к малоимущим слоям населения. Такой состав преступлений действительно существует в Уголовном кодексе, но для его применения необходима административная преюдиция. То есть необходимо быть ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичные деяния. Если этого нет, то и состава уголовного преступления тоже нет.
2: Экстремистских статей за Корниловым по имеющимся данным не значится. Всего лишь 161 административный протокол за нарушение ПДД за последние 1,5 года. Но это, что называется, на скорость не влияет. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Business FM.
1: Казахстан не имеет отношения к решению суда в Астане по спору «Газпрома» и «Нафтогаза Украины». Это сообщил Интерфаксу замминистра юстиции Казахстана Даниэль Ваисов. По его словам, суд Международного финансового центра Астана не является государственным органом и частью судебной системы Республики Казахстан. И «Газпром» имеет полное право обратиться с заявлением об отмене данного решения. О том, что суд в Казахстане разрешил «Нафтогазу» взыскать с «Газпрома» активы в стране на 1,4 миллиарда долларов, заявил ранее председатель правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий. Спор между «Нафтогазом» и «Газпромом» возник из-за уже недействующего контракта на транзит России российского газа через Украину. После начала спецоперации в Киеве заявили, что российская компания перестала оплачивать услуги по договору. «Нафтогаз» обратился в Международный арбитражный суд в Швейцарии. Год назад он обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 1,4 миллиарда долларов задолженности, процентов и судебных расходов. После этого «Нафтогаз» начал добиваться исполнения решения в других странах. Но решение суда в Астане, скорее всего, не будет иметь никаких реальных последствий, продолжает ведущий эксперт финансового университета и Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
7: «Нафтогаз» и обратился в подобный некий арбитражный орган в Казахстане, потому что это неофициальный орган судебной власти Казахстана, и что, мол, они не будут учитывать риск ухудшения отношений России и Казахстана по данному решению. Что, в общем-то, и вышло. Непонятная такая юрисдикция, которая не руководствуется законодательством непосредственно самого Казахстана, ориентируется исключительно на свои внутренние документы. Вот они и признали некую правоту европейского арбитража. Но для того, чтобы арестовать имущество «Газпрома» в Казахстане и передать право собственности на это имущество в Казахстане от «Газпрома» к «Нафтогазу», нужно, чтобы решение было утверждено именно судами самого Казахстана. А этого сейчас нет. Если бы вдруг казахские суды приняли такое решение и стали бы передавать право собственности, то, конечно, речь бы зашла о том, что арестовывался бы транзитный газ, который идет через Казахстан в Узбекистан. И вот это было бы очень негативно для российско-казахских отношений, потому что тогда, во-первых, «Газпром» остановил бы транзит, и это бы повлияло на весь регион. И тогда в ответ Россия бы, наверное, прекратила бы транзит казахской нефти, а там львиная доля экспортируется именно через Россию и по системе КТК, и просто по системе транснефти Казахстан бы в ответ прекратил поставку российской нефти в Китай транзитом через свою территорию. Это негатив и для России, и для Казахстана. Поэтому очень правильно, что Казахстан стал пояснять, в чем тут дело, что как государство он никакого отношения к подобным решениям не имеет, что это какая-то непонятная контора согласовала, одобрила некое решение европейского арбитража. Поэтому тут, может быть, и Казахстану надо провести некую проверку, кто так сильно подставляет национальные интересы под удар.
1: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. Сам «Газпром» не комментирует решение арбитражного суда в Астане по иску «Нафтогаза Украины». Американцы все хуже и хуже относятся к индустрии искусственного интеллекта. Об этом пишет Reuters и Wall Street Journal. Жители США обеспокоены тем, что ИИ отбирает рабочие места, оказывает негативное влияние на детскую психику, а из-за обилия центров обработки данных растут цены на электроэнергию. Валерий Убадоев продолжит.
8: Основная смена тренда сейчас у американской молодежи. В прошлом году они относились к искусственному интеллекту гораздо более позитивно. Но теперь, как пишет Reuters, тех, кого бурное развитие этой технологии пугает или даже раздражает, стало гораздо больше. Например, число раздраженных год к году выросло почти на 10%, а вот тех, кто выражает энтузиазм, стало меньше на 14%. Особенно знаковым стало выступление бывшего гендиректора Google Эрика Шмидта перед выпускниками университета штата Аризона. Он заявил, что влияние искусственного интеллекта будет огромным и затронет каждую профессию и каждого человека. Всю эту речь американские выпускники встретили неодобрительными возгласами.
9: I can hear you. There is a fear. There is a fear in your generation.
8: Шмидт сказал, что страх американской молодежи обоснован и рационален. Действительно, компании в США повально сокращают персонал, объясняя это ИИ-оптимизацией. Но, по словам Шмидта, ИИ – это что-то неизбежное, и к нему надо адаптироваться. Wall Street Journal же пишет, что общественное недовольство начало даже превращаться в политическую проблему. В американских провинциях избиратели голосуют и добиваются отставки тех политиков, кто одобряет строительство дата-центров. Недовольство можно разделить, условно, на три направления, говорит основатель рекламного и продюсерского агентства Purple Door Алексей Пак.
10: В свое время интернет тоже саботировали, а теперь мы без него жизнь представить не можем. Здесь то же самое. Два типа возмущений. Первое – это просто наличие искусственного интеллекта, что он там всех заменяет и портит экологию. Второй момент – это когда люди, наоборот, очень любят пользоваться искусственным интеллектом, но очень сильно переживают за то, что стоимость растет, и это становится уже не так эффективно, как изначально все предполагали. И, наверное, вот такое вот что-то среднее между ними – это люди, которые любят искусственный интеллект, но при этом не очень любят, когда его пихают везде, потому что встают вопросы очень большие с безопасностью данных.
8: Искусственный интеллект при этом надоел не только американской молодежи. Просто она сильнее всех поменяла свое мнение. Представители более старших поколений и раньше не питали особых надежд и теплых чувств по отношению к этой технологии. А инвесторы все так же опасаются, что ИИ пузырь, раздутый инвестициями в отраслевые компании, когда-нибудь лопнет. Отдельный вопрос – влияние ИИ на психику. Родители в Штатах обеспокоены тем, что дети проводят слишком много времени с чат-ботами. Продолжается основатель и CEO университета ZeroCoder Кирилл Пшинник.
11: Проблема не в том, что люди против прогресса или как-то саботируют прогресс, а в том, что искусственный интеллект очень быстро пришел в самые чувствительные сферы. Работа, дети, личные данные. В США это особенно заметно, потому что там и индустрия уже напрямую влияет на жизнь людей. Поэтому тут действительно нужны какие-то правила, ограничения или, по крайней мере, работа с детьми и объяснение, что такое искусственный интеллект и как с ним работать. Я думаю, что недовольство в ближайшее время будет только расти, но в долгую оно на самом деле сгладится, если люди увидят от и понятную пользу для себя, а не только выгоду для крупных технологических компаний.
8: В отрасли же по-прежнему настаивают, что ИИ – это новая промышленная революция. Но, как пишет журнал Fortune, резкого роста производительности от внедрения этой технологии все еще не видно. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Business FM.
1: ЦБ усиливает контроль за наличностью. Регулятор рекомендовал банкам ежедневно анализировать операции клиентов и отслеживать поступление крупных сумм. Очевидно, это усиление борьбы с уходом от налогов, когда ИП и самозанятые получают оплату наличными. Правда, в методичке ЦБ об этом прямо не говорится. Но, как сообщил ранее Forbes со ссылкой на данные платформы ОФД, в апреле доля наличных расчетов в России достигла 30% от числа всех операций. Чаще всего кэшем расплачиваются в строительстве, ремонте, продаже продуктов питания и автотоваров. Согласно рекомендациям ЦБ, вопросы к человеку могут возникнуть, если на его счет в течение месяца было внесено не менее 5 миллионов рублей наличными, а большая часть из которых потом переведена за рубеж. Для ИП и юрлиц пороговое значение 30 миллионов рублей в месяц, комментирует младший директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперта.РА» Вячеслав Путиловский.
12: Для банка должно быть понятно ему объяснение, что это за бизнес или что это за денежные потоки. Если такого объяснения нету, то, соответственно, банк либо блокирует эти операции, либо останавливает это совсем и, соответственно, требует объяснения, откуда эти наличные поступают, с какой целью они поступают и так далее. Банк России сейчас, соответственно, потребовал повышенного контроля, и банки будут это исполнять.
13: Кого, на ваш взгляд, это затронет сильнее всего?
12: Я думаю, что это малый и средний бизнес в первую очередь, включая ИПшников, потому что именно эта трата бизнеса, она, во-первых, пытается уклоняться от налогов, находится в значительной мере в серой зоне, то есть зарплата в конверте и расчет наличными за услуги, оказываемые потребителю. И, соответственно, именно они нуждаются в наличности, нуждаются в том, чтобы ее каким-то образом утилизировать после оказания всех услуг, и, соответственно, использовать уже в безналичном виде. Крупные компании это в меньшей степени касается.
1: Вячеслав Путиловский, эксперт РА. В самом Банке России говорят, что усиление контроля за наличностью необходимо для борьбы с отмыванием денег в соответствии с рекомендациями ФАТФ.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Вопреки прогнозам. В августе 2007 года французская газета «Les Echos» вышла заголовком «Гибель пчел ставит планету под угрозу». В статье утверждалось, что пчелы гибнут миллиардами. Эпидемия началась годом ранее во Флориде и распространилась в США, Канаде, Европе и даже на Тайване. Причем в ряде регионов чрезвычайная ситуация унесла жизни 40% насекомых. Что только не называлось в качестве причины. Клещи, паразиты, вирусы, пестициды и климатический стресс с экстремальными температурами. В итоге полного коллапса пчеловодства все же не произошло, а индустрия меда приспособилась к новой реальности. Потери рабочих колоний возмещаются разделением ульев, и общее число последних даже увеличилось. А центры производства меда смещаются в азиатские и африканские страны. Вопреки прогнозам на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
14: У микрофона Сердар Влекулиев. Центробанк России повысил прогноз по чистой прибыли российских банков на этот год до 3,4-3,9 триллиона рублей с учетом улучшения ожиданий по чистой процентной марже. Об этом говорится в ежеквартальном обзоре банковского сектора. Прежний прогноз предполагал чистую прибыль на уровне 3,3-3,8 триллиона рублей. По мнению Центробанка, сдерживающее влияние на прибыль банков в следующие кварталы окажет увеличение резервов по корпоративным заемщикам. В целом, за первый квартал этого года российские банки заработали 1,230 миллиарда рублей чистой прибыли. Рост на 66% год к году. Еврокомиссия повысила прогноз роста ВВП России на текущий год до 1,3% с ожидавшихся осенью 1,1%, говорится в новом докладе Еврокомиссии. В прошлом году, по данным комиссии, рост российского ВВП составил 1%.

0: Lamborghini, 25 машин и Bentley, 24 машины. Помимо этого были куплены 4 Ferrari, по одному Aston Martin и Maserati. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Пермский край первым в России ввел запрет на хранение и распространение вейпов и прочих устройств нагревания табака для юридических лиц. Законодатели не скрывают, что поправки понадобились для того, чтобы нормально работал уже введенный ранее запрет на продажу вейпов и одноразок. Между тем, федеральный закон, который разрешил бы регионам такую самодеятельность, еще не принят, что формально дает бизнесу право поспорить с запретами. Евгений Перельчук продолжит.
2: Запрет на продажу вейпов, одноразовых электронных сигарет, айкосов, гло и в целом всех систем для нагревания табака Пермский край ввел с 1 марта, причем первым в России. Спустя неполные 3 месяца местные законодатели поняли, что бизнес очень хорошо адаптировался к запрету. Зампредседатель общественной палаты региона Владимир Алистратов рассказал, что есть случаи, когда запрещенная продукция распространяется через аренду, либо как подарок. Также очевидно, что если товар хранится в торговой точке, он может продаваться из-под полы, отметил Алистратов. Поэтому законодатели решили, что называется, добить вопрос, и ввели запрет еще и на хранение и распространение. Штрафы те же – 15-20 тысяч рублей для должностных и 50-100 тысяч рублей для юридических лиц. Поправки вступят в силу с осени этого года. Вероятно, теперь местные любители вейпа и электронок наладят поставки из соседних регионов, говорит корреспондент российской газеты в Перми Константин Бахарев.
3: Мы же не на острове живем, у нас кругом границы с севера, Коми Республика, Свердловская область, Башкирия, Кировская область, Удмуртия. И везде торгуют этими вейпами. То есть в соседних регионах можно закупать, привозить, пользоваться ими не запрещено. Запрещена только торговля. Как говорится, у нас народ ко всему привык, к разным законам. Скорее всего, я думаю, что будут закупаться ими и возить сюда для своего потребления, конечно. Я писал запросы в пресс-службу нашего края. Там сказали, что это просто борьба за здоровье граждан, за воздействие окружающего табачного дыма, последствия потребления табака и потребления никотин-содержащей продукции. Вот и все. Никакой статистики, кстати говоря, я не видел, что стало больше болеть, не стало меньше болеть.
4: Не получится так, что это все уйдет в какой-то серый рынок?
3: Он уже процветает, я же говорю, там из других регионов везут, и, пожалуйста, знакомые привозят, курят. То есть проблем-то в этом нет никаких. Но мы гордимся этим, потому что Пермь впереди планеты всей. Я сам-то не курю эти вейпы, но как журналист просто смотрю со стороны, но интересно, да?
2: Федерального закона о запрете на продажу вейпов и айкосов пока нет. Власти подходят к вопросу осторожно и говорят только о 5-летнем эксперименте. Начиная со следующего года, регионы получат право вводить у себя временный запрет на розничную продажу систем нагревания табака. Документ внесли в Госдуму только в прошлом сентябре, а в марте поступили правительственные поправки. Свои предложения по корректировке законопроекта внесли депутаты. Всего там 37 поправок. Еще не факт, что все успеют принять в этом году. Таким образом, законотворческие усилия депутатов Пермского края выглядят, если не сомнительными, то вполне подпадающими под юридическое оспаривание в судах, считает управляющий ЮК «Генезис» Артем Денисов.
5: Регионы в целом могут ужесточать правила продажи сигарет и вейпов, но полный запрет продажи – это вещь спорная, пока федеральный закон прямо этого не разрешил. И сейчас как раз готовится вот этот вот общероссийский закон-эксперимент, который с 27 года только даст областям и краям официальное право полностью запретить продажу вейпов. То, что сделал Пермский край, это заранее выглядит как шаг вперед по отношению к федеральным правилам, а не просто их уточнение. Получается, что Москва говорит, вейпы продавать можно, но с жесткими ограничениями, а Пермь говорит, что продавать вообще нельзя. Из-за этого у предпринимателей появляется основание спорить с таким законом. Бизнес может обратиться в высший суд своего региона для того, чтобы попробовать признать этот пермский закон незаконным. Шансы формально есть, даже на федеральном уровне, мне кажется, понимают, что для тотальной рубки регионов нужен отдельный закон, который только планируется.
2: Прокуратура Пермского края в этом вопросе, к слову, выступила на стороне юристов. Еще в прошлом году заявила, что запрет вейпов в регионе преждевременный, ведь у субъектов федерации просто нет таких полномочий. О запрете вейпов и айкосов уже задумывались в Нижегородской и Пензенской областях, в Алтайском крае и Татарстане. Но пока ограничений не ввели. Ожидают, видимо, закона от федерального центра. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Business FM.
1: ФАС предложила способ, как снизить цену на рыбу. Антимонопольная служба считает, что нужно сократить посредников цепочки поставок. Конечная цена вырастет минимум в 2-3 раза из-за их наценки, считает ФАС. А почему рыба на полке стоит в разы дороже, чем у рыбаков? Об этом Наталья Шашина.
6: Только одна перевозка рыбы фурой из Дальнего Востока уже добавляет к конечной цене около 25%. Делится с Business FM основатель сервиса по доставке

0: рыбы и морепродуктов Курильский берег в Санкт-Петербурге Алексей Рудько. Но, по его мнению, убрать звенья из цепочки поставок невозможно. Рыбаки продают улов огромными блоками, крупным трейдерам еще на этапе, когда корабль в море. Дальше в дело вступают дистрибьюторы, переработчики, логисты. И так рыба превращается в товар на полке. Идея ФАС, чтобы сократить цепочку и наценки, выглядит малореализуемо, рассуждает Рудько.
1: Я отношусь с трезвой головой, что это невозможно сделать, потому что даже крупные рыбодобытчики, у которых есть в Москве склады, даже не могут зайти в сети нормально и организовать вот эту цепочку, потому что сеть ты вовремя не привез, штраф выставили, что-то еще штраф. Они на другой заточены рыбу ловить, другие заточены продавать, третьи логистику устраивать. Бороться надо с экспортом, когда рыба за границу уходит за валюту, и, соответственно, без пошлины, без НДС тот же краб. Вот это проблема. Сейчас, конечно, доллар упал, но здесь цены не упали. Хотя они продают туда за доллары, и, соответственно, доллар растет, у нас цена растет. Доллар упал, цена у нас не упала. Лучше на экспорт гайки закрутить, и тогда будет она в изобилии у нас на внутреннем рынке, и цена упадет значительно. Как когда пандемию Китай отказался от ментая, и на ментай цена в два раза, что ли, упала. Потому что его некуда было девать.
0: В апреле СМИ сообщали, что оптовые цены на ментай в России за год выросли больше, чем на треть. Тогда аналитики говорили, что основная причина в том, что Китай резко нарастил закупки российского ментая, опасаясь дефицита из-за ближневосточного конфликта. Но это конкретно с ментаем. В целом же ФАС считает, что наибольший вклад в рост стоимости рыбы вносит именно цепочка посредников. Из-за их наценки конечная цена вырастает в 2-3 раза. Но нередко в цепочке всего три участника – рыбак, дистрибьютор и розничная сеть, говорит председатель Рыбного союза Александр Панин.
2: В этой товаропроводящей цепочке, в которой всего три звена, де-факто. Де-юре может быть больше звеньев, потому что у того же рыбака есть рыбодобывающее предприятие, потом торговый дом, как правило, так устроено. Дальше трейдер, который покупает эту продукцию крупным оптом. Дальше переработчик, он может относиться к трейдеру точно так же, но это уже четвертое юрлицо. И дальше это ритейл, у которого тоже может быть два торговых дома или 2-3 торговых лица. И в итоге это создает иллюзию, что в цепочке у нас 5-7 участников, а по факту и поймите тоже логику рынка, но вот какие посредники могут выживать на рынке, то есть смысл перепродавать продукцию 10 раз, и чтобы каждый на этом участке заработал, если у нас порядка 2000 рыбаков, 2000 рыбоперерабатывающих предприятий, 2000 трейдеров, ну и федеральные ритейлы сами тоже там весьма конкурентная ситуация. Никто не мешает покупать продукцию напрямую, рынок открыт. На рынке действует рыночная цена, лучшее ценовое предложение. Никто никогда не купит там по накрученной цене эту рыбу.
0: Кроме дикого вылова есть еще и аквакультура. То есть выращивание, правда, это только 10% рынка. Здесь при себестоимости килограмма форели от 250 рублей продажная цена составляет 850 рублей и выше. Сами участники рыбного рынка объясняют рост цен тем, что подорожало необходимое для судов топливо, выросли тарифы на электричество и перевозки, плюс налоговая нагрузка. Впрочем, некоторые ритейлеры наращивают поставки по прямым контрактам с рыбодобытчиками. Вопрос, позволит ли это значимо снизить цену. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Продажи препаратов от ожирения в России за год выросли в 2,5 раза. По данным «Ведомостей», в 2026 году объем рынка может достичь 75 миллиардов рублей против 45 миллиардов годом ранее. Расширяется потенциальная аудитория потребителей, росту рынка способствует и схема терапии, дозировки обычно повышают постепенно в течение нескольких месяцев и вместе с этим увеличивается средний чек. Сейчас повышенным спросом у россиян пользуются аналоги Оземпика, а почему, объясняет врач-диетолог, кандидат меднаук Елена Соломатина.
4: Это, во-первых, стало удобно, потому что изначально, конечно, они были сделаны как препараты для снижения уровня глюкозы в крови для людей, страдающих диабетом второго типа. Но как побочный эффект оказалось, что человек дольше испытывает чувство сытости, соответственно, потребление калорий становится меньше. В этом случае человек начинает худеть без мучительного чувства голода. И поэтому можно сделать вывод, что все-таки этот препарат покупают в большей степени те люди, которые самостоятельно решили похудеть. Нужно все делать под контролем. Нужно же очень тщательно подбирать дозировку, чтобы не вызвать какие-то серьезные побочные эффекты.
3: Елена Соломатина, врач-диетолог. По данным Минздрава, ожирением страдает почти четверть взрослого населения России. Более чем 4,5 миллионов выявлен сахарный диабет второго типа. Ежегодно фиксирует свыше 200 тысяч новых случаев.
5: «Недвижимость» с Валерией Мозгановой. В общей сложности к собственникам загородной недвижимости, будь то дача, дом для постоянного проживания или земельный участок, себя причисляют чуть меньше половины горожан. И даже сегодня основным предназначением дачи является не отдых. Эта цель занимает только второе место. А обеспечение семьи различной сельхозпродукцией. Хотя, если во времена товарного дефицита 6 соток действительно служили продуктовым подспорьем, то сейчас выращивание помидоров и картошки воспринимается скорее как осознанный выбор и возможность поддержания продовольственной автономии. Это лишь одно из наблюдений, которое эксперты ВЦИОМ сделали в ходе своего мониторингового исследования, посвященного загородной жизни россиян. Среди тех, кто пока не успел обзавестись загородной недвижимостью, она становится все более желанным активом. В 2019 году о собственной даче или земельном участке мечтали 5 из 10 горожан. В 2024 – 6, в наши дни – рекордные 7. Индекс привлекательности загородной жизни, то есть разница положительных и отрицательных ответов на вопрос о владении чем-то за городом, с 2019 года вырос в 6 с лишним раз, с 6 до 40 пунктов. Один из наиболее неожиданных выводов исследования – индекс привлекательности загородной жизни среди зумеров достигает рекордных 83 пунктов, а среди младших миллениалов – 78 пунктов. Рост их интереса к сельской жизни во многом обусловлен социокультурными факторами, в том числе набирающей популярность эстетикой сельского быта, которая строится на романтике неспешного ритма жизни и гармонии с природой. Так что загородный дом воспринимается как инвестиция в ментальное здоровье, которым так обеспокоена современная молодежь. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
6: Недвижимость на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Business FM. Новости. Коротко.
7: У микрофона Сердар Влекулиев. Договоренность о совместной с Россией тренировке ядерных сил была достигнута еще зимой. Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко. Президент Беларуси обратил внимание на масштаб тренировки. В ней было задействовано 1000 человек и большое количество техники в обеих странах. Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль заявил, что Германия готова тратить на оборону 5% ВВП и взять на себя большую ответственность за лидерство в НАТО. «Мы стремимся к укреплению НАТО при одновременном усилении роли Европы», — добавил он. Опасные участки дорог в России планируют выявлять с использованием искусственного интеллекта. Это предусмотрено планом повышения безопасности движения, рассказал премьер Михаил Мишустин, передает ТАСС. План мероприятий по реализации стратегии, направленный на повышение безопасности на дорогах до 2030 года и на перспективы до 2036, утвержден правительством России. Ярославский «Локомотив» со счетом 3-2 обыграл казанский «Акбарс» в 6-м матче финальной серии плей-офф континентальной хоккейной лиги и завоевал Кубок Гагарина. Встреча прошла в Казани. «Локомотив» выиграл серию со счетом 4-2. Команда из Ярославля во второй раз подряд завоевала Кубок Гагарина. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Трамп отправил к берегам Кубы авианосную группировку. Перед этим США обвинили 94-летнего неформального лидера страны Рауля Кастро в сговоре с целью убийства 3 американцев. При этом президент США уверяет, что эскалации на Кубе не будет. Чего хочет Трамп? Комментарий Георгия Бофта. Банкротами с начала года стали 154 тысячи россиян, рост 14% год к году, подсчитал Федресурс. При этом число банкротств ИП увеличилось на 30%. Требования к должникам предъявляют в основном банки, а также коллекторы и ФНС. Почему россияне все чаще разоряются? И россиянам стало гораздо сложнее и дороже оплачивать доступ к американским ИИ-моделям. Эту информацию Business FM подтвердили эксперты. Компании-разработчики начали активно отслеживать и блокировать аккаунты российских пользователей. Каковы альтернативы? Подробности на Business FM. Трамп приплыл за Раулем Кастро на авианосце. Президент США заявил, что эскалации по Кубе не будет, но одновременно отправил к берегам острова авианосную ударную группу в главе с атомным авианосцем «Нимец». Еще ранее были предъявлены обвинения неформальному лидеру страны Раулю Кастро. В частности, США обвиняют 94-летнего политика в сговоре с целью убийства 4 человек, включая 3 американцев. Речь идет об инциденте 1996 года, когда 4 участника организации «Братья во имя спасения», основанные мигрантами из Кубы в Майами, вылетели в рамках гуманитарной миссии. Кубинские истребители тогда сбили 2 самолета организации над международными водами. Что дальше? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
8: По данным источников журнала «Политика», в Белом доме рассматривают как дипломатические, так и военные варианты действий в отношении Кубы. Но сам Трамп пока не принял окончательного решения. С начала нынешнего года Куба живет под нарастающим давлением со стороны Вашингтона, который вел нефтяную блокаду острова, что привело к острейшему энергетическому кризису. Теперь предъявлены уголовные обвинения 94-летнему Раулю Кастро по событиям 30-летней давности, когда в том числе погибли 3 граждан США. Тогда же, в 96 году, Конгресс принял закон Хелмса-Бертона, значительно расширивший антикубинский санкционный режим. Однако уголовного преследования даже тогда не последовало. Теперь в Вашингтоне не стали изобретать велосипед и открыто используют венесуэльский шаблон. Захвату президента Николаса Мадуро тоже предшествовало федеральное обвинение, которое использовалось как юридическое обоснование для таких действий. Расчет также и на то, что дрогнут сами кубинцы. Но режим президента Диас-Канеля держится не потому, что является сверхпопулярным, а потому, что ему нет альтернативы, поскольку оппозиция внутри страны слаба и разобщена, а зарубежная оппозиция поддержкой кубинцев не пользуется. Куба сидит без топлива, больницы работают с перебоями, ежедневные отключения электричества даже в Гаване длятся по 22 часа, а в марте национальная энергосистема 2 раза обрушивалась полностью, и при этом правительство Диас-Канеля не только не пало, но и на содержательные переговоры с Америкой не пошло. Нынешние обвинения против Рауля Кастро стали таким образом сигналом, что США намерены дожать вопрос. Сказывается и внутриамериканский фактор. Кубинская диаспора во Флориде и Нью-Джерси исторически поддерживает жесткий курс в отношении Гаваны, и Трамп никогда не упускал возможности сыграть на этой аудитории, что может пригодиться на промежуточных выборах в ноябре. В начале мая президент США подписал указ, расширивший санкции против военно-промышленного конгломерата ГСА, контролирующего значительную часть кубинской экономики. Под удар попали также горнодобывающие и финансовые секторы. Правда, в мае директор ЦРУ Рэдклифф лично посетил Гавану, и этот шаг многими был расценен как свидетельство неких кулуарных переговоров. Но публичных свидетельств тому нет. Что дальше? Дальше Трамп может продолжить тактику экономического удушения в надежде на внутреннюю дестабилизацию. Или же предпринять силовую или военную операцию, в том числе по венесуэльскому сценарию. При том, что осуществить его на Кубе явно будет намного сложнее. Американское общество в целом смотрит на потенциальную кубинскую авантюру Трампа с осторожностью. По данным опроса YouGov, в начале мая 64% американцев выступают против войны с Кубой, и лишь 15% ее поддерживают. К тому же, незаконченная толком война с Ираном уже снизила рейтинги Трампа до рекордно низких уровней, при том, что он-то шел на выборы под лозунгом «никаких войн». Теперь же он сам загнал себя грозной риторикой в ловушку, из которой трудно выйти без потери лица. Республиканцы при этом поддерживают жесткие меры против Кубы, даже военные действия. Но это пока они реально не начались и не привели к потерям среди американских военных. А учитывая, сколь мощную систему обороны Куба выстраивала десятилетиями, потери могут быть велики. Демократы и часть независимых занимают принципиально иную позицию, указывая, что сама нынешняя американская политика является причиной гуманитарного кризиса, и действовать надо не кнутом, а пряником, как минимум переговорами. Москва не является в этой ситуации сторонним наблюдателем, хотя ее возможности сильно ограничены. В феврале глава МИД Кубы Бруно Родригес провел в Москве переговоры с Лавровым и Путиным. Россия однозначно осудила американскую блокаду, а в марте отправила танкер нефти к острову. Трамп тогда сказал, что не имеет ничего против. 21 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила полную солидарность с Кубой. МИД также назвал провокацией публикации американских СМИ о закупке Гаваной 300 дронов у России якобы угрожающих США. В то же время, пока Москва воздерживается от регулярных поставок нефти острову, о военной поддержке речи вообще не идет. Баланс со стороны России может выглядеть примерно так. Она постарается делать ровно столько, чтобы режим не рухнул, и чтобы Вашингтон не думал, что Москва бросила союзника, но не настолько много, чтобы создать новый острый военный кризис в Карибском море.
3: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Россиянам стало гораздо сложнее и дороже оплачивать доступ к американским ИИ-моделям. Об этом пишут различные телеграм-каналы, а достоверность подтвердили спикеры бизнес-фэм. Официально в России американские модели не работают, но россияне обходили ограничения. Однако сейчас компании-разработчики начали активно отслеживать и блокировать аккаунты российских пользователей. Валерий Убадоев продолжит.
9: Американские ИИ-модели в России официально не представлены, но селлеры создавали аккаунты через, например, Турцию и Казахстан, а затем перепродавали. Однако сейчас, как пишет телеграм-канал База, у перекупщиков цены взлетели в несколько раз. В России айтишники и бизнес активно пользуются американскими ИИ-моделями, причем самыми продвинутыми, за которые нужно платить от $100 в месяц. Сейчас ChatGPT, Claude и Gemini — это не просто окно чата, а целая инфраструктура с ИИ-агентами, бизнес-процессами и обработкой документации. И всего этого американские компании-разработчики лишают, блокируя аккаунт. Они стали гораздо тщательнее следить за возможной перепродажей. Частая смена IP-адреса, например, это следствие использования VPN, так как в России тот же ChatGPT не работает. Также отслеживается активность разных устройств и банковские карты, с которых оплачивается подписка. Если что-то кажется подозрительным, то аккаунт блокируют. Возможно, усиление контроля со стороны ИИ-компаний не случайно, считает гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
10: Гонка в сфере искусственного интеллекта уже, наверное, превращается в одну из ключевых гонок, как когда-то в конце 20 века была гонка космическая. И наверняка государство американское как-то подпихивает компанию OpenAI и других разработчиков систем искусственного интеллекта к тому, чтобы придавливать горлышко, по которому санкционный продукт течет в Россию. Ни одного российского продукта, способного делать код такого качества, да и в принципе код, как ChatGPT и Claude от компании Anthropic, в России нет и в помине, к сожалению.
9: Сообщения о том, что американские ИИ-компании начали блокировать российских пользователей, появились еще в начале мая. Да и раньше на зарубежных форумах пользователи из США и других стран часто делились историями, как их забанили за покупку аккаунта у посредника. Такие перекупщики покупают совместную подписку на ChatGPT на 5 мест за условные $100 и перепродают эти места по отдельности за $25-30. Для пользователя цена ниже, а перекупщик на этом зарабатывает. Но сама компания, разработчик ИИ, по факту деньги теряет. Так что сейчас ситуация с блокировками обострилась. И как таковых способов обхода нет, говорит технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
11: Подписку, которая стоит $100 за $20, когда покупали огромные компании, перепродавали, там, подключали к своим аккаунтам, это начало давать обратную связь. Много пользователей, которые по факту нагружают ресурсы и не приносят прибыли. Соответственно, сейчас обхода как-то такового нет. Добросовестный продавец, так уже было лично у меня, это при оплате ждете один день, он возвращает эти деньги, потому что не смог подключиться как раз в эти моменты. Поэтому нужно смотреть в сторону либо российских развития, ну, насколько они актуальны, конечно, тут вопрос, либо все-таки готовиться платить от $100 до $200 с повышенными токенами.
9: Для пользования зарубежными ИИ-моделями практически единственный выход, как говорят эксперты, это найти добросовестного посредника, который оформит одну конкретную подписку на один конкретный аккаунт. Но это в разы дороже и сложнее. Так что сейчас вопрос конкурентоспособности отечественных моделей стоит крайне остро. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
3: Франция и Нидерланды не могут поделить останки Д'Артаньяна. Еще в марте их нашел немецкий археолог Вим Дейкман под просевшим полом церкви в пригороде Маастрихта в Нидерландах. Это стало сенсацией. А в четверг нидерландские СМИ сообщили, что археолога арестовали за то, что он самостоятельно организовал перевозку находки. Вим Дейкман считает, что он нашел останки графа Шарля де Баз де Кальстемора, легендарного мушкетера Людовика XIV, более известного как Д'Артаньян. Он был смертельно ранен в 1673 году при осаде Маастрихта. Среди доказательств пулевое отверстие в груди на уровне сердца и старинная французская монета. Вокруг находки разгорелся уже политический спор, рассказала лицензированный гид, специалист по истории города Маастрихта Татьяна Соколовская.
12: Речь шла о останках, которые сам археолог передал своему знакомому в Мюнхене на анализ ДНК. Он, никому не говоря, поехал сам и забрал. Муниципалитет считал, что это противозаконно, потому что, в общем-то, это не его личное достояние. Пришла инспекция инспекция к нему, передал он останки полиции, и его отпустили.
13: Какова точность и достоверность, может быть, ДНК-экспертизы?
12: С 1673 года, конечно, 100% достоверности не может быть. Но судя по тому, где располагался лагерь Людовика XIV и церковь, куда ходил постоянно Людовик XIV, может быть, это и действительно останки Д'Артаньяна. Под алтарем бывшей церкви были найдены эти останки. Обычно под алтарем, да, в алтарной части, хоронили только королевских особ или приближенных. Еще никто ничто не знает, но премьер-министр Нидерландов уже высказал, что это наше достояние. Президент Франции уже сказал, что мы будем претендовать, но все это пока с юмором. И город, откуда родом Д'Артаньян, тоже выразил свои соображения, что, может быть, родственники Д'Артаньяны могут потребовать как наследство вернуть обратно во Францию.
3: Татьяна Соколовская. По словам экскурсовода, большая часть находки отправилась в археологический институт в Денвере. Там проводят свое исследование. Москвич с пересаженными кистями научился есть обеими руками. В столице восстанавливается 42-летний Роман, который прошел уникальную процедуру по трансплантологии конечностей. Ему пересадили две кисти донора. Операция в институте Склифосовского суммарно длилась более 20 часов. Одновременно работали сразу 8 хирургов, в том числе с участием китайских. Пришивать новые руки медикам пришлось с помощью микроскопа, рассказывает Аслан Абалкаров, заведующий научным отделением трансплантологии почки и поджелудочной железы института имени Склифосовского.
14: Те структуры сосудистые, которые сшивались такого диаметра, что без микроскопа выполнить данную операцию невозможно. Те, к примеру, сосуды, которые мы сшиваем при трансплантации почки, толщина нитки, как волос человеческий, в данной же ситуации это нитки, которые в 2-3 раза тоньше. Диаметр артерии вен был 1,5 миллиметра, 2 миллиметра, миллиметр. Очень тонкие структуры, которые простым глазом увидеть невозможно и допускать ошибку невозможно. Сразу нарушится кровоснабжение пересаженная конечность. Масса проводов, которые нужно сшить, восстановить полностью кровоснабжение, приток крови, отток крови, нервы, которые будут потом позволять чувствовать эту конечность, костные структуры, которые нужно было соединить специальными титановыми пластинами, сухожилия, которые надо было сшить. Это масса структур, которая должна быть соединена, как у здоровой руки.
3: Аслан Балкаров, зав. Отделением института имени Склифосовского. На правой руке, где у пациента сохранились два родных пальца, были пересажены еще два. Чувствительность новой конечности постепенно возвращается. К концу года, по прогнозам врачей, тактильность появится и в левой руке, где полностью кисть другого человека. Но уже сейчас Роман способен брать крупные предметы в руки. Как проходит отбор участников для таких уникальных операций? Что нужно, чтобы они стали массовыми в России? Слушайте в специальном репортаже на Business FM в предстоящие выходные.
6: Реклама. Реклама на Business FM в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова, 28.
15: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 19 по 23 мая. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
6: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40. Пока звучит этот текст, в небо поднимутся 400 самолетов. Успеть за 10 секунд на Business FM. FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. компании и корпорации.
16: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
16: Wildberries планирует запустить в своем мобильном приложении витрину для покупки цифровых финансовых активов, сообщил председатель правления ВБ-банка и глава финтеха РВБ Георгий Горшков. Открытие сервиса планируется летом. Начать инвестировать в ЦФА через Wildberries можно от 10 тысяч рублей. ЦФА во многом похожи на облигации, но они работают на более гибкой цифровой инфраструктуре. Рынок ЦФА регулируется отдельным законом. Надзор за деятельностью его участников осуществляет Банк России. Биофармацевтическая компания «Петровакс-Фарм» намерена расширять мощности предприятия в Подольске, сообщил Интерфаксу ее президент Михаил Циферов. Сейчас мощности позволяют выпускать более 160 миллионов доз иммунобиологических и готовых лекарственных препаратов в год. Главный источник финансирования программы развития – прибыль компании, отметил Циферов. Американская Херши вернет оригинальные рецептуры продукции Hershey's и Reese's в следующем году. Решение было принято после критики со стороны внука основателя бренда Reese's, который обвинил компанию в изменении рецептур культовых сладостей. Об этом пишет Shoppers. После рекордного роста цен на какао-бобы в 2024 году производители начали экономить. Сейчас ситуация изменилась. За прошедшие два года фьючерсы на какао упали почти на 70%. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Хоккеисты «Локомотива» во второй раз стали обладателями Кубка Гагарина. В шестом матче финальной серии ярославцы в Казани обыграли Акбар со счетом 3-2. Общий счет противостояния 4-2 в пользу «Лока». Итоги сезона КХЛ подводит спортивный обозреватель «Бизнес FM».
6: Спорт с Григорием Гуреевым.
17: Этот матч в Казани надолго войдет в историю. Настоящая драма. Борьба до конца, но победил сильнейший. Ярославский «Локомотив» стал самой волевой командой нынешнего плей-офф КХЛ. Так получилось, что единственная серия, в которой борьба шла до последнего, седьмого матча, в этом сезоне прошла с участием «Лока». Это был полуфинал с «Авангардом», который, по сути, и определил чемпиона. Ярославцы тогда уступали в серии со счетом 1-3, но сумели не просто отыграться и вырвать победу. «Локомотив» сравнивал счет на последних секундах, переводил игру в овертайм и дожимал. Акбарс же, который был нестабилен в начале сезона, в полуфинале с одним из главных фаворитов, магнитогорским «Металлургом», серьезных проблем все же не испытал. Общий счет в серии 4-1. И вот к финалу «Лока» подошел в статусе борца, а казанцы окрепшими и сильно прибавившими. Многие ожидали и в решающих поединках максимума. Соперники поначалу ожидания оправдывали и побеждали по очереди. Злые языки в стане болельщиков и вовсе начали поговаривать, что команды заранее решили довести все до седьмого матча. Возможно, неосознанно, без каких-либо договоренностей, но тем не менее. Ну а что, зрители ходят на арены, билеты продаются, касса пополняется, а поскольку игры проходят по очереди в обоих городах, то и Казань, и Ярославль не остаются в накладе. Предание свежо, но вот после пятой игры счет стал 3-2 в пользу «Лока», а в Казани ярославцы в шестой встрече сняли все вопросы. По сути, многое решилось в первом периоде. Егор Сурин сделал дубль, а хозяева первый бросок створ нанесли лишь на 12-й минуте. После перерыва Акбарс пытался перевернуть ход событий и выглядел очень долго опаснее «Локомотива». Несколько раз имел численное преимущество, но так и не забил. В третьем периоде ярославцы предсказуемо сыграли на контратаках, в одной из которых Максим Шаунов сделал счет 3-0. И вот тут-то началось самое интересное. За 6 минут до конца Анвар Гатиятулин максимально идет ва-банк, меняет вратаря на 6-го полевого игрока. Никита Лямкин сначала делает счет 3-1, а затем забивает и гол-близнец с дальним ударом. И вот, за 2 минуты 52 секунды до конца уже счет 3-2, а дальше может быть все что угодно. Акбар заведен, родные трибуны, психологическое преимущество. Но «Локомотив», который, к слову, играл в своем третьем финале КХЛ подряд, выстоял. И в очередной раз доказал свои амбиции победителя. Доказал, что дело не в тренере. Игорь Никитин покинул клуб после чемпионского сезона, но основной костяк сохранился. Даже Александр Радулов не уехал. И хоккеисты сделали свое дело. Впрочем, с новым тренером «Лока» все-таки повезло. Канадец Боб Харт, хорошо знакомый болельщикам в России, уже брал кубок Гагарина с «Авангардом». «Почему бы не повторить», — подумал он, — и своей цели добился. В целом, сезон немного удивил. Провалила плей-офф московская «Динамо», вылетев в первом раунде без единой победы. Большего ожидали болельщики и от СКА, и от ЦСКА. Теперь Игорю Ларионову и его тезке Никитину предстоит реабилитация в следующем сезоне. Ну, а Ярославль вновь в статусе хоккейной столицы. Григорий Гуреев, «Бизнес-ФМ».
3: Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев был признан самым ценным игроком плей-офф, а главный тренер Боб Хартли сразу после окончания финала заявил об уходе из ярославского клуба. «Локо» сравнялся по количеству побед в Кубке Гагарина с петербургским «СКА» и московским «Динамо» команд по 2 трофея. «Акбарс», хоть и проиграл финал, все еще лидирует по этому показателю. Вместе с «ЦСКА» и «Металлургом» эти клубы имеют на один кубок больше. Банкротами с начала года стали 154 тысячи россиян. Из них 137,5 тысяч получили этот статус через суд. Рост 14% год к году, подсчитал Федресурс. При этом число банкротств ИП увеличилось на 30%. Требования к должникам предъявляют в основном банки, а также коллекторы и ФНС. Из поколений чаще всего банкротятся миллениалы, почти половина от общей цифры. В большинстве случаев граждане освобождаются от непогашенных долгов. Но в первом квартале текущего года суды отказали в этом более чем 2000 банкротов. Это 2% дел. Еще одна тенденция – рост популярности процедур реструктуризации долгов, то есть выплат в рассрочку. О чем все это может говорить, мнение гендиректора аудиторской группы 2К Тамары Касьяновой.
18: Есть уже случаи, которые два раза банкротились, и есть случаи, когда люди прошли уже третью процедуру банкротства, когда мы понимаем, что между ними должно быть как минимум 5 лет. Во-вторых, то, что некоторые люди обращаются к посредникам, которые обещают выполнить всю процедуру под ключ за них полностью, и это приводит к тому, что иногда должники не полностью раскрывают информацию о себе, что у них есть еще дополнительная подработка, есть другие источники доходов. Безусловно, в этих случаях суды все-таки приходят к необходимости реструктуризации долгов. С этим соглашаются в том числе и банки, потому что им важно хоть какую-то сумму вернуть, и в данном случае они готовы двигаться по рассрочке, тем более в тех случаях, когда человек работоспособен, либо у него есть активы. И банки все-таки ужесточают в этом плане требования.
3: Тамара Касьянова, гендиректор 2К. За весь период существования процедуры банкротства через нее прошли более 2 миллионов граждан, при этом 7,5 тысяч человек два и более раза. По данным Центробанка, общий объем кредитов и займов россиян к началу этого года впервые достиг 45 триллионов рублей. Кредитный портфель физлиц по итогам первого квартала этого года стал рекордным, почти 37,5 триллионов. Российский рынок акций завершил торги ростом. Индекс Мосбиржи вырос на 1%, индекс РТС на 1,2%. Инвесторы оценивали отчетность ВК, решение «Газпрома» отказаться от дивидендов и заявление Дональда Трампа по Ирану и Армузскому проливу. Биржевые итоги дня подвел обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
19: Российский рынок акций вырос по итогам торговой сессии четверга. Индекс Московской биржи поднялся примерно на процент, закрытие 2664 пункта, но при этом российский рынок акций остается в привычном уже коридоре 2600 пунктов, нижняя граница 2700 пунктов, верхняя граница, так что в целом мало что меняется. Консолидировался в четверг и российский рубль после падения, ну, достаточно закономерного технического снижения, технической коррекции среды. Таким образом, китайский юань на закрытии 10 рублей 44 копейки и китайская валюта снизилась примерно на 3 копейки. Доллар США оставался преимущественно чуть выше 71 рубля, как и на международном валютном рынке, так и по однодневному фьючерсному контракту. Ну и цены на нефть уже вечером в четверг вернулись на уровне закрытия предыдущей торговой сессии. Все это случилось после очередных заявлений американского президента Дональда Трампа. Он повторил мантру последних дней, я бы так, наверное, сказал, то, что вооруженный конфликт между Израилем и США и Ираном очень-очень скоро завершится. А когда он закончится, сказал Трамп, цены на бензин упадут до уровня ниже прежнего. Ну и также подчеркнул президент США, что требует от Ирана открытия Армузского пролива для свободного судоходства с отказом от взимания платы за проход по этой водной артерии, а также передачи иранских запасов урана для их последующего уничтожения.
3: Это был биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. На связи
20: Телетайп – это один из потомков телеграфного аппарата. По сути, электромеханическая печатная машинка, которая передает текст между двумя абонентами. Прообразов у телетайпа, или как его называли в начале, телепринтера, было множество. Но в 1930 году американская компания Teletype Corporation создала ставший самым распространенным аппарат. Прежде всего, новинку оценили финансисты, которые смогли оперативно получать биржевые сводки. До 70-х годов прошлого века телетайп использовался в качестве чрезвычайной линии связи между главами СССР и США. Банки работали с телетайпом до начала 2000-х, пока этот вид связи не оказался вытеснен интернетом. Сегодня некоторые модели смартфонов снабжены опцией телетайпа, которая помогает людям с полной или частичной потерей слуха переводить звук в текст.
21: На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
22: На этой неделе смотрим на доходы в IT от первых лиц до стартовых позиций. Сегодня о джуниор-специалистах или джунах. С канарейками на шахте их сравнивает отчет Стэнфордской лаборатории по исследованию цифровой экономики. Старинные шахтеры брали в забой клетку с канарейкой как маркер уровня угарных газов. Когда канарейке плохо, всем пора спасаться. По данным Хабар Карьеры, медианная зарплата джунов в России порядка 100 тысяч рублей. По оценкам Суперджоб, начинающие IT-специалисты получают в Москве до 150 тысяч. Цифры, которые продолжают привлекать в отрасль массы молодых соискателей, но число вакансий для них снижается. По данным HeadHunter, за прошлый год количество резюме на одну позицию выросло в два раза. Аналогичную картину наблюдают по всему миру. По данным популярного среди разработчиков портала Stack Overflow, если спрос на специалистов старше 35 лет остается стабильным, занятость среди выпускников снижается. Основная причина – искусственный интеллект. Он берет на себя рутинные задачи, на которых раньше оттачивали навыки молодые специалисты. Тем не менее, джуны, пусть не в таком количестве, как раньше, по-прежнему нужны рынку. Кадровики говорят, что продолжают нанимать выпускников, но уже не для решения текущих задач, а как кадровый резерв. Если сегодня не взять на работу джуна, через 3-4 года некому будет занять средние и старшие позиции. Более тонкая причина – поколенческий сдвиг. Наниматели ждут, что вместе с поколением, воспитанным искусственным интеллектом, в компанию придет новая культура производства, но для этого бизнесу необходимо пересмотреть систему наставничества и развития кадров. Карьера в IT стала более сложной, но для амбициозных молодых людей, готовых много работать и быстро учиться, двери по-прежнему открыты.
21: Сумма технологий на Бизнес FM.
23: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
21: Бизнес FM. Новости. Коротко.
24: Москва 658, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Силы ПВО сбили 7 беспилотников на подлете к Москве. Об этом в своем канале в мессенджере Макс сообщил Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, отметил мэр. В Росавиации сообщили о снятии ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковске. В Ярославле возобновили прерванные за атаки беспилотников движения в сторону Москвы, о чем сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Госдепартамент США одобрил продажу Украине оборудования для поддержания работоспособности ракетного комплекса «Хоук» на сумму около 108 миллионов долларов. В сообщении Госдепа Украина названа страной-партнером, а про сделку сказано, что она будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов и не окажет негативного влияния на уровень боеготовности США. Компания SpaceX отменила первый тестовый полет новой версии Starship. В ходе полета планировалось протестировать новое поколение аппаратов корабля и ракетоносителя Super Heavy с усовершенствованной версией двигателей. Ракета должна была набрать высоту, провести отделение ступеней и приводниться в Мексиканском заливе. Планировалось, что Starship в космосе совершит маневры для проверки частей корабля на предельную нагрузку. Илон Маск заявил, что неудача с пуском новой версии Starship задержит планы компании SpaceX по проведению испытаний не более чем на месяц. Русской Православной Церкви допустили использование искусственного интеллекта для разъяснения Библии. Об этом ТАСС рассказал епископ Переяславский и угличский феоктист. Он отметил, что нейросети нужно задавать вопросы с анализом и указанием источников. По его словам, при подобном запросе искусственный интеллект способен выдавать цитаты и материалы, связанные со святоотеческим наследием. При этом полученную информацию, по словам феоктиста, можно перепроверить. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 7 утра в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Нищета, не обижайтесь, но никто не сел. В соцсети облетело видео наследника крупной компании после того, как он устроил в Нижнем Новгороде пьяное ДТП. Будут ли теперь проблемы, когда молодой человек стал известен на всю страну? Казахстан имеет отношение к решению суда в Астане по спору «Газпрома» и «Нафтогаза Украины», заявил замминистра юстиции Казахстана Ваисов. «Газпром» имеет право обратиться с заявлением об отмене данного решения. Что это за суд, который разрешил «Нафтогазу» взыскать с «Газпрома» активы почти на 1,5 миллиарда долларов? Американцы относятся к индустрии искусственного интеллекта все хуже и хуже. Жители США обеспокоены тем, что ИИ отбирает рабочие места, оказывает негативное влияние на детскую психику. Кроме того, потребляет слишком много электричества, из-за чего цены для потребителя тоже растут. Все подробности в нашем эфире. Нищету ему не простят. Нижегородские журналисты считают, что представителю местной золотой молодежи, устроившему скандальное ДТП, придется изменить образ жизни. Хотя бы на какое-то время. Правда, в своих прогнозах они не уверены. На этой неделе в Нижнем Новгороде произошла авария. Пострадавших, по счастью, нет. Но поведение виновника ДТП привело к тому, что новость дошла до федеральных СМИ. Подробнее Иван Медведев.
1: В сеть попало видео. Роскошный желтый кабриолет Mercedes SL не вписывается в поворот, вылетает на встречную полосу и врезается в автомобиль Kia, который впоследствии задевает Nissan. Mercedes же останавливается, только влетев в бордюр. Далее фото. Улыбающийся виновник ДТП, 21-летний Сергей Корнилов, позирует, лежа на капоте Мерседеса с оторванным колесом. Следующий кадр – этот же улыбающийся молодой человек в автомобиле ГАИ. И сообщение СМИ о том, что в момент ДТП Корнилов был пьян, от освидетельствования отказался и дальше поехал по ресторанам. А потом уже сам Корнилов выкладывает видео.
2: Нищета, не обижайтесь, пожалуйста, на то, что вы не можете себе позволить такую машину. Все прекрасно, все хорошо, спасибо. Никто не сел, никто не ответственен. Россия же.
1: Сергей Корнилов-младший, сын покойного основателя группы компаний «Луидор» Сергея Корнилова. Компания – один из крупнейших в России производителей спецтехники и автобусов малого класса на шасси ГАЗ, КАМАЗ и УАЗ. Корнилов-старший скончался в 2024 году. Официально причина смерти не называлась. Одни СМИ писали о продолжительной болезни, другие – о том, что он погиб во время отдыха в Турции. Информации о том, что Корнилов-младший занял место отца в бизнесе, нигде нет. Чем именно он занимается, неизвестно. И до этого скандала в поле зрения журналистов Корнилов-младший не попадал. Но поведение Корнилова после ДТП вызвало в регионе большой резонанс. И в соцсетях нижегородцы требуют призвать его к ответственности, продолжает нижегородский журналист Михаил Бельдягин.
4: Я думаю, что сейчас общественность будет следить за наказанием, которое понесет этот парень. Я думаю, последствия для него будут не очень хорошие. За руль он вряд ли когда-то сядет. Нет, он наверняка сядет, но к нему будет пристальное внимание со стороны не только правоохранительных органов, но и общественности. Даже, я бы сказал, сначала общественности, а уже затем правоохранительных органов.
1: А по букве закона все, что сказал юный нарушитель спокойствия нижегородцев, правда. Нет пострадавших, нет и серьезной ответственности. В том числе и за форму подачи этих тезисов, говорит адвокат Александр Забейда.
5: Унижение достоинства группы лиц по признаку принадлежности к малоимущим слоям населения. Такой состав преступлений действительно существует в Уголовном кодексе, но для его применения необходима административная преюдиция. То есть необходимо быть ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичные деяния. Если этого нет, то и состава уголовного преступления тоже нет.
1: Экстремистских статей за Корниловым по имеющимся данным не значится. Всего лишь 161 административный протокол за нарушение ПДД за последние полтора года. Но это, что называется, на скорость не влияет. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: В управлении ГИБДД по региону сообщили, что 21-летний виновник ДТП в центре Нижнего Новгорода за год собрал 161 штраф на 720 тысяч рублей. Более 50 из них за неуплату ранее наложенных штрафов. Казахстан не имеет отношения к решению суда в Астане по спору «Газпрома» и «Нафтогаза Украины», сообщил «Интерфаксу» замминистра юстиции Казахстана Даниэль Ваисов. По его словам, суд Международного финансового центра «Астана» не является государственным органом и частью судебной системы Республики Казахстан, и «Газпром» имеет полное право обратиться с заявлением об отмене данного решения. О том, что суд в Казахстане разрешил «Нафтогазу» взыскать с «Газпрома» активы в стране на 1,4 миллиарда долларов, заявил ранее глава правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий. Спор между «Нафтогазом» и «Газпромом» возник из-за уже недействующего контракта на транзит российского газа через Украину. После начала спецоперации в Киеве заявили, что российская компания перестала оплачивать услуги по договору. «Нафтогаз» обратился в Международный арбитражный суд в Швейцарии. Год назад тот обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 1,4 миллиарда долларов задолженности, процентов и судебных расходов. После этого «Нафтогаз» начал добиваться исполнения решения в других странах. Но решение суда в Астане, скорее всего, не будет иметь никаких реальных последствий, продолжает ведущий эксперт финансового университета и фонда нации энергобезопасности Игорь Юшков.
7: «Нафтогаз» и обратился в подобный некий арбитражный орган в Казахстане, потому что это неофициальный орган судебной власти Казахстана, и что, мол, они не будут учитывать риск ухудшения отношений России и Казахстана по данному решению. Что, в общем-то, и вышло. Непонятная такая юрисдикция, которая не руководствуется законодательством непосредственно самого Казахстана, ориентируется исключительно на свои внутренние документы. Вот они и признали некую правоту европейского арбитража. Но для того, чтобы арестовать имущество «Газпрома» в Казахстане и передать право собственности на это имущество в Казахстане от «Газпрома» к «Нафтогазу», нужно, чтобы решение было утверждено именно судами самого Казахстана. А этого сейчас нет. Если бы вдруг казахские суды приняли такое решение и стали бы передавать право собственности, то, конечно, речь бы зашла о том, что арестовывался бы транзитный газ, который идет через Казахстан в Узбекистан. И вот это было бы очень негативно для российско-казахских отношений, потому что тогда, во-первых, «Газпром» остановил бы транзит, и это бы повлияло на весь регион. И тогда в ответ Россия бы, наверное, прекратила бы транзит казахской нефти, а там львиная доля экспортируется именно через Россию и по системе КТК, и просто по системе транснефти Казахстан бы в ответ прекратил поставку российской нефти в Китай транзитом через свою территорию. Это негатив и для России, и для Казахстана. Поэтому очень правильно, что Казахстан стал пояснять, в чем тут дело, что как государство он никакого отношения к подобным решениям не имеет, что это какая-то непонятная контора согласовала, одобрила некое решение европейского арбитража. Поэтому тут, может быть, и Казахстану надо провести некую проверку, кто так сильно подставляет национальные интересы под удар.
0: Игорь Юшков, Фонд национальной энергобезопасности и финансовый университет. Сам «Газпром» решение арбитражного суда в Астане по иску «Нафтогаза Украины» не комментировал. Американцы все хуже и хуже относятся к индустрии искусственного интеллекта, пишут рейтеры Wall Street Journal. Жители в США обеспокоены тем, что ИИ отбирает рабочие места, оказывает негативное влияние на детскую психику, а из-за обилия центров обработки данных растут цены на электроэнергию, продолжит Валерий Убадоев.
8: Основная смена тренда сейчас у американской молодежи. В прошлом году они относились к искусственному интеллекту гораздо более позитивно. Но теперь, как пишет Рейтер, тех, кого бурное развитие этой технологии пугает или даже раздражает, стало гораздо больше. Например, число раздраженных год к году выросло почти на 10%, а вот тех, кто выражает энтузиазм, стало меньше – на 14%. Особенно знаковым стало выступление бывшего гендиректора Google Эрика Шмидта перед выпускниками Университета штата Аризона. Он заявил, что влияние искусственного интеллекта будет огромным и затронет каждую профессию и каждого человека. Всю эту речь американские выпускники встретили неодобрительными возгласами.
9: I can hear you. There is a fear.
8: Шмидт сказал, что страх американской молодежи обоснован и рационален. Действительно, компании в США повально сокращают персонал, объясняя это ИИ-оптимизацией. Но, по словам Шмидта, ИИ – это что-то неизбежное, и к нему надо адаптироваться. Wall Street Journal же пишет, что общественное недовольство начало даже превращаться в политическую проблему. В американских провинциях избиратели голосуют и добиваются отставки тех политиков, кто одобряет строительство дата-центров. Недовольство можно разделить, условно, на три направления, говорит основатель рекламного и продюсерского агентства Purple Door Алексей Пак.
10: В свое время интернет тоже саботировали, а теперь мы без него жизнь представить не можем. Здесь то же самое. Два типа возмущений. Первое – это просто наличие искусственного интеллекта, что он там всех заменяет и портит экологию. Второй момент – это когда люди, наоборот, очень любят пользоваться искусственным интеллектом, но очень сильно переживают за то, что стоимость растет, и это становится уже не так эффективно, как изначально все предполагали. И, наверное, вот такое вот что-то среднее между ними – это люди, которые любят искусственный интеллект, но при этом не очень любят, когда его пихают везде, потому что встают вопросы очень большие с безопасностью данных.
8: Искусственный интеллект при этом надоел не только американской молодежи. Просто она сильнее всех поменяла свое мнение. Представители более старших поколений и раньше не питали особых надежд и теплых чувств по отношению к этой технологии. А инвесторы все так же опасаются, что ИИ пузырь, раздутый инвестициями в отраслевые компании, когда-нибудь лопнет. Отдельный вопрос – влияние ИИ на психику. Родители в Штатах обеспокоены тем, что дети проводят слишком много времени с чат-ботами. Продолжается основатель и SEO университета ZeroCoder Кирилл Пшинник.
11: Проблема не в том, что люди против прогресса или как-то саботируют прогресс, а в том, что искусственный интеллект очень быстро пришел в самые чувствительные сферы – работа, дети, личные данные. В США это особенно заметно, потому что там и индустрия уже напрямую влияет на жизнь людей. Поэтому тут действительно нужны какие-то правила, ограничения или, по крайней мере, работа с детьми и объяснение, что такое искусственный интеллект и как с ним работать. Я думаю, что недовольство в ближайшее время будет только расти, но в долгую оно на самом деле сгладится, если люди увидят от ИИ понятную пользу для себя, а не только выгоду для крупных технологических компаний.
8: В отрасли же по-прежнему настаивают, что ИИ – это новая промышленная революция. Но, как пишет журнал Fortune, резкого роста производительности от внедрения этой технологии все еще не видно. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Business FM.
23: Реклама. День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
12: Реклама на Business FM в Казани.
13: Иногда лучший отдых – это время для себя. Геокурорт Янгантау приглашает восстановить силы среди природы геопарка. С 1 апреля по 31 мая акция на путевки от 10 дней от 6300 рублей в сутки. Комфортное проживание, оздоровительные программы и чистый горный воздух. Открой мир, живущий в тебе. Телефон для бронирования. +7 347 283 08. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
23: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-04-80-54.
14: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова 28.
25: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
26: Стоит 15 лет за решеткой. Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на Business FM.
23: В эфире радио не на словах, а на деле. Бизнес FM Казань.
27: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Турция на 5 дней на двоих за 40 тысяч. Очередной кликбейт, разлетевшийся по соцсетям. Многие телеграм-каналы выложили видео, на котором такие цены действительно зафиксированы, но мало кто удосужился объяснить, что это скорее исключение, чем актуальная картина. Просто кликбейт дает больше трафика, чем разбор ситуации. А разбор у Ивана Медведева.
6: Просмотры в телеграм-каналах набирает видео, на котором, предположительно, турагент скроллит на мониторе ноутбука предложение агрегатора с турами по цене в районе 40 тысяч рублей. Голос за кадром при этом говорит.
15: Ребят, я всегда топлю за то, что я терпеть не могу горящие туры, но я вас умоляю, просто посмотрите на эти цены. Это на двоих. Я даже не смотрю на качество отеля сейчас, я просто смотрю на цены. Это на двоих с перелетом на 5 ночей, можно сделать и 6, и 7 ночей. По факту это стоимость авиабилетов, а сюда включен еще трансфер и страховка.
6: Выбрав случай случайный отель из этой подборки, мы проверили цену. Не 40, а 62 тысячи, и трансфер при этом не включен. Но и эта сумма кажется нереалистично маленькой. Эксперты признают, прямо сейчас цены на отдых в Турции действительно весьма привлекательны. Крепкий рубль, море пока не прогрелось, каникулы не начались. А еще до и после праздников авиакомпании часто снижают цены на билеты, потому что в одну сторону самолеты летят полупустыми. В этом году картину Турции подпортили европейцы, которые из-за ближневосточного конфликта побоялись лететь вообще куда-либо за пределы ЕС, говорит основатель onlinetour.ru Андрей Бородин.
16: Мне показывали ательеры турецкие, что у них в марте европейские клиенты показали график, что аннуляции были не только по Катару, Арабским Эмиратам и странам Ближнего Востока, но и почему-то европейцы испугались Турции. Хотя Турция далеко, турецкие ательеры не досчитались частично.

0: себестоимость билета с учетом количества летных часов до той же Турции сейчас находится на уровне цифры близкой к 40 тысячам, то на двоих, наверное, можно. Но вопрос, что это, возможно, какое-то там последние горящие места в самый-самый экономичный отель, и это такая фортуна. Может повезти, может нет.
1: Но заголовки о том, что благодаря курсу доллара цены вернулись к уровню 2020 года, продаются лучше. Только в одном крупном телеграм-канале у новости больше миллиона просмотров за день. Лайков и сердечек около 1500 и меньше 100 пальцев вниз. И непонятно, о ком эта картина говорит больше. О тех, кто сегодня делает новости, или о тех, кто их читает. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
2: Компании и корпорации.
3: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: В студии Елена Новгородцева. В эфире новости компании и корпораций. Зарплаты специалистов по подбору персонала выросли почти в 1,5 раза, пишет «Коммерсант». Средние зарплатные предложения для рекрутеров в России с января по апрель нынешнего года поднялись на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли более 86,5 тысяч рублей в месяц. Рост связан с усилением конкуренции за персонал и увеличением нагрузки на специалистов по подбору кадров. Аналитика компании по подбору персонала учитывает вакансии для рекрутеров с опытом работы от 1 до 3 лет. Так, на итоговый уровень дохода влияют количество закрытых вакансий, система премирования и специализация подбора. Самый высокий рост зарплатных предложений для рекрутеров зафиксирован в Ульяновской области на 65% до 80 тысяч рублей в месяц. В Астраханской области показатель вырос на 63% почти до 100 тысяч рублей, а в Тюменской области на 56% до 65 тысяч рублей. На фоне роста объемов найма работодатели все активнее внедряют инструменты автоматизации подбора персонала, включая чат-боты, голосовых помощников и автоматические системы коммуникации с кандидатами. В результате меняются и требования к самим HR-специалистам. Компания все чаще ожидает от рекрутеров навыков работы с ИИ-инструментами, аналитикой и цифровыми системами подбора персонала. Почти половина россиян готовы завести персонального ИИ-агента, цифрового помощника на основе искусственного интеллекта, который знает распорядок жизни, анализирует данные и помогает принимать решения. Таковы результаты опроса ВТБ, проведенного банком в преддверии конференции «Цифровая индустрия промышленной России» ЦИПР. Цифровой помощник воспринимается как инструмент продуктивности, а не развлечения. Участники опроса в первую очередь хотели бы использовать личных ИИ-агентов для помощи с рабочими задачами, обучения и развития навыков, планирования дня, автоматизации бытовых задач, например, покупок, контроля привычек и рекомендаций по здоровью. Для создания личных ИИ-агентов требуется сообщить им большой объем информации о личной жизни и рабочей сфере. В основном россияне готовы предоставить ИИ-агенту доступ к истории поиска и активности в интернете, геолокации, медицинским данным, биографии, финансовой информации, личным фотам и видеоархивам, личной переписке. Совсем не готовы делиться какой-либо информацией о себе – 27% россиян. Регулярно обновлять эту информацию готовы – 41% опрошенных. Опрос банком ВТБ ПАО был проведен в апреле нынешнего года. В нем приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет, которые проживают в городах с населением свыше 100 тысяч человек. Это были новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Бизнес FM Казань.
3: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Красота требует оптимизации. В России растет число парикмахерских и салонов красоты, пишет Forbes. Впрочем, аналитики указывают, бизнес мельчает, компаний становится меньше, а индивидуальных предпринимателей больше. Идет ли речь о том, что действительно открываются новые точки? Об этом Наталья Шашина.
5: На первый квартал этого года салонов и парикмахерских было зарегистрировано почти на 9% больше, чем год назад. Это подсчитали аналитики «Контур Фокус», пишет Forbes. Цифры удивляют. На фоне того, что в конце прошлого года, накануне налоговых изменений, многие предприниматели выставляли салоны на продажу. Кстати, и сейчас Авито показывает несколько сотен объявлений в Москве. От студии с двумя кушетками за 150 тысяч рублей и подписью «По цене iPhone 17 Pro» до премиальных салонов за несколько миллионов. Возможно, рост новых точек происходит только на бумаге, считает основатель сети «Имидж Лаборатории Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
6: Рост, который здесь показан по количеству ИП, связан с дроблением, как мы не хотели. Никогда индустрия, сфера услуг, куда входит бьюти,

0: не была высокомаржинальной. Мы умещались в рамках 20% рентабельности. Никогда не больше. Налоговая нагрузка сократила прибыль всех в два раза, которой так не было. Не только нет ни у кого опыта ведения бизнеса на больших скоростях в кризис, но и в том числе нет вообще никакого понимания, как работать с НДС, а это новая нагрузка, найм бухгалтеров. Для 70% индустрии непонятно, как это делать. Поэтому самое простое, что стали делать, первое – это закрывать старые ИП, открывать новые. И второе – у кого большие залы, маникюр, волосы, солярии, теперь каждые услуги, теперь это отдельное ИП.
1: В первом квартале этого года число ликвидаций практически сравнялось с числом новых открытий. Как рассказывают участники рынка, некоторые мастера, которые пробовали себя в роли управленцев и набирали команду, ушли обратно в свободное плавание. Работают на себя на дому. Однако владелец сети салонов красоты Just Beauty Studio Маргарита Парчевская видит и другой процесс. Специалисты, которые ушли работать на дом, столкнулись с жесткой конкуренцией за клиентов, боятся принимать переводы, опасаясь, что на них обратит внимание ФНС. И теперь приходят устраиваться в салоны, делится наблюдениями Парчевская.
2: Раньше специалисты по массажу, по косметологии, мастера маникюра уходили на дом работать. И сейчас столкнулись с такими проблемами, что уже не могут получать безналичный расчет, перевод на карту. И столкнулись с тем, что за клиента надо бороться. На постоянных клиентах ты не выживешь. Сейчас картина такова, что лично к нам приходит устраиваться очень много банкротов. Люди, которые свои возможности переоценили, столкнулись с бытовыми бизнес-проблемами, и которые сейчас идут в найм, потому что они поняли, что игра в малый бизнес не работает.
1: По данным Росстата, оборот российских салонов красоты и парикмахерских по итогам прошлого года вырос почти на 18%. Участники рынка говорят, что это может быть связано с повышением цен. Как на растущий ценник отреагировал спрос, рассказывает руководитель салона красоты «Тебе идет» в Твери Олеся Куприна.
3: Ценник мы подняли не намного, где-то процентов на 10-12%. Хотя поднимать надо было побольше, но город у нас небольшой, поэтому такого мы себе позволить не можем. То есть мы подняли немного. Но все равно есть люди, кто отвалились, но есть новые клиенты, которые нас нашли. Но там еще и ребрендинг был на русские названия. Может быть, это все в совокупности. Того, что женщины стали отказываться от услуг, такого я не замечаю. Максимум, может быть, кто-то ушел от маникюра с покрытием на гигиенический маникюр. Это все. А если человек красит волосы, у него есть седина, он в любом случае будет красить. Это все-таки женщины.
1: Впрочем, как наблюдает Игорь Стоянов, спрос все же изменился. Некоторые мужчины, приходившие на стрижку раз в 4 недели, теперь посещают мастера раз в 6 недель. Он уверен, в ближайшее время будет мода на длинные волосы и натуральный цвет. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
4: Знай меру.
5: Для слушателей старше 13 лет.
4: Лошадиная сила. Единица, введенная Джеймсом Ваттом для сравнения мощности его паровых машин с тягловыми лошадьми. Реальная мощность лошади при длительном усилии действительно равна одной лошадиной силе, а пиковая уже в 15 раз выше. В России для расчета транспортного налога лошадиную силу определяют как примерно 735,5 ватт. Знай меру. На Бизнес ФМ.
6: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимер, лазерная кератоктомия.
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: «Я налив». Жилой комплекс на берегу Волги.
6: «Да Винчи». Есть повод мечтать. «Да Винчи». Есть силы творить. «Да Винчи». Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10.
7: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
9: Деньги. Первые банки появились в Месопотамии примерно за 2-3 тысячи лет до нашей эры. Их роль выполняли храмы и дворцы местных правителей, предоставлявшие услуги по безопасному хранению товаров.
10: История денег на Business FM.
11: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
12: Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва. 87,5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: Москва 7:28. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. За минувшую ночь, по сообщению Минобороны, над 18 регионами России сбито 217 украинских беспилотников. 7 дронов, как сообщил Сергей Собянин, уничтожено на подлете к Москве. Ряд ВПЛА сбит над Ленинградской областью и Санкт-Петербургом. Ударами ФАБ в Долинке на Запорожье уничтожена крупная группировка операторов беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Посольство России в Молдавии объявило, что с 25 мая начинается прием документов на предоставление российского гражданства по упрощенной процедуре для жителей Приднестровья. Отмечается, что уже опубликован перечень необходимых документов. Согласно сообщению, после обнародования 15 мая соответствующего указа президента Путина в посольство поступило множество заявок. Опасные участки дорог в России планируют выявлять с использованием искусственного интеллекта. Это предусмотрено планом повышения безопасности движения, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. План мероприятий по реализации стратегии, направленной на повышение безопасности на дорогах до 2030 года и на перспективу до 2036, утвержден российским правительством, передает ТАСС. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Приготовиться ли Кубе? США предъявили уголовные претензии бывшему лидеру Раулю Кастро по событиям 30-летней давности. На этом фоне глава Госдепа Рубио заявил, что в США арестована сестра руководителя крупнейшего кубинского конгломерата ГАЭСа. И сделано это было после аннулирования ее грин-карты. К чему идет дело? Комментарий Георгия Бофта через минуту. Компании, которые работают в отрасли искусственного интеллекта в США, все чаще и все более активно ограничивают доступ россиян к своим продуктам. А выявить россиян становится возможно благодаря смене IP-адресов и различным банковским транзакциям. Можно ли обойти запреты? Ярославский «Локомотив» повторно стал обладателем Кубка Гагарина. Накануне в 6-м матче финальной серии ярославцы в Казани обыграли Акбар со счетом 3-2. И счет в противостоянии по матчам 4-2 в пользу «Локомотива». О том, как это было, подробности также в ближайшие минуты. Трамп приплыл за Раулем Кастро на авианосце. Президент США заявил, что эскалации по Кубе не будет, но одновременно отправил к берегам острова авианосную ударную группу во главе с атомным авианосцем «Нимитс». Еще ранее были предъявлены обвинения неформальному лидеру страны Раулю Кастро. В частности, США обвиняют 94-летнего политика в сговоре с целью убийства 4 человек, включая 3 американцев. Речь об инциденте 96 года, когда 4 участника организации «Братья во имя спасения», организованные мигрантами с Кубы в Майами, вылетели в рамках гуманитарной миссии. Кубинские истребители тогда сбили 2 самолета организации над международными водами. Что дальше, комментирует политолог Георгий Бофт.
3: По данным источников журнала «Политика», в Белом доме рассматривают как дипломатические, так и военные варианты действий в отношении Кубы, но сам Трамп пока не принял окончательного решения. С начала нынешнего года Куба живет под нарастающим давлением со стороны Вашингтона, который вел нефтяную блокаду острова, что привело к острейшему энергетическому кризису. Теперь предъявлены уголовные обвинения 94-летнему Раулю Кастро по событиям 30-летней давности, когда в том числе погибли 3 граждан США. Тогда же, в 96 году, Конгресс принял закон Хелмса-Бертона, значительно расширивший антикубинский санкционный режим. Однако уголовного преследования даже тогда не последовало. Теперь в Вашингтоне не стали изобретать велосипед и открыто используют венесуэльский шаблон. Захвату президента Николаса Мадуро тоже предшествовало федеральное обвинение, которое использовалось как юридическое обоснование для таких действий. Расчет также и на то, что дрогнут сами кубинцы. Но режим президента Диас-Канеля держится не потому, что является сверхпопулярным, а потому, что ему нет альтернативы, поскольку поскольку оппозиция внутри страны слаба и разобщена, а зарубежная оппозиция поддержкой кубинцев не пользуется. Куба сидит без топлива, больницы работают с перебоями, ежедневные отключения электричества даже в Гаване длятся по 22 часа, а в марте национальная энергосистема дважды обрушивалась полностью. И при этом правительство Диас-Канеля не только не пало, но и на содержательные переговоры с Америкой не пошло. Нынешние обвинения против Рауля Кастро стали таким образом сигналом, что США намерены дожать вопрос. Сказывается и внутриамериканский фактор. Кубинская диаспора во Флориде и Нью-Джерси исторически поддерживает жесткий курс в отношении Гаваны, и Трамп никогда не упускал возможности сыграть на этой аудитории, что может пригодиться на промежуточных выборах в ноябре. В начале мая президент США подписал указ, расширивший санкции против военно-промышленного конгломерата ГСА, контролирующего значительную часть кубинской экономики. Под удар попали также горнодобывающие и финансовые секторы. Правда, в мае директор ЦРУ Рэдклифф лично посетил Гавану, и этот шаг многими был расценен как свидетельство неких кулуарных переговоров. Но публичных свидетельств тому нет. Что дальше? Дальше Трамп может продолжить тактику экономического удушения в надежде на внутреннюю дестабилизацию. Или же предпринять силовую или военную операцию, в том числе по венесуэльскому сценарию. При том, что осуществить его на Кубе явно будет намного сложнее. Американское общество в целом смотрит на потенциальную кубинскую авантюру Трампа с осторожностью. По данным опроса YouGov, в начале мая 64% американцев выступают против войны с Кубой, и лишь 15% ее поддерживают. К тому же, незаконченная толком война с Ираном уже снизила рейтинги Трампа до рекордно низких уровней, при том, что он-то шел на выборы под лозунгом «никаких войн». Теперь же он сам загнал себя грозной риторикой в ловушку, из которой трудно выйти без потери лица. Республиканцы при этом поддерживают жесткие меры против Кубы, даже военные действия. Но это пока они реально не начались и не привели к потерям среди американских военных. А учитывая, сколь мощную систему обороны Куба выстраивала десятилетиями, потери могут быть велики. Демократы и часть независимых занимают принципиально иную позицию, указывая, что сама нынешняя американская политика является причиной гуманитарного кризиса, и действовать надо не кнутом, а пряником, как минимум переговорами. Москва не является в этой ситуации сторонним наблюдателем, хотя ее возможности сильно ограничены. В феврале глава МИД Кубы Бруно Родригес провел в Москве переговоры с Лавровым и Путиным. Россия однозначно осудила американскую блокаду, а в марте отправила танкер нефти к острову. Трамп тогда сказал, что не имеет ничего против. 21 мая официальный представитель МИД России Майрия Захарова подтвердила полную солидарность с Кубой. МИД также назвал провокацией публикации американских СМИ о закупке Гаваны 300 дронов у России, якобы угрожающих США. В то же время, пока Москва воздерживается от регулярных поставок нефти острову, о военной поддержке речи вообще не идет. Баланс со стороны России может выглядеть примерно так. Она постарается делать ровно столько, чтобы режим не рухнул, и чтобы Вашингтон не думал, что Москва бросила союзника, но не настолько много, чтобы создать новый острый военный кризис в Карибском море.
2: Это был Георгий Бов, телеграм-канал «Бов знает». Но между тем глава Госдепа Марко Рубио сообщил, что в США арестована сестра руководителя кубинского конгломерата ГАЭС. Это было сделано после аннулирования ее грин-карты. По версии Рубио, она управляла активами в сфере недвижимости и проживала в штате Флорида, оказывая при этом поддержку кубинским властям. В США считают, что ГАЭС является едва ли не главным препятствием либерализации экономики Кубы, так как находится под прямым управлением революционных вооруженных сил Кубы и чуть ли не главный мега-конгломерат, которому принадлежат гостиницы в Гаване, курорты на побережье, банки, портовые склады, рыболовецкие суда, валютные магазины. Россиянам стало гораздо сложнее и дороже оплачивать доступ к американским AI-моделям. Об этом пишут различные телеграм-каналы, и наши собеседники эту информацию подтверждают. Официально в России американские модели не работают, но россияне обходили ограничения. Однако сейчас компании-разработчики начали активно отслеживать и блокировать аккаунты российских пользователей. Продолжит Валерий Убадоев.
4: Американские AI-модели в России официально не представлены, но селлеры создавали аккаунты через, например, Турцию и Казахстан, а затем перепродавали. Однако сейчас, как пишет телеграм-канал «База», у перекупщиков цены взлетели в несколько раз. В России айтишники и бизнес активно пользуются американскими AI-моделями, причем самыми продвинутыми, за которые нужно платить от $100 в месяц. Сейчас ChatGPT, Claude и Gemini — это не просто окно чата, а целая инфраструктура с AI-агентами, бизнес-процессами и обработкой документации. И всего этого американские компании разработчики лишают, блокируя аккаунт. Они стали гораздо тщательнее следить за возможной перепродажей. Частая смена IP-адреса, например, это следствие использования VPN, так как в России тот же ChatGPT не работает. Также отслеживается активность с разных устройств и банковские карты, с которых оплачивается подписка. Если что-то кажется подозрительным, то аккаунт блокируют. Возможно, усиление контроля со стороны ИИ компаний не случайно, считает гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
5: Гонка в сфере искусственного интеллекта уже, наверное, превращается в одну из ключевых гонок, как когда-то в конце 20 века была гонка космическая. И наверняка государство американское как-то подпихивает компанию OpenAI и других разработчиков систем искусственного интеллекта к тому, чтобы придавливать горлышко, по которому санкционный продукт течет в Россию. Ни одного российского продукта, способного делать код такого качества, да и в принципе код как ChatGPT и Claude от компании Anthropic, в России нет и в помине, к сожалению.
4: Сообщение о том, что американские ИИ-компании начали блокировать российских пользователей, появились еще в начале мая. Да и раньше на зарубежных форумах пользователи из США и других стран часто делились историями, как их забанили за покупку аккаунта у посредника. Такие перекупщики покупают совместную подписку на ChatGPT на 5 мест за условные $100 и перепродают эти места по отдельности за $25-30. Для пользователя цена ниже, а перекупщик на этом зарабатывает. Но сама компания, разработчик ИИ, по факту деньги теряет. Так что сейчас ситуация с блокировками обострилась. И как таковых способов обхода нет, говорит технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
6: Подписку, которая стоит $100 за $20, когда покупали огромные компании, перепродавали, там, подключали к своим аккаунтам, это начало давать обратную связь. Много пользователей, которые по факту нагружают ресурсы и не приносят прибыли. Соответственно, сейчас обхода как такового нет. Добросовестный продавец, так уже было лично у меня, это при оплате ждете один день, он возвращает эти деньги, потому что не смог подключиться как раз в эти моменты. Поэтому нужно смотреть в сторону либо российских развития, ну, насколько они актуальны, конечно, тут вопрос, либо все-таки готовиться платить от 100 до $200 с повышенными токенами.
4: Для пользования зарубежными ИИ-моделями практически единственный выход, как говорят эксперты, это найти добросовестного посредника, который оформит одну конкретную подписку на один конкретный аккаунт. Но это в разы дороже и сложнее. Так что сейчас вопрос конкурентоспособности отечественных моделей стоит крайне остро. Валерий Бадоев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
2: Хоккеисты «Локомотива» во второй раз стали обладателями Кубка Гагарина. В шестом матче финальной серии ярославцы в Казани обыграли «Акбар» со счетом 3-2. Общий счет противостояния 4-2 в пользу «Лука». Итоги сезона КХЛ подводит наш спортивный обозреватель.
0: Спорт с Григорием Гуреевым.
7: Этот матч в Казани надолго войдет в историю. Настоящая драма. Борьба до конца, но победил сильнейший. Ярославский «Локомотив» стал самой волевой командой нынешнего плей-офф КХЛ. Так получилось, что единственная серия, в которой борьба шла до последнего, седьмого матча, в этом сезоне прошла с участием «Лока». Это был полуфинал с «Авангардом», который, по сути, и определил чемпиона. Ярославцы тогда уступали в серии со счетом 1-3, но сумели не просто отыграться и вырвать победу. «Локомотив» сравнивал счет на последних секундах, переводил игру в овертайм и дожимал. Акбар же, который был нестабилен в начале сезона, в полуфинале с одним из главных фаворитов, магнитогорским «Металлургом», серьезных проблем все же не испытал. Общий счет в серии 4-1. И вот к финалу «Лока» подошел в статусе борца, а казанцы окрепшими и сильно прибавившими. Многие ожидали и в решающих поединках максимума. Соперники поначалу ожидания оправдывали и побеждали по очереди. Злые языки в стане болельщиков и вовсе начали поговаривать, что команды заранее решили довести все до седьмого матча. Возможно, неосознанно, без каких-либо договоренностей, но тем не менее. Ну а что, зрители ходят на арены, билеты продаются, касса пополняется, а поскольку игры проходят по очереди в обоих городах, то и Казань, и Ярославль не остаются в накладе. Предание свежо, но вот после пятой игры счет стал 3-2 в пользу «Лока», а в Казани ярославцы в шестой встрече сняли все вопросы. По сути, многое решилось в первом периоде. Егор Сурин сделал дубль, а хозяева первый бросок створ нанесли лишь на 12-й минуте. После перерыва Акбарс пытался перевернуть ход событий и выглядел очень долго опаснее «Локомотива». Несколько раз имел численное преимущество, но так и не забил. В третьем периоде ярославцы предсказуемо сыграли на контратаках, в одной из которых Максим Шаунов сделал счет 3-0. И вот тут-то началось самое интересное. За 6 минут до конца Анвар Гатиятулин максимально идет ва-банк, меняет вратаря на 6-го полевого игрока. Никита Лямкин сначала делает счет 3-1, а затем забивает и гол-близнец с дальним ударом. И вот, за 2 минуты 52 секунды до конца уже счет 3-2, а дальше может быть все что угодно, Акбар заведен, родные трибуны, психологическое преимущество. Но «Локомотив», который, к слову, играл в своем третьем финале КХЛ подряд, выстоял и в очередной раз доказал свои амбиции победителя. Доказал, что дело не в тренере. Игорь Никитин покинул клуб после чемпионского сезона, но основной костяк сохранился. Даже Александр Радулов не уехал. И хоккеисты сделали свое дело. Впрочем, с новым тренером Лока все-таки повезло. Канадец Боб Харти, хорошо знакомый болельщикам в России, уже брал кубок Гагарина с «Авангардом». «Почему бы не повторить», — подумал он, и своей цели добился. В целом, сезон немного удивил. Провалило плей-офф московская «Динамо», вылетев в первом раунде без единой победы. Большего ожидали болельщики и от СКА, и от ЦСКА. Теперь Игорю Ларионову и его тезке Никитину предстоит реабилитация в следующем сезоне. Ну, а Ярославль вновь в статусе хоккейной столицы. Григорий Гуреев, «Бизнес-ФМ».
2: Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев был признан самым ценным игроком плей-офф. Главный тренер Боб Хартли сразу после окончания финала заявил об уходе из ярославского клуба. Лока сравнялся по количеству побед в Кубке Гагарина с петербургским «СКА» и московским «Динамо». Команд по два трофея. Акбарс, хотя и проиграл финал, все еще лидирует по этому показателю. Вместе с ЦСКА и «Металлургом» эти клубы имеют на один кубок больше.
0: Реклама.
8: Реклама на «Бизнес-ФМ» в Казани.
9: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Более 13 лет ответственной работы. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон коммерческой службы «Бизнес-ФМ» в Казани 518-40-40.
12: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
11: Говорящие фамилии на Business FM.
13: Деньги. Первые банки появились в Месопотамии примерно за 2-3 тысячи лет до нашей эры. Их роль выполняли храмы и дворцы местных правителей, предоставлявшие услуги по безопасному хранению товаров.
11: История денег на Business FM.
0: Компании и корпорации.
14: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
11: Арбитраж.
14: Каменск-Уральский металлургический завод подал иск к дочке «Русала» на сумму около 5 миллиардов рублей, говорится в картотеке арбитражного суда Свердловской области. Подробности не раскрываются. Суд привлечет в качестве третьего лица Федеральную антимонопольную службу. Ранее ФАС выдавала «Русалу» предупреждение по поводу цен для отечественных потребителей алюминия.
11: Отчеты и планы.
14: Петровакс Фарм локализовала в Подольске производство препарата для терапии рака носоглотки, пищевода и легкого. Речь идет о лекарстве на основе камрелизумаба, права на который были приобретены 3 года назад у китайской фармкомпании. Препарат зарегистрирован в России в 2024 году. С мая он производится по полному циклу, включая синтез субстанции. План выпуска на этот год – 6 тысяч доз. И стартап «Антропик» рассчитывает увеличить выручку в этом квартале более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим. Ожидается, что это позволит ему впервые зафиксировать квартальную операционную прибыль, пишет The Wall Street Journal. По оценкам «Антропик», ее выручка в апреле-июне составит не менее 11 миллиардов долларов по сравнению с 5 миллиардами в предыдущем квартале. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Семь сорок восемь в российской столице. Чем вызван аномально крепкий курс рубля и ждать ли дальнейшего ослабления доллара? Как визит Владимира Путина в Китай повлиял на российский фондовый рынок? А об этом не только директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики F-брокер Александр Тимофеев.
15: Неделя российского рынка с Александром Тимофеевым. События недели.
16: Визит Владимира Путина в Китай. Как это повлияет на российский фондовый рынок? Визит скорректировал некоторые ожидания по китайскому треку, которые в моменте были, пожалуй, что слишком оптимистичными. Никаких мгновенных биржевых драйверов мы не увидели. Скорее, некое стратегическое закрепление связки из следующих элементов. Энергетика, юань, некоторая промышленная кооперация. Да, ключевой экономический ток он есть, и это политическое согласование рамок по силе Сибири-2. Более того, достижение новых целевых ориентиров по прокачке. Это неплохая новость для «Газпрома» как монополии и как части государственной силы, но вряд ли это хорошая новость для рынка. И более того, эта новость даже фактически не оказала никакого воздействия на котировки «Газпрома». Да, это снимает риски того, что Россия вообще не смогла бы пристроить газ вне внутреннего рынка или ЕС. Но до финальных контрактов и до того, как мы увидим некоторые тарифы, рынок все-таки будет продолжать дисконтировать китайский контракт. Никакого позитива по китайскому треку для российского рынка мы не увидим.
15: Валюта.
16: Курс доллара впервые за 3 года опускался ниже 70 рублей, и более того, рубль стал своеобразным лидером среди мировых валют по укреплению против доллара. В пользу рубля играл довольно редкий набор факторов. С одной стороны, никто не ожидал, что ситуация вокруг Ирана продлится так долго, и никто не ожидал, что Российская Федерация сможет заработать на этом некоторые сверхприбыли. Эти сверхприбыли, эти нефтедоллары с начала мая начали возвращаться в Российскую Федерацию, и по бюджету правилу и по принудительной продаже валютной выручки эти доллары стали превращаться в рубли. Одновременно довольно жесткая денежно-кредитная политика привела к снижению спроса и к тому, что импортеры просто не смогли переварить тот объем дополнительных долларов, которые в России появились. Поэтому в моменте, да, мы увидели значение ниже 70, и более того, в ближайшие недели мы можем увидеть даже робкие попытки рубля закрепиться ниже 70. При этом надо понимать, что рынок очень тонкий, участников мало, и делать какие-то очень большие выводы по котировкам в моменте не стоит. Одновременно, если мы посмотрим на перспективу хотя бы 3 месяца, то вырисовывается следующая картинка. Да, в моменте монархии Персидского залива не смогли справиться с кризисом, но им нужно еще совсем немного времени для того, чтобы диверсифицироваться и наладить поставки по другим цепочкам. Одновременно и денежно-кредитная политика Банка России будет становиться мягче по отношению к текущему периоду, и год мы, скорее всего, закончим на 12-13% по ставке. Вот эти два фактора точно не будут играть на укрепление рубля, и поэтому среднесрочно стоит ожидать, что пара рубль-доллар вернется все-таки к значениям гораздо выше и, наверное, ближе к коридору 75-83.
15: Акции.
16: Корпоративная отчетность на российском рынке набирает обороты. Крупнейшие отечественные компании из финансового IT-сектора представили финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2026 года. Целый ряд эмитентов продемонстрировали кратное увеличение прибыли, и, в общем, это довольно неплохая новость. Можно выделить 3 компании, которые, кажется, чувствуют себя гораздо лучше конкурентов. Это технологии. С одной стороны, они представили очень сильную финансовую отчетность. Чистая прибыль в первом квартале выросла на 25%. С другой стороны, совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за первый квартал. Да, эти дивиденды очень небольшие в годовом исчислении, они вряд ли превысят там 4-5%. При этом это крайне хорошая новость, потому что в технологическом секторе дивиденды вообще история не очень частая. ВКонтакте и ЦИАН точно так же продемонстрировали свою отчетность. ВКонтакт смог снизить долговую нагрузку, и это уже очень неплохая новость. Возможно, по итогам отчетности и, возможно, из-за изменения схемы дохода мы все-таки увидим некоторые рост в самое ближайшее время. Что касается ЦИАНа, то интересно не просто то, что ЦИАН нарастил некоторые показатели более чем в 3 раза. Интересно, что это ему удалось сделать на фоне очень жесткой денежно-кредитной политики и очевидного замедления интереса к рынку недвижимости. Кажется, что если мы увидим смягчение в отношении ставки, если мы увидим некоторый рост ипотечного кредитования, то цифры ЦИАНа в дальнейшем могут быть значительно лучше конкурентов.
15: Неделя российского рынка с Александром Тимофеевым.
2: Это был директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики F-брокер Александр Тимофеев. Мнение автора не является инвестиционной рекомендацией. Москвич с пересаженными кистями научился есть обеими руками. В столице восстанавливается 42-летний Роман, который прошел уникальную процедуру по трансплантологии конечностей. Ему пересадили две кисти донора. Операция в институте Склифосовского суммарно длилась более 20 часов. Одновременно работали сразу 8 хирургов, в том числе с участием китайских специалистов. Пришивать новые руки медикам пришлось с помощью микроскопа, рассказывает Аслан Балкаров, заведующий научным отделением трансплантации почки и поджелудочной железы института имени Склифосовского.
17: Те структуры сосудистые, которые сшивались такого диаметра, что без микроскопа выполнить данную операцию невозможно. Те, к примеру, сосуды, которые мы сшиваем при трансплантации почки, толщина нитки, как волос человеческий, в данной же ситуации это нитки, которые в 2-3 раза тоньше. Диаметр артерии вен был 1,5 мм, 2 мм, миллиметр. Очень тонкие структуры, которые простым глазом увидеть невозможно и допускать ошибку невозможно. Сразу на рушится кровоснабжение пересаженной конечности. Масса проводов, которые нужно сшить, восстановить полностью кровоснабжение, приток крови, отток крови, нервы, которые будут потом позволять чувствовать эту конечность, костные структуры, которые нужно было соединить специальными титановыми пластинами, сухожилия, которые надо было сшить. Это масса структур, которая должна быть соединена, как у здоровой руки.
2: Это был Аслан Балкаров, институт Склифосовского. На правой руке, где у пациента сохранились два родных пальца и были пересажены еще два, чувствительность новой конечности постепенно возвращается. К концу года, по прогнозам врачей, тактильность появится и в левой руке, где трансплантировали полностью кисть другого человека. Но уже сейчас Роман способен брать крупные предметы в руки. Как проходит отбор участников для таких уникальных операций? Что нужно, чтобы они стали массовыми в России? Слушайте в специальном репортаже на Бизнес-ФМ в предстоящие выходные.
18: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
19: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. АО Альфа-банк 16+.
0: Контакты коммерческой службы радио Бизнес-ФМ на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. С 21 мая в кинотеатре «5 звезд» на Смоленской. Специальные показы нового фильма Гая Ричи «Грязные деньги». В центре сюжета отряд элитных агентов, собранный для выполнения особой миссии. Изъять незаконно присвоенные миллиарды у влиятельного магната. Главные роли исполнили Джейк Джилленхол и Генри Кавилл. Подробнее на сайте кинотеатра «5 звезд» на Смоленской. 18+.
20: Валюты. Никарагуанская кордоба стала национальной валютой в 1912 году, названа в честь испанского конкистадора Эрнандеса де Кордобы. Валюта пережила две деноминации. В 1991-м старую кордобу меняли на новую в соотношении 5 миллионов к одному. Сегодня кордоба в несколько десятков раз дешевле доллара США.
0: Валюты на Business FM. Строго по делу. Денис Солянников, заместитель генерального директора корпорации МСП. О главных темах главный редактор Бизнес ФМ Илья Капелевич.
21: Малый и средний бизнес сейчас как никогда нуждаются в поддержке, так что обсудим в общем и в частности, как действовать и какие тренды замечены за последнее время.
0: Денис Солянников, первый зам генерального директора корпорации МСП. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
22: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: Москва 7:58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Один человек погиб в ДТП в Челябинской области. Пятеро получили травмы на федеральной трассе М5. Столкнулись микроавтобус и газель, сообщает Интерфакс. Попавшим в лобовую аварию микроавтобусе ехала пермская баскетбольная команда, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Пострадавшие направлены на осмотр в горбольницу Златоуста. Их состояние уточняется. Официальный представитель США впервые за несколько лет посетит Петербургский международный экономический форум. В Петербург в этом году приедет глава Федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук. Об этом он сам сообщил в беседе с РИА Новости. Кук также заявил, что планирует присутствовать на пленарном заседании, где должен выступить Владимир Путин. Россия и США, как крупнейшие ядерные державы, несут особую ответственность за судьбы мира. Об этом заявил замглавы МИДа Сергей Рябков в интервью газете «Ведомости». По словам дипломата, несмотря на сохраняющиеся разногласия, Москве и Вашингтону необходимо продолжать работу по нормализации отношений. Рябков заявил, что в Москве не видят оснований для рассуждений о замедлении диалога с США. Рособорнадзор ограничил проведение строительных и технических работ, а также шумных культурных мероприятий рядом с пунктами сдачи ЕГЭ. Согласно рекомендации ведомства, необходимо создать для школьников комфортные условия в пунктах проведения экзамена. Аттестация должна проводиться в спокойной и доброжелательной обстановке. Кроме того, при жаркой погоде все участники экзаменов должны быть обеспечены питьевой водой, а медпункты должны быть готовы оказать им необходимую помощь. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Нищета, не обижайтесь. Никто не сел. В соцсети облетело видео с наследником крупной компании после того, как он устроил пьяное ДТП в Нижнем Новгороде. Будут ли проблемы у него теперь, когда молодой человек прославился на всю страну? Казахстан не имеет отношения к решению суда в Астане по спору «Газпрома» и «Нафтогаза Украины», уверяют в Минюсте Казахстана. «Газпром» имеет право обратиться с заявлением об отмене данного решения. Что это за суд такой, что разрешил «Нафтогазу» взыскать с «Газпрома» активы почти на 1,5 миллиарда долларов? Контроль за наличностью усиливает Центробанк. Регулятор рекомендовал кредитным организациям ежедневно анализировать операции клиентов и отслеживать поступления крупных сумм. Очевидно, что усиление – это борьба с уходом от налогов, хотя официально регулятор об этом ничего не говорил. Все подробности в нашем эфире. Нищету ему не простят. Нижегородские журналисты считают, что представителю местной золотой молодежи, устроившему скандальное ДТП, придется изменить образ жизни. Хотя бы на какое-то время. Правда, в своих прогнозах они не уверены. На этой неделе в Нижнем Новгороде произошла авария. Пострадавших, по счастью, нет, но поведение виновника ДТП привело к тому, что новость дошла до федеральных СМИ. Пора продолжить тему, Иван Медведев.
5: В сеть попало видео. Роскошный желтый кабриолет Mercedes SL не вписывается в поворот, вылетает на встречную полосу и врезается в автомобиль Kia, который впоследствии задевает Nissan. Mercedes же останавливается, только влетев в бордюр. Далее фото. Улыбающийся виновник ДТП, 21-летний Сергей Корнилов, позирует лежа на капоте Мерседеса с оторванным колесом. Следующий кадр – этот же улыбающийся молодой человек в автомобиле ГАИ. И сообщение СМИ о том, что в момент ДТП Корнилов был пьян, от освидетельствования отказался и дальше поехал по ресторанам. А потом уже сам Корнилов выкладывает видео.
23: Нищета, не обижайтесь, пожалуйста, на то, что вы не можете себе позволить такую машину. Все прекрасно, все хорошо, спасибо. Никто не сел, никто не ответственен. Россия же.
5: Сергей Корнилов-младший, сын покойного основателя группы компании «Луидор» Сергея Корнилова. Ярослава. Компания – один из крупнейших в России производителей спецтехники и автобусов малого класса на шасси ГАЗ, КАМАЗ и УАЗ. Корнилов-старший скончался в 2024 году. Официально причина смерти не называлась. Одни СМИ писали о продолжительной болезни, другие – о том, что он погиб во время отдыха в Турции. Информации о том, что Корнилов-младший занял место отца в бизнесе, нигде нет. Чем именно он занимается, неизвестно. И до этого скандала в поле зрения журналистов Корнилов-младший не попадал. Но поведение Корнилова после ДТП вызвало в регионе большой резонанс. И в соцсетях нижегородцы требуют призвать его к ответственности, продолжает нижегородский журналист Михаил Бельдягин.
4: Я думаю, что сейчас общественность будет следить за наказанием, которое понесет этот парень. Угу. Я думаю, последствия для него будут не очень хорошие. За руль он вряд ли когда-то сядет. Нет, он наверняка сядет, но к нему будет пристальное внимание со стороны не только правоохранительных органов, но и общественности. Даже, я бы сказал, сначала общественности, а уже затем правоохранительных органов.
5: А по букве закона все, что сказал юный нарушитель спокойствия нижегородцев, правда. Нет пострадавших, нет и серьезной ответственности. В том числе и за форму подачи этих тезисов, говорит адвокат Александр Забейда.
6: Унижение достоинства группы лиц по признаку принадлежности к малоимущим слоям населения. Такой состав преступлений действительно существует в Уголовном кодексе, но для его применения необходима административная преюдиция. То есть необходимо быть ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичные деяния. Если этого нет, то и состава уголовного преступления тоже нет.
5: Экстремистских статей за Корниловым по имеющимся данным не значится. Всего лишь 161 административный протокол за нарушение ПДД за последние полтора года. Но это, что называется, на скорость не влияет. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: В управлении ГИБДД по региону сообщили, что 21-летний виновник ДТП в центре Нижнего Новгорода за год собрал 161 штраф на 720 тысяч рублей. Более 50 из них за неуплату ранее наложенных штрафов. ЦБ усиливает контроль за наличностью. Регулятор рекомендовал банкам ежедневно анализировать операции клиентов и отслеживать поступление крупных сумм. Очевидно, что это усиление борьбы с уходом от налогов, когда ИП и самозанятые получают оплату наличными. А правда, в методичке ЦБ прямо об этом не говорится. Но, как сообщал ранее Forbes со ссылкой на данные платформы ОФД, в апреле доля наличных расчетов в России достигла 30% от числа всех операций. Чаще всего кэшем расплачиваются в строительстве, ремонте, продаже продуктов питания и автотоваров. Согласно рекомендациям ЦБ, вопросы к человеку могут возникнуть, если на его счет в течение месяца было внесено не менее 5 миллионов рублей наличными, большая часть из которых потом переведена за рубеж. Для ИП и юрлиц пороговое значение 30 миллионов рублей в месяц. Комментирует младший директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт.РА» Вячеслав Путиловский.
7: Для банка должно быть понятно ему объяснение, что это за бизнес или что это за денежные потоки. Если такого объяснения нету, то, соответственно, банк либо блокирует эти операции, либо приостанавливает это совсем и, соответственно, требует объяснения, откуда эти наличные поступают, с какой целью они поступают и так далее. Банк России сейчас, соответственно, потребовал повышенного контроля, и банки будут это исполнять.
8: Кого, на ваш взгляд, это затронет сильнее всего?
7: Я думаю, что это малый и средний бизнес в первую очередь, включая ИПшников, потому что именно эта трата бизнеса, она, во-первых, пытается уклоняться от налогов, находится в значительной мере в серой зоне, это зарплата в конверте и расчеты наличными за услуги, оказываемые потребителю. И, соответственно, именно они нуждаются в наличности, нуждаются в том, чтобы ее каким-то образом утилизировать после оказания всех услуг, и, соответственно, использовать уже в безналичном виде. Крупные компании это в меньшей степени касается.
2: Вячеслав Путиловский, эксперт РА. В самом Банке России говорят, что усиление контроля за наличностью необходимо для борьбы с отмыванием денег в соответствии с рекомендациями ФАТФ. Американцы все хуже и хуже относятся к индустрии искусственного интеллекта. Об этом пишут трейдеры и Wall Street Journal. Жители в США обеспокоены тем, что ИИ отбирает рабочие места, оказывает негативное влияние на детскую психику, а из-за обилия центров обработки данных растут цены на электроэнергию. Продолжит тему Валерий Убадоев.
24: Основная смена тренда сейчас у американской молодежи. В прошлом году они относились к искусственному интеллекту гораздо более позитивно. Но теперь, как пишет Рейтер, тех, кого бурное развитие этой технологии пугает или даже раздражает, стало гораздо больше. Например, Число раздраженных год к году выросло почти на 10%, а вот тех, кто выражает энтузиазм, стало меньше, на 14%. Особенно знаковым стало выступление бывшего гендиректора Google Эрика Шмидта перед выпускниками Университета штата Аризона. Он заявил, что влияние искусственного интеллекта будет огромным и затронет каждую профессию и каждого человека. Всю эту речь американские выпускники встретили неодобрительными возгласами.
9: I can hear you. There is a fear. There is a fear in your generation.
24: Шмидт сказал, что страх американской молодежи обоснован и рационален. Действительно, компании в США повально сокращают персонал, объясняя это ИИ оптимизацией. Но, по словам Шмидта, ИИ – это что-то неизбежное, и к нему надо адаптироваться. Wall Street Journal же пишет, что общественное недовольство начало даже превращаться в политическую проблему. В американских провинциях избиратели голосуют и добиваются отставки тех политиков, кто одобряет строительство дата-центров. Недовольство можно разделить, условно, на три направления, говорит основатель рекламного и продюсерского агентства Purple Door Алексей Пак.
10: В свое время интернет тоже саботировали, а теперь мы без него жизнь представить не можем. Здесь то же самое. Два типа возмущений. Первое – это просто наличие искусственного интеллекта, что он там всех заменяет и портит экологию. Второй момент – это когда люди, наоборот, очень любят пользоваться искусственным интеллектом, но очень сильно переживают за то, что стоимость растет, и это становится уже не так эффективно, как изначально все предполагали. И, наверное, вот такое вот что-то среднее между ними – это люди, которые любят искусственный интеллект, но при этом не очень любят, когда его пихают везде, потому что встают вопросы очень большие с безопасностью данных.
24: Искусственный интеллект при этом надоел не только американской молодежи. Просто она сильнее всех поменяла свое мнение. Представители более старших поколений и раньше не питали особых надежд и теплых чувств по отношению к этой технологии. А инвесторы все так же опасаются, что ИИ пузырь, раздутый инвестициями в отраслевые компании, когда-нибудь лопнет. Отдельный вопрос – влияние ИИ на психику. Родители в Штатах обеспокоены тем, что дети проводят слишком много времени с чат-ботами. Продолжается основатель и CEO университета ZeroCoder Кирилл Пшинник.
11: Проблема не в том, что люди против прогресса или как-то саботируют прогресс, а в том, что искусственный интеллект очень быстро пришел в самые чувствительные сферы. Работа, дети, личные данные. В США это особенно заметно, потому что там и индустрия уже напрямую влияет на жизнь людей. Поэтому тут действительно нужны какие-то правила, ограничения или, по крайней мере, работа с детьми и объяснение, что такое искусственный интеллект и как с ним работать. Я думаю, что недовольство в ближайшее время будет только расти, но в долгую оно на самом деле сгладится, если люди увидят от ИИ понятную пользу для себя, а не только выгоду для крупных технологических компаний.
24: В отрасли же по-прежнему настаивают, что ИИ – это новая промышленная революция. Но, как пишет журнал Fortune, резкого роста производительности от внедрения этой технологии все еще не видно. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Business FM.
2: Россияне тоже недовольны, но не ИИ, а американскими компаниями, которые начали активно отслеживать и блокировать аккаунты российских пользователей. Подробнее об этом в нашем эфире через полчаса.
12: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭД. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
13: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
25: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
26: Реклама на Business FM в Казани.
27: Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное – шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам. Мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма «Ялилов и партнеры». Уверенность в каждом решении.
28: Иногда лучший отдых – это время для себя. Геокурорт Янгантау приглашает восстановить силы среди природы геопарка. С 1 апреля по 31 мая акция на путевки от 10 дней от 6300 рублей в сутки. Комфортное проживание, оздоровительные программы и чистый горный воздух. Открой мир, живущий в тебе. Телефон для бронирования. +7 347 200 83 08. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
14: Рога по делу. Денис Солянников, заместитель генерального директора корпорации МСП. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
15: Малый и средний бизнес сейчас как никогда нуждаются в поддержке, так что обсудим в общем и в частности, как действовать и какие тренды замечены за последнее время.
14: Денис Солянников, первый зам генерального директора корпорации МСП. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного, только бизнес. FM.
22: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
14: Walt Disney и Генри Хайнс, Тина Тернер и Элтон Джон, Суетиро Хонда, Даниэль Дефо и не только. Те, кто падал, уже набрав высоту. Те, кто добился большего, оттолкнувшись от дна. Те, кто использовал по полной свой новый шанс.
22: В специальном проекте
14: «Вторая попытка» уже в эфире «Бизнес FM».
22: Это и другие рубрики «Бизнес FM» в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
16: В эфире «Радио не на словах, а на деле». Бизнес FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
17: Бизнес FM Казань.
18: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
19: Турция на 5 дней на двоих за 40 тысяч. Очередной кликбейт, разлетевшийся по соцсетям. Многие телеграм-каналы выложили видео, на котором такие цены действительно зафиксированы, но мало кто удосужился объяснить, что это скорее исключение, чем актуальная картина. Просто кликбейт дает больше трафика, чем разбор ситуации. А разбор у Ивана Медведева.
20: Просмотры в телеграм-каналах набирает видео, на котором, предположительно, турагент скроллит на мониторе ноутбука предложение агрегатора с турами по цене в районе 40 тысяч рублей. Голос за кадром при этом говорит.
21: Ребят, я всегда топлю за то, что я терпеть не могу горящие туры, но я вас умоляю, просто посмотрите на эти цены. Это на двоих. Я даже не смотрю на качество отеля сейчас, я просто смотрю на цены. Это на двоих с перелетом на 5 ночей, можно сделать и 6, и 7 ночей. По факту это стоимость авиабилетов, а сюда включен еще трансфер и страховка.
20: Выбрав случайный отель из этой подборки, мы проверили цену. Не 40, а 62 тысячи, и трансфер при этом не включен. Но и эта сумма кажется нереалистично маленькой. Эксперты признают, прямо сейчас цены на отдых в Турции действительно весьма привлекательны. Крепкий рубль, море пока не прогрелось, каникулы не начались. А еще до и после праздников авиакомпании часто снижают цены на билеты, потому что в одну сторону самолеты летят полупустыми. В этом году картину Турции подпортили европейцы, которые из-за ближневосточного конфликта побоялись лететь вообще куда-либо за пределы ЕС, говорит основатель onlinetour.ru Андрей Бородин.
29: Мне показывали ательеры турецкие, что у них в марте европейские клиенты показали график, что аннуляции были не только по Катару, Арабским Эмиратам и странам Ближнего Востока, но и почему-то европейцы испугались Турции. Хотя Турция далеко. Турецкие ательеры не досчитались частично европейского рынка, и многие отели делали специальные цены для россиян.
20: Но для россиян туры все равно не подешевели до уровня 40 тысяч на двоих за 5 дней. По словам экспертов, если говорить о реальных предложениях, то туры с вылетом на ближайшие дни можно найти в диапазоне от 90 до 160 тысяч, если речь о четверке на все включено. Улететь на 5 дней вдвоем за 60, наверное, тоже можно. Но это штучные предложения, которые к тому же относятся к категории «можно, а зачем?». Продолжает член правления РСТ, гендиректор туроператора «Турплатформа» Сергей Толчин.
30: Если учесть, что себестоимость билета с учетом количества летных часов

0: или о тех, кто их читает. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вначале был бизнес.
3: Как появлялись города?
4: Новодвинск, Архангельская область, 37 тысяч человек. В 1924 году на берегу Северной Двины брат и сестра по фамилии Карельские основали коммуну «Красная Заря». Через 12 лет на базе коммуны началось строительство целлюлезного комбината «Аргбумстрой». Официально стал городом в 1977.
2: Как появлялись города? На Бизнес FM.
5: Спонсор программы ООО «Введенская».
6: Представьте утро. Пение птиц, тишина и свежий воздух. Земельные участки под ИЖС в коттеджных поселках «Введенская» и «Новая Габишева» от 10 соток, недалеко от Казани. Газ, электричество, удобные подъездные пути. Все уже готово для строительства вашего дома. Не откладывайте мечту на потом. Выберите свой участок уже сегодня. Звоните 227-1042.
2: Компании и корпорации.
1: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: В студии Елена Новгородцева, в эфире новости компании и корпораций. Зарплаты специалистов по подбору персонала выросли почти в полтора раза, пишет «Коммерсант». Средние зарплатные предложения для рекрутеров в России с января по апрель нынешнего года поднялись на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли более 86,5 тысяч рублей в месяц. Рост связан с усилением конкуренции за персонал и увеличением нагрузки на специалистов по подбору кадров. Аналитика компании по подбору персонала учитывает вакансии для рекрутеров с опытом работы от 1 до 3 лет. Так, на итоговый уровень дохода влияют количество закрытых вакансий, система премирования и специализация подбора. Самый высокий рост зарплатных предложений для рекрутеров зафиксирован в Ульяновской области на 65% до 80 тысяч рублей в месяц. В Астраханской области показатель вырос на 63% почти до 100 тысяч рублей, а в Тюменской области на 56% до 65 тысяч рублей. На фоне роста объемов найма работодатели все активнее внедряют инструменты автоматизации подбора персонала, включая чат-боты, голосовых помощников и автоматические системы коммуникации с кандидатами. В результате меняются и требования к самим HR-специалистам. Компания все чаще ожидает от рекрутеров навыков работы с ИИ-инструментами, аналитикой и цифровыми системами подбора персонала. Почти половина россиян готовы завести персонального ИИ-агента, цифрового помощника на основе искусственного интеллекта, который знает распорядок жизни, анализирует данные и помогает принимать решения. Таковы результаты опроса ВТБ, проведенного банком в преддверии конференции «Цифровая индустрия промышленной России» ЦИПР. Цифровой помощник воспринимается как инструмент продуктивности, а не развлечения. Участники опроса в первую очередь хотели бы использовать личных ИИ-агентов для помощи с рабочими задачами, обучения и развития навыков, планирования дня, автоматизации бытовых задач, например, покупок, контроля привычек и рекомендаций по здоровью. Для создания личных ИИ-агентов требуется сообщить им большой объем информации о личной жизни и рабочей сфере. В основном россияне готовы предоставить ИИ-агенту доступ к истории поиска и активности в интернете, геолокации, медицинским данным, биографии, финансовой информации, личным фотам и видеоархивам, личной переписке. Совсем не готовы делиться какой-либо информацией о себе – 27% россиян. Регулярно обновлять эту информацию готовы – 41% опрошенных. Опрос банком ВТБ ПАО был проведен в апреле нынешнего года. В нем приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет, которые проживают в городах с населением свыше 100 тысяч человек. Это были новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Бизнес FM Казань.
1: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: Самокатчиков хотят обязать проходить обязательную авторизацию через госуслуги. Причем во всех регионах, не только в Москве, где это уже частично реализовано через портал мост.ру. Минтранс поступило обращение из Госдумы с просьбой ужесточить правила пользования электросамокатами. Установить, например, обязательную проверку возраста через госуслуги для арендных самокатов, а для личных создать специальный реестр, чтобы проще было регистрировать нарушение ПДД. По сути, новые предложения скорее касаются личных самокатов, чем тех, которые берутся в аренду, считает пресс-секретарь сервиса кикшеринга «ВУШ» Денис Балакирев.
8: Еще в прошлом году сервисы кикшеринга писали письмо в Минцифры с просьбой осуществить возможность авторизации пользователей через госуслуги. Сейчас вопрос зависит именно от государства, потому что на данный момент госуслуги по закону не могут

0: интегрироваться с сервисами кикшеринга. При этом все понимают, что в этом есть рациональное зерно, поэтому такая работа ведется при непосредственном участии Министерства транспорта. Как вы знаете, в Москве уже реализована верификация через МОСРУ. По сути, это городской аналог госуслуг. Просто в других городах таких сервисов нет, при этом с возможностью верификации, в том числе аккаунтов сервисов кикшеринга. В других городах мы используем подтверждение через данные банковских ID, то есть получаем буквально от банка подтверждение возраста пользователя при его регистрации. Но при этом верификация через госуслуги может все-таки быть более удобной, ну и работать более точно. Поэтому вот эта работа ведется. То, что сейчас предлагается, в большинстве своем уже реализовано у сервисов кикшеринга. Это очень важный момент, потому что Министерство транспорта уже неоднократно подтверждало, что необходимо сейчас, по сути, доводить частные самокаты до того уровня, который есть у сервисов кикшеринга. Потому что у арендных самокатов есть номера, есть полное понимание, кто едет на самокате, вся история поездок хранится. Если вдруг происходит какой-то негативный инцидент, всегда можно найти, кто нарушил правила, кто стал виновником этого инцидента. Плюс у арендных самокатов все поездки застрахованы, есть медленные зоны. И при этом вот все из перечисленного отсутствует у частных самокатов.
1: Проблема с электросамокатами и вообще с средствами индивидуальной мобильности, сколько бы ни принимали всяких разных мер, она все-таки остается сложной. Все меры, которые сейчас принимаются, они немножко опаздывают. Да, ситуация выправится, но она не может моментально полностью измениться. Во-первых, уже есть какое-то количество электросамокатов. Они все так же передвигаются. И несмотря на то, что там на арендные самокаты уже и проверяют возраст, даже где-то их запрещают и делают специально для них дороги, это все постмера. То есть есть где-то в таких городах, мегаполисах, как Москва, Санкт-Петербург, обилие мер, которые принимаются, даже где-то их там запрещают, передвижение электросамокатов, а где-то, допустим, в южных регионах, там на эти проблемы смотрят немножко с учетом местных особенностей. В Москве принимают меры, а ситуация не справляется в региональных субъектах, и тем не менее статистика говорит о том, что ситуация не улучшается. Это немножко искажение. Те, что меры приняты, я считаю, что на сегодняшний момент их нужно просто контролировать, чтобы соблюдали их во всех регионах. Самое лучшее, что на сегодняшний момент сделано, это именно регистрация средств индивидуальной мобильности, которые покупаются. То есть сразу чипировать меры, которые приняты, их абсолютно достаточно. Не хватает контроля, мониторинга по отдельным регионам.
2: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на Бизнес FM в Казани.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
6: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
7: Со страховым полисом РСХБ страхования ваше жилье всегда в безопасности. Как и ваши нервы. Условия программы страхования на сайте rshbins.ru.
8: АО СК РСХБ страхование. ОГРН 102-330-146-3503. Юридический адрес 119-034. Город Москва. Гагаринский переулок, дом 3. Не является публичной офертой.
9: Когда речь идет о здоровье, компромиссов не существует. Аджибатем – одна из крупнейших международных медицинских групп в Турции, объединяющая 29 клиник и 15 медицинских центров, передовые технологии и опыт врачей мирового уровня. Тысячи пациентов из разных стран выбирают Аджибадем, потому что здесь медицина – это точность и доверие. Звоните плюс 7 906 111 19 10. Медицинские услуги не оказываются на территории России. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518 40 40.
11: Вы слушаете
10: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Бизнес FM. Не на словах, а на деле. Бизнес FM Москва. 87,5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 8:28. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Средства ПВО перехватили и уничтожили за минувшую ночь 217 украинских беспилотников. Они сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона и Санкт-Петербурга. Опасные участки дорог в России планируют выявлять с использованием искусственного интеллекта. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, это предусмотрено планом повышения безопасности движения. Правительство утвердило программу до 2030 года и на перспективу до 2036 передает ТАСС. Разработчик и издатель видеоигр Take-Two подтвердил, что шестая часть игры GTA выйдет 19 ноября, пишет Bloomberg. Глава компании Rockstar Games Штраус Зельник заявил, что студия укладывается в сроки, а сама игра должна стать самым прибыльным развлечением в истории. Акции компании Take-Two Interactive выросли примерно на 7% после этого объявления. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8:30 в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Приготовиться ли Кубе? США предъявили уголовные претензии бывшему лидеру Раулю Кастро. Из-за событий 30-летней давности направили к острову авианосную группу. Куда дело идет? Об этом через минуту Георгий Буфт. Американские компании в области искусственного интеллекта все более активно блокируют доступ россиян к своим продуктам. Официально его никогда и не было. Но сейчас аккаунты закрывают, отслеживая IP-транзакции. На этом фоне посредники подняли цены для российских клиентов в разы. Ярославский «Локомотив» второй год подряд выигрывает хоккейный кубок Гагарина. Вчера ярославцы обыграли «Акбарс». По итогам шести встреч счет в серии по поединкам 4-2. Сразу после победы главный тренер «Лока» Боб Хартли объявил об уходе из клуба. Эти и другие темы в нашем эфире.
3: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО Альфа-банк. 16+.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Дональд Трамп, образно выражаясь, приплыл за Раулем Кастро на авианосце. Президент США заявил, что эскалации по Кубе не будет, но одновременно отправил к берегам острова авианосную ударную группу во главе с атомным авианосцем «Нимитс». Еще ранее были предъявлены обвинения неформальному лидеру страны Раулю Кастро. В частности, США обвиняют 94-летнего политика в сговоре с целью убийства 4 человек, включая 3 американцев. Речь идет об инциденте 96 года. Когда 4 участника организации «Братья во имя спасения», основанные мигрантами из Кубы в Майами, вылетели в рамках гуманитарной миссии. Кубинские истребители тогда сбили 2 самолета организации над международными водами. Что дальше, комментирует Георгий Бофт.
4: По данным источников журнала «Политика», в Белом доме рассматривают как дипломатические, так и военные варианты действий в отношении Кубы, но сам Трамп пока не принял окончательного решения. С начала нынешнего года Куба живет под нарастающим давлением со стороны Вашингтона, который вел нефтяную блокаду острова, что привело к острейшему энергетическому кризису. Теперь предъявлены уголовные обвинения 94-летнему Раулю Кастро по событиям 30-летней давности, когда в том числе погибли 3 граждан США. Тогда же, в 96 году, Конгресс принял закон Хелмса-Бертона, значительно расширивший антикубинский санкционный режим. Однако уголовного преследования даже тогда не последовало. Теперь в Вашингтоне не стали изобретать велосипед и открыто используют венесуэльский шаблон. Захвату президента Николаса Мадуро тоже предшествовало федеральное обвинение, которое использовалось как юридическое обоснование для таких действий. Расчет также и на то, что дрогнут сами кубинцы. Но режим президента Диас-Канеля держится не потому, что является сверхпопулярным, а потому, что ему нет альтернативы, поскольку поскольку оппозиция внутри страны слаба и разобщена, а зарубежная оппозиция поддержкой кубинцев не пользуется. Куба сидит без топлива, больницы работают с перебоями, ежедневные отключения электричества даже в Гаване длятся по 22 часа, а в марте национальная энергосистема дважды обрушивалась полностью. И при этом правительство Диас-Канеля не только не пало, но и на содержательные переговоры с Америкой не пошло. Нынешние обвинения против Рауля Кастро стали таким образом сигналом, что США намерены дожать вопрос. Сказывается и внутриамериканский фактор. Кубинская диаспора во Флориде и Нью-Джерси исторически поддерживает жесткий курс в отношении Гаваны, и Трамп никогда не упускал возможности сыграть на этой аудитории, что может пригодиться на промежуточных выборах в ноябре. В начале мая президент США подписал указ, расширивший санкции против военно-промышленного конгломерата ГСА, контролирующего значительную часть кубинской экономики. Под удар попали также горнодобывающие и финансовые секторы. Правда, в мае директор ЦРУ Рэдклифф лично посетил Гавану, и этот шаг многими был расценен как свидетельство неких кулуарных переговоров. Но публичных свидетельств тому нет. Что дальше? Дальше Трамп может продолжить тактику экономического удушения в надежде на внутреннюю дестабилизацию. Или же предпринять силовую или военную операцию, в том числе по венесуэльскому сценарию. При том, что осуществить его на Кубе явно будет намного сложнее. Американское общество в целом смотрит на потенциальную кубинскую авантюру Трампа с осторожностью. По данным опроса YouGov, в начале мая 64% американцев выступают против войны с Кубой, и лишь 15% ее поддерживают. К тому же, незаконченная толком война с Ираном уже снизила рейтинги Трампа до рекордно низких уровней, при том, что он-то шел на выборы под лозунгом «никаких войн». Теперь же он сам загнал себя грозной риторикой в ловушку, из которой трудно выйти без потери лица. Республиканцы при этом поддерживают жесткие меры против Кубы, даже военные действия. Но это пока они реально не начались и не привели к потерям среди американских военных. А учитывая, сколь мощную систему обороны Куба выстраивала десятилетиями, потери могут быть велики. Демократы и часть независимых занимают принципиально иную позицию, указывая, что сама нынешняя американская политика является причиной гуманитарного кризиса, и действовать надо не кнутом, а пряником, как минимум переговорами. Москва не является в этой ситуации сторонним наблюдателем, хотя ее возможности сильно ограничены. В феврале глава МИД Кубы Бруно Родригес провел в Москве переговоры с Лавровым и Путиным. Россия однозначно осудила американскую блокаду, а в марте отправила танкер нефти к острову. Трамп тогда сказал, что не имеет ничего против. 21 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила полную солидарность с Кубой. МИД также назвал провокацией публикации американских СМИ о закупке Гаваны 300 дронов у России, якобы угрожающих США. В то же время, пока Москва воздерживается от регулярных поставок нефти острову, о военной поддержке речи вообще не идет. Баланс со стороны России может выглядеть примерно так. Она постарается делать ровно столько, чтобы режим не рухнул, и чтобы Вашингтон не думал, что Москва бросила союзника, но не настолько много, чтобы создать новый острый военный кризис в Карибском море.
2: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Глава Госдепа Марко Рубио между тем заявил, что в США арестована сестра руководителя кубинского конгломерата ГАЭСа. Это было сделано после аннулирования ее грин-карт. По версии Рубио, она управляла активами в сфере недвижимости и проживала в штате Флорида, оказывая при этом поддержку кубинским властям. США считают, что ГАЭСа едва ли не главное препятствие либерализации экономики Кубы, так как находится под прямым управлением революционных вооруженных сил Кубы. Это мега-конгломерат, которому принадлежат гостиницы, курорты, банки, портовые склады, рыболовецкие суда и валютные магазины. Россиянам стало сложнее и дороже оплачивать доступ к американским ИИ-моделям, пишут различные телеграм-каналы, и наши собеседники это подтверждают. Официально в России американские модели не работают, но россияне обходили ограничения. Однако сейчас компании-разработчики начали активно отслеживать и блокировать аккаунты российских пользователей. Продолжит Валерий Убадуев.
5: Американские ИИ-модели в России официально не представлены, но селлеры создавали аккаунты через, например, Турцию и Казахстан, а затем перепродавали. Однако сейчас, как пишет телеграм-канал «База», у перекупщиков цены взлетели в несколько раз. В России айтишники и бизнес активно пользуются американскими ИИ-моделями, причем самыми продвинутыми, за которые нужно платить от $100 в месяц. Сейчас ChatGPT, Claude и Gemini — это не просто окно чата, а целая инфраструктура с ИИ-агентами, бизнес-процессами и обработкой документации. И всего этого американские компании разработали. разработчики лишают, блокируя аккаунт. Они стали гораздо тщательнее следить за возможной перепродажей. Частая смена IP-адреса, например, это следствие использования VPN, так как в России тот же ChatGPT не работает. Также отслеживается активность разных устройств и банковские карты, с которых оплачивается подписка. Если что-то кажется подозрительным, то аккаунт блокируют. Возможно, усиление контроля со стороны ИИ компаний не случайно, считает гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
6: Гонка в сфере искусственного интеллекта уже, наверное, превращается в одну из ключевых гонок, как когда-то в конце 20 века была гонка космическая. И наверняка государство американское как-то подпихивает компанию OpenAI и других разработчиков систем искусственного интеллекта к тому, чтобы придавливать горлышко, по которому санкционный продукт течет в Россию. Ни одного российского продукта, способного делать код такого качества, да и в принципе код, как ChatGPT и Claude от компании Anthropic, в России нет и в помине, к сожалению.
5: Сообщение о том, что американские ИИ-компании начали блокировать российских пользователей, появились еще в начале мая. Да и раньше на зарубежных форумах пользователи из США и других стран часто делились историями, как их забанили за покупку аккаунта у посредника. Такие перекупщики покупают совместную подписку на ChatGPT на 5 мест за условные $100 и перепродают эти места по отдельности за $25-30. Для пользователя цена ниже, а перекупщик на этом зарабатывает. Но сама компания, разработчик ИИ, по факту деньги теряет. Так что сейчас ситуация с блокировками обострилась. И как таковых способов обхода нет, говорит технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
7: Подписку, которая стоит $100 за $20, когда покупали огромные компании, перепродавали, там, подключали к своим аккаунтам, это начало давать обратную связь. Много пользователей, которые по факту нагружают ресурсы и не приносят прибыли. Соответственно, сейчас обхода как такового нет. Добросовестный продавец, так уже было лично у меня, это при оплате ждете один день, он возвращает эти деньги, потому что не смог подключиться как раз в эти моменты. Поэтому нужно смотреть в сторону либо российских развития, ну, насколько они актуальны, конечно, тут вопрос, либо все-таки готовиться платить от 100 до $200 с повышенными токенами.
5: Для пользования зарубежными ИИ-моделями практически единственный выход, как говорят эксперты, это найти добросовестного посредника, который оформит одну конкретную подписку на один конкретный аккаунт. Но это в разы дороже и сложнее. Так что сейчас вопрос конкурентоспособности отечественных моделей стоит крайне остро. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
2: В самой Америке все хуже и хуже относятся к индустрии искусственного интеллекта, уже даже выходят на акции протеста, об этом в дальнейшем эфире Бизнес FM. Хоккеисты «Локомотива» во второй раз стали обладателями Кубка Гагарина. В шестом матче финальной серии ярославцы в Казани обыграли «Акбар» со счетом 3-2. Общий счет противостояния 4-2 в пользу «Лока». Итоги сезона КХЛ подводит наш спортивный обозреватель.
0: Спорт с Григорием Гуреевым.
8: Этот матч в Казани надолго войдет в историю. Настоящая драма. Борьба до конца, но победил сильнейший. Ярославский «Локомотив» стал самой волевой командой нынешнего плей-офф КХЛ. Так получилось, что единственная серия, в которой борьба шла до последнего, седьмого матча, в этом сезоне прошла с участием «Лока». Это был полуфинал с «Авангардом», который, по сути, и определил чемпиона. Ярославцы тогда уступали в серии со счетом 1-3, но сумели не просто отыграться и вырвать победу. «Локомотив» сравнивал счет на последних секундах, переводил игру в овертайм и дожимал. Акбар же, который был нестабилен в начале сезона, в полуфинале с одним из главных фаворитов, магнитогорским «Металлургом», серьезных проблем все же не испытал. Общий счет в серии 4-1. И вот к финалу «Лока» подошел в статусе борца, а казанцы окрепшими и сильно прибавившими. Многие ожидали и в решающих поединках максимума. Соперники поначалу ожидания оправдывали и побеждали по очереди. Злые языки в стане болельщиков и вовсе начали поговаривать, что команды заранее решили довести все до седьмого матча. Возможно, неосознанно, без каких-либо договоренностей, но тем не менее. Ну а что, зрители ходят на арены, билеты продаются, касса пополняется, а поскольку игры проходят по очереди в обоих городах, то и Казань, и Ярославль не остаются в накладе. Предание свежо, но вот после пятой игры счет стал 3-2 в пользу «Лока», а в Казани ярославцы в шестой встрече сняли все вопросы. По сути, многое решилось в первом периоде. Егор Сурин сделал дубль, а хозяева первый бросок створ нанесли лишь на 12-й минуте. После перерыва Акбарс пытался перевернуть ход событий и выглядел очень долго опаснее «Локомотива». Несколько раз имел численное преимущество, но так и не забил. В третьем периоде ярославцы предсказуемо сыграли. сыграли на контратаках, в одной из которых Максим Шаунов сделал счет 3-0. И вот тут-то началось самое интересное. За 6 минут до конца Анвар Гатиятулин максимально идет ва-банк, меняет вратаря на 6-го полевого игрока. Никита Лямкин сначала делает счет 3-1, а затем забивает и гол-близнец с дальним ударом. И вот, за 2 минуты 52 секунды до конца уже счет 3-2, а дальше может быть все что угодно. Акбар заведен, родные трибуны, психологическое преимущество. Но «Локомотив», который, к слову, играл в своем третьем финале КХЛ подряд, выстоял и в очередной раз доказал свои амбиции победителя. Доказал, что дело не в тренере. Игорь Никитин покинул клуб после чемпионского сезона, но основной костяк сохранился. Даже Александр Радулов не уехал. И хоккеисты сделали свое дело. Впрочем, с новым тренером Лока все-таки повезло. Канадец Боб Харти, хорошо знакомый болельщикам в России, уже брал кубок Гагарина с «Авангардом». «Почему бы не повторить», — подумал он, и своей цели добился. В целом, сезон немного удивил. Провалило плей-офф московская «Динамо», вылетев в первом раунде без единой победы. Большего ожидали болельщики и от СКА, и от ЦСКА. Теперь Игорю Ларионову и его тезке Никитину предстоит реабилитация в следующем сезоне. Ну, а Ярославль вновь в статусе хоккейной столицы. Григорий Гуреев, «Бизнес ФМ».
2: Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев был признан самым ценным игроком плей-офф, ну а главный тренер Боб Хартли сразу после окончания финала заявил об уходе из ярославского клуба.
0: Реклама.
3: Реклама на «Бизнес-ФМ» в Казани.

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама предложения ограничена, не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ЕНН 165-823-3006, УГРН 121-160-004-8054.
3: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие» с 19 по 23 мая. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
4: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
5: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
6: Деньги. Часть первых чехословацких банкнот нарисовал знаменитый чешский художник Альфонс Муха. В среде коллекционеров эти купюры называют муховками. Особенно ценятся редкие муховки первой эмиссии 1919 года. Впоследствии, в 1927 году, эскизы мухи с применением той же самой печатной доски были использованы повторно.
7: История денег на Business FM.
8: Компании и корпорации.
9: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
10: Арбитраж.
9: Каменск-Уральский металлургический завод подал иск к дочке «Русала» на сумму около 5 миллиардов рублей, говорится в картотеке арбитражного суда Свердловской области. Подробности не раскрываются. Суд привлечет в качестве третьего лица Федеральную антимонопольную службу. Ранее ФАС выдавала «Русалу» предупреждение по поводу цен для отечественных потребителей алюминия.
10: Отчеты и планы.
9: Петровакс-фарм локализовала в Подольске производство препарата для терапии рака носоглотки, пищевода и легкого. Речь идет о лекарстве на основе камрелизумаба, права на который были приобретены 3 года назад у китайской фармкомпании. Препарат зарегистрирован в России в 2024 году. С мая он производится по полному циклу, включая синтез субстанции. План выпуска на этот год – 6 тысяч доз. И стартап «Антропик» рассчитывает увеличить выручку в этом квартале более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим. Ожидается, что это позволит ему впервые зафиксировать квартальную операционную прибыль, пишет The Wall Street Journal. По оценкам «Антропик», ее выручка в апреле-июне составит не менее 11 миллиардов долларов по сравнению с 5 миллиардами в предыдущем квартале. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
11: «8:48 в Москве. Москвич с пересаженными кистями научился есть обеими руками. В столице восстанавливается 42-летний Роман, который прошел уникальную процедуру по трансплантологии конечности. Ему пересадили 2 кисти донора. Операция в институте Склифосовского суммарно длилась более 20 часов. Одновременно работали сразу 8 хирургов, в том числе с участием китайских специалистов. Пришивать новые руки медикам пришлось с помощью микроскопа, рассказывает Аслан Балкаров, заведующий научным отделением трансплантации почки и поджелудочной железы института имени Склифосовского.
12: Только на Business FM.
13: Те структуры сосудистые, которые сшивались такого диаметра, что без микроскопа выполнить данную операцию невозможно. Те, к примеру, сосуды, которые мы сшиваем при трансплантации почки, толщина нитки, как волос человеческий, в данной же ситуации это нитки, которые в 2-3 раза тоньше. Диаметр артерии вен был 1,5 миллиметра, 2 миллиметра, миллиметр. Очень тонкие структуры, которые простым глазом увидеть невозможно и допускать ошибку невозможно. Сразу на рушится кровоснабжение пересаженной конечности. Масса проводов, которые нужно сшить, восстановить полностью кровоснабжение, приток крови, отток крови, нервы, которые будут потом позволять чувствовать эту конечность, костные структуры, которые нужно было соединить специальными титановыми пластинами, сухожилия, которые надо было сшить. Это масса структур, которая должна быть соединена, как у здоровой руки.
11: Аслан Балкаров, институт Склифосовского. На правой руке, где у пациента сохранились два родных пальца и были присажены еще два, чувствительность новой конечности постепенно возвращается. К концу года, по прогнозам врачей, тактильность появится и в левой руке, где трансплантировали полностью кисть другого человека. Но уже сейчас Роман способен брать крупные предметы в руки. Как проходит отбор участников для таких уникальных операций, что нужно, чтобы они стали массовыми в России, слушайте в специальном репортаже на Business FM в предстоящие выходные.
0: «Капитал» с Григорием Бегларяном.
11: Доброе утро, Григорий.
14: Доброе утро.
11: Пятница наступила. На утренней сессии индекс Мосбиржи показывает у нас снижение на 3%, 2654 пункта. Трамп, который анонсировал удары по Ирану, но как-то неочевидно анонсировал, пока вроде бы к этим действиям не приступал. Вот в таком состоянии, видимо, и начинаем пятницу.
14: Ну, судя по поведению рынков, я так понимаю, рассчитывают все-таки на какие-то мирные компромиссные решения по Ирану. Ну, наверное, реагируют на вчерашний комментарий госсекретаря Руби, который заявил о том, что есть некий прогресс, и он надеется на лучшее. Поэтому с утра азиатские фондовые индексы продолжают свой рост. Доллар американский свои позиции чуть-чуть утратил на глобальном валютном рынке. Ну и в целом и цены на нефть тоже откатили. Вчера Brent в моменте был почти $102, но с утра, правда, цены опять карабкаются вверх, уже $105. Это... Ну, во-первых, неопределенно сохраняется, да, согласие. Ну, там, достигнут компромисса, не достигнут компромисса. Потом, какой компромисс, может быть, хрупкий. Это рынок не устроит. И другой фактор – это заявление министра финансов Франции о том, что пока правительства европейских стран не готовы начать реализацию второго этапа распаковки своих стратегических резервов. В прошлый раз резервы распаковали страны, входящие в большую семерку. Соответственно, это немножечко придавило нефтяные цены. Сейчас, когда запасы, которые были распакованы, иссякли, они распределились по экономическим агентам и прочее, ждут второго этапа. Ну вот, французы заявляют, что пока не будет ясности, насколько длительным будет этот конфликт и не будет ли новой эскалации, решение о распаковке второй части резервов приниматься пока не будет. Ну вот, немножечко на этом цены и, в первую очередь, на европейские сорта подросли. Ну, у нас на российском рынке, ты уже озвучил, да, небольшое снижение по индексу Мосбиржи. Ну, в центре внимания, наверное, будет рубль, с учетом пристального внимания, которое уделяется в российской прессе движению российской валюты. Ну, куча статей, куча рассуждений. Мешает рубль бюджету, мешает рубль экспортерам, всем мешает. Аномальный рост и прочее. Ну, в целом, это все, естественно, подстегивает спекулятивные позиции против рубля. Они по-прежнему очень обширны. И все с нетерпением ждут июня, когда Минфин вроде как должен резко увеличить объемы скупки валюты. Там еще в конце мая будут озвучены параметры размещения УФЗ в юанях. Видимо, попытка каким-то образом избавиться от излишка валюты в нашей банковской системе. Ну, посмотрим, как это скажется на рубле. Пока вот мы приближаемся к плотному периоду налоговых платежей, поэтому российская валюта, может быть, и не укрепится, с другой стороны, слабеть пока на таком факторе и не будет. Хотя, может быть, еще одна волна укрепления вполне возможна, чисто на спекулятивном сокращении позиций.
11: Да, спасибо. Через час продолжим.
0: «Капитал» на Business FM. Реклама.
15: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
16: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
17: Реклама на Business FM в Казани. Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
18: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
19: Деньги.
20: В Италии, начиная с 10 столетия, весовой единицей для золота являлась онча. С 1335 года онча стала использоваться уже в качестве денежной единицы во Флоренции. Например, на Мальте ончи называли серебряную монету, а на Сицилии – золотую. Онча герцога Пармского Карла Бурбона также чеканилась из золота. На аверсе монеты был изображен правитель, а на реверсе – птица Феникс.
19: История денег на Бизнес FM.
21: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
22: На этой неделе смотрим на доходы в IT от первых лиц до стартовых позиций. Сегодня о джуниор-специалистах или джунах. С канарейками на шахте их сравнивает отчет Стэнфордской лаборатории по исследованию цифровой экономики. Старинные шахтеры брали в забой клетку с канарейкой как маркер уровня угарных газов. Когда канарейке плохо, всем пора спасаться. По данным Хабар-карьеры, медианная зарплата джунов в России порядка 100 тысяч рублей. По оценкам Суперджоб, начинающие IT-специалисты получают в Москве до 150 тысяч. Цифры, которые продолжают привлекать в отрасль массы молодых соискателей, но число вакансий для них снижается. По данным HeadHunter, за прошлый год количество резюме на одну позицию выросло в два раза. Аналогичную картину наблюдают по всему миру. По данным популярного среди разработчиков портала Stack Overflow, если спрос на специалистов старше 35 лет остается стабильным, занятость среди выпускников снижается. Основная причина – искусственный интеллект. Он берет на себя рутинные задачи, на которых раньше оттачивали навыки молодые специалисты. Тем не менее, джуны, пусть не в таком количестве, как раньше, по-прежнему нужны рынку. Кадровики говорят, что продолжают нанимать выпускников, но уже не для решения текущих задач, а как кадровый резерв. Если сегодня не взять на работу джуна, через 3-4 года некому будет занять средние и старшие позиции. Более тонкая причина – поколенческий сдвиг. Наниматели ждут, что вместе с поколением, воспитанным искусственным интеллектом, в компанию придет новая культура производства, но для этого бизнесу необходимо пересмотреть систему наставничества и развития кадров. Карьера в IT стала более сложной, но для амбициозных молодых людей, готовых много работать и быстро учиться, двери по-прежнему открыты.
21: Сумма технологий на Бизнес FM.
23: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
24: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
21: Бизнес FM. Новости. Коротко.
25: Москве 8.58. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Автобус с пермскими баскетболистами попал в ДТП в Челябинской области, как сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Команда «Бионорд Про» возвращалась в соревнования. Автобус, в котором находились спортсмены, выехал на встречную полосу и врезался в газель. Водитель погиб. Один из сопровождающих команды прооперирован в больнице Златоуста. Игроки с ушибами и легкими травмами получили медпомощь и ушли из клиники. Сегодня они на поезде выезжают в Пермь. Сигналы оповещения сработали в Раменском из-за того, что система оповещения подверглась хакерской атаке. Сообщил глава округа Эдуард Малышев, никакой угрозы для жителей нет, последствия устраняются. Дональд Трамп сообщил о решении направить дополнительно 5000 американских военнослужащих в Польшу. Подробности американский лидер не привел. Он лишь написал в соцсети, что у него прекрасные отношения с президентом Польши Карлем Навроцким. В Мощные штормы, проливные дожди спровоцировали сильные наводнения в ряде районов Нью-Йорка и в штате Нью-Джерси, сообщают американские телеканалы. Около 10 тысяч жителей Нью-Йорка остались без электричества. В районах Бруклин и Квинс потоки воды на тротуарах доходили пешеходам до щиколоток. На проезжей части уровень затопления поднялся до автомобильных дверей. Из-за подтопления властям пришлось полностью перекрыть автомагистраль Лонг-Айленд в обоих направлениях. В Квинсе пострадали две линии метрополитена. На некоторых станциях экстренные службы откачивают воду. Из-за шквалистого ветра также пострадали несколько десятков деревьев. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 9 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Нищета, не обижайтесь, никто не сел. В соцсети облетело видео наследника крупной компании после того, как он устроил ДТП в Нижнем Новгороде под алкоголем. Будут ли проблемы теперь, когда молодой человек стал известен на всю страну? Оставлять людей без работы вредит детской психике, а еще поднимает цены на электричество. Американцы все хуже относятся к технологиям искусственного интеллекта. Причем касается это в том числе и молодого поколения, которому предстоит жить в новой ИИ реальности. Почему окреп вдруг рубль? Ждать ли его дальнейшего роста и как визит президента Путина в Китай повлиял на российский фондовый рынок? Об этом и не только сегодня директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики FBroker Александр Тимофеев в ближайшем эфире «Бизнес FM». Нищету ему не простят. Нижегородские журналисты считают, что представителю местной золотой молодежи, устроившему скандальное ДТП, придется изменить образ жизни хотя бы на какое-то время. Правда, в своих прогнозах они не уверены. На этой неделе в Нижнем Новгороде произошла авария. Пострадавших, к счастью, нет. Но поведение виновника ДТП привело к тому, что новость дошла до федеральных СМИ. Иван Медведев подробнее.
2: В сеть попало видео. Роскошный желтый кабриолет Mercedes SL не вписывается в поворот, вылетает на встречную полосу и врезается в автомобиль Kia, который впоследствии задевает Nissan. Mercedes же останавливается, только влетев в бордюр. Далее фото. Улыбающийся виновник ДТП, 21-летний Сергей Корнилов, позирует лежа на капоте Мерседеса с оторванным колесом. Следующий кадр – этот же улыбающийся молодой человек в автомобиле ГАИ. И сообщение СМИ о том, что в момент ДТП Корнилов был пьян, от освидетельствования отказался и дальше поехал по ресторанам. А потом уже сам Корнилов выкладывает видео.
3: Нищета, не обижайтесь, пожалуйста, на то, что вы не можете себе позволить такую машину. Все прекрасно, все хорошо, спасибо. Никто не сел, никто не ответственен. Россия же.
2: Сергей Корнилов-младший, сын покойного основателя группы компании «Луидор» Сергея Корнилова. Компания – один из крупнейших в России производителей спецтехники и автобусов малого класса на шасси ГАЗ, КАМАЗ и УАЗ. Корнилов-старший скончался в 2024 году. Официально причина смерти не называлась. Одни СМИ писали о продолжительной болезни, другие – о том, что он погиб во время отдыха в Турции. Информации о том, что Корнилов-младший занял место отца в бизнесе, нигде нет. Чем именно он занимается, неизвестно. И до этого скандала в поле зрения журналистов Корнилов-младший не попадал. Но поведение Корнилова после ДТП вызвало в регионе большой резонанс. И в соцсетях нижегородцы требуют призвать его к ответственности, продолжает нижегородский журналист Михаил Бельдягин.
4: Я думаю, что сейчас общественность будет следить за наказанием, которое понесет этот парень. Я думаю, последствия для него будут не очень хорошие. За руль он вряд ли когда-то сядет. Нет, он наверняка сядет, но к нему будет пристальное внимание со стороны не только правоохранительных органов, но и общественности. Даже, я бы сказал, сначала общественности, а уже затем правоохранительных органов.
2: А по букве закона все, что сказал юный нарушитель спокойствия нижегородцев, правда. Нет пострадавших, нет и серьезной ответственности. В том числе и за форму подачи этих тезисов, говорит адвокат Александр Забейда.
6: унижение достоинства группы лиц по признаку принадлежности к малоимущим слоям населения, такой состав преступлений действительно существует в Уголовном кодексе, но для его применения необходима административная преюдиция. То есть необходимо быть ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичные деяния. Если этого нет, то и состава уголовного преступления тоже нет.
2: Экстремистских статей за Корниловым по имеющимся данным не значится. Всего лишь 161 административный протокол за нарушение ПДД за последние полтора года. Но это, что называется, на скорость не влияет. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: В ОГИБДД по региону сообщили, что 21-летний виновник ДТП в центре Нижнего Новгорода за год собрал 161 штраф на 720 тысяч рублей. Более 50 из них за неуплату ранее наложенных штрафов. Центробанк усиливает контроль за наличностью. Регулятор рекомендовал банкам ежедневно анализировать операции клиентов и отслеживать поступление крупных сумм. Очевидно, это усиление борьбы с уходом от налогов, когда ИП и самозанятые получают оплату наличными. Правда, в методичке ЦБ об этом прямо не говорится. Но, как ранее сообщал Forbes, со ссылкой на данные платформы ОФД, в апреле доля наличных расчетов России достигла 30% от числа всех операций. Чаще всего кэшем расплачиваются в строительстве, ремонте, продаже продуктов питания и автотоваров. Согласно рекомендациям ЦБ, вопросы к человеку могут возникнуть, если на его счет в течение месяца было внесено не менее 5 миллионов рублей наличными, большая часть из которых потом переведена за рубеж. Для ИП юрлиц пороговое значение 30 миллионов рублей в месяц. Комментирует младший директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт.РА» Вячеслав Путиловский.
7: Для банка должно быть понятно ему объяснение, что это за бизнес или что это за денежные потоки. Если такого объяснения нету, то, соответственно, банк либо блокирует эти операции, либо приостанавливает это совсем и, соответственно, требует объяснения, откуда эти наличные поступают, с какой целью они поступают и так далее. Банк России сейчас, соответственно, потребовал повышенного контроля, и банки будут это исполнять.
8: Кого, на ваш взгляд, это затронет сильнее всего?
7: Я думаю, что это малый и средний бизнес в первую очередь, включая ИПшников, потому что именно эта трата бизнеса, она, во-первых, пытается уклоняться от налогов, находится в значительной мере в серой зоне, это зарплата в конверте и расчеты наличными за услуги, оказываемые потребителю. И, соответственно, именно они нуждаются в наличности, нуждаются в том, чтобы ее каким-то образом утилизировать после оказания всех услуг, и, соответственно, использовать уже в безналичном виде. Крупные компании это в меньшей степени касается.
1: Вячеслав Путиловский. В самом Банке России говорят, что усиление контроля за наличностью необходимо для борьбы с отмыванием денег в соответствии с рекомендациями ФАТФ. Американцы все хуже и хуже относятся к индустрии искусственного интеллекта, пишет Рейтер и Wall Street Journal. Жители в США обеспокоены тем, что ИИ отбирает рабочие места, оказывает негативное влияние на детскую психику, а из-за обилия центров обработки данных растут цены на электроэнергию. Валерий Бадоев продолжит.
9: Основная смена тренда сейчас у американской молодежи. В прошлом году они относились к искусственному интеллекту гораздо более позитивно. Но теперь, как пишет Рейтер, тех, кого бурное развитие этой технологии пугает или даже раздражает, стало гораздо больше. Например, число раздраженных год к году выросло почти на 10%, а вот тех, кто выражает энтузиазм, стало меньше – на 14%. Особенно знаковым стало выступление бывшего гендиректора Google Эрика Шмидта перед выпускниками Университета штата Аризона. Он заявил, что влияние искусственного интеллекта будет огромным и затронет каждую профессию и каждого человека. Всю эту речь американские выпускники встретили неодобрительными возгласами.
10: I can hear you. There is a fear. There is a fear in your generation.
9: Шмидт сказал, что страх американской молодежи обоснован и рационален. Действительно, компании в США повально сокращают персонал, объясняя это ИИ-оптимизацией. Но, по словам Шмидта, ИИ – это что-то неизбежное, и к нему надо адаптироваться. Wall Street Journal же пишет, что общественное недовольство начало даже превращаться в политическую проблему. В американских провинциях избиратели голосуют и добиваются отставки тех политиков, кто одобряет строительство дата-центров. Недовольство можно разделить, условно, на три направления, говорит основатель рекламного и продюсерского агентства Purple Door Алексей Пак.
0: В свое время интернет тоже саботировали, а теперь мы без него жизнь представить не можем. Здесь то же самое. Два типа возмущений. Первое – это просто наличие искусственного интеллекта, что он там всех заменяет и портит экологию. Второй момент – это когда люди, наоборот, очень любят пользоваться искусственным интеллектом, но очень сильно переживают за то, что стоимость растет, и это становится уже не так эффективно, как изначально все предполагали. И, наверное, вот такое вот что-то среднее между ними – это люди, которые любят искусственный интеллект, но при этом не очень любят, когда его пихают везде, потому что встают вопросы очень большие с безопасностью данных.
9: Искусственный интеллект при этом надоел не только американской молодежи. Просто она сильнее всех поменяла свое мнение. Представители более старших поколений и раньше не питали особых надежд и теплых чувств по отношению к этой технологии. А инвесторы все так же опасаются, что ИИ пузырь, раздутый инвестициями в отраслевые компании, когда-нибудь лопнет. Отдельный вопрос – влияние ИИ на психику. Родители в Штатах обеспокоены тем, что дети проводят слишком много времени с чат-ботами. Продолжается основатель и CEO университета ZeroCoder Кирилл Пшинник.
11: Проблема не в том, что люди против прогресса или как-то саботируют прогресс, а в том, что искусственный интеллект очень быстро пришел в самые чувствительные сферы – работа, дети, личные данные. В США это особенно заметно, потому что там и индустрия уже напрямую влияет на жизнь людей, поэтому тут действительно нужны какие-то правила, ограничения или, по крайней мере, работа с детьми и объяснение, что такое искусственный интеллект и как с ним работать. Я думаю, что недовольство в ближайшее время будет только расти, но в долгую оно на самом деле сгладится, если люди увидят от ИИ понятную пользу для себя, а не только выгоду для крупных технологических компаний.
9: В отрасли же по-прежнему настаивают, что ИИ – это новая промышленная революция. Но, как пишет журнал Fortune, резкого роста производительности от внедрения этой технологии все еще не видно. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Business FM.
1: Россияне тоже недовольны, но не ИИ, а американскими компаниями, которые начали активно отслеживать и блокировать аккаунты российских пользователей. Подробнее об этом через полчаса.
12: Реклама. День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
13: Реклама на Business FM в Казани.
14: Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное – шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам. Мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма «Ялилов и партнеры». Уверенность в каждом решении.
15: Иногда лучший отдых – это время для себя. Геокурорт Янгантау приглашает восстановить силы среди природы геопарка. С 1 апреля по 31 мая акция на путевки от 10 дней от 6300 рублей в сутки. Комфортное проживание, оздоровительные программы и чистый горный воздух. Открой мир, живущий в тебе. Телефон для бронирования. Плюс 7-347-283-08. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
26: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
27: Строго по делу. Денис Солянников, заместитель генерального директора корпорации МСП. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
28: Малый и средний бизнес сейчас как никогда нуждаются в поддержке, так что обсудим в общем и в частности, как действовать и какие тренды замечены за последнее время.
27: Денис Солянников, первый зам генерального директора корпорации МСП. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного, только бизнес. FM.
29: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
30: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM.
31: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
30: В эфире радио не на словах, а на деле.
3: Бизнес FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
30: Бизнес FM Казань.
5: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
16: Почти 10% молодежи записываются в спортзал ради душа из-за отключения горячей воды. Это показал опрос, проведенный Авито. В Москве плановые отключения уже начались и продлятся до конца лета. Обычно горячую воду отключают на 10 дней. Какие обходные пути можно найти и зарабатывает ли на этом бизнес? Об этом Наталья Шашина.
17: Тенденцию видят и сами фитнес-клубы, особенно эконом и среднего сегмента. На фоне плановых отключений горячей воды приходят клиенты, которым нужен не столько спорт, сколько душ. Например, в Москве цена вопроса, если клуб с помесячной оплатой, от 2000 рублей в месяц. А для самого фитнеса это своего рода промоушен, говорит тренер федеральной сети фитнес-клубов Мария Матусевич.
18: Если человек заходит в фитнес-клуб, даже если он берет карту для того, чтобы прийти и сходить в душ, есть вероятность, что он зайдет в зал раз, зайдет в зал два, и, возможно, ему понравится, и он останется. Есть вероятность, что дальше остаточно какие-то люди задержатся в клубе, останутся и будут клиентами в перспективе.
17: Как шутят сами посетители, жаль, что помыть посуду нельзя. Если нужно более глобальное решение проблемы, идут уже за водонагревателями. Видят ли продавцы рост заказов в связи с плановыми отключениями? С этим вопросом мы обратились в интернет-магазин «Сантехника номер один».
19: Да, обязательно повышение у нас и идет очень активно. Люди не заботятся о том, что будет отключение или еще что-то, и поэтому у нас все происходит, как обычно, в последний момент.
20: Насколько активно? Два раза чаще, чем в марте, например, беспокоятся по поводу бойлера?
19: Если взять, например, март и апрель, раза в четыре активнее.
20: Чуть ли не каждый второй звонок, условно?
19: Практически, да. Вот у нас сейчас май, очень повышенная популярность к ним идет.
20: Водонагреватели какого типа пользуются большей популярностью? Бойлеры, проточные водонагреватели?
19: В основном идут бойлерные, чтобы было накопление воды. Проточные редкий случай у нас идет на продажу.
17: Сезон отключения горячей воды – один из пиков продаж для сухих шампуней. Спреев, которые помогают быстро освежить волосы без душа. Спрос вырастает в несколько раз, особенно когда подключается маркетинг, и покупателям напоминают о таком способе решения проблемы, говорит основатель косметического бренда «Остриков Beauty Publishing» бьюти-предприниматель Сергей Остриков.
21: Я помню, по своим предыдущим проектам, связанным с ритейлом, мы большую часть маркетинга начинали в сезон отключения горячей воды с мая по август на эту категорию товаров. Но эффект не такой длительный, как многие себе предполагают. Сухой шампунь обычно помогает продлить свежесть головы на 1-2 дня, но никак не заменяет мытье головы, которое в любом случае будет требоваться.
17: Наконец, еще один не самый очевидный выход в жаркую погоду – пойти в баню. Делится заместитель управляющего банного комплекса «Варшавские бани», расположенного в Нагатинском районе Москвы, Екатерина Ковалевская.
22: В предыдущие годы у нас были специальные тарифы для людей, которые просто не хотят идти в баню, у которых есть необходимость помыться. Было ограничение по времени от 30 минут до часа с разными ценами.
20: В этом году планируются такие тарифы?
22: Скорее всего, да.
17: Как правило, такой тариф не включает парную, но и цена в несколько

0: 6500 рублей в месяц. Рост связан с усилением конкуренции за персонал и увеличением нагрузки на специалистов по подбору кадров. Аналитика компании по подбору персонала учитывает вакансии для рекрутеров с опытом работы от 1 до 3 лет. Так, на итоговый уровень дохода влияют количество закрытых вакансий, система премирования и специализация подбора. Самый высокий рост зарплатных предложений для рекрутеров зафиксирован в Ульяновской области на 65% до 80 тысяч рублей в месяц. В Астраханской области показатель вырос на 63% почти до 100 тысяч рублей, а в Тюменской области на 56% до 65 тысяч рублей. На фоне роста объемов найма работодатели все активнее внедряют инструменты автоматизации подбора персонала, включая чат-боты, голосовых помощников и автоматические системы коммуникации с кандидатами. В результате меняются и требования к самим HR-специалистам. Компания все чаще ожидает от рекрутеров навыков работы с ИИ-инструментами, аналитикой и цифровыми системами подбора персонала. Почти половина россиян готовы завести персонального ИИ-агента, цифрового помощника на основе искусственного интеллекта, который знает распорядок жизни, анализирует данные и помогает принимать решения. Таковы результаты опроса ВТБ, проведенного банком в преддверии конференции «Цифровая индустрия промышленной России» ЦИПР. Цифровой помощник воспринимается как инструмент продуктивности, а не развлечения. Участники опроса в первую очередь хотели бы использовать личных ИИ-агентов для помощи с рабочими задачами, обучения и развития навыков, планирования дня, автоматизации бытовых задач, например, покупок, контроля привычек и рекомендаций по здоровью. Для создания личных ИИ-агентов требуется сообщить им большой объем информации о личной жизни и рабочей сфере. В основном россияне готовы предоставить ИИ-агенту доступ к истории поиска и активности в интернете, геолокации, медицинским данным, биографии, финансовой информации, личным фотам и видеоархивам, личной переписке. Совсем не готовы делиться какой-либо информацией о себе 27% россиян. Регулярно обновлять эту информацию готовы 41% опрошенных. Опрос банком ВТБ ПАО был проведен в апреле нынешнего года. В нем приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет, которые проживают в городах с населением свыше 100 тысяч человек. Это были новости компании корпорации. Держитесь курса.
1: Бизнес FM Казань.
2: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Самокатчиков хотят обязать проходить обязательную авторизацию через госуслуги. Причем во всех регионах, не только в Москве, где это уже частично реализовано через портал мост.ру. Минтранс поступило обращение из Госдумы с просьбой ужесточить правила пользования электросамокатами. Установить, например, обязательную проверку возраста через госуслуги для арендных самокатов, а для личных создать специальный реестр, чтобы проще было регистрировать нарушение ПДД. По сути, новые предложения скорее касаются личных самокатов, чем тех, которые берутся в аренду, считает пресс-секретарь сервиса кикшеринга ВУШ Денис Балакирев.
3: Еще в прошлом году сервисы кикшеринга писали письмо в Минцифры с просьбой осуществить возможность авторизации пользователей через госуслуги. Сейчас вопрос зависит именно от государства, потому что на данный момент госуслуги по закону не могут интегрироваться с сервисами кикшеринга. При этом все понимают, что в этом есть рациональное зерно, поэтому такая работа ведется при непосредственном участии Министерства транспорта. Как вы знаете, в Москве уже реализована верификация через МОСРУ. По сути, это городской аналог госуслуг. Просто в других городах таких сервисов нет, при этом с возможностью верификации, в том числе аккаунтов сервисов кикшеринга. В других городах мы используем подтверждение через данные банковских ID, то есть получаем буквально от банка подтверждение возраста пользователя при его регистрации. Но при этом верификация через госуслуги может все-таки быть более удобной, ну и работать более точно. Поэтому вот эта работа ведется, то, что сейчас предлагается, в большинстве своем уже реализовано у сервисов кикшеринга. Это очень важный момент, потому что Министерство транспорта уже неоднократно подтверждало, что необходимо сейчас, по сути, доводить частные самокаты до того уровня, который есть у сервисов кикшеринга. Потому что у арендных самокатов есть номера, есть полное понимание, кто едет на самокате, вся история поездок хранится. Если вдруг происходит какой-то негативный инцидент, всегда можно найти, кто нарушил правила, кто стал виновником этого инцидента. Плюс у арендных самокатов все поездки застрахованы, есть медленные зоны, и при этом вот все из перечисленного отсутствует у частных самокатов.
4: Проблема с электросамокатами и вообще с средствами индивидуальной мобильности, сколько бы ни принимали всяких разных мер, она все-таки остается сложной. Все меры, которые сейчас принимаются, они немножко опаздывают. Да, ситуация выправится, но она не может моментально полностью измениться. Во-первых, уже есть какое-то количество электросамокатов. Они

0: также передвигаются. Несмотря на то, что там на арендные самокаты уже и проверяют возраст, даже где-то их запрещают и делают специально для них дороги. Это все постмера. То есть есть где-то в таких городах, мегаполисах, как Москва, Санкт-Петербург, обилие мер, которые принимаются, даже где-то их там запрещают, передвижение электросамокатов. А где-то, допустим, в южных регионах, там на эти проблемы смотрят немножко с учетом местных особенностей. В Москве принимают меры, а ситуация не справляется в региональных субъектах. И, тем не менее, статистика говорит о том, что ситуация не улучшается. Это немножко искажение. Те, что меры приняты, я считаю, что на сегодняшний момент их нужно просто контролировать, чтобы соблюдали их во всех регионах. Самое лучшее, что на сегодняшний момент сделано, это именно регистрация средств индивидуальной мобильности, которые покупаются. То есть сразу чипируют. Меры, которые приняты, их абсолютно достаточно. Не хватает контроля, мониторинга по отдельным регионам.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Made in China. В традиционной китайской философии привычный для древнего европейца во время еды нож ассоциируется с насилием и агрессией, а палочки для еды куай ци, напротив, воспринимаются как часть миролюбивого учения дзен. В форме куайци заключен скрытый смысл. Узкий округлый конец палочек символизирует небо, широкий квадратный – землю. По легенде, куайци придумал император Юй Великий в 3-м тысячелетии до нашей эры. Однажды, не желая ждать, пока еда остынет, он отломил от дерева две веточки и с их помощью достал из кипящего котла свой обед. С тех пор сначала состоятельные китайцы, а с 9 века все жители Поднебесной стали использовать во время трапезы палочки. Кстати, пожелание приятного аппетита по-китайски звучит как «мань-мань-чи», что означает «ешь медленно», а куай-цзи подходит для этого идеально.
3: Made in China на Business FM.
4: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама на Business FM в Казани.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова, 28.
8: Со страховым полисом РСХБ страхования ваше жилье всегда в безопасности. Как и ваши нервы. Условия программы страхования на сайте rshbins.ru.
9: АО СК РСХБ страхование. ОГРН 102-330-146-3503. Юридический адрес 119-034. Город Москва. Гагаринский переулок, дом 3. Не является публичной офертой.
10: Когда речь идет о здоровье, компромиссов не существует. Аджибатем – одна из крупнейших международных медицинских групп в Турции, объединяющая 29 клиник и 15 медицинских центров, передовые технологии и опыт врачей мирового уровня. Тысячи пациентов из разных стран выбирают Аджибадем, потому что здесь медицина – это точность и доверие. Звоните плюс 7 906 111 19 10. Медицинские услуги не оказываются на территории России. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай, твори, живи. Телефон в Казани 205-46-10.
12: Застройщик ООО «СЗ-АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
14: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
15: Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – бизнес.
16: Бизнес FM. Новости. Коротко.
17: Москва 9:28 в студии. Дмитрий Борисов, здравствуйте. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ ночью ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа. Ранено 35 человек, оказывается, медицинская помощь, сообщил глава республики. В момент удара в общежитии находилось 86 человек в возрасте от 14 до 18 лет. Спасатели разбирают завалы, под ними уже нашли троих подростков. Под завалами остаются еще дети. Поиски продолжаются. Также удару ночью подвергся учебный корпус на колледже и другие здания. В городе один человек ранен. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине оборудования для поддержания работоспособности ракетного комплекса «Хок» на сумму 108 миллионов долларов. В сообщении Госдеп Украина названа страной-партнером, а про сделку сказано, что она будет способствовать достижению цели внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов и не окажет негативного влияния на уровень боеготовности США. Жители провинции Альберта проголосуют по вопросу выхода из состава Канады. Глава провинции Даниэль Смит заявила, что референдум пройдет в октябре. По ее словам, предлагаемый вопрос референдума не запускает процесс отделения напрямую. Мошенники используют установку кондиционеров, чтобы обмануть россиян. Их привлекает высокий спрос на технику в преддверии лета, сообщают «Известия». Аферисты создают фальшивые страницы со скидками на установку или продажу кондиционеров, чтобы собирать конфиденциальную информацию посетителей для взлома аккаунтов на госуслугах. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
18: Половина десятого в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Чего ждать Кубе? США предъявили уголовные претензии бывшему лидеру Раулю Кастро из-за событий 30-летней давности. И направили к острову авианосную группу. Куда идет дело? Об этом через минуту. В нашем эфире Георгий Буфт. Американские компании в области искусственного интеллекта все более активно блокируют доступ россиян к своим продуктам. Официально его никогда и не было, но сейчас аккаунты закрывают, отслеживая IP и транзакции. На этом фоне посредники подняли цены для российских клиентов. Ярославский «Локомотив» выиграл хоккейный кубок Гагарина. Они обыграли «Акбарс» по итогам 6 встреч. Счет в серии по поединкам 4-2. Сразу после победы главный тренер ярославцев Боб Хартли объявил об уходе из клуба. Подробнее в эфире «Бизнес FM». Трамп приплыл за Раулем Кастро на авианосце. Президент США заявил, что эскалации по Кубе не будет, но одновременно отправил к берегам острова авианосную ударную группу во главе с атомным авианосцем «Нимитс». Еще ранее были предъявлены обвинения неформальному лидеру страны Раулю Кастро. В частности, США обвиняют 94-летнего политика в сговоре с целью убийства 4 человек, включая 3 американцев. Речь идет об инциденте 1996 года, когда 4 участника организации «Братья во имя спасения», основанные мигрантами из Кубы, в Майами вылетели в рамках гуманитарной миссии. Кубинские истребители тогда сбили 2 самолета организации над международными водами. Что дальше? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
19: По данным источников журнала «Политика», в Белом доме рассматривают как дипломатические, так и военные варианты действий в отношении Кубы, но сам Трамп пока не принял окончательного решения. С начала нынешнего года Куба живет под нарастающим давлением со стороны Вашингтона, который вел нефтяную блокаду острова, что привело к острейшему энергетическому кризису. Теперь предъявлены уголовные обвинения 94-летнему Раулю Кастро по событиям 30-летней давности, когда в том числе погибли 3 граждан США. Тогда же, в 96-м году, Конгресс принял закон Хелмса-Бертона, значительно расширивший антикубинский санкционный режим. Однако уголовного преследования даже тогда не последовало. Теперь в Вашингтоне не стали изобретать велосипед и открыто используют венесуэльский шаблон. Захвату президента Николаса Мадуро тоже предшествовало федеральное обвинение, которое использовалось как юридическое обоснование для таких действий. Расчет также и на то, что дрогнут сами кубинцы. Но режим президента Диас-Канеля держится не потому, что является сверхпопулярным, а потому, что ему нет альтернативы, поскольку поскольку оппозиция внутри страны слаба и разобщена, а зарубежная оппозиция поддержкой кубинцев не пользуется. Куба сидит без топлива, больницы работают с перебоями, ежедневные отключения электричества даже в Гаване длятся по 22 часа, а в марте национальная энергосистема дважды обрушивалась полностью. И при этом правительство Диас-Канеля не только не пало, но и на содержательные переговоры с Америкой не пошло. Нынешние обвинения против Рауля Кастро стали таким образом сигналом, что США намерены дожать вопрос. Сказывается и внутриамериканский фактор. Кубинская диаспора во Флориде и Нью-Джерси исторически поддерживает жесткий курс в отношении Гаваны, и Трамп никогда не упускал возможности сыграть на этой аудитории, что может пригодиться на промежуточных выборах в ноябре. В начале мая президент США подписал указ, расширивший санкции против военно-промышленного конгломерата ГСА, контролирующего значительную часть кубинской экономики. Под удар попали также горнодобывающие и финансовые секторы. Правда, в мае директор ЦРУ Рэдклифф лично посетил Гавану. И этот шаг многими был расценен как свидетельство неких кулуарных переговоров. Но публичных свидетельств тому нет. Что дальше? Дальше Трамп может продолжить тактику экономического удушения в надежде на внутреннюю дестабилизацию. Или же предпринять силовую или военную операцию, в том числе по венесуэльскому сценарию. При том, что осуществить его на Кубе явно будет намного сложнее. Американское общество в целом смотрит на потенциальную кубинскую авантюру Трампа с осторожностью. По данным опроса YouGov, в начале мая 64% американцев выступают против войны с Кубой, и лишь 15% ее поддерживают. К тому же, незаконченная толком война с Ираном уже снизила рейтинги Трампа до рекордно низких уровней, при том, что он-то шел на выборы под лозунгом «никаких войн». Теперь же он сам загнал себя грозной риторикой в ловушку, из которой трудно выйти без потери лица. Республиканцы при этом поддерживают жесткие меры против Кубы, даже военные действия. Но это пока они реально не начались и не привели к потерям среди американских военных. А учитывая, сколь мощную систему обороны Куба выстраивала десятилетиями, потери могут быть велики. Демократы и часть независимых занимают принципиально иную позицию, указывая, что сама нынешняя американская политика является причиной гуманитарного кризиса, и действовать надо не кнутом, а пряником, как минимум переговорами. Москва не является в этой ситуации сторонним наблюдателем, хотя ее возможности сильно ограничены. В феврале глава МИД Кубы Бруно Родригес провел в Москве переговоры с Лавровым и Путиным. Россия однозначно осудила американскую блокаду, а в марте отправила танкер нефти к острову. Трамп тогда сказал, что не имеет ничего против. 21 мая официальный представитель МИД России Майрия Захарова подтвердила полную солидарность с Кубой. МИД также назвал провокацией публикации американских СМИ о закупке Гаваной 300 дронов у России, якобы угрожающих США. В то же время, пока Москва воздерживается от регулярных поставок нефти острову, о военной поддержке речи вообще не идет. Баланс со стороны России может выглядеть примерно так. Она постарается делать ровно столько, чтобы режим не рухнул, и чтобы Вашингтон не думал, что Москва бросила союзника, но не настолько много, чтобы создать новый острый военный кризис в Карибском море.
18: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». Глава Госдепа Марко Рубио заявил, что в США арестована сестра руководителя кубинского конгломерата Гайеса. Это было сделано после аннулирования ее грин-карты. По версии Рубио, она управляла активами в сфере недвижимости и проживала в штате Флорида, оказывая при этом поддержку кубинским властям. В США считают, что Гайеса является едва ли не главным препятствием либерализации экономики Кубы, так как находится под прямым управлением революционных вооруженных сил Кубы. Это мега-конгломерат, которому принадлежат гостиницы в Гаване, курорты на побережье, банки, портовые склады, рыболовецкие суда и валютные магазины. Россиянам стало гораздо сложнее и дороже оплачивать доступ к американским ИИ-моделям. Об этом пишут различные телеграм-каналы. Достоверность подтвердили спикеры «Бизнес-ФМ». Официально в России американские ИИ-модели не работают, но россияне обходили ограничения. Однако сейчас компании-разработчики начали активно отслеживать и блокировать аккаунты российских пользователей. Продолжит Валерий Бадоев.
20: Американские ИИ-модели в России официально не представлены, но селлеры создавали аккаунты через, например, Турцию и Казахстан, а затем перепродавали. Однако сейчас, как пишет телеграм-канал «База», у перекупщиков цены взлетели в несколько раз. В России айтишники и бизнес активно пользуются американскими ИИ-моделями, причем самыми продвинутыми, за которые нужно платить от $100 в месяц. Сейчас ChatGPT, Claude и Gemini — это не просто окно чата, а целая инфраструктура с ИИ-агентами, бизнес-процессами и обработкой документации. И всего этого американские компании разрабатывают. разработчики лишают, блокируя аккаунт. Они стали гораздо тщательнее следить за возможной перепродажей. Частая смена IP-адреса, например, это следствие использования VPN, так как в России тот же ChatGPT не работает. Также отслеживается активность разных устройств и банковские карты, с которых оплачивается подписка. Если что-то кажется подозрительным, то аккаунт блокируют. Возможно, усиление контроля со стороны ИИ компаний не случайно, считает гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
0: Гонка в сфере искусственного интеллекта уже, наверное, превращается в одну из ключевых гонок, как когда-то в конце 20 века была гонка космическая. И наверняка государство американское как-то подпихивает компанию OpenAI и других разработчиков систем искусственного интеллекта к тому, чтобы придавливать горлышко, по которому санкционный продукт течет в Россию. Ни одного российского продукта, способного делать код такого качества, да и в принципе код, как ChatGPT и Claude от компании Anthropic, в России нет и в помине, к сожалению.
20: Сообщение о том, что американские ИИ-компании начали блокировать российских пользователей, появились еще в начале мая. Да и раньше на зарубежных форумах пользователи из США и других стран часто делились историями, как их забанили за покупку аккаунта у посредника. Такие перекупщики покупают совместную подписку на ChatGPT на 5 мест за условные $100 и перепродают эти места по отдельности за $25-30. Для пользователя цена ниже, а перекупщик на этом зарабатывает. Но сама компания-разработчик ИИ по факту деньги теряет, так что сейчас ситуация с блокировками обострилась. И как таковых способов обхода нет, говорит технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
21: Подписку, которая стоит $100 за $20, когда покупали огромные компании, перепродавали, там, подключали к своим аккаунтам, это начало давать обратную связь. Много пользователей, которые по факту нагружают ресурсы и не приносят прибыли. Соответственно, сейчас обхода как такового нет. Добросовестный продавец, так уже было лично у меня, это при оплате вы ждете один день, он возвращает эти деньги, потому что не смог подключиться как раз в эти моменты. Поэтому нужно смотреть в сторону либо российских развития, ну, насколько они актуальны, конечно, тут вопрос, либо все-таки готовиться платить от $100 до $200 с повышенными токенами.
20: Для пользования зарубежными ИИ-моделями практически единственный выход, как говорят эксперты, это найти добросовестного посредника, который оформит одну конкретную подписку на один конкретный аккаунт. Но это в разы дороже и сложнее. Так что сейчас вопрос конкурентоспособности отечественных моделей стоит крайне остро. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Business FM.
18: В самой Америке все хуже и хуже относятся к индустрии искусственного интеллекта. Уже даже выходят на акции протеста. Об этом в дальнейшем эфире Business FM. Хоккеисты «Локомотива» во второй раз стали обладателями Кубка Гагарина. В шестом матче финальной серии ярославцы в Казани обыграли Акбар со счетом 3-2. Общий счет противостояния 4-2 в пользу Лока. Итоги сезона КХЛ подводит спортивный обозреватель Business FM.
22: Спорт с Григорием Гуреевым.
23: Этот матч в Казани надолго войдет в историю. Настоящая драма. Борьба до конца, но победил сильнейший. Ярославский «Локомотив» стал самой волевой командой нынешнего плей-офф КХЛ. Так получилось, что единственная серия, в которой борьба шла до последнего, седьмого матча, в этом сезоне прошла с участием Лока. Это был полуфинал с «Авангардом», который, по сути, и определил чемпиона. Ярославцы тогда уступали в серии со счетом 1-3, но сумели не просто отыграться и вырвать победу. «Локомотив» сравнивал счет на последних секундах, переводил игру в овертайм и дожимал. Акбар же, который был нестабилен в начале сезона, в полуфинале с одним из главных фаворитов, магнитогорским «Металлургом», серьезных проблем все же не испытал. Общий счет в серии 4-1. И вот к финалу Лока подошел в статусе борца, а казанцы окрепшими и сильно прибавившими. Многие ожидали и в решающих поединках максимума. Соперники поначалу ожидания оправдывали и побеждали по очереди. Злые языки в стане болельщиков и вовсе начали поговаривать, что команды заранее решили довести все до седьмого матча. Возможно, неосознанно, без каких-либо договоренностей, но тем не менее. Ну а что, зрители ходят на арены, билеты продаются, касса пополняется, а поскольку игры проходят по очереди в обоих городах, то и Казань, и Ярославль не остаются в накладе. Предание свежо, но вот после пятой игры счет стал 3-2 в пользу Лока, а в Казани ярославцы в шестой встрече сняли все вопросы. По сути, многое решилось в первом периоде. Егор Сурин сделал дубль, а хозяева первый бросок створ нанесли лишь на 12-й минуте. После перерыва Акбарс пытался перевернуть ход событий и выглядел очень долго опаснее Локомотива. Несколько раз имел численное преимущество, но так и не забил. В третьем периоде ярославцы предсказуемо сыграли на контратаках, в одной из которых Максим Шаунов сделал счет 3-0. И вот тут-то началось самое интересное. За 6 минут до конца Анвар Гатиятулин максимально идет ва-банк, меняет вратаря на 6-го полевого игрока. Никита Лямкин сначала делает счет 3-1, а затем забивает и гол-близнец с дальним ударом. И вот, за 2 минуты 52 секунды до конца уже счет 3-2, а дальше может быть все что угодно. Акбар заведен, родные трибуны, психологическое преимущество. Но «Локомотив», который, к слову, играл в своем 3-м финале КХЛ подряд, выстоял и в очередной раз доказал свои амбиции победителя. Доказал, что дело не в тренере. Игорь Никитин покинул клуб после чемпионского сезона, но основной костяк сохранился. Даже Александр Радулов не уехал. И хоккеисты сделали свое дело. Впрочем, с новым тренером Лока все-таки повезло. Канадец Боб Харти, хорошо знакомый болельщикам в России, уже брал кубок Гагарина с «Авангардом». «Почему бы не повторить», — подумал он, — и своей цели добился. В целом, сезон немного удивил. Провалила плей-офф московская «Динамо», вылетев в первом раунде без единой победы. Большего ожидали болельщики и от СКА, и от ЦСКА. Теперь Игорю Ларионову и его тезке Никитину предстоит реабилитация в следующем сезоне. Ну, а Ярославль вновь в статусе хоккейной столицы. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
18: Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев был признан самым ценным игроком плей-офф. А главный тренер Боб Хартли сразу после окончания финала заявил об уходе из ярославского клуба. «Лока» сравнялся по количеству побед в Кубке Гагарина с петербургским «СКА» и московским «Динамо». У команд по 2 трофея. «Акбарс», хоть и проиграл финал, все еще лидирует по этому показателю. Вместе с «ЦСКА» и «Металлургом» эти клубы имеют на 1 кубок больше.
1: Реклама.
2: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
3: Сооснователь рекламного агентства «Сеттерс» Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
4: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
24: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
4: Говорящие фамилии на Бизнес ФМ.

0: Компании и корпорации.
1: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
1: Группа С-7 начинает ремонтировать рыболовецкие флоты суда погранслужбы на своем заводе в Мурманске. Это поможет существенно улучшить ситуацию с судоремонтом в регионе, где долгое время не было современной площадки, способной обеспечивать обслуживание широкого класса судов. В перспективе Мурманский судоремонтный завод будет принимать и суда Атомфлота после завершения навигации по Северному морскому пути. Американский производитель косметики Estée Lauder и испанская парфюмерная компания Puig прекратили переговоры о слиянии, которое позволило бы создать гиганта индустрии премиальной косметики, способного конкурировать с лидером отрасли L'Oréal, пишет Рейтер. Акции Estée Lauder после этого выросли более чем на 10%. Переговоры о слиянии, о которых стало известно в марте, предполагали создание группы компаний в сфере элитной косметики стоимостью 40 миллиардов долларов, объединившей бы бренды Tom Ford, Clinique и MAC с брендами Carolina Herrera и Charlotte Tilbury. И стартап Anthropic рассчитывает увеличить выручку в этом квартале более чем в два раза по сравнению с предыдущим. Ожидается, что это позволит ему впервые зафиксировать квартальную операционную прибыль, пишет The Wall Street Journal. По оценкам Anthropic, ее выручка в апреле-июне составит не менее 11 миллиардов долларов по сравнению с 5 миллиардами долларов в предыдущем квартале. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
3: Девять сорок восемь в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Москвич с пересаженными кистями научился есть обеими руками. В столице восстанавливается 42-летний Роман, который прошел уникальную процедуру по трансплантологии конечностей. Ему пересадили две кисти донора. Операция в институте Склифосовского суммарно длилась более 20 часов. Одновременно работали сразу 8 хирургов, в том числе с участием китайских специалистов. Пришивать новые руки медикам пришлось с помощью микроскопа, рассказывает Аслан Балкаров, заведующий научным отделением трансплантации почки и поджелудочной железы института имени Склифосовского.
0: Только на Бизнес ФМ.
4: Те структуры сосудистые, которые сшивались такого диаметра, что без микроскопа выполнить данную операцию невозможно. Те, к примеру, сосуды, которые мы сшиваем при трансплантации почки, толщина нитки как волос человеческий. В данной же ситуации это нитки, которые в 2-3 раза тоньше. Диаметр артерии вен был 1,5 миллиметра, 2 миллиметра, миллиметр. Очень тонкие структуры, которые простым глазом увидеть невозможно и допускать ошибку невозможно. Сразу на рушится кровоснабжение пересаженной конечности. Масса проводов, которые нужно сшить, восстановить полностью кровоснабжение, приток крови, отток крови, нервы, которые будут потом позволять чувствовать эту конечность, костные структуры, которые нужно было соединить специальными титановыми пластинами, сухожилия, которые надо было сшить. Это масса структур, которая должна быть соединена, как у здоровой руки.
3: Аслан Балкаров. На правой руке, где у пациента сохранились два родных пальца и были пересажены еще два, чувствительность новой конечности постепенно возвращается. К концу года, по прогнозу врачей, тактильность появится и в левой руке, где трансплантировали полностью кисть другого человека. Но уже сейчас Роман способен брать крупные предметы в руки. Как проходит отбор участников для таких уникальных в России, слушайте в специальном репортаже на Бизнес ФМ в предстоящие выходные.
0: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
3: Гриш, доброе утро.
5: Доброе утро.
3: Ну а что интересного на рынках сегодня происходит? Давай начнем с нашего.
5: Давай, открылись по индексам Мосбиржи с снижением. Вчера индекс в итоге к вечеру подрос, так что общая динамика пока не меняется. Рынок, по сути, топчется на месте. И несмотря на постоянное постоянное давление, которое прижимает индекс Мосбиржи к барьеру 2600, оттуда рынок все время отскакивает. Но это подтверждает тезис о том, что инвесторы не особо хотят или горят желанием продавать бумаги. Рассчитываю, что рано или поздно какие-то позитивные новости в итоге помогут как-то поднять стоимость акций. Ну, позитивных новостей пока особо нет, но и сверхнегативных тоже особо нет. Поэтому в данной ситуации рынок больше реагирует на динамику цен на товарном рынке. Тут не только цены на нефть растут, но и практически еще больше выросли цены на на подавляющую часть российского товарного экспорта. Так что на рынке появились какие-то отдельные истории, которые инвесторы начали покупать. Ну а с точки зрения индекса Мосбиржи, естественно, главное влияние оказывают акции нефтегазовых компаний, ну и акции Сбербанк, имеющий большой вес. Кстати, они открываются, акции Сбербанка ростом, акции «Газпрома» чуть-чуть подросли, акции «Роснефти». Ну, пока открытие такое повышательное, но сегодня конец недели, посмотрим, как будут инвесторы уходить на эти выходные. На валютном рынке, скорее всего, тенденция сохранится, будут попытки как-то придавить рубль, полагая, что приближение июня и новых объемов выкупа валют страны Минфина, которые могут быть существенно выше текущих, там сколько, 1,7 миллиарда, по-моему, в день. Все эти ожидания создают, естественно, негативный фон против рубля. Спекулянты уверены, что разворот по рублю в сторону ослабления неизбежен. Но до 3 июня еще, как говорится, время есть, поэтому с учетом того, что продажи валюты идут, предложение валюты высокое, так что активно, наверное, слабеть сразу рубль не будет. Я бы не удивился, если бы была еще одна волна укрепления, скажем, юаня к рублю ниже 10 в моменте. Но у нас Минфин, я так полагаю, пытается тоже избыток валюты с рынка изъять. В конце мая будут озвучены параметры выпуска ОФЗ в юанях. Объема я еще не видел, не знаю, какая сумма будет. Но понятно, что это и новый финансовый инструмент, ну и, соответственно, инструмент для того, чтобы часть валюты с рынка убрать. На глобальном рынке с утра все тихо. Индексы фондовые азиатские и американские плюсуют. Доллар отступает. А цены на нефть пока опять пошли в рост. $105 Brent. Тут все ждут новостей по Ирану.
0: Капитал на бизнес FM. Реклама.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
6: Постройте свой маршрут возможностей. С 25 по 31 мая на Московской неделе предпринимательства вас ждут бизнес-форумы, конференции и деловое общение. Подробнее на mnp2026.rf. 18+.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM. Контекст». С 21 мая в кинотеатре «5 звезд» на Смоленской. Специальные показы нового фильма Гая Ричи «Грязные деньги». В центре сюжета отряд элитных агентов, собранный для выполнения особой миссии – изъять незаконно присвоенные миллиарды у влиятельного магната. Главные роли исполнили Джейк Джилленхол и Генри Кавилл. Подробнее на сайте кинотеатра «5 звезд» на Смоленской. 18+.
7: Кстати, от Москвы до Калининграда в 101,8 раза дальше, чем от Кан до Антиба. Радио больших городов в большой стране. Легко запомнить. Калининград 101,8. Москва 87,5. Бизнес FM.
0: Между делом с Кирой Альтман.
8: Про интровертов и тех, кто любит людей, но предпочитает обществу восстановление в тишине. Ирена Понарошку, моя собеседница, предприниматель, лидер мнений, рассказывает мне, что она интроверт, когда мы встречаемся и заказываем чай. Забавно, как мы похожи. Все время на виду и все время хотим в тишину.
9: Я собираюсь сделать деревню интровертов.
10: Я не приду. Я однажды узнала теорию, как проверить, интроверт ты или экстраверт. Ты интроверт, если когда ты устал, тебе, чтобы восстановиться, нужно побыть одному. А если тебе нужно побыть с людьми и об них зарядиться, то ты экстраверт. Я в этом плане точно интроверт, и мне, чтобы жить и действовать, и быть активной, мне нужно время в одиночестве, точно. Слава богу, мой муж это знает и уважает, мои дети тоже уже в принятии. Я прям так и говорю, ребят, мне надо побыть одной. И даже если муж сидит рядом на диване, вот буквально у нас вчера была такая ситуация, он сидел рядом на диване, в телефоне, никого не трогал. А мне надо было поработать, но мне поработать тоже надо одной, я все равно его чувствую. И я попросила, говорю, Жусечка, любимая, мне так надо побыть одной, сосредоточиться. Так что я восстанавливаюсь одна.
11: А как ты выбираешь место для восстановления?
10: Вот я как раз очень чувствительна к звукам, и мне всегда недостаточно тихо. Я все равно где-то вдалеке слышу дорогу, где-то слышу шум кондиционеров работающих, треск электрических проводов. Поэтому я до сих пор не нашла той самой тишины, которая мне нужна. Но это, вот, видимо, надо очень далеко от цивилизации забраться. Я когда искала дом в Подмосковье, я в какой-то момент сдалась и поняла, что здесь нет тихого места. В радиусе 100 километров от Москвы везде слышно дорогу. Всегда.
11: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Бизнес FM.
0: Между делом на Бизнес FM.
12: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
0: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
13: В Москве 9.58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Более 10 человек остаются под завалами общежития колледжа в Старобельске после обрушения из-за удара беспилотника. Об этом ТАСС сообщили оперативные службы. По последним данным, спасатели извлекли троих. Ранено 35 человек. В общежитии в момент удара было 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет. Новороссийские задержали агента украинских спецслужб, сообщает ФСБ. Этот человек, завербованный сотрудником СБУ, планировал подрыв объекта энергетики, передает ТАСС. Силовики взяли молодого мужчину 2003 года рождения, когда он шел к схрону, чтобы достать средства поражения. Возбуждены уголовные дела по статьям о взрывчатых веществах и госизмене. В первом квартале этого года регулятор выявил на 36% больше черных кредиторов, чем в прошлом квартале. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что причина в новых требованиях к МФО. Легальные игроки оказались не готовы к запуску системы обязательной биометрии, а часть клиентов после отказов в онлайн-займах начали искать деньги в теневом секторе. Если ситуация не изменится, к нелегалам могут уйти до 15 клиентов рынка микрозаймов, пишет газета. Сильная гроза накрыла Санкт-Петербург ночью и утром. В Москве с 14 часов также ожидаются сегодня ливень, гроза и град. Об этом предупреждают МЧС и столичный комплекс городского хозяйства. Порывы ветра при грозе могут достигать 17 метров в секунду. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
14: 10 утра в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Порядка 18 студентов и преподавателей могут оставаться под завалами в здании атакованного в ИСУ Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета. Об этом сообщил посол по особым поручениям российского МИДа Родион Мирошник. Атака на здание Старобельского колледжа случилась минувшей ночью. В тот момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет, ранения разной степени тяжести. По последним данным, получили 35 человек. Сейчас разбор завалов продолжается. Нищета, не обижайтесь, никто не сел в соцсети, облетело видео наследника крупной компании после того, как он устроил пьяное ДТП в Нижнем Новгороде. Будут ли у него проблемы теперь, когда молодой человек стал известен на всю страну? Контроль за наличностью усиливает ЦБ. Он рекомендовал банкам ежедневно отслеживать операции клиентов и поступление крупных сумм. Судя по всему, это реакция на увеличение числа наличных расчетов. Вопросы к частному лицу могут появиться при суммах от 5 миллионов. Нищету ему не простят. Нижегородские журналисты считают, что представителю местной золотой молодежи, устроившему скандальное ДТП, придется изменить образ жизни. Хотя бы на какое-то время. Правда, в своих прогнозах они не уверены. На этой неделе в Нижнем Новгороде произошла авария. Пострадавших, к счастью, нет, но поведение виновника ДТП привело к тому, что новость дошла до федеральных СМИ. Продолжит Иван Медведев.
15: В сеть попало видео. Роскошный желтый кабриолет Mercedes SL не вписывается в поворот, вылетает на встречную полосу и врезается в автомобиль Kia, который впоследствии задевает Nissan. Mercedes же останавливается, только влетев в бордюр. Далее фото. Улыбающийся виновник ДТП, 21-летний Сергей Корнилов, позирует, лежа на капоте Мерседеса с оторванным колесом. Следующий кадр – этот же улыбающийся молодой человек в автомобиле ГАИ. И сообщение СМИ о том, что в момент ДТП Корнилов был пьян, от освидетельствования отказался и дальше поехал по ресторанам. А потом уже сам Корнилов выкладывает видео.
16: Нищета, не обижайтесь, пожалуйста, на то, что вы не можете себе позволить такую машину. Все прекрасно, все хорошо, спасибо. Никто не сел, никто не ответственен. Россия же.
15: Сергей Корнилов-младший, сын покойного основателя группы компании «Луидор» Сергея Корнилова. Компания – один из крупнейших в России производителей спецтехники и автобусов малого класса на шасси ГАЗ, КАМАЗ и УАЗ. Корнилов-старший скончался в 2024 году. Официально причина смерти не называлась. Одни СМИ писали о продолжительной болезни, другие – о том, что он погиб во время отдыха в Турции. Информации о том, что Корнилов-младший занял место отца в бизнесе, нигде нет. Чем именно он занимается, неизвестно. И до этого скандала в поле зрения журналистов Корнилов-младший не попадал. Но поведение Корнилова после ДТП вызвало в регионе большой резонанс. И в соцсетях нижегородцы требуют призвать его к ответственности, продолжает нижегородский журналист Михаил Бельдягин.
17: Я думаю, что сейчас общественность будет следить за наказанием, которое понесет этот парень. Я думаю, последствия для него будут не очень хорошие. За руль он вряд ли когда-то сядет. Нет, он наверняка сядет, но к нему будет пристальное внимание со стороны не только правоохранительных органов, но и общественности. Даже, я бы сказал, сначала общественности, а уже затем правоохранительных органов.
15: А по букве закона все, что сказал юный нарушитель спокойствия нижегородцев, правда. Нет пострадавших, нет и серьезной ответственности. В том числе и за форму подачи этих тезисов, говорит адвокат Александр Забейда.
18: Унижение достоинства группы лиц по признаку принадлежности к малоимущим слоям населения. Такой состав преступлений действительно существует в Уголовном кодексе, но для его применения необходима административная преюдиция. То есть необходимо быть ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичные деяния. Если этого нет, то и состава уголовного преступления тоже нет.
15: Экстремистских статей за Корниловым по имеющимся данным не значится. Всего лишь 161 административный протокол за нарушение ПДД за последние полтора года. Но это, что называется, на скорость не влияет. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
14: В ГИБДД сообщили, что 21-летний виновник ДТП в центре Нижнего Новгорода за год собрал 161 штраф на 720 тысяч рублей. Из них более 50 за неуплату ранее наложенных штрафов.
12: Прямо сейчас.
14: Тело одного погибшего извлечено после удара ВСУ в Старобельске в ЛНР. Также обнаружено местонахождение трех человек под завалами. Об этом сообщает сейчас МЧС. Разборы продолжаются. Напомню, чуть ранее звучали оценки, что под завалами могут находиться еще до 18 человек, как учащихся, так и преподавателей. ЦБ усиливает контроль за наличностью. Регулятор рекомендовал банкам ежедневно анализировать операции клиентов и отслеживать поступление крупных сумм. Очевидно, что это усиление борьбы с уходом от налогов, когда ИП и самозанятые получают оплату наличными. Правда, в методичке ЦБ об этом прямо не говорится. Но, как ранее сообщал Forbes со ссылкой на данные платформы ОФД, в апреле доля наличных расчетов в России достигла 30% от числа всех операций. Чаще всего кэшем расплачиваются в строительстве, ремонте, продаже продуктов питания и автотоваров. Согласно рекомендациям ЦБ, вопросы к человеку могут возникнуть, если на его счет в течение месяца было внесено но не менее 5 миллионов рублей наличными, большая часть из которых потом переведена за рубеж. Для ИП и юрлиц порог 30 миллионов в месяц. Комментирует младший директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт.РА» Вячеслав Путиловский.
19: Для банка должно быть понятно ему объяснение, что это за бизнес или что это за денежные потоки. Если такого объяснения нету, то, соответственно, банк либо блокирует эти операции, либо приостанавливает это совсем и, соответственно, требует объяснения, откуда эти наличные поступают, с какой целью они поступают и так далее. Банк России сейчас, соответственно, потребовал повышенного контроля, и банки будут это исполнять.
20: Кого, на ваш взгляд, это затронет сильнее всего?
19: Я думаю, что это малый и средний бизнес в первую очередь, включая ИПшников, потому что именно эта трата бизнеса, она, во-первых, пытается уклоняться от налогов, находится в значительной мере в серой зоне, это зарплата в конверте и расчеты наличными за услуги, оказываемые потребителю. И, соответственно, именно они нуждаются в наличности, нуждаются в том, чтобы ее каким-то образом утилизировать после оказания всех услуг, и, соответственно, использовать уже в безналичном виде. Крупные компании это в меньшей степени касается.
14: Это был Вячеслав Путиловский, эксперт РА. В самом Банке России говорят, что усиление контроля за наличностью необходимо для борьбы с отмыванием денег в соответствии с рекомендациями ФАТФ. Американцы все хуже и хуже относятся к индустрии искусственного интеллекта. Об этом пишут рейтеры Wall Street Journal. Жители в США обеспокоены тем, что ИИ отбирает рабочие места, оказывает негативное влияние на детскую психику, а из-за обилия центров обработки данных растут цены на электроэнергию. Продолжит Валерий Убадоев.
21: Основная смена тренда сейчас у американской молодежи. В прошлом году они относились к искусственному интеллекту гораздо более позитивно. Но теперь, как пишет рейтер, тех, кого бурное развитие этой технологии пугает или даже раздражает, стало гораздо больше. Например, число раздраженных год к году выросло почти на 10%, а вот тех, кто выражает энтузиазм, стало меньше – на 14%. Особенно знаковым стало выступление бывшего гендиректора Google Эрика Шмидта перед выпускниками Университета штата Аризона. Он заявил, что влияние искусственного интеллекта будет огромным и затронет каждую профессию и каждого человека. Всю эту речь американские выпускники встретили неодобрительными возгласами.
22: I can hear you. There is a fear.
21: Шмидт сказал, что страх американской молодежи обоснован и рационален. Действительно, компании в США повально сокращают персонал, объясняя это ИИ-оптимизацией. Но, по словам Шмидта, ИИ – это что-то неизбежное, и к нему надо адаптироваться. Wall Street Journal же пишет, что общественное недовольство начало даже превращаться в политическую проблему. В американских провинциях избиратели голосуют и добиваются отставки тех политиков, кто одобряет строительство дата-центров. Недовольство можно разделить, условно, на три направления, говорит основатель рекламного и продюсерского агентства Purple Door Алексей Пак.
23: В свое время интернет тоже саботировали, а теперь мы без него жизнь представить не можем. Здесь то же самое. Два типа возмущений. Первое – это просто наличие искусственного интеллекта, что он там всех заменяет и портит экологию. Второй момент – это когда люди, наоборот, очень любят пользоваться искусственным интеллектом, но очень сильно переживают за то, что стоимость растет, и это становится уже не так эффективно, как изначально все предполагали. И, наверное, вот такое вот что-то среднее между ними – это люди, которые любят искусственный интеллект, но при этом не очень любят, когда его пихают везде, потому что встают вопросы очень большие с безопасностью данных.
21: Искусственный интеллект при этом надоел не только американской молодежи. Просто она сильнее всех поменяла свое мнение. Представители более старших поколений и раньше не питали особых надежд и теплых чувств по отношению к этой технологии. А инвесторы все так же опасаются, что ИИ пузырь, раздутый инвестициями в отраслевые компании, когда-нибудь лопнет. Отдельный вопрос – влияние ИИ на психику. Родители в Штатах обеспокоены тем, что дети проводят слишком много времени с чат-ботами. Продолжается основатель и SEO университета Zero Coder Кирилл Пшинник.
1: Проблема не в том, что люди против прогресса или как-то саботируют прогресс, а в том, что искусственный интеллект очень быстро пришел в самые чувствительные сферы – работа, дети, личные данные. В США это особенно заметно, потому что там и индустрия уже напрямую влияет на жизнь людей, поэтому тут действительно нужны какие-то правила, ограничения или, по крайней мере, работа с детьми и объяснение, что такое искусственный интеллект и как с ним работать. Я думаю, что недовольство в ближайшее время будет только расти, но в долгую оно на самом деле сгладится, если люди увидят от и понятную пользу для себя, а не только выгоду для крупных технологических компаний.
21: В отрасли же по-прежнему настаивают, что ИИ — это новая промышленная революция. Но, как пишет журнал Fortune, резкого роста производительности от внедрения этой технологии все еще не видно. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Business FM.
14: Россияне, кстати, тоже недовольны, но не ИИ, а американскими компаниями, которые начали активно отслеживать и блокировать аккаунты российских пользователей. Подробнее об этом через полчаса.
3: Реклама. Реклама на Business FM в Казани.
4: Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное – шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам. Мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма Ялилов и партнеры. Уверенность в каждом решении.
5: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
24: Деньги. Китайский иероглиф «деньги» известен с 1200 года до нашей эры. Им обозначали ракушки каури, выполнявшие роль универсального платежного средства. В некоторых регионах Азии каури сохраняли эту функцию до середины 20 века.
25: История денег на Business FM.
26: Строго по делу. Денис Солянников, заместитель генерального директора корпорации МСП. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
27: Малый и средний бизнес сейчас как никогда нуждаются в поддержке, так что обсудим в общем и в частности, как действовать и какие тренды замечены за последнее время.
26: Денис Солянников, первый зам генерального директора корпорации МСП. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
28: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
26: Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений.
28: Чеховские чтения де юре.
26: В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко.
28: На этой и следующей неделях.
26: На Business FM.
29: В эфире радио не на словах, а на деле.
30: Business FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
31: Business FM Казань.
32: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
33: Турция на 5 дней на двоих за 40 тысяч. Очередной кликбейт, разлетевшийся по соцсетям. Многие телеграм-каналы выложили видео, на котором такие цены действительно зафиксированы, но мало кто удосужился объяснить, что это скорее исключение, чем актуальная картина. Просто кликбейт дает больше трафика, чем разбор ситуации. А разбор у Ивана Медведева.
34: Просмотры в телеграм-каналах набирает видео, на котором, предположительно, турагент скроллит на мониторе ноутбука предложение агрегатора с турами по цене в районе 40 тысяч. тысяч рублей. Голос за кадром при этом говорит.
0: Ребят, я всегда топлю за то, что я терпеть не могу горящие туры, но я вас умоляю, просто посмотрите на эти цены. Это на двоих. Я даже не смотрю на качество отеля сейчас, я просто смотрю на цены. Это на двоих с перелетом на 5 ночей, можно сделать и 6, и 7 ночей. По факту это стоимость авиабилетов, а сюда включен еще трансфер и страховка.
34: Выбрав случайный отель из этой подборки, мы проверили цену. Не 40, а 62 тысячи, и трансфер при этом не включен. Но и эта сумма кажется нереалистично маленькой. Эксперты признают, прямо сейчас цены на отдых в Турции действительно весьма привлекательны. Крепкий рубль, море пока не прогрелось, каникулы не начались. А еще до и после праздников авиакомпании часто снижают цены на билеты, потому что в одну сторону самолеты летят полупустыми. В этом году картину Турции подпортили европейцы, которые из-за ближневосточного конфликта побоялись лететь вообще куда-либо за пределы ЕС, говорит основатель onlinetour.ru Андрей Бородин.
2: Мне показывали ательеры турецкие, что у них в марте европейские клиенты показали график, что аннуляции были не только по Катару, Арабским Эмиратам и странам Ближнего Востока, но и почему-то европейцы испугались Турции. Хотя Турция далеко, турецкие ательеры не досчитались частично европейского рынка, и многие отели делали специальные цены для россиян.
34: Но для россиян туры все равно не подешевели до уровня 40 тысяч на двоих за 5 дней. По словам экспертов, если говорить о реальных предложениях, то туры с вылетом на ближайшие дни можно найти в диапазоне от 90 до 160 тысяч, если речь о четверке на все включено. Улететь на 5 дней вдвоем за 60, наверное, тоже можно. Но это штучные предложения, которые к тому же относятся к категории «можно, а зачем?». Продолжает член правления РСТ, гендиректор туроператора «Турплатформа» Сергей Толчин.
6: Если учесть, что себестоимость билета с учетом количества летных часов на той же Турции сейчас находится на уровне цифры близкой к 40 тысячам, то на двоих, наверное, можно. Но вопрос, что это, возможно, какое-то там последние горящие места, самый-самый экономичный отель, и это такая фортуна. Может повезти, может нет.
34: Но заголовки о том, что благодаря курсу доллара цены вернулись к уровню 2020 года, продаются лучше. Только в одном крупном телеграм-канале у новости больше миллиона просмотров за день. Лайков и сердечек около 1500 и меньше 100 пальцев вниз. И непонятно, о ком эта картина говорит больше. О тех, кто сегодня делает новости, или о тех, кто их читает. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Вначале был бизнес.
9: Как появлялись города?
10: Петропавловск-Камчатский, 180 тысяч жителей. Основан штурманом Иваном Елагиным в 1740 году как база для второй камчатской экспедиции Витуса Беринга и Алексея Чирикова. Быстро стал стратегическим рубежом империи и крупным портом. На

0: старше 12 лет.
1: В студии Елена Новгородцева. В эфире новости компании корпорации. Зарплаты специалистов по подбору персонала выросли почти в полтора раза, пишет «Коммерсант». Средние зарплатные предложения для рекрутеров в России с января по апрель нынешнего года поднялись на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли более 86,5 тысяч рублей в месяц. Рост связан с усилением конкуренции за персонал и увеличением нагрузки на специалистов по подбору кадров. Аналитика компании по подбору персонала учитывает вакансии для рекрутеров с опытом работы от 1 до 3 лет. Так, на итоговый уровень дохода влияют количество закрытых вакансий, система премирования и специализация подбора. Самый высокий рост зарплатных предложений для рекрутеров зафиксирован в Ульяновской области на 65% до 80 тысяч рублей в месяц. В Астраханской области показатель вырос на 63% почти до 100 тысяч рублей, а в Тюменской области на 56% до 65 тысяч рублей. На фоне роста объемов найма работодатели все активнее внедряют инструменты автоматизации подбора персонала, включая чат-боты, голосовых помощников и автоматические системы коммуникации с кандидатами. В результате меняются и требования к самим HR-специалистам. Компания все чаще ожидает от рекрутеров навыков работы с ИИ-инструментами, аналитикой и цифровыми системами подбора персонала. Почти половина россиян готовы завести персонального ИИ-агента, цифрового помощника на основе искусственного интеллекта, который знает распорядок жизни, анализирует данные и помогает принимать решения. Таковы результаты опроса ВТБ, проведенного банком в преддверии конференции «Цифровая индустрия промышленной России» ЦИПР. Цифровой помощник воспринимается как инструмент продуктивности, а не развлечения. Участники опроса в первую очередь хотели бы использовать личных ИИ-агентов для помощи с рабочими задачами, обучения и развития навыков, планирования дня, автоматизации бытовых задач, например, покупок, контроля привычек и рекомендаций по здоровью. Для создания личных ИИ-агентов требуется сообщить им большой объем информации о личной жизни и рабочей сфере. В основном россияне готовы предоставить ИИ-агенту доступ к истории поиска и активности в интернете, геолокации, медицинским данным, биографии, финансовой информации, личным фотам и видеоархивам, личной переписке. Совсем не готовы делиться какой-либо информацией о себе – 27% россиян. Регулярно обновлять эту информацию готовы – 41% опрошенных. Опрос банком ВТБ ПАО был проведен в апреле нынешнего года. В нем приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет, которые проживают в городах с населением свыше 100 тысяч человек. Это были новости компании корпорации. Держитесь курса.
2: Бизнес FM Казань.
0: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Черная клубника, стеклянная смородина и синяя роза. Как нейросети обманывают дачников и почему не стоит покупать саженцы с необычными картинками на маркетплейсах?
3: Весна – горячая пора для садоводов и мошенников на маркетплейсах. На Озоне и Wildberries черно-белые и угольного цвета розы, а также идеально черная клубника. Все по цене менее 350 рублей. Специалисты говорят, что сорта роз черного цвета нет. При внимательном рассмотрении они темно-бордовые или темно-красные, а не угольные. И уж точно не черно-белые. Также на онлайн-площадках в несметном количестве представлены голубые розы. Это фейк. В природе их не существует, потому что у роз нет гена синего цвета. То, что выдают за голубую розу, либо покрашенные белые, либо сиреневые оттенки. Растения-фантомы продают давно. Раньше их рисовали в фотошопе, теперь используют нейросети. И даже бывалые садоводы попадаются. Моя коллега Наталья Космачева не исключение.
4: Опытный садовод, конечно, понимает, что либо это просто разводка, либо сорт южный, который у нас не даст никакого цветения и плодоношения. Тем не менее, однажды я все-таки купилась на несуществующее растение, будучи в Голландии, увидела луковицы голубых тюльпанов, учитывая, что Голландия – это родина тюльпанов, повелась и купила. Цвели они очень красиво, махровыми оказались, но ярко-красного традиционного подмосковного цвета.
3: Marketplace доверяет продавцам, но и проверяет их. Они чистоплотных селлеров блокируют, говорит представитель объединенной компании Wildberries Rus Дмитрий Борщевский.
5: Случаи, когда к нам поступают обращения или мы сами выявляем в процессе мониторинга подозрительные карточки товара, то мы инициативно проводим внутренние проверки и также самостоятельно сверяемся с реестром, который содержит утвержденный перечень семян, допущенных к реализации на рынке. В случае, если подтверждаются факты введения в заблуждение потребителя, то Marketplace блокирует карточки недобросовестных продавцов, которые нарушают оферту. Указанные карточки товаров были созданы недавно и уже обнаружены и блокируются email-моделями компании.
3: Покупать растения нужно только в проверенных магазинах, садовых центрах и сертификатах.

0: сертифицированных питомниках, которые отвечают за свой товар и дорожат репутацией. Все, что продается на рынке или на маркетплейсах – лотерейный билет, говорит президент Ассоциации садоводов России, доктор сельхознаук Игорь Муханин.
1: У нас свой питомник, своя земля, свое оборудование, свои люди. Если они не приехали купить, ты знаешь, к кому обратиться. Если что-то не то, ты приедешь, куда мы денемся? Рискуют, пускай рискуют. Дураков всегда надо учить. Земляничное дерево, карликовые груши, тут тебе наговорят, на рынок идешь, и для тебя лотерейный билет. Что ты спросишь, что тебе дадут, якобы. А если хотят посадить, вот и сажайте стеклянную смородину, прозрачную голубику.
2: При покупке по семенам человек не может это, наверное, отличить.
1: Вам и сухую икру черную продадут за место семян. Как ты сортовые особенности определишь по семенам?
0: И все же, как избежать покупки нарисованного растения, если вы не ботаник? Есть простые признаки у фейка – идеальная картинка с размытым фоном и глянцевыми плодами. Настоящий питомник всегда показывает растение в горшке, в земле, в разную погоду. Если в карточке нет названия сорта, зато написано, что это новинка, морозостойкость до минус 30 и не требует ухода, скорее всего, это обман. И, конечно, следует обращать внимание на отзывы. Если никто не показал само растение, а только хвалит доставку, не верьте. Пока растение зацветет, магазин уже закроют и переименуют. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
3: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие» с 19 по 23 мая. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
11: Со страховым полисом РСХБ страхования ваше жилье всегда в безопасности. Как и ваши нервы. Условия программы страхования на сайте rshbins.ru.
12: АО СК РСХБ страхование. ОГРН 102-330-146-3503. Юридический адрес 119-034. Город Москва. Гагаринский переулок, дом 3. Не является публичной офертой.
13: Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2.
14: Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективность и конкурентная экономика». Организатор форума Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
3: Телефон коммерческой службы «Бизнес-ФМ» в Казани 518-40-40.

Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес решает», «Бизнес делает», «Бизнес говорит». О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. «Бизнес спрашивает» и «Отвечает». У бизнеса есть голос. Этот голос – «Бизнес FM». Не на словах, а на деле. «Бизнес FM Москва» 87,5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 10:28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Из-за угрозы повторной атаки в Старобельске поисково-спасательные работы на месте обрушения в общежитии колледжа приостановлены. Об этом сообщает МЧС. До этого при разборе завалов нашли тело одного погибшего. Также под завалами обнаружили троих живых. 86 человек, по последним данным, находилось в учебном корпусе и общежитии в Старобельске в момент атаки беспилотников ВСУ. Сообщалось о 35 пострадавших. Под завалами могут быть до 18 человек. Центробанк сможет обратиться в иностранные суды для взыскания около 200 миллиардов евро с бельгийского депозитария Евроклир уже в течение недели. Опрошенные известиями юристы уточнили, что в ближайшие дни регулятор может получить исполнительный лист и начать добиваться признания решений через другие страны, например, Китай, Гонконг или Арабские Эмираты. При этом процедура может растянуться на несколько лет. 7 вагонов с углем сошли с рельсов в Кузбассе. В результате никто не пострадал. Беловская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства происшествия. Дональд Трамп объявил, что направит в Польшу 5000 американских военных. Как пишет Bloomberg, решение стало резким изменением курса спустя неделю после того, как Пентагон приостановил планы по отправке около 4000 своих военнослужащих в Польшу. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:30 в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. ВСУ атаковали этой ночью общежитие в городе Старобельске. ЛНР. В результате погиб один человек по предварительным данным. 35 пострадали, 29. Помощь оказана амбулаторно. Под завалами может находиться еще до 18 человек. Разборы продолжались несколько часов, но сейчас приостановлены из-за угрозы повторной атаки. Приготовиться ли Кубе? США предъявили уголовные претензии бывшему лидеру Раулю Кастро из-за событий 30-летней давности и направили к острову авианосную группу. Куда дело идет? Об этом через минуту комментарий Георгия Буфта. Американские компании в области искусственного интеллекта все активнее блокируют доступ россиян к своим продуктам. Официально его никогда и не было, но сейчас аккаунты закрывают, отслеживая IP-транзакции. На этом фоне посредники подняли цены для российских клиентов в разы. Эти и другие темы в нашем эфире.
0: Реклама.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Трамп, образно выражаясь, приплыл за Раулем Кастро на авианосце. Президент США заявил, что эскалации по Кубе не будет, но одновременно отправил к берегам острова авианосную ударную группу во главе с атомным авианосцем «Нимитс». Еще раньше были предъявлены обвинения неформальному лидеру страны Раулю Кастро. В частности, США обвиняют 94-летнего политика в сговоре с целью убийства 4 человек, включая 3 американцев. Речь об инциденте 96 года, когда 4 участника организации «Братья во имя спасения», основанные мигрантами с Кубы в Майами, вылетели в рамках гуманитарной миссии. Кубинские истребители тогда сбили 2 самолета организации над международными водами. Что дальше комментирует Георгий Буфт.
5: По данным источников журнала «Политика», в Белом доме рассматривают как дипломатические, так и военные варианты действий в отношении Кубы, но сам Трамп пока не принял окончательного решения. С начала нынешнего года Куба живет под нарастающим давлением со стороны Вашингтона, который вел нефтяную блокаду острова, что привело к острейшему энергетическому кризису. Теперь предъявлены уголовные обвинения 94-летнему Раулю Кастро по событиям 30-летней давности, когда в том числе погибли 3 граждан США. Тогда же, в 96-м году, Конгресс принял отменил закон Хелмса-Бертона, значительно расширивший антикубинский санкционный режим. Однако уголовного преследования даже тогда не последовало. Теперь в Вашингтоне не стали изобретать велосипед и открыто используют венесуэльский шаблон. Захвату президента Николаса Мадуро тоже предшествовало федеральное обвинение, которое использовалось как юридическое обоснование для таких действий. Расчет также и на то, что дрогнут сами кубинцы. Но режим президента Диас-Канеля держится не потому, что является сверхпопулярным, а потому, что ему нет альтернативы, поскольку оппозиция внутри страны слаба и разобщена, а зарубежная оппозиция поддержкой кубинцев не пользуется. Куба сидит без топлива, больницы работают с перебоями, ежедневные отключения электричества даже в Гаване длятся по 22 часа, а в марте национальная энергосистема дважды обрушивалась полностью. И при этом правительство Диас-Канеля не только не пало, но и на содержательные переговоры с Америкой не пошло. Нынешние обвинения против Рауля Кастро стали таким образом сигналом, что США намерены дожать вопрос. Сказывается и внутриамериканский фактор. Кубинская диаспора во Флориде и Нью-Джерси исторически поддерживает жесткий курс в отношении Гаваны, и Трамп никогда не упускал возможности сыграть на этой аудитории, что может пригодиться на промежуточных выборах в ноябре. В начале мая президент США подписал указ, расширивший санкции против военно-промышленного конгломерата ГСА, контролирующего значительную часть кубинской экономики. Под удар попали также горнодобывающие и финансовые секторы. Правда, в мае директор ЦРУ Рэдклифф лично посетил Гавану, и этот шаг многими был расценен как свидетельство неких кулуарных переговоров. Но публичных свидетельств тому нет. Что дальше? Дальше Трамп может продолжить тактику экономического удушения в надежде на внутреннюю дестабилизацию. Или же предпринять силовую или военную операцию, в том числе по венесуэльскому сценарию. При том, что осуществить его на Кубе явно будет намного сложнее. Американское общество в целом смотрит на потенциальную кубинскую авантюру Трампа с осторожностью. По данным опроса YouGov, в начале мая 64% американцев выступают против войны с Кубой, и лишь 15% ее поддерживают. К тому же, незаконченная толком война с Ираном уже снизила рейтинги Трампа до рекордно низких уровней, при том, что он-то шел на выборы под лозунгом «никаких войн». Теперь же он сам загнал себя грозной риторикой в ловушку, из которой трудно выйти без потери лица. Республиканцы при этом поддерживают жесткие меры против Кубы, даже военные действия. Но это пока они реально не начались и не привели к потерям среди американских военных. А учитывая, сколь мощную систему обороны Куба выстраивала десятилетиями, потери могут быть велики. Демократы и часть независимых занимают принципиально иную позицию, указывая, что сама нынешняя американская политика является причиной гуманитарного кризиса, и действовать надо не кнутом, а пряником, как минимум переговорами. Москва не является в этой ситуации сторонним наблюдателем, хотя ее возможности сильно ограничены. В феврале глава МИД Кубы Бруно Родригес провел в Москве переговоры с Лавровым и Путиным. Россия однозначно осудила американскую блокаду, а в марте отправила танкер нефти к острову. Трамп тогда сказал, что не имеет ничего против. 21 мая официальный представитель МИД России Майрия Захарова подтвердила полную солидарность с Кубой. МИД также назвал провокацией публикации американских СМИ о закупке Гаваны 300 дронов у России, якобы угрожающих США. В то же время пока Москва воздерживается от регулярных поставок нефти острову, а военной поддержки речи вообще не идет. Баланс со стороны России может выглядеть примерно так. Она постарается делать ровно столько, чтобы режим не рухнул, и чтобы Вашингтон не думал, что Москва бросила союзника, но не настолько много, чтобы создать новый острый военный кризис в Карибском море.
2: Это был Георгий Бов, телеграм-канал «Бовт знает». Глава Госдепа Марко Рубио на этом фоне заявил, что в США арестована сестра руководителя кубинского конгломерата ГАЭСа. Это было сделано после аннулирования ее грин-карт. По версии Рубио, она управляла активами в сфере недвижимости и проживала в штате Флорида, оказывая при этом поддержку кубинским властям. В США считают, что ГАЭС является едва ли не главным препятствием либерализации экономики Кубы, так как находится под прямым управлением вооруженных сил Кубы. Это мега-конгломерат, которому принадлежат гостиницы, курорты, банки, портовые склады, рыболовецкие суда и валютные магазины. Россиянам стало гораздо сложнее и дороже оплачивать доступ к американским AI-моделям. Об этом пишут различные телеграм-каналы. Достоверность подтвердили спикеры бизнес-ФМ. Официально в России американские модели не работают, но россияне обходили ограничения. Но сейчас компании-разработчики начали активно отслеживать и блокировать аккаунты россиян. Продолжит Валерий Убадуев.
6: Американские ИИ-модели в России официально не представлены, но селлеры создавали аккаунты через, например, Турцию и Казахстан, а затем перепродавали. Однако сейчас, как пишет телеграм-канал «База», у перекупщиков цены взлетели в несколько раз. В России айтишники и бизнес активно пользуются американскими ИИ-моделями, причем самыми продвинутыми, за которые нужно платить от $100 в месяц. Сейчас ChatGPT, Claude и Gemini — это не просто окно чата, а целая инфраструктура с ИИ-агентами, бизнес-процессами и обработкой документации. И всего этого американские компании разработчики лишают, блокируя аккаунт. Они стали гораздо тщательнее следить за возможной перепродажей. Частая смена IP-адреса, например, это следствие использования VPN, так как в России тот же ChatGPT не работает. Также отслеживается активность разных устройств и банковские карты, с которых оплачивается подписка. Если что-то кажется подозрительным, то аккаунт блокируют. Возможно, усиление контроля со стороны ИИ-компаний не случайно, считает гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
7: Гонка в сфере искусственного интеллекта уже, наверное, превращается в одну из ключевых гонок, как когда-то в конце 20 века была гонка космическая. И наверняка государство американское как-то подпихивает компанию OpenAI и других разработчиков систем искусственного интеллекта к тому, чтобы придавливать горлышко, по которому санкционный продукт течет в Россию. Ни одного российского продукта, способного делать код такого качества, да и в принципе код как ChatGPT и Claude от компании Anthropic, в России нет и в помине, к сожалению.
6: Сообщения о том, что американские ИИ-компании начали блокировать российских пользователей, появились еще в начале мая. Да и раньше на зарубежных форумах пользователи из США и других стран часто делились историями, как их забанили за покупку аккаунта у посредника. Такие перекупщики покупают совместную подписку на ChatGPT на 5 мест за условные $100 и перепродают эти места по отдельности за $25-30. Для пользователя цена ниже, а перекупщик на этом зарабатывает. Но сама компания-разработчик ИИ по факту деньги теряет, так что сейчас ситуация с блокировками обострилась, и как таковых способов обхода нет, говорит технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
8: Подписку, которая стоит $100 за $20, когда покупали огромные компании, перепродавали, там, подключали к своим аккаунтам, это начало давать обратную связь. Много пользователей, которые по факту нагружают ресурсы и не приносят прибыли. Соответственно, сейчас обхода как такового нет. Добросовестный продавец, так уже было лично у меня, это при оплате вы ждете один день, он возвращает эти деньги, потому что не смог подключиться как раз в эти моменты. Поэтому нужно смотреть в сторону либо российских развития, ну, насколько они актуальны, конечно, тут вопрос, либо все-таки готовиться платить от $100 до $200 с повышенными токенами.
6: Для пользования зарубежными ИИ-моделями практически единственный выход, как говорят эксперты, это найти добросовестного посредника, который оформит одну конкретную подписку на один конкретный аккаунт. Но это в разы дороже и сложнее. Так что сейчас вопрос конкурентоспособности отечественных моделей стоит крайне остро. Валерий Бадоев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
2: В самой Америке все хуже и хуже относится к индустрии искусственного интеллекта. Уже даже выходят на акции протеста. Об этом в дальнейшем эфире Бизнес FM. Хоккеисты «Локомотива» во второй раз стали обладателями Кубка Гагарина. В шестом матче финальной серии ярославцы в Казани обыграли «Акбар» со счетом 3-2. Общий счет противостояния 4-2 в пользу «Лока». Итоги сезона подводит наш спортивный обозреватель.
9: Спорт с Григорием Гуреевым.
10: Этот матч в Казани надолго войдет в историю. Настоящая драма. Борьба до конца, но победил сильнейший. Ярославский «Локомотив» стал самой волевой командой нынешнего плей-офф КХЛ. Так получилось, что единственная серия, в которой борьба шла до последнего, седьмого матча, в этом сезоне прошла с участием «Лока». Это был полуфинал с «Авангардом», который, по сути, и определил чемпиона. Ярославцы тогда уступали в серии со счетом 1-3, но сумели не просто отыграться и вырвать победу. «Локомотив» сравнивал счет на последних секундах, переводил игру в овертайм и дожимал. Акбар же, который был нестабилен в начале сезона, в полуфинале с одним из главных фаворитов, магнитогорским «Металлургом», серьезных проблем все же не испытал. Общий счет в серии 4-1. И вот к финалу «Лока» подошел в статусе борца, а казанцы окрепшими и сильно прибавившими. Многие ожидали и в решающих поединках максимума. Соперники поначалу ожидания оправдывали и побеждали по очереди. Злые языки в стане болельщиков и вовсе начали поговаривать, что команды заранее решили довести все до седьмого матча. Возможно, неосознанно, без каких-либо договоренностей, но тем не менее. Ну а что, зрители ходят на арены, билеты продаются, касса пополняется, а поскольку игры проходят по очереди в обоих городах, то и Казань, и Ярославль не остаются в накладе. Предание свежо. Но вот после пятой игры счет стал 3-2 в пользу Лока, а в Казани ярославцы в шестой встрече сняли все вопросы. По сути, многое решилось в первом периоде. Егор Сурин сделал дубль, а хозяева первый бросок створ нанесли лишь на 12-й минуте. После перерыва Акбарс пытался перевернуть ход событий и выглядел очень долго опаснее Локомотива. Несколько раз имел численное преимущество, но так и не забил. В третьем периоде ярославцы предсказуемо сыграли на контратаках, в одной из которых Максим Шаунов сделал счет 3-0. И вот тут-то началось самое интересное. За 6 минут до конца Анвар Гатиятулин максимально идет ва-банк, меняет вратаря на 6-го полевого игрока. Никита Лямкин сначала делает счет 3-1, а затем забивает и гол-близнец с дальним ударом. И вот, за 2 минуты 52 секунды до конца уже счет 3-2, а дальше может быть все что угодно. Акбарс заведен, родные трибуны, психологическое преимущество. Но Локомотив, который, к слову, играл в своем третьем финале КХЛ подряд, выстоял и в очередной раз доказал свои амбиции победителя. Доказал, что дело не в тренере. Игорь Никитин покинул клуб после чемпионского сезона, но основной костяк сохранился. Даже Александр Радулов не уехал. И хоккеисты сделали свое дело. Впрочем, с новым тренером Лока все-таки повезло. Канадец Боб Хартли, хорошо знакомый болельщикам в России, уже брал кубок Гагарина с «Авангардом». «Почему бы не повторить», — подумал он, и своей цели добился. В целом, сезон немного удивил. Провалило плей-офф московская «Динамо», вылетев в первом раунде без единой победы. Большего ожидали болельщики и от СКА, и от ЦСКА. Теперь Игорю Ларионову и его тезке Никитину предстоит реабилитация в следующем сезоне. Ну, а Ярославль вновь в статусе хоккейной столицы. Григорий Гуреев, «Бизнес ФМ».
2: Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев был признан самым ценным игроком плей-офф, а главный тренер Боб Хартли сразу после окончания финала заявил об уходе из ярославского клуба. Лок сравнялся по количеству побед в Кубке Гагарина с питерским «СКА» и московским «Динамо». У команд по 2 трофея. Акбарс, хоть и проиграл финал, все еще лидирует по этому показателю. Вместе с ЦСКА и «Металлургом» эти клубы имеют на один кубок больше.
11: Реклама. Прежнее жилье больше не соответствует запросам семьи все чаще. Новое ощущение себя начинает требовать новых жилищных решений. Знакомо. Мечта об идеальной квартире стала реальным планом. Реализуемым. Девелоперы и покупатели вместе ищут ответы на вопросы сегодняшнего дня. Так рождается недвижимость для тех, кто понял. Настала пора что-то менять. Пик-серия «Плюс» в центре внимания программы «Недвижимость» с Валерией Мозгановой. На следующей неделе на «Бизнес ФМ» по ОПКЗ.
0: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ». Контекст.
12: 28 мая. Театр на Трубной. Спектакль «Салемские ведьмы». История в этой постановке начинается с игры девочек, которые притворяются ведьмами в лесу, но невинно. Друзья становятся врагами, соседи обвиняют друг друга в колдовстве, и многим из них предстоит мучительный выбор между жизнью и честью. Режиссер Дмитрий Астрахан. Подробнее на neglinka29.ru. 18+.
13: Вторая попытка. Свой первый капитал исландец Тор Бьорк Олфсон сделал в России, построив пивной бизнес и перепродав его в 2002 за $325 миллионов. Выгоду бизнесмен успешно инвестировал в телеком и фарму. И 3 годами позже Forbes уже назвал Тора первым в истории исландцем-миллиардером. У себя на родине предприниматель контролировал один из крупнейших банков. В кризис 2008-го тот сдулся, а Тору пришлось признать личный долг в 1 миллиард и даже публично просить прощения у нации. Снова в клуб миллиардеров бизнесмен вернулся через 7 лет. Причем стойкость к испытаниям в семье Бьорк Олфсон, похоже, передается по наследству. Прадед Тора век назад пережил 2 банкротства, а позже стал одним из крупнейших землевладельцев в Исландии.
14: Вторая попытка. На «Бизнес ФМ». Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
15: Компании и корпорации.
16: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
17: Отчеты и планы.
15: Выручка МТС по МСФО за первый квартал этого года выросла на 14,7% год к году и превысила 201 миллиард рублей. Это объясняется ростом доходов от услуг мобильной и фиксированной связи, а также доходов в межоператорском бизнесе и B2B-сегменте, который компания называет своей стратегической ставкой. Чистая прибыль МТС выросла на 46% и превысила 7 миллиардов рублей. Также в МТС объявили, что Совет директоров рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов за 2025 год в размере 35 рублей на акцию, а общие выплаты могут составить почти 70 миллиардов рублей. Группа С7 начинает ремонтировать рыболовецкий флот и суда погранслужбы на своем заводе в Мурманске. Это поможет существенно улучшить ситуацию с судоремонтом в регионе, где долгое время не было современной площадки, способной обеспечивать обслуживание широкого класса судов. В перспективе Мурманский судоремонтный завод будет принимать и суда Атомфлота после завершения навигации по Северному морскому пути. Американский производитель косметики Estée Lauder и испанская парфюмерная компания Puig прекратили переговоры о слиянии, которое позволило бы создать гиганта индустрии премиальной косметики, способного конкурировать с лидером отрасли L'Oréal, пишет Рейтер. Акции Estée Lauder после этого выросли более чем на 10%. Переговоры о слиянии, о которых стало известно в марте, предполагали создание группы компаний в сфере элитной косметики стоимостью 40 миллиардов долларов, объединившей бы бренды Tom Ford, Clinique, MAC с брендами Carolina Herrera и Charlotte Tilbury. Новости компании и корпорации держат. Держитесь курса.
2: Десять сорок девять в российской столице. Москвич с пересаженными кистями научился есть обеими руками. В столице восстанавливается 42-летний Роман, который прошел уникальную процедуру по трансплантологии конечности. Ему пересадили две кисти донора. Операция в институте Склифосовского суммарно длилась более 20 часов. Одновременно работали сразу 8 хирургов, в том числе с участием китайских специалистов. Пришивать новые руки медикам пришлось с помощью микроскопа, рассказывает Аслан Балкаров, заведующий научным отделением трансплантации почки и поджелудочной железы института имени Склифосовского.
16: Только на Business FM.
17: Те структуры сосудистые, которые сшивались такого диаметра, что без микроскопа выполнить данную операцию невозможно. Те, к примеру, сосуды, которые мы сшиваем при трансплантации почки, толщина нитки, как волос человеческий, в данной же ситуации это нитки, которые в 2-3 раза тоньше. Диаметр артерии вен был 1,5 мм, 2 мм, миллиметр. Очень тонкие структуры, которые простым глазом увидеть невозможно и допускать ошибку невозможно. Сразу на рушится кровоснабжение пересаженной конечности. Масса проводов, которые нужно сшить, восстановить полностью кровоснабжение, приток крови, отток крови, нервы, которые будут потом позволять чувствовать эту конечность, костные структуры, которые нужно было соединить специальными титановыми пластинами, сухожилия, которые надо было сшить. Это масса структур, которая должна быть соединена, как у здоровой руки.
2: На правой руке, где у пациента сохранились два своих пальца и были пересажены еще два, чувствительность новой конечности постепенно возвращается. К концу года, по прогнозам врачей, тактильность появится и в левой руке, где трансплантировали полностью кисть от другого человека. Но уже сейчас Роман способен брать крупные предметы в руки. Как проходит отбор участников для таких уникальных операций и что нужно, чтобы они стали массовыми в России, слушайте в специальном репортаже на Business FM в предстоящие выходные.
16: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Доброе утро.
18: Доброе утро.
2: Смотри-ка, у нас индекс Московской биржи в плюсе. Не так уж и каждый день балует нас индекс ростом, но сейчас плюс 3%.
18: Здесь можно возразить, рынок не повторяется. Вчера падали, к вечеру рынок откупили, он индекс вырос. Сегодня с утра растем, ну, а что будет к вечеру? Может быть, наоборот, распродадут. Ну, с другой стороны, видно, что нет пока особого желания активно сбрасывать акции. Но, правда, нет пока повода активно использовать ликвидность для покупки акций в условиях неопределенности, ну, на фронтах геополитики. А сейчас, наверное, этот рост частично связан еще с ожиданием приезда вот этих, как их, Уитков и Кушнер. Вместе они должны приехать в Москву, и рынок решил, что опять маячит какой-то вариант компромиссных решений вокруг конфликта на Украине и прочее. Ну, наверное, вот одна из причин, почему рынки в итоге стабилизировались, несмотря на распродажи в сегменте нефтегазовых компаний, другие бумаги все-таки смотрятся посильнее. Акции Сбербанка опять растут, но вот буквально в нескольких шагах акции Сбербанка от важного сопротивления, там в зоне 330, по-моему, по бумагам. И, в общем, если закроются выше, закрепятся, да, неплохие будут возможности по динамике в будущем. Ну, акции нефтегазовых компаний практически пока тут добавить особо нечего. Весь рост за март практически растерян, несмотря на то, что цены на нефть остаются относительно высокими. На валютном рынке рубль продолжает корректироваться после трехдневного укрепления. Юань к рублю 10,5, но тут говорить о том, что все завершилось, и вот уже начинается такое устойчивое ослабление рубля, ну, вернее, тренд разворачивается, там, локальный, нелокальный. Здесь я пока не стал, технически тут как раз юань к рублю просто пытается вернуться к ранее пробитому уровню поддержки. Сейчас это сопротивление, ну, где-то в зоне 10,60, если я не ошибаюсь. Ну, так может получиться, что вот еще есть буквально неделя, даже больше, когда рубли нужны, валюту надо продавать. Тем более налоговый период плотный, платежи идет, так что загадывать пока не будем. Но общий настрой по-прежнему таков, что рубль достиг пика своего укрепления. Дальше, благодаря действиям Минфина, который собирается увеличить объем выкупа валюты с 3 июня, потом пытаются вывести избыток валют с рынка за счет размещения УФЗ в юанях. Это вот в конце мая тоже будет, параметры еще неизвестны. Так что финансовые власти пытаются как-то ограничить укрепление рубля и в этом плане создают адекватные настроения против российской валюты. На глобальном рынке все пока тихо. Цены на нефть опять в европейскую сессию укрепляются. Брент вернулся к отметке $106. Ясности вокруг Ирана нет. Рынки рассчитывают, что компромисс будет найден. Но, с другой стороны, очень много противоречивых сообщений, и толком рынок понять ничего не может. Но я так понял, что на данный момент с повестки дня снят вариант внезапного удара по Ирану со стороны Америки в эти выходные. По крайней мере, Трамп на эту тему ничего такого страшного не говорил.
16: Капитал на бизнес FM. Breaking news.
2: 4 человека, по предварительным данным, погибли в результате удара ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске. Об этом только что сообщил омбудсмен Ландратова.
16: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭД. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
11: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
16: Вопреки прогнозам. В августе 2007 года французская газета «Les Echos» вышла с заголовком «Гибель пчел ставит планету под угрозу». В статье утверждалось, что пчелы гибнут миллиардами. Эпидемия в США, Канаде, Европе и даже на Тайване. Причем в ряде регионов чрезвычайная ситуация унесла жизни 40% насекомых. Что только не называлось в качестве причины. Клещи, паразиты, вирусы, пестициды и климатический стресс с экстремальными температурами. В итоге полного коллапса пчеловодства все же не произошло, а индустрия меда приспособилась к новой реальности. Потери рабочих колоний возмещаются разделением ульев, и общее число последних даже увеличилось. А центры производства меда смещаются в азиатские и африканские страны.
11: Вопреки прогнозам на Бизнес FM. Другим наука с Сергеем Корзуном.
19: Домашние питомцы – один из любимых сюжетов для мемов и часто повод для гордости. Но наука полагает, что польза для физического здоровья их обладателей либо не очень велика, либо даже весьма сомнительна. Благотворное влияние собак обусловлено необходимостью их выгуливания – В британском исследовании выяснили, что у владельцев собак были в 4 раза более высокие шансы выполнить недельную норму умеренной нагрузки в 150 минут. Правда, это относится только к тем членам семьи, кто с собакой гуляет. Реальную пользу в виде снижения смертности от общих и сердечно-сосудистых причин обнаружили в Швеции и подтвердили в мировом метаанализе 2019 года. Но это корреляция, а не обязательно причинность. У владельцев собак не наблюдают значимого снижения риска депрессии. У владельцев кошек установлено даже небольшое повышение риска. Хотя, возможно, именно люди со склонностью к депрессии чаще выбирают менее требовательных питомцев. Недооцененным называют вред от совместного сна с домашними животными. Исследование взрослых в США связало его с субъективно худшим высыпанием и более тяжелой бессонницей, а эффект нарушения сна чаще проявлялся с собаками, чем с кошками. Это помимо инфекционной опасности от сырого корма и лотков, а также от укусов, чаще достающихся детям. Многие риски владения домашними животными можно минимизировать правильными действиями и получать от любимых питомцев исключительно одно удовольствие. Но особенно осторожными рекомендуют быть с рептилиями и амфибиями. Физическая польза от них около нуля вместе с непропорционально высоким инфекционным риском. Лучше уж рыбок без травм и аллергии. Хотя и польза чисто ритуальная.
4: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
20: В Москве 10.58. В студии Олеся Потапова. Спасатели продолжают разбор завалов на месте общежития в Старобельске в ЛНР после прилета беспилотника. По предварительным данным, погибли 4 человека, сообщил омбудсман Яна Лантратова. Ранее МЧС заявлял о том, что из-под завалов извлечено тело погибшего студента. На месте ЧП под завалами могут находиться люди. Пострадавшими на данный момент числится 35 человек. В России с начала года предотвращено более 100 преступлений террористической направленности, из них 78 терактов, сообщили в ФСБ. На днях сотрудники спецслужбы задержали в Новороссийске агента украинских спецслужб, который планировал подрыв одного из объектов энергетики. Задержанным оказался житель Краснодарского края. Он контактировал с украинской стороной в мессенджере. Мощные штормы, проливные дожди спровоцировали сильные наводнения в ряде районов Нью-Йорка и Нью-Джерси, сообщает CBS. Около 10 тысяч жителей Нью-Йорка остались без электроснабжения. Из-за потопления властям пришлось полностью перекрыть автомагистраль Лонг-Айленд в обоих направлениях. В Куинсе пострадали две линии метро. На некоторых станциях экстренная служба откачивает воду. Из-за шквалистого ветра также пострадали несколько десятков деревьев. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держите курсом.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
21: В Москве 11, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. 4 человека погибли, по предварительным данным, после атаки ВСУ на общежитие в Старобельске. Десятки человек пострадали. Всего в общежитии могло находиться до 86 человек. Нищета, не обижайтесь, никто не сел. Соцсети облетело видео наследника крупной компании после того, как он устроил ДТП в Нижнем Новгороде под алкоголем. Будут ли проблемы теперь, когда молодой человек стал известен на всю страну? Оставляет людей без работы, вредит детской психике и поднимает цены на электричество. Американцы все хуже относятся к технологиям искусственного интеллекта. Причем касается это в том числе и молодого поколения, которому предстоит жить в новой ИИ реальности. Все подробности в эфире. Business FM. Нищету ему не простят. Нижегородские журналисты считают, что представителю местной золотой молодежи, устроившему скандальное ДТП, придется изменить образ жизни. Хотя бы на какое-то время. Правда, в своих прогнозах они не уверены. На этой неделе в Нижнем Новгороде произошла авария, пострадавших, к счастью, нет. Но поведение виновника ДТП привело к тому, что новость дошла до федеральных СМИ. Иван Медведев подробнее.
1: В сеть попало видео. Роскошный желтый кабриолет Mercedes SL не вписывается в поворот, вылетает на встречную полосу и врезается в автомобиль Kia, который впоследствии задевает Nissan. Mercedes же останавливается, только влетев в бордюр. Далее фото. Улыбающийся виновник ДТП, 21-летний Сергей Корнилов, позирует, лежа на капоте Мерседеса с оторванным колесом. Следующий кадр – этот же улыбающийся молодой человек в автомобиле ГАИ. И сообщение СМИ о том, что в момент ДТП Корнилов был пьян, от освидетельствования отказался и дальше поехал по ресторанам. А потом уже сам Корнилов выкладывает видео.
3: Нищета, не обижайтесь, пожалуйста, на то, что вы не можете себе позволить такую машину. Все прекрасно, все хорошо, спасибо. Никто не сел, никто не ответственен. Россия же.
1: Сергей Корнилов-младший, сын покойного основателя группы компаний «Луидор» Сергея Корнилова. Компания – один из крупнейших в России производителей спецтехники и автобусов малого класса на шасси ГАЗ, КАМАЗ и УАЗ. Корнилов-старший скончался в 2024 году. Официально причина смерти не называлась. Одни СМИ писали о продолжительной болезни, другие – о том, что он погиб во время отдыха в Турции. Информации о том, что Корнилов-младший занял место отца в бизнесе, нигде нет. Чем именно он занимается, неизвестно. И до этого скандала в поле зрения журналистов Корнилов-младший не попадал. Но поведение Корнилова после ДТП вызвало в регионе большой резонанс. И в соцсетях нижегородцы требуют призвать его к ответственности, продолжает нижегородский журналист Михаил Бельдягин.
22: Я думаю, что сейчас общественность будет следить за наказанием, которое понесет этот парень. Я думаю, последствия для него будут не очень хорошие. За руль он вряд ли когда-то сядет. Нет, он наверняка сядет, но к нему будет пристальное внимание со стороны не только правоохранительных органов, но и общественности. Даже, я бы сказал, сначала общественности, а уже затем правоохранительных органов.
1: А по букве закона все, что сказал юный нарушитель спокойствия нижегородцев, правда. Нет пострадавших, нет и серьезной ответственности. В том числе и за форму подачи этих тезисов, говорит адвокат Александр Забейда.
23: Унижение достоинства группы лиц по признаку принадлежности к малоимущим слоям населения. Такой состав преступлений действительно существует в Уголовном кодексе, но для его применения необходима административная преюдиция. То есть необходимо быть ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичные деяния. Если этого нет, то и состава уголовного
1: по имеющимся данным не значится. Всего лишь 161 административный протокол за нарушение ПДД за последние полтора года. Но это, что называется, на скорость не влияет. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
21: В УГИБДД по региону сообщили, что 21-летний виновник ДТП в центре Нижнего Новгорода за год собрал 161 штраф на 720 тысяч рублей. Более 50 из них за неуплату ранее наложенных штрафов. ЦБ усиливает контроль за наличностью. Регулятор рекомендовал банкам ежедневно анализировать операции клиентов и отслеживать поступление крупных сумм. Очевидно, это усиление борьбы с уходом от налогов, когда ИП и самозанятые получают оплату наличными. Правда, в методичке ЦБ об этом прямо не говорится. Но, как сообщал ранее Forbes со ссылкой на данные платформы ОФД, в апреле доля наличных расчетов в России достигла 30% от числа всех операций. Чаще всего кэшем расплачиваются в строительстве, ремонте, продажи продуктов питания и автотоваров. Согласно рекомендациям ЦБ, вопросы к человеку могут возникнуть, если на его счет в течение месяца было внесено не менее 5 миллионов рублей наличными, большая часть из которых потом переведена за рубеж. Для ИП и юрлиц пороговое значение 30 миллионов рублей в месяц, комментирует младший директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт.РА» Вячеслав Путиловский.
24: Для банка должно быть понятно ему объяснение, что это за бизнес или что это за денежные потоки. Если такого объяснения нету, то, соответственно, банк либо блокирует эти операции, либо приостанавливает это совсем и, соответственно, требует объяснения, откуда эти наличные поступают, с какой целью они поступают и так далее. Банк России сейчас, соответственно, потребовал повышенного контроля, и банки будут это исполнять.
25: Кого, на ваш взгляд, это затронет сильнее всего?
24: Я думаю, что это малый и средний бизнес в первую очередь. очередь, включая ИПшников, потому что именно эта трата бизнеса, она, во-первых, пытается уклоняться от налогов, находится в значительной мере в серой зоне, вот и зарплата в конверте, и расчеты наличными за услуги, оказываемые потребителю. И, соответственно, именно они нуждаются в наличности, нуждаются в том, чтобы ее каким-то образом утилизировать после оказания всех услуг, и, соответственно, использовать уже в безналичном виде. Крупные компании это в меньшей степени касается.
21: Вячеслав Путиловский, младший директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт.РА». В самом Банке России говорят, что усиление контроля за наличностью необходимо для борьбы с отмыванием денег в соответствии с рекомендациями ФАТФ. Американцы все хуже и хуже относятся к индустрии искусственного интеллекта, пишут рейтеры Wall Street Journal. Жители в США обеспокоены тем, что ИИ отбирает рабочие места, оказывает негативное влияние на детскую психику, а из-за обилия центров обработки данных растут цены на электроэнергию. Валерий Убадоев продолжит.
5: Основная смена тренда сейчас у американской молодежи. В прошлом году они относились к искусственному интеллекту гораздо более позитивно. Но теперь, как пишет рейтер, тех, кого бурное развитие этой технологии пугает или даже раздражает, стало гораздо больше. Например, число раздраженных год к году выросло почти на 10%, а вот тех, кто выражает энтузиазм, стало меньше – на 14%. Особенно знаковым стало выступление бывшего гендиректора Google Эрика Шмидта перед выпускниками Университета штата Аризона. Он заявил, что влияние искусственного интеллекта будет огромным и затронет каждую профессию и каждого человека. Всю эту речь американские выпускники встретили неодобрительными возгласами.
6: I can hear you. There is a fear.
5: Шмидт сказал, что страх американской молодежи обоснован и рационален. Действительно, компании в США повально сокращают персонал, объясняя это ИИ-оптимизацией. Но, по словам Шмидта, ИИ – это что-то неизбежное, и к нему надо адаптироваться. Wall Street Journal же пишет, что общественное недовольство начало даже превращаться в политическую проблему. В американских провинциях избиратели голосуют и добиваются отставки тех политиков, кто одобряет строительство дата-центров. Недовольство можно разделить, условно, на три направления, говорит основатель рекламного и продюсерского агентства Purple Door Алексей Пак.
7: В свое время интернет тоже саботировали, а теперь мы без него жизнь представить не можем. Здесь то же самое. Два типа возмущений. Первое – это просто наличие искусственного интеллекта, что он там всех заменяет и портит экологию. Второй момент – это когда люди, наоборот, очень любят пользоваться искусственным интеллектом, но очень сильно переживают за то, что стоимость растет, и это становится уже не так эффективно, как изначально все предполагали. И, наверное, вот такое вот что-то среднее между ними – это люди, которые любят искусственный интеллект, но при этом не очень любят, когда его пихают везде, потому что встают вопросы очень большие с безопасностью данных.
5: Искусственный интеллект при этом надоел не только американской молодежи. Просто она сильнее всех поменяла свое мнение. Представители более старших поколений и раньше не питали особых надежд и теплых чувств по отношению к этой технологии. А инвесторы все так же опасаются, что ИИ-пузырь, раздутый инвестициями в отраслевые компании, когда-нибудь лопнет. Отдельный вопрос – влияние ИИ на психику. Родители в Штатах обеспокоены тем, что дети проводят слишком много времени с чат-ботами. Продолжается основатель и CEO университета ZeroCoder Кирилл Пшинник.
8: Проблема не в том, что люди против прогресса или как-то саботируют прогресс, а в том, что искусственный интеллект очень быстро пришел в самые чувствительные сферы. Работа, дети, личные данные. В США это особенно заметно, потому что там и индустрия уже напрямую влияет на жизнь людей. Поэтому тут действительно нужны какие-то правила, ограничения или, по крайней мере, работа с детьми и объяснение, что такое искусственный интеллект и как с ним работать. Я думаю, что недовольство в ближайшее время будет только расти, но в долгую оно на самом деле сгладится, если люди увидят от и понятную пользу для себя, а не только выгоду для крупных технологических компаний.
5: В отрасли же по-прежнему настаивают, что ИИ – это новая промышленная революция. Но, как пишет журнал Fortune, резкого роста производительности от внедрения этой технологии все еще не видно. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Business FM.
21: Россияне тоже недовольны, но не ИИ, а американскими компаниями, которые начали активно отслеживать и блокировать аккаунты российских пользователей. Подробнее об этом через полчаса. Франция и Нидерланды не могут поделить останки Д'Артаньяна. Еще в марте их нашел немецкий археолог Вим Дейкман под просевшим полом церкви в пригороде Маастрихта в Нидерландах. Это стало сенсацией. А в четверг нидерландские СМИ сообщили, что археолога арестовали за то, что он самостоятельно организовал перевозку находки. Вим Дейкман считает, что он нашел останки графа Шарля де Бац де Кастельмора, легендарного мушкетера Людовика XIV, более известного как Д'Артаньян. Он был смертельно ранен в 1673 году при осаде Маастрихта. Среди доказательств – пулевое отверстие в груди на уровне сердца и старинная французская монета. Вокруг находки разгорелся уже политический спор, рассказала лицензированный гид-специалист по истории города Маастрихта Татьяна Соколовская.
0: Речь шла о останках, которые сам археолог передал своему знакомому в Мюнхене на анализ ДНК. Он, никому не говоря, поехал сам и забрал. Муниципалитет считал, что это противозаконно, потому что, в общем-то, это не его личное достояние. Пришла инспекция к нему, передал он останки полиции, и его отпустили.
9: Какова точность и достоверность, может быть, ДНК-экспертизы?
0: С 1673 года, конечно, 100% достоверности не может быть. Но судя по тому, где располагался лагерь Людовика XIV и церковь, куда ходил постоянно Людовик XIV, может быть, это и действительно останки Д'Артаньяна. Под алтарем бывшей церкви были найдены эти останки. Обычно под алтарем, да, в алтарной части, хоронили только королевских особ или приближенных. Еще никто ничто не знает. Но премьер-министр Нидерландов уже высказал, что это наше достояние. Президент Франции уже сказал, что мы будем претендовать, но все это пока с юмором. И город, откуда родом Д'Артаньян, тоже выразил свои соображения, что, может быть, родственники Д'Артаньяна могут потребовать как наследство вернуть обратно во Францию.
21: Татьяна Соколовская – гид-специалист по истории города Маастрихта. По словам экскурсовода, большая часть находки отправилась в археологический институт в Денвере. Там проводят свое исследование.
10: Строго по делу. Денис Солянников, заместитель генерального директора корпорации МСП. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
12: Малый и средний бизнес сейчас как никогда нуждаются в поддержке, так что обсудим в общем и в частности, как действовать и какие тренды замечены за последнее время.
10: Денис Солянников, первый зам генерального директора корпорации МСП. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного, только бизнес. FM.
13: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
10: В эфире радио не на словах, а на деле.
25: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
26: Для слушателей старше 12 лет.
25: Насколько бы странным это ни выглядело для английского священника 19 века, но Роберт Джон Лечмер Гуппи действительно любил естественные науки и так усердно занимался ими на острове Тринидад в Карибском море, что сделал карьеру ученого, став президентом Тринидадского научного общества. В 1866 году Гуппи выступил с докладом перед коллегами в Лондоне и представил несколько крохотных рыбок, которые, по уверениям Роберта, были живородящими. Они метали икру, как принято среди рыб. Ученого подняли на смех. Но рыбки в итоге оказались у знаменитого ихтиолога Альберта Гюнтера, который вскоре убедился, что Гуппи был прав. И мало того, что рыбки оказались живородящими, они еще приносили огромную пользу, поедая личинок малярийного комара и спасая тем самым людей от тропических болезней. Репутация Гуппи была восстановлена, а рыбки, названные в его честь, сегодня одна из самых популярных аквариумных разновидностей. Говорящие фамилии на Business FM.
27: Бизнес-интерес на Business FM.
21: Празднование Дня российского предпринимательства в Татарстане в этом году выйдет далеко за рамки официальных поздравлений. Республику ждет серия крупных деловых событий, включая форум креативной и платформенной экономики «Алгоритм», слет школьных бизнес-компаний, предпринимательский веломарафон и многое другое. О главных точках притяжения на бизнес-карте Казани в ближайшие дни расскажет наш гость. В студии «Бизнес ФМ» руководитель центра «Мой бизнес», первый заместитель генерального директора фонда поддержки предпринимательства Татарстана Ленара Бурханова. Ленара, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
21: Ну, давайте сразу тогда начнем. Расскажите о мероприятиях, запланированных в рамках празднования Дня российского предпринимательства. В этом году будет что-то интересное или необычное?
2: Ну, на мой взгляд, в этом году Министерством экономики в рамках реализации нацпроекта «Эффективная конкурентная экономика» запланировано достаточно обширное и большое количество мероприятий, так как не было, в принципе, наверное, очень давно. 11 мая мы стартовали с предпринимательского веломарафона. Я просто поражаюсь мужеству наших предпринимателей, которые прямо действительно на велосипеде отправились из Казани в Москву с остановкой в Нижнем Новгороде, во Владимире. И они едут и не просто останавливаются, да, в этих городах, они встречаются там с предпринимательским сообществом, узнают, как у них дела, чем они живут, какие у них есть проблемы, какие у них есть инсайты. И потом в конце, когда они вернутся уже из Москвы в Казань, мы все вместе соберемся и обсудим вообще, что сейчас происходит, да, что сейчас самое важное на повестке у бизнеса. И мне кажется, что это, ну, был отличный старт нашей, так скажем, декады мероприятий в рамках Дня российского предпринимательства.
21: Форум «Алгоритм» заявлен как площадка для бесплатного прокачивания бизнес-навыков. Почему в этом году акцент сделан именно на креативной и платформенной экономике?
2: Креативная и платформенная экономика – это те вопросы, которые сейчас активно обсуждаются на уровне федеральных органов власти. Да? В прошлом году вышел закон о креативных индустриях, то есть это, ну, такое случилось впервые, да? И то, что креативные индустрии признали важной частью экономики. А многие думают, что креативная индустрия – это, ну, это те, кто там что-то делает руками. На самом деле это достаточно широкая аудитория предпринимателей, это и те, кто делает что-то своими руками. Это те, кто занимается народно-художественными промыслами, это дизайнеры, это артисты, да, это шоумены, фотографы, это даже IT-специалисты, дизайнеры. То есть это те, кто

0: вами для наших предпринимателей, для того, чтобы они очень хорошо развивались.
1: Ну вот давайте расскажем, какие спикеры выступят на форуме и какие главные темы форума.
0: Хедлайнером форума выступит Александр Цыпкин. Это известный сценарист, да, публицист, журналист. Я думаю, что многие, наверное, слушатели, возможно, смотрели сериал, который был написан по его произведению, и он будет затрагивать такую важную тему, кто победит в конечном итоге, роботы или все-таки личность. И я все-таки надеюсь, что личность победит, потому что эта история с тем, что развивается искусственный интеллект, да, эти страхи по поводу того, что искусственный интеллект заменит людей, мне кажется, что ну, так не должно быть, все равно должна быть личность на первом плане. Ну, посмотрим, что нам расскажет господин Цыпкин, и это только один из спикеров. Второй спикер — это Гоша Карцев, известный стилист, дизайнер, создатель модных украшений, и он будет разбирать местные локальные бренды, будет рассказывать, что сейчас в тренде, как создать нужную капсулу, да, для коллекций. И на его секции мы, конечно, ждем различных там фэшн-дизайнеров, стилистов и так далее, потому что, ну, это тоже большая часть креативного предпринимательского сообщества. Кроме него мы позвали еще Тарасенко, который расскажет про то, как бизнесу найти каналы продвижения, да, потому что сейчас эпоха ограничений некоторых, да, у нас не все соцсети работают, не все мессенджеры доступны, а бизнесу главное, конечно, найти своих покупателей, найти своих клиентов. Он как раз-таки поделится инструментами того, где и как искать этих клиентов. Вот это, наверное, такие три самых топовых спикеров, а так вообще мы будем и разбирать селлеров, да, на маркетплейсах для того, чтобы они увеличили свои продажи, потому что тема маркетплейсов, она тоже еще не отпускает, и она продолжает развиваться. И, конечно, что хочет предприниматель, который торгует на маркетплейсе? Конечно, заработать побольше миллионов рублей, чтобы это были не просто, да, там, оборотные средства. Вот, поэтому мы пригласили спикеров, которые раскроют тему по маркетплейсам, пригласили спикеров, которые будут прям детально разбирать карточки предпринимателей и давать практические советы, что нужно улучшить для того, чтобы у предпринимателя выросли те или иные продажи. Ну и, конечно, будем рассказывать про искусственный интеллект, потому что так или иначе он есть в нашей жизни, присутствует, все им пользуются, но нужно пользоваться им грамотно для того, чтобы, конечно, опять-таки бизнес развивался.
1: Ленара, простите, но задам вам вот такой вопрос. Вы наверняка знаете по откликам, как приживается ИИ в татарстанском бизнесе? Как вообще предприниматели к этому относятся?
0: Я вижу, что предприниматели очень активно интересуются темой искусственного интеллекта, потому что когда мы проводим мероприятия, да, или когда мы проводим какие-то опросы наших предпринимателей, тема искусственного интеллекта, она в топе. Более того, что я даже скажу вам, так и приоткрою завесу тайны, что не только предприниматели интересуются темой искусственного интеллекта, да, тема искусственного интеллекта интересуются и госслужащие, потому что это правда в каких-то моментах облегчает жизнь. Понятно, что к искусственному интеллекту нужно подходить, да, с умом, не просто так там что-то взял там, и написал. Но если ты знаешь, как правильно составить промпт, то это, ну, отличный помощник, ну, не только да, чиновнику, ну и, конечно же, для бизнеса огромное подспорье.
1: Хотелось бы узнать, где пройдет форум и какого числа?
0: Форум пройдет 26 мая.
1: В день. То есть непосредственно в день?
0: Да, конечно, угу. В день российского предпринимательства. И пройдет он на территории Центра уникального мастерства. Ну, что, собственно, и логично, потому что мы про креативную экономику, про креативный бизнес. И сегодня, я надеюсь, что впоследствии ЦУМ станет таким альма-матер креативного предпринимательства. Поэтому этим была обусловлена площадка.
1: Угу. То есть те, кто еще не побывал внутри ЦУМа нового, могут,
0: да,
1: смело,
0: да. А там они могут смело посмотреть, погрузиться во всю эту атмосферу, ну, потому что это правда очень красиво и очень здорово выглядит.
1: Ну что ж, я вас поздравляю с наступающим праздником, Днем российского предпринимательства. Напомню, что в студии Business FM мы разговаривали с руководителем центра «Мой бизнес», первым заместителем генерального директора Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан Ленарой Бурхановой.
2: Бизнес-интерес на Business FM. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: С 13 лет Рудольф Дизель жил самостоятельно. Из родного Парижа он уехал учиться в Германию, в реальном училище, политехнической школе, Мюнхенской высшей технической школе, везде он был одним из лучших учеников. О создании нового вида моторов Дизель задумался, слушая лекции профессора Линде о термодинамическом цикле. Именно тогда ему пришла в голову идея создать такой двигатель, в котором горючее воспламенялось бы не от искры, а за счет высокой температуры сжимаемого газа, и Рудольф сконструировал его в 1897 году. Новый двигатель сразу же заинтересовал промышленников, ведь его КПД вдвое превышал КПД паровой машины. С 1903 года его ставят на корабли, с 1908 на грузовики и локомотивы. Увековечить свое имя в собственном сверхпопулярном изобретении мечта Рудольфа Дизеля стала реальностью и остается ею поныне.
1: Говорящие фамилии на Business FM. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
0: Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
1: Говорящие фамилии на Business FM. Деньги.
2: В 1939 году Лютер Джордж Симджон разработал и запатентовал первый в мире банкомат. Новинку приобрел Нью-Йоркский Ситибанк, однако спустя полгода банкомат вернули. Машина умела выдавать наличные, но не могла списать их со счета клиента. Идею забыли почти на 30 лет, и только в 60-х инженер Дон Ветцель усовершенствовал банкомат, тем самым подарив ему вторую жизнь.
1: История денег на Business FM.
3: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: В Москве 11:28. В студии Олеся Потапова. Спасатели продолжают разбор завалов на месте общежития в Старобельске в ЛНР после прилета беспилотника ВСУ. По предварительным данным, погибли 4 человека. Об этом сообщил омбудсмен Яна Лантратова. Ранее МЧС заявляла о том, что из-под завалов извлечено тело погибшего студента. На месте ЧП под завалами могут находиться люди. Пострадавшими на данный момент числятся 35 человек. Ограничения на экспорт из Армении в Россию товаров, не соответствующих фитосанитарным стандартам, существовали всегда. Вопрос решается в рабочем порядке, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Так он прокомментировал запрет Россельхознадзора на ввоз из республики цветочной продукции. Премьер отметил, что в Армению прибыла делегация Россельхознадзора для проведения совместных проверок предприятий. Ролан Гусев покинет пост главного тренера московского «Динамо» в конце мая в связи с истечением срока контракта. Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба. В тренерском штабе «Белоголубых» Гусев работал с лета 23-го года. Изначально в качестве ассистента. Он дважды исполнял обязанности главного тренера команды. В декабре был утвержден наставником на весеннюю часть минувшего сезона. По итогам этого сезона «Динамо» под руководством Гусева заняло 7-е место. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Половина 12-го в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Чего ждать Кубе? В США предъявили уголовные претензии бывшему лидеру Раулю Кастро из-за событий 30-летней давности. И направили к острову авианосную группу. Куда идет дело, об этом в нашем эфире сегодня Георгий Бофт. Американские компании в области искусственного интеллекта все более активно блокируют доступ россиян к своим продуктам. Официально его никогда и не было, но сейчас аккаунты закрывают, отслеживая IP и транзакции. На этом фоне посредники подняли цены для российских клиентов в разы. Ярославский «Локомотив» выиграл хоккейный кубок Гагарина. Они обыграли «Акбарс» по итогам 6 встреч. Счет в серии по поединкам 4-2. Сразу после победы главный тренер ярославцев Боб Хартли объявил об уходе из клуба. Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Трамп приплыл за Раулем Кастро на авианосце. Президент США заявил, что эскалация по Кубе не будет, но одновременно отправил к берегам острова авианосную ударную группу во главе с атомным авианосцем «Нимитц». Еще ранее были предъявлены обвинения неформальному лидеру страны Раулю Кастро. В частности, США обвиняют 94-летнего политика в сговоре с целью убийства 4 человек, включая 3 американцев. Речь идет об инциденте 1996 года, когда 4 участника организации «Братья во имя спасения», основанные мигрантами с Кубы в Майами, вылетели в рамках гуманитарной миссии. Кубинские истребители тогда сбили 2 самолета организации над международными водами. Что дальше? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
7: По данным источников журнала «Политика», в Белом доме рассматривают как дипломатические, так и военные варианты действий в отношении Кубы, но сам Трамп пока не принял окончательного решения. С начала нынешнего года Куба живет под нарастающим давлением со стороны Вашингтона, который вел нефтяную блокаду острова, что привело к острейшему энергетическому кризису. Теперь предъявлены уголовные обвинения 94-летнему Раулю Кастро по событиям 30-летней давности, когда в том числе погибли 3 граждан США. Тогда же, в 96-м году, Конгресс принял закон Хелмса-Бертона, значительно расширивший антикубинский санкционный режим. Однако уголовного преследования даже тогда не последовало. Теперь в Вашингтоне не стали изобретать велосипед и открыто используют венесуэльский шаблон. Захвату президента Николаса Мадуро тоже предшествовало федеральное обвинение, которое использовалось как юридическое обоснование для таких действий. Расчет также и на то, что дрогнут сами кубинцы. Но режим президента Диас-Канеля держится не потому, что является сверхпопулярным, а потому, что ему нет альтернативы, поскольку оппозиция внутри страны слаба и разобщена, а зарубежная оппозиция поддержкой кубинцев не пользуется. Куба сидит без топлива, больницы работают с перебоями, ежедневные отключения электричества даже в Гаване длятся по 22 часа, вмешивалась полностью, и при этом правительство Диас-Канеля не только не пало, но и на содержательные переговоры с Америкой не пошло. Нынешние обвинения против Рауля Кастро стали таким образом сигналом, что США намерены дожать вопрос. Сказывается и внутриамериканский фактор. Кубинская диаспора во Флориде и Нью-Джерси исторически поддерживает жесткий курс в отношении Гаваны, и Трамп никогда не упускал возможности сыграть на этой аудитории, что может пригодиться на промежуточных выборах в ноябре. В начале мая президент США подписал указ, расширивший санкции против военно-промышленного конгломерата ГСА, контролирующего значительную часть кубинской экономики. Под удар попали также горнодобывающие и финансовые секторы. Правда, в мае директор ЦРУ Рэдклифф лично посетил Гавану, и этот шаг многими был расценен как свидетельство неких кулуарных переговоров. Но публичных свидетельств тому нет. Что дальше? Дальше Трамп может продолжить тактику экономического удушения в надежде на внутреннюю дестабилизацию. Или же предпринять силовую или военную операцию, в том числе по венесуэльскому сценарию. При том, что осуществить его на Кубе явно будет намного сложнее. Американское общество в целом смотрит на потенциальную кубинскую авантюру Трампа с осторожностью. По данным опроса YouGov, в начале мая 64% американцев выступают против войны с Кубой, и лишь 15% ее поддерживают. К тому же, незаконченная толком война с Ираном уже снизила рейтинги Трампа до рекордно низких уровней, при том, что он-то шел на выборы под лозунгом «никаких войн». Теперь же он сам загнал себя грозной риторикой в ловушку, из которой трудно выйти без потери лица. Республиканцы при этом поддерживают жесткие меры против Кубы, даже военные действия. Но это пока они реально не начались и не привели к потерям среди американских военных. А учитывая, сколь мощную систему обороны Куба выстраивала десятилетиями, потери могут быть велики. Демократы и часть независимых занимают принципиально иную позицию, указывая, что сама нынешняя американская политика является причиной гуманитарного кризиса, и действовать надо не кнутом, а пряником, как минимум переговорами. Москва не является в этой ситуации сторонним наблюдателем, хотя ее возможности сильно ограничены. В феврале глава МИД Кубы Бруно Родригес провел в Москве переговоры с Лавровым и Путиным. Россия однозначно осудила американскую блокаду, а в марте отправила танкер нефти к острову. Трамп тогда сказал, что не имеет ничего против. 21 мая официальный представитель МИД России Майрия Захарова подтвердила полную солидарность с Кубой. МИД также назвал провокацией публикации американских СМИ о закупке Гаваной 300 дронов у России, якобы угрожающих США. В то же время, пока Москва воздерживается от регулярных поставок нефти острову, о военной поддержке речи вообще не идет. Баланс со стороны России может выглядеть примерно так. Она постарается делать ровно столько, чтобы режим не рухнул, и чтобы Вашингтон не думал, что Москва бросила союзника, но не настолько много, чтобы создать новый острый военный кризис в Карибском море.
6: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». Глава Госдепа Марко Рубио заявил, что в США арестована сестра руководителя кубинского конгломерата Гайеса. Это было сделано после аннулирования ее грин-карты. По версии Рубио, она управляла активами в сфере недвижимости и проживала в штате Флорида, оказывая при этом поддержку кубинским властям. В США считают, что Гайеса является едва ли не главным препятствием либерализации экономики Кубы, так как находится под прямым управлением революционных вооруженных сил Кубы. Это мега-конгломерат, которому принадлежат гостиницы в Гаване, курорты на побережье, банки, портовые склады, рыболовецкие суда и валютные магазины. Россиянам стало гораздо сложнее и дороже оплачивать доступ к американским ИИ-моделям. Об этом пишут различные телеграм-каналы. Достоверность подтвердили спикеры Business FM. Официально в России американские ИИ-модели не работают, но россияне обходили ограничения. Однако сейчас компании-разработчики начали активно отслеживать и блокировать аккаунты российских пользователей. Продолжит Валерий Бадоев.
8: Американские ИИ-модели в России официально не представлены, но селлеры создавали аккаунты через, например, Турцию и Казахстан, а затем перепродавали. Однако сейчас, как пишет телеграм-канал База, у перекупщиков цены взлетели в несколько раз. В России айтишники и бизнес активно пользуются американскими ИИ-моделями, причем самыми продвинутыми, за которые нужно платить от $100 в месяц. Сейчас ChatGPT, Claude и Gemini — это не просто окно чата, а целая инфраструктура с ИИ-агентами, бизнес-процессами и обработкой документации. И всего этого американские компании-разработчики лишают, блокируя аккаунт. Они стали гораздо тщательнее следить за возможной перепродажей. Частая смена IP-адреса, например, это следствие использования VPN, так как в России тот же ChatGPT не работает. Также отслеживается активность с разных устройств и банковские карты, с которых оплачивается подписка. Если что-то кажется подозрительным, то аккаунт блокируют. Возможно, усиление контроля со стороны ИИ-компаний не случайно, считает гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
9: Гонка в сфере искусственного интеллекта уже, наверное, превращается в одну из ключевых гонок, как когда-то в конце 20 века была гонка космическая. И наверняка государство американское как-то подпихивает компанию OpenAI и других разработчиков систем искусственного интеллекта к тому, чтобы придавливать горлышко, по которому санкционный продукт течет в Россию. Ни одного российского продукта, способного делать код такого качества, да и в принципе код, как ChatGPT и Claude от компании Anthropic, в России нет и в помине, к сожалению.
8: Сообщения о том, что американские ИИ-компании начали блокировать российских пользователей, появились еще в начале мая. Да и раньше на зарубежных форумах пользователи из США и других стран часто делились историями, как их забанили за покупку аккаунта у посредника. Такие перекупщики покупают совместную подписку на ChatGPT на 5 мест за условные $100 и перепродают эти места по отдельности за $25-30. Для пользователя цена ниже, а перекупщик на этом зарабатывает. Но сама компания-разработчик и по факту деньги теряет. Так что сейчас ситуация с блокировками обострилась. И как таковых способов обхода нет, говорит технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
10: Подписку, которая стоит $100 за $20, когда покупали огромные компании, перепродавали, там, подключали к своим аккаунтам, это начало давать обратную связь. Много пользователей, которые по факту нагружают ресурсы и не приносят прибыли. Соответственно, сейчас обхода как такового нет. Добросовестный продавец, так уже было лично у меня, это при оплате вы ждете один день, он возвращает эти деньги, потому что не смог подключиться как раз в эти моменты. Поэтому нужно смотреть в сторону либо российских развития, ну, насколько они актуальны, конечно, тут вопрос, либо все-таки готовиться платить от 100 до $200 с повышенными токенами.
8: Для пользования зарубежными ИИ-моделями практически единственный выход, как говорят эксперты, это найти добросовестного посредника, который оформит одну конкретную подписку на один конкретный аккаунт. Но это в разы дороже и сложнее. Так что сейчас вопрос конкурентоспособности отечественных моделей стоит крайне остро. Валерий Бадоев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
6: В самой Америке все хуже и хуже относятся к индустрии искусственного интеллекта. Уже даже выходят на акции протеста. Об этом в дальнейшем эфире Бизнес ФМ. Хоккеисты «Локомотива» во второй раз стали обладателями Кубка Гагарина. В шестом матче финальной серии ярославцы в Казани обыграли Акбар со счетом 3-2. Общий счет противостояния 4-2 в пользу Лока. Итоги сезона КХЛ подводит спортивный обозреватель Бизнес ФМ.
1: Спорт с Григорием Гуреевым.
11: Этот матч в Казани надолго войдет в историю. Настоящая драма. Борьба до конца, но победил сильнейший. Ярославский «Локомотив» стал самой волевой командой нынешнего плей-офф КХЛ. Так получилось, что единственная серия, в которой борьба шла до последнего, седьмого матча, в этом сезоне прошла с участием Лока. Это был полуфинал с «Авангардом», который, по сути, определил чемпиона. Ярославцы тогда уступали в серии со счетом 1-3, но сумели не просто отыграться и вырвать победу. «Локомотив» сравнивал счет на последних секундах, переводил игру в овертайм и дожимал. Акбар же, который был нестабилен в начале сезона, в полуфинале с одним из главных фаворитов, магнитогорским «Металлургом», серьезных проблем все же не испытал. Общий счет в серии 4-1. И вот к финалу Лока подошел в статусе борца, а казанцы окрепшими и сильно прибавившими. Многие ожидали и в решающих поединках максимума. Соперники поначалу ожидания оправдывали и побеждали по очереди. Злые языки в стане болельщиков и вовсе начали поговаривать, что команды заранее решили довести все до седьмого матча. Возможно, неосознанно, без каких-либо договоренностей, но тем не менее. Ну а что, зрители ходят на арены, билеты продаются, касса пополняется, а поскольку игры проходят по очереди в обоих городах, то и Казань, и Ярославль не остаются в накладе. Предание свежо, но вот после пятой игры счет стал 3-2 в пользу Лока, а в Казани ярославцы в шестой встрече сняли все вопросы. По сути, многое решилось в первом периоде. Егор Сурин сделал дубль, а хозяева первый бросок створ нанесли лишь на 12-й минуте. После перерыва Акбарс пытался перевернуть ход событий и выглядел очень долго опаснее Локомотива. Несколько раз имел численное преимущество, но так и не забил. В третьем периоде ярославцы предсказуемо сыграли на контратаках, в одной из которых Максим Шалунов сделал счет 3-0. И вот тут-то началось самое интересное. За 6 минут до конца Анвар Гатиятулин максимально идет ва-банк, меняет вратаря на 6-го полевого игрока. Никита Лямкин сначала делает счет 3-1, а затем забивает и гол-близнец с дальним ударом. И вот, за 2 минуты 52 секунды до конца уже счет 3-2, а дальше может быть все что угодно. Акбар заведен, родные трибуны, психологическое преимущество. Но Локомотив, который, к слову, играл в своем третьем финале КХЛ подряд, выстоял. И в очередной раз доказал свои амбиции победителя. Доказал, что дело не в тренере. Игорь Никитин покинул клуб после чемпионского сезона, но основной костяк сохранился. Даже Александр Радулов не уехал. И хоккеисты сделали свое дело. Впрочем, с новым тренером Лока все-таки повезло. Канадец Боб Харти, хорошо знакомый болельщикам в России, уже брал Кубок Гагарина с «Авангардом». «Почему бы не повторить», — подумал он, — и своей цели добился. В целом, сезон немного удивил. Провалило плей-офф московская «Динамо», вылетев в первом раунде без единой победы. Большего ожидали болельщики и от СКА, и от ЦСКА. Теперь Игорю Ларионову и его тезке Никитину предстоит реабилитация в следующем сезоне. Ну, а Ярославль вновь в статусе хоккейной столицы. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
6: Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев был признан самым ценным игроком плей-офф. А главный тренер Боб Хартли сразу после окончания финала заявил об уходе из ярославского клуба. «Локо» сравнялся по количеству побед в Кубке Гагарина с петербургским «Скай» московским «Динамо». У команд по два трофея. «Акбарс», хоть и проиграл финал, все еще лидирует по этому показателю. Вместе с ЦСКА и «Металлургом» эти клубы имеют на один кубок больше.
1: Реклама.
12: Реклама на Бизнес FM в Казани.
13: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
14: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова, 28.
15: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
16: Деньги.
17: Для наиболее точного описания используется классификация монет. Признаки помогают понять происхождение денег. А для истории экономики классификация монет дает данные о социально-экономических связях, их роли в развитии товарно-денежных отношений.
16: История денег на Business FM.
18: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM.
19: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
20: Компании и корпорации.
21: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
22: Отчеты и планы.
21: Выручка МТС по МСФО за первый квартал этого года выросла на 14,7% год к году и превысила 201 миллиард рублей. Это объясняется ростом доходов от услуг мобильной и фиксированной связи, а также доходов в межоператорском бизнесе и B2B-сегменте, который компания называет своей стратегической ставкой. Чистая прибыль МТС выросла на 46% и превысила 7 миллиардов рублей. Также в МТС объявили, что совет директоров рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов за 2025 год в размере 35 рублей на акцию, а общие выплаты могут составить почти 70 миллиардов рублей. Группа С7 начинает ремонтировать рыболовецкий флот и суда погранслужбы на своем заводе в Мурманске. Это поможет существенно улучшить ситуацию с судоремонтом в регионе, где долгое время не было современной площадки, способной обеспечивать обслуживание широкого класса судов. В перспективе Мурманский судоремонтный завод будет принимать и суда Атомфлота после завершения навигации по Северному морскому пути. Американский производитель косметики Estée Lauder и испанская парфюмерная компания Puig прекратили переговоры о слиянии, которое позволило бы создать гиганта индустрии премиальной косметики, способного конкурировать с лидером отрасли L'Oréal, пишет Рейтер. Акции Estée Lauder после этого выросли более чем на 10%. Переговоры о слиянии, о которых стало известно в марте, предполагали создание группы компаний в сфере элитной косметики стоимостью 40 миллиардов долларов, объединившей бы бренды Tom Ford, Clinique, MAC с брендами Carolina Herrera и Charlotte Tilbury. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
6: «11:47 в Москве. Вы слушаете Business FM. Москвич с пересаженными кистями научился есть обеими руками. В столице восстанавливается 42-летний Роман, который прошел уникальную процедуру по трансплантологии конечностей. Ему пересадили две кисти донора. Операция в институте Склифосовского суммарно длилась более 20 часов. Одновременно работали сразу 8 хирургов, в том числе с участием китайских специалистов. Пришивать новые руки медикам пришлось с помощью микроскопа, рассказывает Аслан Балкаров, заведующий научным отделением трансплантации почки и поджелудочной железы института имени Склифосовского.
1: Только на Business FM.
0: те структуры сосудистые, которые сшивались такого диаметра, что без микроскопа выполнить данную операцию невозможно. Те, к примеру, сосуды, которые мы сшиваем при трансплантации почки, толщина нитки как волос человеческий. В данной же ситуации это нитки, которые в 2-3 раза тоньше. Диаметр артерии вен был 1,5 мм, 2 мм, миллиметр. Очень тонкие структуры, которые простым глазом увидеть невозможно и допускать ошибку невозможно. Сразу нарушится кровоснабжение пересаженной конечности. Масса проводов, которые нужно сшить, восстановить полностью кровоснабжение, приток крови, отток крови, нервы, которые будут потом позволять чувствовать эту конечность, костные структуры, которые нужно было соединить специальными титановыми пластинами, сухожилия, которые надо было сшить. Это масса структур, которая должна быть соединена, как у здоровой руки.
6: На правой руке, где у пациента сохранились два родных пальца и были пересажены еще два, чувствительность новой конечности постепенно возвращается. К концу года, по прогнозам врачей, тактильность появится и в левой руке, где трансплантировали полностью кисть другого человека. Но уже сейчас Роман способен брать крупные предметы в руки. Как проходит отбор участников для таких уникальных операций, что нужно, чтобы они стали массовыми в России, слушайте в специальном репортаже на Бизнес-ФМ в предстоящие выходные.
2: Капитал с Григорием Беглоряном.
6: Гриш, приветствую.
22: Добрый день.
6: Что на рынках происходит в эти минуты?
22: На нашем рынке практически минимальные изменения. Ну, по индексу Мосбиржи рост в начале торгов пока не очень удается, индекс ушел в небольшой минус, и в целом здесь динамика такая пока невнятная, активность резко упала, и в основном вот, пытаются как-то еще расти акции банковского сектора, ну, в первую очередь, акции Сбербанка, ну, и здесь рост с процента ушел наполовину от того, что было, ну, и, соответственно, акции нефтегазовых компаний тоже так потихонечку подседают. Пока главный позитив, на что ориентируется рынок, это геополитический момент с учетом ожидания приезда этих спецпосланников президента Трампа в Москву. Ну, дескать, раз приезжают, значит, какой-то разговор должен быть насчет урегулирования вокруг конфликта на Украине, так рассуждают инвесторы. Ну, а как будет все на деле, это уже, как говорится, другая история. Но рынок в любом случае не хочет пока падать. Для того, чтобы падение спровоцировать, нужны какие-то весомые негативные новости. На валютном рынке у нас пока без особых изменений. Рубль, трехдневное укрепление рубля вроде как прекратилось. Рубль пытается отыграть то, что взял в этот понедельник, но пока попытка лишь техническая вернуться по юань-рубль к отметке 10.60. Ну, получится или нет, посмотрим. Еще торговать практически весь день. Ожидания, естественно, по рублю у инвесторов и спекулянтов негативные, с учетом того, что Минфин пытается избыток валюты каким-то образом нейтрализовать. Ну, вот они собираются в конце мая размещать УФЗ в юанях. Правда, параметры размещения пока неизвестны, но, тем не менее, цифры какие-то будут, там миллиарды. Ну и закупка валюты в июне в рамках бюджетного правила вроде как по всем параметрам должна быть в разы больше, чем сейчас. Там, может, в три раза. И рынок на это ориентируется. Но там уже в течение июня надо будет понять, продолжится ли тренд на активную репатриацию валюты в нашу банковскую систему страны-экспортера, да, с учетом внешних рисков, которые есть, в том числе и в финансовых хабах, куда последние 4 года парковались российские деньги. Ну, это Эмират в первую очередь. Но там все будет зависеть от развития конфликта вокруг Ирана. Ну, теперь конфликты вокруг Ирана. Но тут сегодня противоречивые идут опять информационные сообщения. Толком понять сложно. Ясно одно, переговорный процесс на каком-то более низком уровне идет, но конкретики пока нет. Если верить, опять же, этим вбросам в информационное поле, главный, скажем, момент который не позволяет согласовать позиции сторон, это иранский обогащенный уран. Президент Трамп настаивает, что уран должны забрать американцы, никуда в другие страны вывозить его он не хочет. Ну и, соответственно, Иран от этого отказывается. Поэтому пока все в подвешенном состоянии, но Брент пока выше $105.
3: Капитал на бизнес FM. Реклама.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
23: 31-я выставка архитектуры и дизайна «Арх-Москва». Градостроительная политика Москвы, столичный транспорт, концепции идеального города, проекты мастеров архитектуры и работы молодых бюро, павильон «Футуратор» или «Москва через 100 лет», а также более 200 мероприятий в деловой программе. С 27 по 30 мая в гостином дворе. Вход свободный. Категория 0+.
24: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
25: Валюты. В 15 веке злотыми поляки в обиходе называли иностранные золотые монеты, как правило, дукаты. В ходу же были местные марки, гроши и гривны. Именоваться злотом официальная валюта Польши стала в 1924 году. Тогда она была жестко привязана к доллару. Сегодня злотый в несколько раз дешевле американской валюты.
3: Валюты на Бизнес FM.
26: Карьера с Ольгой Дементьевой.
27: Знаете, почему многие проваливаются на собеседованиях после вредных советов стилистов из серии «Наденьте то, что делает вас статуснее»? Побуду тут оппонентом стилистов. Статус нельзя просто взять и надеть. Его надо выдерживать, нести, так сказать. Если человек никогда не носит строгий костюм, это обычно заметно. Давайте обсудим, что учесть во внешнем виде, собираясь на собеседование. Пожалуй, самая недооцененная вещь во внешнем виде – это расслабленность. Не в смысле «пришел как попало», а в смысле способности вести себя естественно. Самые убедительные удобно. Они не поправляют пиджак каждые 2 минуты. Им ничего не мешает. Комфорт очень считывается невербально. Сначала образ, потом голос, потом содержание. Можно сколько угодно спорить с этим, но первое впечатление работает быстрее здравого смысла. Вспомните Стива Джобса и его черную водолазку. Она стала, кажется, неотъемлемой частью его образа. Но мало кто помнит, что в начале карьеры он выглядел совсем иначе. Длинные волосы, борода, образ почти хиппи. Для инвесторов 70-х это выглядело слишком неуправляемо. И когда Apple начала превращаться из гаражного стартапа в большую компанию, то визуальный образ Джобса тоже ведь изменился. Он стал почти униформой. И это тоже была расслабленная самопрезентация. Есть еще одна ловушка, когда слишком стараются понравиться. Это особенно заметно на собеседованиях в креативной индустрии, когда человек приходит очень творческим. Сложный образ, дизайнерские вещи, необычная обувь, акцентные аксессуары. Прямо все лучшее сразу. Получается не личность, а витрина. Настоящая уверенность не кричит. Есть хорошее правило. Ваш внешний вид не должен становиться отдельным событием на встрече. Он должен помогать слушать вас, а не отвлекать от вас. В идеале после интервью человек запоминает не ваши вещи, а ощущения. С ним спокойно. Ему можно доверять. Это интересный человек. И, похоже, он впишется в команду.
3: Карьера на Бизнес FM.
28: Walt Disney и Генри Хайнс. Тина Тернер и Элтон Джон. Суетиро Хонда, Даниэль Дефо. И не только. Те, кто падал, уже набрав высоту. Те, кто добился большего, оттолкнувшись от дна. Те, кто использовал по полной свой новый шанс. В специальном проекте «Вторая попытка». Уже в эфире «Бизнес FM».
29: Это и другие рубрики «Бизнес FM» в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
7: Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: 11.58 в столице, в студии Олеся Потапова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал комментарий Bloomberg, в котором опроверг информацию о том, что Владимир Путин установил дедлайн окончания конфликта на Украине. Ранее агентство писало, что Путин хотел бы завершить конфликт к концу года при условии полного контроля над более широкому соглашению с Европой и новой территорией России. На заводе нефтегазовой компании «МОЛ» в Венгрии произошел взрыв. Один человек погиб, несколько получили ранения, сообщил премьер-министр Петер Мадьяр. На место ЧП выехали члены правительства и гендиректор «МОЛ» Жолт Хернади. Причина взрыва устанавливается. В Госдуме обвинили премьер-министра Армении Никола Пашиняна в ведении недружественной политики по отношению к России. Он цинично использует возможности, предоставляемые Москвой, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. При этом, по его словам, отношения России к жителям Армении носят дружественный характер, но в России не могут замалчивать процессы, которые происходят в Армении. Пост главного тренера московского «Динамо» покинул Ролан Гусев. Контракт с ним заканчивается в конце мая. Столичный футбольный клуб решил его не продлевать. На смену Гусеву в качестве наставника команды придет немец Сандро Шварц. Об этом РИА Новости сообщил бывший главный тренер команды и сборной России по футболу Валерий Газаев. Шварцу 47 лет. С 20 по 22 год он уже работал главным тренером «Динамо». Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: Полдень в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. 4 человека погибли, 40 пострадали. Таковы предварительные итоги атаки ВСУ дронами на здание студенческого общежития в колледже в городе Старобельск Луганской Народной Республики. О том, каковы последние подробности, поговорим буквально через минуту. Контроль за наличностью усиливает ЦБ. Он рекомендовал банкам ежедневно отслеживать операции клиентов и поступление крупных сумм. Судя по всему, это реакция на увеличение числа наличных расчетов. Вопросы к частному лицу могут возникнуть при суммах от 5 миллионов рублей. Нищета, не обижайтесь, никто не сел. Соцсети облетело видео с наследником крупной компании после того, как он устроил в Нижнем Новгороде пьяное ДТП. Будут ли теперь проблемы у молодого человека, когда он стал известен на всю страну? Вопрос пока открытый. Эти и другие темы в нашем эфире. Беспилотники ночью нанесли удар по колледжу и общежитию в Старобельске в ЛНР. 4 человека, по предварительным данным, погибли. Это данные от уполномоченной по правам человека Яны Лантратовой. 39 человек пострадали. Это данные главы республики Леонида Пасечника. Подробнее моя коллега Наталья Шашна. Она сейчас находится.
10: Игорь, расскажу о том, что известно на данный момент. Дроны атаковали учебный корпус и общежитие колледжа педагогического университета в Старобельске ночью, когда учащиеся спали в общежитии. Очевидцы говорят, что было около 10 взрывов за ночь в Старобельске. В пятиэтажном здании общежития было 86 учащихся. Это подростки в возрасте от 14 до 18 лет. На фотографиях, которых сейчас довольно много в прессе, в соцсетях, видно, что разрушение очень сильно. Часть зданий просто обрушена, окна вылетели. Сейчас спасатели ищут людей под завалами, но, правда, вот уже больше часа назад сообщалось, что спасательные работы приостановили на месте вот этого атакованного общежития из-за угрозы повторной атаки. После этого не было сообщения о том, что работы возобновлены, может быть, они все-таки сейчас снова уже ведутся. По словам посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, под завалами могут находиться до 18 человек. 3 подростков из известно, что удалось спасти. Уполномоченная по правам человека Яна Лантратова, которая уже выехала на место происшествия, сообщила, что по предварительным данным погибли 4 человека. Но эти данные пока неофициальные, не подтверждены со стороны МЧС. В МЧС, например, сообщали, что из-под завалов извлечено тело одного погибшего. И вот недавно публиковал Леонид Пасечник, глава ЛНР, данные. Он сказал, что известно о 39 39 пострадавших, среди которых есть и погибшие, но сколько пока неизвестно. Родители заполонили местные каналы фотографиями своих детей с объявлениями о пропаже. Это в основном девушки. Колледж педагогический, там обучаются по специальностям дошкольное образование, преподавание в начальных классах, документооборот. Всего в этом старобельском филиале Луганского педагогического университета училось более 1500 студентов. Известно также, что в Старобельске повреждены административные здания, магазины, частные дома. В одном из них был ранен мужчина. Минпросвещение сейчас направило психологов из Москвы для помощи пострадавшим. Ну а Следственный комитет сообщил, что в связи с атакой возбуждено уголовное дело.
9: Уголовное дело по статье «Теракт», кстати, если не ошибаюсь. Я добавлю, что четверых пострадавших при ударе по Старобельску эвакуировали в Луганск при помощи санавиации. Двое ожидают эвакуации. Всего средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над российскими регионами 217 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Мы за этой ситуацией будем следить и далее. Сейчас к другим темам. Центробанк усиливает контроль за внесением наличных на карты клиентов. Регулятор рекомендовал банкам ежедневно изучать операции клиентов по внесению на счет крупных сумм, цитата, возможными целями которых является отмывание доходов, полученных преступным путем. Как утверждает Банк России, вопросы к человеку могут возникнуть, если на его счет в течение месяца было внесено не менее 5 миллионов рублей наличными, большая часть из которых потом переведена за рубеж. Для ИП и юрлиц пороговое значение 30 миллионов рублей в месяц. Меры не должны коснуться физлиц, о чем финансовом положении и деловой репутации известно банку через документальное подтверждение. Очевидно, это усиление борьбы с уходом от налогов, когда ИП и самозанятые переходят на наличный расчет. Правда, в методичке ЦБ об этом прямо не говорится. Но, как ранее сообщал Forbes со ссылкой на данные платформы УФД, в апреле доля наличных расчетов в России достигала 30% от числа всех операций. Чаще всего кэшем расплачиваются в строительстве, ремонте, продаже продуктов питания и автотоваров. Комментирует гендиректор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
11: Прежде всего, под подозрение будут попадать операции внесения наличных в большом объеме, если при этом банк не видит, что клиент проводил какой-то значительный объем операций на получение доходов, какие-то еще операции, которые традиционно для клиента являются стандартными. Вот и вдруг он начинает большие суммы, либо как-то резко активизируется с внесением наличных, это уже, соответственно, может быть таким критерием подозрительности. Понятно, что такая ситуация может быть, например, если у клиента какая-то сделка, что продал объект недвижимости, например, и при этом это произошло через ячейку банковскую. Выносить наличные можно и через кассу, не обязательно через банкомат. И очень большие суммы, это тоже, в общем-то, всегда такой индивидуальный вопрос согласования с банком. То есть, грубо говоря, если у человека такая необходимость возникла, то согласовать такую операцию с банком не составляет труда и объяснить природу ее. А вот если это будет происходить без предупреждения в больших масштабах и более часто, то тогда, конечно, это станет для банка таким красным флагом. Если мы говорим про какие-то покупки и оплаты не очень большой суммы в наличности, действительно, этот тренд мы видим. Много причин, начиная с проблем с интернетом и заканчивая реакцией на определенные регуляторные изменения. Но эта новация свежая, связана именно с очень большими суммами. Даже если, например, мы говорим про какие-то суммы в десятки тысяч рублей, то это не станет индикатором. Сама по себе вот эта новация не приведет к каким-то изменениям. Еще больше уход в наличность или наоборот, что это будет притормаживаться. Здесь или влияние другие факторы оказывают. Создат неудобство для тех, кто действительно по каким-то причинам осуществляет периодически какие-то сделки, продает что-то из, в том числе, личных активов, объектов, и это все происходит в наличной форме. Но это тоже немного странно, потому что, как правило, в этом нет необходимости так делать, и в конце концов это всегда можно согласовать. В отличие от предыдущих регуляторных изменений, которые действительно в каком-то смысле сделали в целом, наверное, систему менее удобной для людей, более жесткий контроль и блокировки, в том числе карты и счетов, при отправке или поступлении переводов.
9: Павел Самеев, аналитическое агентство «Бизнес.Дром». Кого сильнее всего затронет новая мера ЦБ, говорит младший директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.
12: Я думаю, что это малый и средний бизнес в первую очередь, включая ИПшников, потому что именно эта трата бизнеса, она, во-первых, пытается уклоняться от налогов, находится в значительной мере в серой зоне, вот и зарплата в конверте, и расчеты наличными за услуги, оказываемые потребителю. И, соответственно, именно они нуждаются в наличности, нуждаются в том, чтобы ее каким-то образом утилизировать после оказания всех услуг, и, соответственно, используют уже в безналичном виде. Крупные компании это меньше степени касается.
9: Вячеслав Путиловский, эксперт РАА. В самом Банке России говорят, что предлагаемые им подходы соответствуют рекомендациям ФАТФ, в которых особое внимание уделяется вопросам установления сведений об источниках происхождения денежных средств при реализации процедур надлежащей проверки клиентов. Нищету ему не простят нижегородские журналисты. Считают, что представителю местной молодежи, который устроил скандальное ДТП, придется изменить образ жизни. Хотя бы на какое-то время, правда, в своих прогнозах они не уверены. На этой неделе в Нижнем Новгороде произошла авария, пострадавших, к счастью, нет, но поведение виновника ДТП привело к тому, что новость дошла до федеральных СМИ. Подробнее Иван Медведев.
13: В сеть попало видео. Роскошный желтый кабриолет Mercedes SL не вписывается в поворот, вылетает на встречную полосу и врезается в автомобиль Kia, который впоследствии задевает Nissan. Mercedes же останавливается, только влетев в бордюр. Далее фото. Улыбающийся виновник ДТП, 21-летний Сергей Корнилов, позирует, лежа на капоте Мерседеса с оторванным колесом. Следующий кадр – этот же улыбающийся молодой человек в автомобиле ГАИ. И сообщение СМИ о том, что в момент ДТП Корнилов был пьян, от освидетельствования отказался и дальше поехал по ресторанам. А потом уже сам Корнилов выкладывает видео.
14: Нищета, не обижайтесь, пожалуйста, на то, что вы не можете себе позволить такую машину. Все прекрасно, все хорошо, спасибо. Никто не сел, никто не ответственен. Россия же.
13: Сергей Корнилов-младший, сын покойного основателя группы компаний «Луидор» Сергея Корнилова. Компания – один из крупнейших в России производителей спецтехники и автобусов малого класса на шасси ГАЗ, КАМАЗ и УАЗ. Корнилов-старший скончался в 2024 году. Официально причина смерти не называлась. Одни СМИ писали о продолжительной болезни, другие – о том, что он погиб во время отдыха в Турции. Информации о том, что Корнилов-младший занял место отца в бизнесе, нигде нет. Чем именно он занимается, неизвестно. И до этого скандала в поле зрения журналистов Корнилов-младший не попадал. Но поведение Корнилова после ДТП вызвало в регионе большой резонанс. И в соцсетях нижегородцы требуют призвать его к ответственности, продолжает нижегородский журналист Михаил Бельдягин.
15: Я думаю, что сейчас общественность будет следить за наказанием, которое понесет этот парень. Я думаю, последствия для него будут не очень хорошие. За руль он вряд ли когда-то сядет. Нет, он наверняка сядет, но к нему будет пристальное внимание со стороны не только правоохранительных органов, но и общественности. Даже, я бы сказал, сначала общественности, а уже затем правоохранительных органов.
13: А по букве закона все, что сказал юный нарушитель спокойствия нижегородцев, правда. Нет пострадавших, нет и серьезной ответственности. В том числе и за форму подачи этих тезисов, говорит адвокат Александр Забейда.
16: Унижение достоинства группы лиц по признаку принадлежности к малоимущим слоям населения. Такой состав преступлений действительно существует в Уголовном кодексе, но для его применения необходима административная преюдиция. То есть необходимо быть ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичные деяния. Если этого нет, то и состава уголовного преступления тоже нет.
13: Экстремистских статей за Корниловым по имеющимся данным не значится. Всего лишь 161 административный протокол за нарушение ПДД за последние полтора года. Но это, что называется, на скорость не влияет. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
9: В управлении ГИБДД по региону сообщили, что 21-летний виновник ДТП в центре Нижнего Новгорода за год собрал 161 штраф на 720 тысяч рублей, более 50 из них за неуплату ранее наложенных штрафов.
17: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭТ. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
26: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Строго по делу. Денис Солянников, заместитель генерального директора корпорации МСП. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
0: Малый и средний бизнес сейчас как никогда нуждаются в поддержке, так что обсудим в общем и в частности, как действовать и какие тренды замечены за последнее время.
26: Денис Солянников, первый зам генерального директора корпорации МСП. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного, только бизнес. FM.
29: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
28: Все золото мира. Древнейшими на Земле изделиями из золота считают находки в некрополе в Болгарии, в 4 километрах от центра современного города Варна. Их возраст определили в 6500 лет. Еще несколько захоронений на территории Болгарии относят примерно к тому же периоду, но варнинское – самое богатое на золотые артефакты. В общей сложности в нем было найдено 3000 золотых изделий общим весом около 6 килограммов. Все золото мира на Бизнес FM.
26: Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений.
28: Чеховские чтения де юре.
26: В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко.
28: На этой и следующей неделях.
26: На Бизнес FM.
28: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Татарстан», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ-160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
26: FM Казань. Новости коротко.
29: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект о привлечении к ответственности релокантов. Инициатива, предложенная Татарстаном еще в 2024 году, позволит привлекать к административной ответственности россиян, совершивших за рубежом нарушения против интересов России. Например, за призывы к экстремизму, нарушение порядка деятельности иноагента или злоупотребление свободной массовой информации. Документ предусматривает закрытый перечень преступлений антироссийской направленности и допускает арест имущества релокантов. Ранее в апреле 2025-го Госдума приняла закон о возможности заочного суда над релокантами по ряду преступлений против России. В Татарстане готовят закон о штрафах за непредоставление или искажение сведений об имуществе региона. Проект сейчас проходит антикоррупционную экспертизу и будет рассмотрен на ближайшем заседании Госсовета Республики. Штрафы следующие: для граждан от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 10 до 20 тысяч, для юрлиц от 70 до 100 тысяч рублей. Мера должна повысить прозрачность учета государственного имущества. В казанских лагерях детей подготовят на случай атаки беспилотников. По словам руководителя исполкома Рустама Гафарова, безопасность – главный приоритет летней оздоровительной кампании. Первая смена стартует 31 мая. В лагеря отправятся более 40 тысяч детей и молодежи. В начале и середине каждой смены проведут тренировки по эвакуации и противопожарные инструктажи, а также занятия по действиям при угрозе атаки БПЛА. В лагерях уже определили безопасные зоны для укрытия и разместили памятки с алгоритмами действий. С 14 мая межведомственная комиссия с участием МЧС, МВД, Росгвардии и Роспотребнадзора начнет выездные проверки лагерей. Всего этим летом будут работать 11 муниципальных загородных лагерей, 15 лагерей по муниципальному заказу и 13 оздоровительных лагерей разных форм собственности. А также дети смогут отдохнуть в 160 пришкольных лагерях. В финале Кубка Гагарина 2026 казанский «Акбарс» уступил ярославскому «Локомотиву». Счет 2-3 в пользу «Локомотива». Дубль у «Паровозов» оформил Егор Сурин, также отличился Максим Шелунов. У «Акбарса» шайбы забросили Нейтан Тот и Никита Лямкин. Итоговый счет серии 4-2 в пользу ярославцев. «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина 2026. И вот что сказал главный тренер «Акбарса» Анвар Гатиатуллин о своем будущем после поражения в финале. Цитата. «Мы проделали огромную работу, многое, что планировали перед сезоном, удалось воплотить. Конечно, хотелось бы продолжить. Наверное, оценит мою работу руководство. У меня такой принцип, что надо всегда учиться и использовать любую возможность, любую информацию для роста». Конец цитаты. «Локомотив» завоевал свой второй Кубок Гагарина в клубной истории. Главный трофей КХЛ ярославская команда добывала и в прошлом году. Команду поздравил президент России Владимир Путин. «Акбарс» играл в финале Кубка Гагарина впервые с 2023-го. Последний раз казанцы становились триумфаторами в плей-офф в 2018-м. В Казани планируют запустить речные трамвайчики между правым и левым берегами Казанки. Проект станет частью концепции «Казань – город на воде», об этом пишет «Татаринформ». Ход реализации проекта накануне проинспектировал мэр города Ильсур Медшин. Он осмотрел новую причальную инфраструктуру у центра семьи «Казан», запуск понтонов на Кремлевской набережной и ход реновации полуострова «Локомотив». По словам инвестора проекта Алексея Корчевского, речные трамвайчики планируют интегрировать в систему регулярного сообщения между берегами реки. В задачи проекта входят создание условий не только для частных маломерных судов, но и для регулярного сообщения между берегами Казанки, заключил Алексей Корчевский. Сегодня, 22 мая, в Татарстане сохранится установившаяся накануне под влиянием северного антициклона сухая, но не слишком жаркая погода. Об этом сообщает гидрометцентр республики. Будет малооблачно, без осадков. После холодной, местами до 4 градусов выше нуля, ночи воздух в регионе в дневные часы прогреется до плюс 23, плюс 28. В Казани сегодня будет плюс 25, плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, завтра в Казани будет немного жарче, плюс 28, без осадков. А вот в воскресенье днем плюс 22 и небольшой дождь. Венер Дельмеев, служба информации Бизнес ФМ Казань.
29: Для слушателей старше 12 лет.
28: В начале был бизнес.
2: Как появлялись

0: коттеджных поселках Введенское и Новое Габишево от 10 соток, недалеко от Казани. Газ, электричество, удобные подъездные пути – все уже готово для строительства вашего дома. Не откладывайте мечту на потом. Выберите свой участок уже сегодня. Звоните 227-1042.
1: Бизнес FM Казань.
2: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Пермский край первым в России ввел запрет на хранение и распространение вейпов и прочих устройств нагревания табака. Законодатели не скрывают, что поправки понадобились для того, чтобы нормально работал уже введенный ранее запрет на продажу вейпов и одноразок. Меж тем, федеральный закон, который разрешил бы регионам такую самодеятельность, еще не принят, что формально дает бизнесу право поспорить с запретами. Евгений Перельчук продолжит.
4: Запрет на продажу вейпов, одноразовых электронных сигарет, айкосов, гло и в целом всех систем для нагревания табака Пермский край ввел с 1 марта, причем первым в России. Спустя неполные 3 месяца местные законодатели поняли, что бизнес очень хорошо адаптировался к запрету. Зампредседатель Общественной палаты региона Владимир Алистратов рассказал, что есть случаи, когда запрещенная продукция распространяется через аренду, либо как подарок. Также очевидно, что если товар хранится в торговой точке, он может продаваться из-под полы, отметил Алистратов. Поэтому законодатели решили, что называется, добить вопрос, и ввели запрет еще и на хранение и распространение. Штрафы те же – 15-20 тысяч рублей для должностных и 50-100 тысяч рублей для юридических лиц. Поправки вступят в силу с осени этого года. Вероятно, теперь местные любители вейпа и электронок наладят поставки из соседних регионов, говорит корреспондент российской газеты в Перми Константин Бахарев.
5: Мы же не на острове живем, у нас кругом границы с севера, Коми Республика, Свердловская область, Башкирия, Кировская область, Удмуртия, и везде торгуют этими вейпами. То есть в соседних регионах можно закупать, привозить. Пользоваться ими не запрещено. Запрещена только торговля. Как говорится, у нас народ ко всему привык, к разным законам. Скорее всего, я думаю, что будут закупаться ими и возить сюда для своего потребления, конечно. Я писал запросы в пресс-службу нашего края. Там сказали, что это просто борьба за здоровье граждан, воздействие окружающего табачного дыма, последствия потребления табака и потребления никотин-содержащей продукции. Вот и все. Никакой статистики, кстати говоря, я не видел, что стало больше болеть, не стало меньше болеть.
6: Не получится так, что это все уйдет в какой-то серый рынок?
5: Он уже процветает, я же говорю, там из других регионах везут, пожалуйста, знакомые привозят, курят. То есть проблем-то в этом нет никаких. Но мы гордимся этим, потому что Пермь впереди планеты всей. Я сам-то не курю эти вейпы, но как журналист просто смотрю со стороны, но интересно, да.
4: Федерального закона о запрете на продажу вейпов и айкосов пока нет. Власти подходят к вопросу осторожно и говорят только о 5-летнем эксперименте. Начиная со следующего года, регионы получат право вводить у себя временный запрет на розничную продажу систем нагревания табака. Документ внесли в Госдуму только в прошлом сентябре, а в марте поступили правительственные поправки. Свои предложения по корректировке законопроекта внесли депутаты. Всего там 37 поправок. Еще не факт, что все успеют принять в этом году. Таким образом, законотворческие усилия депутатов Пермского края выглядят, если не сомнительными, то вполне подпадающими под юридическое оспаривание в судах, считает управляющий ЮК «Генезис» Артем Денисов.
7: Регионы в целом могут ужесточать правила продажи сигарет и вейпов, но полный запрет продажи – это вещь спорная. Пока федеральный закон прямо этого не разрешил. И сейчас как раз готовится вот этот вот общероссийский закон-эксперимент, который с 27 года только даст областям и краям официальное право полностью запретить продажу вейпов. То, что сделал Пермский край, это заранее выглядит как шаг вперед по отношению к федеральным правилам, а не просто их уточнение. Получается, что Москва говорит, вейпы продавать можно, но с жесткими ограничениями. А Пермь говорит, что продавать вообще нельзя. Из-за этого у предпринимателей появляется основание спорить с таким законом. Бизнес может обратиться в высший суд своего региона для того, чтобы попробовать признать этот пермский закон незаконным. Шансы формально есть. Даже на федеральном уровне, мне кажется, понимают, что для тотальной рубки регионов нужен отдельный закон, который только планируется.
4: Прокуратура Пермского края в этом вопросе, к слову, выступила на стороне юристов. Еще в прошлом году заявила, что запрет вейпов в регионе преждевременный, ведь у субъектов федерации просто нет таких полномочий. О запрете вейпов и айкосов уже задумывались в Нижегородской и Пензенской областях, в Алтайском крае и Татарстане. Но пока ограничений не ввели. Ожидают, видимо, закона от федерального центра. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: Слово и деньги.
2: Для слушателей старше 12 лет.
1: Деньги – это то же, что секс. Если их нет, ни о чем другом не думаешь. Если они есть, думаешь обо всем, только не о них. Джеймс Артур Болдуин. Американский романист, публицист, драматург.

0: активный борец за права человека, последователь Мартина Лютера Кинга.
1: «Слово и деньги» на Business FM.
2: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на Business FM в Казани.
4: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-004-8054.
5: Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное – шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам. Мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма «Ялилов и партнеры». Уверенность в каждом решении.
6: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай, твори, живи. Телефон в Казани 205-46-10.
7: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM в Казани 518-40-40.
1: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес решает», «Бизнес делает», «Бизнес говорит». О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. «Бизнес спрашивает» и «отвечает». У бизнеса есть голос. Этот голос – «Бизнес FM». Не на словах, а на деле. «Бизнес FM Москва» 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 12.28 в столице, в студии Олеся Потапова. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Верхняя Терса в Запорожской области, сообщает Минобороны. В активных действиях принимали участие бойцы группировки войск «Восток», уточнили в военном ведомстве. Москва рассчитывает на реакцию международных инстанций в связи с целенаправленным ударом ВСУ по общежитию в Старобельске, заявила омбудсмен Яна Лантратова. Атака с использованием беспилотников произошла минувшей ночью. В результате обрушилось здание общежития в Старобельске в ЛНР. Там находились в тот момент 86 человек. По предварительным данным, жертвами удара стали 4 человека. Более 30 иностранцев задержаны за драку на свадьбе на юго-востоке Москвы. Конфликт начался из-за перепалки в кафе в районе Текстильщики. В отношении 24 иностранцев составлены протоколы об административном правонарушении, о мелком хулиганстве. Еще троих заподозрили в нарушении правил въезда в Россию. В отношении 6 фигурантов возбуждено уголовное дело о хулиганстве. В России с начала года предотвратили более 100 преступлений террористической направленности, из них 78 терактов, сообщили в ФСБ. На днях сотрудники спецслужбы задержали в Новороссийске агента украинских спецслужб, который планировал подрыв одного из объектов энергетики. Задержанным оказался житель Краснодарского края. Он контактировал с украинской стороной в мессенджере. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина первого в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Ливень, гроза и град ожидаются в московском регионе уже с 2 часов дня пятницы. Об этом предупредил гидрометцентр, как сообщает Интерфакс со ссылкой на структуру. Предупреждение действует с 14 часов и до конца суток. 154 тысячи россиян стали банкротами с начала года. Из них статус через суд получили 137,5 тысяч. То есть подавляющее большинство – это подсчеты Федресурсов. При этом число банкротств ИП выросло сразу почти на треть. Трамп отправит в Польшу 5 тысяч военнослужащих. По словам американского президента, контингент прибудет в Варшаву как знак уважения к избранному президенту Польши Навроцкому. Сейчас американский контингент в республике составляет 10 тысяч рублей. Почему Трамп передумал? Ведь ранее он анонсировал постепенный уход американских сил со Старого Света. Эти и другие темы в нашем эфире.
3: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
0: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Банкротами с начала года стали 154 тысячи россиян. Это подсчеты Федресурса. Из них 137,5 тысяч получили статус через суд. Рост год к году 14%. При этом число банкротств ИП увеличилось на 30%. Требования к должникам предъявляют в основном банки, а также коллекторы и ФНС. Из поколений чаще всего банкротятся миллениалы. Почти половина от общей цифры. Комментирует юрист, основатель и руководитель финансово-правовой компании «Альтернатива» Антон Канунников.
4: Бывают случаи, когда люди понимают, что мы берем микрозаймы, ставим ставки, где-то пытаются заработать какие-то деньги в всяких мутных схемах. А если не получилось, то тогда мы воспользуемся процедурой банкротства. Но это тенденция последних 2-3 лет. Раньше, когда процедура банкротства в России стартовала, больше было все-таки людей предпенсионного и пенсионного возраста. Сейчас портрет среднестатистического должника в России, он молодеет. В 2025 году рост числа банкротств был в районе 30%. Никто не ожидал, ожидал такого роста. Все-таки это связано с торможением экономики в нашей стране, я считаю. Тенденция 2026 года, количество потенциальных банкротов в России стало еще больше, чем в 2025 году, но денежных средств для оплаты юридических услуг по банкротству граждан, там чек достаточно высокий, у людей совершенно нет, чтобы заплатить юристам даже в рассрочку.
2: Антон Канунников, компания «Альтернатива». В большинстве случаев граждане освобождаются от непогашенных долгов, но в первом квартале текущего года суды отказали в этом более чем 2000 банкротов. Это 2% дел. Еще одна тенденция – рост популярности процедур реструктуризации долгов, то есть выплат в рассрочку. О чем все это может говорить, мнение гендиректора аудиторской группы «2К» Тамары Касьяновой.
5: Есть уже случаи, которые два раза банкротились, и есть случаи, когда люди прошли уже третью процедуру банкротства, когда мы понимаем, что между ними должно быть как минимум 5 лет. Во-вторых, то, что некоторые люди обращаются к посредникам, которые обещают выполнить всю процедуру под ключ за них полностью, и это приводит к тому, что иногда должники не полностью раскрывают информацию о себе, что у них есть еще дополнительная подработка, есть другие источники доходов. Безусловно, в этих случаях суды все-таки приходят к необходимости реструктуризации долгов. С этим соглашаются в том числе и банки, потому что им важно хоть какую-то сумму вернуть, и в данном случае они готовы двигаться по рассрочке, тем более в тех случаях, когда человек работоспособен, либо у него есть активы.
2: Тамара Касьянова, группа 2К. За весь период существования процедуры банкротства через нее прошли более 2 миллионов граждан, при этом 7,5 тысяч человек, 2 и более раз. По данным Центробанка, общий объем кредитов и займов россиян к началу этого года впервые достиг 45 триллионов рублей. Кредитный портфель физлиц по итогам первого квартала этого года стал рекордом – почти 37,5 триллионов рублей. Трамп передумал, отправляет в Польшу 5000 военных. Президент США заявил, что американский контингент прибудет в Варшаву как знак уважения избранному президенту Польши Карлю Навруцкому. В начале мая лидеры обсудили присутствие американских войск в Европе на фоне решения Пентагона вывести 5000 военнослужащих из Германии. Переброска войск завершится в течение половины года 12 месяцев. При этом Трамп заявил, что планирует гораздо большее сокращение численности военного контингента в Германии. Своим решением перебросить войска из одной страны НАТО в другую Трамп, по сути, продолжает вбивать клин между странами Европы и делает это весьма осознанно. Говорит политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
6: Стратегия Трампа понятна. Он предпочитает иметь дело не с Европейским Союзом, не с европейскими структурами НАТО в целом, а с отдельными странами Европы. Какие-то из этих стран у него вызывают раздражение, он их наказывает, какие-то страны демонстрируют свою лояльность, он их готов поддержать. Если говорить о последних событиях, то сейчас в числе применившихся выступает, в частности, Германия. Отсюда решение сократить военное присутствие Соединенных Штатов в этой стране. Что касается Польши, всегда демонстрировала проамериканские позиции, протрамповские позиции, в том числе выражая готовность поддержать практически все инициативы или почти все инициативы американского президента. Тоже некий механизм попытки раскола европейского единства.
7: А это можно трактовать, что Трамп пытается показать свою значимость для союзников по НАТО?
6: Это говорит о том, что американское военное присутствие рассматривается как символический шаг, свидетельствующий об американских обязательствах в сфере безопасности, об отношении администрации к тем или другим своим партнерам. В каком-то смысле противопоставляет старую Европу и новую Европу, лояльных союзников, не вполне лояльным союзникам.
7: Как теперь европейцы будут реагировать?
6: Я не думаю, что здесь последует какая-то реакция, поскольку увеличение американского военного присутствия мало что меняет балансы на европейском континенте. Какие-то семена разногласий в европейскую почву сейчас закладываются, и не исключено, что при определенных обстоятельствах эти семена могут дать обильный всход. Например, отношения между Варшавой и Берлином и так сложные, будет еще дополнительный повод для каких-то взаимных подозрений.
2: Андрей Картунов. Как пишет зарубежная пресса, Трамп в очередной раз всех удивил. А ведь еще в среду в Минобороны США заявили, что сократят количество американских бригад в Европе с 4 до 3. Подробности рассказывают журналисты Bloomberg.
8: Нынешнее решение стало резким изменением курса после того, как Пентагон приостановил планы по отправке около 4000 военнослужащих армии США в Польшу, несмотря на то, что некоторые из них, дислоцированные в Техасе, уже были в пути. Си. В ответ на просьбу прояснить ситуацию с заявлением Трампа, Пентагон перенаправил вопросы в Белый дом. Было неясно, откуда прибудут войска, когда они прибудут и будут ли они постоянно дислоцированы в Польше, или же будут там на ротационной основе, увеличат ли они общий военный контингент США в Европе. Вывод части военных США из ЕС вызвал протесты и недоумение со стороны членов Конгресса, стран НАТО и военных экспертов, поскольку Польша является близким союзником Трампа и не имеет никакого отношения к его вражде с другими союзниками из-за войны с Ираном. Ранее Трамп угрожал провести масштабное сокращение американского военного контингента в Европе, насчитывавшего 85 тысяч человек. Это произошло после словесной перепалки с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, который заявил, что США унижаются иранскими переговорами.
2: Польша построит за свой счет город для американских военных. Мы предложили Пентагону разместить солдат на постоянной основе, заявил замглавы польского министерства обороны Залевский. По его словам, Варшава покроет все затраты на строительство военного городка. Тем временем, сегодня в Швеции проходит встреча министров иностранных дел стран НАТО. Союзники США по альянсу планируют попросить Вашингтон избегать дальнейших неожиданных заявлений о передвижении войск в Европе, сообщил Bloomberg, один высокопоставленный дипломат из страны-участницы НАТО. Хоккеисты «Локомотива» во второй раз стали обладателями Кубка Гагарина. В шестом матче финальной серии ярославцы в Казани обыграли «Ак-Барс» со счетом 3-2. Общий счет противостояния 4-2 в пользу «Лока». А итоги сезона КХЛ подводит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
0: Спорт с Григорием Гуреевым.
9: Этот матч в Казани надолго войдет в историю. Настоящая драма. Борьба до конца, но победил сильнейший. Ярославский «Локомотив» стал самой волевой командой нынешнего плей-офф КХЛ. Так получилось, что единственная серия, в которой борьба шла до последнего, седьмого матча, в этом сезоне прошла с участием «Лока». Это был полуфинал с «Авангардом», который, по сути, определил чемпиона. Ярославцы тогда уступали в серии со счетом 1-3, но сумели не просто отыграться и вырвать победу. «Локомотив» сравнивал счет на последних секундах, переводил игру в овертайм и дожимал. «Ак-Барс» же, который был нестабилен в начале сезона, в полуфинале с одним из главных фаворитов, магнитогорским «Металлургом», серьезных проблем все же не испытал. Общий счет в серии 4-1. И вот к финалу «Лока» подошел в статусе борца, а казанцы окрепшими и сильно прибавившими. Многие ожидали и в решающих поединках максимума. Соперники поначалу ожидания оправдывали и побеждали по очереди. Злые языки в стане болельщиков и вовсе начали поговаривать, что команды заранее решили довести все до седьмого матча. Возможно, неосознанно, без каких-либо договоренностей, но тем не менее. Ну а что, зрители ходят на арены, билеты продаются, касса пополняется, а поскольку игры проходят по очереди в обоих городах, то и Казань, и Ярославль не остаются в накладе. Предание свежо, но вот после пятой игры счет стал 3-2 в пользу «Лока», а в Казани ярославцы в шестой встрече сняли все вопросы. По сути, многое решилось в первом периоде. Егор Сурин сделал дубль, а хозяева первый бросок створ нанесли лишь на 12-й минуте. После перерыва «Ак-Барс» пытался перевернуть ход событий и выглядел очень долго опаснее «Локомотива». Несколько раз имел численное преимущество, но так и не забил. В третьем периоде ярославцы предсказуемо сыграли на контратаках, в одной из которых Максим Шаунов сделал счет 3-0. И вот тут-то началось самое интересное. За 6 минут до конца Анвар Гатиятулин максимально идет ва-банк, меняет вратаря на 6-го полевого игрока. Никита Лямкин сначала делает счет 3-1, а затем забивает и гол-близнец с дальним ударом. И вот, за 2 минуты 52 секунды до конца уже счет 3-2, а дальше может быть все что угодно, Ак-Барс заведен, родные трибуны, психологическое преимущество. Но «Локомотив», который, к слову, играл в своем третьем финале КХЛ подряд, выстоял. И в очередной раз доказал свои амбиции победителя. Доказал, что дело не в тренере. Игорь Никитин покинул клуб после чемпионского сезона, но основной костяк сохранился. Даже Александр Радулов не уехал. И хоккеисты сделали свое дело. Впрочем, с новым тренером «Лока» все-таки повезло. Канадец Боб Хартли, хорошо знакомый болельщикам в России, уже брал кубок Гагарина с «Авангардом». «Почему бы не повторить», — подумал он, — и своей цели добился. В целом, сезон немного удивил. Провалила плей-офф московская «Динамо», вылетев в первом раунде без единой победы. Большего ожидали болельщики и от СКА, и от ЦСКА. Теперь Игорю Ларионову и его тезке Никитину предстоит реабилитация в следующем сезоне. Ну, а Ярославль вновь в статусе хоккейной столицы. Григорий Гуреев, «Бизнес-ФМ».
2: Главный тренер Боб Хартли сразу после окончания финала заявил об уходе из ярославского клуба. «Лока» сравнялся по количеству побед в Кубке Гагарина с петербургским «СКА» и московским «Динамо». Команд по 2 трофея.
0: прямо сейчас.
2: Детский омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила, что после удара ВСУ по Старобельску 35 детей получили ранения различной степени тяжести. 8 из них доставлены в больницы. По данным Львовой-Беловой, спасатели извлекают сейчас пострадавших детей и тела погибших из-под завалов общежития, несмотря на повторную угрозу БПЛА. Я напомню, что по данным, которые у нас есть на данный момент, погибли 4 человека в результате ночного обстрела.
0: Реклама.
10: Реклама на Бизнес FM в Казани.
11: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Обшварте зад зиден. В дословном переводе с голландского языка «он сидит на черных семенах», что означает «крайнюю бедность». Семена большинства злаков чернеют, когда портятся и становятся непригодными для посадки. Из них уже ничего не вырастет. В России в похожих случаях сказали бы «сидит на хлебе и воде» или «положил зубы на полку». Срочные переводы на Business FM. Walt Disney и Генри Хайнс. Тина Тернер и Элтон Джон. Суитиро Хонда, Даниэль Дефо. И не только. Прав высоту. Те, кто добился большего, оттолкнувшись от дна. Те, кто использовал по полной свой новый шанс. В специальном проекте «Вторая попытка». Уже в эфире «Бизнес FM». Это и другие рубрики «Бизнес FM» в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Компании и корпорации.
13: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
13: Выручка МТС по МСФО за первый квартал этого года выросла на 14,7% год к году и превысила 201 миллиард рублей. Это объясняется ростом доходов от услуг мобильной и фиксированной связи, а также доходов в межоператорском бизнесе и B2B-сегменте, который компания называет своей стратегической ставкой. Чистая прибыль МТС выросла на 46% и превысила 7 миллиардов рублей. Также в МТС объявили, что совет директоров рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов за 2025 год в размере 35 рублей на акцию, а общие выплаты могут составить почти 70 миллиардов рублей. Группа С7 начинает ремонтировать рыболовецкий флот и суда погранслужбы на своем заводе в Мурманске. Это поможет существенно улучшить ситуацию с судоремонтом в регионе, где долгое время не было современной площадки, способной обеспечивать обслуживание широкого класса судов. В перспективе Мурманский судоремонтный завод будет принимать и суда Атомфлота после завершения навигации по Северному морскому пути. Американский производитель косметики Estée Lauder и испанская парфюмерная компания Puig прекратили переговоры о слиянии, которое позволило бы создать гиганта индустрии премиальной косметики, способного конкурировать с лидером отрасли L'Oréal, пишет Рейтер. Акции Estée Lauder после этого выросли более чем на 10%. Переговоры о слиянии, о которых стало известно в марте, предполагали создание группы компаний в сфере элитной косметики стоимостью 40 миллиардов долларов, объединившей бы бренды Tom Ford, Clinique, MAC с брендами Carolina Herrera и Charlotte Tilbury. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Двенадцать сорок семь в российской столице. Москвич с пересаженными кистями научился есть обеими руками. В столице восстанавливается 42-летний Роман, который прошел процедуру по трансплантации конечности. Ему провели уникальную операцию по восстановлению кистей рук. Операция в институте Склифосовского суммарно длилась более 12 часов. Одновременно работали сразу 8 хирургов, в том числе с участием китайских специалистов. Пришивать новые руки медикам пришлось с помощью микроскопа. Рассказывает Аслан Балкаров, заведующий научным отделением трансплантации почки и поджелудочной железы института имени Склифосовского.
0: Только на Бизнес FM.
14: те структуры сосудистые, которые сшивались такого диаметра, что без микроскопа выполнить данную операцию невозможно. Те, к примеру, сосуды, которые мы сшиваем при трансплантации почки, толщина нитки как волос человеческий. В данной же ситуации это нитки, которые в 2-3 раза тоньше. Диаметр артерии вен был 1,5 мм, 2 мм, мм. Очень тонкие структуры, которые простым глазом увидеть невозможно, и допускать ошибку невозможно. Сразу нарушится кровоснабжение пересаженной конечности. Масса проводов, которые нужно сшить, восстановить полностью кровоснабжение, приток крови, отток крови, нервы, которые будут потом позволять чувствовать эту конечность, костные структуры, которые нужно было соединить специальными титановыми пластинами, сухожилия, которые надо было сшить. Это масса структур, которая должна быть соединена, как у здоровой руки.
2: Аслан Балкаров, Институт Склифосовского. На правой руке, где у пациента сохранились 2 родных пальца и были пересажены еще 2, чувствительность новой конечности постепенно возвращается. К концу года, по прогнозам врачей, тактильность появится и в левой руке, где трансплантировали полностью кисть другого человека. Но уже сейчас Роман способен брать в руки крупные предметы. Как проходит отбор участников для таких уникальных операций и что нужно, чтобы они стали массовыми в России, слушайте в специальном репортаже на Бизнес-ФМ в предстоящие выходные.
0: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Гриш, приветствую.
15: Добрый день.
2: Предлагаю начать с рубля. У нас движение российской валюты наблюдается в отрицательную зону. Потери к юаню на 0,4%, а к доллару падаем на 0,25% сейчас.
15: В целом здесь на валютном рынке ситуация пока не изменилась. Попытка юаня к рублю вернуться к уровню, который был ранее пробит, теперь это сопротивление 10.60. В принципе, сложно сказать, с одной стороны, настроение негативное остается по рублю, тем более много ожиданий по июню, да, когда Минфин резко вроде как должен увеличить чистую покупку валюты, ЦБ продавать не будет валюту, теперь будет от них только одна покупка, поэтому сейчас... Там сколько, 1,5 или с лишним миллиарда рублей. Ждут, что будет как минимум 3, может быть, 4 в день. Соответственно, это должно рубль развернуть. В конце мая также Минфин собирается разместить ОФЗ в юанях. Это вроде как тоже должно оттянуть часть избыточного валютного предложения. Но цены не только на нефть, но и практически на весь российский экспорт очень высокие. Поэтому кто знает, сколько там валюты накопится. И с учетом того, что репатриация валютной, капитал теперь же не паркуется где-то там в финансовых хабах в Эмиратах, а по большей части все-таки возвращается в нашу банковскую систему, поэтому предложение валюты в любом случае на рынке есть. И если не будет резкой активизации спроса на импорт, соответственно, спрос со стороны импортеров, то вроде как это предложение будет вполне адекватным, и даже покупки Минфина вряд ли приведут к какому-то стремительному ослаблению рубля, в лучшем случае, может быть, какая-то стабильность. Но рынок пытается нащупать некий баланс, формально считается, что вот пик укрепления рубля вроде как в этой фазе мы видели, когда доллар к рублю был ниже 70. Правда, юань к рублю ниже 10 пока не ходил. Нельзя исключать, что мы еще раз нырнем туда, потому что спекулянты уж слишком активно наращивают позиции против российской валюты. Да? Когда все в одну сторону начинают строиться, это всегда заканчивается иногда сюрпризами. На рынке акций добавить нечего. У нас практически отсутствует идейность. С другой стороны, падать рынок не хочет, это видно. Но для роста нужны какие-то весомые аргументы. Этого пока нет. Но рынок восстановился. Сегодня концовка недели. Посмотрим, как к вечеру будут торговать, пока в целом активность умирает вот в эти минуты. Глобальные рынки ждут тоже каких-то сообщений насчет иранской темы, хотя, как я понял, Трамп дедлайны свои, временные сроки свои изменил. Теперь не факт, что он там начнет бомбить Иран, если не договорятся сегодня. Договорятся ли сегодня-завтра, непонятно. Какие-то переговоры идут, но противоречивые сообщения, все следят за передвижением пакистанских чиновников. Вроде как считается, если пакистанский там главнокомандующий встретиться с иранцами, то, значит, подготовка к какому-то переговорному процессу начинается. Пока последняя новость по иранской теме – это то, что к противоречия насчет обогащенного урана сохраняются, и лучшее, что можно сейчас предложить той или иной стороне, это временное соглашение, то есть продление перемирия, чтобы не стреляли. Ну, хватит ли этого, чтобы рынок вздохнул с облегчением, или наоборот, будет подвешенная ситуация. Вот здесь как раз по реакции нефтяных котировок не сегодня, так на следующей неделе посмотрим.
16: Спасибо.
0: Капитал на бизнес FM. Реклама.
10: Реклама на бизнес FM в Казани.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Например, лазерная кератоктомия.
4: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Ясуманука айно дзен фуньо. С японского языка эту фразу можно примерно перевести как «дешево купить», «деньги погубить». Обычно так говорят о больших экономах, которые выбирают товары, ориентируясь исключительно на их дешевизну, зачастую теряя в качестве, а значит и в надежности. Русский аналог этого оборота «скупой» платит дважды. Срочные переводы на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
5: В общей сложности к собственникам загородной недвижимости, будь то дача, дом для постоянного проживания или земельный участок, себя причисляют чуть меньше половины горожан. И даже сегодня основным предназначением дачи является не отдых. Эта цель занимает только второе место, а обеспечение семьи различной сельхозпродукцией. Хотя, если во времена товарного дефицита 6 соток действительно служили продуктовым подспорьем, то сейчас выращивание помидоров и картошки воспринимается скорее как осознанный выбор и возможность поддержания продовольственной автономии. Это лишь одно из наблюдений, которое эксперты ВЦИОМ сделали в ходе своего мониторингового исследования, посвященного загородной жизни россиян. Среди тех, кто пока не успел обзавестись загородной недвижимостью, она становится все более желанным активом. В 2019 году о собственной даче или земельном участке мечтали 5 из 10 горожан. В 2024 – 6, в наши дни – рекордные 7. Индекс привлекательности загородной жизни, то есть разница положительных и отрицательных ответов на вопрос о владении чем-то за городом, с 2019 года вырос в 6 с лишним раз, с 6 до 40 пунктов. Один из наиболее неожиданных выводов исследования – индекс привлекательности загородной жизни среди зумеров достигает рекордных 83 пунктов, а среди младших миллениалов – 78 пунктов. Рост их интереса к сельской жизни во многом обусловлен социокультурными факторами, в том числе набирающей популярность эстетикой сельского быта, которая строится на романтике неспешного ритма жизни и гармонии с природой. Так что загородный дом воспринимается как инвестиция в ментальное здоровье, которым так обеспокоена современная молодежь. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
4: Недвижимость на Business FM.
6: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
4: Наизусть. Ярослав Гашек. Не всем же быть умными. В виде исключения должны быть и глупы. Потому что если бы все были умными, то на свете было бы столько ума, что от этого каждый второй человек стал бы совершеннейшим идиотом. Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: В Москве 12:58, студия Алисы Потаповой. В ДТП с автобусом на юге Москвы пострадали 6 человек, в том числе ребенок. Автобус наехал на припаркованное транспортное средство на Ереванской улице, уточнили в ГАИ. В Госдуме обвинили премьер-министра Армении Никола Пашиняна в ведении недружественной политики по отношению к России. Он цинично использует возможности, предоставляемые Москвой, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. При этом, по его словам, отношения России к жителям Армении носят дружественный характер, но в Москве не могут замалчивать процессы, которые происходят в Армении, сказал Володин. На заводе нефтегазовой компании «МОЛ» в Венгрии произошел взрыв. Один человек погиб, несколько получили ранения, сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. На место ЧП выехали члены правительства и гендиректор «МОЛ». Причина взрыва устанавливается. Пост главного тренера московского «Динамо» покинул Ролан Гусев. Контракт с ним заканчивается в конце мая. Столичный футбольный клуб решил его не продлевать. На смену Гусева в качестве наставника команды придет немец Сандро Шварц. Об этом РИА Новости сообщил бывший главный тренер команды Валерий Газаев. Психические заболевания обогнали сердечно-сосудистую онкологию, став наиболее распространенной причиной проблем со здоровьем. Эти данные опубликованы в научном журнале «Lancet». Отмечается, что сейчас в мире более 1 миллиарда психически больных. Это почти вдвое больше, чем 30 лет назад. Намного чаще подвержены психическим проблемам женщины и молодые люди в возрасте от 15 до 19 лет. А самыми распространенными диагнозами стали тревожные расстройства и тяжелая депрессия. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Час дня в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. В Кремле назвали удар ВСУ по колледжу и общежитию в Старобельске чудовищным преступлением. 4 человека погибли, по предварительным данным. Десятки пострадали. Всего в общежитии могло находиться до 86 человек. Контроль за наличностью усиливает ЦБ. Он рекомендовал банкам ежедневно отслеживать операции клиентов и поступление крупных сумм. Судя по всему, это реакция на увеличение числа наличных расчетов. Вопросы к частному лицу могут возникнуть при суммах от 5 миллионов. Ливень, гроза, град и усиление ветра до 17 метров в секунду ожидаются в московском регионе сегодня. Гидрометцентр выпустил предупреждение о неблагоприятной погоде с 14 часов и до конца суток. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Беспилотники ночью нанесли удар по колледжу и общежитию в Старобельске в Луганской Народной Республике. 4 человека, по предварительным данным, погибли, сообщила уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. По данным главы ЛНР Леонида Пасечника, пострадали 39 человек. В Кремле это назвали атаку чудовищным преступлением. Это было очередное преступление киевского режима. Удар по объекту образования, где дети, молодые люди, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, добавив, что ответственные за удар должны понести наказание. Сейчас самое главное – принять меры по разбору завалов и оказать помощь тем, кто еще под ними находится, добавил представитель Кремля. Дроны атаковали учебные корпусы и общежитие колледжа педагогического университета ночью, когда учащиеся спали. На фотографиях видно, что разрушение очень сильное, часть здания обрушилась, окна вылетели. Здание, где спали студенты, практически сложилось, сказал Пасечник. Из-под завалов общежития достали 3 человек. Как сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, под ними могут находиться до 18 пострадавших. Вот что рассказал Business FM корреспондент из ЛНР Юрий Свидерский.
3: 4 беспилотника атаковали учебные корпусы и общежития Старобельского колледжа Луганского государственного педагогического университета. Город Старобельск находится в 82 километрах по прямой от Луганска. В момент удара в общежитии находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Ранения получили, называется цифра, 39 человек. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Под завалами еще находятся дети, на месте все еще работают спасатели, медики, следственные органы. В Старобельске также, кроме самих учебного корпуса и общежития Старобельского колледжа педуниверситета, повреждены магазины, админздания, частные дома. В одном из них был ранен мужчина, ему оказана помощь. Но самая известная большая трагедия – это когда обрываются жизни, тем более это жизни детей. На данный момент известно о 4 погибших. К сожалению, дети еще находятся под завалами. Удастся ли их достать оттуда живыми, покажет только время.
0: Журналист из ЛНР Юрий Свидерский. Сейчас родители заполонили местные каналы фотографиями своих детей с объявлениями о пропаже. Это в основном девушки. Колледж педагогический, там обучается по специальностям дошкольное образование, преподавание в начальных классах, документооборот. Всего в Старобельском филиале Луганского педагогического университета училось более 1500 студентов. Минпросвещение направило психологов из Москвы для помощи пострадавшим в Старобельск. Для родителей учеников открыли пункты временного размещения. В СКР сообщили, что в связи с атакой возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Глава президентского совета по правам человека Валерий Фадеев обратился в ООН с требованием оценить удар Киева как военное преступление. Всего средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над российскими регионами 217 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Примерно 45 тысяч рублей обойдутся в этом году траты на выпускной для 11-классника. Это подсчитали в Суперджоп. Сумма включает в себя организацию праздника и покупку наряда. Подробнее об этом в нашем дальнейшем эфире, пока к другой теме. Центробанк усиливает контроль за внесением наличных на карты клиентов. Регулятор рекомендовал банкам ежедневно изучать операции клиентов по внесению на счет крупных сумм, цитата, возможными целями которых является отмывание доходов, полученных преступным путем. Как утверждает Банк России, вопросы к человеку могут возникнуть, если на его счет в течение месяца было внесено не менее 5 миллионов рублей наличными, большая часть из которых потом переведена за рубеж. Для ИП и юрлиц пороговое значение 30 миллионов рублей в месяц. Меры не должны коснуться физлиц, о чьем финансовом положении и деловой репутации известно банку через документальное подтверждение. Очевидно, это усиление борьбы с уходом от налогов, когда ИП и самозанятые переходят на наличный расчет. Правда, в методичке Центробанка об этом прямо не говорится. Но, как сообщил ранее Forbes со ссылкой на данные платформы ОФД, в апреле доля наличных расчетов в России достигла 30% от числа всех операций. Чаще всего кэшем расплачивают в строительстве, ремонте, продаже продуктов питания и автотоваров. Комментирует генеральный директор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
8: Прежде всего, под подозрение будут попадать операции внесения наличных в большом объеме, если при этом банк не видит, что клиент проводил какой-то значительный объем операций не получения доходов, какие-то еще операции, которые традиционно для клиента являются стандартными. Вот и вдруг он начинает большие суммы, либо как-то резко активизируется с внесением наличных, ну, это вот уже, соответственно, может быть таким критерием подозрительности. Понятно, что такая ситуация может быть, например, если у клиента какая-то сделка, что продал объект недвижимости, например, и при этом это произошло через ячейку банковскую. Выносить наличные можно и через кассу, не обязательно через банкомат. И очень большие суммы, это тоже, в общем-то, всегда такой индивидуальный вопрос согласования с банком. То есть, грубо говоря, если у человека такая необходимость возникла, то согласовать такую операцию с банком не составляет труда и объяснить природу ее. А вот если это будет происходить без предупреждения в больших масштабах и более часто, то тогда, конечно, это станет для банка таким красным флагом. Если мы говорим про какие-то покупки и оплаты не очень большой суммы в наличности, действительно, этот тренд мы видим. Много причин, начиная с проблем с интернетом и заканчивая реакцией на определенные регуляторные изменения. Но эта новация свежая, связана именно с очень большими суммами. Даже если, например, мы говорим про какие-то суммы в десятки тысяч рублей, то это не станет индикатором. Сама по себе вот эта новация не приведет к каким-то изменениям. Еще больше уходит в наличность, или наоборот, что это будет притормаживаться. Здесь влияние другие факторы оказывают. Создаст неудобство для тех, кто действительно по каким-то причинам осуществляет периодически какие-то сделки, продает что-то из, в том числе, личных активов, объектов, и это все происходит в наличной форме. Но это тоже немного странно, потому что, как правило, в этом нет необходимости так делать, и в конце концов, это всегда можно согласовать. В отличие от предыдущих регуляторных изменений, которые действительно в таком смысле сделали в целом, наверное, систему менее удобной для людей, более жесткий контроль и блокировки, в том числе карты и счетов, при отправке или поступлении переводов.
0: Павел Самеев, гендиректор аналитического агентства РЦБ, говорит младший директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт РАО» Вячеслав Путиловский.
9: Я думаю, что это малый и средний бизнес в первую очередь, включая ИПшников, потому что именно эта трата бизнеса, она, во-первых, пытается уклоняться от налогов, находится в значительной мере в серой зоне, то есть зарплата в конверте и расчеты наличными за услуги, оказываемые потребителю. И, соответственно, именно они нуждаются в наличности, нуждаются в том, чтобы ее каким-то образом утилизировать после оказания всех услуг, и, соответственно, использовать уже в безналичном виде. Крупные компании это меньше степени касается.
0: Вячеслав Путиловский. В самом Банке России говорят, что предлагаемые им подходы соответствуют рекомендациям ФАТ, в которых особое внимание уделяется вопросам установления сведений об источниках происхождения денежных средств при реализации процедур, надлежащей проверке клиентов. Россельхознадзор фиксирует проблемы с поставками из Армении не только по цветам, но и по овощам и фруктам. Премьер Армении при этом назвал введенные ограничения на ввоз армянских цветов в России очередной рабочей ситуацией. А еще высказал мнение, что Россия не сможет повысить цены в нашем дальнейшем эфире. Американцы все хуже и хуже относятся к индустрии искусственного интеллекта, пишут Reuters и Wall Street Journal. Жители в США обеспокоены тем, что ИИ отбирает рабочие места, оказывает негативное влияние на детскую психику, а из-за обилия центров обработки данных растут цены на электроэнергию. Валерий Бадоев продолжит.
10: Основная смена тренда сейчас у американской молодежи. В прошлом году они относились к искусственному интеллекту гораздо более позитивно. Но теперь, как пишет Reuters, тех, кого бурное развитие этой технологии пугает или даже раздражает, стало гораздо больше. Например, число раздраженных год к году выросло почти на 10%, а вот тех, кто выражает энтузиазм, стало меньше, на 14%. Особенно знаковым стало выступление бывшего гендиректора Google Эрика Шмидта перед выпускниками университета штата Аризона. Он заявил, что влияние искусственного интеллекта будет огромным и затронет каждую профессию и каждого человека. Всю эту речь американские выпускники встретили неодобрительными возгласами.
11: I can hear you. There is a fear.
10: Шмидт сказал, что страх американской молодежи обоснован и рационален. Действительно, компании в США повально сокращают персонал, объясняя это ИИ-оптимизацией. Но, по словам Шмидта, ИИ — это что-то неизбежное, и к нему надо адаптироваться. Wall Street Journal же пишет, что общественное недовольство начало даже превращаться в политическую проблему. В американских провинциях избиратели голосуют и добиваются отставки тех политиков, кто одобряет строительство дата-центров. Недовольство можно разделить, условно, на три направления, говорит основатель рекламного и продюсерского агентства Purple Door Алексей Пак.
12: В свое время интернет тоже саботировали, а теперь мы без него жизнь представить не можем. Здесь то же самое. Два типа возмущений. Первое — это просто наличие искусственного интеллекта, что он там всех заменяет и портит экологию. Второй момент — это когда люди, наоборот, очень любят пользоваться искусственным интеллектом, но очень сильно переживают за то, что стоимость растет, и это становится уже не так эффективно, как изначально все предполагали. И, наверное, вот такое вот что-то среднее между ними — это люди, которые любят искусственный интеллект, но при этом не очень любят, когда его пихают везде, потому что встают вопросы очень большие с безопасностью данных.
10: Искусственный интеллект при этом надоел не только американской молодежи. Просто она сильнее всех поменяла свое мнение. Представители более старших поколений и раньше не питали особых надежд и теплых чувств по отношению к этой технологии. А инвесторы все так же опасаются, что ИИ пузырь, раздутый инвестициями в отраслевые компании, когда-нибудь лопнет. Отдельный вопрос – влияние ИИ на психику. Родители в Штатах обеспокоены тем, что дети проводят слишком много времени с чат-ботами. Продолжается основатель и SEO университета ZeroCoder Кирилл Пшинник.
13: Проблема не в том, что люди против прогресса или как-то саботируют прогресс, а в том, что искусственный интеллект очень быстро пришел в самые чувствительные сферы – работа, дети, личные данные. В США это особенно заметно, потому что там и индустрия уже напрямую влияет на жизнь людей. Поэтому тут действительно нужны какие-то правила, ограничения или, по крайней мере, работа с детьми и объяснение, что такое искусственный интеллект и как с ним работать. Я думаю, что недовольство в ближайшее время будет только расти, но в долгую оно на самом деле сгладится, если люди увидят от ИИ понятную пользу для себя, а не только выгоду для крупных технологических компаний.
10: В отрасли же по-прежнему настаивают, что ИИ — это новая промышленная революция. Но, как пишет журнал Fortune, резкого роста производительности от внедрения этой технологии все еще не видно. Валерий Бадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
14: Реклама.
15: Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «В».
14: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
16: Рука врача и рука пациента. Уникальные операции в Склифе по трансплантации кисти рук.
17: Без рук жить очень сложно. Я 2 года был в такой ситуации, пока врачи мне не рассказали о возможности получить обратно руки.
16: Хирург и пациент. В специальном репортаже Сергея Гордеева. В субботу после полудня и после 6 вечера. На Бизнес FM.
14: В эфире радио не на словах, а на деле.
18: Бизнес FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
14: Бизнес FM Казань. Новости коротко.
19: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
20: В эфире новости в студии Венер Дельмиев. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект о привлечении к ответственности релокантов. Инициатива, предложенная Татарстаном еще в 2024 году, позволит привлекать к административной ответственности россиян, совершивших за рубежом нарушения против интересов России. Например, за призывы к экстремизму, нарушение порядка деятельности иноагента или злоупотребление свободной массовой информации. Документ предусматривает закрытый перечень преступлений антироссийской направленности и допускает арест имущества релокантов. Ранее в апреле 2025-го Госдума приняла закон о возможности заочного суда над релокантами по ряду преступлений против России. В Татарстане готовят закон о штрафах за непредоставление или искажение сведений об имуществе региона. Проект сейчас проходит антикоррупционную экспертизу и будет рассмотрен на ближайшем заседании Госсовета Республики. Штрафы следующие: для граждан от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 10 до 20 тысяч, для юрлиц от 70 до 100 тысяч рублей. Мера должна повысить прозрачность учета государственного имущества. В казанских лагерях детей подготовят на случай атаки беспилотников. По словам руководителя исполкома Рустама Гафарова, безопасность – главный приоритет летней оздоровительной кампании. Первая смена стартует 31 мая. В лагеря отправятся более 40 тысяч детей и молодежи. В начале и середине каждой смены проведут тренировки по эвакуации и противопожарные инструктажи, а также занятия по действиям при угрозе атаки БПЛА. В лагерях уже определили безопасные зоны для укрытия и разместили памятки с алгоритмами действий. С 14 мая межведомственная комиссия с участием МЧС, МВД, Росгвардии и Роспотребнадзора начнет выездные проверки лагерей. Всего этим летом будут работать 11 муниципальных загородных лагерей, 15 лагерей по муниципальному заказу и 13 оздоровительных лагерей разных форм собственности. А также дети смогут отдохнуть в 160 пришкольных лагерях. В финале Кубка Гагарина 2026 казанский «Акбарс» уступил ярославскому «Локомотиву». Счет 2-3 в пользу «Локомотива». Дубль у «Паровозов» оформил Егор Сурин, также отличился Максим Шелунов. У «Акбарса» шайбы забросили Нейтан Тот и Никита Лямкин. Итоговый счет серии 4-2 в пользу ярославцев. «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина 2026. И вот что сказал главный тренер «Акбарса» Анвар Гатиатуллин о своем будущем после поражения в финале. Цитата. «Мы проделали огромную работу, многое, что планировали перед сезоном, удалось воплотить. Конечно, хотелось бы продолжить. Наверное, оценит мою работу руководство. У меня такой принцип, что надо всегда учиться и использовать любую возможность, любую информацию для роста». Конец цитаты. «Локомотив» завоевал свой 2-й Кубок Гагарина в клубной истории. Главный трофей КХЛ ярославская команда добывала и в прошлом году. Команду поздравил президент России Владимир Путин. «Акбарс» играл в финале Кубка Гагарина впервые с 2023-го. Последний раз казанцы становились триумфаторами в плей-офф в 2018-м. Казани планируют запустить речные трамвайчики между правым и левым берегами Казанки. Проект станет частью концепции «Казань – город на воде», об этом пишет Татаринформ. Ход реализации проекта накануне проинспектировал мэр города Ильсур Метшин. Он осмотрел новую причальную инфраструктуру у центра семьи Казан, запуск понтонов на Кремлевской набережной и ход реновации полуострова «Локомотив». По словам инвестора проекта Алексея Корчевского, речные трамвайчики планируют интегрировать в систему регулярного сообщения между берегами реки. В задачи проекта входят создание условий не только для частных маломерных судов, но и для регулярного сообщения между берегами Казанки, заключил Алексей Корчевский. Сегодня, 22 мая, в Татарстане сохранится установившаяся накануне под влиянием северного антициклона сухая, но не слишком жаркая погода. Об этом сообщает гидрометцентр республики. Будет малооблачно, без осадков. После холодной, местами до 4 градусов выше нуля, ночи воздух в регионе в дневные часы прогреется до +23, +28. В Казани сегодня будет +25, +27. По данным Яндекс.Погоды, завтра в Казани будет немного жарче, +28, без осадков. А вот в воскресенье днем +22 и небольшой дождь. Венер Дельмеев, служба информации Бизнес ФМ Казань.
1: Бизнес ФМ Казань.
21: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
22: 5 лет практически непрерывного вейпинга и необратимые изменения в легких. История подростка из Саратовской области вновь привлекла внимание к теме электронных сигарет. Врачи все чаще предупреждают о последствиях. Ограничений становится все больше, но сам рынок продолжает перестраиваться и жить по своим правилам. Об этом Олеся Савоськина.
23: Родители подростка считали, что вейп – увлечение безобидное. Но когда сын пожаловался на одышку и скачки давления, его госпитализировали. В больнице сказали, у парня развился фиброз легких, и часть изменений уже необратима. Историю связали с так называемой попкорновой болезнью. Точной статистики нет. Такие поражения сложно отличить от других заболеваний легких, но риск реальный, говорят специалисты. Для многих вейпы остаются чем-то вроде облегченной версии сигарет, но это не так, говорит врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук, заведующий отделением

0: вылилось в рубцовую ткань на уровне вот этих вот мельчайших структур в дальнейшем, если там просто воспаление, и его удалось убрать, то там может все обойтись прилично. А вот если воспаление привело к трансформации нормальной ткани в соединительную, то там это исправить уже невозможно. Все, что умерло, то уже умерло.
1: Полного запрета на вейпы в России нет, хотя разговоры об этом идут не первый год. Действуют ограничения на продажу электронных сигарет несовершеннолетним, рекламу, дистанционную торговлю и свободную выкладку такой продукции. А с сентября этого года вступает в силу еще одно ограничение. Продавать табак и вейпы запретят на остановках общественного транспорта. Но, как говорят участники рынка, эффект оказался не таким, как ожидалось. Люди меньше покупать не стали. Рынок начал перестраиваться, говорит руководитель сети Peter Smoke Алексей.
2: Если на белом рынке спрос неукоснительно все равно падает, и если ничего не делать, то он и будет дальше падать, то в сером, в черном сегменте он, наоборот, прирастает. И от этого можно разделить то, что на серую продукцию спрос растет, на белую продукцию спрос падает. Потому что белая продукция растет в цене из-за повышения акцизов и дополнительных законодательных ограничений и дополнительных налогов. А серая черная продукция, она завозится и продается в черную, и не платят налоги, и без акцизирования, без маркировки цена остается такой же. Ну, спрос не изменился. Динамика даже потребления, она растет. Но если вот разделять эту историю на серый рынок и белый рынок, то серый рынок растет, белый рынок падает.
1: По словам эксперта, одноразовые устройства стоят от 1,5 до 3,5 тысяч рублей. Цена зависит от количества затяжек. Основная аудитория – люди от 18 до 35 лет. Причем это не только бывшие курильщики сигарет, но и те, кто начал потреблять никотин именно через электронные устройства. При этом рынок обычных сигарет все равно в 10 раз больше. Проблема еще и в том, что риски продолжают недооценивать, говорит психиатр-нарколог, главный врач медцентра Корсаков Алексей Казанцев.
3: Довольно часто родители являются примером для подростков, потому что когда-то они, возможно, курили сигареты и перешли на вейпы, считая, что все-таки нет такого запаха от волос, от одежды, нет темно-желто прокуренных пальцев и так далее. И многие думают, что это меня обойдет, что все-таки сигареты – это когда горит табак, онкогенная история, а вейпы – это нагревается, есть там бестабачные они с различными ароматизаторами, но забывают, что там содержатся различные тяжелые металлы, свинец и другие. Также они довольно часто взрываются, уродуя лицо и руки. И самое главное, это вот эта болезнь Эвали, это, или как его называют, попкорновая легкая. У подростков формируется лобная доля. В этот период, когда подросток начинает потреблять, у него вступает гипоксия вследствие воздействия табака. Основная разница между вейпами и курением сигарет – бесконтрольное употребление. По количеству гораздо больше употребляется никотина, чем бы употреблялось это в сигаретах.
1: И здесь, пожалуй, главный парадокс в том, что разговоров о вреде становится больше, ограничений тоже. Но рынок не исчезает, он просто меняется. А покупатели по-прежнему чаще интересуют вкус, крепость и количество затяжек, чем вопросы безопасности. Минздрав продолжает предупреждать – курение вредит вашему здоровью. Олеся Савоськина, Бизнес FM.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Благодаря туристам, страны которых могло и не быть, если бы не они.
6: У Багамских островов довольно пестрая история. В свое время их делили между собой испанцы и англичане. Пираты устраивали здесь базы для отдыха и ремонта кораблей. В 20-х годах прошлого века на островах жизнь бурлила. В Америке ввели сухой закон, и на близких к штатам Багамах обосновались бутлегеры, снабжавшие США нелегальным алкоголем. Туристической страной Багамы стали только после Кубинской революции 1959 года. Отдыхающие, в основном из Америки, приезжали на острова и раньше, но их было немного. Большинство предпочитало более близкие и привычные пляжи Кубы. А после переворота пришлось искать альтернативу. Сегодня доля туризма ВВП Багамских островов составляет около 50%.
5: Благодаря туристам. На Бизнес FM.
7: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных

0: на оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, а последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в Папу Римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
1: Говорящие фамилии на Бизнес FM. Деньги.
2: Когда в 1748 году Михаил Ломоносов получил государеву премию, казна столкнулась с серьезной проблемой. Ученому полагалось выплатить 2000 рублей. Бумажных денег тогда в России не было, а серебряных и золотых монет не хватало. И все же деньги Ломоносов получил. 3,5 тонны медных монет привезли ему на 10 подводах.
1: История денег на Бизнес FM.
3: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Бизнес FM. Не на словах, а на деле. Бизнес FM Москва, 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 13:28 в столице, в студии Олеся Потапова. У сотрудников Института философии РАН прошли обыски. Задержаны философ и старший научный сотрудник Института Светлана Месяца. Об этом сообщает РБК. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Она отправлена под домашний арест, вину она не признала. По словам источников, обыски связаны с деятельностью бывшего главы Института Анатолия Черняева и выделением вузу грантов. Неизвестный распылил слезоточивый газ на концерте Рики Мартина в Черногории. Пострадали 10 россиян, об этом пишут российские паблики. Сообщается, что у зрителей появилась одышка, острая боль и жжение в глазах. Из-за инцидента певец ненадолго прерывал выступление, а спустя какое-то время концерт продолжился. Москва рассчитывает на реакцию международных инстанций в связи с целенаправленным ударом ВСУ по общежитию в Старобельске в ЛНР, заявила омбудсмен Яна Лантратова. Атака с использованием беспилотников произошла минувшей ночью. В результате обрушилось здание общежития. Там в тот момент находились более 80 человек. По предварительным данным, жертвами удара стали 4 человека. Более 30 иностранцев задержаны за драку на свадьбе на юго-востоке Москвы. Конфликт начался из-за перепалки в кафе в районе Текстильщики. В отношении 24 иностранцев составлены протоколы об административном правонарушении. Еще троих заподозрили в нарушении правил въезда. В отношении 6 фигурантов возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина второго в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. С начала года банкротами стали 154 тысячи россиян. Рост 14%. Год-году, подсчитал Федресурс. Требования к должникам предъявляют в основном банки, а еще коллекторы и ФНС. Из поколения чаще всего банкротятся миллениалы. Соединенные Штаты собираются направить в Польшу дополнительные 5000 американских солдат, заявил Дональд Трамп. Речь ранее шла о Германии. В Польше сейчас расквартировано около 10 тысяч американских военных. Ограничения на покупку топлива ввели в Севастополе. На заправках сети ТЭС можно купить до 20 литров топлива на один автомобиль или одну канистру. Как сообщили городские власти, ограничения вводят из-за перебоев с поставками. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Банкротами с начала года стали 154 тысячи россиян. Из них 137,5 тысяч получили этот статус через суд. Рост 14% год-году, подсчитал Федресурс. При этом число банкротств ИП увеличилось на 30%. Требования к должникам предъявляют в основном банки, а также коллекторы и ФНС. А из поколения чаще всего банкротятся миллениалы, почти половина от общей цифры. Комментирует юрист, основатель и руководитель финансово-правовой компании «Альтернатива» Антон Канунников.
3: Бывают случаи, когда люди понимают, что мы берем микрозаймы, ставим ставки, где-то пытаются заработать какие-то деньги в всяких мутных схемах. А если не получилось, то тогда мы воспользуемся процедурой банкротства. Но это тенденция последних 2-3 лет. Раньше, когда процедура банкротства в России стартовала, больше было все-таки людей предпенсионного и пенсионного возраста. Сейчас портрет среднестатистического должника в России, он молодеет. В 2025 году рост числа банкротств был в районе 30%. Никто не ожидал такого роста. Все-таки это связано с торможением экономики в нашей стране, я считаю. Тенденция 2026 года, количество потенциальных банкротов в России стало еще больше, чем в 2025 году, но денежных средств для оплаты юридических услуг по банкротству граждан, там человек достаточно высокий, у людей совершенно нет, чтобы заплатить юристам даже в рассрочку.
2: Антон Канунников, в большинстве случаев граждане освобождаются от непогашенных долгов. Но в первом квартале текущего года суды отказали в этом более чем 2000 банкротов. Это 2% дел. Еще одна тенденция – рост популярности процедур реструктуризации долгов, то есть выплат в рассрочку. О чем все это может говорить? Мнение гендиректора аудиторской группы 2К Тамары Касьяновой.
4: Есть уже случаи, которые два раза банкротились, и есть случаи, когда люди прошли уже третью процедуру банкротства, когда мы понимаем, что между ними должно быть как минимум 5 лет. Во-вторых, то, что некоторые люди обращаются к посредникам, которые обещают выполнить всю процедуру под ключ за них полностью, и это приводит к тому, что иногда должники не полностью раскрывают информацию о себе, что у них есть еще дополнительная подработка, есть другие источники доходов. Безусловно, в этих случаях суды все-таки приходят к необходимости реструктуризации долгов. С этим соглашаются в том числе и банки, потому что им важно хоть какую-то сумму вернуть, и в данном случае они готовы двигаться по рассрочке, тем более в тех случаях, когда человек работоспособен, либо у него есть активы. И банки все-таки ужесточают в этом плане требования.
2: Тамара Касьянова. За весь период существования процедуры банкротства через нее прошли более 2 миллионов граждан, при этом 7 500 человек два и более раза. По данным Центробанка, общий объем кредитов и займов россиян к началу этого года впервые достиг 45 триллионов рублей. Кредитный портфель физлиц по итогам первого квартала этого года стал рекордным, почти 37,5 триллионов рублей. Трамп передумал и отправляет в Польшу 5000 военных. Президент США заявил, что американский контингент прибудет в Варшаву как знак уважения избранному президенту Польши Каролю Навроцкому. В начале мая лидеры обсудили присутствие американских войск в Европе на фоне решения Пентагона вывести 5000 военнослужащих из Германии. Переброска войск завершится в течение 6-12 месяцев. При этом Трамп заявил, что планирует гораздо большее сокращение численности военного контингента в Германии. Своим решением перебросить войска из одной страны НАТО в другую, Трамп, по сути, продолжает вбивать клин между странами Европы и делает это весьма осознанно, говорит политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
5: Стратегия Трампа понятна. Он предпочитает иметь дело не с Европейским Союзом, не с европейскими структурами НАТО в целом, а с отдельными странами Европы. Какие-то из этих стран у него вызывают раздражение, он их наказывает, какие-то страны демонстрируют свою лояльность, он их готов поддержать. Если говорить о последних событиях, то сейчас в числе применившихся выступает в частности Германия, отсюда решение сократить военное присутствие Соединенных Штатов в этой стране. Что касается Польши, всегда демонстрировала проамериканские позиции, протрамповские позиции, в том числе выражая готовность поддержать практически все инициативы или почти все инициативы американского президента. Тоже некий механизм попытки раскола европейского единства.
6: А это можно трактовать, что Трамп пытается показать свою значимость для союзников по НАТО?
5: Это говорит о том, что американское военное присутствие рассматривается как символический шаг, свидетельствующий об американских обязательствах в сфере безопасности, об отношении администрации к тем или другим своим партнерам. В каком-то смысле противопоставляет старую Европу и новую Европу, лояльных союзников, не вполне лояльным союзникам.
6: Как теперь европейцы будут реагировать?
5: Я не думаю, что здесь последует какая-то реакция, поскольку увеличение американского военного присутствия мало что меняет балансы на европейском континенте. Какие-то семена разногласий в европейскую почву сейчас закладываются, и не исключено, что при определенных обстоятельствах эти семена могут дать обильный всход. Например, отношения между Варшавой и Берлином и так сложные, будет еще дополнительный повод для каких-то взаимных подозрений.
2: Андрей Картунов, политолог-международник, эксперт клуба «Валдай». Как пишет зарубежная пресса, Трамп в очередной раз всех удивил. Ведь еще в среду Минобороны США заявили, что сократят количество американских бригад в Европе с 4 до 3. Подробности рассказывает журналист Bloomberg.
7: Нынешнее решение стало резким изменением курса после того, как Пентагон приостановил планы по отправке около 4000 военнослужащих армии США в Польшу, несмотря на то, что некоторые из них, дислоцированные в Техасе, уже были в пути. В ответ на просьбу прояснить ситуацию с заявлением Трампа, Пентагон перенаправил вопросы в Белый дом. Было неясно, откуда прибудут войска, когда они прибудут и будут ли они постоянно дислоцированы в Польше, или же будут там на ротационной основе, увеличат ли они общий растущий военный контингент США в Европе. Вывод части военных США из ЕС вызвал протесты и недоумение со стороны членов Конгресса, стран НАТО и военных экспертов, поскольку Польша является близким союзником Трампа и не имеет никакого отношения к его вражде с другими союзниками из-за войны с Ираном. Ранее Трамп угрожал провести масштабное сокращение американского военного контингента в Европе, насчитывавшего 85 тысяч человек. Это произошло после словесной перепалки с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, который заявил, что США унижаются иранскими переговорами.
2: Польша построит за свой счет город для американских военных. Мы предложили Пентагону разместить солдат на постоянной основе, заявил замглавы польского министерства обороны Залевский. По его словам, Варшава покроет все затраты на строительство военного городка. Тем временем сегодня в Швеции проходит встреча министров иностранных дел стран НАТО. Союзники США по альянсу планируют попросить Вашингтон избегать дальнейших неожиданных заявлений о передвижении войск в Европе, сообщил Bloomberg, один высокопоставленный дипломат из страны участница НАТО. Нищету ему не простят. Нижегородские журналисты считают, что представителю местной золотой молодежи, устроившему скандальное ДТП, придется изменить образ жизни. Хотя бы на какое-то время. Правда, в своих прогнозах они не уверены. На этой неделе в Нижнем Новгороде произошла авария. Пострадавших, к счастью, нет. Но поведение виновника ДТП привело к тому, что новость дошла до федеральных СМИ. Иван Медведев подробнее.
8: В сеть попало видео. Роскошный желтый кабриолет Mercedes SL не вписывается в поворот, вылетает на встречную полосу и врезается в автомобиль Kia, который впоследствии задевает Nissan. Mercedes же останавливается, только влетев в бордюр. Далее фото. Улыбающийся виновник ДТП, 21-летний Сергей Корнилов, позирует, лежа на капоте Мерседеса с оторванным колесом. Следующий кадр – этот же улыбающийся молодой человек в автомобиле ГАИ. И сообщение СМИ о том, что в момент ДТП Корнилов был пьян, от освидетельствования отказался и дальше поехал по ресторанам. А потом уже сам Корнилов выкладывает видео.
9: Нищета, не обижайтесь, пожалуйста, на то, что вы не можете себе позволить такую машину. Все прекрасно, все хорошо, спасибо. Никто не сел, никто не ответственен. Россия же.
8: Сергей Корнилов-младший, сын покойного основателя группы компаний «Луидор» Сергея Корнилова. Компания – один из крупнейших в России производителей спецтехники и автобусов малого класса на шасси ГАЗ, КАМАЗ и УАЗ. Корнилов-старший скончался в 2024 году. Официально причина смерти не называлась. Одни СМИ писали о продолжительной болезни, другие – о том, что он погиб во время отдыха в Турции. Информации о том, что Корнилов-младший занял место отца в бизнесе, нигде нет. Чем именно он занимается, неизвестно. И до этого скандала в поле зрения журналистов Корнилов-младший не попадал. Но поведение Корнилова после ДТП вызвало в регионе большой резонанс. И в соцсетях нижегородцы требуют призвать его к ответственности, продолжает нижегородский журналист Михаил Бельдягин.
10: Я думаю, что сейчас общественность будет следить за наказанием, которое понесет этот парень. Я думаю, последствия для него будут не очень хорошие. За руль он вряд ли когда-то сядет. Нет, он наверняка сядет, но к нему будет пристальное внимание со стороны не только правоохранительных органов, но и общественности. Даже, я бы сказал, сначала общественности, а уже затем правоохранительных органов.
8: А по букве закона все, что сказал юный нарушитель спокойствия нижегородцев, правда. Нет пострадавших, нет и серьезной ответственности. В том числе и за форму подачи этих тезисов, говорит адвокат Александр Забейда.
11: Унижение достоинства группы лиц по признаку принадлежности к малоимущим слоям населения. Такой состав преступлений действительно существует в Уголовном кодексе, но для его применения необходима административная преюдиция. То есть необходимо быть ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичные деяния. Если этого нет, то и состава уголовного преступления тоже нет.
8: Экстремистских статей за Корниловым по имеющимся данным не значится. Всего лишь 161 административный протокол за нарушение ПДД за последние полтора года. Но это, что называется, на скорость не влияет. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: В УГИБДД по региону сообщили, что 21-летний виновник ДТП в центре Нижнего Новгорода за год собрал 161 штраф на 720 тысяч рублей. Более 50 из них за неуплату ранее наложенных штрафов.
0: Реклама.
12: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
13: Со страховым полисом РСХБ страхования ваше жилье всегда в безопасности. Как и ваши нервы. Условия программы страхования на сайте rshbins.ru.
14: АО СК «РСХБ Страхование». ОГРН 102-330-146-3503. Юридический адрес 119-034. Город Москва. Гагаринский переулок, дом 3. Не является публичной офертой.
15: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
16: Деньги.
17: Одна из самых дорогих монет в мире – китайский золотой, отчеканенный в 1927 году. Его номинал – эквивалент 50 американским долларам. Однако стоимость монеты на аукционе больше в 10 тысяч раз и равна 500 тысячам долларов. Реверс монеты украшен изображениями феникса и дракона. На аверсе – портрет генерала Джаньцзолиня, в годы правления которого и была отчеканена эта монета, которая так и не поступила в оборот.
16: История денег на Business FM.
18: Строго по делу. Денис Солянников, заместитель генерального директора корпорации, редактор Business FM Илья Капелевич.
19: Малый и средний бизнес сейчас как никогда нуждаются в поддержке, так что обсудим в общем и в частности, как действовать и какие тренды замечены за последнее время.
18: Денис Солянников, первый зам генерального директора корпорации МСП. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
20: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
18: Компании и корпорации.
21: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
22: Отчеты и планы.
21: Выручка МТС по МСФО за первый квартал этого года выросла на 14,7% год к году и превысила 201 миллиард рублей. Это объясняется ростом доходов от услуг мобильной и фиксированной связи, а также доходов в межоператорском бизнесе и B2B-сегменте, который компания называет своей стратегической ставкой. Чистая прибыль МТС выросла на 46% и превысила 7 миллиардов рублей. Также в МТС объявили, что совет директоров рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов за 2025 год в размере 35 рублей на акцию, а общие выплаты могут составить почти 70 миллиардов рублей. Группа С7 начинает ремонтировать рыболовецкий флот и суда погранслужбы на своем заводе в Мурманске. Это поможет существенно улучшить ситуацию с судоремонтом в регионе, где долгое время не было современной площадки, способной обеспечивать обслуживание широкого класса судов. В перспективе Мурманский судоремонтный завод будет принимать и суда Атомфлота после завершения навигации по Северному морскому пути. Американский производитель косметики Estée Lauder и испанская парфюмерная компания Puig прекратили переговоры о слиянии, которое позволило бы создать гиганта индустрии премиальной косметики, способного конкурировать с лидером отрасли L'Oréal, пишет Рейтер. Акции Estée Lauder после этого выросли более чем на 10%. Переговоры о слиянии, о которых стало известно в марте, предполагали создание группы компаний в сфере элитной косметики стоимостью 40 миллиардов долларов, объединившей бы бренды Tom Ford, Clinique, MAC с брендами Carolina Herrera и Charlotte Tilbury. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Тринадцать сорок шесть в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Рубль сегодня незначительно снижается, слегка отходя от своих трехлетних максимумов. Эксперты говорят, что на разворот это пока не похоже. Чем вызван аномально крепкий курс рубля? Как визит Владимира Путина в Китай повлиял на российский фондовый рынок? Об этом и не только директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики FBroker Александр Тимофеев.
23: Неделя российского рынка с Александром Тимофеевым. События недели.
24: Визит Владимира Путина в Китай. Как это повлияет на российский фондовый рынок? Визит скорректировал некоторые ожидания по китайскому треку, которые в моменте были, пожалуй, что слишком оптимистичными. Никаких мгновенных биржевых драйверов мы не увидели. Скорее, некое стратегическое закрепление связки из следующих элементов. Энергетика, юань, некоторая промышленная кооперация. Да, ключевой экономический ток он есть, и это политическое согласование рамок по силе Сибири-2. Более того, достижение новых целевых ориентиров по прокачке. Это неплохая новость для «Газпрома» как монополии и как части государственной силы, но вряд ли это хорошая новость для рынка. И более того, эта новость даже фактически не оказала никакого воздействия на котировки «Газпрома». Да, это снимает риски того, что Россия вообще не смогла бы пристроить газ вне внутреннего рынка или ЕС. Но до финальных контрактов и до того, как мы увидим некоторые тарифы, рынок все-таки будет продолжать дисконтировать китайский контракт. Никакого позитива по китайскому треку для российского рынка мы не увидим.
15: Валюта.
24: Курс доллара впервые за 3 года опускался ниже 70 рублей, и более того, рубль стал своеобразным лидером среди мировых валют по укреплению против доллара. В пользу рубля играл довольно редкий набор факторов. С одной стороны, никто не ожидал, что ситуация вокруг Ирана продлится так долго, и никто не ожидал, что Российская Федерация сможет заработать на этом некоторые сверхприбыли. Эти сверхприбыли, эти нефтедоллары с начала мая начали возвращаться в Российскую Федерацию, и по бюджету правилу и по принудительной продаже валютной выручки эти доллары стали превращаться в рубли. Одновременно довольно жесткая денежно-кредитная политика привела к снижению спроса и к тому, что импортеры просто не смогли переварить тот объем дополнительных долларов, которые в России появились. Поэтому в моменте, да, мы увидели значение ниже 70, и более того, в ближайшие недели мы можем увидеть даже робкие попытки рубля закрепиться ниже 70. При этом надо понимать, что рынок очень тонкий, участников мало, и делать какие-то очень большие выводы по котировкам в моменте не стоит. Одновременно, если мы посмотрим на перспективу хотя бы 3 месяца, то вырисовывается следующая картинка. Да, в моменте монархии Персидского залива не смогли справиться с кризисом, но им нужно еще совсем немного времени для того, чтобы диверсифицироваться и наладить поставки по другим цепочкам. Одновременно и денежно-кредитная политика Банка России будет становиться мягче по отношению к текущему периоду, и год мы, скорее всего, закончим на 12-13% по ставке. Вот эти два фактора точно не будут играть на укрепление рубля, и поэтому среднесрочно стоит ожидать, что пара рубль-доллар вернется все-таки к значениям гораздо выше и, наверное, ближе к коридору 75-83.
15: Акции.
24: Корпоративная отчетность на российском рынке набирает обороты. Крупнейшие отечественные компании из финансового IT-сектора представили финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2026 года. Целый ряд эмитентов продемонстрировали кратное увеличение прибыли, и, в общем, это довольно неплохая новость. Можно выделить 3 компании, которые, кажется, чувствуют себя гораздо лучше конкурентов. Это технологии. С одной стороны, они представили очень сильную финансовую отчетность. Чистая прибыль в первом квартале выросла на 25%. С другой стороны, совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за первый квартал. Да, эти дивиденды очень небольшие в годовом исчислении, они вряд ли превысят там 4-5%. При этом это крайне хорошая новость, потому что в технологическом секторе дивиденды вообще история не очень частая. ВКонтакте и ЦИАН точно так же продемонстрировали свою отчетность. ВКонтакт смог снизить долговую нагрузку, и это уже очень неплохая новость. Возможно, по итогам отчетности и, возможно, из-за изменения схемы дохода мы все-таки увидим некоторый рост в самое ближайшее время. Что касается ЦИАНа, то интересно не просто то, что ЦИАН нарастил некоторые показатели более чем в 3 раза. Интересно, что это ему удалось сделать на фоне очень жесткой денежно-кредитной политики и очевидного замедления интереса к рынку недвижимости. Кажется, что если мы увидим смягчение в отношении ставки, если мы увидим некоторый рост ипотечного кредитования, то цифры ЦИАНа в дальнейшем могут быть значительно лучше конкурентов.
15: Неделя российского рынка с Александром Тимофеевым.
2: Это был директор по анализу финрынков и макроэкономики FBroker Александр Тимофеев. Мнение автора не является инвестиционной рекомендацией. Хоккеисты «Локомотива» во второй раз стали обладателями Кубка Гагарина. В 6-м матче финальной серии ярославцы в Казани обыграли Акбар со счетом 3-2. Общий счет противостояния 4-2 в пользу Лока. Итоги сезона КХЛ подводит спортивный обозреватель «Бизнес FM».
15: Спорт с Григорием Гуреевым.
1: Этот матч в Казани надолго войдет в историю. Настоящая драма. Борьба до конца, но победил сильнейший. Ярославский «Локомотив» стал самой волевой командой нынешнего плей-офф КХЛ. Так получилось, что единственная серия, в которой борьба шла до последнего, 7-го матча, в этом сезоне прошла с участием Лока. Это был полуфинал с «Авангардом», который, по сути, и определил чемпиона. Ярославцы тогда уступали в серии со счетом 1-3, но сумели не просто отыграться и вырвать победу. «Локомотив» сравнивал счет на последних секундах, переводил игру в овертайм и дожимал. А к барже, который был нестабилен в начале сезона, в полуфинале с одним из главных фаворитов, магнитогорским «Металлургом», серьезных проблем все же не испытал. Общий счет в серии 4-1. И вот к финалу Лока подошел в статусе борца, а казанцы окрепшими и сильно прибавившими. Многие ожидали и в решающих поединках максимума. Соперники поначалу ожидания оправдывали и побеждали по очереди. Злые языки в стане болельщиков и вовсе начали поговаривать, что команды заранее решили довести все до седьмого матча. Возможно, неосознанно, без каких-либо договоренностей, но тем не менее. Ну а что, зрители ходят на арены, билеты продаются, касса пополняется, а поскольку игры проходят по очереди в обоих городах, то и Казань, и Ярославль не остаются в накладе. Предание свежо, но вот после пятой игры счет стал 3-2 в пользу Лока, а в Казани ярославцы в шестой встрече сняли все вопросы. По сути, многое решилось в первом периоде. Егор Сурин сделал дубль, а хозяева первый бросок створ нанесли лишь на 12-й минуте. После перерыва Акбарс пытался перевернуть ход событий и выглядел очень долго опаснее Локомотива. Несколько раз имел численное преимущество, но так и не забил. В третьем периоде ярославцы предсказуемо сыграли на контратаках, в одной из которых Максим Шалунов сделал счет 3-0. И вот тут-то началось самое интересное. За 6 минут до конца Анвар Гатиятулин максимально идет ва-банк, меняет вратаря на 6-го полевого игрока. Никита Лямкин сначала делает счет 3-1, а затем забивает и гол-близнец с дальним ударом. И вот, за 2 минуты 52 секунды до конца уже счет 3-2, а дальше может быть все что угодно. Акбарс заведен, родные трибуны, психологическое преимущество. Но Локомотив, который, к слову, играл в своем третьем финале КХЛ подряд, выстоял. И в очередной раз доказал свои амбиции победителя. Доказал, что дело не в тренере. Игорь Никитин покинул клуб после чемпионского сезона, но основной костяк сохранился. Даже Александр Радулов не уехал. И хоккеисты сделали свое дело. Впрочем, с новым тренером Лока все-таки повезло. Канадец Боб Харт, хорошо знакомый болельщикам в России, уже брал кубок Гагарина с «Авангардом». «Почему бы не повторить», — подумал он, — «и своей цели добился». В целом, сезон немного удивил. Провалило плей-офф московская «Динамо», вылетев в первом раунде без единой победы. Большего ожидали болельщики и от СКА, и от ЦСКА. Теперь Игорю Ларионову и его тезке Никитину предстоит реабилитация в следующем сезоне. Ну, а Ярославль вновь в статусе хоккейной столицы. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев был признан самым ценным игроком плей-офф. А главный тренер Боб Хартли сразу после окончания финала заявил об уходе из ярославского клуба. Лока сравнялся по количеству побед в Кубке Гагарина с петербургским «СКА» и московским «Динамо». У команд по 2 трофея. Акбарс, хоть и проиграл финал, все еще лидирует по этому показателю. Вместе с ЦСКА и «Металлургом» эти клубы имеют на один кубок больше.
3: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.
4: Реклама на Бизнес FM в Казани.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
22: Семья всегда будет в тренде.
5: Тренди.рф.
25: Бронь столов 225-44-33.
26: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
27: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова 28.
28: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие» с 19 по 23 мая. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
29: Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
30: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
31: Сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой?
30: правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов и юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре в специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на Business FM.
0: Уолт Дисней и Генри Хайнс, Тина Тернер и Элтон Джон, Суитиро Хонда, Даниэль Дефо и не только. Те, кто падал, уже набрав высоту. Те, кто добился большего, оттолкнувшись от дна. Те, кто использовал по полной свой новый шанс.
30: В специальном проекте
0: «Вторая попытка» уже в эфире «Бизнес FM».
30: Это и другие рубрики «Бизнес FM» в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
7: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
8: В Москве 13:58, в студии Алиса Потапова. Автобус попал в аварию на юге Москвы. В результате пострадали 6 человек, водители, 5 пассажиров, среди них ребенок. В ГАИ уточнили, что автобус по неустановленной причине въехал в стоявший на дороге грузовик на Ереванской улице. В общей сложности более 1 000 000 000 рублей получат жители Дагестана и Чечни, пострадавшие от наводнения. О компенсации за утрату имущества сообщил глава МЧС России Александр Куренков. Он прибыл в Махачкалу для участия в заседании комиссии по ликвидации последствий паводков. Обсуждалась ситуация в пострадавших регионах. Масштабное наводнение в Дагестане и Чечне произошло в конце марта и начале апреля из-за сильных дождей. У сотрудников Института философии РАН прошли обыски. Задержан философ, старший научный сотрудник вуза Светлана Месяц. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Она отправлена под домашний арест, сообщает РБК. Свою вину преподавательница не признала. По словам источников, обыски связаны с деятельностью бывшего главы института Анатолия Черняева и выделением институту грантов. Антон Сухрулидзе переизбран на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России. Он был единственным кандидатом во время выборов. Сухрулидзе возглавил Федерацию в феврале прошлого года. До этого, в апреле 23-го, он был назначен исполняющим обязанности президента Федерации после смерти занимавшего этот пост Александра Горшкова. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
7: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 2 часа дня в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. В Кремле назвали удар ВСУ по колледжу-общежитию в Старобельске чудовищным преступлением. 4 человека погибли по предварительным данным. Десятки пострадали. Продолжается разбор завалов. Всего в общежитии могло находиться до 86 человек. Контроль за наличностью усиливает ЦБ. Он рекомендовал банкам ежедневно отслеживать операции клиентов и поступления крупных сумм. Судя по всему, это реакция на увеличение числа наличных расчетов. Вопросы к частному лицу могут возникнуть при суммах от 5 миллионов. Ограничения на покупку топлива ввели в Севастополе на заправках сети ТЭС. Можно купить до 20 литров топлива на один автомобиль или одну канистру. Как сообщили городские власти, ограничения вводят из-за перебоев с поставками. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Беспилотники ночью нанесли удар по колледжу и общежитию в Старобельске в Луганской Народной Республике. 4 человека по предварительным данным погибли, сообщила уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. По данным главы ЛНР Леонида Пасечника, пострадали 39 человек. В Кремле назвали атаку чудовищным преступлением. Это было очередное преступление киевского режима, удар по объекту образования, где дети, молодые люди, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, добавив, что ответственные за удар должны понести наказание. образования. Сейчас самое главное – принять меры по разбору завалов и оказать помощь тем, кто еще под ними находится, добавил представитель Кремля. Дроны атаковали учебные корпусы и общежития колледжа педагогического университета ночью, когда учащиеся спали. На фотографиях видно, что разрушение очень сильное, часть здания обрушилась, окна вылетели. Здание, где спали студенты, практически сложилось, сказал пасечник. Из-под завалов общежития достали трех человек, как сообщил посол по особому поручению МИД России Родион Мирошник. Под ними могут находиться до 18 пострадавших. И детский омбудсмен региона также сообщила, что 18 семей обратились за информацией о состоянии и местонахождении детей после удара. Вот что рассказал Бизнес ФМ корреспондент из ЛНР Юрий Свидерский.
9: Четыре беспилотника атаковали учебные корпусы и общежития Старобельского колледжа Луганского государственного педагогического университета. Город Старобельск находится в 82 километрах по прямой от Луганска. В момент удара в общежитии находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Ранения получили, называется цифра, 39 человек. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Под завалами еще находятся дети, на месте все еще работают спасатели, медики, следственные органы. В Старобельске также, кроме самих учебного корпуса и общежития Старобельского колледжа педуниверситета, повреждены магазины, админздания, частные дома. В одном из них был ранен мужчина, ему оказана помощь. Но самая известная большая трагедия – это когда обрываются жизни, тем более это жизни детей. На данный момент известно о четырех погибших. К сожалению, дети еще находятся под завалами. Удастся ли их достать оттуда живыми, покажет только время.
2: Корреспондент из ЛНР Юрий Свидерский. Сейчас родители заполнили местные каналы фотографиями своих детей с объявлениями о пропаже. Это в основном девушки. Колледж педагогический, там обучается по специальностям дошкольное образование, преподавание в начальных классах, документооборот. Всего в Старобельском филиале Луганского педагогического университета училось более 1500 студентов. Минпросвещение направило психологов из Москвы для помощи пострадавшим. Для родителей учеников открыли пункты временно размещения. В СКР сообщили, что в связи с атакой возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Глава президентского совета по правам человека Валерий Фадеев обратился в ООН с требованием оценить удар Киева как военное преступление. Всего средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над российскими регионами. 217 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. В Севастополе до 20 литров ограничили продажу топлива на некоторых АЗС. Ограничения вводят на заправках сети ТЭС из-за перебоев с поставками, сообщил глава города Михаил Развожаев. По его словам, дизельное топливо пока отпускается по талонам не более 20 литров топлива на один автомобиль или одну канистру. Губернатор призвал граждан не создавать искусственный ажиотаж. Существуют определенные логистические сложности, причины которых известны, заключил Развожаев. О непростой ситуации с топливом в регионе рассказывает крымский журналист, блогер и общественный деятель Александр Горный.
10: Ситуация на данный момент в Крыму с топливом неоднозначна. Есть регионы, где есть проблемы с топливом, его наличием. И мы видим, что один из операторов объявил об ограничениях 20 литров в одни руки. Если взять, допустим, восточное побережье Крыма, здесь проблем пока с топливом не наблюдается. Оно есть в наличии. Другое дело, что цена на него 81-83 рубля за литр 95-го, что на 9-12 рублей выше, чем цены на материковой России. Ситуация однозначно будет усложняться ближе к сезону, а сезон уже туристически начинается через неделю, и мы можем увидеть пустые табло на заправках. С учетом того, что 70% трафика туристического – это люди, кто приезжает в Крым на личных автомобилях, здесь действительно есть проблема. Я всем своим знакомым, кто собирается ехать в Крым в этом году, всегда говорю: ребята, берите с собой всегда запасную 1-2 канистры под топливо. Другое дело, что хранить топливо в канистрах в автомобилях летом – это опасно. И где здесь выход, пока непонятен.
11: Крым сейчас не очень разумно ехать на автомобиле, или не совсем так?
10: В Крым можно и нужно ехать на автомобиле в текущих условиях. Другой момент, что нужно очень четко учитывать варианты возможных развитий событий по топливу и иметь с собой всегда стратегический запас для того, чтобы выехать с полуострова. Напомню, что гибридные автомобили, которые запретили сейчас проезд по Крымскому мосту как электромобилям, должны должны ехать по историческим территориям. И маршрут там длинный, около 600 чем-то километров, что требует запаса топлива в среднем литров 60-70. Этим же вопросом задаются очень многие мои знакомые, кто занимается такси. Они сейчас уже формируют запасы топлива у себя в гаражах, в частных домах, кто может. У меня знакомые, кто хранит 200-300 литров топлива. Сбить какой-то напряженный момент, что будет дальше.
11: Губернатор упоминал, что причины ситуации известны.
10: Он имеет в виду то, что нет емкости для хранения топлива, и хранить топливо сейчас опасно. Вот только в Феодосийском регионе мы видели, как за полтора года было 5 крупных пожаров, которые были на заполненных емкостях. Есть проблемы с логистикой, нет железнодорожного сообщения через мост, паромные сообщения на данный момент ограничены или не существуют, и остается как вариант это доставка бензовозами с материка.
2: Александр Горный, крымский журналист, блогер, общественный деятель. В предыдущий раз дефицит топлива на заправках Крыма и Севастополя зафиксировали в августе прошлого года. Осенью в сентябре проблема обострилась. Бензина АИ-92 и АИ-95 не было на большинстве заправок. Власти региона вводили ограничения отпуска топлива не более 30 литров в одни руки. А цены на бензин в Крыму заморозили на месяц. Центробанк усиливает контроль за внесением наличных на карты клиентов. Регулятор рекомендовал банкам ежедневно изучать операции клиентов по внесению на счет крупных сумм, цитата, возможными целями которых является отмывание доходов, полученных преступным путем. Как утверждает Банк России, вопросы к человеку могут возникнуть, если на его счет в течение месяца было внесено не менее 5 миллионов рублей наличными, большая часть из которых потом переведена за рубеж. Для ИП и юрлиц пороговое значение 30 миллионов рублей в месяц. Меры не должны коснуться физлиц, о чьем финансовом положении и деловой репутации известно банку через документальное подтверждение. Очевидно, это усиление борьбы с уходом от налогов, когда ИП и самозанятые переходят на наличный расчет. Правда, в методичке ЦБ об этом прямо не говорится. Но, как сообщал ранее Forbes со ссылкой на данные платформы ОФД, в апреле доля наличных расчетов в России достигла 30% от числа всех операций. Чаще всего кэшем расплачиваются в строительстве, ремонте, продаже продуктов питания и автотоваров. Генеральный директор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
12: Прежде всего, под подозрение будут попадать операции внесения наличных в большом объеме, если при этом банк не видит, что клиент провалил какой-то значительный объем операций не получения доходов, какие-то еще операции, которые традиционно для клиента являются стандартными. Вот и вдруг он начинает большие суммы, либо как-то резко активизируется с внесением наличных, ну, это вот уже, соответственно, может быть таким критерием подозрительности. Понятно, что такая ситуация может быть, например, если у клиента какая-то сделка, что продал объект недвижимости, например, и при этом это произошло через ячейку банковскую. Вносить наличные можно и через кассу, не обязательно через банкомат. И очень большие суммы, это тоже, в общем-то, всегда такой индивидуальный вопрос согласования с банком. То есть, грубо говоря, если у человека такая необходимость возникла, то согласовать такую операцию с банком не составляет труда и объяснить природу ее. А вот если это будет происходить без предупреждения в больших масштабах и более часто, то тогда, конечно, это станет для банка таким красным флагом. Если мы говорим про какие-то покупки и оплаты не очень большой суммы в наличности, действительно, этот тренд мы видим. Много причин, начиная с проблем с интернетом и заканчивая реакцией на определенные регуляторные изменения. Но эта новация свежая, связана именно с очень большими суммами. Даже если, например, мы говорим про какие-то суммы в десятки тысяч рублей, то это не станет индикатором. Сама по себе вот эта новация не приведет к каким-то изменениям. Еще больше уход в наличности, или наоборот, что это будет притормаживаться. Здесь влияние другие факторы оказывают. Создаст неудобство для тех, кто действительно по каким-то причинам осуществляет периодически какие-то сделки, продает что-то из, в том числе, личных активов, объектов, и это все происходит в наличной форме. Но это тоже немного странно, потому что, как правило, в этом нет необходимости так делать, и в конце концов это всегда можно согласовать. В отличие от предыдущих регуляторных изменений, которые действительно в каком-то смысле сделали в целом, наверное, систему менее удобной для людей, более жесткий контроль и блокировки, в том числе карты и счетов, при отправке или поступлении переводов.
2: Павел Самиев, гендиректор аналитического агентства «Бизнес.Дром». Кого сильнее всего затронет новая мера ЦБ, говорит младший директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.
13: Я думаю, что это малый и средний бизнес в первую очередь, включая ИПшников, потому что именно эта трата бизнеса, она, во-первых, пытается уклоняться от налогов, находится в значительной мере в серой зоне, то есть зарплата в конверте и расчеты наличными за услуги, оказываемые потребителю. И, соответственно, именно они нуждаются в наличности, нуждаются в том, чтобы ее каким-то образом утилизировать после оказания всех услуг, и, соответственно, использовать уже в безналичном виде. Крупные компании это меньше степени касается.
2: Вячеслав Путиловский. В самом Банке России говорят, что предлагаемые им подходы соответствуют рекомендациям ФАТФ, в которых особое внимание уделяется вопросам установления сведений об источниках происхождения денежных средств при реализации процедур надлежащей проверки клиентов. Сколько нужно зарабатывать, чтобы покупать квартиры по нынешним ценам, не понимают даже в Банке России. В этом признался директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. Выступая на конференции «Время изменений. Формула баланса», он сказал, что в шоке от цен.
14: Без комментариев.
16: Цены. Я, честно говоря, в шоке. Ну вот по-простому. Я не знаю, как бы, вот, сколько надо зарабатывать, чтобы это покупать. Ну вот мое мнение. Я не знаю, как вы в зале. У кого-то есть схожее со мной? Можете вот просто... Да?
17: Банкиры держатся пока.
16: Банкиры держатся, да. Ну что им остается?
14: Без комментариев.
2: По данным Домклик, средняя цена квадратного метра в Москве составляет 500-600 тысяч рублей за квадратный метр.
18: Строго по делу. Денис Солянников, заместитель генерального директора корпорации МСП. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
19: Малый и средний бизнес сейчас как никогда нуждаются в поддержке, так что обсудим в общем и в частности, как действовать и какие тренды замечены за последнее время.
18: Денис Солянников, первый зам генерального директора корпорации МСП. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
30: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
18: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
8: В студии Олеся Потапова. В России хотят разработать ГОСТ на средства индивидуальной мобильности. Это следует из плана мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, отмечает ТАСС. Этим вопросом займутся Росстандарт, Минпромторг, МВД России, Минтранс с участием в ГОПНАМИ. Срок реализации проекта – 2027 год. В Благовещенске открылся российско-китайский экономический форум «Амур-экспорт-2026». Его участниками стали представители более 30 российских и зарубежных регионов. В программе форума значится более 100 мероприятий по темам развития территории, логистики, туризма, креативных индустрий. Впервые эксперты России и Китая обсудят сферу электронной торговли и цифровое взаимодействие. Дворец Радзивилла в Белоруссии продан на торгах за 90 белорусских рублей по курсу примерно 32 доллара. Рыночная стоимость объекта составляет около 100 тысяч долларов. Дворец находится в городе Дятлово и представляет собой двухэтажное кирпичное здание с подвалом и четырьмя пристройками. Его история связана с семьей писателя, поэта-историка, государственного деятеля Криштофа Радзивилла. По данным белорусских СМИ, новым владельцем дворца стала гражданка России. В 22-м году дворец также покупал россиянин, но ему не удалось провести реконструкцию, и объект вернули государству. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Погода в Москве.
2: Плюс 31 сейчас столица. Во второй половине дня, ближе к 17, синоптики говорят, что будут дожди небольшие, но местами, правда, грозы. Завтра без осадков, но уже не жарко. Плюс 22. 14.16 в Москве. Вы слушаете «Бизнес ФМ». В Москве второй день ограничения движения в центре из-за полумарафона «Забег РФ». С 21 по 24 мая в столице перекрывают набережные и мосты. Сам забег должен пройти в субботу, 23 мая. В этот день до окончания мероприятия на участках временных ограничений будет запрещена даже парковка. Всероссийский полумарафон «Забег РФ» проходит ежегодно с 2017-го. Участникам предлагается 4 дистанции на выбор. 1 километр для начинающих и юных бегунов, 5 и 10 километров для опытных любителей и классический полумарафон в 21 километр. Каждый год по итогам марафона определяется беговая столица России. При выборе победителя учитываются средние показатели дистанции, преодоленные всеми участниками города, соотношение участников забега к общему населению города и их средняя скорость бега. Москва еще ни разу не получала статус беговой столицы. Несмотря на перекрытие и пробки, из-за таких марафонов все больше москвичей, включая водителей, поддерживают их, говорит участник команды «Керосин Ран Тим» Кирилл Алексютин, который завтра побежит в рамках «Забег РФ».
1: Бегу его второй раз. В прошлый раз в Ялте бежал. В этом году в Москве очень интересный маршрут. Это прям вокруг Кремля. Все красиво, можно посмотреть. Большим количеством людей прямо в центре Москвы. Чем больше людей, тем лучше, безусловно. Больше людей к спорту приобщаются. Больше болельщиков из года в год. С большой подготовкой они подошли к этому. Там даже на пачках овсянки была реклама, промокоды. Люди, многие, даже не сопряженные спортом, это видели и могли поучаствовать. И наверняка завтра поучаствуют, выйдут на свой первый забег. Как я в больших соревнованиях участвую, для меня это будет гонка не на личный рекорд, не на цифры, а больше проходная тренировка пройдет. Но я ее хочу провести с хорошим временем и с большим удовольствием. Пробежать в центре нашей столицы всегда удовольствие, когда перекрывают дороги, и на тех дорогах, где ты обычно за рулем, пробежать — это большое удовольствие. И водители все чаще участвуют в этих забегах. Из года в год я понимаю, что люди с большим пониманием к этому относятся. Недавно Садовое кольцо перекрывали, была эстафета 15 км. Есть лимит времени на гонку утвержденный. На полумарафоне это, кажется, 3 часа. За 3 часа можно пройти его пешком. Не обязательно бежать.
3: Завтра вы сколько примерно людей ждете на забеге?
1: Десятки тысяч, я думаю, будет.
2: Кирилл Алексютин, участник забега. О том, каких именно участков в центре Москвы коснутся перекрытия сегодня выходные, говорит мой коллега Сергей Гордеев.
4: Подробности.
6: В пятницу с 8 вечера закроют на Москворецкой улице участок от одноименной набережной до Варварки. Также закроют 5 полос с сохранением движения по первой полосе в обоих направлениях на Большом Москворецком мосту от Софийской набережной до Москворецкой улицы. 23 мая с 5 утра и до 9 вечера не будет движения на Большом Москворецком мосту, Варварке, а также в проезде от улицы Ильинка до Варварки. В субботу с утра и до середины дня будут перекрытия на Малом Москворецком мосту, Большой Ордынке, Большой Полянки, улицах Житная и Мытная. Также в этот день будет закрыт проезд на Садовом кольце в районе Новинского бульвара, участок на Новом Арбате, Остоженке в сторону Зубовского бульвара, на Смоленской улице, а также на Смоленской, Фрунзенской, Ростовской, Савинской и Новодевичьей набережных. Нельзя будет проехать в субботу в Крымском проезде на Причистенской, Кремлевской и Москворецкой набережных. Кроме того, в субботу в Первом, Втором и Третьем Кадашовских переулках, а также в Первом Казачьем и Большом Толмачевском будет организовано двустороннее движение.
2: Ограничение также связано с проведением московского весеннего велофестиваля и велогонки «Садовое кольцо». В субботу, 23 мая, будет временно закрыта одна полоса движения с 10 утра до полуночи на проспекте Академика Сахарова от Садовой и Спасской улицы до Сретенского бульвара. То же самое будет и в воскресенье, 24 мая, с 13:30 и до 5 утра, 25 мая. В воскресенье также будет перекрыто движение с 7 утра до 6:30 вечера на всем протяжении «Садового кольца» в обоих направлениях. Пермский край первым в России ввел запрет на хранение, распространение вейпов и прочих устройств нагревания табака для юридических лиц. Законодатели не скрывают, что поправки понадобились для того, чтобы нормально работал уже введенный ранее запрет на продажу вейпов и одноразок.

0: заметил Алистратов. Поэтому законодатели решили, что называется, добить вопрос и ввели запрет еще и на хранение и распространение. Штрафы те же – 15-20 тысяч рублей для должностных и 50-100 тысяч рублей для юридических лиц. Поправки вступят в силу с осени этого года. Вероятно, теперь местные любители вейпа и электронок наладят поставки из соседних регионов, говорит корреспондент российской газеты в Перми Константин Бахарев.
1: Мы же не на острове живем, у нас кругом границы с севера, Коми Республика, Свердловская область, Башкирия, Кировская область, Удмуртия. И везде торгуют этими вейпами. То есть в соседних регионах можно закупать, привозить, пользоваться ими не запрещено. Запрещена только торговля. Как говорится, у нас народ ко всему привык, к разным законам. Скорее всего, я думаю, что будут закупаться ими и возить сюда для своего потребления, конечно. Я писал запросы в пресс-службу нашего края. Там сказали, что это просто борьба за здоровье граждан, воздействие окружающего табачного дыма, последствия потребления табака и потребления никотин содержащей продукции. Вот и все. Никакой статистики, кстати говоря, я не видел, что стало больше болеть, не стало меньше болеть.
2: Не получится так, что это все уйдет в какой-то серый рынок?
1: Он уже процветает, я же говорю, там из других регионов везут, и, пожалуйста, знакомые привозят, курят. То есть проблем-то в этом нет никаких. Но мы гордимся этим, потому что Пермь впереди планеты всей. Я сам-то не курю эти вейпы, но как журналист просто смотрю со стороны, но интересно, да.
0: Федерального закона о запрете на продажу вейпов и айкосов пока нет. Власти подходят к вопросу осторожно и говорят только о 5-летнем эксперименте. Начиная со следующего года, регионы получат право вводить у себя временный запрет на розничную продажу систем нагревания табака. Документ внесли в Госдуму только в прошлом сентябре, а в марте поступили правительственные поправки. Свои предложения по корректировке законопроекта внесли депутаты. Всего там 37 поправок. Еще не факт, что все успеют принять в этом году. Таким образом, законотворческие усилия депутатов Пермского края выглядят, если не сомнительными, то вполне подпадающими под юридическое оспаривание в судах, считает управляющий ЮК «Генезис» Артем Денисов.
3: Регионы в целом могут ужесточать правила продажи сигарет и вейпов, но полный запрет продажи – это вещь спорная. Пока федеральный закон прямо этого не разрешил. И сейчас как раз готовится вот этот вот общероссийский закон-эксперимент, который с 27 года только даст областям и краям официальное право полностью запретить продажу вейпов. То, что сделал Пермский край, это заранее выглядит как шаг вперед по отношению к федеральным правилам, а не просто их уточнение. Получается, что Москва говорит, вейпы продавать можно, но с жесткими ограничениями. А Пермь говорит, что продавать вообще нельзя. Из-за этого у предпринимателей появляется основание спорить с таким законом. Бизнес может обратиться в высший суд своего региона для того, чтобы попробовать признать этот пермский закон незаконным. Шансы формально есть. Даже на федеральном уровне, мне кажется, понимают, что для тотальной рубки регионов нужен отдельный закон, который только планируется.
0: Прокуратура Пермского края в этом вопросе, к слову, выступила на стороне юристов. Еще в прошлом году заявила, что запрет вейпов в регионе преждевременный, ведь у субъектов федерации просто нет таких полномочий. О запрете вейпов и айкосов уже задумывались в Нижегородской и Пензенской областях, в Алтайском крае и Татарстане. Но пока ограничений не ввели. Ожидают, видимо, закона от федерального центра. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
4: Американцы все хуже и хуже относятся к индустрии искусственного интеллекта, пишет Рейтер и Wall Street Journal. Жители в США обеспокоены тем, что ИИ отбирает рабочие места, оказывает негативное влияние на детскую психику, а из-за обилия центров обработки данных растут цены на электроэнергию. Валерий Убадоев продолжит.
5: Основная смена тренда сейчас у американской молодежи. В прошлом году они относились к искусственному интеллекту гораздо более позитивно. Но теперь, как пишет Рейтер, тех, кого бурное развитие этой технологии пугает или даже раздражает, стало гораздо больше. Например, число раздраженных год к году выросло почти на 10%, а вот тех, кто выражает энтузиазм, стало меньше – на 14%. Особенно знаковым стало выступление бывшего гендиректора Google Эрика Шмидта перед выпускниками Университета штата Аризона. Он заявил, что влияние искусственного интеллекта будет огромным и затронет каждую профессию и каждого человека. Всю эту речь американские выпускники встретили неодобрительными возгласами.
6: I can hear you. There is a fear in your generation.
5: Шмидт сказал, что страх американской молодежи обоснован и рационален. Действительно, компании в США повально сокращают персонал, объясняя это ИИ-оптимизацией. Но, по словам Шмидта, ИИ – это что-то неизбежное, и к нему надо адаптироваться. Wall Street Journal же пишет, что общественное недовольство начало даже превращаться в политическую проблему. В американских провинциях избиратели голосуют и добиваются отставки тех политиков, кто одобряет строительство дата-центров. Недовольство можно разделить, условно, на три направления, говорит основатель рекламного и продюсерского агентства Purple.

0: Олдор Алексей Пак.
1: В свое время интернет тоже саботировали, а теперь мы без него жизнь представить не можем. Здесь то же самое. Два типа возмущений. Первое – это просто наличие искусственного интеллекта, что он там всех заменяет и портит экологию. Второй момент – это когда люди, наоборот, очень любят пользоваться искусственным интеллектом, но очень сильно переживают за то, что стоимость растет, и это становится уже не так эффективно, как изначально все предполагали. И, наверное, вот такое вот что-то среднее между ними – это люди, которые любят искусственный интеллект, но при этом не очень любят, когда его пихают везде, потому что встают вопросы очень большие с безопасностью данных.
0: Искусственный интеллект при этом надоел не только американской молодежи. Просто она сильнее всех поменяла свое мнение. Представители более старших поколений и раньше не питали особых надежд и теплых чувств по отношению к этой технологии. А инвесторы все так же опасаются, что ИИ пузырь, раздутый инвестициями в отраслевые компании, когда-нибудь лопнет. Отдельный вопрос – влияние ИИ на психику. Родители в Штатах обеспокоены тем, что дети проводят слишком много времени с чат-ботами. Продолжается основатель и CEO университета ZeroCoder Кирилл Пшинник.
2: Проблема не в том, что люди против прогресса или как-то саботируют прогресс, а в том, что искусственный интеллект очень быстро пришел в самые чувствительные сферы – работа, дети, личные данные. В США это особенно заметно, потому что там и индустрия уже напрямую влияет на жизнь людей, поэтому тут действительно нужны какие-то правила, ограничения или, по крайней мере, работа с детьми и объяснение, что такое искусственный интеллект и как с ним работать. Я думаю, что недовольство в ближайшее время будет только расти, но в долгую оно на самом деле сгладится, если люди увидят от ИИ понятную пользу для себя, а не только выгоду для крупных технологических компаний.
0: В отрасли же по-прежнему настаивают, что ИИ – это новая промышленная революция. Но, как пишет журнал Fortune, резкого роста производительности от внедрения этой технологии все еще не видно. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Business FM.
3: Business FM. Новости. Коротко.
4: 14:28 в Москве, в студии Олеся Потапова. Над российскими регионами за 6 часов в пятницу сбиты 65 украинских дронов, об этом сообщает Минобороны. О последствиях на земле или пострадавших ведомство не информирует. На заводе «МОЛ» в Венгрии произошел взрыв на трубопроводе. Признаков вмешательства извне не было, об этом сообщило руководство компании. В результате взрыва, как сообщилось ранее, один человек погиб и несколько получили ранения. Неизвестный распылил слезоточивый газ на концерте Рики Мартина в Черногории. Пострадали 10 россиян, об этом пишут российские паблики. Сообщается, что у зрителей появилась одышка, острая боль и жжение в глазах. Из-за инцидента певец прерывал выступление, но спустя какое-то время концерт продолжился. Испанец Хосеп Гвардиола покинет пост главного тренера английского футбольного клуба «Манчестер Сити» после завершения этого сезона. Информацию подтвердил официальный сайт команды. Матч чемпионата Англии против Астон Виллы 24 мая будет его последним в этой должности. При этом испанец продолжит работу в «Сити Футбол Групп» в качестве глобального посла. Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством команда добилась значительных побед, в том числе 6 раз выигрывала чемпионат Англии, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Половина третьего в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. С начала года банкротами стали 154 тысячи россиян. Рост 14% год-году подсчитал Федресурс. Требования к должникам предъявляют в основном банки, а также коллекторы и ФНС. Соединенные Штаты собираются направить в Польшу дополнительные 5000 американских солдат, заявил Дональд Трамп. Сейчас в Польше расквартировано около 10 тысяч американских военных. Россельхознадзор фиксирует проблемы с поставками из Армении не только по цветам, но и по овощам и фруктам. Премьер Армении при этом назвал введенные ограничения на ввоз армянских цветов в Россию очередной рабочей ситуацией. Все подробности в эфире Business FM. Банкротами с начала года стали 154 тысячи россиян. Из них 137,5 тысяч получили этот статус через суд. Рост 14% в год году подсчитал Федресурс. При этом число банкротств ИП увеличилось на 30%. Требования к должникам предъявляют в основном банки, а также коллекторы и ФНС. Из поколений чаще всего банкротятся миллениалы, почти половина от общей цифры. Комментирует юрист, основатель и руководитель финансово-правовой компании «Альтернатива» Антон Канунников.
6: Бывают случаи, когда люди понимают, что мы берем микрозаймы, ставим ставки, где-то пытаются заработать какие-то деньги в всяких мутных схемах. А если не получилось, то тогда мы воспользуемся процедурой банкротства. Но это тенденция последних 2-3 лет. Раньше, когда процедура банкротства в России стартовала, больше было все-таки людей предпенсионного и пенсионного возраста. Сейчас портрет среднестатистического должника в России, он молодеет. В 2025 году рост числа банкротств был в районе 30%. Никто не ожидал такого роста. Все-таки это связано с торможением экономики в нашей стране, я считаю. Тенденция 2026 года, количество потенциальных банкротов в России стало еще больше, чем в 2025 году, но денежных средств для оплаты юридических услуг по банкротству граждан, там человек достаточно высокий, у людей совершенно нет, чтобы заплатить юристам даже в рассрочку.
5: Антон Канунников, в большинстве случаев граждане освобождаются от непогашенных долгов, но в первом квартале текущего года суды отказали в этом более чем 2000 банкротов. Это 2% дел. Еще одна тенденция – рост популярности процедур реструктуризации долгов, то есть выплат в рассрочку. О чем все это может говорить? Мнение гендиректора аудиторской группы 2К Тамары Касьяновой.
7: Есть уже случаи, которые два раза банкротились, и есть случаи, когда люди прошли уже третью процедуру банкротства, когда мы понимаем, что между ними должно быть как минимум 5 лет. Во-вторых, то, что некоторые люди обращаются к посредникам, которые обещают выполнить всю процедуру под ключ за них полностью, и это приводит к тому, что иногда должники не полностью раскрывают информацию о себе, что у них есть еще дополнительная подработка, есть другие источники доходов. Безусловно, в этих случаях суды все-таки приходят к необходимости реструктуризации долгов. С этим соглашаются в том числе и банки, потому что им важно хоть какую-то сумму вернуть, и в данном случае они готовы двигаться по рассрочке, тем более в тех случаях, когда человек работоспособен, либо у него есть активы. И банки все-таки ужесточают в этом плане требования.
5: Тамара Касьянова, за весь период существования процедуры банкротства через нее прошли более 2 миллионов граждан. При этом 7,5 тысяч человек 2 и более раза. По данным Центробанка, общий объем кредитов и займов россиян к началу этого года впервые достиг 45 триллионов рублей. Кредитный портфель физлиц по итогам первого квартала этого года стал рекордным – почти 37,5 триллионов рублей. Трамп передумал и отправляет в Польшу 5000 военных. Президент США заявил, что американский контингент прибудет в Варшаву как знак уважения избранному президенту Польши Карлю Навроцкому. В начале мая лидеры обсудили присутствие американских войск в Европе на фоне решения Пентагона вывести 5000 военнослужащих из Германии. Переброска войск завершится в течение 6-12 месяцев. При этом Трамп заявил, что планирует гораздо большее сокращение численности военного контингента в Германии. Своим решением перебросить войска из одной страны НАТО в другую Трамп, по сути, продолжает вбивать клин между странами Европы и делает это весьма осознанно, говорит политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
8: Стратегия Трампа понятна. Он предпочитает иметь дело не с Европейским Союзом, не с европейскими структурами НАТО в целом, а с отдельными странами Европы. Какие-то из этих стран у него вызывают раздражение, он их наказывает, какие-то страны демонстрируют свою лояльность, он их готов поддержать. Если говорить о последних событиях, то сейчас в числе применившихся выступает в частности Германия, отсюда решение сократить военное присутствие Соединенных Штатов в этой стране. Что касается Польши, всегда демонстрировала проамериканские позиции, протрамповские позиции, в том числе выражая готовность поддержать практически все инициативы или почти все инициативы американского президента. Тоже некий механизм попытки раскола европейского единства.
9: А это можно трактовать, что Трамп пытается показать свою значимость для союзников по НАТО?
8: Это говорит о том, что американское военное присутствие рассматривается как символический шаг, свидетельствующий об американских обязательствах в сфере безопасности, об отношении администрации к тем или другим своим партнерам. В каком-то смысле противопоставляет старую Европу и новую Европу, лояльных союзников, не вполне лояльным союзникам.
9: Как теперь европейцы будут реагировать?
8: Я не думаю, что здесь последует какая-то реакция, поскольку увеличение американского военного присутствия мало что меняет балансы на европейском континенте. Какие-то семена разногласий в европейскую почву сейчас закладываются, и не исключено, что при определенных обстоятельствах эти семена могут дать обильный всход. Например, отношения между Варшавой и Берлином и так сложные, будет еще дополнительный повод для каких-то взаимных подозрений.
5: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай», политолог-международник. Как пишет зарубежная пресса, Трамп в очередной раз всех удивил. Ведь еще в среду Минобороны США заявили, что сократят количество американских бригад в Европе с 4 до 3. Подробности рассказывают журналисты Bloomberg.
10: Нынешнее решение стало резким изменением курса после того, как Пентагон приостановил планы по отправке около 4000 военнослужащих армии США в Польшу, несмотря на то, что некоторые из них, дислоцированные в Техасе, уже были в пути. В ответ на просьбу прояснить ситуацию с заявлением Трампа, Пентагон перенаправил вопросы в Белый дом. Было неясно, откуда прибудут войска, когда они прибудут и будут ли они постоянно дислоцированы в Польше, или же будут там на ротационной основе, увеличат ли они общий военный контингент США в Европе. Вывод части военных США из ЕС вызвал протесты и недоумение со стороны членов Конгресса, стран НАТО и военных экспертов, поскольку Польша является близким союзником Трампа и не имеет никакого отношения к его вражде с другими союзниками из-за войны с Ираном. Ранее Трамп угрожал провести масштабное сокращение американского военного контингента в Европе, насчитывавшего 85 тысяч человек. Это произошло после словесной перепалки с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, который заявил, что США унижаются иранскими переговорами.
5: Польша построит за свой счет город для американских военных. Мы предложили Пентагону разместить солдат на постоянной основе, заявил замглавы польского министерства обороны Залевский. По его словам, Варшава покроет все затраты на строительство военного городка. Тем временем сегодня в Швеции проходит встреча министров иностранных дел стран НАТО. Союзники США по альянсу планируют попросить Вашингтон избегать дальнейших неожиданных заявлений о передвижении войск в Европе, сообщил Bloomberg, один из высокопоставленных дипломатов из страны-участницы НАТО. У самых популярных препаратов для снижения веса, таких как Оземпик, Веговой и Мунджаро, неожиданный позитивный побочный эффект. Согласно исследованиям, как пишет Wall Street Journal, подобные препараты могут замедлять развитие рака. В результате 4 новых исследований было установлено, что у людей, принимавших в том числе Оземпик, замедлялось прогрессирование опухоли, снижалась общая вероятность летального исхода и уменьшался риск развития рака молочной железы. При этом ученые предостерегают, причины такого эффекта неизвестны, и это лишь статическое наблюдение, отмечает Wall Street Journal.
11: В исследовании онкологического института клиники Кливленда приняло участие более 10 тысяч пациентов на ранних стадиях рака. Они принимали препараты на основе ГПП-1, это в том числе Оземпик. Их прогресс сравнивали с другими пациентами, принимавшими иное лекарство от диабета. У тех, кто употреблял лекарство на базе ГПП-1 и был болен раком легких, скорость прогрессирования заболевания снизилась в 2 раза, лишь до 10% в сравнении с пациентами из контрольной группы. Похожие результаты показали и пациенты с раком молочной железы. Клиники Кливленда заявили, что, учитывая, что миллионы американцев принимают ГПП-1, очень важно понять, какими могут быть потенциальные противоопухолевые эффекты. К выводу о позитивном влиянии препаратов вроде Оземпика на пациентов с онкологией груди пришли также в онкологическом центре имени Андерсона в Техасе. Это ведущий американский центр в области лечения и изучения рака. Ученые пока не знают, почему эти препараты могут оказывать такое воздействие. Одна из теорий – ГПП-1 косвенно снижает риск рака путем снижения веса и улучшения метаболического здоровья. Другая теория – рецепторы для ГПП-1, гормоны, которые имитируют эти препараты, присутствуют на поверхности некоторых опухолевых клеток, что повышает вероятность того, что препараты действуют непосредственно на биологию рака. The Wall Street Journal подчеркивает, что для подтверждения результатов необходимы последующие исследования.
5: О новом побочном эффекте Оземпика и как стоит относиться к этим данным, говорит основатель медико-технологической компании «Рестом» Алексей Ремес.
12: Во-первых, ожирение является фактором риска для значительного количества онкологических заболеваний, более десятка. Второе, все данные, существующие, основываются на наблюдательных исследованиях, на анализе массива данных. Мы говорим скорее о том, что препараты, возможно, имеют какой-то эффект, связанный с онкологическими рисками, но говорить о том, что это препарат для лечения рака, нельзя, и я бы пока серьезно к этому не относился. Есть какие-то сигналы, которые требуют изучения. Сигналы, скорее, теоретические, основанные на анализе данных. Но говорить о том, что это лечение, нет, так точно нельзя.
13: Учитывая специфику тех данных, которые мы сейчас имеем, мы не можем разделить уверенно эффект самого препарата и эффект основной схемы терапии или сопроводительного лечения. Я бы сказал, что текущие данные, они представляют интерес для профессионалов в контексте дальнейшего изучения или наблюдения за тем, как лаборатории в мире изучают этот вопрос. Но говорить о том, что это какой-то прорыв или это новый подход к лечению онкологических заболеваний, точно пока нельзя.
5: Алексей Ремез, пока ни один из производителей препаратов на базе ГПП-1, включая Novo Nordisk, производящий Оземпик, не изучали свои препараты в контексте борьбы с раком. Москвич с пересаженными кистями научился есть обеими руками. В столице восстанавливается 42-летний Роман, который прошел процедуру по трансплантации конечности. Ему провели уникальную операцию по восстановлению кистей рук. Операция в институте Склифосовского суммарно длилась более 12 часов. Одновременно работали сразу 8 хирургов, в том числе с участием китайских специалистов. Пришивать новые руки медикам пришлось с помощью микроскопа, рассказывает Аслан Балкаров, заведующий научным отделением трансплантации почки и поджелудочной железы института имени Склифосовского.
3: Только на Бизнес FM.
14: Те структуры сосудистые, которые сшивались такого диаметра, что без микроскопа выполнить данную операцию невозможно. Те, к примеру, сосуды, которые мы сшиваем при трансплантации почки, толщина нитки как волос человеческий. В данной же ситуации это нитки, которые в 2-3 раза тоньше. Диаметр артерии вен был 1,5 миллиметра, 2 миллиметра, миллиметр. Очень тонкие структуры, которые простым глазом увидеть невозможно и допускать ошибку невозможно. Сразу нарушить кровоснабжение пересаженной конечности. Масса проводов, которые нужно сшить, восстановить полностью кровоснабжение, приток крови, отток крови, нервы, которые будут потом позволять чувствовать эту конечность, костные структуры, которые нужно было соединить специальными титановыми пластинами, сухожилия, которые надо было сшить. Это масса структур, которая должна быть соединена, как у здоровой руки.
5: Аслан Балкаров. На правой руке, где у пациента сохранились два родных пальца и были пересажены еще два, чувствительность новой конечности постепенно возвращается. К концу года, по прогнозам врачей, тактильность появится и в левой руке, где трансплантировали полностью кисть другого человека. Но уже сейчас Роман способен брать крупные предметы в руки. Как проходит отбор участников для таких уникальных операций, что нужно, чтобы они стали массовыми в России, слушайте в специальном репортаже на Business FM в предстоящие выходные.
3: Реклама.
15: Реклама на Business FM в Казани.
16: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
3: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс Да Винчи на бульваре Белые цветы. Да Винчи. Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10.
17: Застройщик ООО СЗ АСД-1. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
3: Компании и корпорации.
11: студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
18: Отчеты и планы.
11: ВТБ в 5 раз увеличил базу поставщиков из Китая для бизнеса менее чем за полгода. В сервисе представлено более 2500 компаний, заинтересованных в работе с российскими партнерами, сообщили ВТБ в рамках прошедшего в Харбине 10-го российско-китайского экспо. Сервис позволяет подобрать по отрасли или товарам интересующего поставщика в Китае, который уже открыл счета в ВТБ Шанхай и прошел все необходимые проверки. Наибольшая доля компаний из отраслей химической и металлообрабатывающей промышленности, производителей оборудования, электроники, а также пластмассовых изделий. Маркетплейс МВидео, крупный продавец техники и электроники, стал продавать продукты питания. Так на сайте появились жареные семечки. Приобрести их можно пока лишь онлайн. Ранее компания начала торговать куртками и кроссовками. Покупателям онлайн-магазина также предлагают конфеты и вяленые фрукты. Бренд концептуальной одежды Volleyback показал куртку Sony Jacket со 180 динамиками. Они распределены по всей поверхности куртки и способны работать в диапазоне от 4 Гц до 20 кГц. Компания заявила, что куртка создана не для прослушивания музыки, а для физического ощущения звуковых вибраций и открытия новых эмоциональных состояний. Пока приобрести куртку нельзя, можно только оставить заявку. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
5: Четырнадцать сорок семь в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Рубль сегодня незначительно снижается, слегка отходя от своих трехлетних максимумов. Эксперты говорят, что на разворот это пока не похоже. Чем вызван аномально крепкий курс рубля? Как визит Владимира Путина в Китай повлиял на российский фондовый рынок? Об этом и не только. Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики F-брокер Александр Тимофеев.
18: Неделя российского рынка с Александром Тимофеевым. События недели.
19: Визит Владимира Путина в Китай. Как это повлияет на российский фондовый рынок? Визит скорректировал некоторые ожидания по китайскому треку, которые в моменте были, пожалуй, что слишком оптимистичными. Никаких мгновенных биржевых драйверов мы не увидели. Скорее, некое стратегическое закрепление связки из следующих элементов. Энергетика, юань, некоторая промышленная кооперация. Да, ключевой экономический ток он есть, и это политическое согласование рамок по силе Сибири-2. Более того, достижение новых целевых ориентиров по прокачке. Это неплохая новость для «Газпрома» как монополии и как части государственной силы, но вряд ли это хорошая новость для рынка. И более того, эта новость даже фактически не оказала никакого воздействия на котировки «Газпрома». Да, это снимает риски того, что Россия вообще не смогла бы пристроить газ вне внутреннего рынка или ЕС. Но до финальных контрактов и до того, как мы увидим некоторые тарифы, рынок все-таки будет продолжать дисконтировать китайский контракт. Никакого позитива по китайскому треку для российского рынка мы не увидим.
18: Валюта.
19: Курс доллара впервые за 3 года опускался ниже 70 рублей, и более того, рубль стал своеобразным лидером среди мировых валют по укреплению против доллара. В пользу рубля играл довольно редкий набор факторов. С одной стороны, никто не ожидал, что ситуация вокруг Ирана продлится так долго, и никто не ожидал, что Российская Федерация сможет заработать на этом некоторые сверхприбыли. Эти сверхприбыли, эти нефтедоллары с начала мая начали возвращаться в Российскую Федерацию, и по бюджету правилу и по принудительной продаже валютной выручки, эти доллары стали превращаться в рубли. Одновременно довольно жесткая денежно-кредитная политика привела к снижению спроса и к тому, что импортеры просто не смогли переварить тот объем дополнительных долларов, которые в России появились. Поэтому в моменте, да, мы увидели значение ниже 70, и более того, в ближайшие недели мы можем увидеть даже робкие попытки рубля закрепиться ниже 70. При этом надо понимать, что рынок очень тонкий, участников мало, и делать какие-то очень большие выводы по котировкам в моменте не стоит. Одновременно, если мы посмотрим на перспективу хотя бы 3 месяца, то вырисовывается следующая картинка. Да, в моменте монархии Персидского залива не смогли справиться с кризисом, но им нужно еще совсем немного времени для того, чтобы диверсифицироваться и наладить поставки по другим цепочкам. Одновременно и денежно-кредитная политика Банка России будет становиться мягче по отношению к текущему периоду, и год мы, скорее всего, закончим на 12-13% по ставке. Вот эти два фактора точно не будут играть на укрепление рубля, и поэтому среднесрочно стоит ожидать, что пара рубль-доллар вернется все-таки к значениям гораздо выше и, наверное, ближе к коридору 75-83.
18: акции.
19: Корпоративная отчетность на российском рынке набирает обороты. Крупнейшие отечественные компании из финансового IT-сектора представили финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2026 года. Целый ряд эмитентов продемонстрировали кратное увеличение прибыли, и, в общем, это довольно неплохая новость. Можно выделить три компании, которые, кажется, чувствуют себя гораздо лучше конкурентов. Это технологии. С одной стороны, они представили очень сильную финансовую отчетность. Чистая прибыль в первом квартале выросла на 25%. С другой стороны, совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за первый квартал. Да, эти дивиденды очень небольшие. В годовом отчислении они вряд ли превысят там 4-5%. При этом это крайне хорошая новость, потому что в технологическом секторе дивиденды вообще история не очень частая. ВКонтакте и ЦИАН точно так же продемонстрировали свою отчетность. ВКонтакт смог снизить долговую нагрузку, и это уже очень неплохая новость. Возможно, по итогам отчетности и, возможно, из-за изменения схемы дохода мы все-таки увидим некоторые рост в самое ближайшее время. Что касается ЦИАНа, то интересно не просто то, что ЦИАН нарастил некоторые показатели более чем в 3 раза. Интересно, что это ему удалось сделать на фоне очень жесткой денежно-кредитной политики и очевидного замедления интереса к рынку недвижимости. Кажется, что если мы увидим смягчение в отношении ставки, если мы увидим некоторый рост ипотечного кредитования, то цифры ЦИАНа в дальнейшем могут быть значительно лучше конкурентов.
18: Неделя российского рынка с Александром Тимофеевым.
5: Это был директор по анализу финрынков и макроэкономики FBroker Александр Тимофеев. Мнение автора не является инвестиционной рекомендацией. Хоккеисты «Локомотива» во второй раз стали обладателями Кубка Гагарина. В 6-м матче финальной серии ярославцы в Казани обыграли Акбар со счетом 3-2. Общий счет противостояния 4-2 в пользу Лока. Итоги сезона КХЛ подводит спортивный обозреватель «Бизнес FM».
18: Спорт с Григорием Гуреевым.
20: Этот матч в Казани надолго войдет в историю. Настоящая драма. Борьба до конца, но победил сильнейший. Ярославский «Локомотив» стал самой волевой командой нынешнего плей-офф КХЛ. Так получилось, что единственная серия, в которой борьба шла до последнего, 7-го матча, в этом сезоне прошла с участием Лока. Это был полуфинал с «Авангардом», который, по сути, и определил чемпиона. Ярославцы тогда уступали в серии со счетом 1-3, но сумели не просто отыграться и вырвать победу. «Локомотив» сравнивал счет на последних секундах, переводил игру в овертайм и дожимал. Акбар же, который был нестабилен в начале сезона, в полуфинале с одним из главных фаворитов, магнитогорским «Металлургом», серьезных проблем все же не испытал. Общий счет в серии 4-1. И вот к финалу Лока подошел в статусе борца, а казанцы окрепшими и сильно прибавившими. Многие ожидали и в решающих поединках максимума. Соперники поначалу ожидания оправдывали и побеждали по очереди. Злые языки в стане болельщиков и вовсе начали поговаривать, что команды заранее решили довести все до 7-го матча. Возможно, неосознанно, без каких-либо договоренностей, но тем не менее. Ну а что, зрители ходят на арены, билеты продаются, касса пополняется, а поскольку игры проходят по очереди в обоих городах, то и Казань, и Ярославль не остаются в накладе. Предание свежо, но вот после 5-й игры счет стал 3-2 в пользу Лока, а в Казани ярославцы в 6-й встрече сняли все вопросы. По сути, многое решилось в первом периоде. Егор Сурин сделал дубль, а хозяева первый бросок створ нанесли лишь на 12-й минуте. После перерыва Акбарс пытался перевернуть ход событий и выглядел очень долго опаснее Локомотива. Несколько раз имел численное преимущество, но так и не забил. В 3-м периоде ярославцы предсказуемо сыграли на контратаках, в одной из которых Максим Шалунов сделал счет 3-0. И вот тут-то началось самое интересное. За 6 минут до конца Анвар Гатиятулин максимально идет ва-банк, меняет вратаря на 6-го полевого игрока. Никита Лямкин сначала делает счет 3-1, а затем забивает и гол-близнец с дальним ударом. И вот, за 2 минуты 52 секунды до конца уже счет 3-2, а дальше может быть все что угодно. Акбар заведен, родные трибуны, психологическое преимущество. Но Локомотив, который, к слову, играл в своем 3-м финале КХЛ подряд, выстоял. И в очередной раз доказал свои амбиции победителя. Доказал, что дело не в тренере. Игорь Никитин покинул клуб после чемпионского сезона, но основной костяк сохранился. Даже Александр Радулов не уехал. И хоккеисты сделали свое дело. Впрочем, с новым тренером Лока все-таки повезло. Канадец Боб Харти, хорошо знакомый болельщикам в России, уже брал Кубок Гагарина с «Авангардом». «Почему бы не повторить», — подумал он, — «и своей цели добился». В целом, сезон немного удивил. Провалила плей-офф московская «Динамо», вылетев в первом раунде без единой победы. Большего ожидали болельщики и от СКА, и от ЦСКА. Теперь Игорю Ларионову и его тезке Никитину предстоит реабилитация в следующем сезоне. Ну, а Ярославль вновь в статусе хоккейной столицы. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
5: Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев был признан самым ценным игроком плей-офф. А главный тренер Боб Хартли сразу после окончания финала заявил об уходе из ярославского клуба. «Локо» сравнялся по количеству побед в Кубке Гагарина с петербургским «СКА» и московским «Динамо». У команд по два трофея. «Акбарс», хоть и проиграл финал, все еще лидирует по этому показателю. Вместе с ЦСКА и «Металлургом» эти клубы имеют на один кубок больше.
18: Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
18: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Вторая попытка. Свой первый капитал исландец Тор Бьорк Олфсон сделал в России, построив пивной бизнес и перепродав его в 2002 за 325 миллионов долларов. Выгоду бизнесмен успешно инвестировал в телеком и фарму. И тремя годами позже Forbes уже назвал Тора первым в истории исландцем-миллиардером. У себя на родине предприниматель контролировал один из крупнейших банков. В кризис 2008-го тот сдулся, а Тору пришлось признать личный долг в 1 миллиард и даже публично просить прощения у нации. Снова в клуб миллиардеров бизнесмен вернулся через 7 лет. Причем стойкость к испытаниям в семье Бьорк Олфсон, похоже, передается по наследству. Прадед Тора век назад пережил два банкротства, а позже стал одним из крупнейших землевладельцев в Исландии. Вторая попытка на Бизнес ФМ. Рука врача и рука пациента. Уникальные операции в Склифе по трансплантации кистей рук.
21: Без рук жить очень сложно. Я 2 года был в такой ситуации. Пока врачи мне не рассказали о возможности получить обратно руки.
18: Хирург и пациент. В специальном репортаже Сергея Гордеева. В субботу после полудня и после 6 вечера. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
4: 14:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. 18 детей могут оставаться под завалами общежития в Старобельске. На месте продолжаются поисково-спасательные работы. 39 человек доставлены в больницы. Состояние троих из них оценивается как тяжелое. По последним данным, при ударе ВСУ в Старобельске погибли 4 человека. Украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа педуниверситета. В момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет. У сотрудников Института философии Иран прошли обыски. Задержана старший научный сотрудник учреждения Светлана Месяц. Об этом сообщили источники РБК. Ей предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По информации собеседников издания, обыски и задержания связаны с одним из проектов. По версии следствия, часть заявленных результатов в нем фактически отсутствовала, либо существовала только в виде черновиков. Также проверка выявила возможное завышение объемов научной работы. В общей сложности более 1 миллиарда 100 миллионов рублей получат жители Дагестана и Чечни, пострадавшие от наводнения. Компенсации за утрату имущества сообщил глава МЧС Александр Куренков. Министр прибыл в Махачкалу для участия в заседании комиссии по ликвидации последствий паводков. Обсуждалась ситуация в пострадавших регионах. Антон Сихарулидзе переизбран на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России. Он был единственным кандидатом во время выборов. Сихарулидзе возглавил Федерацию в феврале 2025-го. До этого, в апреле 2023 года, он был назначен исполняющим обязанности президента Федерации после смерти занимавшего этот пост Александра Горшкова. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 15 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Беспилотники ночью нанесли удар по колледжу и общежитию в Старобельске в Луганской Народной Республике. 4 человека, по предварительным данным, погибли. Пострадали 39 человек. Дроны атаковали учебный корпус и общежитие колледжа педагогического университета ночью, когда учащиеся спали. А в Кремле назвали атаку чудовищным преступлением. В Севастополе ограничили продажу топлива на некоторых АЗС. Не больше 20 литров на один автомобиль. Ограничения вводят на заправках сети ТЭС из-за перебоев с поставками, сообщил глава региона. Губернатор призвал граждан не создавать искусственный ажиотаж. Какие сложности привели к такому положению дел и когда ситуация выправится? Банкротами с начала года стали 154 тысячи россиян. Рост 14% год-году. При этом число банкротств ИП увеличилось на 30%. Требования к должникам предъявляют в основном банки, а также коллекторы и ФНС. Кто банкротится чаще? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Беспилотники ночью нанесли удар по колледжу и общежитию в Старобельске в Луганской Народной Республике. 4 человека, по предварительным данным, погибли, сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. По данным главы ЛНР Леонида Пасечника, пострадали 39 человек. А в Кремле назвали атаку чудовищным преступлением. Это было очередное преступление киевского режима. Удар по объекту образования, где дети, молодые люди, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, добавив, что ответственные за удар должны понести наказание. Сейчас самое главное — принять меры по разбору завалов и оказать помощь тем, кто еще под ними находится, добавил представитель Кремля. Дроны атаковали учебный корпус и общежитие колледжа педагогического университета ночью, когда учащиеся спали. На фотографиях видно, что разрушение очень сильное. Часть зданий обрушилась, окна вылетели. Здание, где спали студенты, практически сложилось, сказал Пасечник. Из-под завалов общежития достали 3 человек, как сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Под ними могут находиться до 18 пострадавших. Вот что рассказал Бизнес FM корреспондент из ЛНР Юрий Свидерский.
2: 4 беспилотника атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа Луганского государственного педагогического университета. Город Старобельск находится в 82 километрах по прямой от Луганска. В момент удара в общежитии находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Ранения получили, называется цифра, 39 человек. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Под завалами еще находятся дети, на месте все еще работают спасатели, медики, следственные органы. В Старобельске также, кроме самих учебного корпуса и общежития Старобельского колледжа педуниверситета, повреждены магазины, админздания, частные дома. В одном из них был ранен мужчина, ему оказана помощь. Но самая известная большая трагедия – это когда обрываются жизни, тем более это жизни детей. На данный момент известно о 4 погибших. К сожалению, дети еще находятся под завалами. Удастся ли их достать оттуда живыми, покажет только время.
0: Юрий Свидерский, корреспондент из ЛНР. Сейчас родители заполнили местные каналы фотографиями своих детей с объявлениями о пропаже. Это в основном девушки. Колледж педагогический. Там обучаются по специальностям дошкольное образование, преподавание в начальных классах и документооборот. Всего в Старобельском филиале Луганского педагогического университета учились более 1500 студентов. Минпросвещение направило психологов из Москвы для помощи пострадавшим в Старобельском. Для родителей учеников открыли пункты временного размещения. В СКР сообщили, что в связи с атакой возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Глава президентского совета по правам человека Валерий Фадеев обратился в ООН с требованием оценить удар Киева как военное преступление. А всего средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над российскими регионами. 217 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Бизнес обратился к президенту с просьбой отказаться от запрета продажи вейпов на уровне регионов. Такое обращение Владимиру Путину направила «Опора России» перед вторым чтением законопроекта о лицензировании торговли табаком. Как считают авторы, право регионов самостоятельно запрещать вейпы приведет к тому, что где-то их продажа будет разрешена, а где-то запрещена. При этом, как пишет «Коммерсант», «Опора России» указывает, вводимая практика лицензирования торговли табаком и так позволит регионам контролировать оборот никотинсодержащей продукции. Напомню, поправки ко второму чтению дают регионам России право самим вводить запрет на продажу вейпов и жидкостей к ним с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2031 года. Возможно ли, что от этой поправки все-таки откажутся, рассуждает главный редактор отраслевого информационного агентства «Русский табак» Максим Королев.
6: Вряд ли что-то изменит. Это очень долго достигавшийся консенсус, чтобы не запрещать полностью вейпы, о чем есть в обществе некоторое согласие, чтобы просто взять и вообще их запретить. Промежуточный вариант – дать право регионам. Это был компромисс определенный после некоторой борьбы лоббистской с разных сторон.
9: Говорится, что вводимая практика лицензирования торговли табаком и так позволит регионам контролировать оборот. Как это на практике будет работать, в частности, с вейпами?
6: Только в том варианте, каком это заложено сейчас ко второму чтению закона о лицензировании. Они могут вводить, поскольку лицензию на розничную торговлю выдает региональные власти, они могут правила этого лицензирования корректировать, могут изменять в каких-то пределах размер, например, торговой точки, могут вводить ограничения по категориям. И вот эта новая поправка дает им право, например, запретить вейпы на территории своего региона. Да, лицензия есть, но только на табак, сигары, нагреваемый табак. А вейпы нельзя. Так это будет, скорее всего, работать уже по принятым регламентам, принятым законам локальным, региональным о лицензировании.
9: Главный аргумент бизнеса – то, что запреты спрос не уберут, а перегонят серый рынок, люди будут покупать вейпы через нелегальные каналы. Вот насколько это опасение вы разделяете?
6: Это ерунда же, потому что рынок на 90-60% по данным ННЦК уже черный. Что там перетечет в черный, если он весь так черный?
0: Максим Королев, главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак». Некоторые регионы действуют на опережение. Например, Пермский край с 1 марта первым в России ввел запрет на продажу вейпов, одноразовых электронных сигарет, Айкос, ГЛО и в целом всех систем для нагревания табака. А кроме того, в апреле Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции поддержала идею о полном запрете вейпов в России. В Севастополе до 20 литров ограничили продажу топлива на некоторых АЗС. Ограничения вводят на заправках сети ТЭС из-за перебоев с поставками, сообщил глава города Михаил Развожаев. По его словам, дизельное топливо пока отпускается по талонам не более 20 литров на один автомобиль или одну канистру. Губернатор призвал граждан не создавать искусственный ажиотаж. Существуют определенные логистические сложности, причины которых известны, заключил Развожаев. О непростой ситуации с топливом в регионе рассказывает крымский журналист, блогер и общественный деятель Александр Горный.
7: Ситуация на данный момент в Крыму с топливом неоднозначная. Есть регионы, где есть проблемы с топливом, его наличием. И мы видим, что один из операторов объявил об ограничениях 20 литров в одни руки. Если взять, допустим, восточное побережье Крыма, здесь проблем пока с топливом не наблюдается. Оно есть в наличии. Другое дело, что цена на него 81-83 рубля за литр 95-го, что на 9-12 рублей выше, чем цены на материковой России. Ситуация однозначно будет усложняться ближе к сезону, а сезон уже туристически начинается через неделю, и мы можем увидеть пустые табло на заправках. С учетом того, что 70% трафика туристического – это люди, кто приезжает в Крым на личных автомобилях, здесь действительно есть проблема. Я всем своим знакомым, кто собирается ехать в Крым в этом году, всегда говорю: ребята, берите с собой всегда запасную одну-две канистры под топливо. Другое дело, что хранить топливо в канистрах в автомобилях летом – это опасно. И где здесь выход, пока непонятен.
22: Крым сейчас не очень разумно ехать на автомобиле, или не совсем так?
7: В Крым можно и нужно ехать на автомобиле в текущих условиях. Другой момент, что нужно очень четко учитывать варианты возможных развитий событий по топливу и иметь с собой всегда стратегический запас для того, чтобы выехать с полуострова. Напомню, что гибридные автомобили, которые запретили сейчас проезд по Крымскому мосту как электромобилям, должны ехать по историческим территориям. И маршрут там длинный, около 600 чем-то километров, что требует запаса топлива в среднем литров 60-70. Этим же вопросом задаются очень многие мои знакомые, кто занимается такси. Они сейчас уже формируют запасы топлива у себя в гаражах, в частных домах, кто может, у меня знакомый, кто хранит 200-300 литров топлива. Сбить какой-то напряженный момент, что будет дальше.
22: Губернатор упоминал, что причины ситуации известны.
7: Он имеет в виду то, что нет емкости для хранения топлива, и хранить топливо сейчас опасно. Вот только в Феодосийском регионе мы видели, как за полтора года было 5 крупных пожаров, которые были на заполненных емкостях. Есть проблемы с логистикой, нет железнодорожного сообщения через мост, паромные сообщения на данный момент ограничены или не существуют. И остается как вариант это доставка бензовозами с материка.
0: Александр Горный, журналист, блогер и общественный деятель из Крыма. В предыдущий раз дефицит топлива на заправках Крыма и Севастополя зафиксировали в августе прошлого года. Осенью, сентября проблема обострилась. Бензина АИ-92 и 95 не было на большинстве заправок. Власти региона вводили ограничения отпуска топлива не более 30 литров в одни руки, а цены на бензин в Крыму заморозили на месяц. Сколько нужно зарабатывать, чтобы покупать квартиры по нынешним ценам, не понимают даже в Банке России. В этом признался директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. Выступая на конференции «Время изменений. Формула бизнеса», он сказал, что в шоке от цен.
8: Без комментариев.
10: Цены. Я, честно говоря, в шоке. Ну вот по-простому. Я не знаю, как бы, вот, сколько надо зарабатывать, чтобы это покупать. Ну вот мое мнение. Я не знаю, как вы в зале. У кого-то есть схожее со мной? Можете вот просто... Да?
12: Банкиры держатся пока.
10: Банкиры держатся, да. Ну что им остается?
8: Без комментариев.
0: А глава ВТБ Андрей Костин сравнил экономику России с 80-летним дедом, которому не стоит надеяться на аплодисменты.
23: Санкции-то против банков введены не в 22-м году, в 14-м. А в 14-м году отрезали от внешних источников финансирования. 12 лет мы развиваемся успешно, мы накопили капитал, мы кредитуем экономику. Конечно, военные расходы мы тоже не можем этого не учитывать. Я считаю, что с учетом всех этих факторов надо быть довольным, как у нас развивается экономика. В противном случае, вот, знаете, извините, отпустите анекдот. Знаете, приходит к врачу пациент, говорит, доктор, говорит, у меня жалоба. Говорит, какая? Понимаете, когда я занимаюсь сексом, у меня свист в ушах. Вам сколько лет? 80. А вы что, аплодисменты ожидаете?
0: Костин сказал также, что наблюдательный совет ВТБ на 26 мая рассмотрит вопрос размера дивидендов за 2025 год.
24: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭТ. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
25: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
26: Строго по делу. Денис Солянников, заместитель генерального директора корпорации МСП. О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
27: Малый и средний бизнес сейчас как никогда нуждаются в поддержке, так что обсудим в общем и в частности, как действовать и какие тренды замечены за последнее время.
26: Денис Солянников, первый зам генерального директора корпорации МСП. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного, только бизнес. FM.
28: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
29: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
30: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Требования к минимальному капиталу банков повысят в 3 раза до 2030 года. Для банков с универсальной лицензией он будет увеличен с 1 миллиарда до 3 миллиардов рублей. Для банков с базовой лицензией с 300 миллионов до 1 миллиарда рублей, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она отметила, что требования будут увеличивать поэтапно. Временное торговое соглашение между Евразийским экономическим союзом и Монголией вступит в силу 22 июля текущего года, сообщили в Евразийской экономической комиссии. Соглашение было подписано в Минске в июне прошлого года, после чего была запущена процедура его ратификации. С момента вступления документа в силу в отношении 367 товарных субпозиций для каждой стороны будут обнулены или снижены таможенные пошлины. Минсельхоз подтвердил введение единой цифровой платформы АПК в этом году. Это важно в том числе и для точечного настраивания господдержки отрасли в условиях сокращения бюджетного финансирования, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут. Она пояснила, что в единый агрегатор объединят все цифровые платформы, созданные ведомством в разное время. Минцифры и операторы связи разработали механизмы, позволяющие поддерживать работоспособность банкоматов и платежных терминалов без мобильного интернета. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, сейчас операторы вместе с банками уже проходят апробацию. Заинтересованные банки готовы подключать эти альтернативные механизмы. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
29: Погода в Москве.
0: Сейчас в столице плюс 30. Сегодня облачно с прояснением, но пока солнечно. А вот в ближайшие часы, по заверениям синоптиков, Москву ожидает дождь. И температура, соответственно, понизится. Но не сильно. А вот завтра существенное похолодание. В субботу до 22 градусов. При этом без осадков, обещают синоптики. В Москве. В Москве второй день ограничения движения в центре из-за полумарафона «Забег РФ». С 21 по 24 мая в столице перекрывают набережные и мосты. Сам забег должен пройти в субботу, 23 мая. В этот день до окончания мероприятия на участках временных ограничений будет запрещена даже парковка. Российский полумарафон «Забег РФ» проходит ежегодно с 2017 года. Участникам предлагаются 4 дистанции на выбор. 1 километр для начинающих или юных бегунов, 5 и 10 километров для опытных любителей и классический полумарафон в 21 километр. Каждый год по итогам марафона определяется беговая столица России. При выборе победителя учитывается средний показатель дистанции, преодоленный всеми участниками города, соотношение участников забега к общему населению города и их средняя скорость бега. Москва еще ни разу не получала статус беговой столицы. Несмотря на перекрытия и пробки из-за таких марафонов, все больше москвичей, включая водителей, поддерживают их, говорят участник команды «Керосин Ран Тим» Кирилл Алексютин, который завтра побежит в рамках «Забег РФ».
1: Бегу его второй раз. В прошлый раз в Ялте бежал. В этом году в Москве очень интересный маршрут. Это прям вокруг Кремля. Все красиво, можно посмотреть. Большим количеством людей прям в центре Москвы. Чем больше людей, тем лучше, безусловно. Тем больше людей к спорту приобщаются. Больше болельщиков из года в год. С большой подготовкой они подошли к этому. Там даже на пачках овсянки была реклама, промокоды. Люди, многие даже не сопряженные спортом, это видели и могли поучаствовать. И наверняка завтра поучаствуют, будут на свой первый забег. Как я в больших соревнованиях участвую, для меня это будет гонка не на личный рекорд, не на цифры, а больше проходная тренировка пройдет. Но я ее хочу провести с хорошим временем и с большим удовольствием. Пробежать в центре нашей столицы всегда удовольствие, когда перекрывают дороги, и на тех дорогах, где ты обычно за рулем, пробежать — это большое удовольствие. И водители все чаще участвуют в этих забегах. Из года в год я понимаю, что люди с большим пониманием к этому относятся. Недавно Садовое кольцо перекрывали, была эстафета 15 километров. Есть лимит времени на гонку утвержденный. На полумарафоне это, кажется, 3 часа. За 3 часа можно пройти его пешком. Не обязательно бежать.
9: Завтра вы сколько примерно людей ждете на забеге?
1: Десятки тысяч, я думаю, будет.
0: Кирилл Алексютин, участник забега. О том, каких именно участников в центре Москвы коснутся участков в центре Москвы коснутся перекрытия сегодня и выходные, говорит мой коллега Сергей Гордеев.
29: Подробности.
3: В пятницу с 8 вечера закроют на Москворецкой улице участок от одноименной набережной до Варварки. Также закроют 5 полос с сохранением движения по первой полосе в обоих направлениях на Большом Москворецком мосту от Софийской набережной до Москворецкой улицы. 23 мая с 5 утра и до 9 вечера не будет движения на Большом Москворецком мосту, Варварке, а также в проезде от улицы Ильинка до Варварки. В субботу с утра и до середины дня будут перекрытия на Малом Москворецком мосту, Большой Ордынке, Большой Полянке, улицах Житная и Мытная. Также в этот день будет закрыт проезд на Садовом кольце в районе Новинского бульвара, участок на Новом Арбате, Остоженке в сторону Зубовского бульвара, на Смоленской улице, а также на Смоленской, Фрунзенской, Ростовской, Савинской и Новодевичьей набережных. Нельзя будет проехать в субботу в Крымском проезде на Пречистенской, Кремлевской и Москворецкой набережных. Кроме того, в субботу в Первом, Втором и Третьем Кадашовских переулках, а также в Первом Казачьем и Большом Толмачевском будет организовано двустороннее движение.
0: Ограничения также связаны с проведением московского весеннего велофестиваля и велогонки «Садовое кольцо». В субботу, 23 мая, будет временно закрыта одна полоса движения с 10 до 23.59 на проспекте Академика Сахарова от Садово-Спасской улицы до Сретенского бульвара. То же самое будет и в воскресенье, 24 мая, с 13.30 до 5 утра 25 мая. В воскресенье также будет перекрыто движение с 7 утра до полседьмого вечера на всем протяжении Садового кольца в обоих направлениях. Банкротами с начала года стали 154 тысячи россиян.

0: А если не получилось, то тогда мы воспользуемся процедурой банкротства. Но это тенденция последних 2-3 лет. Раньше, когда процедура банкротства в России стартовала, больше было все-таки людей предпенсионного и пенсионного возраста. Сейчас портрет среднестатистического должника в России, он молодеет. В 2025 году рост числа банкротств был в районе 30%. Никто не ожидал такого роста. Все-таки это связано с торможением экономики в нашей стране, я считаю. Тенденция 2026 года, количество потенциальных банкротов в России стало еще больше, чем в 2025 году, но денежных средств для оплаты юридических услуг по банкротству граждан, там чек достаточно высокий, у людей совершенно нет, чтобы заплатить юристам даже в рассрочку.
1: Юрист Антон Кануников. В большинстве случаев граждане освобождаются от непогашенных долгов, но в первом квартале текущего года суды отказали в этом более чем 2000 банкротов. Это 2% дел. А еще одна тенденция – рост популярности процедур реструктуризации долгов, то есть выплат в рассрочку. О чем все это может говорить? Мнение гендиректора аудиторской группы 2К Тамары Касьяновой.
2: Есть уже случаи, которые 2 раза банкротились, и есть случаи, когда люди прошли уже 3-ю процедуру банкротства, когда мы понимаем, что между ними должно быть как минимум 5 лет. Во-вторых, то, что некоторые люди обращаются к посредникам, которые обещают выполнить всю процедуру под ключ за них полностью, и это приводит к тому, что иногда должники не полностью раскрывают информацию о себе, что у них есть еще дополнительная подработка, есть другие источники доходов. Безусловно, в этих случаях суды все-таки приходят к необходимости реструктуризации долгов. С этим соглашаются в том числе и банки, потому что им важно хоть какую-то сумму вернуть, и в данном случае они готовы двигаться по рассрочке, тем более в тех случаях, когда человек работоспособен, либо у него есть активы. И банки все-таки ужесточают в этом плане требования.
1: Тамара Касьянова, гендиректор аудиторской группы 2К. За весь период существования процедуры банкротства через нее прошли более 2 миллионов граждан, а при этом 7,5 тысяч человек 2 и более раза. Трамп передумал и отправляет в Польшу 5 тысяч военных. Президент США заявил, что американский контингент прибудет в Варшаву как знак уважения избранному президенту Польши Карлю Навроцкому. А в начале мая лидеры обсудили присутствие американских войск в Европе на фоне решения Пентагона вывести 5000 военнослужащих из Германии. Переброска войск завершится в течение 6-12 месяцев. При этом Трамп заявил, что планирует гораздо большее сокращение численности военного контингента в Германии. Своим решением перебросить войска из одной страны НАТО в другую Трамп, по сути, продолжает вбивать клин между странами Европы и делает это весьма осознанно, говорит политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
3: Стратегия Трампа понятна. Он предпочитает иметь дело не с Европейским Союзом, не с европейскими структурами НАТО в целом, а с отдельными странами Европы. Какие-то из этих стран у него вызывают раздражение, он их наказывает, какие-то страны демонстрируют свою лояльность, он их готов поддержать. Если говорить о последних событиях, то сейчас в числе провинившихся выступает, в частности, Германия. Отсюда решение сократить военное присутствие Соединенных Штатов в этой стране. Что касается Польши, всегда демонстрировала проамериканские позиции, протрамповские позиции, в том числе выражая готовность поддержать практически все инициативы или почти все инициативы американского президента. Тоже некий механизм попытки раскола европейского единства.
4: А это можно трактовать, что Трамп пытается показать свою значимость для союзников по НАТО?
3: Это говорит о том, что американское военное присутствие рассматривается как символический шаг, свидетельствующий об американских обязательствах в сфере безопасности, об отношении администрации к тем или другим своим партнерам. В каком-то смысле противопоставляет старую Европу и новую Европу, лояльных союзников, не вполне лояльным союзникам.
4: Как теперь европейцы будут реагировать?
3: Я не думаю, что здесь последует какая-то реакция, поскольку увеличение американского военного присутствия мало что меняет балансы на европейском континенте. Какие-то семена разногласий в европейскую почву сейчас закладываются, и не исключено, что при определенных обстоятельствах эти семена могут дать обильный всход. Например, отношения между Варшавой и Берлином и так сложные, будет еще дополнительный повод для каких-то взаимных подозрений.
1: Андрей Крутунов, а как пишет зарубежная пресса, Трамп в очередной раз всех удивил, ведь еще в среду Минобороны США заявили, что сократят количество американских бригад в Европе с 4 до 3. Подробности рассказывает журналисты Bloomberg.

0: Нынешнее решение стало резким изменением курса после того, как Пентагон приостановил планы по отправке около 4000 военнослужащих армии США в Польшу, несмотря на то, что некоторые из них, дислоцированные в Техасе, уже были в пути. В ответ на просьбу прояснить ситуацию с заявлением Трампа, Пентагон перенаправил вопросы в Белый дом. Было неясно, откуда прибудут войска, когда они прибудут и будут ли они постоянно дислоцированы в Польше, или же будут там на ротационной основе, увеличат ли они общий военный контингент США в Европе. Вывод части военных США из ЕС вызвал протесты и недоумение со стороны членов Конгресса, стран НАТО и военных экспертов, поскольку Польша является близким союзником Трампа и не имеет никакого отношения к его вражде с другими союзниками из-за войны с Ираном. Ранее Трамп угрожал провести масштабное сокращение американского военного контингента в Европе, насчитывавшего 85 тысяч человек. Это произошло после словесной перепалки с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, который заявил, что США унижаются иранскими переговорами.
1: Польша построит за свой счет город для американских военных. Мы предложили Пентагону разместить солдат на постоянной основе, заявил замглавы польского министерства обороны. По его словам, Варшава покроет все затраты на строительство военного городка.
2: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
3: 15:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Российские банки и страховщики будут поэтапно включаться в белые списки Минцифры, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По информации Министерства цифрового развития, существующей сейчас технологии есть ограничения, пока невозможно подключить все банки, поэтому будет поэтапность, и она должна быть справедливой, отметила глава регулятора. Россия запросила экстренное заседание Совбез ООН после удара ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске, сообщает постпредство при Всемирной организации. По предварительным данным, 4 человека погибли в результате атаки ВСУ на колледж в ЛНР. До 40 человек увеличилось число пострадавших при ударе. Около 18 детей могут оставаться под завалами общежития колледжа. Спасательные работы продолжаются. Уполномоченный по правам человека Яна Ландратова сообщила, что обратится в ООН и ОБСЕ в связи с атакой ВСУ на колледж в ЛНР. Суд отправил под домашний арест сотрудника Института философии Иран Светлану Месяц по обвинению в особо крупном мошенничестве. По информации РБК, накануне у сотрудников института прошли обыски, а сама Месяц была задержана. По словам собеседников издания, обыски и задержания связаны с одним из проектов учреждения. Испанец Хосеп Гвардиола покинет пост главного тренера английского футбольного клуба «Манчестер Сити» после завершения этого сезона. Матч чемпионата Англии против «Астон Виллы» 24 мая будет его последним в этой должности. При этом испанец продолжит работу в «Сити Футбол Групп» в качестве глобального посла. Напомню, Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году. Новости на «Бизнес FM» каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Половина четвертого в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Центробанк усиливает контроль за внесением наличных на карты клиентов. Регулятор рекомендовал банкам ежедневно изучать операции клиентов по внесению на счет крупных сумм. А кого в первую очередь коснутся проверки? У самых популярных препаратов для снижения веса неожиданный позитивный побочный эффект. В результате 4 новых исследований было установлено, что у людей, принимавших их, замедлялось прогрессирование раковой опухоли, снижалась общая вероятность летального исхода и уменьшался риск развития рака молочной железы. Можно ли доверять этим данным? Москвич с пересаженными кистями научился есть обеими руками. А в столице восстанавливается 42-летний Роман, который прошел процедуру по трансплантации конечностей. Ему провели уникальную операцию по восстановлению кистей и рук. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Центробанк усиливает контроль за внесением наличных на карты клиентов. Регулятор рекомендовал банкам ежедневно изучать операции клиентов по внесению на счет крупных сумм. Цитата. «Возможными целями которых является отмывание доходов, полученных преступным путем». Как утверждает Банк России, вопросы к человеку могут возникнуть, если на его счет в течение месяца было внесено не менее 5 миллионов рублей наличными, большая часть из которых потом переведена за рубеж. Для ИП юрлиц пороговое значение 30 миллионов рублей в месяц. Меры не должны коснуться физлиц, о чьем финансовом положении и деловой репутации известно банку через документальные подтверждения. Очевидно, это усиление борьбы с уходом от налогов, когда ИП и самозанятые переходят на наличный расчет. Правда, в методичке Центробанка об этом прямо не говорится. Но, как сообщал ранее Forbes со ссылкой на данные платформы ОФД, в апреле для наличных расчетов в России доля достигла 30% от числа всех операций. Чаще всего кэшем расплачиваются в строительстве, ремонте, продаже продуктов питания и автотоваров, комментирует генеральный директор аналитического агентства «Бизнес-Дром» Павел Самиев.
4: Прежде всего, под подозрение будут попадать операции внесения наличных в большом объеме, если при этом банк не видит, что клиент проводил какой-то значительный объем операций получения доходов, какие-то еще операции, которые традиционно для клиента являются стандартными. Вот и вдруг он начинает большие суммы, либо как-то резко активизируется с внесением наличных, ну, это вот уже, соответственно, может быть таким критерием подозрительности. Понятно, что такая ситуация может быть, например, если у клиента какая-то сделка, что продал объект недвижимости, например, и при этом это произошло через ячейку банковскую. Выносить наличные можно и через кассу, не обязательно через банкомат. И очень большие суммы, это тоже, в общем-то, всегда такой индивидуальный вопрос согласования с банком. То есть, грубо говоря, если у человека такая необходимость возникла, то согласовать такую операцию с банком не составляет труда и объяснить природу ее. А вот если это будет происходить без предупреждения в больших масштабах и более часто, то тогда, конечно, это станет для банка таким красным флагом. Если мы говорим про какие-то покупки и оплаты не очень большой суммы в наличности, действительно, этот тренд мы видим. Много причин, начиная с проблем с интернетом и заканчивая реакцией на определенные регуляторные изменения. Но эта инновация свежая, связана именно с очень большими суммами. Даже если, например, мы говорим про какие-то суммы в десятки тысяч рублей, то это не станет индикатором. Сама по себе вот эта инновация не приведет к каким-то изменениям. Еще больше уход в наличности, или наоборот, что это будет притормаживаться. Здесь влияние другие факторы оказывают. Создаст неудобство для тех, кто действительно по каким-то причинам осуществляет периодически какие-то сделки, продает что-то из, в том числе, личных активов, объектов, и это все происходит в наличной форме. Но это тоже немного странно, потому что, как правило, в этом нет необходимости так делать, и в конце концов это всегда можно согласовать. В отличие от предыдущих регуляторных изменений, которые действительно в каком-то смысле сделали в целом, наверное, систему менее удобной для людей, более жесткий контроль и блокировки, в том числе карт и счетов, при отправке или поступлении переводов.
1: Павел Самиев, гендиректор аналитического агентства «Бизнес-Дром». Кого сильнее всего затронет новые меры Центробанка, говорит младший директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт-РА» Вячеслав Путиловский.
5: Я думаю, что это малый и средний бизнес в первую очередь, включая ИПшников, потому что именно эта трата бизнеса, она, во-первых, пытается уклоняться от налогов, находится в значительной мере в серой зоне, то есть зарплата в конверте и расчеты наличными за услуги, оказываемые потребителю. И, соответственно, именно они нуждаются в наличности, нуждаются в том, чтобы ее каким-то образом утилизировать после оказания всех услуг, и, соответственно, использовать уже в безналичном виде. Крупные компании это меньше степени касается.
1: Вячеслав Путиловский. В самом Банке России говорят, что предлагаемые им подходы соответствуют рекомендации ФАТФа, в которых особое внимание уделяется вопросам установления сведений об источниках происхождения денежных средств при реализации процедур надлежащей проверки клиентов. У самых популярных препаратов для снижения веса, таких как Оземпик, Веговой и Мунджаро, неожиданно позитивный побочный эффект. Согласно исследованиям, как пишет Wall Street Journal, подобные препараты могут замедлять развитие рака. В результате 4 новых исследований было установлено, что у людей, принимавших в том числе Оземпик, замедлялось прогрессирование опухоли, снижалась общая вероятность летального исхода и уменьшался риск развития рака молочной железы. При этом ученые предостерегают, причины такого эффекта неизвестны. И это лишь статистическое наблюдение, отмечает Wall Street Journal.
6: В исследовании онкологического института клиники Кливленда приняло участие более 10 тысяч пациентов на ранних стадиях рака. Они принимали препараты на основе ГПП-1, это в том числе Оземпик. Их прогресс сравнивали с другими пациентами, принимавшими иное лекарство от диабета. У тех, кто употреблял лекарство на базе ГПП-1 и был болен раком легких, скорость прогрессирования заболевания снизилась в 2 раза, лишь до 10% в сравнении с пациентами из контрольной группы. Похожие результаты показали и пациенты с раком молочной железы. Клиники Кливленда заявили, что, учитывая, что миллионы американцев принимают ГПП-1, очень важно понять, какими могут быть потенциальные противоопухолевые эффекты. К выводу о позитивном влиянии препаратов вроде Оземпика на пациентов с онкологией груди пришли также в онкологическом центре имени Андерсона в Техасе. Это ведущий американский центр в области лечения и изучения рака. Ученые пока не знают, почему эти препараты могут оказывать такое воздействие. Одна из теорий – ГПП-1 косвенно снижает риск рака путем снижения веса и улучшения метаболического здоровья. Другая теория – рецепторы для ГПП-1, гормоны, которые имитируют эти препараты, присутствуют на поверхности некоторых опухолевых клеток, что повышает вероятность того, что препараты действуют непосредственно на биологию рака. The Wall Street Journal подчеркивает, что для подтверждения результатов необходимы последующие исследования.
1: О новом побочном эффекте Оземпика и как стоит относиться к этим данным, говорит основатель медико-технологической компании Restom Алексей Ремез.
7: Во-первых, ожирение является фактором риска для значительного количества онкологических заболеваний. Более десятка. Второе. Все данные, существующие, основываются на наблюдательных исследованиях, на анализе массива данных. Мы говорим скорее о том, что препараты, возможно, имеют какой-то эффект, связанный с онкологическими рисками, но говорить о том, что это препарат для лечения рака, нельзя, и я бы пока серьезно к этому не относился. Есть какие-то сигналы, которые требуют изучения. Сигналы скорее теоретические, основанные на анализе данных, но говорить о том, что это лечение, нет, так точно нельзя.
8: Учитывая специфику тех данных, которые мы сейчас имеем, мы не можем разделить уверенно эффект самого препарата и эффект основной схемы терапии или сопроводительного лечения. Я бы сказал, что текущие данные, они представляют интерес для профессионалов в контексте дальнейшего изучения или наблюдения за тем, как лаборатории в мире изучают этот вопрос. Но говорить о том, что это какой-то прорыв или это новый подход к лечению онкологических заболеваний, точно пока нельзя.
1: Алексей Ремез. Пока ни один из производителей препаратов на базе ГПП-1, включая Novo Nordisk, производящий Оземпик, не изучали свои препараты в контексте борьбы с раком. Москвич с пересаженными костями научился есть обеими руками. В столице восстанавливается 42-летний Роман, который прошел процедуру по трансплантации конечностей. Ему провели уникальную операцию по восстановлению кистей рук. Операция в институте Склифосовского суммарно длилась более 12 часов. Одновременно работали сразу 8 хирургов, в том числе с участием китайских специалистов. Пришивать новые руки медикам пришлось с помощью микроскопа, рассказывает Аслан Балкаров, заведующий научным отделением трансплантации почки и поджелудочной железы Института имени Склифосовского.
2: Только на Бизнес FM.
9: Те структуры сосудистые, которые сшивались такого диаметра, что без микроскопа выполнить данную операцию невозможно. Те, к примеру, сосуды, которые мы сшиваем при трансплантации почки, толщина нитки, как волос человеческий, в данной же ситуации это нитки, которые в 2-3 раза тоньше. Диаметр артерии вен был 1,5 мм, 2 мм, миллиметр. Очень тонкие структуры, которые простым глазом увидеть невозможно и допускать ошибку невозможно. Сразу нарушить нарушится кровоснабжение пересаженной конечности. Масса проводов, которые нужно сшить, восстановить полностью кровоснабжение, приток крови, отток крови, нервы, которые будут потом позволять чувствовать эту конечность, костные структуры, которые нужно было соединить специальными титановыми пластинами, сухожилия, которые надо было сшить. Это масса структур, которая должна быть соединена, как у здоровой руки.
1: Аслан Балкаров, заведующий научным отделением трансплантации почки и поджелудочной железы Института имени Склифосовского. На правой руке, где у пациента сохранились два родных пальца и были пересажены еще два, чувствительность новой конечности постепенно возвращается. К концу года, по прогнозам врачей, тактильность появится и в левой руке, где трансплантировали полностью кисть другого человека. Но уже сейчас Роман способен брать крупные предметы в руки. Как проходит отбор участников для таких уникальных операций и что нужно, чтобы они стали массовыми в России? Слушайте в специальном репортаже на Business FM в предстоящие выходные. Франция и Нидерланды не могут поделить останки Д'Артаньяна. Еще в марте их нашел немецкий археолог Вим Дейкман под просевшим полом церкви в пригороде Мастриха в Нидерландах. Это стало сенсацией, а в четверг нидерландские СМИ сообщили, что археолога арестовали за то, что он самостоятельно организовал перевозку находки. Вим Дейкман считает, что он нашел останки графа Шарля де Бетс де Кастельмора, легендарного мушкетера Людовика XIV, более известного как Д'Артаньян. Он был смертельно ранен в 1673 году при осаде Мастрихта. Среди доказательств – пулевое отверстие в груди на уровне сердца и старинная французская монета. Вокруг находки разгорелся и уже политический спор, рассказала лицензированный гид, специалист по истории города Мастрихта Татьяна Сокольская.
10: Речь шла о останках, которые сам археолог передал своему знакомому в Мюнхене на анализ ДНК. Он, никому не говоря, поехал сам и забрал. Муниципалитет считал, что это противозаконно, потому что, в общем-то, это не его личное достояние. Пришла инспекция к нему, передал он останки полиции, и его отпустили.
11: Какова точность и достоверность, может быть, ДНК-экспертизы?
10: С 1673 года, конечно, 100% достоверности не может быть. Но судя по тому, где располагался лагерь Людовика XIV и церковь, куда ходил постоянно Людовик XIV, может быть, это и действительно останки Д'Артаньяна. Под алтарем бывшей церкви были найдены эти останки. Обычно под алтарем, да, в алтарной части, хоронили только королевских особ или приближенных. Еще никто ничто не знает. Но премьер-министр Нидерландов уже высказал, что это наше достояние. Президент Франции уже сказал, что мы будем претендовать, но все это пока с юмором. И город, откуда родом Д'Артаньян, тоже выразил свои соображения, что, может быть, родственники Д'Артаньяна могут потребовать как наследство вернуть обратно во Францию.
1: Татьяна Соколовская, специалист по истории города Мастрихта. По словам экскурсовода, большая часть находки отправилась в археологический институт в Денвере. Там проводит свое исследование.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. С 21 мая в кинотеатре «Пять звезд» на Смоленской. Специальные показы нового фильма Гая Ричи «Грязные деньги». В центре сюжета отряд элитных агентов, собранный для выполнения особой миссии – изъять незаконно присвоенные миллиарды у влиятельного магната. Главные роли исполнили Джейк Джилленхол и Генри Кавилл. Подробнее на сайте кинотеатра «Пять звезд» на Смоленской. 18+. Валюты. Никарагуанская кордоба стала национальной валютой в 1912 году, названа в честь испанского конкистадора Эрнандеса де Кордобы. Валюта пережила две деноминации. В 1991-м старую кордобу меняли на новую в соотношении 5 миллионов к одному. Сегодня кордоба в несколько десятков раз дешевле доллара США. Валюты на Бизнес ФМ. Рука врача и рука пациента. Уникальные операции в Склифе по трансплантации кистей рук.
12: Без рук жить очень сложно. Я 2 года был в такой ситуации, пока врачи мне не рассказали о возможности получить обратно руки.
2: Хирург и пациент. В специальном репортаже Сергея Гордеева. В субботу после полудня и после 6 вечера. На Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
6: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
6: ВТБ в 5 раз увеличил базу поставщиков из Китая для бизнеса менее чем за полгода. В сервисе представлено более 2500 компаний, заинтересованных в работе с российскими партнерами, сообщили ВТБ в рамках прошедшего в Харбине 10-го российско-китайского экспо. Сервис позволяет подобрать по отрасли или товарам интересующего поставщика в Китае, который уже открыл счета в ВТБ Шанхай и прошел все необходимые проверки. Наибольшая доля компаний из отраслей химической и металлообрабатывающей промышленности, производителей оборудования, электроники, а также пластмассовых изделий. Маркетплейс МВидео, крупный продавец техники и электроники, стал продавать продукты питания. Так на сайте появились жареные семечки. Приобрести их можно пока лишь онлайн. Ранее компания начала торговать куртками и кроссовками. Покупателям онлайн-магазина также предлагают конфеты и вяленые фрукты. Бренд концептуальной одежды Volleyback показал куртку Sony Jacket со 180 динамиками. Они распределены по всей поверхности куртки и способны работать в диапазоне от 4 Гц до 20 кГц. Компания заявила, что куртка создана не для прослушивания музыки, а для физического ощущения звуковых вибраций и открытия новых эмоциональных состояний. Пока приобрести куртку нельзя, можно только оставить заявку. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: В Москве. Нищету ему не простят. Нижегородские журналисты считают, что представителю местной золотой молодежи, устроившему скандальное ДТП, придется изменить образ жизни. Хотя бы на некоторое время. Правда, в своих прогнозах они не уверены. На этой неделе в Нижнем Новгороде произошла авария. Пострадавших, к счастью, нет, но поведение виновника ДТП привело к тому, что новость дошла до федеральных СМИ. Иван Медведев подробнее.
13: В сеть попало видео. Роскошный желтый кабриолет Mercedes SL не вписывается в поворот, вылетает на встречную полосу и врезается в автомобиль Kia, который впоследствии задевает Nissan. Mercedes же останавливается, только влетев в бордюр. Далее фото. Улыбающийся виновник ДТП, 21-летний Сергей Корнилов, позирует, лежа на капоте Мерседеса с оторванным колесом. Следующий кадр – этот же улыбающийся молодой человек в автомобиле ГАИ. И сообщение СМИ о том, что в момент ДТП Корнилов был пьян, от освидетельствования отказался и дальше поехал по ресторанам. А потом уже сам Корнилов выкладывает видео.
14: Нищета, не обижайтесь, пожалуйста, на то, что вы не можете себе позволить такую машину.
15: Все прекрасно, все хорошо, спасибо.
14: Никто не сел, никто не ответственен. Россия же.
13: Сергей Корнилов-младший, сын покойного основателя группы компаний «Луидор» Сергея Корнилова. Компания – один из крупнейших в России производителей спецтехники и автобусов малого класса на шасси ГАЗ, КАМАЗ и УАЗ. Корнилов-старший скончался в 2024 году. Официально причина смерти не называлась. Одни СМИ писали о продолжительной болезни, другие – о том, что он погиб во время отдыха в Турции. Информации о том, что Корнилов-младший занял место отца в бизнесе, нигде нет. Чем именно он занимается, неизвестно. И до этого скандала в поле зрения журналистов Корнилов-младший не попадал. Но поведение Корнилова после ДТП вызвало в регионе большой резонанс. И в соцсетях нижегородцы требуют призвать его к ответственности, продолжает нижегородский журналист Михаил Бельдягин.
16: Я думаю, что сейчас общественность будет следить за наказанием, которое понесет этот парень. Я думаю, последствия для него будут не очень хорошие. За руль он вряд ли когда-то сядет. Нет, он наверняка сядет, но к нему будет пристальное внимание со стороны не только правоохранительных органов, но и общественности. Даже, я бы сказал, сначала общественности, а уже затем правоохранительных органов.
13: А по букве закона все, что сказал юный нарушитель спокойствия нижегородцев, правда. Нет пострадавших, нет и серьезной ответственности. В том числе и за форму подачи этих тезисов, говорит адвокат Александр Забейда.
17: унижение достоинства группы лиц по признаку принадлежности к малоимущим слоям населения. Такой состав преступлений действительно существует в Уголовном кодексе, но для его применения необходима административная преюдиция. То есть необходимо быть ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичные деяния. Если этого нет, то и состава уголовного преступления тоже нет.
13: Экстремистских статей за Корниловым по имеющимся данным не значится. Всего лишь 161 административный протокол за нарушение ПДД за последние полтора года. Но это, что называется, на скорость не влияет. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: В управлении ГИБДД по региону сообщили, что 21-летний виновник ДТП в центре Нижнего за год собрал 161 штраф на 720 тысяч рублей, а более 50 из них за неуплату ранее наложенных штрафов. Американцы все хуже и хуже относятся к индустрии искусственного интеллекта. Об этом пишут Reuters и Wall Street Journal. Жители в США обеспокоены тем, что искусственный интеллект отбирает рабочие места, оказывает негативное влияние на детскую психику, а из-за обилия центров обработки данных растут цены на электроэнергию. Валерий Бадоев продолжит.
18: Основная смена тренда сейчас у американской молодежи. В прошлом году они относились к искусственному интеллекту гораздо более позитивно. Но теперь, как пишет Рейтер, тех, кого бурное развитие этой технологии пугает или даже раздражает, стало гораздо больше. Например, число раздраженных год к году выросло почти на 10%, а вот тех, кто выражает энтузиазм, стало меньше, на 14%. Особенно знаковым стало выступление бывшего гендиректора Google Эрика Шмидта перед выпускниками Университета штата Аризона. Он заявил, что влияние искусственного интеллекта будет огромным и затронет каждую профессию и каждого человека. Всю эту речь американские выпускники встретили неодобрительными возгласами.
19: I can hear you. There is a fear.
18: Шмидт сказал, что страх американской молодежи обоснован и рационален. Действительно, компании в США повально сокращают персонал, объясняя это ИИ оптимизацией. Но, по словам Шмидта, ИИ – это что-то неизбежное, и к нему надо адаптироваться. Wall Street Journal же пишет, что общественное недовольство начало даже превращаться в политическую проблему. В американских провинциях избиратели голосуют и добиваются отставки тех политиков, кто одобряет строительство дата-центров. Недовольство можно разделить, условно, на три направления, говорит основатель рекламного и продюсерского агентства Purple Door Алексей Пак.
20: В свое время интернет тоже саботировали, а теперь мы без него жизнь представить не можем. Здесь то же самое. Два типа возмущений. Первое – это просто наличие искусственного интеллекта, что он там всех заменяет и портит экологию. Второй момент – это когда люди, наоборот, очень любят пользоваться искусственным интеллектом, но очень сильно переживают за то, что стоимость растет, и это становится уже не так эффективно, как изначально все предполагали. И, наверное, вот такое вот что-то среднее между ними – это люди, которые любят искусственный интеллект, но при этом не очень любят, когда его пихают везде, потому что встают вопросы очень большие с безопасностью данных.
18: Искусственный интеллект при этом надоел не только американской молодежи. Просто она сильнее всех поменяла свое мнение. Представители более старших поколений и раньше не питали особых надежд и теплых чувств по отношению к этой технологии. А инвесторы все так же опасаются, что ИИ пузырь, раздутый инвестициями в отраслевые компании, когда-нибудь лопнет. Отдельный вопрос – влияние ИИ на психику. Родители в Штатах обеспокоены тем, что дети проводят слишком много времени с чат-ботами. Продолжается основатель и SEO университета ZeroCoder Кирилл Пшинник.
21: Проблема не в том, что люди против прогресса или как-то саботируют прогресс, а в том, что искусственный интеллект очень быстро пришел в самые чувствительные сферы. Работа, дети, личные данные. В США это особенно заметно, потому что там и индустрия уже напрямую влияет на жизнь людей. Поэтому тут действительно нужны какие-то правила, ограничения или, по крайней мере, работа с детьми и объяснение, что такое искусственный интеллект и как с ним работать. Я думаю, что недовольство в ближайшее время будет только расти, но в долгую оно на самом деле сгладится, если люди увидят от ИИ понятную пользу для себя, а не только выгоду для крупных технологических компаний.
18: В отрасли же по-прежнему настаивают, что ИИ – это новая промышленная революция. Но, как пишет журнал Fortune, резкого роста производительности от внедрения этой технологии все еще не видно. Валерий Бадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
2: Реклама.
0: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Реклама на Бизнес FM в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
22: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова, 28.
23: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
24: Деньги. В качестве платежного средства люди когда-то использовали золотой песок. В Японии его фасовали в бумажные кульки. В Древней Мексике засыпали в трубку птичьего пера и использовали как полноценные деньги. А во времена золотой лихорадки в той же Мексике он был единственной валютой.
2: История денег на Business FM.
25: Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на Business FM.
26: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
2: Бизнес FM. Новости. Коротко.
27: 15:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Для аэропорта Калуги отменили ограничения на прием и отправку рейсов. Об этом сообщила Росавиация. Меры ввели прошлым утром, примерно в 7:20 по Москве. Они действовали более суток. По данным онлайн-табло, за этот период в Калужском аэропорту были отменены 4 рейса авиакомпании «Азимут» из Сочи и Петербурга и обратные. Президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Поликанова от должности замглавы Россотрудничества. Он занимал этот пост с февраля 2021 года. Это не первое кадровое решение в ведомстве в последние месяцы, отмечает Интерфакс. В январе Россотрудничество покинул замруководителя Алексей Полковников, а в апреле у агентства сменился глава. Вместо Евгения Примакова пришел на этот пост Игорь Чайка. Антон Сихарулидзе переизбран на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России. Он был единственным кандидатом во время выборов. Сихарулидзе возглавил федерацию в феврале 2025 года, а до этого в апреле 2023 он был назначен исполняющим обязанности президента Федерации после смерти занимавшего этот пост Александра Горшкова. Еврокомиссия выделила 15 миллионов евро для борьбы с распространением лихорадки Эбола. Чрезвычайная финансовая помощь будет направлена на расширение медицинских мероприятий в Конго и Уганде. С таким заявлением на брифинге в Брюсселе выступила представитель ЕК Ева Гранджирова. Ранее сегодня ВОЗ ужесточил чрезвычайную ситуацию по заражению Эболой в двух африканских странах. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
25: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 16 часов в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Россия запросила экстренное заседание Совбез ООН после удара ВСУ по общежитию в Старобельске. Беспилотники ночью нанесли удар по колледжу и общежитию в ЛНР. 4 человека, по предварительным данным, погибли. Пострадали 39 человек. Бизнес обратился к президенту с просьбой отказаться от запрета продажи вейпов на уровне регионов. Как считают в опоре России, право регионов самостоятельно запрещать вейпы приведет к тому, что где-то их продажа будет разрешена, а где-то запрещена. Возможно ли, что от поправки все-таки откажутся? Сколько нужно зарабатывать, чтобы покупать квартиры по нынешним ценам, не понимают даже в Банке России. В этом признался директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов, выступая на конференции «Время изменений. Формула бизнеса». Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Беспилотники ночью нанесли удар по колледжу и общежитию в Старобельске в Луганской Народной Республике. 4 человека, по предварительным данным, погибли, сообщил уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. По данным главы ЛНР Леонида Пасечника, пострадали 39 человек. Состояние одного из пострадавших оценивается как критическое, сообщили журналистам в Республиканской клинической больнице. А в Кремле назвали атаку чудовищным преступлением. Это было очередное преступление киевского режима, удар по объекту образования, где дети, молодые люди, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, добавив, что ответственные за удар должны понести наказание. Сейчас самое главное – принять меры по разбору завалов и оказать помощь тем, кто еще под ними находится, добавил представитель Кремля. Дроны атаковали учебный корпус и общежитие колледжа педагогического университета ночью, когда учащиеся спали. На фотографиях видно, что разрушения очень сильные. Часть здания обрушилась, окна вылетели. «Здание, где спали студенты, практически сложилось», — сказал Пасечник. «Из-под завалов общежития достали 3 человек, как сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Под ними могут находиться до 18 пострадавших». Вот что рассказал «Бизнес FM» корреспондент из ЛНР Юрий Свидерский.
4: 4 беспилотника атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа Луганского государственного педагогического университета. Город Старобельск находится в 82 километрах по прямой от Луганска. В момент удара в общежитии находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Ранения получили, называется цифра, 39 человек. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Под завалами еще находятся дети, на месте все еще работают спасатели, медики, следственные органы. В Старобельске также, кроме самих учебного корпуса и общежития Старобельского колледжа педуниверситета, повреждены магазины, админздания, частные дома. В одном из них был ранен мужчина, ему оказана помощь. Но самая известная большая трагедия – это когда обрываются жизни, тем более это жизни детей. На данный момент известно о 4 погибших. К сожалению, дети еще находятся под завалами. Удастся ли их достать оттуда живыми, покажет только время.
1: Корреспондент из ЛНР Юрий Свидерский. Сейчас родители заполнили местный канал фотографиями своих детей с объявлениями о пропаже. Это в основном девушки. Колледж педагогический. Там обучается по специальностям дошкольное образование, преподавание в начальных классах, документооборот. Минпросвещение направило психологов из Москвы для помощи пострадавшим в Старобельске в СКР. Сообщили, что в связи с атакой возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Глава президентского совета по правам человека Валерий Фадеев обратился в ООН с требованием оценить удар Киева как военное преступление. Россия запросила экстренное заседание Совбез ООН после удара ВСУ по общежитию, сообщает постпредство при Всемирной организации. Всего средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над российскими регионами 217 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Россельхознадзор фиксирует проблемы с поставками из Армении не только по цветам, но и по овощам и фруктам. Об этом заявил глава ведомства Сергей Данкверт, не указав, о каких именно овощах и фруктах речь. На днях был ограничен ввоз из Армении цветов. В ведомстве пояснили, что решение приняли в целях защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России. Премьер Армении Пашинян назвал ограничение очередной рабочей ситуацией и высказал мнение, что Россия не сможет повысить цены на газ для Армении. Такого не может быть, потому что у нас есть контракт, этот контракт действует, и он взаимовыгоден. В этом договоре есть условия, и по части цены на газ мы пришли к четким стратегическим договоренностям. Они должны соблюдаться, заявил Пашинян. Премьер Армении также сказал, что Ереван не намерен спорить или враждовать с Москвой. При этом отметил, что в вопросе Украины Армения не союзник России, и прокомментировал визит Владимира Зеленского в Ереван. Процитирую. «Извините, а почему он не должен был приезжать? Когда Армения была в конфликте с Азербайджаном, президент Азербайджана не посещал Россию? Или президент России не посещал Азербайджан?» – заявил Пашинян. О том, как можно оценивать заявление премьера Армении, рассуждает заведующий сектором Центральной Азии ММРАН Станислав Причин.
5: У Пашиняна сейчас такая сложная позиция. Он, с одной стороны, пытается консолидировать свой электорат, который в основном фокусируется про западной, либеральной части и националистической армянского общества. Но при этом он опасается, что его слишком жесткие шаги и заявления в отношении Российской Федерации могут серьезный урон нанести Армении. И вот он в таких условиях пытается, по крайней мере, лавировать в отношении Российской Федерации, где это можно. Он и его соратники критикуют нас, претензии предъявляют бесконечные, а где-то пытаются апеллировать каким-то юридическим нормам. В отношении Евразийского экономического союза заявлением было Мирзояна, министра иностранных дел, что это консенсусное решение, Армения не может просто так выйти. Но в случае с договоренностями по газу это все-таки двухстороннее соглашение и в основном построенное на политической воле российского руководства поставлять газ ниже рыночной цены в Армению. Соответственно, здесь, если рассматривать с точки зрения даже элементарного международного права, есть два актора. Один соглашается продавать другому газ дешевле рынка, поддерживая его политически. И, соответственно, здесь от политической воли того, кто соглашается на скидку, в принципе, зависит, каким образом этот договор будет действовать. Поэтому здесь попытки Пашиняна каким-то образом апеллировать к нормам международного права не совсем уместны. Это просто попытка каким-то образом защититься, потому что мы сейчас видим, что российско-армянские отношения идут к пороговой точке невозврата, когда все сказанное и сделанное в конечном итоге, в случае победы Николы Пашиняна, может привести к серьезному пересмотру качественному российско-армянских отношений, в том числе и отмене всех договоренностей льготных, которые во многом обеспечивают социально-экономическую стабильность Армении. Поэтому здесь это абсолютное право Российской Федерации пересматривать в одностороннем ключе соглашения, которые ранее предполагали по льготным поставкам, будь то электричество, газ, другие ресурсы, доступ на свой рынок. Поэтому здесь Российская Федерация свою позицию четко обозначила. Если Армения будет продолжать играть в те же геополитические игры, то она должна будет заплатить за это конкретную социально-экономическую цену.
1: Заведующий сектором Центральной Азии ММРАН Станислав Причин. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, по мнению депутатов Нижней палаты, Пашинян ведет недружественную политику в отношении России, используя при этом возможности, предоставляемые ему российской стороной. «Это непорядочно», — написал Володин в своих соцсетях. Бизнес обратился к президенту с просьбой отказаться от запрета продажи вейпов на уровне регионов. Такое обращение Владимиру Путину направила «Опора России» перед вторым чтением законопроекта о лицензировании торговли табаком. Как считают авторы, право регионов самостоятельно запрещать вейпы приведет к тому, что где-то их продажа будет разрешена, а где-то запрещена. При этом, как пишет «Коммерсант», «Опора России» указывает, вводимая практика лицензирования торговли табаком и так позволит регионам контролировать оборот никотиносодержащей продукции. Напомню, поправки ко второму чтению дают регионам России право самим вводить запрет на продажу вейпов и жидкостей к ним с 1 сентября 26 по 1 сентября 31 года. Возможно ли, что от этой поправки все-таки откажутся, рассуждает главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев.
6: Вряд ли что-то изменит. Это очень долго достигавшийся консенсус, чтобы не запрещать полностью вейпы, о чем есть в обществе некоторое согласие, чтобы просто взять и вообще их запретить. Промежуточный вариант – дать право регионам. Это был компромисс определенный после некоторой борьбы лоббистской с разных сторон.
7: Говорится, что вводимая практика лицензирования торговли табаком и так позволит регионам контролировать оборот. Как это на практике будет работать, в частности, с вейпами?
6: Только в том варианте, каком это заложено сейчас ко второму чтению закона о лицензировании. Они могут вводить, поскольку лицензию на розничную торговлю выдает региональные власти, они могут правила этого лицензирования корректировать, могут изменять в каких-то пределах размер, например, торговой точки, могут вводить ограничения по категориям. И вот эта новая поправка дает им право, например, запретить вейпы на территории своего региона. Да, лицензия есть, но только на табак, сигары, нагреваем этого, а вейпы нельзя. Так это будет, скорее всего, работать уже по принятым регламентам, принятым законам локальным, региональным о лицензировании.
7: Главный аргумент бизнеса – то, что запрет и спрос не уберут, а перегонят серый рынок, люди будут покупать вейпы через нелегальные каналы. Вот насколько это опасение вы разделяете?
6: Это ерунда же, потому что рынок на 90-60% по данным ННЦК уже черный. Что там перетечет в черный, если он весь так черный?
1: Главред издания «Русский табак» Максим Королев о том, в каком состоянии сейчас этот рынок, говорит бывший директор одной из крупнейших федеральных сетей вейп-шопов «Зенмут» Василий Соколов.
8: Легального бизнеса, который может показать закупки и производство этой жидкости, никотин, содержащий легальный импорт одноразок легальных, его практически не существует. Весь бизнес 2023 года находится полностью в серой зоне. Именно это, на мой взгляд, и является причиной репрессивных мер, потому что урегулировать не удалось, акцизы повысили, бизнес ушел в серую зону, ну и фактически большая часть точек торгует нелегальным товаром. Следовательно, решили запретить товар этот продавать полностью, убрать его с рынка, потому что никакой нет возможности провести массовые проверки абсолютно всех торговых точек.
7: Их так много, этих точек?
8: Конечно. Эти точки находятся на каждом углу, в каждом крупном городе. Легального товара там немного, никотин содержащего. Там в любом случае товар, он так или иначе как-то обходит уплату акциза. Либо, например, те же одноразки, они идут с заниженным объемом. Акциз уплачен с 1 миллилитра жидкости. Она оформлена как 1 миллилитровая, когда по факту 20-миллилитровая жидкость. Сейчас продают конструкторами, как ароматизатор, позже уже добавляют никотин, что запрещено законом, и сам этот никотин, с него не уплачен акциз, просто отдельно из-под полы, из-под прилавка подливается.
1: Василий Соколов, а некоторые регионы действуют на опережение. Например, Пермский край с 1 марта первым в России ввел запрет на продажу вейпов, одноразовых электронных сигарет и в целом всех систем для нагревания табака. Сколько нужно заработать, чтобы покупать квартиры по нынешним ценам, не понимают даже в Банке России. В этом признался директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов, выступая на конференции «Время изменений. Формула бизнеса. Формула баланса». Он сказал, что в шоке от цен.
9: Без комментариев.
10: Цены. Я, честно говоря, в шоке. Ну вот по-простому. Я не знаю, как бы, вот сколько надо зарабатывать, чтобы это покупать. Ну, вот мое мнение. Я не знаю, как вы в зале. У кого-то есть схожее со мной? Можете вот просто... Да?
11: Банкиры держатся пока.
10: Банкиры держатся, да. Ну, что им остается?
9: Без комментариев.
1: А глава ВТБ Андрей Костин сравнил экономику России с 80-летним дедом, которому не стоит надеяться на аплодисменты.
12: Санкции-то против банков введены не в 22-м году, а в 14-м. А в 14-м году отрезали от внешних источников финансирования. 12 лет мы развиваемся успешно, мы накопили капитал, мы кредитуем экономику. Конечно, военные расходы мы тоже не можем этого не учитывать. Это я считаю, что с учетом всех этих факторов надо быть довольным, как у нас развивается экономика. В противном случае, вот, знаете, извините, пусть анекдот. Знаете, приходит к врачу пациент и говорит, доктор, говорит, у меня жалоба. Говорит, какая? Понимаете, когда я занимаюсь сексом, у меня свист в ушах. Вам сколько лет? 80. А вы что, аплодисменты ожидаете?
1: Костин сказал также, что наблюдательный совет ВТБ 26 мая рассмотрит вопрос размера дивидендов за 2025 год.
14: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭД. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
25: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. В эфире «Радио не на словах, а на деле». «Бизнес ФМ Казань». Новости коротко.
15: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
16: В эфире новости, в студии Венер Дельмиев.
13: Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект о привлечении к ответственности релокантов. Инициатива, предложенная Татарстаном еще в 2024 году, позволит привлекать к административной ответственности россиян, совершивших за рубежом нарушения против интересов России. Например, за призывы к экстремизму, нарушение порядка деятельности иноагента или злоупотребление свободной массовой информации. Документ предусматривает закрытый перечень преступлений антироссийской направленности и допускает арест имущества релокантов. Ранее в апреле 2025-го Госдума приняла закон о возможности заочного суда над релокантами по ряду преступлений против России. В Татарстане готовят закон о штрафах за непредоставление или искажение сведений об имуществе региона. Проект сейчас проходит антикоррупционную экспертизу и будет рассмотрен на ближайшем заседании Госсовета Республики. Штрафы следующие: для граждан от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 10 до 20 тысяч, для юрлиц от 70 до 100 тысяч рублей. Мера должна повысить прозрачность учета государственного имущества. В казанских лагерях детей подготовят на случай атаки беспилотников. По словам руководителя исполкома Рустама Гафарова, безопасность – главный приоритет летней оздоровительной кампании. Первая смена стартует 31 мая. В лагеря отправятся более 40 тысяч детей и молодежи. В начале и середине каждой смены проведут тренировки по эвакуации и противопожарные инструктажи, а также занятия по действиям при угрозе атаки БПЛА. В лагерях уже определили безопасные зоны для укрытия и разместили памятки с алгоритмами действий. С 14 мая межведомственная комиссия с участием МЧС, МВД, Росгвардии и Роспотребнадзора начнет выездные проверки лагерей. Всего этим летом будут работать 11 муниципальных загородных лагерей, 15 лагерей по муниципальному заказу и 13 оздоровительных лагерей разных форм собственности. А также дети смогут отдохнуть в 160 пришкольных лагерях. В финале Кубка Гагарина 2026 казанский «Акбарс» уступил ярославскому «Локомотиву». Счет 2-3 в пользу «Локомотива». Дубль у «Паровозов» оформил Егор Сурин, также отличился Максим Шалунов. У «Акбарса» шайбы забросили Нейтан Тот и Никита Лямкин. Итоговый счет серии 4-2 в пользу ярославцев. «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина 2026. И вот что сказал главный тренер «Акбарса» Анвар Гатиатуллин о своем будущем после поражения в финале. Цитата. «Мы проделали огромную работу, многое, что планировали перед сезоном, удалось воплотить. Конечно, хотелось бы продолжить. Наверное, оценит мою работу руководство. У меня такой принцип, что надо всегда учиться и использовать любую возможность, любую информацию для роста». Конец цитаты. «Локомотив» завоевал свой второй Кубок Гагарина в клубной истории. Главный трофей КХЛ ярославская команда добывала и в прошлом году. Команду поздравил президент России Владимир Путин. «Акбарс» играл в финале Кубка Гагарина впервые с 2023-го. Последний раз казанцы становились триумфаторами в плей-офф в 2018-м. В Казани планируют запустить речные трамвайчики между правым и левым берегами Казанки. Проект станет частью концепции «Казань – город на воде», об этом пишет Татаринформ. Ход реализации проекта накануне проинспектировал мэр города Ильсур Медшин. Он осмотрел новую причальную инфраструктуру у центра семьи Казан, запуск понтонов на Кремлевской набережной и ход реновации полуострова «Локомотив». По словам инвестора проекта Алексея Корчевского, речные трамвайчики планируют интегрировать в систему регулярного сообщения между берегами реки. В задачи проекта входят создание условий не только для частных маломерных судов, но и для регулярного сообщения между берегами Казанки, заключил Алексей Корчевский. Сегодня, 22 мая, в Татарстане сохранится установившаяся накануне под влиянием северного антициклона сухая, но не слишком жаркая погода. Об этом сообщает гидрометцентр республики. Будет малооблачно, без осадков. После холодной, местами до 4 градусов выше нуля, ночи воздух в регионе в дневные часы прогреется до плюс 23, плюс 28. В Казани сегодня будет плюс 25, плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, завтра в Казани будет немного жарче, плюс 28, без осадков. А вот в воскресенье днем плюс 22 и небольшой дождь. Венер Дельмеев, служба информации Бизнес ФМ Казань.
15: Для слушателей старше 12 лет.
16: Вначале был бизнес.
17: Как появлялись города?
18: Усолье Сибирское, Иркутская область, 75 тысяч жителей. В 1669 году енисейские казаки Анисим и Гавриил Михалевы нашли на берегу реки Ангары соляной источник и поставили первую варницу. Поселок Соливаров к началу 20 века развился в полноценный город.
16: Как появлялись города на Бизнес-ФМ.
0: Спонсор программы ООО «Ковалевская».
3: Представьте утро. Пение птиц, тишина и свежий воздух. Земельные участки под ИЖС в коттеджных поселках Введенское и Новое Габишево от 10 соток, недалеко от Казани. Газ, электричество, удобные подъездные пути. Все уже готово для строительства вашего дома. Не откладывайте мечту на потом. Выберите свой участок уже сегодня. Звоните 227-1042.
26: Бизнес FM Казань.
15: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
19: Пермский край первым в России ввел запрет на хранение и распространение вейпов и прочих устройств нагревания табака. Законодатели не скрывают, что поправки понадобились для того, чтобы нормально работал уже введенный ранее запрет на продажу вейпов и одноразок. Меж тем, федеральный закон, который разрешил бы регионам такую самодеятельность, еще не принят, что формально дает бизнесу право поспорить с запретами. Евгений Перельчук продолжит.
20: Запрет на продажу вейпов, одноразовых электронных сигарет, айкосов, гло и в целом всех систем для нагревания табака Пермский край ввел с 1 марта, причем первым в России. Спустя неполные 3 месяца местные законодатели поняли, что бизнес очень хорошо адаптировался к запрету. Зампредседатель общественной палаты региона Владимир Алистратов рассказал, что есть случаи, когда запрещенная продукция распространяется через аренду, либо как подарок. Также очевидно, что если товар хранится в торговой точке, он может продаваться из-под полы, отметил Алистратов. Поэтому законодатели решили, что называется, добить вопрос, и ввели запрет еще и на хранение и распространение. Штрафы те же – 15-20 тысяч рублей для должностных и 50-100 тысяч рублей для юридических лиц. Поправки вступят в силу с осени этого года. Вероятно, теперь местные любители вейпа и электронок наладят поставки из соседних регионов, говорит корреспондент российской газеты в Перми Константин Бахарев.
21: Мы же не на острове живем, у нас кругом границы с севера, Коми Республика, Свердловская область, Башкирия, Кировская область, Удмуртия. И везде торгуют этими вейпами. То есть в соседних регионах можно закупать, привозить. Пользоваться ими не запрещено. Запрещена только торговля. Как говорится, у нас народ ко всему привык, к разным законам. Скорее всего, я думаю, что будут закупаться ими и возить сюда для своего потребления, конечно. Я писал запросы в пресс-службу нашего

0: И айкосов пока нет. Власти подходят к вопросу осторожно и говорят только о 5-летнем эксперименте. Начиная со следующего года, регионы получат право вводить у себя временный запрет на розничную продажу систем нагревания табака. Документ внесли в Госдуму только в прошлом сентябре, а в марте поступили правительственные поправки. Свои предложения по корректировке законопроекта внесли депутаты. Всего там 37 поправок. Еще не факт, что все успеют принять в этом году. Таким образом, законотворческие усилия депутатов Пермского края выглядят, если не сомнительными, то вполне подпадающими под юридическое оспаривание в судах, считает управляющий ЮК «Генезис» Артем Денисов.
1: Регионы в целом могут ужесточать правила продажи сигарет и вейпов, но полный запрет продажи – это вещь спорная. Пока федеральный закон прямо этого не разрешил. И сейчас как раз готовится вот этот вот общероссийский закон-эксперимент, который с 27 года только даст областям и краям официальное право полностью запретить продажу вейпов. То, что сделал Пермский край, это заранее выглядит как шаг вперед по отношению к федеральным правилам, а не просто их уточнение. Получается, что Москва говорит, вейпы продавать можно, но с жесткими ограничениями. А Пермь говорит, что продавать вообще нельзя. Из-за этого у предпринимателей появляется основание спорить с таким законом. Бизнес может обратиться в высший суд своего региона для того, чтобы попробовать признать этот пермский закон незаконным. Шансы формально есть. Даже на федеральном уровне, мне кажется, понимают, что для тотальной рубки регионов нужен отдельный закон, который только планируется.
0: Прокуратура Пермского края в этом вопросе, к слову, выступила на стороне юристов. Еще в прошлом году заявила, что запрет вейпов в регионе преждевременный, ведь у субъектов федерации просто нет таких полномочий. О запрете вейпов и айкосов уже задумывались в Нижегородской и Пензенской областях, в Алтайском крае и Татарстане, но пока ограничений не ввели. Ожидают, видимо, закона от федерального центра. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новые россияне.
4: В 2021 году российское гражданство получил сербский актер Милош Бикович. На первой родине он впервые появился в кино в начале 2000-х и сыграл несколько заметных для сербских зрителей ролей. А в 2011-м на Московском международном кинофестивале Милош познакомился с Никитой Михалковым, который через 3 года снял его в своей картине «Солнечный удар». Потом были роли в фильмах «Духлесс 2», «Лед» и, конечно, в одной из самых кассовых отечественных картин «Холоп». Бикович снимался и в российских сериалах, среди которых «Грант» и «Магомаев». В 2018-м актер был награжден медалью Пушкина за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами. От такого признания до российского гражданства Милошу оставался уже буквально один шаг.
3: Новые россияне на Бизнес ФМ. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10-ро больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
2: Говорящие фамилии на Бизнес ФМ. Деньги.
5: До начала Первой мировой войны основной валютой в межгосударственных расчетах был британский фунт. Ко второй половине 40-х годов он уступил место доллару. Экономика королевства серьезно пострадала в годы Второй мировой войны. К тому же доверие к фунту было подорвано массовым вбросом фальшивых купюр, печатавшихся на территории Германии. Сегодня с использованием фунта совершается примерно 14% всех мировых транзакций. История денег на бизнес.

0: Business FM.
1: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях.
0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: 16:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров открыли Ленинградский вокзал после масштабного обновления в рамках федерального проекта развития центрального транспортного узла, составной части национального проекта «Инфраструктура для жизни». Модернизация вокзала и привокзальной площади была начата в августе 2024 года. Она включала в себя более тесную интеграцию Ленинградского вокзала в единый транспортный каркас столицы. Еврокомиссия предложила временно приостановить действие санкций в отношении китайской компании по производству микросхем, введенных в рамках 20-го пакета антироссийских рестрикций. Об этом сообщает агентство Рейтер. По данным его собеседника, отсрочка будет предоставлена на 9 месяцев. Это сделано для того, чтобы Евросоюз смог найти альтернативных поставщиков. Отмечается, что мера вступит в силу только если предложение единогласно примут все страны. Сообщества. В Иркутской области задержали двух сторонниц запрещенной в России экстремистской организации «Граждане СССР». Задержанные разделяют идеологию деструктивного движения, направленного на насильственное изменение конституционного строя и нарушение целостности страны. По информации полиции, одна из подозреваемых создала на интернет-площадке канал и с ноября 2022 года публиковала там видеоролики и проводила прямые трансляции с пропагандой экстремистского движения для привлечения в него новых участников. Испанец Хосеп Гвардиола покинет пост главного тренера английского футбольного клуба «Манчестер Сити» после завершения этого сезона. Информацию подтвердил официальный сайт команды. Матч чемпионата Англии против Астон Виллы 24 мая будет его последним в этой должности. При этом испанец продолжит работу в «Сити Футбол Групп» как глобальный посол. Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 16:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В Севастополе ограничили продажу топлива на некоторых АЗС. Не больше 20 литров на один автомобиль. Ограничения вводят на заправках сети ТЭС. Из-за перебоев с поставками, сообщил глава города Михаил Развожаев и призвал граждан не создавать искусственный ажиотаж. Какие сложности привели к такому положению дел и когда ситуация выправится? Центробанк усиливает контроль за внесением наличных на карты клиентов. Регулятор рекомендовал банкам ежедневно изучать операции клиентов по внесению на счет крупных сумм. Цитата. «Возможно, целями которых являются отмывание доходов, полученных преступным путем». Кого в первую очередь коснутся проверки? У самых популярных препаратов для снижения веса неожиданный позитивный побочный эффект. В результате 4 новых исследований было установлено, что у людей, принимающих их, замедлилось прогрессирование раковой опухоли, снижалась общая вероятность летального исхода и уменьшался риск развития рака молочной железы. Можно ли доверять этим данным? Эти и другие темы в эфире Business FM. В Севастополе до 20 литров ограничили продажу топлива на некоторых АЗС. Ограничения вводят на заправках сети ТЭС из-за перебоев с поставками, сообщил глава города Михаил Развожаев. По его словам, дизельное топливо пока отпускается по талонам не более 20 литров на один автомобиль или одну канистру. Губернатор призвал граждан не создавать искусственный ажиотаж. Существуют определенные логистические сложности, причины которых известны, заключил Развожаев. О непростой ситуации с топливом в регионе рассказывает крымский журналист, блогер и общественный деятель Александр Горный.
5: Ситуация на данный момент в Крыму с топливом неоднозначна. Есть регионы, где есть проблемы с топливом, его наличием. И мы видим, что один из операторов объявил об ограничениях 20 литров в одни руки. Если взять, допустим, восточное побережье Крыма, здесь проблем пока с топливом не наблюдается. Оно есть в наличии. Другое дело, что цена на него 81-83 рубля за литр 95-го, что на 9-12 рублей выше, чем цены на материковой России. Ситуация однозначно будет усложняться ближе к сезону, а сезон уже туристически начинается через неделю, и мы можем увидеть пустые табло на заправках. С учетом того, что 70% трафика туристического – это люди, кто приезжает в Крым на личных автомобилях, здесь действительно есть проблема. Я всем своим знакомым, кто собирается ехать в Крым в этом году, всегда говорю: ребята, берите с собой всегда запасную 1-2 канистры под топливо. Другое дело, что хранить топливо в канистрах в автомобилях летом – это опасно. И где здесь выход, пока непонятен.
6: Крым сейчас не очень разумно ехать на автомобиле, или не совсем так?
5: В Крым можно и нужно ехать на автомобиле в текущих условиях. Другой момент, что нужно очень четко учитывать варианты возможных развитий событий по топливу и иметь с собой всегда стратегический запас для того, чтобы выехать с полуострова. Напомню, что гибридные автомобили, которые запретили сейчас проезд по Крымскому мосту как электромобилям, должны ехать по историческим территориям. И маршрут там длинный, около 600 чем-то километров, что требует запаса топлива в среднем литров 60-70. Этим же вопросом задаются очень многие мои знакомые, кто занимается такси. Они сейчас уже формируют запасы топлива у себя в гаражах, в частных домах, кто может. У меня знакомые, кто хранит 200-300 литров топлива. Сбить какой-то напряженный момент, что будет дальше.
6: Губернатор упоминал, что причины ситуации известны.
5: Он имеет в виду то, что нет емкости для хранения топлива, и хранить топливо сейчас опасно. Вот только в Феодосийском регионе мы видели, как за полтора года было 5 крупных пожаров, которые были на заполненных емкостях. Есть проблемы с логистикой, нет железнодорожного сообщения через мост, паромные сообщения на данный момент ограничены или не существуют, и остается как вариант это доставка бензовозами с материка.
4: Крымский журналист Александр Горный. В предыдущий раз дефицит топлива на заправках Крыма и Севастополя зафиксировали в августе прошлого года. Осенью проблема обострилась. Бензина 92-го и 95-го не было на большинстве заправок. Власти региона вводили ограничение отпуска топлива не более 30 литров в одни руки, а цены на бензин в Крыму заморозили на месяц. Центробанк усиливает контроль за внесением наличных на карты клиентов. Регулятор рекомендовал банкам ежедневно изучать операции клиентов по внесению на счет крупных сумм. Цитата. «Возможными целями которых является отмывание доходов, полученных преступным путем». Как утверждает Банк России, вопросы к человеку могут возникнуть, если на его счету в течение месяца было внесено не менее 5 миллионов рублей наличными, большая часть из которых потом переведена за рубеж. Для ИП и юрлиц пороговое значение 30 миллионов рублей в месяц. Меры не должны коснуться физлиц, о чьем финансовом положении и деловой репутации известно банку через документальное подтверждение. Очевидно, что усиление борьбы с уходом от налогов, когда ИП и самозанятые приходят на наличный расчет, правда, в методичке Центробанка об этом прямо не говорится. Но, как сообщал ранее Forbes со ссылкой на данные платформы OFD, в апреле доля наличных расчетов в России достигла 30% от числа всех операций. Чаще всего кэшем расплачиваются в строительстве, ремонте, продаже продуктов питания и автотоваров, комментирует гендиректор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самеев.
7: Прежде всего, под подозрение будут попадать операции внесения наличных в большом объеме, если при этом банк не видит, что клиент проводил какой-то значительный объем операций не получения доходов, какие-то еще операции, которые традиционно для клиента являются стандартными. Вот, и вдруг он начинает большие суммы, либо как-то резко активизируется с внесением наличных, ну, это вот уже, соответственно, может быть таким критерием подозрительности. Понятно, что такая ситуация может быть, например, если у клиента какая-то сделка, что продал объект недвижимости, например, и при этом это произошло через ячейку банковскую. Выносить наличные можно и через кассу, не обязательно через банкомат. И очень большие суммы, это тоже, в общем-то, всегда такой индивидуальный вопрос согласования с банком. То есть, грубо говоря, если у человека такая необходимость возникла, то согласовать такую операцию с банком не составляет труда и объяснить природу ее. А вот если это будет происходить без предупреждения в больших масштабах и более часто, то тогда, конечно, это станет для банка таким красным флагом. Если мы говорим про какие-то покупки и оплаты не очень большой суммы в наличности, действительно, этот тренд мы видим. Много причин, начиная с проблем с интернетом и заканчивая реакцией на определенные регуляторные изменения. Но эта инновация свежая, связана именно с очень большими суммами. Даже если, например, мы говорим про какие-то суммы в десятки тысяч рублей, то это не станет индикатором. Сама по себе вот эта инновация не приведет к каким-то изменениям. Еще больше уход в наличность или наоборот, что это будет притормаживаться. Здесь ли влияние другие факторы оказывают. Создаст неудобство для тех, кто действительно по каким-то причинам осуществляет периодически какие-то сделки, продает что-то из, в том числе, личных активов, объектов, и это все происходит в наличной форме. Но это тоже немного странно, потому что, как правило, в этом нет необходимости так делать, и в конце концов это всегда можно согласовать. В отличие от предыдущих регуляторных изменений, которые действительно в каком-то смысле сделали в целом, наверное, систему менее удобной для людей, более жесткий контроль и блокировки, в том числе карт и счетов, при отправке или поступлении переводов.
4: Гендиректор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев. Кого сильнее всего затронет новая мера Центробанка, говорит младший директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперта» Вячеслав Путиловский.
8: Я думаю, что это малый и средний бизнес в первую очередь, включая ИПшников, потому что именно эта трата бизнеса, она, во-первых, пытается уклоняться от налогов, находится в значительной мере в серой зоне, это зарплата в конверте и расчеты наличными за услуги, оказываемые потребителю. И, соответственно, именно они нуждаются в наличности, нуждаются в том, чтобы ее каким-то образом утилизировать после оказания всех услуг, и, соответственно, использовать уже в безналичном виде. Крупные компании это меньше степени касается.
4: Вячеслав Путиловский, младший директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперта». В самом Банке России говорят, что предлагаемые им подходы соответствуют рекомендации ФАТФа, в которых особое внимание уделяется вопросам установления сведений об источниках происхождения денежных средств при реализации процедур надлежащей проверки клиентов. У самых популярных препаратов для снижения веса, таких как Оземпик, Веговой и Мунджаро, неожиданно позитивный побочный эффект. Согласно исследованиям, как пишет Wall Street Journal, подобные препараты могут замедлять развитие рака. В результате 4 новых исследований было установлено, что у людей, принимавших в том числе Оземпик, замедлялось прогрессирование опухоли, снижалась общая вероятность летального исхода и уменьшался риск развития рака молочной железы. При этом ученые предостерегают, причины такого эффекта неизвестны, и это лишь статистическое наблюдение, отмечает Wall Street Journal.
9: В исследовании онкологического института клиники Кливленда приняло участие более 10 тысяч пациентов на ранних стадиях рака. Они принимали препараты на основе ГПП-1, это в том числе Оземпик. Их прогресс сравнивали с другими пациентами, принимавшими иное лекарство от диабета. У тех, кто употреблял лекарство на базе ГПП-1 и был болен раком легких, скорость прогрессирования заболевания снизилась в 2 раза, лишь до 10% в сравнении с пациентами из контрольной группы. Похожие результаты показали и пациенты с раком молочной железы. Клиники Кливленда заявили, что, учитывая, что миллионы американцев принимают ГПП-1, очень важно понять, какими могут быть потенциальные противоопухолевые эффекты. К выводу о позитивном влиянии препаратов вроде Оземпика на пациентов с онкологией груди пришли также в онкологическом центре имени Андерсона в Техасе. Это ведущий американский центр в области лечения и изучения рака. Ученые пока не знают, почему эти препараты могут оказывать такое воздействие. Одна из теорий – ГПП-1 косвенно снижает риск рака путем снижения веса и улучшения метаболического здоровья. Другая теория – рецепторы для ГПП-1, гормоны, которые имитируют эти препараты, присутствуют на поверхности некоторых опухолевых клеток, что повышает вероятность того, что препараты действуют непосредственно на биологию рака. The Wall Street Journal подчеркивает, что для подтверждения результатов необходимы последующие исследования.
4: О новом побочном эффекте Оземпика и как стоит относиться к этим данным, говорит основатель медико-технологической компании Restom Алексей Ремез.
10: Во-первых, ожирение является фактором риска для значительного количества онкологических заболеваний, более десятка. Второе, все данные, существующие, основываются на наблюдательных исследованиях, на анализе массива данных. Мы говорим скорее о том, что препараты, возможно, имеют какой-то эффект, связанный с онкологическими рисками, но говорить о том, что это препарат для лечения рака, нельзя, и я бы пока серьезно к этому не относился. Есть какие-то сигналы, которые требуют изучения. Сигналы скорее теоретические, основанные на анализе данных. Но говорить о том, что это лечение, нет, так точно нельзя.
11: Учитывая специфику тех данных, которые мы сейчас имеем, мы не можем разделить уверенно эффект самого препарата и эффект основной схемы терапии или сопроводительного лечения. Я бы сказал, что текущие данные, они представляют интерес для профессионалов в контексте дальнейшего изучения или наблюдения за тем, как лаборатории в мире изучают этот вопрос. Но говорить о том, что это какой-то прорыв или это новый подход к лечению онкологических заболеваний, точно пока нельзя.
4: Алексей Ремез, основатель медико-технологической компании «Рестом». А пока ни один из производителей препаратов на базе ГПП-1, включая Novo Nordisk, производящий Оземпик, не изучали свои препараты в контексте борьбы с раком.
1: Реклама. Реклама на Business FM в Казани.
12: Со страховым полисом РСХБ страхования ваше жилье всегда в безопасности. Как и ваши нервы. Условия программы страхования на сайте rshbins.ru. АО СК РСХБ страхование. ОГРН 102-330-146-3503. Юридический адрес 119-034. Город Москва. Гагаринский переулок, дом 3. Не является публичной офертой.
1: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40. Деньги.
13: Зона евро не первый монетарный союз. Например, франк КФА используется в 13 странах Африки, объединенных в две зоны. Западноафриканский валютный и экономический союз и Центральноафриканское валютно-экономическое сообщество. Эксперты МВФ подсчитали, что в государствах, входящих в эти зоны, финансовая дисциплина и прозрачность выше, инфляция ниже, а внешние факторы наносят меньший ущерб экономике.
1: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
9: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
9: ВТБ в 5 раз увеличил базу поставщиков из Китая для бизнеса менее чем за полгода. В сервисе представлено более 2500 компаний, заинтересованных в работе с российскими партнерами, сообщили ВТБ в рамках прошедшего в Харбине 10-го российско-китайского экспо. Сервис позволяет подобрать по отрасли или товарам интересующего поставщика в Китае, который уже открыл счета в ВТБ Шанхай и прошел все необходимые проверки. Наибольшая доля компаний из отраслей химической и металлообрабатывающей промышленности, производители оборудования, электроники, а также пластмассовых изделий. Маркетплейс МВидео, крупный продавец техники и электроники, стал продавать продукты питания. Так на сайте появились жареные семечки. Приобрести их можно пока лишь онлайн. Ранее компания начала торговать куртками и кроссовками. Покупателям онлайн-магазина также предлагают конфеты и вяленые фрукты. Бренд концептуальной одежды Volleyback показал куртку Sony Jacket со 180 динамиками. Они распределены по всей поверхности куртки и способны работать в диапазоне от 4 Гц до 20 кГц. Компания заявила, что куртка создана не для прослушивания музыки, а для физического ощущения звуковых вибраций и открытия новых эмоциональных состояний. Пока приобрести куртку нельзя, можно только оставить заявку. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
4: «16:46 в Москве.
1: Предпоказ с Александрой Сидоровой. Кино.
14: В прокат вышел новый фильм Гая Ричи «Грязные деньги». Своеобразный микс из всего, что мы знали об этом режиссере ранее. По сюжету двое бывших военных должны отобрать $1 миллиард у магната Салазара, который скрылся с деньгами на личном острове. В центре истории дуэт Джейка Джилленхола и Генри Кавилла. Это тот самый фильм, к которому нужно подходить с минимальными ожиданиями, говорит кинокритик изданий «Правила жизни» и Forbes Елена Зархина.
15: Это не полноценное кино в традиционном смысле, это скорее такой жанровый аттракцион, в котором сюжет отходит на второй план. И очевидно, что Ричи интересна не столько сама история. Ричи даже не объясняет, зачем некому властному миллиардеру, у которого есть собственный остров, требуется у кого-то занимать миллиард долларов. Ричи, очевидно, просто интересно увидеть своих героев в представленных обстоятельствах, а именно, как они окажутся на этом острове влиятельного магната, у которого есть, собственно, мини-армия на этом острове, и как они будут изощренными разными способами оттуда добираться. Но мне кажется, что Гай Ричи здесь компилирует, безусловно, все свои наработки предыдущих историй. Сама идея того, что главным героям нужно сбежать с некой опасной территории, только здесь это остров, в том же «Переводчике» с тем же Джеком Джилленхолом, который там снимался. Это была история про двух героев, которые сбегают из вражеского для них Афганистана. Шутки между персонажами Генри Кавилла и Джейка Джилленхола здесь напоминают такие же шутки, которые были в «Рок-н-ролльщике» с того же Гай Ричи, где шутили постоянно в таком же ключе герои Тома Харди и Джерарда Батлера. Критика капитализма здесь в отношении этого некого магната влиятельного Салазара, это, безусловно, тоже, как было у него в «Рок-н-ролльщике». Трюки, взрывы, какая-то такая брутальность здесь заимствована из его же фильма «Гнев человеческий». Юмор классный, и это лучшее, что есть в фильме, помимо трюков, потому что это не столько актерское, сколько каскадерское кино.
14: Это была кинокритик Елена Зархина и ее впечатление от нового фильма Гая Ричи «Грязные деньги». 18+. Уже в кино. Еще одна прокатная новинка – «Обсессия». Романтический хоррор 18+. Главный герой – застенчивый сотрудник музыкального магазина. Он стесняется пригласить на свидание свою коллегу и подругу детства. Однажды парень покупает антикварную игрушку, которая, как говорит продавец, исполняет одно желание – срабатывает. Теперь девушка одержима молодым человеком. Но есть и побочки. «Обсессию» можно назвать главным хоррором этой весны, считает кинокритик, автор телеграм-канала «Кинотеатр Шрёдингера» Кирилл Шеверновский.
16: Это режиссерский дебют Кари Баркера, комика, юмор которого, кстати, тоже можно оценить в самом фильме, человека, который собаку съел на YouTube-роликах. Сейчас в кинематографе есть небольшой тренд на приглашение к режиссуре именно контент-креаторов, которые смогут своим взглядом освежить закостенелые голливудские сюжеты. И вот как раз в «Обсессии» он взял за основу ужастик про обезьянью лапку. Ему она понравилась в «Симпсонах», если я помню правильно, в интервью. И выдать нам интересное прочтение этого ужастика на современный лад, использовав, я думаю, ситуацию, в которую попадали многие люди, независимо от пола, когда тебе нравится человек, и нет просто храбрости, чтобы признаться. И фильм как раз о том, что будет, если не пересилить себя. Вместе с тем фильм показывает обратную сторону, если твои сокровенные желания вырваться наружу. Кари Баркер в «Обсессии» смог дать то, чего не смог сделать прошлогодний хоррор «Одно целое». Он дал именно жизни больше фильму, даже несмотря на то, что главная героиня выглядит даже как-то неестественно, но в этой неестественности присутствует органика. Фильм, как такие настоящие эмоциональные качели, держит тебя в напряжении, в то же время режиссер так мастерски дает толчок, тем самым зритель выдыхает и дает ему волю посмеяться, разгрузиться.
14: Это был кинокритик Кирилл Шеверновский, посмотревший новый романтический хоррор «Обсессия», уже в прокате.
2: Книги.
14: Вышла одна из самых ожидаемых новинок сезона. Роман «Последнее лето» майора Чистова Евгения Водолазкина. Сюжет построен как детектив. Действие разворачивается в современном Петербурге. Убит ученый, исследовавший искусственный интеллект. Расследует преступление майор Чистов. Но детектив здесь только форма. Мы спросили Евгения Водолазкина, о чем ему важно вести диалог с читателем в первую очередь в романе «Последнее дело» майора Чистова.
17: Мне кажется, важно говорить о том, что такое человеческая душа, и как она прекрасна, и как она богата. В этом ее уникальность и ее красота. О внутреннем содержании человека. Потому что выясняется, что у машины никогда не будет никакого внутреннего содержания, кроме закачанных в нее сведений энциклопедических. Человек способен плакать, смеяться. Ведь душа — это не только тот дух, который будет потом нас представлять в вечности. Душа — это наши разговоры, наши эмоции. Уже одно отсутствие эмоций, даже отсутствие чувства юмора, юмора, возможно, радикально будет отличать человека от машины. Вот я вспомнил замечательное стихотворение Александра Галича, который написал: «С добрым утром, Бах, говорит Бог. С добрым утром, Бог, говорит Бах». Мне кажется, что Бог никогда машине не скажет «С добрым утром».
14: Это был Евгений Водолазкин, рассказавший, о чем его новый роман «Последнее дело майора Чистова». Книга уже в продаже. 16+.
13: Выставки.
14: В историческом музее открылась выставка «Навстречу ветру», посвященная Вере Мухиной. Все мы знаем ее как создательницу одной из самых известных скульптур сталинской эпохи – монумента «Рабочий и колхозница». Новый выставочный проект пытается показать творчество Мухиной гораздо шире. Экспозицию подготовили совместно с Росизо и приурочили к столетию первой выставки Общества русских скульпторов. Она проходила в этих же залах исторического музея. Там тоже были представлены несколько работ Веры Мухиной. О проекте «Навстречу ветру» рассказывает его куратор Андрей Райкин.
18: Мы решили все многообразие ее произведений немножко структурировать для зрителя. В первом зале показываем ее театральные эскизы, это раннее творчество, показываем ее кубистическую скульптуру. Тема динамики не относится исключительно к первому залу. Она пронизывает и образ рабочего колхозницы во втором зале. В зале аллегории мы видим Борея, Икара, вот это вот невероятно активное движение. Мухину в основном знают как автор героических образов. Второй зал очень насыщен портретами героев. Это герои ее эпохи, конкретные люди и собирательные образы. Строитель современного мира, героический водолаз или партизанка. Это собирательный образ, который сублимировал всю вот отчаянную мощь войны и вот это вот отчаяние народа, мужество народа. Рабочая колхозница воплощает собой пафос и оптимизм эпохи индустриализации. Зал, посвященный лирической теме в творчестве Мухиной, представленный женскими образами, стеклом очень изящным, которое было сделано по ее эскизам, и памятником Чайковского, который тоже является лирической темой ее творчества.
14: Это был Андрей Райкин, куратор выставки «Навстречу ветру», посвященной Вере Мухиной. Проходит в историческом музее, открыто до 17 августа. 0+.
13: Путешествия.
14: В выходные стоит задуматься о поездке в Чеховский район. Там, в музее-заповеднике Антона Павловича Чехова «Мелехова», начинается старейший театральный фестиваль «Мелеховская весна». Помимо постановок, собственно, по Чехову, сыграют спектакли и по произведениям Булгакова, у которого этой весной юбилей – 135 лет со дня рождения. Заглавной пьесой фестиваля «Мелеховская весна» в этот раз будет «Чеховский дядя Ваня». О программе рассказывает помощник директора музея-заповедника Чехова «Мелехова» Оксана Шмидт.
19: Открывает наш фестиваль в этом году спектакль «Дядя Ваня» Малого драматического театра, Театра Европы, в постановке Льва Абрамовича Додина. В этом году беспрецедентное количество театров приехало из-за границы. Из Беларуси, Абхазии, Казахстана, Туркменистана, Сербии, Вьетнама. Наверное, одной из самых экзотических постановок будет постановка «Чайки» Вьетнамского театра «Ленгок», которая будет представлена в Подольском драматическом театре. Будет версия своя собственная, где текст Чехова плавно переплетается с культурой Вьетнама, с музыкой этой страны. Мне кажется, лейтмотив всего фестиваля – это сам фестиваль, сам Мелехова, его атмосфера, цветущая сирень, цветущие яблони. То неповторимое, наверное, ради чего театры со всего мира стремятся попасть к нам в усадьбу.
14: Это была Оксана Шмидт, помощник директора музея-заповедника Чехова «Мелехова». Фестиваль «Мелеховская весна» продлится там до 31 мая. С вами была Александра Сидорова. Хороших выходных.
13: Предпоказ на Бизнес FM. Реклама.
20: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
21: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.
22: Реклама на Бизнес FM в Казани.
23: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10.
0: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
5: Деньги. До введения механической чеканки существовала чеканка молотом или ручная. Нижний штемпель вставлялся в наковальню, на него накладывалась монетная пластина, а верхний штемпель удерживал чеканщик. При ручной штамповке верхний штемпель часто сдвигался относительно нижнего.
6: История денег на Business FM.
24: Business FM. Новости. Коротко.
25: 16:57 в Москве, в студии Евгения Симонова. Президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Поликанова от должности замглавы Россотрудничества. Он занимал этот пост с февраля 2021 года. Это не первое кадровое решение ведомства в последние месяцы. В январе Россотрудничество покинул замглавы Алексей Полковников, а в апреле у агентства сменился руководитель. Вместо Евгения Примакова на этот пост пришел Игорь Чайка. Россия запросила экстренное заседание Совбеза ООН после удара ВСУ по общежитию в Старобельске. Оно пройдет в 22 часа по Москве. По последним данным, 4 человека погибли в результате атаки ВСУ на колледж в ЛНР. До 40 человек выросло число пострадавших при атаке. Спасательные работы продолжаются. Под завалами могут находиться дети. Суд отправил под домашний арест сотрудника Института философии РАН Светлану Месяц. Она обвиняется в особо крупном мошенничестве. По информации РБК, накануне у работников института прошли обыски. Сама Месяц была задержана. Антон Сихарулидзе переизбран на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России. Он был единственным кандидатом во время выборов. Сихарулидзе возглавил федерацию в феврале 2025-го. До этого в апреле 2023 года он был назначен исполняющим обязанности президента Федерации после смерти занимавшего этот пост Александра Горшкова. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
24: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 17:05 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Россия созывает экстренное заседание ООН в связи с ударом ВСУ по колледжу в Старобельске. Оно назначено на 10:00 по московскому времени. В ночь на пятницу украинские беспилотники нанесли удар по колледжу и общежитию в Луганской Народной Республике. Четверо погибли. По предварительным данным, пострадали почти 40 человек. Россельхознадзор фиксирует проблемы с поставками из Армении не только по цветам, но и по овощам и фруктам. А премьер Армении Никол Пашинян назвал ограничение очередной рабочей ситуации. Кроме того, высказал мнение, что Россия не сможет повысить цены на газ для Армении. Бизнес обратился к президенту с просьбой отказаться от запрета продажи вейпов на уровне регионов. Как считают в опоре России, право регионов самостоятельно запрещать вейпы приведет к тому, что где-то их продажа будет разрешена, а где-то запрещена. Возможно ли, что от поправки все-таки откажутся? Эти и другие темы в эфире Business FM. Россия созывает экстренное заседание ООН в связи с ударом ВСУ по колледжу в Старобельске. Оно назначено на 10:00 по московскому времени, сообщило постпредство России при Всемирной организации. В ночь на пятницу украинские беспилотники нанесли удар по колледжу и общежитию в Луганской Народной Республике. 4 человека, по предварительным данным, погибли, сообщил уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. По данным главы ЛНР Леонида Пасечника, пострадали 39 человек. Состояние одного пострадавших оценивается как критическое, сообщили журналистам в Республиканской клинической больнице. В Кремле назвали атаку чудовищным преступлением. Это было очередное преступление киевского режима. Удар по объекту образования, где дети, молодые люди, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, добавив, что ответственные за удар должны понести наказание. Сейчас самое главное принять меры по разбору завалов и оказать помощь тем, кто еще под ними находится, добавил представитель Кремля. Дроны атаковали учебный корпус и общежитие. парке колледжа педагогического университета ночью, когда учащиеся спали. На фотографиях видно, что разрушение очень сильное, часть здания обрушилась, окна вылетели. «Здание, где спали студенты, практически сложилось», — сказал пасечник. «Из-под завалов общежития достали 3 человек, как сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Под ними могут находиться до 18 пострадавших». Вот что рассказал «Бизнес ФМ» корреспондент из ЛНР Юрий Свидерский.
7: 4 беспилотника атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа Луганского государственного педагогического университета. Город Старобельск находится в 82 километрах по прямой от Луганска. В момент удара в общежитии находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Ранения получили, называется цифра, 39 человек. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Под завалами еще находятся дети, на месте все еще работают спасатели, медики, следственные органы. В Старобельске также, кроме самих учебного корпуса и общежития Старобельского колледжа педуниверситета, повреждены магазины, админздания, частные дома. В одном из них был ранен мужчина, ему оказана помощь. Но самая известная большая трагедия — это когда обрываются жизни, тем более это жизни детей. На данный момент известно о 4 погибших. К сожалению, дети еще находятся под завалами. Удастся ли их достать оттуда живыми, покажет только время.
4: Корреспондент из ЛНР Юрий Свидерский. Родители выкладывают в местные паблики фотографии своих детей с объявлениями о пропаже. Это в основном девушки, колледж педагогический. Там обучаются по специальностям дошкольное образование, преподавание в начальных классах и документооборот. Минпросвещение направило психологов из Москвы для помощи пострадавшим в Старобельск. В СКР сообщили, что в связи с атакой возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Глава президентского совета по правам человека Валерий Фадеев обратился в ООН с требованием оценить удар Киева как военное преступление. МИД России заявил, что удары дальнобойным оружием, а подобные атаки ВСУ на колледж в Старобельске осуществляются при техническом содействии специалистов стран НАТО. Россельхознадзор фиксирует проблемы с поставками из Армении не только по цветам, но и по овощам и фруктам. На днях был ограничен ввоз из Армении цветов. В ведомстве пояснили, что решение приняли в целях защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России. Премьер Армении Никол Пашинян назвал ограничение очередной рабочей ситуацией и высказал мнение, что Россия не сможет повысить цены на газ для Армении. Такого не может быть, потому что у нас есть контракт. Этот контракт действует, он взаимовыгоден. В этом договоре есть условия, и по части цены на газ мы пришли к четким стратегическим договоренностям. Они должны соблюдаться, заявил Пашинян. Премьер Армении также сказал, что Ереван не намерен спорить или враждовать с Москвой. При этом отметил, что в вопросе Украины Армения не союзник России, и прокомментировал визит Владимира Зеленского в Ереван. Процитирую. «Извините, а почему он не должен был приезжать? А когда Армения была в конфликте с Азербайджаном, президент Азербайджана не посещал Россию? Или президент России не посещал Азербайджан?» заявил Пашинян. О том, как можно оценить заявление премьера Армении, рассуждает заведующий сектором Центральной Азии ММРАН Станислав Притчин.
8: У Пашиняна сейчас такая сложная позиция. Он, с одной стороны, пытается консолидировать свой электорат, который в основном фокусируется прозападной, либеральной части и националистической армянского общества. Но при этом он опасается, что его слишком жесткие шаги и заявления в отношении Российской Федерации могут серьезный урон нанести Армении. И вот он в таких условиях пытается, по крайней мере, лавировать в отношении Российской Федерации, где это можно. Он и его соратники критикуют нас, претензии предъявляют бесконечные, а где-то пытаются апеллировать каким-то юридическим нормам. В отношении Евразийского экономического союза заявлением было Мирзояна, министра иностранных дел, что это консенсусное решение, Армения не может просто так выйти. Но в случае с договоренностями по газу это все-таки двухстороннее соглашение и в основном построенное на политической воле российского руководства поставлять газ ниже рыночной цены в Армению. Соответственно, здесь, если рассматривать с точки зрения даже элементарного международного права, есть два актора. Один соглашается продавать другому газ дешевле рынка, поддерживая его политически. И, соответственно, здесь от политической воли того, кто соглашается на скидку, в принципе, зависит, каким образом этот договор будет действовать. Поэтому здесь попытки Пашиняна каким-то образом апеллировать к нормам международного права не совсем уместны. Это просто попытка каким-то образом защититься, потому что мы сейчас видим, что российско-армянские отношения идут к пороговой точке невозврата, когда все сказанное и сделанное в конечном итоге, в случае победы Николы Пашиняна, может привести к серьезному пересмотру качественному российско-армянских отношений, в том числе и отмене всех договоренностей льготных, которые во многом обеспечивают социально-экономическую стабильность Армении. Поэтому здесь это абсолютное право Российской Федерации пересматривать в одностороннем ключе соглашения, которые ранее предполагали по льготным поставкам, будь то электричество, газ, другие ресурсы, доступ на свой рынок. Поэтому здесь Российская Федерация свою позицию четко обозначила. Если Армения будет продолжать играть в те же геополитические игры, то она должна будет заплатить за это конкретную социально-экономическую цену.
4: Заведующий сектором Центральной Азии МРАН Станислав Причин, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, по мнению депутатов Нижней Палаты, Пашинян ведет недружественную политику в отношении России, используя при этом возможности, предоставляемые ему российской стороной. Это непорядочно, написал Володин в своих соцсетях. Бизнес обратился к президенту с просьбой отказаться от запрета продажи вейпов на уровне регионов. Такое обращение Владимиру Путину направила «Опора России» перед вторым чтением законопроекта о лицензировании торговли табаком. Как считают авторы, право регионов самостоятельно запрещать вейпы приведет к тому, что где-то их продажа будет разрешена, а где-то запрещена. При этом, как пишет «Коммерсант», «Опора России» указывает, вводимая практика лицензирования торговли табаком и так позволит регионам контролировать набор оборот никотиносодержащей продукции. Напомню, поправки ко второму чтению дают регионам России право самим вводить запрет на продажу вейпов и жидкостей к ним с 1 сентября 26 по 1 сентября 31 года. Возможно ли, что от этой поправки все-таки откажутся, рассуждает главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев.
1: Вряд ли что-то изменит. Это очень долго достигавшийся консенсус, чтобы не запрещать полностью вейпы, о чем есть в обществе некоторое согласие, чтобы просто взять и вообще их запретить. Промежуточный вариант – дать право регионам. Это был компромисс определенный после некоторой борьбы лоббистской с разных сторон.
9: Говорится, что вводимая практика лицензирования торговли табаком и так позволит регионам контролировать оборот. Как это на практике будет работать, в частности, с вейпами?
1: Только в том варианте, каком это заложено сейчас ко второму чтению закона о лицензировании. Они могут вводить, поскольку лицензию на розничную торговлю выдает региональные власти, они могут правила этого лицензирования корректировать, могут изменять в каких-то пределах размер, например, торговой точки, могут вводить ограничения по категориям. И вот эта новая поправка дает им право, например, запретить вейпы на территории своего региона. Да, лицензия есть, но только на табак, сигары, нагреваемый табак. А вейпы нельзя. Так это будет, скорее всего, работать уже по принятым регламентам, принятым законам локальным, региональным о лицензировании.
9: Главный аргумент бизнеса – то, что запрет и спрос не уберут, а перегонят в серый рынок, люди будут покупать вейпы через нелегальные каналы. Вот насколько это опасение вы разделяете?
1: Это ерунда же, потому что рынок на 90-60% по данным ННЦК уже черный. Что там перетечет в черный, если он весь так черный?
4: Максим Королев. О том, в каком состоянии сейчас этот рынок, говорит бывший директор одной из крупнейших федеральных сетей вейп-шопов «Зенмод» Василий Соколов.
10: Легального бизнеса, который может показать закупки и производство этой жидкости, никотин, содержащий легальный импорт одноразок легальных, его практически не существует. Весь бизнес 2023 года находится полностью в серой зоне. Именно это, на мой взгляд, и является причиной репрессивных мер, потому что урегулировать не удалось, акцизы повысили, бизнес ушел в серую зону, ну и фактически большая часть точек торгует нелегальным товаром. Следовательно, решили запретить товар этот продавать полностью, убрать его с рынка, потому что никакой нет возможности провести массовые проверки абсолютно всех торговых точек.
9: Их так много, этих точек?
10: Конечно. Эти точки находятся на каждом углу, в каждом крупном городе. Легального товара там немного, никотин содержащего. Там в любом случае товар, он так или иначе как-то обходит уплату акциза. Либо, например, те же одноразки, они идут с заниженным объемом. Акциз уплачен с 1 миллилитра жидкости, она оформлена как 1-миллилитровая, когда по факту 20-миллилитровая жидкость. Сейчас продают конструкторами, как ароматизаторы, позже уже добавляют никотин, что запрещено законом, и сам этот никотин, с него не уплачен акциз, просто отдельно из-под полы, из-под прилавка подливается.
4: Василий Соколов. Некоторые регионы действуют на опережение. Например, Пермский край с 1 марта первым в России ввел запрет на продажу вейпов, одноразовых электронных сигарет, Айкос, Гло и в целом всех систем для нагревания табака. А кроме того, в апреле Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции поддержала идею о полном запрете вейпов в России.
21: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
2: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
11: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее Яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
12: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
22: Реклама на «Бизнес-ФМ» в Казани.
15: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Более 13 лет ответственной работы. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
23: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
17: Деньги. Шведская монета, равная 1/4 эре, называется фырк. С 1575 года монету чеканили из серебра, а ее вес составлял 1 грамм. Но спустя всего полвека в обращении появились медные 8-граммовые фырки. Век монеты оказался недолгим. Последние экземпляры датируются 1660 годом. К моменту выхода из обращения фырк представлял собой круглую монету весом 10-12 граммов и равнялся 1 шведскому талеру.
22: История денег на Business FM.
23: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Татарстан», зарегистрированный управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ-160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
21: ФМ Казань. Новости коротко.
11: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
26: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. Рустам Миниханов поручил завершить благоустройство набережной Нижнего Кабана к 30 августа. Сегодня он проверил ход работ, сообщает пресс-служба РАИС Республики. Завершить благоустройство 1,5-километровой пешеходной дорожки, которая войдет в единую 5-километровую закольцованную сеть, планируют к 30 августа, Дню Республики Татарстан. По проекту в центре озера напротив нового здания театра имени Камала появится мультимедийный плавающий фонтан. Также запланирована реконструкция мостового перехода по улице Татарстан через протоку Булак. Миниханов будет лично контролировать проект с ежемесячными выездами на объект, а мэру Казани Ильсуру Медшину поручил обеспечить еженедельный мониторинг. Отдельное внимание уделили вопросам транспортной инфраструктуры. В частности, обсуждалась возможная корректировка схемы движения на улице Марджани, вплоть до введения одностороннего движения и увеличения числа парковочных мест. Мэрия Казани прокомментировала жалобы горожан на перебой с мобильным интернетом, который продолжается уже около недели, пишет издание 116.ru. Представители мэрии объяснили, что город не отключает мобильный интернет, а временные ограничения могут быть связаны с мерами безопасности. Городские власти посоветовали абонентам обращаться к провайдерам и операторам для решения проблем с подключением и сигналом. Сообщение в ответ на возмущение горожан написали в телеграм-канале мэрии. О перебоях в работе мобильного интернета казанцы начали сообщать больше недели назад. Некоторые говорили, что у них не работают даже сайты из белых списков и срываются звонки. Мобильные операторы, в частности МТС, часто присылают сообщения с предупреждениями о возможных перебоях со связью. Отмечалось, что мера принимается в целях безопасности. Однако режимы беспилотной опасности объявлялись, как правило, только ночью. В Казани с 9 по 11 июня пройдет заседание Совета глав МИД стран ОДКБ. Участники организации договора о коллективной безопасности обсудят вопросы взаимодействия в рамках объединения, занимающиеся укреплением мира и региональной стабильностью. В ОДКБ, напомним, входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и де-юре Армения. Республика с февраля 2024 года заморозила свое участие. Премьер-министр Никол Пашинян заявлял о заморозке работы в рамках организации, а также о том, что республика не планирует предпринимать шаги по активизации членства, хотя вопрос окончательного выхода де-юре остается открытым. Для подготовки и проведения мероприятия Кабмин Татарстана создал организационный комитет. Его представителем стал премьер-министр республики Алексей Песошин. На время заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ в центре Казани временно перекроют несколько улиц. Сразу 16 хоккеистов могут покинуть Акбарс по окончании нынешнего сезона. У более половины основного состава контракт истекает 31 мая. Среди них вратарь Тимур Белялов, защитники Степан Фальковский, Илья Карпухин, нападающий Артем Галимов, Илья Сафонов, Нейтан Тот и другие. Об этом сообщается на официальном сайте континентальной хоккейной лиги. 8 игроков получат статус ограниченно свободного агента, в их числе Галимов, Сафонов, братья Тереховы и Алексей Пустозеров. Акбарс сохранит в лиге права на этих хоккеистов. Последняя рабочая неделя мая для жителей Татарстана будет укороченной в связи с празднованием Курбан-Байрама. Об этом напомнили в Минтруда республики. Указом Раиса Рустама Миниханова татарстанцы будут отдыхать 27 мая в среду, в день празднования Курбан-Байрама. За день до этого, 26 мая, рабочее время сокращается на 1 час. Курбан-Байрам в этом году отмечается 27 мая. Этот день в Татарстане объявлен выходным. По случаю Курбан-Байрама во всех мечетях республики пройдут праздничные намазы. Главный гаят-намаз в Казани пройдет в мечети Аль-Марджани. В нем примут участие раис Татарстана Рустам Миниханов и муфтий Республики Татарстан Камиль Самигулин. В этот же день в городе пройдет семейный праздник Курбан-фест. Его организуют в детском парке Елмай с 13 до 17.00. Гостей ждут концерт, мастер-классы, национальная ярмарка и фудкорт. Вход свободный. В Татарстане на выходных ожидаются грозы, дожди и до плюс 31 градуса. Завтра в республике прогнозируют плюс 26, местами плюс 31. В воскресенье в республике местами пройдут кратковременные дожди и грозы, сообщили в региональном гидрометцентре. В субботу ожидается жаркая погода. В Казани днем будет плюс 28 и без осадков. По предварительным данным гидрометцентра, в воскресенье воздух по республике прогреется до плюс 23, плюс 28. Утром и днем местами возможны кратковременные дожди и грозы. В столице Татарстана 24 мая прогнозируют плюс 21 и небольшой дождь. Венер Дельмеев, служба информации Бизнес ФМ Казань.
0: Бизнес ФМ Казань.
3: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
13: Пермский край первым в России ввел запрет на хранение и распространение вейпов и прочих устройств нагревания табака. Законодатели не скрывают, что поправки понадобились для того, чтобы нормально работал уже введенный ранее запрет на продажу вейпов и одноразок. Меж тем, федеральный закон, который разрешил бы регионам такую самодеятельность, еще не принят, что формально дает бизнесу право поспорить с запретами. Евгений Перельчук продолжит.
14: Запрет на продажу вейпов, одноразовых электронных сигарет, айкосов, гло и в целом всех систем для нагревания табака Пермский край ввел с 1 марта, причем первым в России. Спустя неполные 3 месяца местные законодатели поняли, что бизнес очень хорошо адаптировался к запрету. Зампредседатель общественной палаты региона Владимир Алистратов рассказал, что есть случаи, когда запрещенная продукция распространяется через аренду, либо как подарок. Также очевидно, что если товар хранится в торговой точке, он может продаваться из-под полы, отметил Алистратов. Поэтому законодатели решили, что называется пытаются добить вопрос и ввели запрет еще и на хранение и распространение. Штрафы те же – 15-20 тысяч рублей для должностных и 50-100 тысяч рублей для юридических лиц. Поправки вступят в силу с осени этого года. Вероятно, теперь местные любители вейпа и электронок наладят поставки из соседних регионов, говорит корреспондент российской газеты в Перми Константин Бахарев.
5: Мы же не на острове живем. У нас кругом границы севера, Коми Республика, Свердловская область, Башкирия, Кировская область, Удмуртия. И везде торгуют этими вейпами. То есть в соседних регионах можно закупать, привозить, пользоваться ими не запрещено. Запрещена только торговля. Как говорится, у нас народ ко всему привык, к разным законам. Скорее всего, я думаю, что будут закупаться ими и возить сюда для своего потребления, конечно. Я писал запросы в пресс-службу нашего края. Там сказали, что это просто борьба за здоровье граждан, воздействие окружающего табачного дыма, последствия потребления табака и потребления никотин содержащей продукции. Вот и все. Никакой статистики, кстати говоря, я не видел, что стало больше болеть, не стало меньше болеть.
9: Не получится так, что это все уйдет в какой-то серый рынок?
5: Он уже процветает, я же говорю, там из других регионов везут, пожалуйста, знакомые привозят, курят. То есть проблем-то в этом нет никаких. Но мы гордимся этим, потому что Пермь впереди планеты всей. Я сам-то не курю эти вейпы, но как журналист просто смотрю со стороны, но интересно, да.
14: Федерального закона о запрете на продажу вейпов и айкосов пока нет. Власти подходят к вопросу осторожно и говорят только о 5-летнем эксперименте. Начиная со следующего года, регионы получат право вводить у себя временный запрет на розничную продажу систем нагревания табака. Документ внесли в Госдуму только в прошлом сентябре, а в марте поступили правительственные поправки. Свои предложения по корректировке законопроекта внесли депутаты. Всего там 37 поправок. Еще не факт, что все успеют принять в этом году. Таким образом, законотворческие усилия депутатов Пермского края выглядят, если не сомнительными, то вполне подпадающими под юридическое оспаривание в судах, считает управляющий ЮК «Генезис» Артем Денисов.
6: Регионы в целом могут ужесточать правила продажи сигарет и вейпов, но полный запрет продажи – это вещь спорная. Пока федеральный закон прямо этого не разрешает.

0: законным. Шансы формально есть. Даже на федеральном уровне, мне кажется, понимают, что для тотальной рубки регионов нужен отдельный закон, который только планируется.
1: Прокуратура Пермского края в этом вопросе, к слову, выступила на стороне юристов. Еще в прошлом году заявила, что запрет вейпов в регионе преждевременный, ведь у субъектов федерации просто нет таких полномочий. О запрете вейпов и айкосов уже задумывались в Нижегородской и Пензенской областях, в Алтайском крае и Татарстане, но пока ограничений не ввели. Ожидают, видимо, закона от федерального центра. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Благодаря туристам, страны которых могло и не быть, если бы не они. В конце 1960-х годов Мальдивские острова посетили представители ООН по развитию и категорично постановили: развитие туризма нецелесообразно. На островах тогда не было ни отелей, ни банков, ни связи. С ближайшими соседями, Шри-Ланкой, общались с помощью азбуки Морзе, а единственную взлетно-посадочную полосу обслуживали добровольцы. В начале 70-х на Шри-Ланке сотрудник посольства Мальдив Ахмед Насим встретился с итальянским турагентом Джорджем Корбином, и они договорились: если на островах появится отель, Корбин привезет туда итальянских туристов на рыбалку. Сегодня Мальдивы – одно из самых престижных курортных мест в мире, которые ежегодно посещают около миллиарда человек, а доля туризма составляет более 75% от общего ВВП. Благодаря туристам. На Бизнес ФМ.
4: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Когда речь идет о здоровье, компромиссов не существует. Аджибатем – одна из крупнейших международных медицинских групп в Турции, объединяющая 29 клиник и 15 медицинских центров, передовые технологии и опыт врачей мирового уровня. Тысячи пациентов из разных стран выбирают Аджибадем, потому что здесь медицина – это точность и доверие. Звоните плюс 7 906 111 19 10. Медицинские услуги не оказываются на территории России. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Со страховым полисом РСХБ страхования ваше жилье всегда в безопасности. Как и ваши нервы. Условия программы страхования на сайте rshbins.ru.
5: АО СК РСХБ страхование. ОГРН 102-330-146-3503. Юридический адрес 119-034. Город Москва. Гагаринский переулок, дом 3. Не является публичной офертой.
6: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука пульт.ру на Ершова 28.
7: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 19 по 23 мая. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
8: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518 40 40.
9: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва 87.5.

0: Бизнес FM. Новости коротко.
1: 17:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Президент России Владимир Путин осудил удар ВСУ по Старобельску. Глава государства поручил Минобороны подготовить предложение по ответу на эту атаку, поскольку ограничиться заявлениями нельзя. Президент России подчеркнул, что удар по Старобельску подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима. Он добавил, что количество погибших при ударе по колледжу в Старобельске возросло до 6. Кроме того, Путин отверг утверждение, что попадание беспилотника ВСУ по общежитию могло быть результатом работы ПВО или РЭП. В Иркутской области задержали двухсторонниц запрещенной в России экстремистской организации «Граждане СССР». По данным оперативников, задержанные разделяют идеологию деструктивного движения, направленного на насильственное изменение конституционного строя и нарушение целостности страны. Одна из подозреваемых создала на интернет-площадке «Карнал» с ноября 2022 года. Она опубликовала там видеоролики и проводила прямые трансляции с пропагандой экстремистского движения для привлечения в него новых участников. Мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров открыли Ленинградский вокзал после масштабного обновления в рамках федерального проекта развития центрального транспортного узла, составной части национального проекта «Инфраструктура для жизни». Модернизация вокзала была начата в августе 2024 года. Она включала в себя более тесную его интеграцию в единый транспортный каркас Москвы. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В Севастополе ограничили продажу топлива на некоторых АЗС, не больше 20 литров на один автомобиль. Ограничения вводят на заправках сети ТЭС из-за перебоев с поставками, сообщил глава города Михаил Развожаев. Он призвал граждан не создавать искусственный ажиотаж. Какие сложности привели к такому положению дел и когда ситуация выправится? Центробанк усиливает контроль за внесением наличных на карты клиентов. Регулятор рекомендовал банкам ежедневно изучать операции клиентов по внесению на счет крупных сумм, цитата, возможными целями которых является отмывание доходов, полученных преступным путем. Кого в первую очередь коснутся проверки? Удар ВСУ по общежитию в ЛНР не был случайным. 6 человек погибли, 39 пострадали, 15 числятся пропавшими без вести. Об этом заявил Владимир Путин. А президент России также поручил Минобороны подготовить предложение по ответу на удар по Старобельску. Ограничиваться заявлениями, по словам президента, нельзя. Об этом также в дальнейшем эфире «Бизнес FM». В Севастополе до 20 литров ограничили продажу топлива на некоторых АЗС. Ограничения вводят на заправках сети ТЭС из-за перебоев с поставками, сообщил глава города Михаил Развожаев. По его словам, дизельное топливо пока отпускается по талонам, а не более 20 литров топлива на один автомобиль или одну канистру. Губернатор призвал граждан не создавать искусственный ажиотаж. Существуют определенные логистические сложности, причины которых известны, заключил Развожаев. О непростой ситуации с топливом в регионе рассказывает крымский журналист, блогер и общественный деятель Александр Горный.
3: Ситуация на данный момент в Крыму с топливом неоднозначная. Есть регионы, где есть проблемы с топливом, его наличием. И мы видим, что один из операторов объявил об ограничении в 20 литров в одни руки. Если взять, допустим, восточное побережье Крыма, здесь проблем пока с топливом не наблюдается. Оно есть в наличии. Другое дело, что цена на него 81-83 рубля за литр 95-го, что на 9-12 рублей выше, чем цены на материалы. материков России. Ситуация однозначно будет усложняться ближе к сезону, а сезон уже туристически начинается через неделю. И мы можем увидеть пустые табло на заправках. С учетом того, что 70% трафика туристического – это люди, кто приезжает в Крым на личных автомобилях, здесь действительно есть проблема. Я всем своим знакомым, кто собирается ехать в Крым в этом году, всегда говорю: ребята, берите с собой всегда запасную 1-2 канистры под топливо. Другое дело, что хранить топливо в канистрах в автомобилях летом – это опасно. И где здесь выход, пока непонятен.
4: Крым сейчас не очень разумно ехать на автомобиле, или не совсем так?
3: В Крым можно и нужно ехать на автомобиле в текущих условиях. Другой момент, что нужно очень четко учитывать варианты возможных развитий событий по топливу и иметь с собой всегда стратегический запас для того, чтобы выехать с полуострова. Напомню, что гибридные автомобили, которые запретили сейчас проезд по Крымскому мосту как электромобилям, должны ехать по историческим территориям. И маршрут там длинный, около 600 чем-то километров, что требует запаса топлива в среднем литров 60-70. Этим же вопросом задаются очень многие мои знакомые, кто занимается такси. Они сейчас уже формируют запасы топлива у себя в гаражах, в частных домах, кто может. У меня знакомые, кто хранит 200-300 литров топлива. Сбить какой-то напряженный момент, что будет дальше.
4: Губернатор упоминал, что причины ситуации известны.
3: Он имеет в виду то, что нет емкости для хранения топлива, и хранить топливо сейчас опасно. Вот только в Феодосийском регионе мы видели, как за полтора года было 5 крупных пожаров, которые были на заполненных емкостях. Есть проблемы с логистикой, нет железнодорожного сообщения через мост, паромные сообщения на данный момент ограничены или не существуют, и остается как вариант это доставка бензовозами с материка.
2: В предыдущий раз дефицит топлива на заправках Крыма и Севастополя зафиксировали в августе прошлого года. Осенью проблема обострилась, и бензин АИ-92 и АИ-95 не было на большинстве заправок. Власти региона вводили ограничения отпуска топлива не более 30 литров в одни руки, а цены на бензин в Крыму заморозили на месяц.
0: Прямо сейчас.
2: Владимир Путин высказался по атаке ВСУ на общежитие в ЛНР. Главное заявление президента об ударе по общежитию колледжа в Старобельске. Российский лидер отверг утверждение, что попадание БПЛА по колледжу могло быть результатом работы ПВО или РЭП. Число погибших при ударе также возросло до 6. Президент осудил эти действия ВСУ. Путин заслушал доклады главы ЛНР, Минобороны, МЧС. Никаких военных объектов рядом с общежитием в Старобельске нет. По итогам атаки на Старобельск будут сделаны выводы. Также Путин сказал, что нужно выработать меры. Просто заявлениями нельзя обойтись. Удар по Старобельску был не случайным. Подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима. Путин призвал украинских солдат не участвовать в преступлениях киевского режима и не выполнять приказы. А к теме еще вернемся в дальнейшем эфире. Центробанк усиливает контроль за внесением наличных на карт клиентов. Регулятор рекомендовал банкам ежедневно изучать операции клиентов по внесению на счет крупных сумм, цитата, возможными целями которых является отмывание доходов, полученных преступным путем. Как утверждает Банк России, вопросы к человеку могут возникнуть, если на его счет в течение месяца было внесено не менее 5 миллионов рублей наличными, большая часть из которых потом переведена за рубеж. Для ИП юрлиц пороговое значение 30 миллионов рублей в месяц. Меры не должны коснуться физлиц, о чьем финансовом положении и деловой репутации известно банку через документальное подтверждение. Очевидно, это усиление борьбы с уходом от налогов, когда ИП и самозанятые переходят на наличный расчет. Правда, в методичке Центробанка об этом прямо не говорится. Но, как сообщал ранее Forbes со ссылкой на данные платформы ОФД, в апреле доля наличных расчетов в России достигла 30% от числа всех операций. Чаще всего кэшем расплачиваются в строительстве, ремонте, продаже продуктов питания и автотоваров, комментирует генеральный директор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самеев.
5: Прежде всего, под подозрение будут попадать операции внесения наличных в большом объеме, если при этом банк не видит, что клиент проводил какой-то значительный объем операций на получение доходов, какие-то еще операции, которые традиционно для клиента являются стандартными. Вот и вдруг он начинает большие суммы, либо как-то резко активизируется с внесением наличных, ну, это вот уже, соответственно, может быть таким критерием подозрительности. Понятно, что такая ситуация может быть, например, если у клиента какая-то сделка, что продал объект недвижимости, например, и при этом это произошло через ячейку банковскую. Выносить наличные можно и через кассу, не обязательно через банкомат. И очень большие суммы, это тоже, в общем-то, всегда такой индивидуальный вопрос согласования с банком. То есть, грубо говоря, если у человека такая необходимость возникла, то согласовать такую операцию с банком не составляет труда и объяснить природу ее. А вот если это будет происходить без предупреждения в больших масштабах и более часто, то тогда, конечно, это станет для банка таким красным флагом. Если мы говорим про какие-то покупки и оплаты не очень большой суммы в наличности, действительно, этот тренд мы видим. Много причин, начиная с проблем с интернетом и заканчивая реакцией на определенные регуляторные изменения. Но эта инновация свежая, связана именно с очень большими суммами. Даже если, например, мы говорим про какие-то суммы в десятки тысяч рублей, то это не станет индикатором. Сама по себе вот эта инновация не приведет к каким-то изменениям. Еще больше уход в наличность или наоборот, что это будет притормаживаться. Здесь влияние другие факторы оказывают. Создаст неудобство для тех, кто действительно по каким-то причинам осуществляет периодически какие-то сделки, продает что-то из, в том числе, личных активов, объектов, и это все происходит в наличной форме. Но это тоже немного странно, потому что, как правило, в этом нет необходимости так делать, и в конце концов это всегда можно согласовать. В отличие от предыдущих регуляторных изменений, которые действительно в каком-то смысле сделали в целом, наверное, систему менее удобной для людей, более жесткий контроль и блокировки, в том числе карты и счетов, при отправке или поступлении переводов.
2: Генеральный директор аналитического агентства «Бизнес-Дром» Павел Самиев. Кого сильнее всего затронет новая мера Центробанка, говорит младший директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт.РА» Вячеслав Путиловский.
6: Я думаю, что это малый и средний бизнес в первую очередь, включая ИПшников, потому что именно эта трата бизнеса, она, во-первых, пытается уклоняться от налогов, находится в значительной мере в серой зоне, то зарплата в конверте и расчеты наличными за услуги, оказываемые потребителю. И, соответственно, именно они нуждаются в наличности, нуждаются в том, чтобы ее каким-то образом утилизировать после оказания всех услуг, и, соответственно, использовать уже в безналичном виде. Крупные компании это меньше степени касается.
2: Вячеслав Путиловский. В самом Банке России говорят, что предполагаемые им подходы соответствуют рекомендациям ФАТФа, которые особо внимание уделяют вопросам установления сведений об источниках происхождения денежных средств при реализации процедур надлежащей проверки клиентов. У самых популярных препаратов для снижения веса, таких как Оземпик, Веговой и Мунджаро, неожиданный позитивный побочный эффект. Согласно исследованиям, как пишет Wall Street Journal, подобные препараты могут замедлять развитие рака. В результате 4 новых исследований было установлено, что у людей, принимавших в том числе Оземпик, замедлялось прогрессирование опухоли, снижалась общая вероятность летального исхода и уменьшался риск развития рака молочной железы. При этом ученые предостерегают, причины такого эффекта неизвестны, и это лишь статистическое наблюдение, отмечает Wall Street Journal.
7: В исследовании онкологического института клиники Кливленда приняло участие более 10 тысяч пациентов на ранних стадиях рака. Они принимали препараты на основе ГПП-1, это в том числе Оземпик. Их прогресс сравнивали с другими пациентами, принимавшими иное лекарство от диабета. У тех, кто употреблял лекарство на базе ГПП-1 и был болен раком легких, скорость прогрессирования заболевания снизилась в 2 раза, лишь до 10% в сравнении с пациентами из контрольной группы. Похожие результаты показали и пациенты с раком молочной железы. Клиники Кливленда заявили, что, учитывая, что миллионы американцев принимают ГПП-1, очень важно понять, какими могут быть потенциальные противоопухолевые эффекты. К выводу о позитивном влиянии препаратов вроде Оземпика на пациентов с онкологией груди пришли также в онкологическом центре имени Андерсона в Техасе. Это ведущий американский центр в области лечения и изучения рака. Ученые пока не знают, почему эти препараты могут оказывать такое воздействие. Одна из теорий – ГПП-1 косвенно снижает риск рака путем снижения веса и улучшения метаболического здоровья. Другая теория – Рецепторы для КПП-1, гормоны, которые имитируют эти препараты, присутствуют на поверхности некоторых опухолевых клеток, что повышает вероятность того, что препараты действуют непосредственно на биологию рака. The Wall Street Journal подчеркивает, что для подтверждения результатов необходимы последующие исследования.
2: О новом побочном эффекте Оземпика и как стоит относиться к этим данным, говорит основатель медико-технологической компании Restom Алексей Ремес.
8: Во-первых, ожирение является фактором риска для значительного количества онкологических заболеваний. Более десятка. Второе. Все данные, существующие, основываются на наблюдательных исследованиях, на анализе массива данных. Мы говорим скорее о том, что препараты, возможно, имеют какой-то эффект, связанный с онкологическими рисками, но говорить о том, что это препарат для лечения рака, нельзя, и я бы пока серьезно к этому не относился. Есть какие-то сигналы, которые требуют изучения. Сигналы, скорее, теоретические, основанные на анализе данных. Но говорить о том, что это лечение, нет, так точно нельзя.
9: Учитывая специфику тех данных, которые мы сейчас имеем, мы не можем разделить уверенно эффект самого препарата и эффект основной схемы терапии или сопроводительного лечения. Я бы сказал, что текущие данные, они представляют интерес для профессионалов в контексте дальнейшего изучения или наблюдения за тем, как лаборатории в мире изучают этот вопрос. Но говорить о том, что это какой-то прорыв или это новый подход к лечению онкологических заболеваний, точно пока нельзя.
2: Основатель медико-технологической компании Restom Алексей Ремес. Пока ни один из производителей препаратов на базе ГПП-1, включая Novo Nordisk, производящий Оземпик, не изучили свои препараты в контексте борьбы с раком.
0: Реклама.
10: Реклама на Business FM в Казани.
0: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
11: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
12: Сооснователь рекламного агентства «Сеттерс» Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
0: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40. Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Науки юноши питают, отраду старым подают. В счастливой жизни украшают, в несчастный случай берегут. Это строки из оды на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества, государыни императрицы Елизаветы Петровны 1747 года. В награду за эту оду автору Михаилу Васильевичу Ломоносову было пожаловано 2000 рублей. Поскольку на тот момент в обращении оставались только медные деньги, то всю сумму премии казна отсчитала Ломоносову медью. Гонорар, состоявший из пятаков, копеек и полушек, общим весом около 2 тонн, был доставлен поэту на нескольких подводах. Деньги к деньгам. На Business FM. Компании и корпорации.
7: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
7: ВТБ в 5 раз увеличил базу поставщиков из Китая для бизнеса менее чем за полгода. В сервисе представлено более 2500 компаний, заинтересованных в работе с российскими партнерами, сообщили ВТБ в рамках прошедшего в Харбине 10-го российско-китайского экспо. Сервис позволяет подобрать по отрасли или товарам интересующего поставщика в Китае, который уже открыл счета в ВТБ Шанхай и прошел все необходимые проверки. Наибольшая доля компаний из отраслей химической и металлообрабатывающей промышленности, производителей оборудования, электроники, а также пластмассовых изделий. Marketplace MVideo, крупный продавец техники и электроники, стал продавать продукты питания. Так на сайте появились жареные семечки. Приобрести их можно пока лишь онлайн. Ранее компания начала торговать куртками и кроссовками. Покупателям онлайн-магазина также предлагают конфеты и вяленые фрукты. Бренд концептуальной одежды Volleyback показал куртку Sony Jacket со 180 динамиками. Они распределены по всей поверхности куртки и способны работать в диапазоне от 4 Гц до 20 кГц. Компания заявила, что куртка создана не для прослушивания музыки, а для физического ощущения звуковых вибраций и открытия новых эмоциональных состояний. Пока приобрести куртку нельзя, можно только оставить заявку. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: «17:48 в Москве. Сколько нужно зарабатывать, чтобы покупать квартиры по нынешним ценам, не понимает даже в Банке России. В этом признался директор Департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. Выступая на конференции «Время изменений. Формула баланса», он сказал, что в шоке от цен.
13: Без комментариев.
14: Цены. Я, честно говоря, в шоке. Ну вот по-простому. Я не знаю, как бы, вот, сколько надо зарабатывать, чтобы это покупать. Ну вот мое мнение. Я не знаю, как вы в зале. У кого-то есть схожее со мной? Можете вот просто... Да?
15: Банкиры держатся пока.
14: Банкиры держатся, да. Ну что им остается?
13: Без комментариев.
2: А глава ВТБ Андрей Костин сравнил экономику России с 80-летним дедом, которому не стоит надеяться на аплодисменты.
16: Санкции-то против банков введены не в 22-м году, а в 14-м. А в 14-м году отрезали от внешних источников финансирования. 12 лет мы развиваемся успешно, мы накопили капитал, мы кредитуем экономику. Конечно, военные расходы, мы тоже не можем этого не учитывать. И я считаю, что с учетом всех этих факторов надо быть довольным, как у нас развивается экономика. В противном случае, вот, знаете, извините, это какой-то анекдот. Знаете, приходит к врачу пациент и говорит, доктор, говорит, у меня жалоба. Говорит, какая? Понимаете, когда я занимаюсь секцией, у меня свист в ушах. Вам сколько лет? 80. А вы что, аплодисменты ожидаете?
2: Костин сказал также, что наблюдательный совет ТВТБ 26 мая рассмотрит вопрос размера дивидендов за 2025 год.
13: Капитал с Алексеем Завьяловым.
2: Приветствую, Алексей.
17: Добрый вечер.
2: К концу недели с каким результатом подходит наш рынок?
17: Ну, результат тот же, что был и в начале в целом. Если брать конкретно сегодняшнюю торговую сессию, то падаем мы и усилили падение ближе к концу торговой сессии основной процент и 0,2, даже почти процент с четвертью потери, 2631 пункт индекс Московской биржи. Но, как я уже сказал, в целом коридор остается 2600-2700, и пока из этого коридора выхода не видно. Но сейчас рынок больше тяготеет все-таки к снижению, и мы видим, что вот 2600 ближе, чем 2700. Хотя в начале недели даже пытались расти, да и не только в начале. Но есть, конечно, корпоративные новости. Вот про дивиденды Андрей Костин, глава ВТБ, говорил сегодня. И, в принципе, ну не то чтобы какая-то реакция бодрая на все эти новости, но хотя бы уже дата обозначена. 26 мая. Вот 26 мая будем ждать, какие ВТБ все-таки будет платить дивиденды. Ну, во всяком случае, это пока будут рекомендации наблюдательного совета банка. 0,5% прибавляет акции ВТБ, в районе 90 рублей торгуется. Была попытка не так давно подойти к уровням 100, подошли, но, видимо, не хватило новостей. Может быть, действительно, если это будет 50% от чистой прибыли, а такого рынок не исключает, то тогда пробьем мы и 100 рублей по акциям одного из крупнейших российских банков. Ну, еще одна история корпоративная. Это акции МТС, которые на 2% растут. И, в принципе, даже больше немножко 2% прибавляют. Ну, здесь и тоже дивидендная история. Не будем забывать, что все-таки дивидендные истории, они в последнее время, ну, не то чтобы движущие силы, но такой лучик света в темном царстве, как говорится. И МТС заплатит дивиденды 35 рублей на акцию за 2025 год. 9 июля закрытие реестра акционеров. Ну, хорошие дивиденды, на самом деле, если брать текущую цену акций, то это даже более 15% получается у нас дивидендная доходность. Хорошая по текущему времени дивидендная доходность для любой бумаги, которая торгуется на российском рынке акций. Есть, конечно, гораздо выше, но в основном гораздо ниже эти самые дивидендные доходности. Рубль решил продолжить коррекцию, которая наметилась еще в среду. Во всяком случае, выше 10,5 рублей поднялась китайская валюта. Даже район 10 рублей 56 копеек тестирует сейчас юань. Потери около 12 копеек. Но здесь, видимо, и перед выходными все-таки некая фиксация прибыли наблюдается на валютном рынке. Но и приближается единый день уплаты налогов. Видимо, уже валюта, которая должна была быть продана под эту уплату налогов со стороны экспортеров, она уже продана, и уже такой поддержки у рубля особо нет. Хотя посмотрим, обычно вот еще 27-го может рубль прорасти на именно приближение единого дня. Ну, может быть, после 28-го как раз более серьезный разворот рубля мы увидим, но основной ориентир рынка, конечно, на начало июня, когда станет известно, какими объемами будет оперировать Министерство финансов в рамках бюджетного правила. Ну, прогнозы мы все знаем, естественно. На рынке говорят о том, что объемы покупки валюты могут и в 2, и в 3 раза вырасти по сравнению с объемами текущими. Ну и на рынке нефти после коррекции, заметной коррекции, обозначился рост. 1.5% прибавляют контракты в Лондоне. Чуть выше $104 торгуется баррель смеси Brent.
0: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
10: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО Альфа-банк. 16+.
18: Постройте свой маршрут возможностей. С 25 по 31 мая на Московской неделе предпринимательства вас ждут бизнес-форумы, конференции и деловое общение. Подробнее на mnp2026.rf. 18+.
0: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Валюты.
19: В 15 веке злотами поляки в обиходе называли иностранные золотые монеты, как правило, дукаты. В ходу же были местные марки, гроши и гривны. Именоваться злотом официальная валюта Польши стала в 1924 году. Тогда она была жестко привязана к доллару. Сегодня злоты в несколько раз дешевле американской валюты.
0: Валюты на Бизнес FM.
20: Кстати, от Москвы до Екатеринбурга в 99,4 раза дальше, чем от Лос-Анджелеса до Беверли-Хиллз. Радио больших городов в большой стране. Легко запомнить. Екатеринбург 99,4. Москва 87,5. Бизнес FM.
0: Между делом с Кирой Альтман.
21: Про интровертов и тех, кто любит людей, но предпочитает обществу восстановление в тишине. Ирена Понарошку, моя собеседница, предприниматель, лидер мнений, рассказывает мне, что она интроверт, когда мы встречаемся и заказываем чай. Забавно, как мы похожи. Все время на виду и все время хотим в тишину.
22: Я собираюсь сделать деревню интровертов.
23: Я не приду. Я однажды узнала теорию, как проверить, интроверт ты или экстраверт. Ты интроверт, если когда ты устал, тебе, чтобы восстановиться, нужно побыть одному. А если тебе нужно побыть с людьми и об них зарядиться, то ты экстраверт. Я в этом плане точно интроверт, и мне, чтобы жить и действовать, и быть активной, мне нужно время в одиночестве, точно. Слава богу, мой муж это знает и уважает, мои дети тоже уже в принятии. Я прям так и говорю, ребят, мне надо побыть одной. И даже если муж сидит рядом на диване, вот буквально у нас вчера была такая ситуация, он сидел рядом на диване, в телефоне, никого не трогал. А мне надо было поработать. Но мне поработать тоже надо одной. Я все равно его чувствую. И я попросила, говорю, Жусечка, любимая, мне так надо побыть одной, сосредоточиться. Так что я восстанавливаюсь одна.
21: А как ты выбираешь место для восстановления?
23: Вот я как раз очень чувствительна к звукам, и мне всегда недостаточно тихо. Я все равно где-то вдалеке слышу дорогу, где-то слышу шум кондиционеров работающих, треск электрических проводов. Поэтому я до сих пор не нашла той самой тишины, которая мне нужна. Но это, вот, видимо, надо очень далеко от цивилизации забраться. Я когда искала дом в Подмосковье, я в какой-то момент сдалась и поняла, что здесь нет тихого места. В радиусе 100 километров от Москвы везде слышно дорогу. Всегда.
1: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Бизнес FM.
3: Между делом на Бизнес FM.
4: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
3: Наизусть.
5: Франсуа де ла Рошфуко.
24: Если не находишь покоя в самом себе, то бесполезно искать его в другом месте.
3: Наизусть. На Бизнес FM.
4: Бизнес FM. Новости. Коротко.
25: 17:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Минюст обновил реестр иноагентов. В него внесли одну организацию и троих физлиц. Об этом свидетельствуют данные перечня. Так, в перечень добавили активистов Станислава Дмитриевского и Вилюя Чайнова, а также филолога Ольгу Орлову. Кроме того, в реестр иноагентов внесен проект «После». Владимир Путин освободил Дмитрия Поликанова от должности замглавы Россотрудничества. Он занимал этот пост с февраля 2021 года. Это не первое кадровое решение ведомства в последние месяцы. В январе Россотрудничество покинул замруководителя Алексей Полковников. В апреле у агентства сменился глава вместо Евгения Примакова. Этот пост занял Игорь Чайка. Суд отправил под домашний арест сотрудника Института философии РАН Светлану Месяц по обвинению в особо крупном мошенничестве. По информации РБК, накануне у сотрудников института прошли обыски, сама Месяц была задержана. По словам собеседников издания, обыски и задержания связаны с одним из проектов института. Правительство Швейцарии решило провести референдум по предложению ограничить численность населения страны. Он пройдет 14 июня. Инициатива предусматривает ограничение численности постоянного населения на уровне более 10 миллионов человек к 2050 году, а также автоматическое введение ограничительных мер, если численность населения Швейцарии превысит 9,5 миллионов человек до этого срока. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держите курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
26: В Москве 6 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Президент Путин назвал терактом ночной удар ВСУ по общежитию Старобельского педколледжа в ЛНР. Пострадали 39 человек. Четверо погибло. Продолжается разбор завалов. 15 учеников числятся пропавшими без вести. Россия созывает экстренное заседание Совбез ООН в связи с ударом ВСУ по колледжу. Путин ждет от Минобороны предложение по ответу на этот удар. Россельхознадзор фиксирует проблемы с поставками из Армении не только цветов, но и овощей и фруктов, заявил глава ведомства Данкверт. Премьер Армении Пашинян назвал это очередной рабочей ситуацией и высказал мнение, что Россия не сможет повысить цены на газ для Армении, а также сказал, что в вопросе Украины Армения не союзник России. Как все это можно оценить? Бизнес обратился к президенту с просьбой отказаться от запрета продажи вейпов на уровне регионов. Обращение «Опоры России» говорит, что это придет к тому, что где-то их продажа будет разрешена, где-то запрещена, значит, мера будет неэффективной. Возможно ли, что от этой поправки все-таки откажутся? Подробности на Бизнес FM. Владимир Путин назвал терактом удар по Старобельскому колледжу в Луганской Народной Республике. По его словам, удар не был случайным. Владимир Путин сообщил, что дал приказ Минобороны представить предложение ответа на удар ВСУ по колледжу в Старобельске. Киеву нужны преступления, подобные удары по общежитию в ЛНР, чтобы скрыть события на фронте и в стране, вызвать ответ Москвы и все обострения сварить на Россию, заявил Владимир Путин на встрече с выпускниками программы «Время героев».
6: Неонацистский режим, захвативший власть в Киеве, нанес террористический удар по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа. Ночью, когда студенты спали. На данный момент известно о том, что 6 человек погибли, 39 пострадали, 15 числятся пропавшими без вести, поскольку разбор завалов еще продолжается. Никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб, либо родственных им служб рядом с общежитием нет. Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здание под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, нет никаких оснований. Никто не может сказать, что пытались поразить какой-то объект, а БПЛА были сбиты нашими же средствами и случайно якобы попали в это здание. Удар не был случайным. Он прошел в 3 волны, 16 БПЛА, в одно и то же место.
7: Владимир Путин призвал украинских солдат не выполнять преступные приказы киевского режима. Россия созывает экстренное заседание Совбез ООН в связи с ударом ВСУ по колледжу в Старобельске. Оно назначено на 10 вечера по Москве. Дроны атаковали учебный корпус и общежитие колледжа педагогического университета ночью, когда учащиеся спали. На фотографиях видно, что разрушение очень сильное, часть здания обрушилась, окна вылетели. Здание, где спали студенты, практически сложилось. А вот что рассказал бизнес-фэм корреспондент из ЛНР Юрий Свидер.
8: В момент удара в общежитии находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Ранения получили, называется цифра, 39 человек. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Под завалами еще находятся дети, на месте все еще работают спасатели, медики, следственные органы. В Старобельске также, кроме самих учебного корпуса и общежития Старобельского колледжа педуниверситета, повреждены магазины, админздания, частные дома. В одном из них был ранен мужчина, ему оказана помощь. Но самая известная большая трагедия – это когда обрываются жизни, тем более это жизни детей. На данный момент известно о 4 погибших. К сожалению, дети еще находятся под завалами. Удастся ли их достать оттуда живыми, покажет только время.
7: Юрий Свидерский, корреспондент в ЛНР. Родители выкладывают в местные паблики фотографии своих детей с объявлениями о пропаже. Это в основном девушки, колледж педагогический там выучается. По специальностям дошкольное образование, преподавание в начальных классах и документооборот. Минпросвещение направило психологов из Москвы для помощи пострадавшим в Старобельск. Глава президентского совета по правам человека Валерий Фадеев обратился в ООН с требованием оценить удар Киева как военное преступление. МИД России заявил, что удары дальнобойным оружием подобные атаки ВСУ на колледж в Старобельске осуществляются при техническом содействии специалистов стран НАТО. Россельхознадзор фиксирует проблемы с поставками из Армении не только цветов, но и овощей и фруктов. Об этом заявил глава ведомства Сергей Данкверк. На днях был ограничен ввоз из Армении цветов. В ведомстве пояснили, что решение приняли в цели защиты фитосанитарного благополучия. Премьер Армении Пашинян назвал ограничение очередной рабочей ситуации и высказал мнение, что Россия не сможет повысить цены на газ для Армении. Такого не может быть, потому что у нас есть контракт, и этот контракт действует, он взаимовыгоден, заявил Пашинян. Премьер Армении также сказал, что Ереван не намерен спорить или выждавать с Москвой, при этом отметил, что в вопросе Украины Армения не союзник России. И так он прокомментировал визит Зеленского в Ереван. О том, как можно оценивать заявление премьера Армении, рассуждает заведующий сектором Центральной Азии ММОРАН Станислав Причин.
9: У Пашиняна сейчас такая сложная позиция. Он, с одной стороны, пытается консолидировать свой электорат, который в основном фокусируется прозападной, либеральной части и националистической армянского общества. Но при этом он опасается, что его слишком жесткие шаги и заявления в отношении Российской Федерации могут серьезный урон нанести Армении. И вот он в таких условиях пытается, по крайней мере, лавировать в отношении Российской Федерации, где это можно. Он и его соратники критикуют нас, претензии предъявляют бесконечные, а где-то пытаются апеллировать каким-то юридическим нормам. В отношении Евразийского экономического союза заявлением было Мирзояна, министра иностранных дел, что это консенсусное решение, Армения не может просто так выйти. Но в случае с договоренностями по газу это все-таки двухстороннее соглашение и в основном построенное на политической воле российского руководства поставлять газ ниже рыночной цены в Армению. Соответственно, здесь, если рассматривать с точки зрения даже элементарного международного права, есть два актора. Один соглашается продавать другому газ дешевле рынка, поддерживая его политически. И, соответственно, здесь от политической воли того, кто соглашается на скидку, в принципе, зависит, каким образом этот договор будет действовать. Поэтому здесь попытки Пашиняна каким-то образом апеллировать к нормам международного права не совсем уместны. Это просто попытка каким-то образом защититься, потому что мы сейчас видим, что российско-армянские отношения идут к пороговой точке невозврата, когда все сказанное и сделанное в конечном итоге, в случае победы Николы Пашиняна, может привести к серьезному пересмотру качественному российско-армянских отношений, в том числе и отмене всех договоренностей льготных, которые во многом обеспечивают социально-экономическую стабильность Армении. Поэтому здесь это абсолютное право Российской Федерации пересматривать в одностороннем ключе соглашения, которые ранее предполагали по льготным поставкам, будь то электричество, газ, другие ресурсы, доступ на свой рынок. Поэтому здесь Российская Федерация свою позицию четко обозначила. Если Армения будет продолжать играть в те же геополитические игры, то она должна будет заплатить за это конкретную социально-экономическую цену.
7: Станислав Причин, завсектором Центральной Азии ММО РАН, а председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, по мнению депутатов Нижней палаты, Пашинян ведет недружественную политику в отношении России, используя при этом возможности, представляемые ему российской стороной. Это непорядочно, написал Володин в своих соцсетях. Бизнес обратился к президенту с просьбой отказаться от запрета продажи вейпов на уровне регионов. Такое обращение Владимиру Путину направила опора России перед вторым чтением законопроекта о лицензировании торговли табаком. Как считают авторы, право регионов самостоятельно запрещать вейпы приведет к тому, что где-то их продажа будет разрешена, где-то запрещена. При этом, как пишет Коммерсант, опора России указывает, вводимая практика лицензирования торговли табаком и так позволит регионам контролировать оборот никотиносодержащей продукции. Напомню, поправки ко второму чтению дают регионам России на право самим вводить запрет на продажу вейпов и жидкости к ним с 1 сентября 26 по 1 сентября 31 года. Возможно ли, что это от этой поправки все-таки откажется, рассуждает главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев.
2: Вряд ли что-то изменит. Это очень долго достигавшийся консенсус, чтобы не запрещать полностью вейпы, о чем есть в обществе некоторое согласие, чтобы просто взять и вообще их запретить. Промежуточный вариант – дать право регионам. Это был компромисс определенный после некоторой борьбы лоббистской с разных сторон.
11: Говорится, что вводимая практика лицензирования торговли табаком и так позволит регионам контролировать оборот. Как это на практике будет работать, в частности, с вейпами?
2: Только в том варианте, каком это заложено сейчас ко второму чтению закона о лицензировании. Они могут вводить, поскольку лицензию на розничную торговлю выдает региональные власти, они могут правила этого лицензирования корректировать, могут изменять в каких-то пределах размер, например, торговой точки, могут вводить ограничения по категориям. И вот эта новая поправка дает им право, например, запретить вейпы на территории своего региона. Да, лицензия есть, но только на табак, сигары, нагреваемый табак, а вейпы нельзя. Так это будет, скорее всего, работать уже по принятым регламентам, принятым законам локальным, региональным о лицензировании.
11: Главный аргумент бизнеса – то, что запреты спрос не уберут, а перегонят в серый рынок, люди будут покупать вейпы через нелегальные каналы. Вот насколько это опасение вы разделяете?
2: Это ерунда же, потому что рынок на 90-60% по данным ННЦК уже черный. Что там перетечет в черный, если он весь так черный?
7: Максим Королев, главред отраслевого информагентства «Русский табак». О том, в каком состоянии сейчас этот рынок, говорит бывший директор одной из крупнейших федеральных сетей вейп-шопов «Zenmod» Василий Соколов.
12: Легального бизнеса, который может показать закупки и производство этой жидкости, никотин, содержащий легальный импорт одноразок легальных, его практически не существует. Весь бизнес 2023 года находится полностью в серой зоне. Именно это, на мой взгляд, и является причиной репрессивных мер, потому что урегулировать не удалось, акцизы повысили, бизнес ушел в серую зону, ну и фактически большая часть точек торгует нелегальным товаром. Следовательно, решили запретить товар этот продавать полностью, убрать его с рынка, потому что никакой нет возможности провести массовые проверки абсолютно всех торговых точек.
11: Их так много, этих точек?
12: Конечно. Эти точки находятся на каждом углу, в каждом крупном городе. Легального товара там немного, никотин содержащего. Там в любом случае товар он так или иначе как-то обходит уплату акциза. Либо, например, те же одноразки, они идут с заниженным объемом. Акциз уплачен с 1 миллилитра жидкости, она оформлена как 1 миллилитровая, когда по факту 20-миллилитровая жидкость. Сейчас продают конструкторами, как ароматизаторы, позже уже добавляют никотин, что запрещено законом, и сам этот никотин, с него не уплачен акциз, просто отдельно из-под полы, из-под прилавка подливается.
7: Василий Соколов, Zen Mod. Некоторые регионы действуют на опережение. Например, Пермский край с 1 марта 1 в России ввел запрет на продажу вейпов, одноразовых электронных сигарет, Айкос, Гло и в целом всех систем для нагревания табака. Кроме того, в апреле Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции поддержала идею о полном запрете вейпов в России.
10: Реклама.
13: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
14: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
15: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
16: Реклама на Бизнес FM в Казани.
17: Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное – шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам. Мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма Ялилов и партнеры. Уверенность в каждом решении.
18: Иногда лучший отдых – это время для себя. Геокурорт Янгантау приглашает восстановить силы среди природы геопарка. С 1 апреля по 31 мая акция на путевки от 10 дней от 6300 рублей в сутки. Комфортное проживание, оздоровительные программы и чистый горный воздух. Открой мир, живущий в тебе. Телефон для бронирования. Плюс 7-347-283-08. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
27: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
28: Рука пациента. Уникальные операции в Склифе по трансплантации кистей рук.
29: Без рук жить очень сложно. Я 2 года был в такой ситуации. Пока врачи мне не рассказали о возможности получить обратно руки.
28: Хирург и пациент. В специальном репортаже Сергея Гордеева. В субботу после полудня и после 6 вечера. На Бизнес FM.
30: В эфире радио не на словах, а на деле.
31: Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Татарстан. Зарегистрированный управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
30: Бизнес FM Казань. Новости коротко.
32: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
33: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. Рустам Миниханов поручил завершить благоустройство набережной Нижнего Кабана к 30 августа. Сегодня он проверил ход работ, сообщает пресс-служба РАИС Республики. Завершить благоустройство 1,5-километровой пешеходной дорожки, которая войдет в единую 5-километровую закольцованную сеть, планируют к 30 августа, Дню Республики Татарстан. По проекту в центре озера напротив нового здания театра имени Камала появится мультимедийный плавающий фонтан. Также запланирована реконструкция мостового перехода по улице Татарстан через протоку Булак. Миниханов будет лично контролировать проект с ежемесячными выездами на объект, а мэру Казани Ильсуру Медшину поручил обеспечить еженедельный мониторинг. Отдельное внимание уделили вопросам транспортной инфраструктуры. В частности, обсуждалась возможная корректировка схемы движения на улице Марджани, вплоть до введения одностороннего движения и увеличения числа парковочных мест. Мэрия Казани прокомментировала жалобы горожан на перебои с мобильным интернетом, который продолжается уже около недели, пишет издание 116.ru. Представители мэрии объяснили, что город не отключает мобильный интернет, а временные ограничения могут быть связаны с мерами безопасности. Городские власти посоветовали абонентам обращаться к провайдерам и операторам для решения проблем с подключением и сигналом. Сообщение в ответ на возмущение горожан написали в телеграм-канале мэрии. О перебоях в работе мобильного интернета казанцы начали сообщать больше меньше недель назад. Некоторые говорили, что у них не работают даже сайты из белых списков и срываются звонки. Мобильные операторы, в частности МТС, часто присылают сообщения с предупреждениями о возможных перебоях со связью. Отмечалось, что мера принимается в целях безопасности. Однако режимы беспилотной опасности объявлялись, как правило, только ночью. В Казани с 9 по 11 июня пройдет заседание Совета глав МИД стран ОДКБ. Участники организации договора о коллективной безопасности обсудят вопросы взаимодействия в рамках объединения, занимающиеся укреплением мира и региональной стабильностью. В ОДКБ, напомним, входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и де-юре Армения. Республика с февраля 2024 года заморозила свое участие. Премьер-министр Никол Пашинян заявлял о заморозке работы в рамках организации, а также о том, что республика не планирует предпринимать шаги по активизации членства, хотя вопрос окончательного выхода де-юре остается открытым. Для подготовки и проведения мероприятия Кабмин Татарстана создал организационный комитет. Его представителем стал премьер-министр республики Алексей Песошин. На время заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ в центре Казани временно перекроют несколько улиц. Сразу 16 хоккеистов могут покинуть Акбарс по окончании нынешнего сезона. У более половины основного состава контракт истекает 31 мая. Среди них вратарь Тимур Белялов, защитники Степан Фальковский, Илья Карпухин, нападающий Артем Галимов, Илья Сафонов, Нейтан Тот и другие. Об этом сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. 8 игроков получат статус ограниченно свободного агента, в их числе Галимов, Сафонов, братья Тереховы и Алексей Пустозеров. Акбарс сохранит в лиге права на этих хоккеистов. Последняя рабочая неделя мая для жителей Татарстана будет укороченной в связи с празднованием Курбан-Байрама. Об этом напомнили в Минтруда республики. Указом Раиса Рустама Миниханова татарстанцы будут отдыхать 27 мая в среду, в день празднования Курбан-Байрама. За день до этого, 26 мая, рабочее время сокращается на 1 час. Курбан-Байрам в этом году отмечается 27 мая. Этот день в Татарстане объявлен выходным. По случаю Курбан-Байрама во всех мечетях республики пройдут праздничные намазы. Главный гаэт-намаз в Казани пройдет в мечети Аль-Марджани. В нем примут участие раис Татарстана Рустам Миниханов и муфтий Республики Татарстан Камиль Самигулин. В этот же день в городе пройдет семейный праздник Курбан-фест. Его организуют в детском парке Елмай с 13 до 17.00. Гостей ждут концерт, мастер-классы, национальная ярмарка и фудкорт. Вход свободный. В Татарстане на выходных ожидаются грозы, дожди и до плюс 31 градуса. Завтра в республике прогнозируют плюс 26, местами плюс 31. В воскресенье в республике местами пройдут кратковременные дожди и грозы, сообщили в региональном гидрометцентре. В субботу ожидается жаркая погода, в Казани днем будет плюс 28 и без осадков. По предварительным данным гидрометцентра, в воскресенье воздух по республике прогреется до плюс 23, плюс 28. Утром и днем местами возможны кратковременные дожди и грозы. В столице Татарстана на 24 мая прогнозируют плюс 21 и небольшой дождь. Венер Дельмеев, служба информации Бизнес ФМ Казань.
0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Вначале был бизнес.
3: Как появлялись города.
4: Междуреченск, Кемеровская область, 96 тысяч жителей. Искать уголь в этих местах начали еще при Петре Первом, но только в 1949-м в течение реки Ольжерас было найдено уникальное месторождение, названное Распадское. Тогда же между реками Томью и Усой началось строительство будущего города шахтеров.
3: Как появлялись города на Бизнес ФМ.
5: Спонсор программы ООО «Введенская».
6: Представьте утро. Пение птиц, тишина и свежий воздух. Земельные участки под ИЖС в коттеджных поселках «Введенская» и «Новая Габишево» от 10 соток, недалеко от Казани. Газ, электричество, удобные подъездные пути. Все уже готово для строительства вашего дома. Не откладывайте мечту на потом. Выберите свой участок уже сегодня. Звоните 227-1042.
30: Бизнес ФМ Казань.
32: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
19: Пермский край первым в России ввел запрет на хранение и распространение вейпов и прочих устройств нагревания табака. Законодатели не скрывают, что поправки понадобились для того, чтобы нормально работал уже введенный ранее запрет на продажу вейпов и одноразок. Меж тем, федеральный закон, который разрешил бы регионам такую самодеятельность, еще не принят, что формально дает бизнесу право поспорить с запретами. Евгений Перельчук продолжит.
2: Запрет на продажу вейпов, одноразовых электронных сигарет, айкосов, гло и в целом всех систем для нагревания табака Пермский край ввел с 1 марта, причем первым в России. Спустя неполные 3 месяца местные законодатели поняли, что бизнес очень хорошо адаптировался к запрету. Зампредседатель общественной палаты региона Владимир Алистратов рассказал, что есть случаи, когда запрещенная продукция распространяется через аренду, либо как подарок. Также очевидно, что если товар хранится в торговой точке, он может продаваться из-под полы, отметил Алистратов. Поэтому законодатели решили, что называется добить вопрос, и ввели запрет еще и на хранение и распространение. Штрафы те же – 15-20 тысяч рублей для должностных и 50-100 тысяч рублей для юридических лиц. Поправки вступят в силу с осени этого года. Вероятно, теперь местные любители вейпа и электронок наладят поставки из соседних регионов, говорит корреспондент российской газеты в Перми Константин Бахарев.
7: Мы же не на острове живем, у нас кругом границы с севера, Коми Республика, Свердловская область, Башкирия, Кировская область, Удмуртия. И везде торгуют этими вейпами. То есть в соседних регионах можно закупать, привозить, пользоваться ими не запрещено. Запрещена только торговля. Как говорится, у нас народ ко всему привык, к разным законам. Скорее всего, я думаю, что будут закупаться ими и возить сюда для своего потребления, конечно. Я писал запросы в пресс-службу нашего края. Там сказали, что это просто борьба за здоровье граждан, воздействие окружающего табачного дыма, последствия потребления табака и потребления никотин содержащей продукции. Вот и все. Никакой статистики, кстати говоря, я не видел, что стало больше болеть, не стало меньше болеть.
8: Не получится так, что это все уйдет в какой-то серый рынок?
7: Он уже процветает. Я же говорю, там из других регионов везут, пожалуйста, знакомые привозят, курят. То есть проблем-то в этом нет никаких. Но мы гордимся этим, потому что Пермь впереди планеты всей. Я сам-то не курю эти вейпы, но как журналист просто смотрю со стороны, но интересно, да.

0: правила продажи сигарет и вейпов. Но полный запрет продажи – это вещь спорная. Пока федеральный закон прямо этого не разрешил. И сейчас как раз готовится вот этот вот общероссийский закон-эксперимент, который с 27 года только даст областям и краям официальное право полностью запретить продажу вейпов. То, что сделал Пермский край, это заранее выглядит как шаг вперед по отношению к федеральным правилам, а не просто их уточнение. Получается, что Москва говорит, вейпы продавать можно, но с жесткими ограничениями. А Пермь говорит, что продавать вообще нельзя. Из-за этого у предпринимателей появляется основание спорить с таким законом. Бизнес может обратиться в высший суд своего региона для того, чтобы попробовать признать этот пермский закон незаконным. Шансы формально есть. Даже на федеральном уровне, мне кажется, понимают, что для тотальной рубки регионов нужен отдельный закон, который только планируется.
1: Прокуратура Пермского края в этом вопросе, к слову, выступила на стороне юристов. Еще в прошлом году заявила, что запрет вейпов в регионе преждевременный, ведь у субъектов федерации просто нет таких полномочий. О запрете вейпов и айкосов уже задумывались в Нижегородской и Пензенской областях, в Алтайском крае и Татарстане, но пока ограничений не ввели. Ожидают, видимо, закона от федерального центра. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
4: Стань

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимер, лазерная кератоктомия.
4: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ЕНН 165-823-3006. УГРН 121-160-04-8054.
5: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие» с 19 по 23 мая. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
6: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
7: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
8: Со страховым полисом РСХБ «Страхование» ваше жилье всегда в безопасности. Как и ваши нервы. Условия программы страхования на сайте rshbins.ru.
9: АО СК «РСХБ Страхование». УГРН 102-330-146-3503. Юридический адрес 119-034. Город Москва. Гагаринский переулок, дом 3. Не является публичной офертой.
10: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
11: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
12: Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса.
11: Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: 18:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. До 6 человек выросло число погибших при атаке ВСУ на общежитие педагогического колледжа в Старобельске в ЛНР. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. Атака беспилотников произошла сегодня. Пострадали около 40 человек, из них не менее 15 госпитализированы. Трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Поисково-спасательные работы на месте трагедии продолжаются. Под завалами могут оставаться до 15 человек.

0: человек. В России с 22 мая запрещается оборот всех партий минеральной воды «Джермук». Ее производит армянская компания «Джермук Групп». На поставки воды в нашу страну также наложен запрет. Соответствующее решение принял Роспотребнадзор. Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий акционерному обществу, эксплуатирующей организация Запорожской АЭС, владеть ядерными материалами и установками. Напомню, Запорожская атомная электростанция крупнейшая в Европе. Она находится под контролем России с марта 2022 года. В октябре того же года она была включена в собственность Российской Федерации. Еврокомиссия предложила временно приостановить действие санкций в отношении китайской компании по производству микросхем, введенных в рамках 20-го пакета антироссийских рестрикций. Об этом сообщает Рейтер. По словам собеседника агентства, отсрочка будет предоставлена на 9 месяцев. Делается это для того, чтобы ЕС смог найти альтернативных поставщиков. Мера вступит в силу только если предложение единогласно примут все страны сообщества. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 18.30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Севастополе некоторые АЗС вводят ограничение продажи топлива до 20 литров из-за перебоев с поставками, сообщил губернатор СВЖ. Дистоплива пока отпускается по талонам, не более 20 литров на один автомобиль. С чем это связано и что говорят жители? Сколько нужно зарабатывать, чтобы покупать квартиры по нынешним ценам? Директор департамента аналитики ЦБ Александр Данилов признался, что не знает. По его словам, все в шоке от цен. В свою очередь, глава ВТБ Андрей Костин сравнил экономику России с 80-летним дедом, которому не стоит надеяться на аплодисменты. О чем еще говорили на конференции «Время изменений. Формула баланса»? И у самых популярных препаратов для снижения веса, таких как Оземпик, Вегово и Мунджаро, обнаружился неожиданный позитивный побочный эффект. Согласно исследованиям, как пишет Wall Street Journal, подобный препарат могут замедлять развитие рака. Как стоит относиться к таким данным? Подробности на Business FM.
1: Реклама. День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
3: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: В Севастополе до 20 литров ограничили продажу топлива на некоторых АЗС. Ограничения вводят на заправках сети ТЭС из-за перебоев с поставками, сообщил глава города Михаил Развожаев. По его словам, дизельное топливо пока отпускается по талонам. Не более 20 литров топлива на один автомобиль или одну канистру. Губернатор призвал граждан не создавать искусственный ажиотаж. Существуют определенные логистические сложности, причин которых известно, заключил Развожаев. О непростой ситуации с топливом в регионе рассказывает крымский журналист, блогер и общественный деятель Александр Горный.
4: Ситуация на данный момент в Крыму с топливом неоднозначна. Есть регионы, где есть проблемы с топливом, его наличием. И мы видим, что один из операторов объявил об ограничениях 20 литров в одни руки. Если взять, допустим, восточное побережье Крыма, здесь проблем пока с топливом не наблюдается. Оно есть в наличии. Другое дело, что цена на него 81-83 рубля за литр 95-го, что на 9-12 рублей выше, чем цены на материал. в России. Ситуация однозначно будет усложняться ближе к сезону, а сезон уже туристически начинается через неделю, и мы можем увидеть пустые табло на заправках. С учетом того, что 70% трафика туристического – это люди, кто приезжает в Крым на личных автомобилях, здесь действительно есть проблема. Я всем своим знакомым, кто собирается ехать в Крым в этом году, всегда говорю: ребята, берите с собой всегда запасную 1-2 канистры под топливо. Другое дело, что хранить топливо в канистрах в автомобилях летом – это опасно. И где здесь выход, пока непонятен.
0: Крым сейчас не очень разумно ехать на автомобиле, или не совсем так?
4: В Крым можно и нужно ехать на автомобиле в текущих условиях. Другой момент, что нужно очень четко учитывать варианты возможных развитий событий по топливу и иметь с собой всегда стратегический запас для того, чтобы выехать с полуострова. Напомню, что гибридные автомобили, которые запретили сейчас проезд по Крымскому мосту как электромобилям, должны ехать по историческим территориям. И маршрут там длинный, около 600 чем-то километров, что требует запаса топлива в среднем литров 60-70. Этим же вопросом задаются очень многие мои знакомые, кто занимается такси. Они сейчас уже формируют запасы топлива у себя в гаражах, в частных домах, кто может. У меня знакомые, кто хранит 200-300 литров топлива. Сбить какой-то напряженный момент, что будет дальше.
0: Губернатор упоминал, что причины ситуации известны.
4: Он имеет в виду то, что нет емкости для хранения топлива, и хранить топливо сейчас опасно. Вот только в Феодосийском регионе мы видели, как за полтора года было 5 крупных пожаров, которые были на заполненных емкостях. Есть проблемы с логистикой, нет железнодорожного сообщения через мост, паромные сообщения на данный момент ограничены или не существуют, и остается как вариант это доставка бензовозами с материка.
5: Александр Горный, крымский блогер. В предыдущий раз дефицит топлива на заправках Крыма и Севастополя зафиксировали в августе прошлого года. Осенью в сентябре проблема обострилась. Бензина А92 и А95 не было на большинстве заправок. Власти региона вводили ограничение отпуска топлива не более 30 литров в одни руки, а цены на бензин в Крыму заморозили на месяц. Во сколько обойдется школьный выпускной? Опрос показывает, для родителей 11-классников эта сумма составит около 45 тысяч рублей, что говорят родители о своих реальных затратах, о кафе и салоны красоты, о ценниках. Об этом Наталья Шашина.
6: Выпускной 11-классника, то есть затраты на сам праздник и наряд, обойдутся в среднем в 44-46 тысяч рублей. Родителям 9-классника придется потратить меньше – около 32-33 тысяч. Это данные опроса «Суперджоб» по России. И в целом эти цифры похожи на правду, хотя, конечно, все зависит от запросов родителей и учеников конкретной школы. Например, москвичка Юлия рассчитывает уложиться в сумму 30 тысяч. Родители забронировали место для праздника еще в сентябре.
7: Мы выбрали выпускной на кораблике, заплатили аванс из расчета порядка 9 тысяч рублей с ученика. Входной билет, кстати, себя включает какой-то легкий перекус формата фуршетного, напитки, вода, безалкогольная все, конечно, диджей, анимационная программа, костюм. Мне приобрели платье, да, у меня дочь, пока она все в выборе, девочкам с этим сложно очень. Сегодня хочется короткое, завтра длинное, сегодня в обтяжку, завтра балахон, поэтому пока нет. А на платье я, исходя из своего бюджета, больше 10 тысяч не закладываю. На обувь больше, наверное, 5-7 не закладываю.
6: Отдельным пунктом расходов для девочек может стать бьюти-сбор в салоне красоты. Прическа, макияж, маникюр суммарно обойдутся ориентировочно в 20 тысяч рублей. Приводит пример сегодняшнего ценника основатель Центра красоты и здоровья Ирина Старостина. Ирина Старостина.
8: Спрос очень маленький. Понятно, что если сравнивать даже, например, доковидное время, это была вообще одна история, заранее забронировано, готовились многие, то в связи со многими событиями и ценником в том числе, записи слабее и слабее, каждым годом в разы падает динамика записи, подготовки на выпускной. Вопрос не только цены, а вопрос спроса на это мероприятие.
9: Если мы говорим про стоимость, цена изменилась по отношению к прошлому году.
8: Стало больше 30-40%. Нас сильно коснулись все новые введения и тоже налогообложения. Мы поднимали цены не в один этап. Для того, чтобы нам сейчас работать в правовой зоне и честно с хорошими материалами профессиональными, мы вынуждены поднимать чек, чтобы удерживать хороших специалистов. Я как сама мама выпускница, понимаю, что это серьезная сумма. Что чтобы собрать девочку. И здесь нужно сказать, что собирается не только выпускница, еще нужно собраться и маме. Это тоже отдельный ценник.
6: Средний чек в кафе и ресторанах, опять же, разный, в зависимости от уровня заведения и запросов. Вот что говорит ресторатор, совладелица ресторанных проектов «Мария Санта», «Вертели» и «Свинья и роза» Татьяна Мельникова.
10: Выпускникам нельзя пить спиртное, и это предполагает, что средний ценник будет не очень высокий. Наши кафе не такие дорогие, и 2-3 тысячи на человека достаточно, чтобы нормально поесть. Но если это банкет длинный, сидят люди долго, 3. Однако мы не очень охотно берем такие банкеты, потому что они шумные, они мешают другим гостям, много народу. У нас есть загородный проект Веретьево, вот там охотно мы берем, потому что там есть где развлечься, пруды с видом на воду, купание. Естественно, за месяц, 2-3 уже сложно что-то придумать. В целом выходные загружены свадьбами, мероприятиями, но в том числе и выпускными.
9: По отношению к прошлому году, как изменилась стоимость?
10: Это инфляция, плюс 10-15%.
6: Некоторые родители девятиклассников рассказали бизнес-ФМ, что отметят окончание учебы прогулкой в парке и пиццей. Среди 11-х классов такой тренд тоже есть. 7% родителей в опросе «Суперджоп» признались, что их классы вовсе отказались от проведения выпускного. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, бизнес-ФМ.
2: Сколько нужно зарабатывать, чтобы покупать квартиры по нынешним ценам, не знают даже в Банке России. В этом признался директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. Выступая на конференции «Время изменения формулы баланса», он сказал, что в шоке от цен.
3: Без комментариев.
11: Цены. Я, честно говоря, в шоке. Ну вот по-простому. Я не знаю, как бы, вот, сколько надо зарабатывать, чтобы это покупать. Ну вот мое мнение. Я не знаю, как вы в зале. У кого-то есть схожее со мной? Можете вот просто... Да?
12: Банкиры держатся пока.
11: Банкиры держатся, да. Ну что им остается?
3: Без комментариев.
2: Глава ВТБ Андрей Костин сравнил экономику России с 80-летним дедом, которому не стоит надеяться на аплодисменты.
13: Санкции-то против банков введены не в 22-м году, а в 14-м. А в 14-м году отрезали от внешних источников финансирования. 12 лет мы развиваемся успешно, мы накопили капитал, мы кредитуем экономику. Конечно, военные расходы, мы тоже не можем этого не учитывать. И я считаю, что с учетом всех этих факторов надо быть довольным, как у нас развивается экономика. В противном случае, вот, знаете, извините, какой-то анекдот. Знаете, приходит к врачу пациент и говорит, доктор, говорит, у меня жалоба. Говорит, какая? Понимаете, когда я занимаюсь сердцем, у меня свист в ушах. Вам высокая лет? Нет, 80. А вы что, аплодисменты ожидаете?
2: Андрей Костин, глава ВТБ. Костин сказал также, что наблюдательный совет ВТБ 26 мая рассмотрит вопрос размера дивидендов за 2025 год. У самых популярных препаратов для снижения веса, таких как Оземпик, Вегавой и Монджаро, неожиданный позитивный побочный эффект. Согласно исследованиям, как пишет Wall Street Journal, подобные препараты могут замедлять развитие рака. В результате 4 новых исследований было установлено, что у людей, принимавших в том числе Оземпик, замедлялось прогрессирование опухоли, снижалась общая вероятность летального исхода и уменьшался риск развития рака молочной железы. При этом ученые предостерегают, причина такого эффекта неизвестна, и это лишь статистическое наблюдение, отмечает Wall Street Journal.
14: В исследовании онкологического института клиники Кливленда приняло участие более 10 тысяч пациентов на ранних стадиях рака. Они принимали препараты на основе ГПП-1, это в том числе Оземпик. Их прогресс сравнивали с другими пациентами, принимавшими иное лекарство от диабета. У тех, кто употреблял лекарство на базе ГПП-1 и был болен раком легких, скорость прогрессирования заболевания снизилась в 2 раза, лишь до 10% в сравнении с пациентами из контрольной группы. Похожие результаты показали и пациенты с раком молочной железы. Клиники Кливленда заявили, что, учитывая, что миллионы американцев принимают ГПП-1, очень важно понять, какими могут быть потенциальные противоопухолевые эффекты. К выводу о позитивном влиянии препаратов вроде Оземпика на пациентов с онкологией груди пришли также в онкологическом центре имени Андерсона в Техасе. Это ведущий американский центр в области лечения и изучения рака. Ученые пока не знают, почему эти препараты могут оказывать такое воздействие. Одна из теорий – ГПП-1 косвенно снижает риск рака путем снижения веса и улучшения метаболического здоровья. Другая теория – рецепторы для ГПП-1, гормоны, которые имитируют эти препараты, присутствуют на поверхности некоторых опухолевых клеток, что повышает вероятность того, что препараты действуют непосредственно на биологию рака. The Wall Street Journal подчеркивает, что для подтверждения результатов необходимы последующие исследования.
2: А
5: О новом побочном эффекте Оземпика и как стоит относиться к этим данным, говорит основатель медико-технологической компании Restom Алексей Ремес.
15: Во-первых, ожирение является фактором риска для значительного количества онкологических заболеваний, более десятка. Второе, все данные, существующие, основываются на наблюдательных исследованиях, на анализе массива данных. Мы говорим скорее о том, что препараты, возможно, имеют какой-то эффект, связанный с онкологическими рисками, но говорить о том, что это препарат для лечения рака, нельзя, и я бы пока серьезно к этому не относился. Есть какие-то сигналы, которые требуют изучения. Сигналы, скорее, теоретические, основанные на анализе данных. Но говорить о том, что это лечение, нет, так точно нельзя.
16: Учитывая специфику тех данных, которые мы сейчас имеем, мы не можем разделить уверенно эффект самого препарата и эффект основной схемы терапии или сопроводительного лечения. Я бы сказал, что текущие данные, они представляют интерес для профессионалов в контексте дальнейшего изучения или наблюдения за тем, как лаборатории в мире изучают этот вопрос. Но говорить о том, что это какой-то прорыв или это новый подход к лечению онкологических заболеваний, точно пока нельзя.
5: Алексей Ремес, основатель медико-технологической компании Restom. Пока ни один из производителей препаратов на базе ГПП-1, включая Novo Nordisk, производящий Оземпик, не изучал свой препарат в контексте борьбы с раком.
17: Реклама.
18: Реклама на Business FM в Казани.
19: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках. Сердце Казани, Островского, 67.
20: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
21: Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте algadefisforum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
22: Когда речь идет о здоровье, компромиссов не существует. Аджибадем – одна из крупнейших международных медицинских групп в Турции, объединяющая 29 клиник и 15 медицинских центров, передовые технологии и опыт врачей мирового уровня. Тысячи пациентов из разных стран выбирают Аджибадем, потому что здесь медицина – это точность и доверие. Звоните плюс 7 906 111 19 10. Медицинские услуги не оказываются на территории России. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
23: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай, твори, живи. Телефон в Казани 205-46-10.
24: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
25: Телефон коммерческой службы «Бизнес-ФМ» в Казани 518-40-40.

0: Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на Бизнес FM. Компании и корпорации.
1: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
1: Совет директоров «Газпромнефти» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2025 года в размере 45,5 рублей на акцию с учетом промежуточных, которые составили 17,3 рубля на акцию, говорится в материалах компании. Собрание акционеров пройдет 25 июня с дистанционным участием без определения места его проведения. Чистая прибыль МТС в первом квартале выросла почти на 50% до 7 миллиардов 200 миллионов рублей, следует из презентации компании. Выручка выросла на 14,7%, число мобильных абонентов увеличилось на 1 миллион 100 тысяч абонентов, почти до 84 миллионов. Альфа-банк совместно с правительством Нижегородской области запустил первый международный фестиваль искусств «Человек-альфа» – «Альфа-хьюман». Это культурный проект, объединивший академическую музыку, современное искусство, науку и городские пространства. Фестиваль проходит с 20 по 31 мая на более чем 10 главных площадках Нижнего Новгорода. Открытие состоялось на Чкаловской лестнице. Там представили масштабную оперную инсталляцию по мотивам божественной комедии Данте Алигьери. В программе фестиваля звезды мировой академической сцены Хибла Герзмава, Теодор Курендис. Альфа-банк планирует развивать фестиваль и ежегодно привозить в Россию все больше эксклюзивных проектов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: В 18:49 в Москве вы слушаете Business FM. Более миллиарда жителей Земли имеют расстройство психики. По данным медицинского журнала «Lancet», с 90 по 23 год число диагностированных случаев в мире выросло почти в два раза до 1,2 миллиарда случаев. В ходе исследования были проанализированы данные по 12 ментальным расстройствам примерно в 200 странах и территориях. Заболеваемость выросла по каждому из них. Наиболее существенные скачки, в частности, выявлены по тревожному расстройству, клинической депрессии, анорексии, нервной булимии и шизофрении. Обстановка в мире не становится безопаснее, это влияет и на психику населения. Число расстройств вместе с неучтенными случаями может быть значительно больше, считает врач-психиатр и психотерапевт высшей категории Александр Федорович.
4: Как вообще проводится диагностика? Разные страны, разные континенты, разные школы, разные морально-этические, научные, философские концепции, разный менталитет и так далее. То есть все перечисленное ставит под сомнение, в принципе, дефиниции, которыми оперирует соответствующая организация, которая выдает такую информацию. Это первое и главное. Все диагнозы перечислены, это примерно все про одно и то же. Шизофрения может проявляться навязчивыми мыслями и тревожными формами поведения, за которыми мы не видим шизофрении, но мы видим тревожность. Депрессия. Предполагается, что для настоящей классической депрессии не должно быть никаких внешних стимулов. Иначе тогда мы все в депрессии находимся. К чему я это веду? К тому, что в принципе все перечисленное про 1 миллиард с копеечками лиц, страдающих тем или иным на нашей планете, это нормально, потому что мы живем все в разных условиях. Кто-то в условиях горячих точек, кто-то постоянно сталкивается с природными катаклизмами, кто-то с технотропией, тронными катастрофами, с проблемами государственности. Вся планета находится в некотором возбуждении. Из чего я делаю вывод, что заявленный 1 миллиард, то есть примерно 1/7, это цифра, скажем так, скромная. Я полагаю, что это все гораздо сложнее, хуже и шире. И подходить к этому с точки зрения оценки тоже нужно очень многомерно. Стрессогенность среды столь велика, что люди, естественно, проваливаются в это все. Почему я и ставлю под сомнение эту статистику, что всего 1/7 на планете? Я уверен, что сильно больше. Я думаю, что не меньше половины. Но это частное мнение.
3: Александр Федорович, врач-психиатр, отмечает, что в 2023 году расстройствам психики чаще всего были подвержены женщины в возрастной группе 15-19 лет. Психические заболевания обогнали сердечно-сосудистые и раковые. Наиболее распространенные причины проблем со здоровьем. Авторы исследований, команда ученых из России, Австралии, США, Китая и других стран мира считают, что сегодня расстройства психики стали серьезной проблемой для систем здравоохранения всех стран, независимо от их ресурсов.
0: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
3: Добрый вечер, Алексей.
2: Добрый вечер.
3: Ну что ж, заканчиваем день 1,5% падением по индексу Мосбиржи, хотя с утра еще неплохо подрастали.
2: Ну, в целом, как мы видим, ничего не поменялось. Остаемся в коридоре 2600-2700 по индексу Московской биржи и... В принципе, потихонечку приблизились к нижней границе этого коридора. Ну, особых новостей не было, которые можно было бы трактовать в пользу роста. И падать сильно рынок, как мы видим, тоже пока не собирается. Хотя, ну, еще раз скажу, 2500 уровень мне очень нравится. Вот туда бы, если скорректировались, или даже бы упали, вот оттуда можно было начинать хорошее коррекционное движение наверх. Но пока 2600 надо пройти, так что здесь в целом остается рынок вот в таких достаточно узких рамках. Были сегодня корпоративные новости, которые влияли на ход торгов. Ну, можно выделить, допустим, бумаги МТС. Несмотря на общее падение рынка, они сегодня выросли. И даже среди наиболее ликвидных бумаг стали лидерами роста. 3%, немного, но это лидерство. Так что хорошие новости были, и новости касались отчетности за первый квартал. Рынок расценил эту отчетность финансовую как очень хорошую в некоторых случаях. Ну, в частности, выручка выросла почти на 15% и оказалась лучше среднерыночных прогнозов. Но самое важное — это новости дивидендные. В последнее время немногие компании, скажем так, радуют рынок новостями о дивидендах. Но МТС будет платить дивиденды. Во всяком случае, совет директоров компании рекомендует выплатить 35 рублей на акцию за 2025 год. В принципе, доходность неплохая. Получается выше 15%. И реестр акционеров под выплату дивидендов закроется 9 июля. Ну и прояснилась ситуация с дивидендами в ВТБ. Не окончательно пока, конечно, но хотя бы стала известна дата. Андрей Костин, глава банка, сказал, что наблюдательный совет, на котором будут рассмотрены рекомендации по выплате дивидендов за 2025 год, состоится 26 мая. Ждать остается не так уж и много. И, соответственно, рынок здесь ждет. Здесь основная интрига. Либо это будет 25% от чистой прибыли, либо 50% от чистой прибыли. Ранее Андрей Костин говорил о том, что все будет зависеть от потребности в капитале. Посмотрим. Интрига сохраняется, но акции не то чтобы сильно выросли, но все-таки можно их сегодня отнести к растущим историям. Прибавили 0,3%, а вот рубль упал сегодня заметно. Примерно 10 копеек прибавил сегодня китайская валюта к российскому рублю на закрытии 10 рублей 54 копейки.
0: «Капитал» на «Бизнес FM». Реклама.
5: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Постройте свой маршрут возможностей. С 25 по 31 мая на Московской неделе предпринимательства вас ждут бизнес-форумы, конференции и деловое общение. Подробнее на mnp2026.rf. 18+.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Валюты.
7: Перуанский соль. первый раз ввели в обращение еще в 1863 году. Через век с лишним из-за инфляции его заменили на инти, который не продержался и 10 лет. В 1991 миллион инти уже меняли на новый соль. Сегодня он в несколько раз дешевле доллара США.
8: Валюты на Бизнес FM.
9: Кстати, от Москвы до Санкт-Петербурга в 107,4 раза дальше, чем от Ниццы до Монте-Карло. Радио больших городов в большой стране. Легко запомнить. Санкт-Петербург 107,4, Москва 87,5. Бизнес FM.
10: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
11: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
12: 18:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками программы «Время героев» согласился, что борьба за воспитание детей стала новым фронтом. Глава государства отметил, что сегодняшнее информационное пространство очень сложное. Президент подчеркнул, что для фильтрации информационного пространства молодым людям важно иметь личный пример и прислушиваться к словам, например, боевых офицеров. Правительство России перечислило Белгородской области 2 миллиарда рублей на жилье для пострадавших жителей приграничья. Об этом сообщил глава региона Александр Шуваев. Федеральную поддержку получат 316 семей. Средства начнут поступать на спецсчета людям уже на следующей неделе. Как отметил Шуваев, всего с начала спецоперации Белгородской области из 6490 семей, потерявших жилье, 5366 собственников уже получили новые квартиры, дома, либо средства на специальные счета. Минюст России обновил реестр иноагентов. В него внесли одну организацию и трех человек. Как передает ТАСС, в список добавлены активисты Станислав Дмитриевский и Вильвия Чойнова, а также филолог Ольга Орлова. Кроме того, в реестр включен проект «После». Товарооборот продукции агропромышленного комплекса между Россией и Египтом за январь-апрель вырос более чем на 15%, сообщил Минсельхоз России. Традиционно Россия экспортирует в Египет зерновую и масложировую продукцию, а также бобовые. Готовы наращивать поставки минеральных удобрений, торговля которыми также демонстрирует положительную динамику. Россия, в свою очередь, закупает в Египте фрукты, овощи и ягоды, говорится в сообщении. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: 19:00 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Владимир Путин назвал терактом удар по Старобельскому колледжу в Луганской Народной Республике. Президент сообщил, что дал приказ Минобороны представить предложение ответа на этот удар ВСУ. Роспотребнадзор приостановил ввоз оборота в Россию всех партий армянской минеральной воды «Джермук». Ранее Россельхознадзор зафиксировал проблемы с поставками из Армении не только по цветам, но и по овощам и фруктам. А Никол Пашинян назвал ограничение очередной рабочей ситуацией и высказал мнение, что Россия не может повысить цены на газ для Армении. Бизнес обратился к президенту с просьбой отказаться от запрета продажи вейпов на уровне регионов. Как считают в опоре России, право регионов самостоятельно запрещать вейпы приведет к тому, что где-то их продажа будет разрешена, а где-то запрещена. Возможно ли, что от поправки все-таки откажутся? Эти и другие темы в эфире Бизнес FM. Владимир Путин назвал терактом удар по Старобельскому колледжу в Луганской Народной Республике. По его словам, удар не был случайным. Владимир Путин сообщил, что дал приказ Минобороны представить предложение ответа на удар ВСУ по колледжу. Киеву нужны преступления, подобные удары по общежитию в ЛНР, чтобы скрыть события на фронте и в стране. Вызвать ответ Москвы и все обострения свалить на Россию, заявил Владимир Путин на встрече с выпускниками программы «Время героев».
14: Неонацистский режим, захвативший власть в Киеве, нанес террористический удар по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа. Ночью, когда студенты спали. На данный момент известно о том, что 6 человек погибли, 39 пострадали, 15 числятся пропавшими без вести, поскольку разбор завалов еще продолжается. Никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб, либо родственных им служб рядом с общежитием нет. Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здание под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, нет никаких оснований. Никто не может сказать, что пытались поразить какой-то объект, а БПЛА были сбиты нашими же средствами и случайно якобы попали в это здание. Удар не был случайным. Он прошел в 3 волны, 16 БПЛА, в одно и то же место.
13: Владимир Путин призвал украинских солдат не выполнять преступные приказы киевского режима. Россия созывает экстренное заседание ООН в связи с ударом ВСУ по колледжу в Старобельске. Оно назначено на 10 вечера по московскому времени, сообщила постпредство России при Всемирной организации. Дроны атаковали учебные корпусы, общежитие колледжа педагогического университета ночью, когда учащиеся спали. На фотографиях видно, что разрушение очень сильное, часть здания обрушилась, окна вылетели. Здание, где спали студенты, практически сложилось. Вот что рассказал бизнес-ФМ корреспондент из ЛНР Юрий Свидерский.
15: В момент удара в общежитии находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Ранения получили, называется цифра, 39 человек. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Под завалами еще находятся дети, на месте все еще работают спасатели, медики, следственные органы. В Старобельске также, кроме самих учебного корпуса и общежития Старобельского колледжа педуниверситета, повреждены магазины, админздания, частные дома. В одном из них был ранен мужчина, ему оказана помощь. Но самая большая трагедия – это когда обрываются жизни, тем более это жизни детей.
13: Корреспондент из ЛНР Юрий Свидерский. Родители выкладывают в местные паблики фотографии своих детей с объявлениями о пропаже. Это в основном девушки, колледж педагогический. Там обучаются по специальностям дошкольное образование, преподавание в начальных классах, документооборот. Минпросвещение направило психологов из Москвы для помощи пострадавшим в Старобельск. МИД России заявил, что удары дальнобойным оружием, подобные атаки ВСУ на колледж в Старобельске, осуществляются при техническом содействии специалистов стран НАТО. Глава президентского совета по правам человека Валерий Фадеев обратился в ООН с требованием оценить удар ВСУ по колледжу как военное преступление. Официальных комментариев из Киева нет. Ведущие американские СМИ атаку на колледж в ЛНР вообще не упоминают. Отдельные европейские СМИ ограничиваются лишь короткими информационными сообщениями. Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России всех партий армянской минеральной воды «Джермук». Отмечается, что продукция не соответствует информации, указанной в маркировке. В воде было выявлено превышение содержания гидрокарбоната. Ранее Россельхознадзор зафиксировал проблемы с поставками из Армении не только по цветам, но и по овощам и фруктам. Об этом заявил глава ведомства Сергей Данкверт, не указав, о каких именно овощах и фруктах речь. А на днях был ограничен ввоз из Армении цветов. В ведомстве пояснили, что решение принято в целях защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России. Премьер Армении Никол Пашинян назвал ограничение очередной рабочей ситуацией и высказал мнение, что Россия не сможет повысить цены на газ для Армении. Такого не может быть, потому что у нас есть контракт, этот контракт действует, он взаимовыгоден. В этом договоре есть условия, и по части цены на газ мы пришли к четким стратегическим договоренностям. И они должны соблюдаться, заявил Пашинян. Премьер Армении также сказал, что Ереван не намерен спорить или враждовать с Москвой. При этом отметил, что в вопросе Украины Армения не союзник России. И прокомментировал визит Владимира Зеленского в Ереван. Процитирую. «Извините, а почему он не должен был приезжать? А когда Армения была в конфликте с Азербайджаном, президент Азербайджана не посещал Россию? Или президент России не посещал Азербайджан?» – заявил Пашинян. О том, как можно оценивать заявление премьера Армении, рассуждает заведующий сектором Центральной Азии и Меморан Станислав Причин.
16: У Пашиняна сейчас такая сложная позиция. Он, с одной стороны, пытается консолидировать свой электорат, который в основном фокусируется в прозападной, либеральной части и националистической армянского общества. Но при этом он опасается, что его слишком жесткие шаги и заявления в отношении Российской Федерации могут серьезный урон нанести Армении. И вот он в таких условиях пытается, по крайней мере, лавировать в отношении Российской Федерации, где это можно. Он и его соратники критикуют нас, претензии предъявляют бесконечные, а где-то пытаются апеллировать каким-то юридическим нормам. В отношении Евразийского экономического союза заявлением было Мирзояна, министра иностранных дел, что это консенсусное решение, Армения не может просто так выйти. Но в случае с договоренностями по газу это все-таки двухстороннее соглашение и в основном построенное на политической воле российского руководства поставлять газ ниже рыночной цены в Армению. Соответственно, здесь, если рассматривать с точки зрения даже элементарного международного права, есть два актора. Один соглашается продавать другому газ дешевле рынка, поддерживая его политически. И, соответственно, здесь от политической воли того, кто соглашается на скидку, в принципе, зависит, каким образом этот договор будет действовать. Поэтому здесь попытки Пашиняна каким-то образом апеллировать к нормам международного права не совсем уместны. Это просто попытка каким-то образом защититься, потому что мы сейчас видим, что российско-армянские отношения идут к пороговой точке невозврата, когда все сказанное и сделанное в конечном итоге, в случае победы Николы Пашиняна, может привести к серьезному пересмотру качественному российско-армянских отношений, в том числе и отмене всех договоренностей льготных, которые во многом обеспечивают социально-экономическую стабильность Армении. Поэтому здесь это абсолютное право Российской Федерации пересматривать в одностороннем ключе соглашения, которые ранее предполагали по льготным поставкам, будь то электричество, газ, другие ресурсы, доступ на свой рынок. Поэтому здесь Российская Федерация свою позицию четко обозначила. Если Армения будет продолжать играть в те же геополитические игры, то она должна будет заплатить за это конкретную социально-экономическую цену.
13: Заведующий сектором Центральной Азии и ММРАН Станислав Причин, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, по мнению депутатов Нижней Палаты, Пашинян ведет недружественную политику в отношении России, используя при этом возможности, предоставляемые ему российской страной. Это непорядочно, написал Володин в своих соцсетях. Бизнес обратился к президенту с просьбой отказаться от запрета продажи вейпов на уровне регионов. Такое обращение Владимиру Путину направила опора России перед вторым чтением законопроекта о лицензировании торговли табаком. Как считают авторы, право регионов самостоятельно запрещать вейпы приведет к тому, что где-то их продажа будет разрешена, а где-то запрещена. При этом, как пишет Коммерсант, опора России указывает, вводимая практика лицензирования торговли табаком и так позволит регионам контролировать обороты никотинсодержащей продукции. Напомню, поправки ко второму чтению дают регионам России право самим вводить запрет на продажу вейпов и жидкостей к ним с 1 сентября 26 по 1 сентября 31 года. Возможно ли, что от этой поправки все-таки откажутся, рассуждает главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев.
17: Вряд ли что-то изменит. Это очень долго достигавшийся консенсус, чтобы не запрещать полностью вейпы, о чем есть в обществе некоторое согласие, чтобы просто взять и вообще их запретить. Промежуточный вариант – дать право регионам. Это был компромисс определенный после некоторой борьбы лоббистской с разных сторон.
18: Говорится, что вводимая практика лицензирования торговли табаком и так позволит регионам контролировать оборот. Как это на практике будет работать, в частности, с вейпами?
17: Только в том варианте, каком это заложено сейчас ко второму чтению закона о лицензировании. Они могут вводить, поскольку лицензию на розничную торговлю выдают региональные власти, они могут правила этого лицензирования корректировать, могут изменять в каких-то пределах размер, например, торговой точки, могут вводить ограничения по категориям. И вот эта новая поправка дает им право, например, запретить вейпы на территории своего региона. Да, лицензия есть, но только на табак, сигары, нагреваемый табак, а вейпы нельзя. Так это будет, скорее всего, работать уже по принятым регламентам, принятым законам локальным, региональным о лицензировании.
18: Главный аргумент бизнеса – то, что запреты спрос не уберут, а перегонят в серый рынок, люди будут покупать вейпы через нелегальные каналы. Вот насколько это опасение вы разделяете?
17: Это ерунда же, потому что рынок на 90-60% по данным НМЦК уже черный. Что там перетечет в черный, если он весь так черный?
13: Максим Королев, редактор отраслевого информагентства «Русский табак». Некоторые регионы действуют на опережение. Например, Пермский край с 1 марта первым в России ввел запрет на продажу вейпов, одноразовых электронных сигарет, Айкос, Гло и в целом всех систем для нагревания табака. Кроме того, в апреле Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции поддержала идею о полном запрете вейпов в России.
19: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
20: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
21: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
22: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед. 0+.
23: Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭТ. Реклама. ПАО «Сбербанк». 0+.
24: Реклама на Бизнес FM в Казани.
25: Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное – шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам. Мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма Ялилов и партнеры. Уверенность в каждом решении.
26: Иногда лучший отдых – это время для себя. Геокурорт Янгантау приглашает восстановить силы среди природы геопарка. С 1 апреля по 31 мая акция на путевки от 10 дней от 6300 рублей в сутки. Комфортное проживание, оздоровительные программы и чистый горный воздух. Открой мир, живущий в тебе. Телефон для бронирования. +7 347 283 08. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
27: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
28: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Татарстан», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ-160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
29: Бизнес FM Казань. Новости коротко.
30: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
31: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. Рустам Миниханов поручил завершить благоустройство набережной Нижнего Кабана к 30 августа. Сегодня он проверил ход работ, сообщает пресс-служба РАИС Республики. Завершить благоустройство полуторакилометровой пешеходной дорожки, которая войдет в единую 5-километровую закольцованную сеть, планируют к 30 августа, Дню Республики Татарстан. По проекту в центре озера напротив нового здания театра имени Камала появится мультимедийный плавающий фонтан. Также запланирована реконструкция мостового перехода по улице Татарстан через протоку Булак. Миниханов будет лично контролировать проект с ежемесячными выездами на объект, а мэру Казани Ильсуру Медшину поручил обеспечить еженедельный мониторинг. Отдельное внимание уделили вопросам транспортной инфраструктуры. В частности, обсуждалась возможная корректировка схемы движения на улице Марджани, вплоть до введения одностороннего движения и увеличения числа парковочных мест. Мэрия Казани прокомментировала жалобы горожан на перебой с мобильным интернетом, который продолжается уже около недели, пишет издание 116.ru. Представители мэрии объяснили, что город не отключает мобильный интернет, а временные ограничения могут быть связаны с мерами безопасности. Городские власти посоветовали абонентам обращаться к провайдерам и операторам для решения проблем с подключением и сигналом. Сообщение в ответ на возмущение горожан написали в телеграм-канале мэрии. О перебоях в работе мобильного интернета казанцы начали сообщать больше недели назад. Некоторые говорили, что у них не работают даже сайты из белых списков и срываются звонки. Мобильные операторы, в частности МТС, часто присылают сообщения с предупреждениями о возможных перебоях со связью. Отмечалось, что мера принимается в целях безопасности. Однако режимы беспилотной опасности объявлялись, как правило, только ночью. В Казани с 9 по 11 июня пройдет заседание Совета глав МИД стран ОДКБ. Участники организации договора о коллективной безопасности обсудят вопросы взаимодействия в рамках объединения, занимающиеся укреплением мира и региональной стабильностью. В ОДКБ, напомним, входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и де-юре Армения. Республика с февраля 2024 года заморозила свое участие. Премьер-министр Никол Пашинян заявлял о заморозке работы в рамках организации, а также о том, что республика не планирует предпринимать шаги по активизации членства, хотя вопрос окончательного выхода де-юре остается открытым. Для подготовки и проведения мероприятия Кабмин Татарстан создал организационный комитет. Его представителем стал премьер-министр республики Алексей Песошин. На время заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ в центре Казани временно перекроют несколько улиц. Сразу 16 хоккеистов могут покинуть Акбарс по окончании нынешнего сезона. У более половины основного состава контракт истекает 31 мая. Среди них вратарь Тимур Белялов, защитники Степан Фальковский, Илья Карпухин, нападающий Артем Галимов, Илья Сафонов, Нейтан Тот и другие. Об этом сообщается на официальном сайте континентальной хоккейной лиги. 8 игроков получат статус ограниченно свободного агента, в их числе Галимов, Сафонов, братья Тереховы и Алексей Пустозеров. Акбарс сохранит в лиге права на этих хоккеистов. Последняя рабочая неделя мая для жителей Татарстана будет укороченной в связи с празднованием Курбан-Байрама. Об этом напомнили в Минтруда Республики. Указом Раиса Рустама Миниханова татарстанцы будут отдыхать 27 мая в среду, в день празднования Курбан-Байрама. За день до этого, 26 мая, рабочее время сокращается на 1 час. Курбан-Байрам в этом году отмечается 27 мая. Этот день в Татарстане объявлен выходным. По случаю Курбан-Байрама во всех мечетях республики пройдут праздничные намазы. Главный гаят-намаз в Казани пройдет в мечети Аль-Марджани. В нем примут участие раис Татарстана Рустам Миниханов и муфтий Республики Татарстан Камиль Самигулин. В этот же день в городе пройдет семейный праздник Курбан-фест. Его организуют в детском парке Елмай с 13 до 17.00. Гостей ждут концерт, мастер-классы, национальная ярмарка и фудкорт. Вход свободный. В Татарстане на выходных ожидаются грозы, дожди и до плюс 31 градуса. Завтра в республике прогнозируют плюс 26, местами плюс 31. В воскресенье в республике местами пройдут кратковременные дожди и грозы, сообщили в региональном гидрометцентре. В субботу ожидается жаркая погода. В Казани днем будет плюс 28 и без осадков. По предварительным данным гидрометцентра, в воскресенье воздух по республике прогреется до плюс 23, плюс 28. Утром и днем местами возможны кратковременные дожди и грозы. В столице Татарстана 24 мая прогнозируют плюс 21 и небольшой дождь. Венер Дельмеев, служба информации Бизнес ФМ Казань.
29: Бизнес ФМ Казань.
30: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Пермский край первым в России ввел запрет на хранение и распространение вейпов и прочих устройств нагревания табака. Законодатели не скрывают, что поправки понадобились для того, чтобы нормально работал уже введенный ранее запрет на продажу вейпов и одноразок. Меж тем, федеральный закон, который разрешил бы регионам такую самодеятельность, еще не принят, что формально дает бизнесу право поспорить с запретами. Евгений Перельчук продолжит.
1: Запрет на продажу вейпов, одноразовых электронных сигарет, айкосов, гло и в целом всех систем для нагревания табака Пермский край ввел с 1 марта, причем первым в России. Спустя неполные 3 месяца местные законодатели поняли, что бизнес очень хорошо адаптировался к запрету. Зампредседатель Общественной палаты региона Владимир Алистратов рассказал, что есть случаи, когда запрещенная продукция распространяется через аренду, либо как подарок. Также очевидно, что если товар хранится в торговой точке, он может продаваться из-под полы, отметил Алистратов. Поэтому законодатели решили, что называется пытаются добить вопрос и ввели запрет еще и на хранение и распространение. Штрафы те же – 15-20 тысяч рублей для должностных и 50-100 тысяч рублей для юридических лиц. Поправки вступят в силу с осени этого года. Вероятно, теперь местные любители вейпа и электронок наладят поставки из соседних регионов, говорит корреспондент российской газеты в Перми Константин Бахарев.
2: Мы же не на острове живем. У нас кругом границы севера, Коми Республика, Свердловская область, Башкирия, Кировская область, Удмуртия. И везде торгуют этими вейпами. То есть в соседних регионах можно закупать, привозить, пользоваться ими не запрещено. Запрещена только торговля. Как говорится, у нас народ ко всему привык, к разным законам. Скорее всего, я думаю, что будут закупаться ими и возить сюда для своего потребления, конечно. Я писал запросы в пресс-службу нашего края. Там сказали, что это просто борьба за здоровье граждан, воздействие окружающего табачного дыма, последствия потребления табака и потребления никотин, содержащей продукции. Вот и все. Никакой статистики, кстати говоря, я не видел, что стало больше болеть, не стало меньше болеть.
18: Не получится так, что это все уйдет в какой-то серый рынок?
2: Он уже процветает. Я же говорю, там из других регионов везут, пожалуйста, знакомые привозят, курят. То есть проблем-то в этом нет никаких. Но мы гордимся этим, потому что Пермь впереди планеты всей. Я сам-то не курю эти вейпы, но как журналист просто смотрю со стороны, но интересно, да.
1: Федерального закона о запрете на продажу вейпов и айкосов пока нет. Власти подходят к вопросу осторожно и говорят только о 5-летнем эксперименте. Начиная со следующего года, регионы получат право вводить у себя временный запрет на розничную продажу систем нагревания табака. Документ внесли в Госдуму только в прошлом сентябре, а в марте поступили правительственные поправки. Свои предложения по корректировке законопроекта внесли депутаты. Всего там 37 поправок. Еще не факт, что все успеют принять в этом году. Таким образом, законотворческие усилия депутатов Пермского края выглядят, если не сомнительными, то вполне подпадающими под юридическое оспаривание в судах, считает управляющий ЮК «Генезис» Артем Денисов.
3: Регионы в целом могут ужесточать правила продажи сигарет и вейпов, но полный запрет продажи – это вещь спорная. Пока федеральный закон прямо этого не разрешил. И сейчас как раз готовится вот этот вот общероссийский закон-эксперимент, который с 27 года только даст областям и краям официальное право полностью запретить продажу вейпов. То, что сделал Пермский край, это заранее выглядит как шаг вперед по отношению к федеральным правилам, а не просто их уточнение. Получается, что Москва говорит, вейпы продавать можно, но с жесткими ограничениями. А Пермь говорит, что продавать вообще нельзя. Из-за этого у предпринимателей появляется основание спорить с таким законом. Бизнес может обратиться в высший суд своего региона для того, чтобы попробовать признать этот пермский закон незаконным. Шансы формально есть. Даже на федеральном уровне, мне кажется, понимают, что для тотальной рубки регионов нужен отдельный закон, который только планируется.
1: Прокуратура Пермского края в этом вопросе, к слову, выступила на стороне юристов. Еще в прошлом году заявила, что запрет вейпов в регионе...

0: 500 страниц текста в аудиокнигу им надо потратить несколько суток. Плюс расходы на аренду студии, работу актера, дубляжа и звукорежиссера. Машины же справятся с этой задачей всего за час. И книгу по какой-нибудь технической тематике она прочтет не хуже профессионального актера. Так называемый рободубляж набирает популярность и в сериалах. Ведь перевести каждый новый сезон надо как можно быстрее, опередив многочисленные пиратские студии. Нейросети уже научились копировать тембр артистов, а с помощью технологии Deepfake даже менять движение губ, из-за чего создается ощущение, что любимые герои иностранного сериала говорят на твоем родном языке.
1: Вакансии для ИИ
2: на Business FM.
3: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на Business FM в Казани.
5: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке Зеленая Слобода. Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf.
6: Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ЕНН 165-823-3006. УГРН 121-160-004-8054.
7: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
8: Имя нарицательное. Истории привычных названий на Business FM.
9: Впервые аспирин, не зная об этом, упомянул еще Гиппократ, который открыл жаропонижающие свойства ивовой коры. В 1828 году профессор химии Мюнхенского университета Йоган Бюхнер выделил из ивовой коры активную субстанцию. Почти через 70 лет другой немецкий химик Феликс Хоффман, сотрудник фирмы Bayer, продолжил исследование своего предшественника и нашел метод получения ацетилсалициловой кислоты в форме, пригодной для медицинского применения. Аспирин сделал компанию Bayer одним из мировых лидеров фармацевтического рынка. Препарат был популярен в царской России. Слово «аспирин» было передано Германии после Первой мировой войны странам-победительницам по условиям Версальского договора в счет репараций. Россия не участвовала в подписании этого договора и прав на репарации не получила. Поэтому в СССР препарат официально назывался ацетилсалициловая кислота. Но в народе его по-прежнему называли аспирином.
8: Имя нарицательное на Business FM.
10: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва. 87,5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 19:28 московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Президент России Владимир Путин заявил, что смысл создания программы «Время героев» был в том, чтобы привести во власть тех, кто знаком с проблемами людей. Президент на встрече с выпускниками программы отметил, что смысл был в том, чтобы дать этим людям возможность с таким опытом прийти на государственную и муниципальную службу в разных отраслях и производства, и управления. Восточный финансовый центр, в который будет сочетать ряд прогрессивных и перспективных финансовых инструментов, намерен запустить в этом году на Восточном экономическом форуме. Об этом сообщила пресс-служба правительства России со ссылкой на главу Минвосток развития Алексея Чекункова. Восточный экономический форум в этом году будет проходить с 1 по 4 сентября во Владивостоке. Мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров открыли Ленинградский вокзал после масштабного обновления в рамках федерального проекта развития центрального транспортного узла, составной

0: части национального проекта «Инфраструктура для жилья». Модернизация была начата в августе 2024 года и включала в себя более тесную интеграцию вокзала в единый транспортный каркас города. Следующим после Ленинградского реконструируют Ярославский вокзал. Призовой фонд суперфинала Кубка России по футболу составит 151 миллион рублей. Финалисты «Спартака» Краснодар гарантированно заработают по 37 миллионов 800 тысяч рублей. Победитель также получит 75 миллионов 400 тысяч. Игра состоится 24 мая в Лужниках. Напоминают РИА Новости. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 19.30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В Севастополе ограничили продажу топлива на некоторых АЗС. Не больше 20 литров на один автомобиль. Ограничение вводится на заправках сети ТЭС из-за перебоев с поставками, сообщил глава города Михаил Развожаев. А какие сложности привели к такому положению дела, когда ситуация выправится? Минцифры и операторы связи разработали механизмы, позволяющие поддерживать работоспособность банкоматов и платежных терминалов без мобильного интернета. Как это будет работать и может ли возникнуть побочное явление для клиентов? Россия созывает экстренное заседание ООН в связи с ударом ВСУ по колледжу в Старобельске. Оно назначено на 10 вечера по московскому времени. Владимир Путин назвал терактом удар по колледжу и сообщил, что дал приказ Минобороны представить предложение ответа на удар ВСУ. Эти и другие темы в дальнейшем эфире «Бизнес FM». А сейчас продолжение программы «Строго по делу». Гость «Бизнес FM», заместитель генерального директора корпорации МСП Денис Соляников.
1: «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
3: Как мы выяснили чуть раньше, одна из форм поддержки, которая оказывается, это информационная. Но, как вы сами рассказали, в плане информационной поддержки люди как раз интересуются, как им попасть туда, чтобы получить все-таки деньги. Давайте немного про деньги расскажем. Какие наиболее эффективные, массовые, ну, именно денежные формы поддержки, которые оказывает корпорация МСП?
4: Ну, здесь стоит говорить не только о корпорации МСП, а в целом о всей структуре так называемой национальной гарантийной системы, в которую входят и корпорация МСП, и банк МСП-банк, и региональные гарантийные организации. В первую очередь, вся государственная поддержка сейчас она направлена вот на качественное развитие сегмента малого и среднего бизнеса и его трансформацию. Мы вот фокусируемся на отраслях экономики предложения. Это как раз производство, малотехнологические компании, легкая промышленность, логистика, туризм и так далее. Если говорить про этот год, вот за 26-й, в первом квартале объем поддержки финансовой, которая до бизнеса была доведена, составил 171 миллиард рублей. Из них 70% вот этого объема было привлечено неторговыми малыми компаниями, которые обеспечивают развитие промышленного потенциала, информационных технологий и так далее.
3: 71%.
4: Да, 70% из 170 миллиардов рублей – это неторговые компании. Это за первый квартал. То, что мы
3: можно видели. Здесь остановимся?
4: Вот да, конечно.
3: Вопрос я уже как бы и раньше задавал. Очевидно, что если такое соотношение, при том, что в принципе в малом-среднем бизнесе торговых компаний по количеству, наверное, гораздо больше. А вот меры поддержки гораздо больше получают производственные, научно-технологические, там, научно-исследовательские. Очевидно, видимо, у них есть преференции. И если они смогли их доказать через 2000 показателей, которые зарегистрированы, у них загорается зеленая лампочка гораздо быстрее, чем у представителей других секторов. Вот как это работает?
4: Это работает так, что мы смотрим на то, чем непосредственно компания занимается, на ее коды деятельности основной, на те проекты, которые она реализовывает. Это, на самом деле, достаточно широкий сектор малого и среднего предпринимательства. Действительно, существуют отдельные отраслевые специальные программы. То есть у нас есть общие программы, которые...
3: И что они получают?
4: Которые доступны всем, да, есть отдельные отраслевые.
3: Отраслевые, очевидно, вносят очень большой вклад.
4: Очевидно,
3: и что они получают?
4: Мы реализуем порядка 12 различных отраслевых программ. То есть, в первую очередь, это программа поддержки малых технологических компаний. То есть, это кредитование, поставки, ключ минус 7%. Оно доступно следующим компаниям. Порядка 20 миллиардов рублей в этом году мы до малых технологических компаний доведем. Реализуем, естественно, совместно с коллегами из Минэкономразвития России. Здесь субсидируется ставка. Например, для производителей станков, то есть станкоинструментальная отрасль, и для производителей промышленных роботов. У нас тоже есть отдельная программа. Там порядка 10 миллиардов рублей доступна предпринимателям. Эту программу мы реализуем с коллегами из Минпромторга. В рамках нее предприниматели могут получать кредиты поставки там, 5% в первый год, ну и дальше там она считается по определенному определенной формы.
3: Вот скажите, это чисто практически как это происходит? Вот, допустим, предприниматель, который находится в этих сферах, он зарегистрировался на вашей цифровой платформе, все аккаунты у него туда привязаны, вся информация о нем есть. То есть он должен достичь каких-то критериев, да, соответствовать им. Но и если... потом у него загорается зеленая лампочка. А что он дальше должен сделать, чтобы вот получить этот самый льготный кредит по ставке ключ минус 7? Это же чудесная цифра, да, цифра на данный момент.
4: Цифра,
3: да,
4: на настоящий момент прекрасная, мы согласны. И видим большой спрос, на самом деле, еще на бы этот инструмент. Что здесь хочется отметить? Вся подача заявки происходит в цифровом онлайн-режиме. Соответственно, предприниматель регистрируется на цифровой платформе, там есть специальный сервис подачи заявки на льготное кредитование для малых технологических компаний. Он должен соответствовать нескольким критериям. Первое — быть малой технологической компанией. Второе — иметь потенциал к росту, то есть он должен за последние несколько лет демонстрировать устойчивый рост выручки, там порядка 10% за последние 3 года.
3: В течение 3 лет?
4: В течение 3 лет, да.
3: На старте такой кредит получить нельзя?
4: На старте есть другой инструмент поддержки, про это я сейчас тоже расскажу. Зависит все от этапа. Здесь скорее я говорю про малые технологические компании, которые имеют потенциал к росту и в которые, вкладывая условно рубль государственных средств, можно получить достаточно высокий эффект с точки зрения их эффективности, производительности труда, создания новых производств, увеличения выручки и так далее. Собственно, он подает заявку через цифровую платформу, дальше она попадает в банк, и дальше уже банк начинает отрабатывать эту заявку, осмотрев, что она соответствует всем критериям, хотя на самом деле вот основные все критерии проверяются еще на старте, когда он только заводит заявку в систему, что он является малотехнологической компанией, что у него там правильный АКВЭД и так далее. После этого банк его смотрит, взаимодействует с ним, он также в онлайне через свою систему, структурирует сделку и принимает решение относительно того, какую сумму там предприниматель там заявил и сколько ему в итоге готовы предоставить поддержки.
3: Понятно, что корпорация субсидирует процентную ставку. Банк, который выдает кредит, он требует в то же время какие-то залоги, ну, в общем, такие обычные коммерческие механизмы, как правило, в этом тоже задействованы?
4: Конечно же, банк смотрит на кредитные риски в отношении той или иной компании. Конечно же, может попросить залог, но если говорить про залоговую поддержку, у нас есть другой инструмент. В принципе, корпорация — это гарантийный институт. Мы предоставляем гарантии поручительства по кредитам для малого и среднего предпринимательства. Это, на самом деле, наш один из основных инструментов, вот так называемые зонтичные поручительства. Мы их даем. Они достаточно удобные. Предпринимателю нет необходимости даже обращаться в корпорацию или куда-то еще. Он может просто в банке сказать о том, что: уважаемый банк, я бы хотел получить залог в виде поручительства корпорации МСП, и до 50% от суммы кредита нашим поручительством может быть покрыто.
3: Я здесь маленькую ремарку сделаю, потому что эта тема, на самом деле, давно звучит, с того момента, как начало развиваться активно малое и среднее предпринимательство в области научно-технических разработок, а у них залога нет. Закладывать им нечего. Интеллектуальная собственность, которая ее оценить банк не может вообще. Если компания пока новая, даже если у нее есть патенты, их стоимость рыночная очень сложно оценить, особенно
4: за сколько можно реализовать. Это же основной вопрос цены залога. И в этом смысле мы приходим на помощь. Если говорить про вот именно наш гарантийный инструмент, в этом году 133 миллиарда рублей поручительств, то есть это 260 миллиардов рублей кредитов, мы должны нашими поручительствами обеспечить, и это прописано в национальном проекте, это наш как бы ключевой показатель, мы в это стремимся. Мы очень сильно упростили механизм, то есть раньше корпорация предоставляла вот гарантии поручительства в индивидуальном режиме, каждая сделка рассматривалась индивидуально и так далее. Мы от этого полностью ушли, мы сделали бесшовный механизм, когда единым окном выступает банк, комиссию за поручительство платит тоже банк, предпринимателю поручительство не стоит ничего. В целом оно иногда происходит даже незаметно. Не все предприниматели знают, что они воспользуются нашим поручительством, но это наш вопрос, на самом деле нам необходимо до коллег доводить информацию, мы стараемся. И всего 90 тысяч компаний уже воспользовались вот таким зонтичным механизмом предоставления наших поручительств.
3: Я знаю, что на самом деле мер поддержки, они измеряются там тоже сотнями, если не тысячами. Самые популярные, какие еще самые востребованные?
4: Продолжу про финансы говорить, потому что это сейчас... Сейчас это наиболее, главное. Это конечно, сейчас наиболее, да, актуально. Конечно. Помимо того, что мы с вами обсуждали про отрасли, для нас еще важно поддерживать определенные территории. Мы в этом году запустили новый трек, это развитие моногородов и особых экономических зон через поддержку местного, малого и среднего бизнеса. Есть список из там около 20-30 моногородов, в которых достаточно высокий уровень безработицы. На эти цели в этом году мы 1 миллиард рублей направим кредитной поддержки. Там ставка 6% для инвестиционного, 10% для оборотного кредитования. Конечно же, если спрос будет выше, то мы будем целиться в то, чтобы сделать большие объемы. Если говорить про лизинг, у нас есть еще дочерняя лизинговая компания. В ней мы предоставляем льготный лизинг по оборудованию. Это оборудование это российское или зарубежное. Если это российское, то ставка лизинга 6%. Если это зарубежное, то 8%. Это не лизинг транспортных средств. Мы именно целимся в первую очередь в оборудование. Еще один важный момент – это какая доступна поддержка именно финансовая для компаний ранних стадий. Есть такая система государственных микрофинансовых организаций. Это не классические микрофинансовые организации, когда там ставка условно может быть
3: до бесконечности,
4: 100% да. годовых. Нет, такого, конечно, нет. Это государственные микрофинансовые организации. Это, как правило, микрозаймы на суммы до 5 миллионов рублей, то есть не какие-то сверхъестественные деньги, но там достаточно льготная ставка. И ставка там зависит от региона к региону, она может варьироваться и там быть 3%, 5%, 7% и так далее. И самое главное то, что вот в этой вот части, в сегменте микрозаймов мы сделали прям полноценный сервис на цифровой платформе онлайн подачи и получение денег через цифровую платформу МСПРФ. Можно подать свою заявку на микрозайм на там 4-5 миллионов рублей, поставки 3-5% через цифровую платформу, и микрофинансовая организация обязана взаимодействовать с предпринимателем через цифровую платформу, говорить ему о статусе рассмотрения, сообщать ему там, о принятом решении, там, позитивном, отрицательном, о необходимости доработки документов и так далее. И самое главное, что микрозаймы, они как раз доступны предпринимателям ранних стадий, и еще они могут быть зачастую обеспечены поручительствами. И поручительствами со стороны другой системы, так называемых региональных гарантийных организаций. То есть есть небольшие тоже гарантийные фонды, где-то они более крупные, когда они тоже дают свои поручительства по кредитам в банках, и плюс они еще могут обеспечивать эти микрозаймы. То есть, условно, предприниматель через цифровую платформу может взять там займ 5 миллионов рублей, поставки 5-7%, и обеспечить его на 50% поручительством гарантийной организации, тем самым закрыв свою потребность в оборотных средствах там, на год, на полтора, на старт своего бизнеса.
3: Мы много говорили сейчас о том, что преференциями пользуется определенный список отраслей. Ну, а если взять простого человека, селлера, малого предпринимателя, или там владельца мастерской, или салона красоты, в общем, не из сферы вот этого экономики предложения. Для них существуют меры поддержки или они, пускай, выкарабкиваются и растут самостоятельно?
4: Ну, нет, конечно. Мы, коллег, стараемся никого не бросать. Мы все-таки корпорация МСП. Вот. У нас есть приоритеты, как я сказал, да, есть отраслевые вот, важные программы. Но вот самый широкомасштабный инструмент, доступный бизнесу, это взаимодействие поручительства, про которое я говорил. Там есть приоритетные направления в взаимодействии поручительствах, есть даже специальные отдельные лимиты, выделенные под различные приоритетные направления. Но если говорить вот про широким образом всех предпринимателей в сфере услуг, в сфере торговли, да, там в том числе, например, кроме розничной, там, наверное, мы больше там как бы целимся в оптовую торговлю и так далее, мы никаких ограничений здесь не устанавливаем. И, соответственно, предприниматель может прийти в банк, получить кредит с нашим поручительством, повысить вероятность его одобрения.
3: Но у него те же условия, что для предпринимателей из вот этой приоритетной сферы.
4: С точки зрения поручительства условия все как бы единые.
3: То есть им недоступны такие льготные кредиты?
4: Ну, ультральготные отраслевые вот как бы кредиты в настоящий момент им не всегда доступны. Есть специальная программа, вот так называемое стимулирование кредитования. В рамках нее предприниматели могут получать инвестиционные кредиты. То есть, если ты, допустим, торговое предприятие, но ты хочешь реализовать какой-то определенный инвестиционный там проект, запустить какую-то там, ну, например, какую-то линию все-таки, да, для себя, начать производить, например, пищевую продукцию для там своей там небольшой сети там магазинов или что-то подобное, то ты можешь такой кредит на инвестиционные цели со стороны банков привлечь.
3: Да, понятно.
4: И он будет по льготной ставке. Эта
3: Ясно.
4: Ставка, она будет ниже, чем ключ.
1: Строго по делу на Business FM.
2: С заместителем генерального директора корпорации МСП Денисом Солянниковым беседует главный редактор Business FM Илья Капелевич. Продолжение через несколько минут.
1: Реклама.
5: Реклама на Business FM в Казани.
1: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай, твори, живи. Телефон в Казани 205-46-10. Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
6: Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, а последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
1: Говорящие фамилии на Бизнес-ФМ.

0: А сейчас заключительная часть программы «Строго по делу». Гость «Бизнес ФМ», заместитель генерального директора корпорации МСП Денис Соляников.
1: «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
2: Когда была льготная ипотека, бывали ситуации, они просто повторялись раз в 2-3 месяца. У банков заканчиваются лимиты. Вот заявки есть, они соответствуют критериям, но лимитов больше нет. А у вас бывает, что лимиты исчерпаны, и надо подождать, пока придут очередные транши по госпрограммам, под те или иные вот эти меры поддержки.
3: Так бывает, наверное, но такого эффекта, что, условно, там спрос 10-кратно превышает предложение, нет, такого мы в настоящий момент со своей стороны не видим. При этом, конечно, лимиты там в определенный момент могут закончиться, условно, там в октябре, в ноябре, ближе к концу года, и это нормально. Но они достаточно быстро раскрываются в следующем году. Если говорить про вероятность того, что вдруг окажется такая ситуация, что ну, предпринимателю там будут поднимать ставку по кредитам или что-то подобное из-за того, что кончились как бы деньги на субсидирование, ну, нет, такого не будет, потому что в любом случае все кредитные программы в настоящий момент они привязаны к ключевой ставке. Это всегда расчет ставки для предпринимателя по формуле. Там, ну, я вам называл ключ минус 7%. Но если ключ пойдет вниз, то ставка, соответственно, будет уменьшаться.
2: Ну, понятно, размер субсидирования остается
3: прежним. 7%, да. И за счет этого как раз есть точное понимание того, сколько денег необходимо для того, чтобы предприниматели продолжать поддерживать в тех кредитах, которые они уже взяли.
2: Знаете, с кредитом есть вот такая вещь. Ставка-то начисляется на остаток. Предприниматель, который получил такую форму поддержки, наверное, должен очень строго соблюдать график платежей. А если он не уложился, если он попал на какие-то штрафные санкции, в общем, остаток уменьшается не в соответствии с планом платежей, соответственно, проценты выше. Что с ним будет?
3: Здесь, наверное, стоит отметить, что это не имеет значения, какой кредит, льготный или коммерческий, по обычной рыночной ставке или нет.
2: Не, но он попадает сразу на коммерческую ставку?
3: Нет, не всегда. То есть,
2: он, допустим, не выполнил график платежей. Это же увеличивает размер обязательств, ну, как бы, государства, потому что у него остаток больше, чем должен был быть бы к данному моменту.
3: Согласен. Вместе с тем, ну, есть всегда определенный буфер на вот такие, как бы, кейсы. Но необходимо понимать, что вот к увеличению ставки может приводить неисполнение обязательств, которые на себя предприниматель взял при получении меры поддержки. Обязательства с точки зрения именно государства, что важно. Ну, условно, предприниматель, вот, беря кредит по программе поддержки высокотехнологичных компаний, привлекая кредит по ставке существенно ниже рыночной на 10, 12, там, 15%, он как бы обязуется, что в течение там, следующих вот 3 лет, что у меня есть кредит, я выручку свою буду наращивать. Ну, потому что я плечо привлек, достаточно льготное, значит, у меня есть определенное конкурентное преимущество, и я буду расти. Или же, например, что он численность не будет сокращать людей. Такая опция тоже существует. А если он вдруг начинает как бы это делать, сокращать численность, там, снижать свою выручку и так далее, то, конечно же, здесь государство имеет полное право, да, поднять ему ставку.
2: И отзывается,
3: Нет, кредит не отзывается, он попадает просто на коммерческую ставку.
2: Ну, на коммерческую ставку, да. Отзывается поддержка.
3: Отзывается поддержка, справедливо. Если же мы говорим про уже неисполнение его обязательств с точки зрения вот платежей, ну, естественно, мы всегда как бы понимаем, что кредит сопряжен с риском. Какое-то количество предприятий не справляются с той финансовой нагрузкой, которую на себя берут. Что-то неправильно рассчитали, изменилась конъюнктура рынка и так далее.
2: Ну, что им за это будет?
3: Ну, здесь разные ситуации возможны. Реструктуризация, в первую очередь. Ну, по крайней мере, по нашим кредитам мы целимся в то, чтобы банки лояльно как бы старались смотреть и реструктурировали кредиты, уводя их там вправо, предоставляя предпринимателю чуть больше времени на то, чтобы расплатиться по своим как бы обязательствам и так далее. Я бы даже сказал, мы требуем от банков это. А есть специальные законодательные акты, которые вот не так давно выходили, то есть это когда возможность применить кредитные каникулы на полгода для того, чтобы там в течение этого периода времени не платить по кредиту.
2: Ну, это отдельные только категории имеют.
3: Отдельные категории, но все равно как бы этот инструмент, он существует. Ну и глобально никакой банк в настоящий момент с учетом экономической ситуации не нацелен на то, чтобы выводить компании в дефолтные какие-то стратегии, взыскивать с предпринимателей по максимуму и так далее. И мы тоже, конечно же, со своей стороны, потому что мы, по сути, поручаясь за предпринимателя, мы, естественно, рискуем
2: деньгами государственными.
3: Вот. И поэтому мы стремимся на то, чтобы банки как можно в большем объеме кредит реструктурировали, рефинансировали, уводили его вправо. Отсутствие возможности справиться с текущими обязательствами и платежами не является причиной для того, чтобы ему ставку поднять. Обычно это является причиной для того, чтобы ему лимит, например, банк обрезал с точки зрения его кредитного риска, там, не дал выбирать новые транши. ну, если он идет в какой-то более такой негативной стратегии, попросил кредит вернуть. Или начал заниматься вопросами там дополнительного залога для того, чтобы ему раскрыть там новые транши и так далее. В любом случае, с точки зрения ставки, мы старались не закладывать такую историю, что если вдруг у предпринимателя возникнут проблемы, то ему нужно резко ставку поднять, создать ему еще больше трудностей в ведении его бизнеса. Нет, ни в коем случае.
2: Есть ли злоупотребление при получении предпринимателями тех или иных мер поддержки? И есть ли, на ваш взгляд, злоупотребление при борьбе с злоупотреблениями? То, чего больше всего боятся предприниматели, это общий страх, что если ты получаешь государственные деньги, то бог его знает, кто тебе придет, с какой проверкой и как интерпретирует.
3: Если говорить про злоупотребление со стороны предпринимателей при привлечение денежных средств. В любом случае, мы стараемся с ними бороться. Бывают злоупотребления, например, когда программа отраслевая, предприниматель, например, меняет свой вид экономической деятельности, подает заявление в налоговую, потом приходит, пытается получить кредит, получает его, и потом меняет вид экономической деятельности обратно, оказываясь не тем, кем он из себя, собственно...
2: С чем он подавался,
3: да. Ну, здесь мы определенные заглушки ставим, проверки, например, что у предпринимателя должен быть соответствующий код экономической деятельности в течение там, года, он должен быть предприятием, которое именно в этой сфере как бы занят.
2: А если нет, то просто отзывается.
3: Нет, то он не может получить поддержку, он не может взять этот льготный кредит. И вот таким вот образом мы стараемся вот там неприоритетные отрасли отсекать. Это с одной стороны. Если же говорить про злоупотребление со стороны борьбы с злоупотреблениями,
2: случай, который на этой неделе, по крайней мере, на меня произвел очень сильное впечатление, я о нем уже говорил.
3: Понимаю,
2: наши слушатели слышали.
3: В этом
2: как
3: смысле...
2: за 58 рублей в месяц, так сказать, статья о мошенничестве.
3: Мы тоже здесь как бы подходим под то, чтобы оставаться на стороне бизнеса. И в этом смысле мы стараемся...
2: Случаи, подобные тому, о котором я рассказывал, в вашей системе не случались, имели место?
3: С нашими мерами поддержки я, по крайней мере, об этом не знаю. При этом я что хочу вот здесь отметить. У нас есть так называемый сервис специальный, сервис 360. Этот сервис мы его запускали для того, чтобы помочь конкретному бизнесу в решении его проблем. Туда может предприниматель пожаловаться на какие-то злоупотребления со стороны, в том числе налоговых органов, со стороны различных
2: правоохранительных
3: органов, со стороны проверяющих органов, которые там могут приходить и так далее. Число обращений на этот сервис, оно уже перешло рубеж 10 тысяч, а мы со своей стороны, как институт развития, выступаем как раз на стороне предпринимателя и стараемся где-то ему постараться помочь. Проговорить с тем или иным ведомством, разобраться в ситуации. У нас зачастую бывали кейсы, когда совместно с нашей работой отменялись какие-то штрафные санкции в отношении предпринимателей и так далее. Еще в этом году, например, в начале года большой проблемой стали задержки оплаты по исполненным договорам со стороны заказчиков.
2: И на эту тему... Очень популярная тема в той почте, которую мы получаем.
3: Да,
2: в том числе, кстати, по региональному госзаказу.
3: Заказчики не платят, да, и это проблема. На эту тему приходится больше 50% от общего числа обращений, и вот для решения этой проблемы на федеральном уровне был создан штаб во главе с министром экономического развития для мониторинга ситуации с неплатежами госзаказчиков. И в него вошли представители ФАСа, Минэка, Казначейства, Банка России, корпорации деловых объединений. Он буквально вот совсем недавно начал так достаточно интенсивно работать, и есть такой в нем бесшовный механизм взаимодействия вот этих вот всех вовлеченных и заинтересованных сторон. Порядка миллиарда рублей задолженности в адрес МСП поставщиков уже как бы было довезено, и его работа, она в настоящий момент продолжается. При этом мы, в принципе, да, ведем мониторинг закупок у малого и среднего бизнеса. Всего поступило около 1300 жалоб на общую сумму 10 миллиардов рублей и взыскано в пользу предпринимателей больше 7 миллиардов по 900 жалобам. Также есть отдельная тема с маркетплейсами, если мы говорим про вот такие обращения со стороны бизнеса. На нее приходится порядка 12% всех обращений, и для решения спорных вопросов мы как раз с маркетплейсами в плотном контакте стараемся решать, получать обратную связь по таким вопросам, как необоснованные штрафы, блокировки карточек, товаров и так далее. Ну и, собственно, многие эти темы, которые мы на сервис 360 получаем, мы их постараемся систематизировать и как-то концептуально решить вместе с коллегами из маркетплейсов, в том числе на базе закона о платформенной экономике. Наверное, это основное, что хочется отметить. И если какая-то есть действительно проблема, если есть ощущение, что вот злоупотребление происходит со стороны вот тех, кто меры поддержки предоставлял, то, пожалуйста, сервис 360, пишите об этом нам. Мы постараемся с каждой проблемой индивидуально отработать. Сервис также доступен на цифровой платформе. Первой вот странице сразу же можно в него зайти.
2: Ну что ж, спасибо.
3: Спасибо.
1: Строго по делу на Business FM.
0: С заместителем генерального директора корпорации МСП Денисом Солянниковым беседовал главный редактор Business FM Илья Капелевич.
4: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО Альфа Банк 16+.
5: 31-я выставка архитектуры и дизайна «Арх Москва». Градостроительная политика Москвы, столичный транспорт, концепции идеального города, проекты мастеров архитектуры и работы молодых бюро, павильон «Футуратор» или «Москва через 100 лет», а также более 200 мероприятий в деловой программе. С 27 по 30 мая в гостином дворе. Вход свободный. Категория 0+.
1: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст.
6: 26 мая, театр «Кукол Образцова», спектакль «Спящая царевна». Постановка по мотивам сказки Василия Жуковского, мир, в котором прялки превращаются в фей, и каждая добавляет свою ниточку в ткань повествования. А артисты не просто управляют куклами, но и дают им советы, к которым царь-царевна, царица-женихи и суженый непременно прислушиваются. Режиссер Екатерина Образцова. Подробнее на сайте театра «Кукол Образцова». 6+.
1: Рука врача и рука пациента. Уникальные операции в Склифе по трансплантации кисти рук.
7: Без рук жить очень сложно. Я 2 года был в такой ситуации. Пока врачи мне не рассказали о возможности получить обратно руки.
1: Хирург и пациент. В специальном репортаже Сергея Гордеева. В субботу после полудня и после 6 вечера. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: 19:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Беспилотная опасность объявлена на территории Брянской области, сообщило в пятницу региональное управление МЧС. Власти сделают все для помощи жителям, которые пострадали от наводнения в Дагестане, заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками программы «Время героев». Обильные осадки на Северном Кавказе в конце марта, начале апреля привели к масштабным стихийным бедствиям. Сильно пострадали Дагестан и Чечня. В республиках произошло массовое подтопление, перебои в энергоснабжении, камнепады, исходы селя. Повреждены дороги и мосты. Кевин Орш приведен к присяге в качестве 17-го председателя Федеральной резервной системы США. Срок действия полномочий предыдущего главы ФРС Джерома Пауэлла истек 15 мая, однако он продолжал работать в качестве временного исполняющего обязанности председателя до тех пор, пока Орш не принял присяги. Верхняя палата Конгресса 12 мая утвердила Орша в качестве члена Совета управляющих ФРС на 14 лет. Пляжи Анапы будут получать положительные санитарные заключения Роспотребнадзора сразу после отсыпки нового песка, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Как уточнил Кондратьев, восстановили уже 6,5 километров береговой полосы Анапы. Новых выбросов мазута не обнаружили, ситуацию мониторят 65 человек. Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщал, что из опасной зоны уже исключили километр пляжа в Витязеве. Это был участок, на котором тестировали восстановление береговой полосы после ЧС способом отсыпки нового песка. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: В Москве 8 вечера. В студии Алексей Панцелеев. Здравствуйте. Президент Путин назвал терактом ночной удар ВСУ по Старобельскому педколледжу и его общежитию в ЛНР. Пострадали 39 человек, 6 погибло. Продолжается разбор завалов. 15 учеников числятся пропавшими без вести. Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН в связи с ударом ВСУ по колледжу. Путин ждет от Минобороны предложение по ответу на этот удар. Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России армянской минеральной воды «Джермук». В свою очередь, Россельхознадзор фиксирует проблемы с поставками из Армении не только цветов, но и овощей и фруктов. Премьер Армении Пашинян назвал это очередной рабочей ситуацией и высказал мнение, что Россия не сможет повысить цены на газ для Армении. А также сказал, что в вопросе Украины Армения не союзник России. Как все это можно оценить? У директора Института философии РАН академика Гусейнова и еще ряда сотрудников прошли обыски по делу о переводах Аристотеля. Старшего научного сотрудника Института Светлану Месяц поместили под домашний арест. Ее подозревают в мошенничестве и хищении 16 миллионов рублей. Свою вину Месяц не признает. На чем основано это дело? Подробности на Business FM. Владимир Путин назвал терактом удар по Старобельскому колледжу в Луганской Народной Республике. По его словам, удар не был случайным. Владимир Путин сообщил, что дал приказ Минобороны представить предложение ответа на удар ВСУ по колледжу в Старобельске. Киеву нужны преступления, подобные удары по общежитию в ЛНР, чтобы скрыть события на фронте и в стране, вызвать ответ Москвы и все обострение свалить на Россию, заявил Владимир Путин на встрече с выпускниками программы «Время героев».
10: Неонацистский режим, захвативший власть в Киеве, нанес террористический удар по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа. Ночью, когда студенты спали. На данный момент известно о том, что 6 человек погибли, 39 пострадали, 15 числятся пропавшими без вести, поскольку разбор завалов еще продолжается. Никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб, либо родственных им служб рядом с общежитием нет. Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здание под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, нет никаких оснований. Никто не может сказать, что пытались поразить какой-то объект, а БПЛА были сбиты нашими же средствами и случайно якобы попали в это здание. Удар не был случайным. Он прошел в 3 волны, 16 БПЛА, в одно и то же место.
9: Владимир Путин призвал украинских солдат не выполнять преступные приказы киевского режима. Россия созывает экстренное заседание Совбез ООН в связи с ударом ВСУ по колледжу в Старобельске. Оно назначено на 10 вечера по московскому времени, сообщила постпресса России при организации. Он решительно осуждает любые нападения на гражданское население, заявили в офисе генсека, комментируя удар на ВСУ по колледжу в ЛНР. Дроны атаковали учебный корпус и общежитие колледжа педагогического университета ночью, когда учащиеся спали. На фотографиях видно, как что разрушения очень сильные. Часть здания обрушилась, окна вылетели. Здание, где спали студенты, практически сложилось. Вот что рассказал на Business FM корреспондент из ЛНР Юрий Свидерский.
11: В момент удара в общежитии находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Ранения получили, называется цифра, 39 человек. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Под завалами еще находятся дети, на месте все еще работают спасатели, медики, следственные органы. В Старобельске также, кроме самих учебного корпуса и общежития Старобельского колледжа педуниверситета, повреждены магазины, админздания, частные дома. В одном из них был ранен мужчина, ему оказана помощь. Но самая большая трагедия – это когда обрываются жизни, тем более это жизни детей.
9: Юрий Свидерский, корреспондент из ЛНР. На родители выкладывают в местные паблики фотографии своих детей с объявлениями о пропаже. Это в основном девушки, колледж педагогический, там обучаются по специальности. Дошкольное образование, преподавание в начальных классах и документооборот. Минпросвещение направило психологов из Москвы для помощи пострадавшим в Старобельск. МИД России заявил, что удары дальнобойным оружием, подобные атаки ВСУ на колледж в Старобельске, осуществляются при техническом содействии специалистов стран НАТО. Глава президентского совета по правам человека Валерий Фадеев обратился в ООН с требованием оценить удар ВСУ по колледжу как военное преступление. Генштаб ВСУ отрицает, что украинские военные нанесли удар по общежитию. Сам факт удара по Старобельску там подтверждают. Мировая пресса почти не обсуждает атаку Украины на колледж в ЛНР. Ведущие американские СМИ это игнорируют. Отдельные европейские СМИ ограничиваются короткими информационными сообщениями. Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России всех партий армянской минеральной воды «Джермук». Отмечают, что продукция не соответствует информации, указанной в маркировке. В воде было выявлено превышение содержания гидрокарбоната. Ранее Россельхознадзор зафиксировал проблемы с поставками из Армении не только по цветам, но и по овощам и фруктам. Об этом заявил глава ведомства Сергей Данкверт, не указав, о каких именно овощах и фруктах речь. На днях был ограничен ввоз из Армении цветов. Ведомстве пояснили, что решение приняли в целях защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России. Премьер Армении Никол Пашинян назвал ограничение очередной рабочей ситуации и высказал мнение, что Россия не сможет повысить цены на газ для Армении. Такого не может быть, потому что у нас есть контракт, этот контракт действует, он взаимовыгоден. В этом договоре есть условия, и по части цены на газ мы пришли к четким стратегическим договоренностям, и они должны соблюдаться, так сказал Пашинян. Премьер Армении также сказал, что Ереван не намерен спорить или враждовать с Москвой, при этом отметил, что в вопросе Украины Армения не союзник России, и прокомментировал визит Зеленского в Ереван. А процитирую, извините, а почему он не должен был приезжать, а когда Армения была в конфликте с Азербайджаном, президент Азербайджана не посещал Россию или президент России не посещал Азербайджан, спросил Пашинян. О том, как можно оценивать заявление премьера Армении, рассуждает за сектором Центральной Азии Мамуран Станислав Притчин.
12: У Пашиняна сейчас такая сложная позиция. Он, с одной стороны, пытается консолидировать свой электорат, который в основном фокусируется про западной, либеральной части и националистической армянского общества. Но при этом он опасается, что его слишком жесткие шаги и заявления в отношении Российской Федерации могут серьезный урон нанести Армении. И вот он в таких условиях пытается, по крайней мере, лавировать в отношении Российской Федерации, где это можно. Он и его соратники критикуют нас, претензии предъявляют бесконечные, а где-то пытаются апеллировать каким-то юридическим нормам. В отношении Евразийского экономического союза заявлением было Мирзояна, министра иностранных дел, что это консенсусное решение, Армения не может просто так выйти. Но в случае с договоренностями по газу это все-таки двухстороннее соглашение и в основном построенное на политической воле российского руководства поставлять газ ниже рыночной цены в Армению. Соответственно, здесь, если рассматривать с точки зрения даже элементарного международного права, есть два актора. Один соглашается продавать другому газ дешевле рынка, поддерживая его политически. И, соответственно, здесь от политической воли того, кто соглашается на скидку, в принципе, зависит, каким образом этот договор будет действовать. Поэтому здесь попытки Пашиняна каким-то образом апеллировать к нормам международного права не совсем уместны. Это просто попытка каким-то образом защититься, потому что мы сейчас видим, что российско-армянские отношения идут к пороговой точке невозврата, когда все сказанное и сделанное в конечном итоге, в случае победы Никола Пашиняна, может привести к серьезному пересмотру качественному российско-армянских отношений, в том числе и отмене всех договоренностей льготных, которые во многом обеспечивают социально-экономическую стабильность Армении. Поэтому здесь это абсолютное право Российской Федерации пересматривать в одностороннем ключе соглашения, которые ранее предполагали по льготным поставкам, будь то электричество, газ, другие ресурсы, доступ на свой рынок. Поэтому здесь Российская Федерация свою позицию четко обозначила. Если Армения будет продолжать играть в те же геополитические игры, то она должна будет заплатить за это конкретную социально-экономическую цену.
9: Станислав Притчин, завсектором Центральной Азии Мамуран. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, по мнению депутатов Нижней Палаты, Пашинян ведет недружественную политику в отношении России, используя при этом возможности, предоставляемые ему российской стороной. Это непорядочно, написал Володин в своих соцсетях. А вице-премьер Алексей Верчук, комментируя решение Пашиняна не приезжать на саммит ЕАЭС в Астану, посоветовал главе Кабмина Армении определиться, ЕС или ЕАЭС. Если Армения примет решение о вхождении в ЕС, преференции от России будут потеряны и изменятся цены на газ, сказал Верчук. У сотрудников Института философии РАН прошли обыски по делу о переводах Аристотеля. Накануне задержали и поместили под домашний арест старшего научного сотрудника института Светлану Месяц. Об этом бизнес-фэм сообщил ее адвокат Мария Юндина. Ее подозревают в мошенничестве, хищении денежных средств в размере 16 миллионов рублей. Обвинение пока не предъявлено, уточнила сторона защиты. Свою вину Месяц не признает. Она имеет степень кандидата философских наук и специализируется на античной философии. Последние годы руководила группой по переводу трактатов Аристотеля. На выполнение этой работы ученые получали финансовые средства в рамках госзадания. Для этого оформлялись специальные заявки в Миноборнауки. В одной из заявок была допущена техническая ошибка, к которой ученые не имеют отношения, но это стало поводом для расследования. Факт хищения страна защиты отрицает, говорит адвокат Месяц, юрист адвокатской конторы «Аснис и партнеры» Мария Юнтина.
13: Обвинение пока не предъявлено. У нее мер пресечения – домашний арест. Фабула обвинения заключается в том, что она, являясь научным сотрудником Института философии РАН, параллельно являясь руководителем научной группы, которая занималась переводом трактатов Аристотеля с древнегреческого, у них как-то работа строилась. Они на период 3 лет обычно сделали план работы и описывали цели и задачи, что мы там планируем выполнить в течение этих 3 лет. И вот первую заявку в рамках вот этой темы по Аристотелю они подавали в 2018 году, часть трактатов перевели, и на следующие периоды, именно на 2022-2024, запланировали перевод других трактатов. Все эти работы осуществлялись в рамках госзадания. Когда формировали заявку на государственное задание на 2022 год, по какой-то причине, это явно техническая ошибка, в общем, были включены все те сведения из первоначальной заявки 2018 года. Причем там еще и система у них менялась, вероятно, что технически это в плане сбоя тоже могло произойти. При этом сама Светлана она вообще не имела отношения к вот этой системе, куда грузились эти заявки на государственные задания. Она вот была просто руководителем научной группы и сама делала вот эти переводы. В итоге с этой неправильной заявкой было утверждено государственное задание министерством, и были выделены деньги. Деньги были получены институтом, как бюджетным учреждением, и потрачены исключительно на цели деятельности института, выплату зарплаты, там проведение вот этих научных всех исследований. Сама Светлана, они там другие участники этой научной группы, не получили никаких денег сверх их обычных зарплат. Следующее избрание меры пресечения будет примерно через 1,5 месяца. Дело пока находится на следствии.
9: Мария Юндина, адвокат конторы «Аснис и партнеры». Обыск накануне прошел в том числе у 87-летнего в Рио директора Института философии академика Гусейнова. Обыски, по данным источников РБК, 20 мая прошли в самом институте. Собеседники газет связали задержание Светланы Месяц с бывшим главой Института философии Анатолием Черняевым, который обратился в полицию с заявлениями по поводу выделения Института государственных грантов.
14: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
15: Реклама на Бизнес FM в Казани.
16: Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное – шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам. Мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма «Ялилов и партнеры». Уверенность в каждом решении.
17: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
18: Деньги. Во время царствования Николая II на всех монетах достоинством выше 25 копеек чеканился его портрет. На медных монетах портретов не было. В основном их использовала чернь, а хватать царя за нос грязными руками не надлежало.
19: История денег на Бизнес FM.
20: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
21: У микрофона Сардар Авликулиев. Нынешние цены на жилье в России шокируют, но рынок должен пройти трансформацию, и в результате на нем сложится новый баланс. Об этом заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александр Данилов на конференции Сбера «Время изменений. Формула баланса». По словам Данилова, сейчас рынок жилья проходит фазу, когда доля госпрограмм снижается. Идет донастройка программ господдержки, а рыночная ипотека постепенно набирает обороты. Совет глав правительств Содружества независимых государств утвердил концепцию сопряжения главных транспортных артерий, проходящих по территориям стран СНГ, сообщил исполком объединения. Стороны ожидают, что реализация концепции позволит создавать условия для повышения конкурентоспособности транспортных артерий, проходящих по территориям государств Содружества. Объемы мировой торговли в первом квартале выросли на 3,5% относительно предыдущего квартала, несмотря на военные действия на Ближнем Востоке и закрытие Ормузского пролива. Такие данные получены Бюро экономического анализа Министерства экономики и климатической политики Нидерландов. В отчете говорится, что рост мировой торговли во многом обеспечил ИИ-сектор. Северный Арктический федеральный университет и Архангельский морской торговый порт запустили в Архангельске совместный проект по апробации безэкипажных судов, сообщает пресс-служба вуза. Основное внимание будет уделено двум направлениям – автоматизированному мониторингу гидротехнических сооружений, а также выполнению высокоточных съемок рельефа дна и фарватера Северной Двины. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Погода в Москве.
9: В Москве сейчас плюс 28, облачно с прояснениями, осадки сегодня уже не ожидаются. Ночью плюс 16, завтра днем до 21 градуса солнечно. В воскресенье плюс 23, облачно с прояснениями. И по последним данным, осадки, скорее всего, в воскресенье не пройдут. «20.16» в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM».
20: Предпоказ с Александрой Сидоровой. Кино.
2: В прокат вышел новый фильм Гая Ричи «Грязные деньги». Своеобразный микс из всего, что мы знали об этом режиссере ранее. По сюжету двое бывших военных должны отобрать $1 миллиард у магната Салазара, который скрылся с деньгами на личном острове. В центре истории дуэт Джейка Джилленхола и Генри Кавилла. Это тот самый фильм, к которому нужно подходить с минимальными ожиданиями, говорит кинокритик изданий «Правила жизни» и «Форбс» Елена Зархина.
3: Это не полноценное кино в традиционном смысле. Это скорее такой жанровый аттракцион, в котором сюжет отходит на второй план. И очевидно, что Ричи интересна не столько сама история. Ричи даже не объясняет, зачем некому властному миллиардеру, у которого есть собственный остров, требуется у кого-то занимать $1 миллиард. Ричи, очевидно, просто интересно увидеть своих героев в представленных обстоятельствах, а именно, как они окажутся на этом острове влиятельного магната, у которого есть, собственно, мини-армия на этом острове, и как они будут изощренными разными способами оттуда добираться. Но мне кажется, что Гай Ричи здесь компилирует, безусловно, все свои наработки предыдущих историй. Сама идея того, что главным героям нужно сбежать с некой опасной территории, только здесь это остров, в том же «Переводчике» с тем же Джеком Джилленхолом, который там снимался. Это была история про двух героев, которые сбегают из вражеского для них Афганистана. Шутки между персонажами Генри Кавилла и Джейка Джилленхола здесь напоминают такие же шутки, которые были в «Рок-н-ролльщике» того же Гай Ричи, где шутили постоянно в таком же ключе герои Тома Харди и Джерарда Батлера. Критика капитализма здесь в отношении этого некого магната влиятельного Салазара, это, безусловно, тоже, как было у него в «Рок-н-ролльщике», трюки, взрывы, какая-то такая брутальность здесь заимствована из его же фильма «Гнев человеческий». Юмор классный, и это лучшее, что есть в фильме, помимо трюков, потому что это не столько актерское, сколько каскадерское кино.
2: Это была кинокритик Елена Зархина и ее впечатление от нового фильма Гая Ричи «Грязные деньги». 18+. Уже в кино. Еще одна прокатная новинка – «Обсессия». Романтический хоррор 18+. Главный герой – застенчивый сотрудник музыкального магазина. Он стесняется пригласить на свидание свою коллегу и подругу детства. Однажды парень покупает антикварную игрушку, которая, как говорит продавец, исполняет одно желание. Срабатывает. Теперь девушка одержима молодым человеком. Но есть и побочки. «Обсессию» можно назвать главным хоррором этой весны, считает кинокритик, автор телеграм-канала «Кинотеатр Шрёдингера» Кирилл Шеверновский.
0: что это режиссерский дебют Кари Баркера, комика, юмор которого, кстати, тоже можно оценить в самом фильме, человека, который собаку съел на YouTube-роликах. Сейчас в кинематографе есть небольшой тренд на приглашение к режиссуре именно контент-креаторов, которые смогут своим взглядом освежить закостенелые голливудские сюжеты. И вот как раз в «Обсессии» он взял за основу ужастик про обезьянью лапку. Ему она понравилась в «Симпсонах», если я помню правильно, в интервью. И выдать нам интересное прочтение этого ужастика на современный лад, использовав, я думаю, ситуацию, в которую попадали многие люди, независимо от пола, когда тебе нравится человек, и нет просто храбрости, чтобы признаться. И фильм как раз о том, что будет, если не пересилить себя. Вместе с тем фильм показывает обратную сторону, если твои сокровенные желания вырваться наружу. Кари Баркер в «Обсессии» смог дать то, чего не смог сделать прошлогодний хоррор «Одно целое». Он дал именно жизни больше фильму, даже несмотря на то, что главная героиня выглядит даже как-то неестественно. Но в этой неестественности присутствует органика. Фильм, как такие настоящие эмоциональные качели, держит тебя в напряжении. В то же время режиссер так мастерски дает толчок. Тем самым зритель выдыхает и дает ему волю посмеяться, разгрузиться.
2: Это был кинокритик Кирилл Шеверновский, посмотревший новый романтический хоррор «Обсессия» уже в прокате.
20: Книги.
2: Вышла одна из самых ожидаемых новинок сезона. Роман «Последнее лето» майора Чистова Евгения Водолазкина. Сюжет построен как детектив. Действие разворачивается в современном Петербурге. Убит ученый, исследовавший искусственный интеллект. Расследует преступление майор Чистов. Но детектив здесь только форма. Мы спросили Евгения Водолазкина, о чем ему важно вести диалог с читателем в первую очередь в романе «Последнее дело» майора Чистова.
4: Мне кажется, важно поговорить о том, что такое человеческая душа, и как она прекрасна, и как она богата. В этом ее уникальность и ее красота. О внутреннем содержании человека. Потому что выясняется, что у машины никогда не будет никакого внутреннего содержания, кроме закачанных в нее сведений энциклопедических. Человек способен плакать, смеяться. Ведь душа — это не только тот дух, который будет потом нас представлять в вечности. Душа — это наши разговоры, наши эмоции. Уже одно отсутствие эмоций, даже отсутствие чувства юмора, возможно, радикально будет отличать человека от машины. Вот я вспомнил замечательное стихотворение Александра Галича, который написал: «С добрым утром, Бах, говорит Бог. С добрым утром, Бог, говорит Бах». Мне кажется, что Бог никогда машине не скажет «С добрым утром».
2: Это был Евгений Водолазкин, рассказавший, о чем его новый роман «Последнее дело майора Чистова». Книга уже в продаже. 16+.
20: Выставки.
2: В историческом музее открылась выставка «Навстречу ветру», посвященная Вере Мухиной. Все мы знаем ее как создательницу одной из самых известных скульптур сталинской эпохи – монумента «Рабочие и колхозница». Новый выставочный проект пытается показать творчество Мухиной гораздо шире. Экспозицию подготовили совместно с Росизо и приурочили к столетию первой выставки Общества русских скульпторов. Она проходила в этих же залах исторического музея. Там тоже были представлены несколько работ Веры Мухиной. О проекте «Навстречу ветру» рассказывает его куратор Андрей Райкин.
22: Мы решили все многообразие ее произведений немножко структурировать для зрителя. В первом зале показываем ее театральные эскизы, это раннее творчество, показываем ее кубистическую скульптуру. Тема динамики не относится исключительно к первому залу. Она пронизывает и образ рабочего колхозницы во втором зале. В зале аллегории мы видим Борея, Икара, вот это вот невероятно активное движение. Мухину в основном знают как автор героических образов. Второй зал очень насыщен портретами героев. Это герои ее эпохи, конкретные люди и собирательные образы. Строитель современного мира, героический водолаз или партизанка. Это собирательный образ, который сублимировал всю вот отчаянную мощь войны и вот это вот отчаяние народа, мужество народа. Рабочая колхозница воплощает собой пафос и оптимизм эпохи индустриализации. Зал, посвященный лирической теме в творчестве Мухиной, представленный женскими образами, стеклом очень изящным, которое было сделано по ее эскизам, и памятником Чайковского. Чайковскому, который тоже является лирической темой ее творчества.
2: Это был Андрей Райкин, куратор выставки «Навстречу ветру», посвященной Вере Мухиной. Проходит в историческом музее, открыто до 17 августа, 0+.
20: Путешествия.
2: В выходные стоит задуматься о поездке в Чеховский район. Там, в музее-заповеднике Антона Павловича Чехова Мелехова, начинается старейший театральный фестиваль «Мелеховская весна». Помимо постановок, собственно, по Чехову, сыграют спектакли и по произведениям

0: Дама. Наверное, одной из самых экзотических постановок будет постановка «Чайки» Вьетнамского театра «Лен Гок», которая будет представлена в Подольском драматическом театре. Будет версия своя собственная, где текст Чехова плавно переплетается с культурой Вьетнама, с музыкой этой страны. Мне кажется, лейтмотив всего фестиваля – это сам фестиваль, сам Мелехова, его атмосфера, цветущая сирень, цветущие яблони, то неповторимое, наверное, ради чего театры со всего мира стремятся попасть к нам в усадьбу.
1: Это была Оксана Шмидт, помощник директора музея-заповедника Чехова Мелехова. Фестиваль «Мелеховская весна» продлится там до 31 мая. С вами была Александра Сидорова. Хороших выходных!
2: Предпоказ на Бизнес FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
3: На этой неделе смотрим на доходы в IT от первых лиц до стартовых позиций. Сегодня о джуниор-специалистах или джунах. С канарейками на шахте их сравнивает отчет Стэнфордской лаборатории по исследованию цифровой экономики. Старинные шахтеры брали в забой клетку с канарейкой как маркер уровня угарных газов. Когда канарейки плохо, всем пора спасаться. По данным Хабар Карьеры, медианная зарплата джунов в России порядка 100 тысяч рублей. По оценкам Суперджоб, начинающие IT-специалисты получают в Москве до 150 тысяч. Цифры, которые продолжают привлекать в отрасль массы молодых соискателей, но число вакансий для них снижается. По данным HeadHunter, за прошлый год количество резюме на одну позицию выросло в два раза. Аналогичную картину наблюдают по всему миру. По данным популярного среди разработчиков портала Stack Overflow, если спрос на специалистов старше 35 лет остается стабильным, занятость среди выпускников снижается. Основная причина – искусственный интеллект. Он берет на себя рутинные задачи, на которых раньше оттачивали навыки молодые специалисты. Тем не менее, джуны, пусть не в таком количестве, как раньше, по-прежнему нужны рынку. Кадровики говорят, что продолжают нанимать выпускников, но уже не для решения текущих задач, а как кадровый резерв. Если сегодня не взять на работу джуна, через 3-4 года некому будет занять средние и старшие позиции. Более тонкая причина – поколенческий сдвиг. Наниматели ждут, что вместе с поколением, воспитанным искусственным интеллектом, в компанию придет новая культура производства, но для этого бизнесу необходимо пересмотреть систему наставничества и развития кадров. Карьера в IT стала более сложной, но для амбициозных молодых людей, готовых много работать и быстро учиться, двери по-прежнему открыты.
2: Сумма технологий на Бизнес FM.
4: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: 20 часов 28 минут московское время. У микрофона Сардар Авликулиев. ВСУ атаковали с помощью беспилотников гражданский автомобиль в городе Севске Брянской области. В результате одна женщина погибла, водитель автомобиля ранен, сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук. В ЛНР ввели режим ЧС регионального характера после трагедии в Старобельске, сообщил глава республики Леонид Пасечник. Пока остается неустановленным местонахождение 15 человек. МЧС продолжает разбирать завалы. По последним данным, погибли 6 человек. Киевский режим и его кураторы ударом по Старобельску подорвали политическое урегулирование конфликта. Об этом говорится в заявлении МИД России, передает ТАСС. Совершив злодеяние против детей в Старобельске, киевский режим и его кураторы берут на себя всю полноту ответственности за эскалацию боевых действий и подрыв политико-дипломатических усилий по урегулированию конфликта, говорится в заявлении. Виновные понесут неотвратимое суровое наказание. Снисхождения не будет никому, подчеркнули в российском дипведомстве. Одним из основных рисков для развития в стране технологий искусственного интеллекта Банк России считает вероятность его слишком сильного регулирования. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России. Глава национальной разведки Соединенных Штатов Тулси Габбард уходит в отставку, чтобы поддержать мужа в борьбе с редкой формой рака костей, сообщил телеканал Fox News. Парламент Словении избрал премьером лидера Словенской демократической партии Яниза Яншу. Его кандидатуру поддержал 51 депутат из 90, сообщает словенская телерадиокомпания РТВ Сло. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах.

0: а на деле. Главные темы.
1: В Москве 20:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Севастополе некоторые АЗС вводят ограничения продажи топлива до 20 литров из-за перебоев с поставками, сообщил губернатор Разважаев. При этом дизельное топливо пока отпускается по талонам, также не более 20 литров на автомобиль. С чем это связано и что говорят жители? Сколько нужно зарабатывать, чтобы покупать квартиры по нынешним ценам? Главный аналитик ЦБ Данилов признался, что не знает. По его словам, все в шоке от цен. В свою очередь, глава ВТБ Андрей Костин сравнил экономику России с 80-летним дедом. О чем еще говорили на конференции «Время изменений. Формула баланса»? У самых популярных препаратов для снижения веса, таких как Оземпик, Веговой и Монжара, обнаружился неожиданный позитивный побочный эффект. Они могут замедлять развитие рака, пишет Wall Street Journal. Хотя механизм пока непонятен. Как стоит относиться к таким данным? Подробности на Business FM. В Севастополе до 20 литров ограничили продажу топлива на некоторых АЗС. Ограничения вводят на заправках сети ТЭС из-за перебоев с поставками, сообщил глава города Михаил Разважаев. По его словам, дизельное топливо пока отпускается по талонам. Не более 20 литров топлива на один автомобиль или одну канистру. Губернатор призвал граждан не создавать искусственный ажиотаж. Существуют определенные логистические сложности, причины которых известны, заключил Разважаев. О непростой ситуации с топливом в регионе рассказывает крымский журналист-блогер и общественные деятели Александр Горный.
2: Ситуация на данный момент в Крыму с топливом неоднозначна. Есть регионы, где есть проблемы с топливом, его наличием. И мы видим, что один из операторов объявил об ограничениях 20 литров в одни руки. Если взять, допустим, восточное побережье Крыма, здесь проблем пока с топливом не наблюдается. Оно есть в наличии. Другое дело, что цена на него 81-83 рубля за литр 95-го, что на 9-12 рублей выше, чем цены на материков России. Ситуация однозначно будет усложняться ближе к сезону, а сезон уже туристически начинается через неделю, и мы можем увидеть пустые табло на заправках. С учетом того, что 70% трафика туристического – это люди, кто приезжает в Крым на личных автомобилях, здесь действительно есть проблема. Я всем своим знакомым, кто собирается ехать в Крым в этом году, всегда говорю: ребята, берите с собой всегда запасную 1-2 канистры под топливо. Другое дело, что хранить топливо в канистрах в автомобилях летом – это опасно. И где здесь выход, пока непонятен.
3: Крым сейчас не очень разумно ехать на автомобиле, или не совсем так?
2: В Крым можно и нужно ехать на автомобиле в текущих условиях. Другой момент, что нужно очень четко учитывать варианты возможных развитий событий по топливу и иметь с собой всегда стратегический запас для того, чтобы выехать с полуострова. Напомню, что гибридные автомобили, которые запретили сейчас проезд по Крымскому мосту как электромобилям, должны ехать по историческим территориям. И маршрут там длинный, около 600 чем-то километров, что требует запаса топлива в среднем литров 60-70. Этим же вопросом задаются очень многие мои знакомые, кто занимается такси. Они сейчас уже формируют запасы топлива у себя в гаражах, в частных домах, кто может. У меня знакомые, кто хранит 200-300 литров топлива. Сбить какой-то напряженный момент, что будет дальше.
3: Губернатор упоминал, что причины ситуации известны.
2: Он имеет в виду то, что нет емкости для хранения топлива, и хранить топливо сейчас опасно. Вот только в Феодосийском регионе мы видели, как за полтора года было 5 крупных пожаров, которые были на заполненных емкостях. Есть проблемы с логистикой, нет железнодорожного сообщения через мост, паромные сообщения на данный момент ограничены или не существуют, и остается как вариант это доставка бензовозами с материка.
1: Александр Горный, крымский блогер. В предыдущий раз дефицит топлива на заправках Крыма и Севастополя зафиксировали в августе прошлого года. Осенью в сентябре проблема обострилась. Бензина А92 и А95 не было на большинстве заправок. Власти региона вводили ограничение отпуска топлива не более 30 литров в одни руки, а цены на бензин в Крыму заморозили на месяц. Во сколько обойдется школьный выпускной? Опрос показывает, для родителей 11-классников эта сумма составит около 45 тысяч рублей, что говорят родители о своих реальных затратах, о кафе и салоны красоты, о ценниках. Об этом Наталья Шашина.
4: Выпускной 11-классника, то есть затраты на сам праздник и наряд, обойдутся в среднем в 44-46 тысяч рублей. Родителям 9-классника придется потратить меньше, около 32-33 тысяч. Это данные опроса «Суперджоб» по России. И в целом эти цифры похожи на правду, хотя, конечно, все зависит от запросов родителей и учеников конкретной школы. Например, москвичка Юлия рассчитывает уложиться в сумму 30 тысяч. Родители забронировали место для праздника еще в сентябре.
5: Мы выбрали выпускной на кораблике, заплатили аванс. Из расчета порядка 9 тысяч рублей с ученика. Входной билет, кстати, себя включает какой-то легкий перекус формата фуршетного, напитки, вода, безалкогольная все, конечно, диджей, анимационная программа, костюм. Мне приобрели платье, да, у меня дочь. Пока она все в выборе, девочкам с этим сложно очень. Сегодня хочется короткое, завтра длинное. Сегодня в обтяжку, завтра балахон, поэтому пока нет. А на платье я, исходя из своего бюджета, больше 10 тысяч не закладываю. На обувь больше, наверное, 5-7 не закладываю.
4: Отдельным пунктом расходов для девочек может стать бьюти-сбор в салоне красоты. Прическа, макияж, маникюр суммарно обойдутся ориентировочно в 20 тысяч рублей. Приводит пример сегодняшнего ценника основатель Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной Ирина Старостина.
6: Спрос очень маленький. Понятно, что если сравнивать даже, например, доковидное время, это была вообще одна история, заранее забронировано, готовились многие, то в связи со многими событиями и ценником в том числе, запись все слабее и слабее. Каждым годом в разы падает динамика записи подготовки на выпускной. Вопрос не только цены, а вопрос спроса на это мероприятие.
7: Если мы говорим про стоимость, цена изменилась по отношению к прошлому году.
6: Стало больше 30-40%. Нас сильно коснулись все новые введения и тоже налогообложения. Мы поднимали цены не в один этап. Для того, чтобы нам сейчас работать в правовой зоне и честно с хорошими материалами профессиональными, мы вынуждены поднимать чек, чтобы удерживать хороших специалистов. Я как сама мама выпускница понимаю, что это серьезная сумма, чтобы собрать девочку. И здесь нужно сказать, что собирается не только выпускница, еще нужно собраться и маме. Это тоже отдельный ценник.
4: Средний чек в кафе и ресторанах, опять же, разный в зависимости от уровня заведения и запросов. Вот что говорит ресторатор, совладелица ресторанных проектов «Мария Санта», «Вертели» и «Свинья и роза» Татьяна Мельникова.
8: Выпускникам нельзя пить спиртное, и это предполагает, что средний ценник будет не очень высокий. Наши кафе не такие дорогие, и 2-3 тысячи на человека достаточно, чтобы нормально поесть. Но если это банкет длинный, сидят люди долго, 3. Однако мы не очень охотно берем такие банкеты, потому что они шумные, они мешают другим гостям, много народу. У нас есть загородный проект Веретьево, вот там охотно мы берем, потому что там есть где развлечься, пруды с видом на воду, купание. Естественно, за месяц, 2-3 уже сложно что-то придумать. В целом выходные загружены свадьбами, мероприятиями, ну, в том числе и выпускными.
7: По отношению к прошлому году, как изменилась стоимость?
8: Ну, это инфляция, плюс 10-15%.
4: Некоторые родители девятиклассников рассказали Бизнес ФМ, что отметят окончание учебы прогулкой в парке и пиццей. Среди 11-х классов такой тренд тоже есть. 7% родителей в опросе «Суперджоб» признались, что их классы вовсе отказались от проведения выпускного. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Сколько нужно зарабатывать, чтобы покупать квартиры по нынешним ценам, не знают даже в Банке России. В этом признался директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. Выступая на конференции «Время изменения формулы баланса», он сказал, что в шоке от цен.
9: Без комментариев.
10: Цены. Я, честно говоря, в шоке. Ну вот по-простому. Я не знаю, как бы, вот, сколько надо зарабатывать, чтобы это покупать. Ну вот мое мнение. Я не знаю, как вы в зале. У кого-то есть схожее со мной? Можете вот просто... Да?
11: Банкиры держатся пока.
10: Банкиры держатся, да. Ну что им остается?
9: Без комментариев.
1: А глава ВТБ Андрей Костин сравнил экономику России с 80-летним дедом, которому не стоит надеяться на аплодисменты.
12: Санкции-то против банков введены не в 22-м году, а в 14-м. А в 14-м году отрезали от внешних источников финансирования. 12 лет мы развиваемся успешно, мы накопили капитал, мы кредитуем экономику. Конечно, военные расходы мы тоже не можем этого не учитывать. Я считаю, что с учетом всех этих факторов надо быть довольным, как у нас развивается экономика. В противном случае, вот, знаете, извините, какой-то анекдот, знаете, приходит к врачу пациент и говорит, доктор, говорит, у меня жалоба, говорит, какая? Понимаете, когда я занимаюсь секцией, у меня свист в ушах. Вам сколько лет? 80. А вы что, аплодисменты ожидаете?
1: Андрей Костин, глава ВТБ. Костин сказал также, что наблюдательный совет ВТБ 26 мая рассмотрит вопрос размера дивидендов за 2025 год. У самых популярных препаратов для снижения веса, таких как Оземпик, Веговой и Монджаро, неожиданный позитивный побочный эффект. Согласно исследованиям, как пишет Wall Street Journal, подобные препараты могут замедлять развитие рака. В результате 4 новых исследований было установлено, что у людей, принимавших в том числе Оземпик, замедлялось прогрессирование опухоли, снижалась общая вероятность летального исхода и уменьшался риск развития рака молочной железы. При этом ученые предостерегают, причина такого эффекта неизвестна, это лишь статистическое наблюдение, отмечает Wall Street Journal.
13: В исследовании онкологического института клиники Кливленда приняло участие более 10 тысяч пациентов на ранних стадиях рака. Они принимали препараты на основе ГПП-1, это в том числе Оземпик. Их прогресс сравнивали с другими пациентами, принимавшими иное лекарство от диабета. У тех, кто употреблял лекарство на базе ГПП-1 и был болен раком легких, скорость прогрессирования заболевания снизилась в 2 раза, лишь до 10% в сравнении с пациентами из контрольной группы. Похожие результаты показали и пациенты с раком молочной железы. Клиники Кливленда заявили, что, учитывая, что миллионы американцев принимают ГПП-1, очень важно понять, какими могут быть потенциальные противоопухолевые эффекты. К выводу о позитивном влиянии препаратов вроде Оземпика на пациентов с онкологией груди пришли также в онкологическом центре имени Андерсона в Техасе. Это ведущий американский центр в области лечения и изучения рака. Ученые пока не знают, почему эти препараты могут оказывать такое воздействие. Одна из теорий – ГПП-1 косвенно снижает риск рака путем снижения веса и улучшения метаболического здоровья. Другая теория – рецепторы для ГПП-1, гормоны, которые имитируют эти препараты, присутствуют на поверхности некоторых опухолевых клеток, что повышает вероятность того, что препараты действуют непосредственно на биологию рака. The Wall Street Journal подчеркивает, что для подтверждения результатов необходимы последующие исследования.
1: О новом побочном эффекте Оземпика и как стоит относиться к этим данным, говорит основатель медико-технологической компании Restom Алексей Ремес.
14: Во-первых, ожирение является фактором риска для значительного количества онкологических заболеваний, более десятка. Второе, все данные, существующие, основываются на наблюдательных исследованиях, на анализе массива данных. Мы говорим скорее о том, что препараты, возможно, имеют какой-то эффект, связанные с онкологическими рисками, но говорить о том, что это препарат для лечения рака, нельзя, и я бы пока серьезно к этому не относился. Есть какие-то сигналы, которые требуют изучения, сигналы скорее теоретические, основанные на анализе данных, но говорить о том, что это лечение, нет, так точно нельзя.
15: Учитывая специфику тех данных, которые мы сейчас имеем, мы не можем разделить уверенно эффект самого препарата и эффект основной схемы терапии или сопроводительного лечения. Я бы сказал, что текущие данные, они представляют интерес для профессионалов в контексте дальнейшего изучения или наблюдения за тем, как лаборатории в мире изучают этот вопрос. Но говорить о том, что это какой-то прорыв или это новый подход к лечению онкологических заболеваний, точно пока нельзя.
1: Алексей Ремес, основатель медико-технологической компании Restom. Пока ни один из производителей препаратов на базе ГПП-1, включая Novo Nordisk, производящий Оземпик, не изучал свой препарат в контексте борьбы с раком.
0: Реклама. Реклама на Business FM в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Телефон коммерческой службы «Бизнес FM в Казани 518-40-40. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах. Говорящие фамилии на Business FM. Деньги. Первые банки появились в Месопотамии примерно за 2-3 тысячи лет до нашей эры. Их роль выполняли храмы и дворцы местных правителей, предоставлявшие услуги по безопасному хранению товаров. История денег на Business FM. Компании и корпорации.
16: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
16: Совет директоров «Газпромнефти» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2025 года в размере 45,5 рублей на акцию с учетом промежуточных, которые составили 17,3 рубля на акцию, говорится в материалах компании. Собрание акционеров пройдет 25 июня с дистанционным участием без определения места его проведения. Чистая прибыль МТС в первом квартале выросла почти на 50% до 7 миллиардов 200 миллионов рублей, следует из презентации компании. Выручка выросла на 14,7%, число мобильных абонентов увеличилось на 1 миллион 100 тысяч абонентов, почти до 84 миллионов. Альфа-банк совместно с правительством Нижегородской области запустил первый международный фестиваль искусств «Человек-альфа» – «Альфа-хьюман». Это культурный проект, объединивший академическую музыку, современное искусство, науку и городские пространства. Фестиваль проходит с 20 по 31 мая на более чем 10 главных площадках Нижнего Новгорода. Открытие состоялось на Чкаловской лестнице. Там представили масштабную оперную инсталляцию по мотивам божественной комедии Данте Алигьери. В программе фестиваля звезды мировой академической сцены Хибла Герзмава, Теодор Курендис. Альфа-банк планирует развивать фестиваль и ежегодно привозить в Россию все больше эксклюзивных проектов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: «20:47 в Москве. Вы слушаете Business FM. Более миллиарда жителей Земли имеют расстройство психики. По данным медицинского журнала «Lancet», с 90 года по 23 число диагностированных случаев в мире выросло почти в 2 раза, до 1,2 миллиарда случаев. В ходе исследования были проанализированы данные по 12 ментальным расстройствам примерно в 200 странах и территориях. Заболеваемость выросла по каждому из них. Наиболее существенные скачки, в частности, выявлены по тревожному расстройству, клинической депрессии, анорексии, нервной булимии и шизофрении. Обстановка в мире не становится безопасной. Это влияет и на психику населения. Число расстройств вместе с неучтенными случаями может быть значительно больше, считает врач, психиатр и психотерапевт высшей категории Александр Федорович.
17: Как вообще проводится диагностика? Разные страны, разные континенты, разные школы, разные морально-этические, научные, философские концепции, разный менталитет и так далее. То есть все перечисленное ставит под сомнение, в принципе, дефиниции, которыми оперирует соответствующая организация, которая выдает такую информацию. Это первое и главное. Все диагнозы перечислены, это примерно все про одно и то же. Шизофрения может проявляться навязчивыми мыслями и тревожными формами поведения, за которыми мы не видим шизофрении, но мы видим тревожность. Депрессия. Предполагается, что для настоящей классической депрессии не должно быть никаких внешних стимулов. Иначе тогда мы все в депрессии находимся. К чему я это веду? К тому, что в принципе все перечислено про 1 миллиард с копеечками лиц, страдающих тем или иным на нашей планете. Это нормально, потому что мы живем все в разных условиях. Кто-то в условиях горячих точек, кто-то постоянно сталкивается с природными катаклизмами, кто-то с технотронными природными катастрофами, с проблемами государственности. Вся планета находится в некотором возбуждении. Из чего я делаю вывод, что заявленный 1 миллиард, то есть примерно 1/7, это цифра, скажем так, скромная. Я полагаю, что это все гораздо сложнее, хуже и шире, и подходить к этому с точки зрения оценки тоже нужно очень многомерно. Стрессогенность среды столь велика, что люди, естественно, проваливаются в это все. Почему я и ставлю под сомнение эту статистику, что всего 1/7 на планете? Я уверен, что сильно больше. Я думаю, что не меньше половины. Но это частное мнение.
1: Александр Федорович, врач-психиатр. Отмечается, что в 23-м году расстройствам психики чаще всего были подвержены женщины в возрастной группе 15-19 лет. Психические заболевания обогнали сердечно-сосудистый рак, став наиболее распространенной причиной проблем со здоровьем. Авторы исследования команды ученых из России, Австралии, США, Китая и других стран мира считают, что сегодня расстройства психики стали серьезной проблемой для систем здравоохранения всех стран, независимо от их ресурсов.
9: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
18: Добрый вечер. Падающая неделя. Не сильно, конечно, но все-таки падающая неделя была зафиксирована на российском рынке акций. Основное снижение пришлось на пятницу. 1.5% потерял индекс Московской биржи. 2625 пунктов закрытия недели по основным торговым сессиям. Что касается в целом, потери составили за неделю всего лишь 0,3%. Таким образом, рынок остается в коридоре 2600-2700 пунктов по индексу Московской биржи. Приблизились мы к нижней границе. Посмотрим, будем пробивать ее или нет на следующей неделе. Но в целом, как мы видим, у рынка нет ни идей на покупку, да и особо продавать никто не хочет. Рубль скорректировался заметно в пятницу, хотя коррекция началась еще в среду, но в целом для рубля по отношению к китайскому юаню все-таки неделя растущая, китайская валюта потеряла 18 копеек, но юань отыграл 10 копеек в пятницу, и закрытие недели 10 рублей 53 копейки. Доллар США падал в район 70 рублей, отскочил, естественно, выше 71, и в пятницу торгуется на этих рубежах как на международном валютном рынке, так и по однодневному фьючерсному контракту. Приближается единый день уплаты налогов, это уже следующая неделя, 28 мая. Не исключено, что после 28 мая рубль может испытывать определенную слабость, но основной прицел рынка, конечно, на начало июня, когда станут известны те объемы, которыми будет оперировать Министерство финансов Российской Федерации в рамках бюджетного правила, естественно, судя по ценам на нефть, покупая валюту. На рынке предполагают, что эти объемы могут по сравнению с текущим периодом вырасти в 2, а то и в 3 раза. Ну, соответственно, если такое случится, как раз вот это может стать таким серьезным разворотным моментом для российского рубля. Ну, до этого еще есть, как говорится, время. Ну, из интересного, конечно, данные по инфляции, точнее сказать, по дефляции от Росстата, причем это было второе снижение потребительских цен за последние 3 недели. Если рассматривать отчетную неделю с 13 по 18 мая, то снижение составило 0,02%. За неделю предыдущую отчетную был зафиксирован рост на 0,07%, а еще неделя ранее было тоже снижение на те же 0,02%. При этом годовая инфляция, если ее рассчитывать из недельной, на 18 мая 5,47%, то есть опустилась инфляция ниже верхней границы прогноза Банка России на конец текущего года, то есть ниже 5,5%. Но это может говорить, конечно, о том, что все-таки Банк России может снизить ставку еще раз на 50 базисных пунктов, но заседание состоится только 19 июня. Времени еще достаточно много, и много будет релизов от Росстата, и не исключено, что вот эти хорошие цифры могут измениться, скажем так, на не очень хорошие, но тем не менее, действительно, пока по инфляции все довольно неплохо. Цены на нефть снизились за неделю. Если рассматривать вечер пятницы, то в районе 102-103 долларов за баррель торгуется смесь Brent. За неделю смесь Brent упала примерно на 7%. Но здесь рынок, конечно, обращал внимание на заявление американского президента. Дональд Трамп не раз за неделю сказал о том, что вооруженный конфликт между Израилем, США и Ираном очень скоро закончится. И также президент США говорил о том, что требует от Ирана открытия Ормузского пролива для свободного судоходства, передачи США иранских запасов урана для их последующего уничтожения. Но уже вечером пришли новости от иранской стороны. Исмаил Багаи, представитель Министерства иностранных дел Ирана, сообщил о том, что Иран пока не может с уверенностью сказать, что близок к соглашению США по завершению конфликта. Также дипломат добавил, что диалог США сфокусирован на прекращении войны, и противоречия между Тегераном и Вашингтоном настолько глубоки, что нельзя сказать о том, что сторонам удастся выйти на соглашение в течение нескольких недель.
9: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. На связи. Телетайп – это один из потомков телеграфного аппарата. По сути, электромеханическая печатная машинка, которая передает текст между двумя абонентами. Прообразов у телетайпа, или как его называли в начале, телепринтера, было множество. Но в 1930 году американская компания Teletype Corporation создала ставший самым распространенным аппарат. Прежде всего, новинку оценили финансисты, которые смогли оперативно получать биржевые сводки. До 70-х годов прошлого века Тайп использовался в качестве чрезвычайной линии связи между главами СССР и США. Банки работали с телетайпом до начала 2000-х, пока этот вид связи не оказался вытеснен интернетом. Сегодня некоторые модели смартфонов снабжены опцией телетайпа, которая помогает людям с полной или частичной потерей слуха переводить звук в текст. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на Бизнес FM. Рука врача и рука пациента. Уникальные операции в Склифе по трансплантации кисти рук.
19: Без рук жить очень сложно. Я 2 года был в такой ситуации, пока врачи мне не рассказали о возможности получить обратно руки.
9: Хирург и пациент. В специальном репортаже Сергея Гордеева. В субботу после полудня и после 6 вечера. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
20: 20:58 московское время. У микрофона Сердар Уликулеев. Минобороны России сообщило, что с 14 до 20 часов в пятницу дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Белгородской, Брянской, Курской областями и Крымом. В аэропорту Калуги примерно в 20:50 пятницы были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как напоминает Росавиация, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. В Иркутской области задержали двух сторонниц запрещенной в России экстремистской организации «Граждане СССР». По данным следствия, задержанные разделяют идеологию деструктивного движения, направленного на насильственные изменения конституционного строя и нарушение целостности страны. Одна из подозреваемых создала на интернет-площадке канал. С ноября 22-го она опубликовала там видеоролики и вела прямые трансляции с пропагандой экстремистского движения для привлечения в него новых участников. Росимущество объявило об отборе организатора продажи 23,76% акций Аэрофлота на основании поручения правительства. Президенция и президента Франции Эммануэля Макрона 20 мая прошли обыски в рамках расследования возможных случаев коррупции при заключении госконтрактов с компанией Shotcut Events, пишет газета Монд. Последние годы компания отвечала за организацию крупных мероприятий для администрации президента Франции, в том числе церемонии переноса останков выдающихся французских деятелей в Пантеон. По данным французских СМИ, каждая такая церемония обходилась государству в сумму около 2 миллионов евро. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В Москве 9 вечера, в студии Алексей Панцелеев. Здравствуйте. Путин обсуждает с постоянными членами Совбеза удар по общежитию педагогического колледжа в ЛНР. Президент вновь назвал его терактом. Пострадали 39 человек, шестеро погибло. Продолжается разбор завалов. 15 учеников все еще не могут найти. Россия созывает экстренное совещание Совбеза ООН в связи с ударом ВСУ по колледжу. Также Путин ждет от Минобороны предложение по ответу на этот удар. Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России армянской минеральной воды «Джермук». В свою очередь, Россельхознадзор фиксирует проблемы с поставками из Армении не только цветов, но и овощей и фруктов. Премьер Армении Пашинян назвал это очередной рабочей ситуацией и высказал мнение, что Россия не сможет повысить цены на газ для Армении. А также сказал, что в вопросе Украины Армения не союзник России. Как все это можно оценить? У директора Института философии РАН академика Гусейнова и еще ряда сотрудников прошли обыски по делу о переводах Аристотеля. Старшего научного сотрудника Светлану Месяц поместили под домашний арест. Ее подозревают в мошенничестве и хищении 16 миллионов рублей. Свою вину Месяц не признает. На чем основано это дело? Подробности на Business FM. Владимир Путин назвал терактом удар ВСУ по Старобельскому колледжу в Луганской Народной Республике. По последним данным, 6 человек погибло, 39 пострадали, 15 пропали без вести, и поисково-спасательная операция продолжается. Президент сообщил, что приказал Минобороны представить предложение ответа на удар по колледжу. Киеву нужны преступления, подобные удары по общежитию в ЛНР, чтобы скрыть события на фронте и в стране, вызвать ответ Москве и все обострение сварить на Россию, заявил Владимир Путин на встрече с выпускниками программа «Время героев».
3: Неонацистский режим, захвативший власть в Киеве, нанес террористический удар по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа. Ночью, когда студенты спали, никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб, либо родственных им служб рядом с общежитием нет. Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здание под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, нет никаких оснований. Никто не может сказать, что пытались поразить какой-то объект, а БПЛА были сбиты нашими же средствами и случайно якобы попали в это здание. Удар не был случайным. Он прошел в три волны, 16 БПЛА, в одно и то же место.
1: Владимир Путин призвал украинских солдат не выполнять преступные приказы киевского режима. Позже президент провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности России, в ходе которого обсуждалась атака Киева на колледж в ЛНР. Россия также созвала экстренное заседание Совбез ООН в связи с ударом ВСУ по Старобельску. ООН решительно осуждает любые нападения на гражданское население, заявили в офисе генсека, комментируя удар ВСУ по колледжу в ЛНР. Дроны атаковали учебный корпус и общежитие колледжа педагогического университета в ночь на пятницу. лестницу, когда учащиеся спали. На фотографиях видно, что разрушение очень сильное, часть здания обрушилась, окна вылетели. Родители выкладывают в местной паблике фотографии своих детей с объявлениями о пропаже. В ЛНР введен режим чрезвычайной ситуации. МЧС продолжает разбор завалов, сообщил глава республики Леонид Пасечник. МИД России заявил, что удары дальнобойным оружием, подобные атаки в ВСУ на Кубрич в Старобельске, осуществляются при техническом содействии специалистов стран НАТО. Генштаб ВСУ отрицает, что украинские военные нанесли удар по студенческому общежитию. Сам факт удара по Старобельску в Киеве подтвердили. Мировая пресса почти не обсуждает атаку Украины на колледж в ЛНР. Ведущие американские СМИ это игнорируют. Отдельные европейские СМИ ограничиваются короткими информационными сообщениями. Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России всех партий армянской минеральной воды «Джермук». Отмечается, что продукция не соответствует информации, указанной в маркировке. В воде было выявлено превышение содержания гидрокарбоната. Ранее Россельхознадзор зафиксировал проблемы с поставками из Армении не только по цветам, но и по овощам и фруктам. Об этом заявил глава ведомства Сергей Данкверт, не указав, о каких именно овощах и фруктах речь. На днях был ограничен ввоз из-за Армении цветов. В ведомстве пояснили, что решение приняли в целях защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России. Например, Армения Никол Пашинян назвал ограничение очередной рабочей ситуации, высказал мнение, что Россия не сможет повысить цены на газ для Армении. Такого не может быть, потому что у нас есть контракт, этот контракт действует, он взаимовыгоден. В этом договоре есть условия, и по части цены на газ мы пришли к четким стратегическим договоренностям, и они должны соблюдаться, заявил Пашинян. Премьер Армении также сказал, что Ереван не намерен спорить или враждовать с Москвой, при этом отметил, что в вопросе Украины Армения не союзник России, и прокомментировал визит Зеленского в Ереван, процитирую: «Извините, а почему он не должен был приезжать, а когда Армения была в конфликте с Азербайджаном, президент Азербайджана не посещал Россию или президент России не посещал Азербайджан», сказал Пашинян. О том, как можно оценить заявление премьера Армении, рассуждает заведующий сектором Центральной Азии Мамуран Станислав Притчин.
2: У Пашиняна сейчас такая сложная позиция. Он, с одной стороны, пытается консолидировать свой электорат, который в основном фокусируется прозападной, либеральной части и националистической армянского общества. Но при этом он опасается, что его слишком жесткие шаги и заявления в отношении Российской Федерации могут серьезный урон нанести Армении. И вот он в таких условиях пытается, по крайней мере, лавировать в отношении Российской Федерации, где это можно. Он и его соратники критикуют нас, претензии предъявляют бесконечные, а где-то пытаются апеллировать каким-то юридическим нормам. В отношении Евразийского экономического союза заявлением было Мирзояна, министра иностранных дел, что это консенсусное решение, Армения не может просто так выйти. Но в случае с договоренностями по газу это все-таки двухстороннее соглашение и в основном построенное на политической воле российского руководства поставлять газ ниже рыночной цены в Армению. Соответственно, здесь, если рассматривать с точки зрения даже элементарного международного права, есть два актора. Один соглашается продавать другому газ дешевле рынка, поддерживая его политически. И, соответственно, здесь от политической воли того, кто соглашается на скидку, в принципе, зависит, каким образом этот договор будет действовать. Поэтому здесь попытки Пашиняна каким-то образом апеллировать к нормам международного права не совсем уместны. Это просто попытка каким-то образом защититься, потому что мы сейчас видим, что российско-армянские отношения идут к пороговой точке невозврата, когда все сказанное и сделанное в конечном итоге, в случае победы Никола Пашиняна, может привести к серьезному пересмотру качественному российско-армянских отношений, в том числе и отмене всех договоренностей льготных, которые во многом обеспечивают социально-экономическую стабильность Армении. Поэтому здесь это абсолютное право Российской Федерации пересматривать в одностороннем ключе соглашения, которые ранее предполагали по льготным поставкам, будь то электричество, газ, другие ресурсы, доступ на свой рынок. Поэтому здесь Российская Федерация свою позицию четко обозначила. Если Армения будет продолжать играть в те же геополитические игры, то она должна будет заплатить за это конкретную социально-экономическую цену.
1: Станислав Причин, завсектором Центральной Азии Мамуран. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, по мнению депутатов Нижней палаты, Пашинян ведет недружественную политику в отношении России, используя при этом возможности, предоставляемые ему российской стороной. «Это непорядочно», — написал Володин в своих соцсетях. А вице-премьер Алексей Верчук, комментируя решение Пашиняна не приезжать на саммит ЕАЭС в Астану, посоветовал главе Кабмина Армении определиться, ЕС или ЕАЭС. Если Армения примет решение о вхождении в ЕС, преференции от России будут потеряны, и изменятся и цены на газ, заявила Верчук. По сотрудникам Института философии РАН прошли обыски по делу о переводах Аристотеля. А накануне задержали и поместили под домашний арест старшего научного сотрудника института Светлану Месяц. Об этом «Бизнес-ФМ» сообщил ее адвокат Мария Юндина. Ее подозревают в мошенничестве, хищении денежных средств в размере 16 миллионов рублей. Обвинение пока не предъявлено, уточнила сторона защиты. Свою вину Месяц не признает. Она имеет степень кандидата философских наук и специализируется на античной философии. Последние годы руководила группой по переводу трактатов Аристотеля. На выполнение этой работы ученые получали финансовые средства в рамках госзадания. Для этого оформлялись специальные заявки в Миноборнауки. В одной из заявок была допущена техническая ошибка, к которой ученые не имеют отношения, но это стало поводом для расследования. Факт хищения сторона защиты отрицает, говорит адвокат Месяц, юрист адвокатской конторы «Аснис и партнеры» Мария Юндина.
5: Обвинение пока не предъявлено. У нее мер пресечения домашний арест. Фабула обвинения заключается в том, что она, являясь научным сотрудником Института философии РАН, параллельно являясь руководителем научной группы, которая занималась переводом трактатов Аристотеля с древнегреческого, у них как-то работа строилась. Они на период 3 лет обычно сделали план работы и описывали цели и задачи, что мы там планируем выполнить в течение этих 3 лет. И вот первую заявку в рамках вот этой темы по Аристотелю они подавали в 2018 году, часть трактатов перевели, и на следующие периоды, именно на 2022-2024, запланировали перевод других трактатов. Все эти работы осуществлялись в рамках госзадания. Когда формировали заявку на государственное задание на 2022 год, по какой-то причине, это явно техническая ошибка, в общем, были включены все те сведения из первоначальной заявки 2018 года. Причем там еще и система у них менялась, вероятно, что технически это в плане сбоя тоже могло произойти. При этом сама Светлана она вообще не имела отношения к вот этой системе, куда грузились эти заявки на государственные задания. Она вот была просто руководителем научной группы и сама делала вот эти переводы. В итоге с этой неправильной заявкой было утверждено государственное задание министерством, и были выделены деньги. Деньги были получены институтом, как бюджетным учреждением, и потрачены исключительно на цели деятельности института, выплату зарплаты, там проведение вот этих научных всех исследований. Сама Светлана, они там другие участники этой научной группы, не получили никаких денег сверх их обычных зарплат. Следующее избрание меры пресечения будет примерно через 1,5 месяца. Дело пока находится на следствии.
1: Мария Юндина, адвокат Светланы Месяц. Обыск накануне прошел в том числе 87-летнего в Рио директора Института философии академика Гусейнова. Обыски, по данным источников РБК, 20 мая прошли и в самом институте. Они связали задержание Светланы Месяц с бывшим главой Института философии Анатолием Черняевым, который обратился в полицию с заявлениями по поводу выделения Института государственных грантов. Так или иначе, но конфликты вокруг института последние годы часто попадают в информационное поле, при этом истинные причины такой публичности до сих пор не ясны, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
21: Споры про институт философии идут, наверное, уже последние годы 2-3, идут многочисленные утечки в телеграм-каналах, и для остальной аудитории, собственно, предмет спора не слишком очевиден. То, что представители охранителей так или иначе пытались зайти в этот институт и предъявляли претензии, там, это довольно очевидно. За что спор, за статус, за недвижимость, за какие-то финансовые потоки, не вполне понятно, но любой институт находится всегда в зоне уязвимости, потому что любые, как бы, грантовые исследования, они могут быть очень двойственно часто интерпретированы, подчас их мало кто читает, кроме правоохранителей, которые ищут, что не так. Но, наверное, всегда любой такой большой грантовый продукт – это такой серьезный компромисс между теми требованиями, которые есть, и тем дефицитом времени и ресурсов, которые существуют у исполнителя.
22: То, что касается внешних конфликтов, которые выходят за пределы самого института, кто-то еще может быть к этому причастен или там очень заинтересован в институте философии. Верите ли вы в возможность какого-то внешнего конфликта?
21: Ну, институт философии за последние там года 3, наверное, в Телеграме один из лидеров по упоминаемости. Поэтому то, что существуют какие-то интересанты, которые, по крайней мере, создавали вокруг института негативный фон и пытались влиять на кадры, это довольно очевидно, хотя, собственно, в чем приз и в чем актив, до конца мало кто разобрался.
1: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Конфликт вокруг института философии разгорелся в 2021 году, когда во главе его поставили Анатолия Черняева. Ученые тогда выражали недовольство этим назначением вместо академика Андрея Смирнова. После их протеста через 2 недели решение о назначении отменили. В Рио руководителя назначили академика Рана Абдусалама Гусейнова, а Смирнов стал в Рио первого заместителя директора по научной работе. В 2023 году Черняев, который в то время еще оставался научным сотрудником института философии РАН, покинул его. него. А коллектив выпустил заявление о том, что у него истек срок действия контракта, что он не проявлял интерес к институту и что уход Черняева не связан с его личными взглядами.
6: Уолт Дисней и Генри Хайнс, Тина Тернер и Элтон Джон, Суэтиро Хонда, Даниэль Дефо и не только. Те, кто падал, уже набрав высоту. Те, кто добился большего, оттолкнувшись от дна. Те, кто использовал по полной свой новый шанс. В специальном проекте «Вторая попытка» уже в эфире «Бизнес FM».
7: Это и другие рубрики «Бизнес FM» в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
8: В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
23: У микрофона Сардар Авликулиев. Нынешние цены на жилье в России шокируют, но рынок должен пройти трансформацию, и в результате на нем сложится новый баланс. Об этом заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александр Данилов на конференции Сбера «Время изменений. Формула баланса». По словам Данилова, сейчас рынок жилья проходит фазу, когда доля госпрограмм снижается. Идет донастройка программ господдержки, а рыночная ипотека постепенно набирает обороты. Совет глав правительств Содружества независимых государств утвердил концепцию сопряжения главных транспортных артерий, проходящих по территориям стран СНГ, сообщил исполком объединения. Стороны ожидают, что реализация концепции позволит создавать условия для повышения конкурентоспособности транспортных артерий, проходящих по территориям государств Содружества. Объемы мировой торговли в первом квартале выросли на 3,5% относительно предыдущего квартала, несмотря на военные действия на Ближнем Востоке и закрытие Ормузского пролива. Такие данные получены Бюро экономического анализа Министерства экономики и климатической политики Нидерландов. В отчете говорится, что рост мировой торговли во многом обеспечил ИИ-сектор. Северный Арктический федеральный университет и Архангельский морской торговый порт запустили в Архангельске совместный проект по апробации безэкипажных судов, сообщает пресс-служба вуза. Основное внимание будет уделено двум направлениям – автоматизированному мониторингу гидротехнических сооружений, а также выполнению высокоточных съемок рельефа дна и фарватера Северной Двины. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Погода в Москве.
1: В Москве сейчас плюс 27, облачность с прояснениями, осадки сегодня уже не ожидаются. Ночью плюс 16, завтра днем до 21 градуса тепла, солнечно. В воскресенье 23, облачность с прояснениями и по последним данным без осадков. От 21.16 в Москве вы слушаете «Бизнес FM». А банкоматы в России смогут работать без мобильного интернета. Минцифра и операторы связи разработали соответствующие механизмы. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России. Технические подробности она не раскрыла, но заявила, что это позволит решить значительную часть проблемы. Когда банкоматы начнут принимать и выдавать наличные, во время отключения мобильной связи глава ЦБ не уточнила. По ее словам, сейчас новый механизм находится на стадии тестирования. О чем может идти речь, предположил председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.
24: Здесь могут быть две гипотезы. Первая экзотическая – это офлайновые банкоматы, когда банкомат проводит транзакцию без связи с банком-эквайером. Такое бывает, например, когда вы летите в самолете и что-то покупаете, такой механизм используется, но там невозможно проверить наличие денег на карте, поэтому могут возникать проблемы. Деньги выдадут, а на карте будет дефицит. Вторая история, возможно, имеется в виду, что вместо публичного интернета, ну, то, что мы понимаем под интернетом, будет использоваться в частности сеть, реализованная через сотовых операторов или через Ростелеком, или через что-то еще, через которую банкоматы будут общаться, не имея доступа в публичный интернет. Практически ничего не надо делать. Видимо, несколько перенастраивается модуль связи, соответствующие адреса. Возможно, там немножко дополняется телекоммуникационный софт, и все это начинает работать на такой частной сетке. Эта история понятная. Так было 20 лет назад, когда банкоматы подключались по выделенным линиям. Ну, условно говоря, к этому уже мы возвращаемся на уровне новых технологий.
1: Виктор Достов, представитель сайта Ассоциации участников рынка электронных денег. Вероятно, операторы запустят отдельную сеть для обслуживания банкоматов, либо же сами устройства для работы с наличными станут записывать во внутренней памяти операции, передавать их в процессинговые центры при восстановлении связи. С этим согласен технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
4: Энное количество лет назад все посттерминалы так и работали. Это офлайн режим, это когда локальная проводится операция, они записываются на карту, в том числе и списываются с карты, и это локально кэшируется до дальнейшей сверки, когда появляется интернет с банком. Скорее всего, здесь это смешанный будет режим, особенно это актуально там заправки, удаленные и так далее точки. Все остальное, скорее всего, будут проводить проводной интернет, кто еще этого не сделал. Ну и самое ключевое, это все-таки сотовая. Операторы, в общем, это выделенная сеть, которая будет обслуживать чисто транзакции с посттерминалов. Более вероятно, что они все-таки пойдут в этот режим. Ну и текущие терминалы, особенно Сбер возьмем, который уже умеет там через Bluetooth видеть рядом телефон и так далее, то есть им нужно будет только доработать это кэширование транзакций. Ну, опять же, как доработать, если это старая технология, которая уже давно есть, они ее просто внедрят, и в момент появления связи будет проходить онлайн-сверка с банком, ну и транзакции будут уже применяться. Более вероятно, что телеком-операторы, а покрытие интернета мобильного у нас практически везде, они создадут отдельную ОПН-сеть, это будет закрытая, защищенная, и авторизация будет там по сертификату, скорее всего, внутри посттерминала.
1: Александр Кукульчук, технический директор Calibrity Group, Набиуллина также сообщила, что регулятор совместно с Минцифрой обсуждает включение всех банков в белый список сервисов, доступных при ограничениях мобильного интернета. По ее словам, добавить сразу все финансовые организации в эти списки пока невозможно, а поэтому внедрение будет происходить поэтапно. В Москве второй день ограничения движения в центре из-за полумарафона «Забег РФ». С 21 по 24 мая в столице перекрывает набережные и мосты. Сам забег должен пройти в субботу 23 мая. В этот день до окончания мероприятия на участках временных ограничений будет запрещена даже парковка. Всероссийский полумарафон «Забег РФ» проходит ежегодно с 2017 года. Участниками предлагается 4 дистанции на выбор. 1 километр для начинающих и юных бегунов, 5-10 километров для опытных любителей. И классический полумарафон в 21 километр. Каждый год по итогам марафона определяется беговая столица России. При выборе победителя учитывается средний показатель дистанции, преодоленный всеми участниками города, соотношение участников забега к общему населению города и их средняя скорость бега. Москва еще ни разу не получала статус беговой столицы. Несмотря на перекрытие и пробки из-за таких марафонов, все больше москвичей, включая водителей, поддерживают их, говорит участник команды «Керосин Ран Тим» Кирилл Алексютин, который завтра побежит в рамках «Забег РФ».
10: Бегу второй раз. В прошлый раз в Ялте бежал. В этом году в Москве очень интересный маршрут. Это прям вокруг Кремля. Все красиво, можно посмотреть. Большим количеством людей прям в центре Москвы. Чем больше людей, тем лучше, безусловно. Тем больше людей к спорту приобщаются. Больше болельщиков из года в год. С большой подготовкой они подошли к этому. Там даже на пачках овсянки была реклама, промокоды. Люди, многие, даже не сопряженные спортом, это видели и могли поучаствовать. И наверняка завтра поучаствуют, будут на свой первый забег. Как я в больших соревнованиях участвую, для меня это будет гонка не на личный рекорд, не на цифры, а больше проходная тренировка пройдет. Но я ее хочу провести с хорошим временем и с большим удовольствием. Пробежать в центре нашей столицы всегда удовольствие, когда перекрывают дороги, и на тех дорогах, где ты обычно за рулем, пробежать это большое удовольствие. И водители все чаще участвуют в этих забегах. Из года в год я понимаю, что люди с большим пониманием к этому относятся. Недавно Садовое кольцо перекрывали, была эстафета 15 километров. Есть лимит времени на гонку утвержденный. На полумарафоне это, кажется, 3 часа. За 3 часа можно пройти его пешком. Не обязательно бежать.
1: Завтра вы сколько примерно людей ждете на забеге?
10: Десятки тысяч, я думаю, будет.
1: Кирилл Алексютин, участник команды «Керосин Ран Тим». Кроме того, в воскресенье на Садовом кольце состоится велогонка, из-за которой перекроют несколько улиц в центре, включая Садовое кольцо. В велозаезде будет участвовать гонщик команды HABFS, автор телеграм-канала про велосипедные соревнования подкасты Шиварова Дмитрий Шиваров.
11: Такой вот спортивный праздник, который открывает гоночный велосипедный сезон. Такая атмосфера, как именно на гонке по Садовому кольцу, очень редкая. Ощущаю, как что ради меня перекрыли самый центр, и я тут как в спорте самых высших достижений по этому центру гоняюсь с другими спортсменами. Организация классная, из года в год уже отточенная, и все как по часам, все чипы, номера, награждения, все это уже как на международном уровне. Борьбу с сильнейшими любителями и с действующими, и с бывшими профессионалами ожидаю, потому что я любитель тоже высокого достаточно уровня.
1: Каких именно участков в центре Москвы коснутся перекрытия, говорит мой коллега Сергей Гордеев.
12: Подробности.
13: В пятницу с 8 вечера закроют на Москворецкой улице участок от одноименной набережной до Варварки. Также закроют 5 полос с сохранением движения по первой полосе в обоих направлениях на Большом Москворецком мосту от Софийской набережной до Москворецкой улицы. 23 мая с 5 утра и до 9 вечера не будет движения на Большом Москворецком мосту, Варварке, а также в проезде от улицы Ильинка до Варварки. В субботу с утра и до середины дня будут перекрытия на Малом Москворецком мосту, Большой Ордынке, Большой Полянки, улицах Житная и Мытная. Также в этот день будет закрыт проезд на Садовом кольце в районе Новинского бульвара, участок на Новом Арбате, Остоженке в сторону Зубовского бульвара, на Смоленской улице, а также на Смоленской, Фрунзенской, Ростовской, Савинской и Новодевичьей набережных. Нельзя будет проехать в субботу в Крымском проезде на Пречистенской, Кремлевской и Москворецкой набережных. Кроме того, в субботу в Первом, Втором и Третьем Кадашовских переулках, а также в Первом Казачьем и Большом Толмачевском будет организовано двустороннее движение.
1: Ограничение также связано с проведением московского весеннего велофестиваля и велогонки «Садовое кольцо». В субботу, 23 мая, будет временно закрыта одна полоса

0: Дедушки, крестьяне пользовались землей 40 лет и привыкли к ней как к своей.
1: Позвольте, драгоценный, вы забываете, что именно крестьяне не платили вашей бабушке, потому что лужки тогда были спорными.
2: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
3: В пьесе Чехова спор о клочке земли едва не разрушил почти состоявшийся брак. Герои еще не успели толком объясниться в чувствах, а уже выясняют, кому принадлежат лужки. Чехов, как всегда, точен. Земельный спор легко превращается из хозяйственного вопроса в личную драму. Конечно, сегодня подобный спор уже не решают через воспоминания о тетушках, дедушках и старых привычках. Право собственности на землю подтверждается записью в Едином государственном реестре недвижимости. Чтобы понять, кто собственник участка, достаточно заказать выписку из ЕГРН. Но это не значит, что земельных конфликтов стало меньше. На практике чаще всего спорят не о самом праве, а о границах участка. Например, собственник неожиданно узнает, что его земля по документам пересекается с участком соседа. Такое бывает, если границы когда-то внесли в реестр с ошибкой. Если соседи готовы договариваться, вопрос можно решить мирно, провести межевание и подать документы в Росреестр. Но если согласия нет, спор уходит в суд. Там уже приходится разбираться, где на самом деле проходит граница, изучать старые планы, назначать экспертизу, смотреть, как участок использовался много лет, где стоит забор, постройки и даже как посажены деревья. Именно поэтому земельный вопрос лучше выяснять вовремя. Иначе можно оказаться в чеховской ситуации и вместо свадьбы получить спор о границах и землеустроительную экспертизу.
2: Классики в праве на Бизнес FM. Рука врача и рука пациента. Уникальные операции в Склифе по трансплантации кисти рук.
4: Без рук жить очень сложно. Я 2 года был в такой ситуации. Пока врачи мне не рассказали о возможности получить обратно руки.
2: Хирург и пациент. В специальном репортаже Сергея Гордеева. В субботу после полудня и после 6 вечера. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: 21:28 московское время. У микрофона Сердар Уликулеев. В аэропорту Краснодара примерно в 20:50 были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, отмечает Росавиация. ВСУ атаковали с помощью беспилотника «Дартс» гражданский автомобиль в городе Севске Брянской области. В результате одна женщина погибла, водитель получил ранение, сообщил в МАКСе в РИО губернатора Егор Ковальчук. Правительство Венгрии вводит запрет на импорт сельхозпродукции с Украины, заявил венгерский премьер Петер Мадьяр. Он не привел подробности о причинах принятых правительством решений. Еврокомиссия предлагает временно приостановить действие санкций в отношении китайской компании по производству микросхем Yangzhou Yanji Electronic, введенных в рамках 20-го пакета антироссийских рестрикций. Об этом сообщило агентство Рейтер. По словам собеседника агентства, отсрочка будет предоставлена на 9 месяцев. Это сделано для того, чтобы Евросоюз смог найти альтернативных поставщиков. Мера вступит в силу только если предложение будет единогласно принято всеми странами сообщества. Директор национальной разведки США Тулси Габбард покинет этот пост 30 июня, сообщил в пятницу президент штатов Дональд Трамп. Он добавил, что решение Габбард вызвано тяжелой болезнью ее мужа. По словам американского президента, исполняющим обязанности директора национальной разведки после ухода Габбард станет ее первый заместитель Аарон Лукас. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В Москве 21:30, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Сколько нужно зарабатывать, чтобы покупать квартиры по нынешним ценам? Главный аналитик ЦБ Данилов признался, что не знает. По его словам, все в шоке от цен. Риэлторы говорят, что жилье и правда стали покупать реже, но застройщикам приходится даже снижать цены. Сколько же все-таки надо сейчас зарабатывать, чтобы взять ипотеку? Севастополе некоторые АЗС вводят ограничение продажи топлива до 20 литров из-за перебоев с поставками, сообщил губернатор Звожай.

0: При этом дизельное топливо пока отпускается по талонам. Также не более 20 литров на автомобиль. С чем это связано и что говорят жители? И во сколько обойдется школьный выпускной? Опрос показывает, что для родителей 11-классников эта сумма составит около 45 тысяч рублей. Что говорят родители о своих реальных затратах? Подробности на Business FM. Центробанки в шоке от нынешних цен на российские квартиры. Реплика директора одного из департаментов регулятора прозвучала на бизнес-форуме. По его словам, он не знает, сколько сейчас нужно зарабатывать, чтобы купить квартиру. Риэлторы говорят, что жилья и правда стали меньше брать, а застройщикам приходится даже снижать цены. В том, сколько все-таки надо зарабатывать, чтобы взять ипотеку, разбирался Евгений Перельчук.
1: Выступая на конференции «Время изменений. Формула баланса», директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов честно признался, что этого самого баланса на рынке недвижимости он не нашел. Зато сразу нашел понимание аудитории.
2: Я, честно говоря, в шоке. Ну вот по-простому. Я не знаю, как бы, вот, сколько надо зарабатывать, чтобы это покупать. Я не знаю, как вы в зале. У кого-то есть схожее со мной? Можете вот просто... Да?
3: Банкиры держатся пока.
2: Банкиры держатся, да. Ну что им остается?
1: Реплика, с одной стороны, заставляет задуматься, а какие сейчас зарплаты у ключевых сотрудников Центробанка, если они задаются подобными вопросами. Мы направили по этому поводу запрос в ЦБ, но, честно говоря, не ожидаем ответа. С другой стороны, не случайно, что ценами на жилье интересуется директор департамента банковского регулирования, то есть и ипотек тоже. Требования к заемщику ужесточились. Центробанк ввел макропруденциальные лимиты и надбавки, то есть ограничения на долю рискованных кредитов и займов и повышенные требования к капиталу банков при выдаче таких кредитов. Отсюда и разница между ключевой ставкой и процентом ипотеки. В былые годы на нисходящем тренде, когда всем было очевидно, что ставка будет падать, такого, чтобы не было банков, которые выдавали кредиты по уровню ключевой, старожилы среди экспертов не припомнят. Сейчас, по-хорошему, банки должны давать ипотеку по 14,5%, но таких почти нет. Средняя по рынку 18%. Так они лимитируют высокорисковую ипотеку, говорит советник президента гильдии риэлторов Москвы, гендиректор агентства «Релайт недвижимость» Константин Барсуков.
4: Уснулин недавно заявил о том, что у застройщиков запас прочности исчерпан. Центробанком намекнул, что есть куда бы цены снизить сейчас. То, что мы видим, это продолжение диалога Центрального банка с застройщиками, которые мы наблюдали в 2025 году, и, собственно, которые мы наблюдали каждый раз, когда ужесточались программы по льготным ипотекам. Вот у нас же сейчас планируется обсуждение через что нужно льготную ипотеку поджать. Первое заявление Хуснуллина о том, что у застройщиков запас прочности исчерпан. Дальше были заявления от представителей застройщиков о том, что банки захватывают отрасль. В целом они правы, но не так, как это развернуто. И что бедные застройщики у них как подрядчики, и деваться им бедненьким некуда. В ответ на это Центробанком сказал, что, ребятки, а цены-то вы задрали-то как? Вы что хотите? Может, вам цены надо было как-то корректировать в свое время, а не задирать? Тогда бы и запасов прочности было нормально. Нормальная политическая борьба. Застройщики хотят, чтобы изменений семейной ипотеки не было. Центробанк планомерно хочет ее закрыть.
1: Риэлторы уже давно посчитали, сколько надо зарабатывать, чтобы взять ипотеку по нынешним ставкам. Если вкратце, в Москве на стандартную первичку по ставке в 16% от 220 до 300 тысяч рублей. Сегодня идеальный заемщик для банка – человек, имеющий деньги на первоначальный взнос от 30 до 50%. В соотношении платежа и дохода не более 50%, зарабатывающий в белую. У такого клиента ежемесячный платеж составит около 100 тысяч рублей при зарплате в 220 тысяч. Если есть иждивенцы, заработок должен составить около 300 тысяч. Росреестр недавно дал информацию по Москве по количеству покупок жилья. На вторичном рынке в апреле было заключено 13 522 договора. Много это или мало? Это на 7% выше среднего. То есть по вторичке нельзя говорить, что меньше стали покупать. Первичка – другое дело. С января по апрель на 37% меньше, чем за тот же период прошлого года, говорит основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
5: Этот уровень объемов сделок в 1,5-2 раза ниже уровня до 2024 года, когда у нас взлетели ипотечные ставки. С 19 по 23 более 4,5 миллионов сделок в год, то сейчас менее 3, потому что ипотека недоступна. 19% годовых – это безумие. Я думаю, что этот вопрос можно адресовать как раз представителю департамента Центробанка. Как он думает, с такой ставкой можно построить иметь дешевое жилье. Если застройщики платили 20 годовых и вели стройку 3 года, то в среднем эта процентная ставка увеличивает стоимость недвижимости от 1,5 до 2 раз. Я вообще не знаю, какие инвестиционные проекты длительностью более 2 лет могут в принципе окупаться сегодня в сфере недвижимости.
1: По словам риэлторов, коррекция цен на рынке новостроек стала заметна с февраля. По базе Дом.РФ суммы реальных сделок отличаются от заявляемых застройщиками цен и иногда существенно. Некоторые застройщики снижают цены на 5, 10, 15%. Да, не по всем проектам, не на всех локациях, но снижают. И делают это негласно, потому что не справляются с планами продаж. Тренд переломили две вещи. Люди перестали верить схеме «покупайте сейчас, завтра будет дороже». И больше не рассчитывают на схемы продаж «возьми ипотеку с беспроцентной рассрочкой на первые 2 года, чтобы дождаться пониженных ставок через эти 2 года и платить вменяемую ипотеку». Просто обе схемы перестали работать. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес FM.
0: В Севастополе до 20 литров ограничили продажу топлива на некоторых АЗС. Ограничения вводят на заправках сети ТЭС из-за перебоев с поставками, сообщил глава города Михаил Развожаев. По его словам, дизельное топливо пока отпускается по талонам, не более 20 литров топлива на один автомобиль или одну канистру. Губернатор призвал граждан не создавать искусственный ажиотаж. Существуют определенные логистические сложности, причины которых известны, заключил Развожаев. О непростой ситуации с топливом в регионе рассказывает крымский журналист, блогер и общественный деятель Александр Горный.
6: Ситуация на данный момент в Крыму с топливом неоднозначная. Есть регионы, где есть проблемы с топливом, его наличием. И мы видим, что один из операторов объявил об ограничениях 20 литров в одни руки. Если взять, допустим, восточное побережье Крыма, здесь проблем пока с топливом не наблюдается. Оно есть в наличии. Другое дело, что цена на него 81-83 рубля за литр 95-го, что на 9-12 рублей выше, чем цены на материков России. Ситуация однозначно будет усложняться ближе к сезону, а сезон уже туристически начинается через неделю, и мы можем увидеть пустые табло на заправках. С учетом того, что 70% трафика туристического – это люди, кто приезжает в Крым на личных автомобилях, здесь действительно есть проблема. Я всем своим знакомым, кто собирается ехать в Крым в этом году, всегда говорю: ребята, берите с собой всегда запасную 1-2 канистры под топливо. Другое дело, что хранить топливо в канистрах в автомобилях летом – это опасно. И где здесь выход, пока непонятен.
7: Крым сейчас не очень разумно ехать на автомобиле, или не совсем так?
6: В Крым можно и нужно ехать на автомобиле в текущих условиях. Другой момент, что нужно очень четко учитывать варианты возможных развитий событий по топливу и иметь с собой всегда стратегический запас для того, чтобы выехать с полуострова. Напомню, что гибридные автомобили, которые запретили сейчас проезд по Крымскому мосту как электромобилям, должны ехать по историческим территориям. И маршрут там длинный, около 600 с чем-то километров, что требует запаса топлива в среднем литров 60-70. Этим же вопросом задаются очень многие мои знакомые, кто занимается такси. Они сейчас уже формируют запасы топлива у себя в гаражах, в частных домах, кто может. У меня знакомые, кто хранит 200-300 литров топлива. Сбить какой-то напряженный момент, что будет дальше.
7: Губернатор упоминал, что причины ситуации известны.
6: Он имеет в виду то, что нет емкости для хранения топлива, и хранить топливо сейчас опасно. Вот только в Феодосийском регионе мы видели, как за 1,5 года было 5 крупных пожаров, которые были на заполненных емкостях. Есть проблемы с логистикой, нет железнодорожного сообщения через мост, паромные сообщения на данный момент ограничены или не существуют, и остается как вариант это доставка бензовозами с материка.
0: Александр Горный, крымский блогер. В предыдущий раз дефицит топлива на заправках Крыма и Севастополя зафиксировали в августе прошлого года. Осенью и в сентябре проблема обострилась. Бензина А-92 и А-95 не было на большинстве заправок. Власти региона вводили ограничения отпуска топлива не более 30 литров в одни руки, а цены на бензин в Крыму заморозили на месяц. Во сколько обойдется школьный выпускной? Опрос показывает, для родителей 11-классников эта сумма составит около 45 тысяч рублей, что говорят родители о своих реальных затратах, о кафе и салоны красоты, о ценниках. Об этом Наталья Шашина.
8: Выпускной 11-классника, то есть затраты на сам праздник и наряд, обойдутся в среднем в 44-46 тысяч рублей. Родителям 9-классника придется потратить меньше, около 32-33 тысяч. Это данные опроса «Суперджоб» по России. И в целом эти цифры похожи на правду, хотя, конечно, все зависит от запросов родителей и учеников конкретной школы. Например, москвичка Юлия рассчитывает уложиться в сумму 30 тысяч. Родители забронировали место для праздника еще в сентябре.
9: Мы выбрали выпускной на кораблике, заплатили аванс. Из расчета порядка 9 тысяч рублей с ученика. Входной билет, кстати, себя включает какой-то легкий перекус формата фуршетного, напитки, вода, безалкогольные все, конечно. Диджей, анимационная программа, костюм. Мне приобрели платье, да, у меня дочь. Пока она все в выборе, девочкам с этим сложно очень. Сегодня хочется короткое, завтра длинное. Сегодня в обтяжку, завтра балахон, поэтому пока нет. А на платье я, исходя из своего бюджета, больше 10 тысяч не закладываю. На обувь больше, наверное, 5-7 не закладываю.
8: Отдельным пунктом расходов для девочек может стать бьюти-сбор в салоне красоты. Прическа, макияж, маникюр суммарно обойдутся ориентировочно в 20 тысяч рублей. Приводит пример сегодняшнего ценника основатель Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной Ирина Старостина.
10: Спрос очень маленький. Понятно, что если сравнивать даже, например, доковидное время, это была вообще одна история, заранее забронировано, готовились многие, то в связи со многими событиями и ценником в том числе, записи слабее и слабее, каждым годом в разы падает динамика записи подготовки на выпускной. Вопрос не только цены, а вопрос спроса на это мероприятие.
11: Если мы говорим про стоимость, цена изменилась по отношению к прошлому году.
10: Стало больше 30-40%. Нас сильно коснулись все новые введения и тоже налогообложения. Мы поднимали цены не в один этап. Для того, чтобы нам сейчас работать в правовой зоне и честно с хорошими материалами профессиональными, мы вынуждены поднимать чек, чтобы удерживать хороших специалистов. Я как сама мама выпускница, понимаю, что это серьезная сумма, чтобы собрать девочку. И здесь нужно сказать, что собирается не только выпускница, еще нужно собраться и маме. Это тоже отдельная цель.
8: Средний чек в кафе и ресторанах, опять же, разный в зависимости от уровня заведения и запросов. Вот что говорит ресторатор, совладелица ресторанных проектов «Мария Санта», «Вертели» и «Свинья и роза» Татьяна Мельникова.
12: Выпускникам нельзя пить спиртное, и это предполагает, что средний ценник будет не очень высокий. Наши кафе не такие дорогие, и 2-3 тысячи на человека достаточно, чтобы нормально поесть. Но если это банкет длинный, сидят люди долго, 3. Однако мы не очень охотно берем такие банкеты, потому что они шумные, они мешают другим гостям, много народу. У нас есть загородный проект Веретьево, вот там охотно мы берем, потому что там есть где развлечься, пруды с видом на воду, купание. Естественно, за месяц, 2-3 уже сложно что-то придумать. В целом выходные загружены свадьбами, мероприятиями, ну, в том числе и выпускными.
11: По отношению к прошлому году, как изменилась стоимость?
12: Ну, это инфляция плюс 10-15%.
8: Некоторые родители девятиклассников рассказали Бизнес ФМ, что отметят окончание учебы прогулкой в парке и пиццей. Среди 11-х классов такой тренд тоже есть. 7% родителей в опросе «Суперджоб» признались, что их классы вовсе отказались от проведения выпускного. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
13: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Вторая попытка. Свой первый капитал исландец Тор Бьорк Олфсон сделал в России, построив пивной бизнес и перепродав его в 2002 за 325 миллионов долларов. Выгоду бизнесмен успешно инвестировал в телеком и фарму. И тремя годами позже Forbes уже назвал Тора первым в истории исландцем-миллиардером. У себя на родине предприниматель контролировал один из крупнейших банков. В кризис 2008-го тот сдулся, а Тору пришлось признать личный долг в 1 миллиард и даже публично просить прощения у нации. Снова в клуб миллиардеров бизнесмен вернулся через 7 лет. Причем стойкость к испытаниям в семье Бьорк Олфсон, похоже, передается по наследству. Прадед Тора век назад пережил 2 банкротства, а позже стал одним из крупнейших землевладельцев в Исландии. Вторая попытка. На Бизнес ФМ. Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов и юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре в специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко на этой и следующей неделях на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
14: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
15: Отчеты и планы.
14: Совет директоров Башнефти рекомендовал дивиденды по итогам 2025 года в размере 69 рублей 29 копеек на обыкновенную и привилегированную акцию, сообщила компания. Лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются по состоянию на 13 июля. Годовое собрание акционеров компании состоится 26 июня. Российские железные дороги назначили сдвоенные составы в дни проведения Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 1 по 8 июня, сообщили в холдинге. В дни проведения ПМЭФ-2026 назначили сдвоенные сапсаны между Москвой и Санкт-Петербургом, сказано в сообщении. В РЖД уточнили, что билеты на сдвоенные поезда уже в продаже. Сеть кофеен Drinkit в партнерстве с Яндекс.B2B-тех запустила нейробариста. Он создает рецепты напитков, учитывая вкусовые предпочтения и настроение клиентов. Об этом сообщила пресс-служба Яндекса. Протестировать нейробариста можно в 3 кофейнях в Москве. В ближайшее время он заработает во всех точках сети Drinkit. Чтобы получить кастомизированный напиток, нужно написать свои пожелания в приложении сети кофеен. Например, при выгорании нейросеть может предложить мок-антистресс. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: В Москве вы слушаете Бизнес ФМ. Более 1 миллиарда жителей Земли имеют расстройство психики. По данным медицинского журнала «Ланцет», с 90 года по 23 число диагностированных случаев в мире выросло почти в 2 раза, до 1 200 000 000 случаев. В ходе исследования были проанализированы данные по 12 ментальным расстройствам примерно в 200 странах и территориях. Заболеваемость выросла по каждому из них. Наиболее существенные скачки, в частности, выявлены по тревожному расстройству, клинической депрессии, анорексии, нервной булимии и шизофрении. Обстановка в мире не становится безопасной. Это влияет и на психику населения. Число расстройств вместе с неучтенными случаями может быть значительно больше, считает врач-психиатр и психотерапевт высшей категории Александр Федорович.
16: Как вообще проводится диагностика? Разные страны, разные континенты, разные школы, разные морально-этические, научные, философские концепции, разный менталитет и так далее. То есть все перечисленное ставит под сомнение, в принципе, дефиниции, которыми оперирует соответствующая организация, которая выдает такую информацию. Это первое и главное. Все диагнозы перечислены, это примерно все про одно и то же. Шизофрения может проявляться навязчивыми мыслями и тревожными формами поведения, за которыми мы не видим шизофрению, но мы видим тревожность. Депрессия. Предполагается, что для настоящей классической депрессии не должно быть никаких внешних стимулов, иначе тогда мы все в депрессии находимся. К чему я это веду? К тому, что в принципе все перечисленное про 1 миллиард с копеечками лиц, страдающих тем или иным на нашей планете. Это нормально, потому что мы живем все в разных условиях. Кто-то в условиях горячих точек, кто-то постоянно сталкивается с природными катаклизмами, кто-то с технотронными катастрофами, с проблемами государственности. Вся планета находится в некотором возбуждении. Из чего я делаю вывод, что заявленный 1 миллиард, то есть примерно 1/7, это цифра, скажем так, скромная. Я полагаю, что это все гораздо сложнее, хуже и шире, и подходить к этому с точки зрения оценки тоже нужно очень многомерно. Стрессогенность среды столь велика, что люди, естественно, проваливаются в это все. Почему я и ставлю под сомнение эту статистику, что всего 1/7 на планете? Я уверен, что сильно больше. Я думаю, что не меньше половины. Но это частное мнение.
0: Александр Федорович, врач-психиатр. Отмечается, что в 2023 году расстройствам психики чаще всего были подвержены женщины в возрастной группе 15-19 лет. Психические заболевания обогнали сердечно-сосудистый рак, став наиболее распространенной причиной проблем со здоровьем. Авторы исследования команды ученых из России, Австралии, США, Китая и других стран мира считают, что сегодня расстройства психики стали серьезной проблемой для систем здравоохранения всех стран, независимо от их ресурсов.
13: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
15: Добрый вечер. Падающая неделя не сильно, конечно, но все-таки падающая неделя была зафиксирована на российском рынке акций. Основное снижение пришлось на пятницу. 1.5% потерял индекс Московской биржи. 2625 пунктов закрытия недели по основным торговым сессиям. Что касается в целом, потери составили за неделю всего лишь 0.3%. Таким образом, рынок остается в коридоре 2600-2700 пунктов по индексу Московской биржи. Приблизились мы к нижней границе. Посмотрим, будем пробивать ее или нет на следующей неделе. Но в целом, как мы видим, у рынка нет ни идей на покупку, да и особо продавать никто не хочет. Рубль скорректировался заметно в пятницу, хотя коррекция началась еще в среду, но в целом для рубля по отношению к китайскому юаню все-таки неделя растущая, китайская валюта потеряла 18 копеек, но юань отыграл 10 копеек в пятницу, и закрытие недели 10 рублей 53 копейки. Доллар США падал в район 70 рублей, отскочил, естественно, выше 71, и в пятницу торгуется на этих рубежах как на международном валютном рынке, так и по однодневному фьючерсному контракту. Приближается единый день уплаты налогов, это уже следующая неделя, 28 мая. Не исключено, что после 28 мая рубль может испытывать определенную слабость, но основной прицел рынка, конечно, на начало июня, когда станут известны те объемы, которыми будет оперировать Министерство финансов Российской Федерации в рамках бюджетного правила, естественно, судя по ценам на нефть, покупая валюту. На рынке предполагают, что эти объемы могут по сравнению с текущим периодом вырасти в 2, а то и в 3 раза. Ну, соответственно, если такое случится, как раз вот это может стать таким серьезным разворотным моментом для российского рубля. Ну, до этого еще есть, как говорится, время. Ну, из интересного, конечно, данные по инфляции, точнее сказать, по дефляции от Росстата, причем это было второе снижение потребительских цен за последние 3 недели. Если рассматривать отчетную неделю с 13 по 18 мая, то снижение составило 0.02%. За неделю предыдущую отчетную был зафиксирован рост на 0.07%, а еще неделя ранее было тоже снижение на те же 0.02%. При этом годовая инфляция, если ее рассчитывать из недельной, на 18 мая 5.47%, то есть опустилась инфляция ниже верхней границы прогноза Банка России на конец текущего года, то есть ниже 5.5%. Но это может говорить, конечно, о том, что все-таки Банк России может снизить ставку еще раз на 50 базисных пунктов, но заседание состоится только 19 июня. Время еще достаточно много, и много будет релизов от Росстата. Не исключено, что вот эти хорошие цифры могут измениться, скажем так, на не очень хорошие. Но, тем не менее, действительно, пока по инфляции все довольно неплохо. Цены на нефть снизились за неделю. Если рассматривать вечер пятницы, то в районе 102-103 долларов за баррель торгуется смесь Brent. За неделю смесь Brent упала примерно на 7%. Но здесь рынок, конечно, обращал внимание на заявление американского президента. Дональд Трамп не раз за неделю сказал о том, что вооруженный конфликт между Израилем, США и Ираном очень скоро закончится. И также президент США говорил о том, что требует от Ирана открытия Ормузского пролива для свободного судоходства, передачи США иранских запасов урана для их последующего уничтожения. Но уже вечером пришли новости от иранской стороны. Исмаил Багаи, представитель Министерства иностранных дел Ирана, сообщил о том, что Иран пока не может с уверенностью сказать, что близок к соглашению США по завершению конфликта. Также дипломат добавил, что диалог с США сфокусирован на прекращении войны, и противоречия между Тегераном и Вашингтоном настолько глубоки, что нельзя сказать о том, что сторонам удастся выйти на соглашение в течение нескольких недель.
13: Капитал на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
17: Про интровертов и тех, кто любит людей, но предпочитает обществу восстановление в тишине. Ирена Понарошку, моя собеседница, предприниматель, лидер мнений, рассказывает мне, что она интроверт, когда мы встречаемся и заказываем чай. Забавно, как мы похожи. Все время на виду и все время хотим в тишину.
18: Я собираюсь сделать деревню интровертов.
19: Я не приду. Я однажды узнала теорию, как проверить, интроверт ты или экстраверт. Ты интроверт, если когда ты устал, тебе, чтобы восстановиться, нужно побыть одному. А если тебе нужно побыть с людьми и об них зарядиться, то ты экстраверт. Я в этом плане точно интроверт, и мне, чтобы жить и действовать, и быть активной, мне нужно время в одиночестве, точно. Слава богу, мой муж это знает и уважает, мои дети тоже уже в принятии. Я прям так и говорю, ребят, мне надо побыть одной. И даже если муж сидит рядом на диване, вот буквально у нас вчера была такая ситуация, он сидел рядом на диване, в телефоне, никого не трогал. А мне надо было поработать. Но мне поработать тоже надо одной. Я все равно его чувствую. И я попросила, говорю, Жусечка, любимая, мне так надо побыть одной, сосредоточиться. Так что я восстанавливаюсь одна.
17: А как ты выбираешь место для восстановления?
19: Вот я как раз очень чувствительна к звукам, и мне всегда недостаточно тихо. Я все равно где-то вдалеке слышу дорогу, где-то слышу шум кондиционеров работающих, треск электрических проводов. Поэтому я до сих пор не нашла той самой тишины, которая мне нужна. Но это, вот, видимо, надо очень далеко от цивилизации забраться. Я когда искала дом в Подмосковье, я в какой-то момент сдалась и поняла, что здесь нет тихого места. В радиусе 100 километров от Москвы везде слышно дорогу. Всегда.
17: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Бизнес FM.
13: Между делом на Бизнес FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
20: У микрофона Сердар Влекулеев. Президент России Владимир Путин заявил, что смысл создания программы «Время героев» был в том, чтобы привести во власть тех, кто знаком с проблемами людей. Президент на встрече с выпускниками программы отметил, что смысл был в том, чтобы дать людям с таким опытом возможность прийти на государственную и муниципальную службу в разных отраслях и производства, и управления. Восточный финансовый центр, который будет сочетать ряд прогрессивных и перспективных финансовых инструментов, намерен запустить в этом году на Восточном экономическом форуме. Об этом сообщила пресс-служба правительства России со ссылкой на главу Минвостокразвития Алексея Чекункова. Восточный экономический форум в этом году будет проходить с 1 по 4 сентября во Владивостоке. Кевин Орш приведен к присяге в качестве 17-го председателя Федеральной резервной системы США. Срок действия полномочий предыдущего главы ФРС Джерома Пауэлла истек 15 мая, однако он продолжал работать в этом качестве до тех пор, пока Орш не принял присягу. Мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров открыли Ленинградский вокзал после масштабного обновления. Модернизация была начата в августе 2024 года. Следующим после Ленинградского реконструируют Ярославский вокзал. Призовой фонд суперфинала Кубка России по футболу составит 151 миллион рублей. Финалисты «Спартака» Краснодар гарантированно заработают по 37 миллионов 800 тысяч рублей. Победитель также получит 75 миллионов 400 тысяч. Игра состоится 24 мая в Лужниках, напоминают РИА Новости. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: студии Алексей Панцелеев. Здравствуйте. Путин обсудил с постоянными членами Совбеза удар украинских беспилотников по общежитию педагогического колледжа в ЛНР. Президент вновь назвал его терактом. По данным, на вечер пятницы пострадали 39 человек, шестеро погибло, продолжается разбор завалов, 15 учеников все еще не могут найти. Путин ждет от Минобороны предложение по ответу на этот удар. У директора Института философии РАН академика Гусейнова и еще ряда сотрудников прошли обыски по делу о переводах Аристотеля. Старшего научного сотрудника Светлану Месяца поместили под домашний арест. Ее подозревают в мошенничестве и хищении 16 миллионов рублей. Свою вину Месяц не признает. На чем основано это дело? И бизнес обратился к президенту с просьбой отказаться от запрета продажи вейпов на уровне регионов. Обращение «Опоры России» говорит, что это приведет к тому, что где-то их продажа будет разрешена, где-то запрещена, что приведет к рассвету черного рынка. Законопроект сейчас проходит Госдуму. Сохранится ли там поправка о региональном регулировании вейпов? Подробности на Business FM. Владимир Путин назвал терактом удар ВСУ по Старобильскому колледжу в Луганской Народной Республике. Президент сообщил, что приказал Минобороны представить предложение ответа на удар по колледжу. Киеву нужны преступления, подобные удары по общежитию в ЛНР, чтобы скрыть события на фронте и в стране, вызвать ответ Москве и во всех обострениях ситуации обвинить Россию, заявил Владимир Путин на встрече с выпускниками программы «Время героев».
3: Неонацистский режим, захвативший власть в Киеве, нанес террористический удар по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа. Ночью, когда студенты спали, никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб, либо родственных им служб рядом с общежитием нет. Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здание под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, нет никаких оснований. Никто не может сказать, что пытались поразить какой-то объект, а БПЛА были сбиты нашими же средствами и случайно якобы попали в это здание. Удар не был случайным. Он прошел в три волны, 16 БПЛА, в одно и то же место.
0: Владимир Путин призвал украинских солдат не выполнять преступные приказы киевского режима. Позже президент провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности России, в ходе которого обсуждалась атака Киева на колледж в ЛНР. ООН решительно осуждает любые нападения на гражданское население, заявили в офисе генсека, комментируя удар ВСУ по колледжу в ЛНР. Дроны атаковали учебный корпус и общежитие колледжа педагогического университета в ночь на пятницу, когда учащиеся спали. На фотографиях видно, что разрушение очень сильное, часть здания обрушилась, окна вылетели. Родители выкладывают в местные паблики фотографии своих детей с объявлениями о пропаже. По данным, на вечер пятницы 6 человек погибло, 39 пострадали, 15 пропали без вести. В ЛНР введен режим чрезвычайной ситуации. МЧС продолжает разбор завалов, сообщил глава республики Леонид Пасечник. МИД России заявил, что удары дальнобойным оружием, подобные атаки ВСУ на колледж в Старобельске, осуществляются при техническом содействии специалистов стран НАТО. Генштаб ВСУ отрицает, что украинские военные нанесли удар по студенческому общежитию. Сам факт удара по Старобельскому в Киеве подтвердили. Мировая пресса почти не обсуждает атаку Украины на колледж в ЛНР. Ведущие американские СМИ это игнорируют. Отдельные европейские СМИ ограничиваются короткими информационными сообщениями. Обыски и арест в Институте философии РАН. Кандидата наук Светлану Месяц заподозрили в хищении 16 миллионов рублей в рамках выполнения госзадания по переводу трудов Аристотеля. Вину она отрицает, защита говорит о технической ошибке, а СМИ рассказывают о давних конфликтах на почве кадровых решений в институте. Тему продолжит Диана Чубанова.
14: У сотрудников Института философии РАН прошли обыски по делу о переводах трактатов Аристотеля. Задержали и поместили под домашний арест старшего научного сотрудника Института Светлану Месяц. Об этом Бизнес-ФМ сообщила ее адвокат Мария Юндина. Ее подзащитную подозревают в мошенничестве, хищении денежных средств 16 миллионов рублей. Обвинения еще не предъявили. Свою вину Светлана Месяц отрицает. Она кандидат философских наук и специализируется на античной философии. Последние годы руководила группой по переводу трактатов Аристотеля. На выполнение этой работы ученые получали финансовые средства в рамках госзадания. Это что-то вроде гранта или государственного заказа в научном мире. Для получения финансирования оформлялись специальные заявки в Миноборнауке. В одной из таких заявок была допущена техническая ошибка, к которой ученые не имеют отношения, но она стала поводом для расследования. На деле никакого хищения не было, рассказала Бизнес ФМ адвокат Светланы Месяц, юрист адвокатской конторы «Аснис и партнеры» Мария Юндина.
2: Фабула обвинения заключается в том, что она, являясь научным сотрудником Института философии РАН, параллельно являясь руководителем научной группы, которая занималась переводом трактатов Аристотеля с древнегреческого, они на период 3 лет делали план работы и описывали, что мы там планируем выполнить в течение этих 3 лет. И вот первую заявку они подавали в 2018 году, часть трактатов перевели, и на 2022-2024 запланировали перевод других трактатов. Когда формировали заявку на государственное задание на 2022 год, по какой-то причине, это явно техническая ошибка, в общем, были включены все те сведения из первоначальной заявки 2018 года. Причем там еще и система у них менялась, вероятно, что технически это в плане сбоя тоже могло произойти. При этом сама Светлана вообще не имела отношения к вот этой системе, куда грузились эти заявки на государственные задания. Она вот была просто руководителем научной группы и сама делала вот эти переводы. В итоге, с этой неправильной заявкой. Деньги были получены институтом, как бюджетным учреждением, и потрачены исключительно на цели деятельности института, выплату зарплаты, там проведение вот этих научных всех исследований. Сама Светлана и там другие участники этой научной группы не получили никаких денег сверх их обычных зарплат.
14: По словам адвоката, с финансированием Светлана Месяц вообще не была связана. Защита намерена ходатайствовать об изменении меры пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде. Обыск прошел в том числе у 87-летнего в Рио директора Института философии академика Абдусалама Гусейнова. И по данным источников РБК, 20 мая обыски прошли в самом институте. Детали неизвестны. Источники газеты, близкие к этому научному учреждению, связали задержание Светланы Месяц с бывшим главой Института философии Анатолием Черняевым. По их данным, он написал заявление в полицию по поводу выделения институту государственных грантов. Так или иначе, конфликты вокруг Института философии последние годы часто попадают в информационное поле, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
21: Споры про Институт философии идут, наверное, уже последние годы 2-3, идут многочисленные утечки в телеграм-каналах, и для остальной аудитории, собственно, предмет спора не слишком очевиден. То, что представители охранителей так или иначе пытались зайти в этот институт и предъявляли претензии, там, это довольно очевидно. За что спор, за статус, за недвижимость, за какие-то финансовые потоки, не вполне понятно, но любой институт находится всегда в зоне уязвимости, потому что любые как бы грантовые исследования, они могут быть очень двойственно часто интерпретированы. Подчас их мало кто читает, кроме правоохранителей, которые ищут, что не так. Но Институт философии за последние там года 3, наверное, в Телеграме один из лидеров по упоминаемости. Поэтому то, что существуют какие-то интересанты, которые, по крайней мере, создавали вокруг института негативный фон и пытались влиять на кадры, это довольно очевидно, хотя, собственно, в чем приз и в чем актив, до конца мало кто разобрался.
14: Громкий скандал вокруг Института философии РАН разгорелся в 2021 году, когда во главе его назначили Анатолия Черняева. Ученые тогда выражали недовольство этим кадровым решением. Черняева назначили вместо академика Андрея Смирнова, который 6 лет возглавлял институт. После протеста сотрудников через 2 недели решение о назначении отменили. В РИУ руководителя назначили академика РАН Абдусалама Гусейнова. А Смирнов стал в РИУ первого заместителя директора по научной работе. В 2023 году Черняев, который в то время еще оставался научным сотрудником Института философии РАН, покинул его. Связано ли это с нынешним делом, неясно. Предстоящие 1,5 месяца будет идти следствие. Диана Чубанова, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
0: Легальный рынок вейпов в России почти полностью испарился. И от запретов отдельных регионов хуже уже не будет, так бизнес комментирует решение властей Пермского края о полном запрете продажи и хранения вейпов и прочих устройств нагревания табака. Это при том, что федеральный закон о наделении регионов таким правом еще не принят и дошел только до 2-го чтения. А ПРО-Россия направила президенту обращение с просьбой исключить из табачного законопроекта право регионов запрещать вейпы. Но поможет ли это? Евгений Перельчук подробнее.
1: Как считают в опоре России, из законопроекта о лицензировании табачной торговли следует убрать норму о праве регионов запрещать продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. В противном случае есть риск фрагментации рынка и роста нелегального оборота. Проще говоря, в одном регионе будут продавать легально, в другом не будут вообще, в третьем только из-под полы. Как считает владелец федеральной сети табачных магазинов «Базука Стор» Артем Лазука, все эти рассуждения законодателей и профильных ассоциаций можно сравнить с попыткой сделать горячо или холодно рынок, который легально уже не существует.
4: Если говорить про в целом запрет вейпинга, мы уже множество раз обсуждали, что ключевое здесь — это уход в черную зону, в неконтролируемую ситуацию государства. То есть, если так или иначе мы можем более-менее это дело контролировать, поступление акцизов такое-то и прочее, то если все вне закона, все продается из телеграм-каналов, из-под полы, как это происходит в Казахстане, абсолютно непонятно объемы и прочее. Есть очень важный нюанс, связанный с жидкостями. Сейчас нет ни одного белого производства жидкости для вейпинга. Они были и перестали существовать примерно год-два назад, когда ввели заградительный акциз 90% от самой цены. 2100 рублей продаешь жидкость, из них 1800 рублей – это акциз.
1: Обыватель может спросить, как же так? Я вижу, что айкосы, стики и одноразки продают на каждом шагу. Однако почти наверняка это все нелегальщина. По подсчетам разных ассоциаций, в России продажа вейпов, айкосов и прочих систем нагревания табака находится в серой зоне на 60%, или даже на все 90%, продолжает бывший директор одной из крупнейших федеральных сетей вейп-шопов ZenMod Василий Соколов.
5: Легального бизнеса, который может показать закупки и производство этой жидкости, никотин, содержащий легальный импорт одноразок легальных, его практически не существует. Весь бизнес 2023 года находится полностью в серой зоне. Именно это, на мой взгляд, и является причиной репрессивных мер, потому что урегулировать не удалось, акцизы повысили, бизнес ушел в серую зону, ну и фактически большая часть точек торгует нелегальным товаром. Решили запретить товар этот продавать, полностью убрать его с рынка, потому что никакой нет возможности провести массовые проверки абсолютно всех торговых точек. Эти точки находятся на каждом углу, в каждом крупном городе. Легального товара там немного. Товар он так или иначе как-то обходит уплату акциза. Например, те же одноразки, они идут с заниженным объемом. Акциз уплачен с 1 миллилитра жидкости, а когда по факту 20-миллилитровая. Сейчас продают он конструкторами, как ароматизатор. Позже уже добавляют никотин, что запрещено законом, и сам этот никотин, с него не уплачен акциз, просто отдельно из-под полы, из-под прилавка подливается.
1: В Пермском крае, где запрет на продажу вейпов ввели еще в начале весны, бизнес приспособился. Запрещенная теперь продукция продается, как и раньше, только товар оформляется как подарок или формально арендуется. Власти Пермского края действовали превентивно, вперед федерального закона, используя юридические лазейки, говорит главред отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев.
22: Поскольку лицензию на розничную торговлю выдает региональные власти, они могут правила этого лицензирования корректировать, могут изменять в каких-то пределах размер, например, торговой точки, могут вводить ограничения по категориям. И вот эта новая поправка дает им право, например, запретить вейпы на территории своего региона. Да, лицензия есть, но только на табак, сигары, а вейпы нельзя.
23: Главный аргумент бизнеса – то, что запреты спрос не уберут, а перегонят в серый рынок.
22: Это ерунда же, потому что рынок уже черный. Что там перетечет в черный, если он весь так черный?
1: Не только одна Россия не знает, что делать с вейпами. По всему миру сколько стран, столько и различных мер. В США Управление по санитарному надзору определило системы доставки никотина как табачные изделия, а значит, продажа разрешена только с 21 года. В ЕС введены нормативные стандарты для электронных сигарет, включая ограничения на содержание никотина и маркировку. С 23 года по всему Евросоюзу запрещено использование ароматизаторов. В Бельгии полностью запрещена продажа одноразовых электронных сигарет. В Великобритании с осени введут дополнительный налог на вейп-устройства. А в Таиланде запрещены ввоз, использование, хранение и ношение любых курительных устройств. Наказание вплоть до тюремного заключения на 10 лет. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
13: Рука врача и рука пациента. Уникальные операции в Склифе по трансплантации кистей рук.
24: Без рук жить очень сложно. Я 2 года был в такой ситуации, пока врачи мне не рассказали о возможности получить обратно руки.
13: Хирург и пациент. В специальном репортаже Сергея Гордеева. В субботу после полудня и после 6 вечера. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
6: Домашние питомцы – один из любимых сюжетов для мемов и часто повод для гордости. Но наука полагает, что польза для физического здоровья их обладателей либо не очень велика, либо даже весьма сомнительна. Благотворное влияние собак обусловлено необходимостью их выгуливания. В британском исследовании выяснили, что у владельцев собак были в 4 раза более высокие шансы выполнить недельную норму умеренной нагрузки в 150 минут. Правда, это относится только к тем членам семьи, кто с собакой гуляет. Реальную пользу в виде снижения смертности от общих и сердечно-сосудистых причин обнаружили в Швеции и подтвердили в мировом метаанализе 2019 года. Но это корреляция, а не обязательно причинность. У владельцев собак не наблюдают значимого снижения риска депрессии. У владельцев кошек установлено даже небольшое повышение риска. Хотя, возможно, именно люди со склонностью к депрессии чаще выбирают менее требовательных питомцев. Недооцененным называют вред от совместного сна с домашними животными. Исследование взрослых в США связало его с субъективно худшим высыпанием и более тяжелой бессонницей. А эффект нарушения сна чаще проявлялся с собаками, чем с кошками. Это помимо инфекционной опасности от сырого корма и лотков, а также от укусов, чаще достающихся детям. Многие риски владения домашними животными можно минимизировать правильными действиями и получать от любимых питомцев исключительно одно удовольствие. Но особенно осторожными рекомендуют быть с рептилиями и амфибиями. Физическая польза от них около нуля вместе с непропорционально высоким инфекционным риском. Лучше уж рыбок без травм и аллергии. Хотя и польза чисто ритуальная.
13: Другим наука на Business FM.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Панцелеев. Начинается частичная приватизация Аэрофлота. Росимущество объявило отбор организатора продажи почти 24% акций крупнейшей российской авиакомпании. В случае реализации пакета доли государства в Аэрофлоте будет чуть выше 50%. Заявки на организацию торгов принимаются с 22 мая по 8 июня. Точная дата самого аукциона пока неизвестна. Ранее в апреле замглавы Минфина Алексей Моисеев говорил, что в этом году ведомство рассчитывает на 2-3 сделки по продаже акций компании с госучастием. По одной из них решение уже практически принято. Много ли будет желающих купить 24% Аэрофлота, мнение независимого финансового эксперта-инвестора Максима Ульянова.
7: Если говорить с точки зрения привлекательности, то, наверное, я бы сравнил Аэрофлот с жемчужиной, потому что он также, возможно, находится сейчас на дне своей капитализации. Постпандемийное восстановление еще не успело произойти, как началась новая эра макроэкономических факторов, которые влияют на Аэрофлот в негативном плане, то есть ограничения на полеты по популярным направлениям, сложности с авиационным парком. Поэтому, наверное, можно допустить, что если смотреть с точки зрения долгосрочных инвестиций, что Аэрофлот вполне может быть интересной покупкой. Но другое дело, что горизонт может быть годы. Здесь нужно понимать, что все-таки пакет крупный, и с точки зрения его стоимости, это скорее будет какой-то дисконт к текущим рыночным котировкам, в моем понимании. С другой стороны, наверное, если кто-то сильно поверит в долгосрочную идею возрождения Аэрофлота как лидирующего перевозчика всей Восточной Европы, то, может быть, и будет премия к рынку.
0: Максим Ульянов, независимый финансовый эксперт и инвестор. Акции Аэрофлота отреагировали снижением на объявление о поиске организатора приватизации. В моменте бумаги компании падали более чем на 2%. Банкоматы в России смогут работать без мобильного интернета. Минцифра и операторы связи разработали соответствующие механизмы. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России. Технические подробности она не раскрыла, но заявила, что это позволит решить значительную часть проблемы. Когда банкоматы начнут принимать и выдавать наличные, во время отключения мобильной связи глава ЦБ не уточнила. По ее словам, сейчас новый механизм находится на стадии тестирования. О чем может идти речь, предположил председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.
8: Здесь могут быть две гипотезы. Первая экзотическая – это офлайновые банкоматы, когда банкомат проводит транзакцию без связи с банком-эквайером. Такое бывает, например, когда вы летите в самолете и что-то покупаете, такой механизм используется, но там невозможно проверить наличие денег на карте, поэтому могут возникать проблемы. Деньги выдадут, а на карте будет дефицит. Вторая история, возможно, имеется в виду, что вместо публичного интернета, ну, то, что мы понимаем под интернетом, будет использоваться частная сеть, реализована через сотовых операторов или через Ростелеком, или через что-то еще, через которую банкоматы будут общаться, не имея доступа в публичный интернет. Практически ничего не надо делать. Видимо, несколько перенастраивается модуль связи, соответствующие адреса. Возможно, там немножко дополняется телекоммуникационный софт, и все это начинает работать на такой частной сетке. Эта история понятная. Так было 20 лет назад, когда банкоматы подключались по выделенным линиям. Ну, условно говоря, к этому уже мы возвращаемся на уровне новых технологий.
0: Виктор Достов, председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов. Вероятно, операторы запустят отдельную сеть для обслуживания банкоматов, либо же сами устройства для работы с наличными станут записывать во внутреннюю память все операции, передавать их в процессинговые центры при восстановлении связи. С этим согласен технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
9: Энное количество лет назад все посттерминалы так и работали. Это офлайн режим, это когда локальная проводится операция, они записываются на карту, в том числе и списываются с карты, и это локально кэшируется до дальнейшей сверки, когда появляется интернет с банком. Скорее всего, здесь это смешанный будет режим, особенно это актуально там заправки, удаленные и так далее точки. Все остальное, скорее всего, будут проводить проводной интернет, кто еще этого не сделал. Ну и самое ключевое, это все-таки сотовая операторы. В общем, это выделенная сеть, которая будет обслуживать чисто транзакции с посттерминалов. Более вероятно, что они все-таки пойдут в этот режим. Ну и текущие терминалы, особенно Сбер возьмем, который уже умеет там через Bluetooth видеть рядом телефон и так далее, то есть им нужно будет только доработать это кэширование транзакций. Ну, опять же, как доработать, если это старая технология, которая уже давно есть, они ее просто внедрят, и в момент появления связи будет проходить онлайн-сверка с банком, ну и транзакции будут уже применяться. Более вероятно, что телеком-операторы, а покрытие интернета мобильного у нас практически везде, они создадут отдельную ОПН-сеть, это будет закрытая, защищенная, и авторизация будет там по сертификату, скорее всего, внутри посттерминала.
0: Александр Кукульчук, технический директор Calibrity Group. Набиуллина также сообщила, что регулятор совместно с Минцифрой обсуждает включение всех банков в белые списки сервисов, доступных при ограничениях мобильного интернета. По ее словам, добавить сразу все финансовые организации в эти списки пока невозможно, поэтому внедрение будет происходить поэтапно. Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России армянской минеральной воды «Джермук». В свою очередь, у Россельхознадзора вслед за цветами появились претензии к фруктам и овощам из Армении. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Сейчас во сколько обойдется школьный выпускной? Опросы показывают, для родителей 11-классника эта сумма составит около 45 тысяч рублей. Что говорят родители о своих реальных затратах, о кафе и салонной красоты, о ценниках, об этом Наталья Шашина.
10: Выпускной 11-классника, то есть затраты на сам праздник и наряд, обойдутся в среднем в 44-46 тысяч рублей. Родителям 9-классника придется потратить меньше – около 32-33 тысяч. Это данные опроса «Суперджоб» по России. И в целом эти цифры похожи на правду, хотя, конечно, все зависит от запросов родителей и учеников конкретной школы. Например, москвичка Юлия рассчитывает уложиться в сумму 30 тысяч. Родители забронировали место для праздника еще в сентябре.
11: Мы выбрали выпускной окна на кораблике, заплатили аванс. Из расчета порядка 9 000 рублей с ученика. Входной билет, кстати, себя включает какой-то легкий перекус формата фуршетного, напитки, вода, безалкогольная все, конечно. Диджей, анимационная программа, костюм. Мне приобрели платье, да, у меня дочь. Пока она все в выборе, девочкам с этим сложно очень. Сегодня хочется короткое, завтра длинное. Сегодня в обтяжку, завтра балахон, поэтому пока нет. А на платье я, исходя из своего бюджета, больше 10 000 не закладываю. На обувь больше, наверное, 5-7 не закладываю.
10: Отдельным пунктом расходов для девочек может стать бьюти-сбор в салоне красоты. Прическа, макияж, маникюр суммарно обойдутся ориентировочно в 20 000 рублей. Приводит пример сегодняшнего ценника основатель Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной Ирина Старостина.
12: Спрос очень маленький. Понятно, что если сравнивать даже, например, доковидное время, это была вообще одна история. Заранее забронировано готовились многие. То в связи со многими событиями и ценником в том числе, записи слабее и слабее. Каждым годом в разы падает динамика записи подготовки на выпускной. Вопрос не только цены, а вопрос спроса на это мероприятие.
15: Если мы говорим про стоимость, цена изменилась по отношению к прошлому году.
12: Стало больше 30-40%. Нас сильно коснули все новые введения и тоже налогообложение. Мы поднимали цены не в один этап. Для того, чтобы нам сейчас работать в правовой зоне и честно с хорошими материалами, профессиональными, мы вынуждены поднимать чек, чтобы удерживать хороших специалистов. Я как сама мама-выпускница понимаю, что это серьезная сумма, чтобы собрать девочку. И здесь нужно сказать, что собирается не только выпускница, еще нужно собраться и маме. Это тоже отдельный ценник.
10: Средний чек в кафе и ресторанах, опять же, разный в зависимости от уровня заведения и запросов. Вот что говорит ресторатор, совладелица ресторанных проектов «Мария Санта», «Вертели» и «Свинья и роза» Татьяна Мельникова.
16: Выпускникам нельзя пить спиртное, и это предполагает, что средний ценник будет не очень высокий. Наши кафе не такие дорогие, и 2-3 тысячи на человека достаточно, чтобы нормально поесть. Но если это банкет длинный, сидят люди долго, 3. Однако мы не очень охотно берем.

0: Есть 7% родителей в опросе «Суперджоп» признались, что их классы вовсе отказались от проведения выпускного. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Культ наличности. Лица на банкнотах. Трансформатор высоких частот, генератор переменного тока, радиоуправляемые машины, а по некоторым данным и первые рентгеновские снимки – все это заслуги сербского ученого Николы Теслы. За свою жизнь изобретатель получил более 500 патентов. Личность повелителя молний стала причиной множества слухов. Он избегал общества, ни разу не был женат, страдал фобиями и мог предсказывать будущее. Теслу называли чудаком, гением и человеком, опередившим время. Портрет великого изобретателя размещен на банкноте в 100 сербских динаров.
2: Культ наличности. На Бизнес ФМ.
3: Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко.
2: На этой и следующей неделях.
3: На Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ.
2: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе.
3: Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать.
2: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
4: У микрофона Сердар Авликулиев. Киев ударом по Старобельску подорвал политическое урегулирование конфликта. Об этом говорится в заявлении МИД России, передает ТАСС. Совершив злодеяние против детей в Старобельске, киевский режим и его кураторы берут на себя всю полноту ответственности за эскалацию боевых действий и подрыв политико-дипломатических усилий по урегулированию конфликта, говорится в заявлении. Отмечается, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Виновные понесут неотвратимое суровое наказание, снисхождение. Денег не будет никому, указали в российском дипведомстве. Правительство Венгрии вводит запрет на импорт сельхозпродукции с Украины, заявил венгерский премьер Петер Мадьяр. Он не привел подробностей о причинах принятых правительством решений. Одним из основных рисков для развития в стране технологий искусственного интеллекта Банк России считает вероятность его слишком сильного регулирования. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России, передает Интерфакс. Финансовая сфера очень продвинутая с точки зрения искусственного интеллекта. Здесь, конечно, очень важно просто не поставить эти барьеры. Мы предпочитаем, честно говоря, мягкое регулирование, добавила глава Банка России. Директор национальной разведки США Тулси Габбард покинет этот пост 30 июня, сообщил в пятницу президент США Дональд Трамп. Он добавил, что решение Габбард вызвано тяжелой болезнью ее мужа. По словам американского президента, исполняющим обязанности директора национальной разведки, после ухода Габбард станет ее первый заместитель Аарон Лукас. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В студии Алексей Панчалиев. Здравствуйте. Руководители Центробанка в шоке от цен на квартиры. Глава аналитического департамента ЦБ Данилов признался, что не знает, сколько же нужно зарабатывать, чтобы покупать квартиры. Риэлторы подтверждают падение спроса на новостройки. Так сколько же надо зарабатывать, чтобы взять сейчас ипотеку? И доступна ли она ведущим сотрудникам Центробанка? Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России армянской минеральной воды «Джермук». В свою очередь, у Россельхознадзора вслед за цветами появились претензии к фруктам и овощам из Армении. При этом премьер Пашинян заявил, что в вопросе Украины Армения не союзник России и предположил, что Россия не сможет повысить цены на газ для Армении. Как все это можно оценить?

0: самых популярных препаратов для снижения веса, таких как Оземпик, Вегово и Монжаро, обнаружился неожиданный позитивный побочный эффект. Они могут замедлять развитие рака, пишет Wall Street Journal. Хотя и механизм пока непонятен. Как стоит относиться к таким данным? Подробности на Business FM. В Центробанке в шоке от нынешних цен на российские квартиры. Реплика директора одного из департаментов регулятора прозвучала на бизнес-форуме. По его словам, он не знает, сколько сейчас нужно зарабатывать, чтобы купить квартиру. Риэлторы говорят, что жилье и правда стали брать реже, а застройщикам приходится даже снижать цены. В том, сколько же все-таки надо зарабатывать, чтобы взять ипотеку, разбирался Евгений Перельчук.
1: Выступая на конференции «Время изменений. Формула баланса», директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов честно признался, что этого самого баланса на рынке недвижимости он не нашел. Зато сразу нашел понимание аудитории.
2: Я, честно говоря, в шоке. Ну вот по-простому. Я не знаю, как бы, вот, сколько надо зарабатывать, чтобы это покупать. Я не знаю, как вы в зале. У кого-то есть схожее со мной? Можете вот просто... Да?
3: Банкиры держатся пока.
2: Банкиры держатся, да. Ну что им остается?
1: Реплика, с одной стороны, заставляет задуматься, а какие сейчас зарплаты у ключевых сотрудников Центробанка, если они задаются подобными вопросами. Мы направили по этому поводу запрос в ЦБ, но, честно говоря, не ожидаем ответа. С другой стороны, не случайно, что ценами на жилье интересуется директор департамента банковского регулирования, то есть и ипотек тоже. Требования к заемщику ужесточились. Центробанк ввел макропруденциальные лимиты и надбавки, то есть ограничения на долю рискованных кредитов и займов и повышенные требования к капиталу банков при выдаче таких кредитов. Отсюда и разница между ключевой ставкой и процентом ипотеки. В былые годы на нисходящем тренде, когда всем было очевидно, что ставка будет падать, такого, чтобы не было банков, которые выдавали кредиты по уровню ключевой, старожилы среди экспертов не припомнят. Сейчас, по-хорошему, банки должны давать ипотеку по 14,5%, но таких почти нет. Средняя по рынку 18%. Так они лимитируют высокорисковую ипотеку, говорит советник президента гильдии риэлторов Москвы, гендиректор агентства Relight Недвижимость Константин Барсуков.
4: Усмолин недавно заявил о том, что у застройщиков запас прочности исчерпан. Центробанк им намекнул, что есть куда бы цены снизить сейчас. То, что мы видим, это продолжение диалога Центрального банка с застройщиками, которые мы наблюдали в 2025 году. Ну, собственно, которые мы наблюдали каждый раз, когда ужесточались программы по льготным ипотекам. Вот у нас же сейчас планируется обсуждение очередное, что нужно льготную ипотеку поджать. Первое заявление Хуснуллина о том, что у застройщиков запас прочности исчерпан. Дальше были заявления от представителей застройщиков о том, что банки захватывают отрасль. В целом они правы, но не так, как это развернуто. И что бедные застройщики у них как подрядчики, и деваться им бедненьким некуда. В ответ на это Центробанком сказал, что, ребятки, а цены-то вы задрали-то как? Вы что хотите? Может, вам цены надо было как-то корректировать в свое время, а не задирать? Тогда бы и запасов прочности было нормально. Нормальная политическая борьба. Застройщики хотят, чтобы изменений семейной ипотеки не было, а Центробанк планомерно хочет ее закрыть.
1: Риэлторы уже давно посчитали, сколько надо зарабатывать, чтобы взять ипотеку по нынешним ставкам. Если вкратце, в Москве на стандартную первичку по ставке в 16% от 220 до 300 тысяч рублей. Сегодня идеальный заемщик для банка – человек, имеющий деньги на первоначальный взнос от 30 до 50%. В соотношении платежа и дохода не более 50%, зарабатывающий в белую. У такого клиента ежемесячный платеж составит около 100 тысяч рублей при зарплате в 220 тысяч. Если есть иждивенцы, заработок должен составить около 300 тысяч. Росреестр недавно дал информацию по Москве по количеству покупок жилья. На вторичном рынке в апреле было заключено 13 522 договора. Много это или мало? Это на 7% выше среднего. То есть по вторичке нельзя говорить, что меньше стали покупать. Первичка – другое дело. С января по апрель на 37% меньше, чем за тот же период прошлого года, говорит основатель российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
5: Этот уровень объемов сделок в 1,5-2 раза ниже уровня до 2024 года, когда у нас взлетели ипотечные ставки. С 19 по 23 более 4,5 миллионов сделок в год, то сейчас менее 3, потому что ипотека недоступна. 19% годовых – это безумие. Я думаю, что этот вопрос можно адресовать как раз представителю департамента Центробанка. Как он думает, с такой ставкой можно построить дешевое жилье? Если застройщики платили 20 годовых и вели стройку 3 года, то в среднем эта процентная ставка увеличивает стоимость недвижимости от 1,5 до 2 раз. Я вообще не знаю, какие им инвестиционные проекты длительностью более 2 лет могут в принципе окупаться сегодня в сфере недвижимости.
1: По словам риэлторов, коррекция цен на рынке новостроек стала заметна с февраля. По базе Дом.РФ суммы реальных сделок отличаются от заявляемых застройщиками цен и иногда существенно. Некоторые застройщики снижают цены на 5%, 10%, 15%. Да, не по всем проектам, не на всех локациях, но снижают. И делают это негласно, потому что не справляются с планами продаж. Тренд переломили две вещи. Люди перестали верить схеме «покупайте сейчас, завтра будет дороже». И больше не рассчитывают на схемы продаж «возьми ипотеку с беспроцентной рассрочкой на первые 2 года, чтобы дождаться пониженных ставок через эти 2 года и платить вменяемую ипотеку». Просто обе схемы перестали работать. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес FM.
0: Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России всех партий армянской минеральной воды «Джермук». Отмечает, что продукция не соответствует информации, указанной в маркировке. В воде было выявлено превышение содержания гидрокарбоната. Ранее Россельхознадзор зафиксировал проблемы с поставками из Армении не только по цветам, но и по овощам и фруктам. Об этом заявил глава ведомства Сергей Данкверт, не указав, в каких именно овощах и фруктах идет речь. А премьер Армении Никол Пашинян назвал ограничение очередной рабочей ситуацией и высказал мнение, что Россия не сможет повысить цены на газ для Армении. «Такого не может быть, потому что у нас есть контракт, этот контракт действует, и он взаимовыгоден. В этом договоре есть условия, и по части цены на газ мы пришли к четким стратегическим договоренностям, и они должны соблюдаться», — заявил Пашинян. Премьер Армении также сказал, что Ереван не намерен спорить или враждовать с Москвой. При этом он отметил, что в вопросе Украины Армения не союзник России. О том, как можно оценивать заявление премьера Армении, рассуждает заведующий сектором Центральной Азии и ММОРАН Станислав Притчин.
6: У Пашиняна сейчас такая сложная позиция. Он, с одной стороны, пытается консолидировать свой электорат, который в основном фокусируется прозападной, либеральной части и националистической армянского общества. Но при этом он опасается, что его слишком жесткие шаги и заявления в отношении Российской Федерации могут серьезный урон нанести Армении. И вот он в таких условиях пытается, по крайней мере, лавировать в отношении Российской Федерации, где это можно. Он и его соратники критикуют нас, претензии предъявляют бесконечные, а где-то пытаются апеллировать каким-то юридическим нормам. В отношении Евразийского экономического союза заявлением было Мирзояна, министра иностранных дел, что это консенсусное решение, Армения не может просто так выйти. Но в случае с договоренностями по газу это все-таки двухстороннее соглашение и в основном построенное на политической воле российского руководства поставлять газ ниже рыночной цены в Армению. Соответственно, здесь, если рассматривать с точки зрения даже элементарного международного права, есть 2 актора. Один соглашается продавать другому газ дешевле рынка, поддерживая его политически. И, соответственно, здесь от политической воли того, кто соглашается на скидку, в принципе, зависит, каким образом этот договор будет действовать. Поэтому здесь попытки Пашиняна каким-то образом апеллировать к нормам международного права не совсем уместны. Это просто попытка каким-то образом защититься, потому что мы сейчас видим, что российско-армянские отношения идут к пороговой точке невозврата, когда все сказанное и сделанное в конечном итоге, в случае победы Никола Пашиняна, может привести к серьезному пересмотру качественному российско-армянских отношений, в том числе и отмене всех договоренностей льготных, которые во многом обеспечивают социально-экономическую стабильность Армении. Поэтому здесь это абсолютное право Российской Федерации пересматривать в одностороннем ключе соглашения, которые ранее предполагали полгодным поставкам, будь то электричество, газ, другие ресурсы, доступ на свой рынок. Поэтому здесь Российская Федерация свою позицию четко обозначила. Если Армения будет продолжать играть в те же геополитические игры, то она должна будет заплатить за это конкретную социально-экономическую цену.
0: Станислав Притчин, завсектором Центральной Азии и ММОРАН. Как в самой Армении относится к происходящему, говорит независимый журналист из Еревана Аршалуис Мгадисян.
7: Поддержка стороны армянского общества к России меняется, и на это влияют в том числе те санкции или те ограничения, которые сейчас применяются России. Армянские фермеры зависят в этом плане от российского рынка, и армянские власти пытаются минимизировать хотя бы восприятие данной ситуации, указав, что это рабочая ситуация в рабочем порядке будет решаться. И власти тоже выступают с определенными обещаниями, что они будут помогать в развитии других направлений экспорта, других нахождений других рынков. Пока я бы не сказал, что я замечаю какой-то большой резонанс хотя бы в социальных сетях. Я не наблюдаю такого медийного также бума вокруг этого. Сейчас армянская политика целиком полностью поглощена внутриполитической ситуацией, посвящена выборам.
0: Аршалуй Исмагдисян, независимый журналист из Еревана. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, по мнению депутатов Нижней палаты, Пашинян ведет недружественную политику в отношении России, используя при этом возможности, предоставляемые ему российской стороной. Это непорядочно написал Володин в своих соцсетях. А вице-премьер Алексей Аверчук, комментируя решение Пашиняна не приезжать на саммит ЕАЭС в Астану, посоветовал главе Кабмина Армении определиться ЕС или ЕАЭС. Если Армения примет решение о вхождении в ЕС, преференции от России будут потеряны, изменятся и цены на газ, заявил Аверчук. Более миллиарда жителей Земли имеют расстройство психики. По данным медицинского журнала «Lancet» с 1990 года по 2023, число диагностированных случаев в мире выросло почти в два раза, до 1 200 000 000 случаев. В ходе исследования были проанализированы данные по 12 ментальным расстройствам. Примерно в 200 странах и территориях заболеваемость выросла по каждому из них. Наиболее существенные скачки, в частности, выявленные по тревожному расстройству, клинической депрессии, анорексии, нервной булимии и шизофрении. Обстановка в мире не становится безопаснее, это влияет и на психику населения. Число расстройств вместе с неучтенными случаями может быть значительно больше, считает врач-психиатр и психотерапевт высшей категории Александр Федорович.
8: Как вообще проводится диагностика? Разные страны, разные континенты, разные школы, разные морально-этические, научные, философские концепции, разный менталитет и так далее. То есть все перечисленное ставит под сомнение, в принципе, дефиниции, которыми оперирует соответствующая организация, которая выдает такую информацию. Это первое и главное. Все диагнозы перечислены, это примерно все про одно и то же. Шизофрения может проявляться навязчивыми мыслями и тревожными формами поведения, за которыми мы не видим шизофрении, но мы видим тревожность. Депрессия. Предполагается, что для настоящей классической депрессии не должно быть никаких внешних стимулов. Иначе тогда мы все в депрессии находимся. К чему я это веду? К тому, что в принципе все перечислено про 1 миллиард с копеечками лиц, страдающих тем или иным на нашей планете. Это нормально, потому что мы живем все в разных условиях. Кто-то в условиях горячих точек, кто-то постоянно сталкивается с природными катаклизмами, кто-то с технотронами, катастрофами, с проблемами государственности. Вся планета находится в некотором возбуждении. Из чего я делаю вывод, что заявленный 1 миллиард, то есть примерно 1/7, это цифра, скажем так, скромная. Я полагаю, что это все гораздо сложнее, хуже и шире. И подходить к этому с точки зрения оценки тоже нужно очень многомерно. Стрессогенность среды столь велика, что люди, естественно, проваливаются в это все. Почему я и ставлю под сомнение эту статистику, что всего 1/7 на планете? Я уверен, что сильно больше. Я думаю, что не меньше половины. Но это частное мнение.
0: Александр Федорович, врач-психиатр, отмечает, что в 23-м году расстройством психики чаще всего были подвержены женщины в возрастной группе 15-19 лет. А психические заболевания обогнали сердечно-сосудистый рак, став наиболее распространенной причиной проблем со здоровьем. Авторы исследования, команда ученых из России, Австралии, США, Китая и других стран мира считают, что сегодня расстройства психики стали серьезной проблемой для систем здравоохранения всех стран, независимо от их ресурсов.
9: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.
10: Ищете уютное место для дня рождения?
11: Или теплых семейных встреч?
10: Семейное кафе «Тренди».
11: Вкусно, уютно для всех.
12: Семья всегда будет в тренде.
10: Тренди.рф.
13: Бронь столов 225-44-33.
14: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
15: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова 28.
16: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 19 по 23 мая. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
17: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
18: Пока звучит этот текст, в мире купят 60 телевизоров.
19: Успеть за 10 секунд на Business FM. Вначале был бизнес.
20: Как появлялись города?
21: Красное село, пригород Санкт-Петербурга, 60 тысяч жителей. В
14: 1714 году в долине реки Дудерговки Петр I выбрал место для будущей первой в России бумажной фабрики. Первыми жителями поселка стали перевезенные на работу крепостные из подмосковного Красного села.
20: Как появлялись города на бизнес-ФМ.
21: Карьера с Ольгой Дементьевой.
22: Знаете, почему многие проваливаются на собеседованиях после вредных советов стилистов из серии «Наденьте то, что делает вас статуснее»? Побуду тут оппонентом стилистов. Статус нельзя просто взять и надеть. Его надо выдерживать, нести, так сказать. Если человек никогда не носит строгий костюм, это обычно заметно. Давайте обсудим, что учесть во внешнем виде, собираясь на собеседование. Пожалуй, самая недооцененная вещь во внешнем виде – это расслабленность. Не в смысле «пришел как попало», а в смысле способности вести себя естественно. Самые убедительные кандидаты обычно выглядят именно так. Им удобно. Они не поправляют пиджак каждые 2 минуты. Им ничего не мешает. Комфорт очень считывается невербально. Сначала образ, потом голос, потом содержание. Можно сколько угодно спорить с этим, но первое впечатление работает быстрее здравого смысла. Вспомните Стива Джобса и его черную водолазку. Она стала, кажется, неотъемлемой частью его образа. Но мало кто помнит, что в начале карьеры он выглядел совсем иначе. Длинные волосы, борода, образ почти хиппи. Для инвесторов 70-х это выглядело слишком неуправляемо. И когда Apple начала превращаться из гаражного стартапа в большую компанию, то визуальный образ Джобса тоже ведь изменился. Он стал почти униформой. И это тоже была расслабленная самопрезентация. Есть еще одна ловушка, когда слишком стараются понравиться. Это особенно заметно на собеседованиях в креативной индустрии, когда человек приходит очень творческим. Сложный образ, дизайнерские вещи, необычная обувь, акцентные аксессуары. Прямо все лучшее сразу. Получается не личность, а витрина. Настоящая уверенность не кричит. Есть хорошее правило. Ваш внешний вид не должен становиться отдельным событием на встрече. Он должен помогать слушать вас, а не отвлекать от вас. В идеале после интервью человек запоминает не ваши вещи, а ощущения. С ним спокойно. Ему можно доверять. Это интересный человек. И, похоже, он впишется в команду.
21: Карьера на Business FM.
0: Вы слушаете Business FM. У микрофона Алексей Пантелеев. В Севастополе до 20 литров ограничили продажу топлива на некоторых АЗС. Ограничение вводят на заправках сети ТЭС из-за перебоев с поставками, сообщил глава города Михаил Развожаев. По его словам, дизельное топливо пока отпускается по талонам, не более 20 литров топлива на один автомобиль или одну канистру. Губернатор призвал граждан не создавать искусственный ажиотаж. Существуют определенные логистические сложности, причины которых известны, заключил Развожаев. О непростой ситуации с топливом в регионе рассказывает крымский журналист, блогер и общественный деятель Александр Горный.
23: Ситуация на данный момент в Крыму с топливом неоднозначна. Есть регионы, где есть проблемы с топливом, его наличием. И мы видим, что один из операторов объявил об ограничениях 20 литров в одни руки. Если взять, допустим, восточное побережье Крыма, здесь проблем пока с топливом не наблюдается. Оно есть в наличии. Другое дело, что цена на него 81-83 рубля за литр 95-го, что на 9-12 рублей выше, чем цены на материковой России. Ситуация однозначно будет усложняться ближе к сезону, а сезон уже туристически начинается через неделю, и мы можем увидеть пустые табло на заправках. С учетом того, что 70% трафика туристического – это люди, кто приезжает в Крым на личных автомобилях, здесь действительно есть проблема. Я всем своим знакомым, кто собирается ехать в Крым в этом году, всегда говорю: ребята, берите с собой всегда запасную 1-2 канистры под топливо. Другое дело, что хранить топливо в канистрах в автомобилях летом – это опасно. И где здесь выход, пока непонятен.
24: Крым сейчас не очень разумно ехать на автомобиле, или не совсем так?
23: В Крым можно и нужно ехать на автомобиле в текущих условиях. Другой момент, что нужно очень четко учитывать варианты возможных развитий событий по топливу и иметь с собой всегда стратегический запас для того, чтобы выехать с полуострова. Напомню, что гибридные автомобили, которые запретили сейчас проезд по Крымскому мосту как электромобилям, должны должны ехать по историческим территориям. И маршрут там длинный, около 600 с чем-то километров, что требует запаса топлива в среднем литров 60-70. Этим же вопросом задаются очень многие мои знакомые, кто занимается такси. Они сейчас уже формируют запасы топлива у себя в гаражах, в частных домах, кто может. У меня знакомые, кто хранит 200-300 литров топлива. Сбить какой-то напряженный момент, что будет дальше.
24: Губернатор упоминал, что причины ситуации известны.
23: Он имеет в виду то, что нет емкости для хранения топлива, и хранить топливо сейчас опасно. Вот только в Феодосийском регионе мы видели, как за полтора года было 5 крупных пожаров, которые были на заполненных емкостях. Есть проблемы с логистикой, нет железнодорожного сообщения через мост, паромные сообщения на данный момент ограничены или не существуют, и остается как вариант это доставка бензовозами с материка.
0: Александр Горный, крымский блогер. В предыдущий раз дефицит топлива на заправках Крыма и Севастополя зафиксировали в августе прошлого года. В сентябре проблема обострилась. Бензина Е-92 и Е-95 не было на большинстве заправок. Власти региона вводили ограничения отпуска топлива не более 30 литров в одни руки, а цены на бензин в Крыму заморозили на месяц. У самых популярных препаратов для снижения веса, таких как Оземпик, Веговой и Монжара, обнаружился неожиданный позитивный побочный эффект. Как пишет Wall Street Journal, подобные препараты могут замедлять развитие рака. В результате 4 новых исследований было установлено, что у людей, принимавших в том числе Оземпик, замедлялось прогрессирование опухоли, снижалась общая вероятность летального исхода и уменьшался риск развития рака молочной железы. При этом ученые предостерегают, причины такого эффекта неизвестны. Это лишь статистические наблюдения, отмечает Wall Street Journal.
1: В исследовании онкологического института клиники Кливленда приняло участие более 10 тысяч пациентов на ранних стадиях рака. Они принимали препараты на основе ГПП-1, это в том числе Оземпик. Их прогресс сравнивали с другими пациентами, принимавшими иное лекарство от диабета. У тех, кто употреблял лекарство на базе ГПП-1 и был болен раком легких, скорость прогрессирования заболевания снизилась в 2 раза, лишь до 10% в сравнении с пациентами из контрольной группы. Похожие результаты показали и пациенты с раком молочной железы. Клиники Кливленда заявили, что, учитывая, что миллионы американцев принимают ГПП-1, очень важно понять, какими могут быть потенциальные противоопухолевые эффекты. К выводу о позитивном влиянии препаратов вроде Оземпика на пациентов с онкологией груди пришли также в онкологическом центре имени Андерсона в Техасе. Это ведущий американский центр в области лечения и изучения рака. Ученые пока не знают, почему эти препараты могут оказывать такое воздействие. Одна из теорий – ГПП-1 косвенно снижает риск рака путем снижения веса и улучшения метаболического здоровья. Другая теория – рецепторы для ГПП-1, гормоны, которые имитируют эти препараты, присутствуют на поверхности некоторых опухолевых клеток, что повышает вероятность того, что препараты действуют непосредственно на биологию рака. The Wall Street Journal подчеркивает, что для подтверждения результатов необходимы последующие исследования.
0: О новом побочном эффекте Оземпика и как стоит относиться к этим данным, говорит основатель медико-технологической компании Restom Алексей Ремес.
2: Во-первых, ожирение является фактором риска для значительного количества онкологических заболеваний, более десятка. Второе, все данные, существующие, основываются на наблюдательных исследованиях, на анализе массива данных. Мы говорим скорее о том, что препараты, возможно, имеют какой-то эффект, связанный с онкологическими рисками, но говорить о том, что это препарат для лечения рака, нельзя, и я бы пока серьезно к этому не относился. Есть какие-то сигналы, которые требуют изучения. Сигналы, скорее, теоретические, основанные на анализе данных. Но говорить о том, что это лечение, нет, так точно нельзя.
3: Учитывая специфику тех данных, которые мы сейчас имеем, мы не можем разделить уверенно эффект самого препарата и эффект основной схемы терапии или сопроводительного лечения. Я бы сказал, что текущие данные, они представляют интерес для профессионалов в контексте дальнейшего изучения или наблюдения за тем, как лаборатории в мире изучают этот вопрос. Но говорить о том, что это какой-то прорыв или это новый подход к лечению онкологических заболеваний, точно пока нельзя.
0: Алексей Ремес, основатель медико-технологической компании Restom. Пока ни один из производителей препаратов на базе ГПП-1, включая Novo Nordisk, производящий Оземпик, не изучал свои препараты в контексте борьбы с раком. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов в пятницу упал на 1,5% до 2625 пунктов. А за неделю индекс опустился на 0,3%. Рубль по итогам торгов пятницы снизился на 10 копеек по отношению к юаню. Китайская валюта закрыла торги на отметке в 10,53. Юань за рабочую неделю упал на 18 копеек. С начала недели нефть Brent подешевела почти на 7% на фоне заявления президента США. Дональд Трамп вновь высказывал мнение, что конфликт с Ираном очень скоро завершится. Биржевые итоги подвел обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
4: Несмотря на заметное падение пятницы, потери российского рынка акций в целом за неделю оказались минимальными. Индекс Московской биржи снизился лишь на 0,3%. Что касается пятницы, упал индекс Мосбиржи на 1,5%. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2625 пунктов. Но в целом мало что меняется на российском рынке акций. И остается он в этом самом прежнем коридоре 2600 пунктов нижняя граница, 2700 пунктов верхняя граница по индексу Московской биржи. В общем, у рынка нету идей на покупку и нету особых идей на продажу. Но все-таки приблизились к уровню 2600. Посмотрим на следующей неделе, будет ли желание протестировать его и пробить вниз. Если получится, то не исключен поход на уровень 2500 пунктов. Рубль рос практически всю неделю, ну, за исключением среды и пятницы. Таким образом, китайская валюта в пятницу выросла на 10 копеек, закрытие недели 10 рублей 53 копейки, но юань за неделю упал на 18 копеек. Но, тем не менее, следующая неделя, 28 мая, это единый день уплаты налогов, и не исключено, что после этой даты рубль может чувствовать себя уже не так уверенно, но основной прицел рынка, конечно, это начало июня, когда станут известны те объемы, которыми будет оперировать Министерство финансов Российской Федерации в рамках бюджетного правила, естественно, покупая валюту. Цены на нефть стабильно были вечером в пятницу. В районе $103 за баррель торговалась смесь Brent, но неделя падающая для рынка нефти, и Brent подешевела почти на 7%. Президент США Дональд Трамп вновь влияет на рынок и не раз на уходящей неделе говорил о том, что вооруженный конфликт между Израилем, США и Ираном очень скоро завершится. Также американский президент заявил, что требует от Ирана открытия Ормузского пролива для свободного судоходства, а также передачи США иранских запасов урана для их последующего уничтожения.
0: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
21: Business FM. Новости. Коротко.
5: У микрофона Сердар Влекулеев. Президент России Владимир Путин заявил, что смысл создания программы «Время героев» был в том, чтобы привести во власть тех, кто знаком с проблемами людей. Президент на встрече с выпускниками программы отметил, что смысл был в том, чтобы дать людям с таким опытом возможность прийти на государственную и муниципальную службу в разных отраслях и производства, и управления. Восточный финансовый центр, который будет сочетать ряд прогрессивных и перспективных финансовых инструментов, намерен запустить в этом году на Восточном экономическом форуме. Об этом сообщила пресс-служба правительства России со ссылкой на главу Минвостокразвития Алексея Чекункова. Восточный экономический форум в этом году будет проходить с 1 по 4 сентября во Владивостоке. Кевин Орш приведен к присяге в качестве 17-го председателя Федеральной резервной системы США. Срок действия полномочий предыдущего главы ФРС Джерома Пауэлла истек 15 мая, однако он продолжал работать в этом качестве до тех пор, пока Орш не принял присягу. Мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров открыли Ленинградский вокзал после масштабного обновления. Модернизация была начата в августе 2024 года. Следующим после Ленинградского реконструируют Ярославский вокзал. Призовой фонд суперфинала Кубка России по футболу составит 151 миллион рублей. Финалисты «Спартака» и «Краснодар» гарантированно заработают по 37 миллионов 800 тысяч рублей. Победитель также получит 75 миллионов 400 тысяч. Игра состоится 24 мая в Лужниках, напоминают РИА Новости. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Панцелеев. Здравствуйте. Путин обсудил с постоянными членами Совбеза удар украинских беспилотников по общежитию педагогического колледжа в ЛНР. Президент вновь назвал его терактом. По данным, на вечер пятницы пострадали 39 человек, шестеро погибло, продолжается разбор завалов, 15 учеников все еще не могут найти. Путин ждет от Минобороны предложение по ответу на этот удар. У директора Института философии РАН академика Гусейнова и еще ряда сотрудников прошли обыски по делу о переводах Аристотеля. Старшего научного сотрудника Светлану Месяца поместили под домашний арест. Ее подозревают в мошенничестве и хищении 16 миллионов рублей. Свою вину Месяц не признает. На чем основано это дело? И бизнес обратился к президенту с просьбой отказаться от запрета продажи вейпов на уровне регионов. Обращение опоры России говорит, что это приведет к тому, что где-то их продажа будет разрешена, где-то запрещена, что приведет к рассвету черного рынка. Законопроект сейчас проходит Госдуму. Сохранится ли там поправка о региональном регулировании вейпов? Подробности на Business FM. Владимир Путин назвал терактом удар ВСУ по Старобильскому колледжу в Луганской Народной Республике. Президент сообщил, что приказал Минобороны представить предложение ответа на удар по колледжу. Киеву нужны преступления, подобные удары по общежитию в ЛНР, чтобы скрыть события на фронте и в стране, вызвать ответ Москве и во всех обострениях ситуации обвинить Россию, заявил Владимир Путин на встрече с выпускниками программы «Время героев».
6: Неонацистский режим, захвативший власть в Киеве, нанес террористический удар по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа. Ночью, когда студенты спали, никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб, либо родственных им служб рядом с общежитием нет. Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здание под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, нет никаких оснований. Никто не может сказать, что пытались поразить какой-то объект, а БПЛА были сбиты нашими же средствами и случайно якобы попали в это здание. Удар не был случайным. Он прошел в три волны, 16 БПЛА, в одно и то же место.
0: Владимир Путин призвал украинских солдат не выполнять преступные приказы киевского режима. Позже президент провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности России, в ходе которого обсуждалась атака Киева на колледж в ЛНР. ООН решительно осуждает любые нападения на гражданское население, заявили в офисе генсека, комментируя удар ВСУ по колледжу в ЛНР. Дроны атаковали учебный корпус и общежитие колледжа педагогического университета в ночь на пятницу, когда учащиеся спали. На фотографиях видно, что разрушение очень сильное, часть здания обрушилась, окна вылетели. Родители выкладывают в местные паблики фотографии своих детей с объявлениями о пропаже. По данным, на вечер пятницы 6 человек погибло, 39 пострадали, 15 пропали без вести. В ЛНР введен режим чрезвычайной ситуации. МЧС продолжает разбор завалов, сообщил глава республики Леонид Пасечник. МИД России заявил, что удары дальнобойным оружием, подобные атаки ВСУ на колледж Старобельский, осуществляются при техническом содействии специалистов стран НАТО. Генштаб ВСУ отрицает, что украинские военные нанесли удар по студенческому общежитию. Сам факт удара по Старобельскому в Киеве подтвердили. Мировая пресса почти не обсуждает атаку Украины на колледж в ЛНР. Ведущие американские СМИ это игнорируют. Отдельные европейские СМИ ограничиваются короткими информационными сообщениями. Обыски и арест в Институте философии РАН. Кандидата наук Светлану Месяц заподозрили в хищении 16 миллионов рублей в рамках выполнения госзадания по переводу трудов Аристотеля. Вину она отрицает, защита говорит о технической ошибке, а СМИ рассказывают о давних конфликтах на почве кадровых решений в институте. Тему продолжит Диана Чубанова.
7: У сотрудников Института философии РАН прошли обыски по делу о переводах трактатов Аристотеля. Задержали и поместили под домашний арест старшего научного сотрудника Института Светлану Месяц. Об этом бизнес-офф сообщила ее адвокат Мария Юндина. Ее подзащитную подозревают в мошенничестве, хищении денежных средств 16 миллионов рублей. Обвинения еще не предъявили. Свою вину Светлана Месяц отрицает. Она кандидат философских наук и специализируется на античной философии. Последние годы руководила группой по переводу трактатов Аристотеля. На выполнение этой работы ученые получали финансовые средства в рамках госзадания. Это что-то вроде гранта или государственного заказа в научном мире. Для получения финансирования оформлялись специальные заявки в Миноборнауке. В одной из таких заявок была допущена техническая ошибка, к которой ученые не имеют отношения, но она стала поводом для расследования. На деле никакого хищения не было, рассказала «Бизнес-ФМ» адвокат Светланы Месяц, юрист адвокатской конторы «Аснис и партнеры» Мария Юндина.
8: Фабула обвинения заключается в том, что она, являясь научным сотрудником Института философии РАН, параллельно являясь руководителем научной группы, которая занималась переводом трактатов Аристотеля с древнегреческого, они на период 3 лет делали план работы и описывали, что мы там планируем выполнить в течение этих 3 лет. И вот первую заявку они подавали в 2018 году, часть трактатов перевели, и на 2022-2024 запланировали перевод других трактатов. Когда формировали заявку на государственное задание на 2022 год, по какой-то причине, это явно техническая ошибка, в общем, были включены все те сведения из первоначальной заявки 2018 года. Причем там еще и система у них менялась, вероятно, что технически это в плане сбоя тоже могло произойти. При этом сама Светлана вообще не имела отношения к вот этой системе, куда грузились эти заявки на государственные задания. Она вот была просто руководителем научной группы и сама делала вот эти переводы. В итоге, с этой неправильной заявкой. Деньги были получены институтом, как бюджетным учреждением, и потрачены исключительно на цели деятельности института, выплату зарплаты, там проведение вот этих научных всех исследований. Сама Светлана и там другие участники этой научной группы не получили никаких денег сверх их обычных зарплат.
7: По словам адвоката, с финансированием Светлана Месяц вообще не была связана. Защита намерена ходатайствовать об изменении меры пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде. Обыск прошел в том числе у 87-летнего в Рио директора Института философии академика Абдусалама Гусейнова. И по данным источников РБК, 20 мая обыски прошли в самом институте. Детали неизвестны. Источники газеты, близкие к этому научному учреждению, связали задержание Светланы Месяц с бывшим главой Института философии Анатолием Черняевым. По их данным, он написал заявление в полицию по поводу выделения институту государственных грантов. Так или иначе, конфликты вокруг Института философии последние годы часто попадают в информационное поле, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
9: Споры про Институт философии идут, наверное, уже последние годы 2-3, идут многочисленные утечки в телеграм-каналах, и для остальной аудитории, собственно, предмет спора не слишком очевиден. То, что представители охранителей так или иначе пытались зайти в этот институт и предъявляли претензии, там, это довольно очевидно. За что спор, за статус, за недвижимость, за какие-то финансовые потоки, не вполне понятно, но любой институт находится всегда в зоне уязвимости, потому что любые как бы грантовые исследования, они могут быть очень двойственно часто интерпретированы. Подчас их мало кто читает, кроме правоохранителей, которые ищут, что не так. Но Институт философии за последние там года 3, наверное, в Телеграме один из лидеров по упоминаемости. Поэтому то, что существуют какие-то интересанты, которые, по крайней мере, создавали вокруг института негативный фон и пытались влиять на кадры, это довольно очевидно, хотя, собственно, в чем приз и в чем актив, до конца мало кто разобрался.
7: Громкий скандал вокруг Института философии РАН разгорелся в 2021 году, когда во главе его назначили Анатолия Черняева. Ученые тогда выражали недовольство этим кадровым решением. Черняева назначили вместо академика Андрея Смирнова, который 6 лет возглавлял институт. После протеста сотрудников через 2 недели решение о назначении отменили. В РИУ руководителя назначили академика РАН Абдусалама Гусейнова. А Смирнов стал в РИУ первого заместителя директора по научной работе. В 2023 году Черняев, который в то время еще оставался научным сотрудником Института философии РАН, покинул его. Связано ли это с нынешним делом, неясно. Предстоящие 1,5 месяца будет идти следствие. Диана Чубанова, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
0: Легальный рынок вейпов в России почти полностью испарился. И от запретов отдельных регионов хуже уже не будет. Так бизнес комментирует решение властей Пермского края о полном запрете продажи и хранения вейпов и прочих устройств нагревания табака. Это при том, что федеральный закон о наделении регионов таким правом еще не принят и дошел только до 2-го чтения. АПРО России направило президенту обращение с просьбой исключить из табачного законопроекта право регионов запрещать вейпы. Но поможет ли это? Евгений Перельчук подробнее.
10: Как считают в АПРО России, из законопроекта о лицензировании табачной торговли следует убрать предлагает норму о праве регионов запрещать продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. В противном случае есть риск фрагментации рынка и роста нелегального оборота. Проще говоря, в одном регионе будут продавать легально, в другом не будут вообще, в третьем только из-под полы. Как считает владелец федеральной сети табачных магазинов «Базука Стор» Артем Лазука, все эти рассуждения законодателей и профильных ассоциаций можно сравнить с попыткой сделать горячо или холодно рынку, который легально уже не существует.
11: Если говорить про в целом запрет вейпинга, мы уже множество раз обсуждали, что ключевое здесь — это уход в черную зону, в неконтролируемую ситуацию государства. То есть, если так или иначе мы можем более-менее это дело контролировать, поступление акцизов такое-то и прочее, то если все вне закона, все продается из телеграм-каналов, из-под полы, как это происходит в Казахстане, абсолютно непонятно объемы и прочее. Есть очень важный нюанс, связанный с жидкостями. Сейчас нет ни одного белого производства жидкости для вейпинга. Они были и перестали существовать примерно год-два назад, когда ввели заградительный акциз 90% от самой цены. 2100 рублей продаешь жидкость, из них 1800 рублей — это акциз.
10: Обыватель может спросить, как же так? Я вижу, что айкосы, стики и одноразки продают на каждом шагу. Однако почти наверняка это все нелегальщина. По подсчетам разных ассоциаций, в России продажа вейпов, айкосов и прочих систем нагревания табака находится в серой зоне на 60% или даже на все 90%, продолжает бывший директор одной из крупнейших федеральных сетей вейп-шопов ZenMod Василий Соколов.
12: Легального бизнеса, который может показать закупки и производство этой жидкости, никотин, содержащий легальный импорт одноразок легальных, его практически не существует. Весь бизнес 2023 года находится полностью в серой зоне. Именно это, на мой взгляд, и является причиной репрессивных мер, потому что урегулировать не удалось, акцизы повысили, бизнес ушел в серую зону, ну и фактически большая часть точек торгует нелегальным товаром. Решили запретить товар этот продавать, полностью убрать его с рынка, потому что никакой нет возможности провести массовые проверки абсолютно всех торговых точек. Эти точки находятся на каждом углу, в каждом крупном городе. Легального товара там немного. Товар он так или иначе как-то обходит уплату акциза. Например, те же одноразки, они идут с заниженным объемом. Акциз уплачен с 1 миллилитра жидкости, а когда по факту 20-миллилитровая. Сейчас продают он конструкторами, как ароматизатор. Позже уже добавляют никотин, что запрещено законом, и сам этот никотин, с него не уплачен акциз. Просто отдельно из-под полы, из-под прилавка подливается.
10: В Пермском крае, где запрет на продажу вейпов ввели еще в начале весны, бизнес приспособился. Запрещенная теперь продукция продается, как и раньше. Только товар оформляется как подарок или формально арендуется. Власти Пермского края действовали превентивно, вперед федерального закона, используя юридические лазейки, говорит главред отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев.
13: Поскольку лицензию на розничную торговлю выдают региональные власти, они могут правила этого лицензирования корректировать, могут изменять в каких-то пределах размер, например, торговой точки, могут вводить ограничения по категориям. И вот эта новая поправка дает им право, например, запретить вейпы на территории своего региона. Да, лицензия есть, но только на табак, сигары, а вейпы нельзя.
15: Главный аргумент бизнеса – то, что запреты спрос не уберут, а перегонят в серый рынок.
13: Это ерунда же, потому что рынок уже черный. Что там перетечет в черный, если он весь так черный?
10: Не только одна Россия не знает, что делать с вейпами. По всему миру сколько стран, столько и различных мер. В США Управление по санитарному надзору определило системы доставки никотина как табачные изделия, а значит, продажа разрешена только с 21 года. В ЕС введены нормативные стандарты для электронных сигарет, включая ограничения на содержание никотина и маркировку. С 23 года по всему Евросоюзу запрещено использование ароматизаторов. В Бельгии полностью запрещена продажа одноразовых электронных сигарет. В Великобритании с осени введут дополнительный налог на вейп-устройства. А в Таиланде запрещены ввоз, использование, хранение и ношение любых курительных устройств. Наказание вплоть до тюремного заключения на 10 лет. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
20: В эфире радио не на словах, а на деле. Рука врача и рука пациента. Уникальные операции в Склифе по трансплантации кистей рук.
25: Без рук жить очень сложно. Я 2 года был в такой ситуации, пока врачи мне не рассказали о возможности получить обратно руки.
20: Хирург и пациент. В специальном репортаже Сергея Гордеева. В субботу после полудня и после 6 вечера. На Бизнес FM.
21: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
14: На этой неделе смотрим на доходы в IT от первых лиц до стартовых позиций. Сегодня о джуниор-специалистах или джунах. С канарейками на шахте их сравнивает отчет Стэнфордской лаборатории по исследованию цифровой экономики. Старинные шахтеры брали в забой клетку с канарейки как маркер уровня угарных газов. Когда канарейки плохо, всем пора спасаться. По данным Хабар Карьеры, медианная зарплата джунов в России порядка 100 тысяч рублей. По оценкам Суперджоб, начинающие IT-специалисты получают в Москве до 150 тысяч. Цифры, которые продолжают привлекать в отрасль массы молодых соискателей, но число вакансий для них снижается. По данным HeadHunter, за прошлый год количество резюме на одну позицию выросло в 2 раза. Аналогичную картину наблюдают по всему миру. По данным популярного среди разработчиков портала Stack Overflow, если спрос на специалистов старше 35 лет остается стабильным, занятость среди выпускников снижается. Основная причина – искусственный интеллект. Он берет на себя рутинные задачи, на которых раньше оттачивали навыки молодые специалисты. Тем не менее, джуны, пусть не в таком количестве, как раньше, по-прежнему нужны рынку. Кадровики говорят, что продолжают нанимать выпускников, но уже не для решения текущих задач, а как кадровый резерв. Если сегодня не взять на работу джуна, через 3-4 года некому будет занять средние и старшие позиции. Более тонкая причина – поколенческий сдвиг. Наниматели ждут, что вместе с поколением, воспитанным искусственным интеллектом, в компанию придет новая культура производства. Но для этого бизнесу необходимо пересмотреть систему наставничества и развития кадров. Карьера в IT стала более сложной, но для амбициозных молодых людей, готовых много работать и быстро учиться, двери по-прежнему открыты.
20: Сумма технологий на Business FM.
16: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
0: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Начинается частичная приватизация Аэрофлота. Росимущество объявило отбор организатора продажи почти 24% акций крупнейшей российской авиакомпании. В случае реализации пакета доли государства в Аэрофлоте будет чуть выше 50%. Заявки на организацию торгов принимаются с 22 мая по 8 июня. Точная дата самого аукциона пока неизвестна. Ранее в апреле замглавы Минфина Алексей Моисеев говорил, что в этом году ведомство рассчитывает на 2-3 сделки по продаже акций компании с госучастием. По одной из них решение уже практически принято. Много ли будет желающих купить 24% Аэрофлота, мнение независимого финансового эксперта-инвестора Максима Ульянова.
17: Если говорить с точки зрения привлекательности, то, наверное, я бы сравнил Аэрофлот с жемчужиной, потому что он также, возможно, находится сейчас на дне своей капитализации. Постпандемийное восстановление еще не успело произойти, как началась новая эра макроэкономических факторов, которые влияют на Аэрофлот в негативном плане, то есть ограничения на полеты по популярным направлениям, сложности с авиационным парком. Поэтому, наверное, можно допустить, что если смотреть с точки зрения долгосрочных инвестиций, что Аэрофлот вполне может быть интересной покупкой. Но другое дело, что горизонт может быть годы. Здесь нужно понимать, что все-таки пакет крупный, и с точки зрения его стоимости это скорее будет какой-то дисконт к текущим рыночным котировкам, в моем понимании. С другой стороны, наверное, если кто-то сильно поверит в долгосрочную идею возрождения Аэрофлота как лидирующего перевозчика всей Восточной Европы, то, может быть, и будет премия к рынку.
0: Максим Ульянов, независимый финансовый эксперт и инвестор. Акции Аэрофлота отреагировали снижением на объявление о поиске организатора приватизации. В моменте бумаги компании падали более чем на 2%. Банкоматы в России смогут работать без мобильного интернета. Минцифра и операторы связи разработали соответствующие механизмы. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России. Технические подробности она не раскрыла, но заявила, что это позволит решить значительную часть проблемы. Когда банкоматы начнут принимать и выдавать наличные, во время отключения мобильной связи глава ЦБ не уточнила. По ее словам, сейчас новый механизм находится на стадии тестирования. О чем может идти речь, предположил председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.
1: Здесь могут быть две гипотезы. Первая экзотическая – это офлайновые банкоматы, когда банкомат проводит транзакцию без связи с банком-эквайером. Такое бывает, например, когда вы летите в самолете и что-то покупаете, такой механизм используется, но там невозможно проверить наличие денег на карте, поэтому могут возникать проблемы. Деньги выдадут, а на карте будет дефицит. Вторая история, возможно, имеется в виду, что вместо публичного интернета, ну, то, что мы понимаем под интернетом, будет использоваться частная сеть, реализованная через сотовых операторов или через Ростелеком, или через что-то еще, через которую банкоматы будут общаться, не имея доступа в публичный интернет. Практически ничего не надо делать. Видимо, несколько перенастраивается модуль связи, соответствующие адреса. Возможно, там немножко дополняется телекоммуникационный софт, и все это начинает работать на такой частной сетке. Эта история понятная. Так было 20 лет назад, когда банкоматы подключались по выделенным линиям. Ну, условно говоря, к этому уже мы возвращаемся на уровень новых технологий.
0: Виктор Достов, председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов. Вероятно, операторы запустят отдельную сеть для обслуживания банкоматов, либо же сами устройства для работы с наличными станут записывать во внутреннюю память все операции, передавать их в процессинговые центры при восстановлении связи. С этим согласен технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
18: Энное количество лет назад все посттерминалы так и работали. Это офлайн режим, это когда локальная проводится операция, они записываются на карту, в том числе и списываются с карты, и это локально кэшируется до дальнейшей сверки, когда появляется интернет с банком. Скорее всего, здесь это смешанный будет режим, особенно это актуально там заправки, удаленные и так далее точки. Все остальное, скорее всего, будут проводить проводной интернет, кто еще этого не сделал. Ну и самое ключевое, это все-таки сотовые операторы. В общем, это выделенная сеть, которая будет обслуживать чисто транзакции с посттерминалов. Более вероятно, что они все-таки пойдут в этот режим. Ну и текущие терминалы, особенно Сбер возьмем, который уже умеет там через Bluetooth видеть рядом телефон и так далее, то есть им нужно будет только доработать это кэширование транзакций. Ну, опять же, как доработать, если это старая технология, которая уже давно есть, они ее просто внедрят, и в момент появления связи будет проходить онлайн-сверка с банком, ну и транзакции будут уже применяться. Более вероятно, что телеком-операторы, а покрытие интернета мобильного у нас практически везде, они создадут отдельную ОПН-сеть, это будет закрытая, защищенная, и авторизация будет там по сертификату, скорее всего, внутри посттерминала.
0: Александр Кукульчук, технический директор Calibrity Group. Набиуллина также сообщила, что регулятор совместно с Минцифрой обсуждает включение всех банков в белые списки сервисов, доступных при ограничениях мобильного интернета. По ее словам, добавить сразу все финансовые организации в эти списки пока невозможно, поэтому внедрение будет происходить поэтапно. Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России армянской минеральной воды «Джермук». В свою очередь у Россельхознадзора вслед за цветами появились претензии к фруктам и овощам из Армении. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». И сейчас во сколько обойдется школьный выпускной? Опросы показывают, для родителей 11-классника эта сумма составит около 45 тысяч рублей. Что говорят родители о своих реальных затратах, о кафе и салонной красоты, о ценниках, об этом Наталья Шашина.
19: Выпускной 11-классника, то есть затраты на сам праздник и наряд, обойдутся в среднем в 44-46 тысяч рублей. Родителям 9-классника придется потратить меньше, около 32-33 тысяч. Это данные опроса «Суперджоб» по России. И в целом эти цифры похоже на правду, хотя, конечно, все зависит от запросов родителей и учеников конкретной школы. Например, москвичка Юлия рассчитывает уложиться в сумму 30 тысяч. Родители забронировали место для праздника еще в сентябре.
22: Мы выбрали выпускной на кораблике, заплатили аванс. Из расчета порядка 9 тысяч рублей с ученика. Входной билет, кстати, себя включает какой-то легкий перекус формата фуршетного, напитки, вода, безалкогольная все, конечно. Диджей, анимационная программа, костюм не приобрели. Платье, да, у меня дочь, пока она все в выборе, девочкам с этим сложно очень. Сегодня хочется короткое, завтра длинное. Сегодня в обтяжку, завтра балахон, поэтому пока нет. А на платье я, исходя из своего бюджета, больше 10 тысяч не закладываю. На обувь больше, наверное, 5-7 не закладываю.
19: Отдельным пунктом расходов для девочек может стать бьюти-сбор в салоне красоты. Прическа, макияж, маникюр суммарно обойдутся ориентировочно в 20 тысяч рублей. Приводит пример сегодняшнего ценника основатель Центра красоты и здоровья Ирина Старостина.
22: В
2: спрос очень маленький. Понятно, что если сравнивать даже, например, доковидное время, это была вообще одна история, заранее забронировано, готовились многие, то в связи со многими событиями и ценником в том числе, записи слабее и слабее, каждым годом в разы падает динамика записи подготовки на выпускной. Вопрос не только цены, а вопрос спроса на это мероприятие.
3: Если мы говорим про стоимость, цена изменилась по отношению к прошлому году?
2: Стало больше 30-40%. Нас сильно коснулись все новые введения и тоже налогообложения. Мы поднимали цены не в один этап. Для того, чтобы нам сейчас работать в правовой зоне и честно с хорошими материалами профессиональными, мы вынуждены поднимать чек, чтобы удерживать хороших специалистов. Я как сама мама-выпускница понимаю, что это серьезная сумма, чтобы собрать девочку. И здесь нужно сказать, что собирается не только выпускница, еще нужно собраться и маме. Это тоже отдельный ценник.
19: Средний чек в кафе и ресторанах, опять же, разный в зависимости от уровня заведения и запросов. Вот что говорит ресторатор, совладелица ресторанных проектов «Мария Санта», «Вертели» и «Свинья и роза» Татьяна Мельникова.
4: Выпускникам нельзя пить спиртное, и это предполагает, что средний ценник будет не очень высокий. Наши кафе не такие дорогие, и 2-3 тысячи на человека достаточно, чтобы нормально поесть. Но если банкет длинный, сидят люди долго, 3. Однако мы не очень охотно берем такие банкеты, потому что они шумные, они мешают другим гостям, много народу. У нас есть загородный проект Веретьево, вот там охотно мы берем, потому что там есть где развлечься, пруды с видом на воду, купание. Естественно, за месяц, 2-3 уже сложно что-то придумать. В целом выходные загружены свадьбами, мероприятиями, ну, в том числе и выпускными.
3: По отношению к прошлому году, как изменилась стоимость?
4: Это инфляция плюс 10-15%.
19: Некоторые родители девятиклассников рассказали бизнес-ФМ, что отметят окончание учебы прогулкой в парке и пиццей. Среди 11-х классов такой тренд тоже есть. 7% родителей в опросе «Суперджоп» признались, что их классы вовсе отказались от проведения выпускного.

0: Как проверить, интроверт ты или экстраверт? Ты интроверт, если когда ты устал, тебе, чтобы восстановиться, нужно побыть одному. А если тебе нужно побыть с людьми и об них зарядиться, то ты экстраверт. Я в этом плане точно интроверт, и мне, чтобы жить и действовать, и быть активной, мне нужно время в одиночестве, точно. Слава богу, мой муж это знает и уважает, мои дети тоже уже в принятии. Я прям так и говорю, ребят, мне надо побыть одной. И даже если муж сидит рядом на диване, вот буквально у нас вчера была такая ситуация, он сидел рядом на диване, в телефоне, никого не трогал. А мне надо было поработать. Но мне поработать тоже надо одной. Я все равно его чувствую. И я попросила, говорю, Жусечка, любимая, мне так надо побыть одной, сосредоточиться. Так что я восстанавливаюсь одна.
1: А как ты выбираешь место для восстановления?
0: Вот я как раз очень чувствительна к звукам, и мне всегда недостаточно тихо. Я все равно где-то вдалеке слышу дорогу, где-то слышу шум кондиционеров работающих, треск электрических проводов. Поэтому я до сих пор не нашла той самой тишины, которая мне нужна. Но это, вот, видимо, надо очень далеко от цивилизации забраться. Я когда искала дом в Подмосковье, я в какой-то момент сдалась и поняла, что здесь нет тихого места. В радиусе 100 километров от Москвы везде слышно дорогу. Всегда.
1: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Бизнес FM.
2: Между делом на Бизнес FM.
3: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
4: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
5: У микрофона Сердар Авликулиев. Киев ударом по Старобельску подорвал политическое урегулирование конфликта. Об этом говорится в заявлении МИД России, передает ТАСС. Совершив злодеяние против детей в Старобельске, киевский режим и его кураторы берут на себя всю полноту ответственности за эскалацию боевых действий и подрыв политико-дипломатических усилий по урегулированию конфликта, говорится в заявлении. Отмечается, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Виновные понесут неотвратимое суровое наказание, снисхождение не будет никому, указали в российском дипведомстве. Правительство Венгрии вводит запрет на импорт сельхозпродукции с Украины, заявил венгерский премьер Петер Мадьяр. Он не привел подробностей о причинах принятых правительством решений. Одним из основных рисков для развития в стране технологий искусственного интеллекта Банк России считает вероятность его слишком сильного регулирования. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России, передает Интерфакс. Финансовая сфера очень продвинутая с точки зрения искусственного интеллекта. Здесь, конечно, очень важно просто не поставить эти барьеры. Мы предпочитаем, честно говоря, мягкое регулирование, добавила глава Банка России. Директор национальной разведки США Тулси Габбард покинет этот пост 30 июня, сообщил в пятницу президент США Дональд Трамп. Он добавил, что решение Габбард вызвано тяжелой болезнью ее мужа. По словам американского президента, исполняющим обязанности директора национальной разведки, после ухода Габбард станет ее первый заместитель Аарон Лукас. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В студии Алексей Панчалиев. Здравствуйте. Руководители Центробанка в шоке от цен на квартиры. Глава аналитического департамента ЦБ Данилов признался, что не знает, сколько же нужно зарабатывать, чтобы покупать квартиры. Риэлторы подтверждают падение спроса на новостройки. Так сколько же надо зарабатывать, чтобы взять сейчас ипотеку? И доступна ли она ведущим сотрудникам Центробанка? Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России армянской минеральной воды «Джермук». В свою очередь у Россельхознадзора вслед за цветами появились претензии к фруктам и овощам из Армении. При этом премьер Пашинян заявил, что в вопросе Украины Армения не союзник России и предположил, что Россия не сможет повысить цены на газ для Армении. Как все это можно оценить? У самых популярных препаратов для снижения веса, таких как Оземпик, Вегавой и Монжара, обнаружился неожиданный позитивный побочный эффект. Они могут замедлять развитие рака, пишет Wall Street Journal. Хотя механизм

0: пока непонятен. Как стоит относиться к таким данным? Подробности на Business FM. Центробанки в шоке от нынешних цен на российские квартиры. Реплика директора одного из департаментов регулятора прозвучала на бизнес-форуме. По его словам, он не знает, сколько сейчас нужно зарабатывать, чтобы купить квартиру. Риэлторы говорят, что жилье и правда стали брать реже, а застройщикам приходится даже снижать цены. В том, сколько же все-таки надо зарабатывать, чтобы взять ипотеку, разбирался Евгений Перельчук.
1: Выступая на конференции «Время изменений. Формула баланса», директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов честно признался, что этого самого баланса на рынке недвижимости он не нашел. Зато сразу нашел понимание аудитории.
2: Я, честно говоря, в шоке. Ну вот по-простому. Я не знаю, как бы, вот, сколько надо зарабатывать, чтобы это покупать. Я не знаю, как вы в зале. У кого-то есть схожее со мной? Можете вот просто... Да?
3: Банкиры держатся пока.
2: Банкиры держатся, да. Ну что им остается?
1: Реплика, с одной стороны, заставляет задуматься, а какие сейчас зарплаты у ключевых сотрудников Центробанка, если они задаются подобными вопросами. Мы направили по этому поводу запрос в ЦБ, но, честно говоря, не ожидаем ответа. С другой стороны, не случайно, что ценами на жилье интересуется директор департамента банковского регулирования, то есть и ипотек тоже. Требования к заемщику ужесточились. Центробанк ввел макропруденциальные лимиты и надбавки, то есть ограничения на долю рискованных кредитов и займов и повышенные требования к капиталу банков при выдаче таких кредитов. Отсюда и разница между ключевой ставкой и процентом ипотеки. В былые годы на нисходящем тренде, когда всем было очевидно, что ставка будет падать, такого, чтобы не было банков, которые выдавали кредиты по уровню ключевой, старожилы среди экспертов не припомнят. Сейчас, по-хорошему, банки должны давать ипотеку по 14,5%, но таких почти нет. Средняя по рынку 18%. Так они лимитируют высокорисковую ипотеку, говорит советник президента гильдии риэлторов Москвы, гендиректор агентства Relight Недвижимость Константин Барсуков.
4: Усмолин недавно заявил о том, что у застройщиков запас прочности исчерпан. Центробанком намекнул, что есть куда бы цены снизить сейчас. То, что мы видим, это продолжение диалога Центрального банка с застройщиками, которые мы наблюдали в 2025 году, и, собственно, которые мы наблюдали каждый раз, когда ужесточались программы по льготным ипотекам. Вот у нас же сейчас планируется обсуждение очередное, что нужно льготную ипотеку поджать. Первое заявление Хуснуллина о том, что у застройщиков запас прочности исчерпан. Дальше были заявления от представителей застройщиков о том, что банки захватывают отрасль. В целом они правы, но не так, как это развернуто. И что бедные застройщики у них как подрядчики, и деваться им бедненьким некуда. В ответ на это Центробанком сказал, что, ребятки, а цены-то вы задрали-то как? Вы что хотите? Может, вам цены надо было как-то корректировать в свое время, а не задирать? Тогда бы и запасов прочности было нормально. Нормальная политическая борьба. Застройщики хотят, чтобы изменений семейной ипотеки не было. Центробанк планомерно хочет ее закрыть.
1: Риэлторы уже давно посчитали, сколько надо зарабатывать, чтобы взять ипотеку по нынешним ставкам. Если вкратце, в Москве на стандартную первичку по ставке в 16% от 220 до 300 тысяч рублей. Сегодня идеальный заемщик для банка – человек, имеющий деньги на первоначальный взнос от 30 до 50%. В соотношении платежа и дохода не более 50%, зарабатывающий в белую. У такого клиента ежемесячный платеж составит около 100 тысяч рублей при зарплате в 220 тысяч. Если есть иждивенцы, заработок должен составить около 300 тысяч. Росреестр недавно дал информацию по Москве по количеству покупок жилья. На вторичном рынке в апреле было заключено 13 522 договора. Много это или мало? Это на 7% выше среднего. То есть по вторичке нельзя говорить, что меньше стали покупать. Первичка – другое дело. С января по апрель на 37% меньше, чем за тот же период прошлого года, говорит основатель российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
5: Этот уровень объемов сделок в 1,5-2 раза ниже уровня до 2024 года, когда у нас взлетели ипотечные ставки. С 19 по 23 более 4,5 миллионов сделок в год, то сейчас менее 3, потому что ипотека недоступна. 19% годовых – это безумие. Я думаю, что этот вопрос можно адресовать как раз представителю департамента Центробанка. Как он думает, с такой ставкой можно построить дешевое жилье? Если застройщики платили 20 годовых и вели стройку 3 года, то в среднем эта процентная ставка увеличивает стоимость недвижимости от 1,5 до 2 раз. Я вообще не знаю, какие инвестиционные проекты длительностью более 2 лет могут в принципе окупаться сегодня в сфере недвижимости.
1: По словам риэлторов, коррекция цен на рынке новостроек стала заметна с февраля. По базе Дом.РФ суммы реальных сделок отличаются от заявляемых застройщиками цен и иногда существенно. Некоторые застройщики снижают цены на 5, 10, 15%. Да, не по всем проектам, не на всех локациях, но снижают. И делают это негласно, потому что не справляются с планами продаж. Тренд переломили две вещи. Люди перестали верить схеме «покупайте сейчас, завтра будет дороже». И больше не рассчитывают на схемы продаж «возьми ипотеку с беспроцентной рассрочкой на первые два года, чтобы дождаться пониженных ставок через эти два года и платить вменяемую ипотеку». Просто обе схемы перестали работать. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
0: Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России всех партий армянской минеральной воды «Джермук». Отмечает, что продукция не соответствует информации, указанной в маркировке. В воде было выявлено превышение содержания гидрокарбоната. Ранее Россельхознадзор зафиксировал проблемы с поставками из Армении не только по цветам, но и по овощам и фруктам. Об этом заявил глава ведомства Сергей Данкверт, не указав, в каких именно овощах и фруктах идет речь. А премьер Армении Никол Пашинян назвал ограничение очередной рабочей ситуацией и высказал мнение, что Россия не сможет повысить цены на газ для Армении. Такого не может быть, потому что у нас есть контракт, этот контракт действует, и он взаимовыгоден. В этом договоре есть условия, и по части цены на газ мы пришли к четким стратегическим договоренностям, и они должны соблюдаться, заявил Пашинян. Премьер Армении также сказал, что Ереван не намерен спорить или враждовать с Москвой, при этом он отметил, что в вопросе Украины Армения не союзник России. О том, как можно оценивать заявление премьера Армении, рассуждает заведующий сектором Центральной Азии и Меморан Станислав Притчин.
6: У Пашиняна сейчас такая сложная позиция. Он, с одной стороны, пытается консолидировать свой электорат, который в основном фокусируется прозападной, либеральной части и националистической армянского общества. Но при этом он опасается, что его слишком жесткие шаги и заявления в отношении Российской Федерации могут серьезный урон нанести Армении. И вот он в таких условиях пытается, по крайней мере, лавировать в отношении Российской Федерации, где это можно, он и его соратники критикуют нас, претензии предъявляют бесконечные, а где-то пытаются апеллировать каким-то юридическим нормам. В отношении Евразийского экономического союза заявлением было Мирзояна, министра иностранных дел, что это консенсусное решение, Армения не может просто так выйти. Но в случае с договоренностями по газу это все-таки двухстороннее соглашение и в основном построенное на политической воле российского руководства поставлять газ ниже рыночной цены в Армению. Соответственно, здесь, если рассматривать с точки зрения даже элементарного международного права, есть два актора. Один соглашается продавать другому газ дешевле рынка, поддерживая его политически. И, соответственно, здесь от политической воли того, кто соглашается на скидку, в принципе, зависит, каким образом этот договор будет действовать. Поэтому здесь попытки Пашиняна каким-то образом апеллировать к нормам международного права не совсем уместны. Это просто попытка каким-то образом защититься, потому что мы сейчас видим, что российско-армянские отношения идут к пороговой точки невозврата, когда все сказанное и сделанное в конечном итоге в случае победы Никола Пашиняна может привести к серьезному пересмотру качественному российско-армянских отношений, в том числе и отмене всех договоренностей льготных, которые во многом обеспечивают социально-экономическую стабильность Армении. Поэтому здесь это абсолютное право Российской Федерации пересматривать в одностороннем ключе соглашения, которые ранее предполагали по льготным поставкам, будь то электричество, газ, другие ресурсы, доступ на свой рынок. Поэтому здесь Российская Федерация свою позицию четко обозначила. Если Армения будет продолжать играть в те же геополитические игры, то она должна будет заплатить за это конкретную социально-экономическую цену.
0: Станислав Притчин, завсектором Центральной Азии и Меморан. Как в самой Армении относится к происходящему, говорит независимый журналист из Еревана Аршалуис Мгадисян.
7: Поддержка со стороны армянского общества к России меняется, и на это влияет в том числе те санкции или те ограничения, которые сейчас применяются России.
8: Армянские фермеры зависят в этом плане от российского рынка, и армянские власти пытаются минимизировать хотя бы восприятие данной ситуации, указав, что этому рабочая ситуация в рабочем порядке будет решаться. И власти тоже выступают с определенными обещаниями, что они будут помогать в развитии других направлений экспорта, других нахождений других рынков. Пока я бы не сказал, что я замечаю какой-то большой резонанс хотя бы в социальных сетях. Я не наблюдаю такого медийного также бума вокруг этого. Сейчас армянская политика целиком полностью поглощена внутриполитической ситуацией, посвящена выборам.
0: Аршалуис Мгдисян, независимый журналист из Еревана. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что По мнению депутатов Нижней палаты, Пашинян ведет недружественную политику в отношении России, используя при этом возможности, предоставляемые ему российской стороной. Это непорядочно написал Володин в своих соцсетях. А вице-премьер Алексей Аверчук, комментируя решение Пашиняна не приезжать на саммит ЕАЭС в Астану, посоветовал главе Кабмина Армении определиться, ЕС или ЕАЭС. Если Армения примет решение о вхождении в ЕС, преференции от России будут потеряны, изменятся и цены на газ, заявил Аверчук. Более миллиарда жителей Земли имеют расстройство психики. По данным медицинского журнала «Lancet», с 1990 года по 2023 число диагностированных случаев в мире выросло почти в два раза, до 1 200 000 000 случаев. В ходе исследования были проанализированы данные по 12 ментальным расстройствам примерно в 200 странах и территориях. Заболеваемость выросла по каждому из них. Наиболее существенные скачки, в частности, выявленные по тревожному расстройству, клинической депрессии, анорексии, нервной булимии и шизофрении. Обстановка в мире не становится безопаснее, это влияет и на психику населения. Число расстройств вместе с неучтенными случаями может быть значительно больше, считает врач-психиатр и психотерапевт высшей категории Александр Федорович.
9: Как вообще проводится диагностика? Разные страны, разные континенты, разные школы, разные морально-этические, научные, философские концепции, разный менталитет и так далее. То есть все перечисленное ставит под сомнение, в принципе, дефиниции, которыми оперируют соответствующая организация, которая выдает такую информацию. Это первое и главное. Все диагнозы перечислены, это примерно все про одно и то же. Шизофрения может проявляться навязчивыми мыслями и тревожными формами поведения, за которыми мы не видим шизофрению, но мы видим тревожность. Депрессия. Предполагается, что для настоящей классической депрессии не должно быть никаких внешних стимулов. Иначе тогда мы все в депрессии находимся. К чему я это веду? К тому, что в принципе все перечислено про 1 миллиард с копеечками лиц, страдающих тем или иным на нашей планете, это нормально, потому что мы живем все в разных условиях. Кто-то в условиях горячих точек, кто-то постоянно сталкивается с природными катаклизмами, кто-то с технотронными катастрофами, с проблемами государственности. Вся планета находится в некотором возбуждении, из чего я делаю вывод, что заявленный 1 миллиард, то есть примерно 1/7, это цифра, скажем так, скромная. Я полагаю, что это все гораздо сложнее, хуже и шире, и подходить к этому с точки зрения оценки тоже нужно очень многомерно. Стрессогенность среды столь велика, что люди, естественно, проваливаются в это все. Почему я и ставлю под сомнение эту статистику, что всего 1/7 на планете? Я уверен, что сильно больше. Я думаю, что не меньше половины. Но это частное мнение.
0: Александр Федорович, врач-психиатр, отмечает, что в 2023 году расстройством психики чаще всего были подвержены женщины в возрастной группе 15-19 лет. А психические заболевания обогнали сердечно-сосудистый рак, став наиболее распространенной причиной проблем со здоровьем. Авторы исследования команд ученых из России, Австралии, США, Китая и других стран мира считают, что сегодня расстройства психики стали серьезной проблемой для систем здравоохранения всех стран, независимо от их ресурсов.
10: Другим наука с Сергеем Корзуном.
11: Домашние питомцы – один из любимых сюжетов для мемов и часто повод для гордости. Но наука полагает, что польза для физического здоровья их обладателей либо не очень велика, либо даже весьма сомнительна. Благотворное влияние собак обусловлено необходимостью их выгуливания. В британском исследовании выяснили, что у владельцев собак были в 4 раза более высокие шансы выполнить недельную норму умеренной нагрузки в 150 минут. Правда, это относится только к тем членам семьи, кто с собакой гуляет. Реальную пользу в виде снижения смертности от общих и сердечно-сосудистых причин обнаружили в Швеции и подтвердили в мировом метаанализе 2019 года. Но это корреляция, а не обязательно причинность. У владельцев собак не наблюдают значимого снижения риска депрессии, а у владельцев кошек установлено даже небольшое повышение риска. Хотя, возможно, именно люди со склонностью к депрессии чаще выбирают менее требовательных питомцев. Недооцененным называют вред от совместного сна с домашними животными. Исследование взрослых в США связало его с субъективно худшим высыпанием и более тяжелой бессонницей, а эффект нарушения сна чаще проявлялся с собаками, чем с кошками. Это помимо инфекционной опасности от сырого корма и лотков, а также от укусов, чаще достающихся детям. Многие риски владения домашними животными можно минимизировать правильными действиями и получать от любимых питомцев исключительно одно удовольствие – но особенно осторожными рекомендуют быть с рептилиями и амфибиями. Физическая польза от них около нуля, вместе с непропорционально высоким инфекционным риском. Лучше уж рыбок, без травм и аллергии. Хотя и польза чисто ритуальная.
10: Другим наука на Бизнес ФМ.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. В Севастополе до 20 литров ограничили продажу топлива на некоторых АЗС. Ограничение вводят на заправках сети ТЭС из-за перебоев с поставками, сообщил глава города Михаил Развожаев. По его словам, дизельное топливо пока отпускается по талонам, не более 20 литров топлива на один автомобиль или одну канистру. Губернатор призвал граждан не создавать искусственный ажиотаж. Существуют определенные логистические сложности, причины которых известны, заключил Развожаев. О непростой ситуации с топливом в регионе рассказывает крымский журналист, блогер и общественный деятель Александр Горный.
12: Ситуация на данный момент в Крыму с топливом неоднозначная. Есть регионы, где есть проблемы с топливом, его наличием, и мы видим, что один из операторов объявил об ограничениях 20 литров в одни руки. Если взять, допустим, восточное побережье Крыма, здесь проблем пока с топливом не наблюдается. Оно есть в наличии. Другое дело, что цена на него 81-83 рубля за литр 95-го, что на 9-12 рублей выше, чем цены на материковой России. Ситуация однозначно будет усложняться ближе к сезону, а сезон уже туристически начинается через неделю, и мы можем увидеть пустые табло на заправках. С учетом того, что 70% трафика туристического — это люди, кто приезжает в Крым на личных автомобилях, здесь действительно есть проблема. Я всем своим знакомым, кто собирается ехать в Крым в этом году, всегда говорю: ребята, берите с собой всегда запасную 1-2 канистры под топливо. Другое дело, что хранить топливо в канистрах в автомобилях летом — это опасно. И где здесь выход, пока непонятен.
13: Крым сейчас не очень разумно ехать на автомобиле, или не совсем так?
12: В Крым можно и нужно ехать на автомобиле в текущих условиях. Другой момент, что нужно очень четко учитывать варианты возможных развитий событий по топливу и иметь с собой всегда стратегический запас для того, чтобы выехать с полуострова. Напомню, что гибридные автомобили, которые запретили сейчас проезд по Крымскому мосту как электромобилям, должны ехать по историческим территориям. И маршрут там длинный, около 600 чем-то километров, что требует запаса топлива в среднем литров 60-70. Этим же вопросом задаются очень многие мои знакомые, кто занимается такси. Они сейчас уже формируют запасы топлива у себя в гаражах, в частных домах, кто может. У меня знакомые, кто хранит 200-300 литров топлива. Сбить какой-то напряженный момент, что будет дальше.
13: Губернатор упоминал, что причины ситуации известны.
12: Он имеет в виду то, что нет емкости для хранения топлива, и хранить топливо сейчас опасно. Вот только в Феодосийском регионе мы видели, как за полтора года было 5 крупных пожаров, которые были на заполненных емкостях. Есть проблемы с логистикой, нет железнодорожного сообщения через мост, паромные сообщения на данный момент ограничены или не существуют. И остается как вариант — это доставка бензовозами с материка.
0: Александр Горный, крымский блогер. В предыдущий раз дефицит топлива на заправках Крыма и Севастополя зафиксировали в августе прошлого года. А в сентябре проблема обострилась. Бензина И-92 и И-95 не было на большинстве заправок. Власти региона вводили ограничения отпуска топлива не более 30 литров в одни руки, а цены на бензин в Крыму заморозили на месяц. У самых популярных препаратов для снижения веса, таких как Оземпик, Веговой и Монжара, обнаружился неожиданный позитивный побочный эффект. Как пишет Wall Street Journal, подобные препараты могут замедлять развитие рака. В результате 4 новых исследований было установлено, что у людей, принимавших в том числе Оземпик, замедлялось прогрессирование опухоли, снижалась общая вероятность летального исхода и уменьшался риск развития рака молочной железы. При этом ученые предостерегают, причины такого эффекта неизвестны. Это лишь статистические наблюдения, отмечает Wall Street Journal.
14: В исследовании онкологического института клиники Кливленд Кливленда приняло участие более 10 тысяч пациентов на ранних стадиях рака. Они принимали препараты на основе ГПП-1, это в том числе Оземпик. Их прогресс сравнивали с другими пациентами, принимавшими иное лекарство от диабета. У тех, кто употреблял лекарство на базе ГПП-1 и был болен раком легких, скорость прогрессирования заболевания снизилась в 2 раза, лишь до 10% в сравнении с пациентами из контрольной группы. Похожие результаты показали и пациенты с раком молочной железы. Клиники Кливленда заявили, что, учитывая, что миллионы американцев принимают ГПП-1, очень важно понять, какими могут быть потенциальные противоопухолевые эффекты. К выводу о позитивном влиянии препаратов вроде Оземпика на пациентов с онкологией груди пришли также в онкологическом центре имени Андерсона в Техасе. Это ведущий американский центр в области лечения и изучения рака. Ученые пока не знают, почему эти препараты могут оказывать такое воздействие. Одна из теорий – ГПП-1 косвенно снижает риск рака путем снижения веса и улучшения метаболического здоровья. Другая теория – рецепторы для ГПП-1, гормоны, которые имитируют эти препараты, присутствуют на поверхности некоторых опухолевых клеток, что повышает вероятность того, что препараты действуют непосредственно на биологию рака. The Wall Street Journal подчеркивает, что для подтверждения результатов необходимы последующие исследования.
0: О новом побочном эффекте Оземпика и как стоит относиться к этим данным, говорит основатель медико-технологической компании Restom Алексей Ремес.
15: Во-первых, ожирение является фактором риска для значительного количества онкологических заболеваний, более десятка. Второе, все данные, существующие, основываются на наблюдательных исследованиях, на анализе массива данных. Мы говорим скорее о том, что препараты, возможно, имеют какой-то эффект, связанный с онкологическими рисками, но говорить о том, что это препарат для лечения рака, нельзя, и я бы пока серьезно к этому не относился. Есть какие-то сигналы, которые требуют изучения. Сигналы, скорее, теоретические, основанные на анализе данных. Но говорить о том, что это лечение, нет, так точно нельзя.
16: Учитывая специфику тех данных, которые мы сейчас имеем, мы не можем разделить уверенно эффект самого препарата и эффект основной схемы терапии или сопроводительного лечения. Я бы сказал, что текущие данные, они представляют интерес для профессионалов в контексте дальнейшего изучения или наблюдения за тем, как лаборатории в мире изучают этот вопрос. Но говорить о том, что это какой-то прорыв или это новый подход к лечению онкологических заболеваний, точно пока нельзя.
0: Алексей Ремес, основатель медико-технологической компании Restom. Пока ни один из производителей препаратов на базе ГПП-1, включая Novo Nordisk, производящий Оземпик, не изучал свои препараты в контексте борьбы с раком. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов в пятницу упал на 1,5% до 2625 пунктов. А за неделю индекс опустился на 0,3%. Рубль по итогам торгов пятницы снизился на 10 копеек по отношению к юаню. Китайская валюта закрыла торги на отметке в 10,53. Юань за рабочую неделю упал на 18 копеек. С начала недели нефть Brent подешевела почти на 7% на фоне заявления президента США. Дональд Трамп вновь высказывал мнение, что конфликт с Ираном очень скоро завершится. Биржевые итоги подвел обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
17: Несмотря на заметное падение пятницы, потери российского рынка акций в целом за неделю оказались минимальными. Индекс Московской биржи снизился лишь на 0,3%. Что касается пятницы, упал индекс Мосбиржи на 1,5%. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2625 пунктов. Но в целом мало что меняется на российском рынке акций. И остается он в этом самом прежнем коридоре 2600 пунктов нижняя граница. 2700 пунктов верхняя граница по индексу Московской биржи. В общем, у рынка нету идей на покупку и нету особых идей на продажу. Но все-таки приблизились к уровню 2600. Посмотрим на следующей неделе, будет ли желание протестировать его и пробить вниз. Если получится, то не исключен поход на уровень 2500 пунктов. Рубль рос практически всю неделю, ну, за исключением среды и пятницы. Таким образом, китайская валюта в пятницу выросла на 10 копеек, закрытие недели 10 рублей 53 копейки, но юань за неделю упал на 18 копеек. Но, тем не менее, следующая неделя, 28 мая, это единый день уплаты налогов, и не исключено, что после этой даты рубль может чувствовать себя уже не так уверенно, но основной прицел рынка, конечно, это начало июня, когда станут известны те объемы, которыми будет оперировать Министерство финансов Российской Федерации в рамках бюджетного правила, естественно, покупая валюту. Цены на нефть стабильно были вечером в пятницу в районе $103 за баррель торговалась смесь Brent, но неделя падающая для рынка нефти, и Brent подешевела почти на 7%. Президент США Дональд Трамп вновь влияет на рынок и не раз на уходящей неделе говорил о том, что вооруженный конфликт между Израилем, США и Ираном очень скоро завершится. Также американский президент заявил, что требует от Ирана открытия Ормузского пролива для свободного судоходства, а также передачи США иранских запасов урана для их последующего уничтожения.
0: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
10: Карьера с Ольгой Дементьевой.
18: Знаете, почему многие проваливаются на собеседованиях после вредных советов стилистов из серии «Наденьте то, что делает вас статуснее»? Побуду тут оппонентом стилистов. Статус нельзя просто взять и надеть. Его надо выдерживать, нести, так сказать. Если человек никогда не носит строгий костюм, это обычно заметно. Давайте обсудим, что учесть во внешнем виде, собираясь на собеседование. Пожалуй, самая недооцененная вещь во внешнем виде – это расслабленность. Не в смысле «пришел как попало», а в смысле способности вести себя естественно. Самые убедительные кандидаты обычно выглядят именно так. Им удобно. Они не поправляют пиджак каждые 2 минуты. Им ничего не мешает. Комфорт очень считывается невербально. Сначала образ, потом голос, потом содержание. Можно сколько угодно спорить с этим, но первое впечатление работает быстрее здравого смысла. Вспомните Стива Джобса и его черную водолазку. Она стала, кажется, неотъемлемой частью его образа. Но мало кто помнит, что в начале карьеры он выглядел совсем иначе. Длинные волосы, борода, образ почти хиппи. Для инвесторов 70-х это выглядело слишком неуправляемо. И когда Apple начала превращаться из гаражного стартапа в большую компанию, то визуальный образ Джобса тоже ведь изменился. Он стал почти униформой. И это тоже была расслабленная самопрезентация. Есть еще одна ловушка, когда слишком стараются понравиться. Это особенно заметно на собеседованиях в креативной индустрии, когда человек приходит очень творческим. Сложный образ, дизайнерские вещи, необычная обувь, акцентные аксессуары. Прямо все лучшее сразу. Получается не личность, а витрина. Настоящая уверенность не кричит. Есть хорошее правило. Ваш внешний вид не должен становиться отдельным событием на встрече. Он должен помогать слушать вас, а не отвлекать от вас. В идеале после интервью человек запоминает не ваши вещи, а ощущения. С ним спокойно. Ему можно доверять. Это интересный человек. И, похоже, он впишется в команду.
10: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
19: У микрофона Сердар Авликулеев. Президент России Владимир Путин заявил, что смысл создания программы «Время героев» был в том, чтобы привести во власть тех, кто знаком с проблемами людей. Президент на встрече с выпускниками программы отметил, что смысл был в том, чтобы дать людям с таким опытом возможность прийти на государственную и муниципальную службу в разных отраслях и производства, и управления. Восточный финансовый центр, который будет сочетать ряд прогрессивных и перспективных финансовых инструментов, намерен запустить в этом году на Восточном экономическом форуме. Об этом сообщила пресс-служба правительства России со ссылкой на главу Минвостокразвития Алексея Чекункова. Восточный экономический форум в этом году будет проходить с 1 по 4 сентября во Владивостоке. Кевин Орш приведен к присяге в качестве 17-го председателя Федеральной резервной системы США. Срок действия полномочий предыдущего главы ФРС Джерома Пауэлла истек 15 мая, однако он продолжал работать в этом качестве до тех пор, пока Орш не принял присягу. Мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров открыли Ленинградский вокзал после масштабного обновления. Модернизация была начата в августе 2024 года. Следующим после Ленинградского реконструируют Ярославский вокзал. Призовой фонд суперфинала Кубка России по футболу составит 151 миллион рублей. Финалисты «Спартака» и «Краснодар» гарантированно заработают по 37 миллионов 800 тысяч рублей. Победитель также получит 75 миллионов 400 тысяч. Игра состоится 24 мая в Лужниках, напоминают РИА Новости. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Панцелеев. Здравствуйте. Путин обсудил с постоянными членами Совбеза удар украинских беспилотников по общежитию педагогического колледжа в ЛНР. Президент вновь назвал его терактом. По данным, на вечер пятницы пострадали 39 человек, шестеро погибло, продолжается разбор завалов, 15 учеников все еще не могут найти. Путин ждет от Минобороны предложение по ответу на этот удар. У директора Института философии РАН академика Гусейнова и еще ряда сотрудников прошли обыски по делу о переводах Аристотеля. Старшего научного сотрудника Светлану Месяца поместили под домашний арест. Ее подозревают в мошенничестве и хищении 16 миллионов рублей. Свою вину Месяц не признает. На чем основано это дело? И бизнес обратился к президенту с просьбой отказаться от запрета продажи вейпов на уровне регионов. Обращение «Опоры России» говорит, что это приведет к тому, что где-то их продажа будет разрешена, где-то запрещена, что приведет к рассвету черного рынка. Законопроект сейчас проходит Госдуму. Сохранится ли там поправка о региональном регулировании вейпов? Подробности на Бизнес FM. Владимир Путин назвал терактом удар ВСУ по Старобильскому колледжу в Луганской Народной Республике. Президент сообщил, что приказал Минобороны представить предложение ответа на удар по колледжу. Киеву нужны преступления, подобные удары по общежитию в ЛНР, чтобы скрыть события на фронте и в стране, вызвать ответ Москве и во всех обострениях ситуации обвинить Россию, заявил Владимир Путин на встрече с выпускниками программы «Время героев».
20: Неонацистский режим, захвативший власть в Киеве, нанес террористический удар по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа. Ночью, когда студенты спали, никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб, либо родственных им служб рядом с общежитием нет. Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здание под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, нет никаких оснований. Никто не может сказать, что пытались поразить какой-то объект, а БПЛА были сбиты нашими же средствами и случайно якобы попали в это здание. Удар не был случайным. Он прошел в три волны, 16 БПЛА, в одно и то же место.
0: Владимир Путин призвал украинских солдат не выполнять преступные приказы киевского режима. Позже президент провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности России, в ходе которого обсуждалась атака Киева на колледж в ЛНР. ООН решительно осуждает любые нападения на гражданское население, заявили в офисе генсека, комментируя удар ВСУ по колледжу в ЛНР. Дроны атаковали учебный корпус и общежитие колледжа педагогического университета в ночь на пятницу, когда учащиеся спали. На фотографиях видно, что разрушение очень сильное, и часть здания обрушилась. Окна вылетели. Родители выкладывают в местные паблики фотографии своих детей с объявлениями о пропаже. По данным, на вечер пятницы 6 человек погибло, 39 пострадали, 15 пропали без вести. В ЛНР введен режим чрезвычайной ситуации. МЧС продолжает разбор завалов, сообщил глава республики Леонид Пасечник. МИД России заявил, что удары дальнобойным оружием, подобные атаки ВСУ на колледж Старобельский, осуществляются при техническом содействии специалистов стран НАТО. Генштаб ВСУ отрицает, что украинские военные нанесли удар по студенческому общежитию. Сам факт удара по Старобельскому в Киеве подтвердили. Мировая пресса почти не обсуждает атаку Украины на колледж в ЛНР. Ведущие американские СМИ это игнорируют. Отдельные европейские СМИ ограничиваются короткими информационными сообщениями. Обыски и арест в Институте философии РАН. Кандидата наук Светлану Месяц заподозрили в хищении 16 миллионов рублей в рамках выполнения госзадания по переводу трудов Аристотеля. Вину она отрицает, защита говорит о технической ошибке, а СМИ рассказывают о давних конфликтах на почве кадровых решений в институте. Тему продолжит Диана Чубанова.
21: У сотрудников Института философии РАН прошли обыски по делу о переводах трактатов Аристотеля. Задержали и поместили под домашний арест старшего научного сотрудника Института Светлану Месяц. Об этом бизнес-фэм ФМ, сообщила ее адвокат Мария Юндина. Ее подзащитную подозревают в мошенничестве, хищении денежных средств 16 миллионов рублей. Обвинения еще не предъявили. Свою вину Светлана Месяц отрицает. Она кандидат философских наук и специализируется на античной философии. Последние годы руководила группой по переводу трактатов Аристотеля. На выполнение этой работы ученые получали финансовые средства в рамках госзадания. Это что-то вроде гранта или государственного заказа в научном мире. Для получения финансирования оформлялись специальные заявки в Миноборнауке. В одной из таких заявок была допущена техническая ошибка, к которой ученые не имеют отношения, но она стала поводом для расследования. На деле никакого хищения не было, рассказала Бизнес ФМ адвокат Светланы Месяц, юрист адвокатской конторы «Аснис и партнеры» Мария Юндина.
2: Фабула обвинения заключается в том, что она, являясь научным сотрудником Института философии РАН, параллельно являясь руководителем научной группы, которая занималась переводом трактатов Аристотеля с древнегреческого, они на период 3 лет делали план работы и описывали, что мы там планируем выполнить в течение этих 3 лет. И вот первую заявку они подавали в 2018 году, часть трактатов перевели, и на 2022-2024 запланировали перевод других трактатов. Когда формировали заявку на государственное задание на 2022 год, по какой-то причине, это явно техническая ошибка, в общем, были включены все те сведения из первоначальной заявки 2018 года. Причем там еще и система у них менялась, вероятно, что технически это в плане сбоя тоже могло произойти. При этом сама Светлана вообще не имела отношения к вот этой системе, куда грузились эти заявки на государственные задания. Она вот была просто руководителем научной группы и сама делала вот эти переводы. В итоге, с этой неправильной заявкой. Деньги были получены институтом, как бюджетным учреждением, и потрачены исключительно на цели деятельности института, выплату зарплаты, там проведение вот этих научных всех исследований. Сама Светлана и там другие участники этой научной группы не получили никаких денег сверх их обычных зарплат.
21: По словам адвоката, с финансированием Светлана Месяц вообще не была связана. Защита намерена ходатайствовать об изменении меры пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде. Обыск прошел в том числе у 87-летнего в Рио директора Института философии академика Абдусалама Гусейнова. И по данным источников РБК, 20 мая обыски прошли в самом институте. Детали неизвестны. Источники газеты, близкие к этому научному учреждению, связали задержание Светланы Месяц с бывшим главой Института философии Анатолием Черняевым. По их данным, он написал заявление в полицию по поводу выделения институту государственных грантов. Так или иначе, конфликты вокруг Института философии последние годы часто попадают в информационное поле, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
3: Споры про Институт философии идут, наверное, уже последние годы 2-3, идут многочисленные утечки в телеграм-каналах, и для остальной аудитории, собственно, предмет спора не слишком очевиден. То, что представители охранителей так или иначе пытались зайти в этот институт и предъявляли претензии, там, это довольно очевидно. За что спор, за статус, за недвижимость, за какие-то финансовые потоки, не вполне понятно, но любой институт находится всегда в зоне уязвимости, потому что любые как бы грантовые исследования, они могут быть очень двойственно часто интерпретированы. Подчас их мало кто читает, кроме правоохранителей, которые ищут, что не так. Но Институт философии за последние там года 3, наверное, в Телеграме один из лидеров по упоминаемости. Поэтому то, что существуют какие-то интересанты, которые, по крайней мере, создавали вокруг института негативный фон и пытались влиять на кадры, это довольно очевидно, хотя, собственно, в чем приз и в чем актив, до конца мало кто разобрался.
21: Громкий скандал вокруг Института философии РАН разгорелся в 2021 году, когда во главе его назначили Анатолия Черняева. Ученые тогда выражали недовольство этим кадровым решением. Черняева назначили вместо академика Андрея Смирнова, который 6 лет возглавлял институт. После протеста сотрудников через 2 недели решение о назначении отменили. В РИУ руководителя назначили академика РАН Абдусалама Гусейнова. А Смирнов стал в РИУ первого заместителя директора по научной работе. В 2023 году Черняев, который в то время еще оставался научным сотрудником Института философии РАН, покинул его. Связано ли это с нынешним делом, неясно. Предстоящие 1,5 месяца будет идти следствие. Диана Чубанова, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
0: Легальный рынок вейпов в России почти полностью испарился. И от запретов отдельных регионов хуже уже не будет. Так бизнес комментирует решение властей Пермского края о полном запрете продажи и хранения вейпов и прочих устройств нагревания табака. Это при том, что федеральный закон о наделении регионов таким правом еще не принят и дошел только до второго чтения. А ПРО-Россия направила президенту обращение с просьбой исключить из табачного законопроекта право регионов запрещать вейпы. Но поможет ли это? Евгений Перельчук подробнее.
1: Как считают в опоре России, из законопроекта о лицензировании табачной торговли следует убрать норму о праве регионов запрещать продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. В противном случае есть риск фрагментации рынка и роста нелегального оборота. Проще говоря, в одном регионе будут продавать легально, в другом не будут вообще, в третьем только из-под полы. Как считает владелец федеральной сети табачных магазинов «Базука Стор» Артем Лазука, все эти рассуждения законодателей и профильных ассоциаций можно сравнить с попыткой сделать горячо или холодно рынку, который легально уже не существует.
4: Если говорить про в целом запрет вейпинга, мы уже множество раз обсуждали, что ключевое здесь — это уход в черную зону, в неконтролируемую ситуацию государства. То есть, если так или иначе мы можем более-менее это дело контролировать, поступление акцизов такое-то и прочее, то если все вне закона, все продается из телеграм-каналов, из-под полы, как это происходит в Казахстане, абсолютно непонятно, объемы и прочее. Есть очень важный нюанс, связанный с жидкостями. Сейчас нет ни одного белого производства жидкости для вейпинга. Они были и перестали существовать примерно год-два назад, когда ввели заградительный акциз 90% от самой цены. 2100 рублей продаешь жидкость, из них 1800 рублей — это акциз.
1: Обыватель может спросить, как же так? Я вижу, что айкосы, стики и одноразки продают на каждом шагу. Однако почти наверняка это все нелегальщина. По подсчетам разных ассоциаций, в России продажа вейпов, айкосов и прочих систем нагревания табака находится в серой зоне на 60%. Или даже на все 90%. Продолжает бывший директор одной из крупнейших федеральных сетей вейп-шопов ZenMod Василий Соколов.
5: Легального бизнеса, который может показать закупки и производство этой жидкости, никотин, содержащий легальный импорт одноразок легальных, его практически не существует. Весь бизнес 2023 года находится полностью в серой зоне. Именно это, на мой взгляд, и является причиной репрессивных мер, потому что урегулировать не удалось, акцизы повысили, бизнес ушел в серую зону, ну и фактически большая часть точек торгует нелегальным товаром. Решили запретить товар этот продавать, полностью убрать его с рынка, потому что никакой нет возможности провести массовые проверки абсолютно всех торговых точек. Эти точки находятся на каждом углу, в каждом крупном городе. Легального товара там немного. Товар он так или иначе как-то обходит уплату акциза. Например, те же одноразки, они идут с заниженным объемом. Акциз уплачен с 1 миллилитра жидкости, а когда по факту 20-миллилитровая. Сейчас продают он конструкторами, как ароматизатор. Позже уже добавляют никотин, что запрещено законом. И сам этот никотин, с него не уплачен акциз. Просто отдельно из-под полы, из-под прилавка подливается.
1: В Пермском крае, где запрет на продажу вейпов ввели еще в начале весны, бизнес приспособился. Запрещенная теперь продукция продается, как и раньше. Только товар оформляется как подарок или формально арендуется. Власти Пермского края действовали превентивно, вперед федерального закона, используя юридические лазейки, говорит главред отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев.
22: Поскольку лицензию на розничную торговлю выдают региональные власти, они могут правила этого лицензирования корректировать, могут изменять в каких-то пределах размер, например, торговой точки, могут вводить ограничения по категориям. И вот эта новая поправка дает им право, например, запретить вейпы на территории своего региона. Да, лицензии есть, но только на табак, сигары, а вейпы нельзя.
23: Главный аргумент бизнеса – то, что запреты спрос не уберут, а перегонят в серый рынок.
22: Это ерунда же, потому что рынок уже черный. Что там перетечет в черный, если он весь так черный?
1: Не только одна Россия не знает, что делать с вейпами. По всему миру сколько стран, столько и различных мер. В США Управление по санитарному надзору определило системы доставки никотина как табачные изделия, а значит, продажа разрешена только с 21 года. В ЕС введены нормативные стандарты для электронных сигарет, включая ограничения на содержание никотина и маркировку. С 23 года по всему Евросоюзу запрещено использование ароматизаторов. В Бельгии полностью запрещена продажа одноразовых электронных сигарет. В Великобритании с осени введут дополнительный налог на вейп-устройства. А в Таиланде запрещены ввоз, использование, хранение и ношение любых курительных устройств. Наказание вплоть до тюремного заключения на 10 лет. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
10: В эфире радио не на словах, а на деле. Рука врача и рука пациента. Уникальные операции в Склифе по трансплантации кисти рук.
24: Без рук жить очень сложно. Я 2 года был в такой ситуации, пока врачи мне не рассказали о возможности получить обратно руки.
6: Хирург и пациент. В специальном репортаже Сергея Гордеева. В субботу после полудня и после 6 вечера. На Бизнес-ФМ. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
7: В конце апреля в Москве состоялся очередной форум парков «Park Season Expo». Это мероприятие становится все более значимым и для игроков рынка недвижимости. Если в прошлые годы дело ограничивалось профильными сессиями, то в этот раз на форуме прошел первый международный саммит «Формирование комфортной городской среды и девелопмент». И одной из самых жарких стала тема комплексного развития территорий. Рассуждения о том, что КРТ-подход является сегодня ключевым в развитии городских территорий, стали общим местом. В одной только Москве за один только 25-й год на портале Мос.ру опубликовали 146 проектов КРТ. Это, кстати, рекорд за все время действия программы с 2020 года. В Подмосковье ведется или запланирована реализация 280 проектов. В работе от Дом РФ на сегодняшний день 125 проектов в 51 регионе и так далее. Однако, называя КРТ едва ли не оптимальным инструментом, эксперты все же говорят, что нормативно-правовую базу еще надо докручивать и докручивать. По 10-бальной шкале ее можно оценить на семерочку, считает Виктор Корчагин, исполнительный директор, директор филиалов компании «Брусника» в Тюмени, Сургуте и Кургане. Нужно адаптировать правила под условия сегодняшнего дня. Нужно учесть позитивный опыт регионов и обобщить его на общероссийском уровне. И тем, кто формирует федеральное законодательство, нужно глубже вникать в реальную ситуацию далеко от Москвы. Руководитель управления градостроительной подготовки проектов группы «Самолет» Юлия Баранникова отмечает, что законодательство по КРТ развивается по мере реализации проектов и выявления узких мест, возникающих на практике. И это естественный процесс. Продолжим. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале bfm.ru.
6: Недвижимость на Бизнес-ФМ. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
0: Вы слушаете Бизнес-ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Начинается частичная приватизация Аэрофлота. Росимущество объявило отбор организатора продажи почти 24% акций крупнейшей российской авиакомпании. В случае реализации пакета доли государства в Аэрофлоте будет чуть выше 50%. Заявки на организацию торгов принимаются с 22 мая по 8 июня. Точная дата самого аукциона пока неизвестна. Ранее в апреле замглавы Минфина Алексей Моисеев говорил, что в этом году ведомство рассчитывает на 2-3 сделки по продаже акций компании с госучастием. По одной из них решение уже практически принято. Много ли будет желающих купить 24% Аэрофлота, мнение независимого финансового эксперта-инвестора Максима Ульянова.
8: Если говорить с точки зрения привлекательности, то, наверное, я бы сравнил Аэрофлот с жемчужиной, потому что он также, возможно, находится сейчас на дне своей капитализации. Постпандемийное восстановление еще не успело произойти, как началась новая эра макроэкономических факторов, которые влияют на Аэрофлот в негативном плане, то есть ограничения на полеты по популярным направлениям, сложности с авиационным парком. Поэтому, наверное, можно допустить, что если смотреть с точки зрения долгосрочных инвестиций, что Аэрофлот вполне может быть интересной покупкой. Но другое дело, что горизонт может быть годы. Здесь нужно понимать, что все-таки пакет крупный, и с точки зрения его стоимости это скорее будет какой-то дисконт к текущим рыночным котировкам, в моем понимании. С другой стороны, наверное, если кто-то сильно поверит в долгосрочную идею возрождения Аэрофлота как лидирующего перевозчика всей Восточной Европы, то, может быть, и будет премия к рынку.
0: Максим Ульянов, независимый финансовый эксперт и инвестор. Акции Аэрофлота отреагировали снижением на объявление о поиске организатора приватизации. В моменте бумаги компании падали более чем на 2%. Банкоматы в России смогут работать без мобильного интернета. Минцифра и операторы связи разработали соответствующие механизмы. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России. Технические подробности она не раскрыла, но заявила, что это позволит решить значительную часть проблемы. Когда банкоматы начнут принимать и выдавать наличные, во время отключения мобильной связи глава ЦБ не уточнила. По ее словам, сейчас новый механизм находится на стадии тестирования. О чем может идти речь, предположил председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.
9: Здесь могут быть две гипотезы. Первая экзотическая – это офлайновые банкоматы, когда банкомат проводит транзакцию без связи с банком-эквайером. Такое бывает, например, когда вы летите в самолете и что-то покупаете, такой механизм используется, но там невозможно проверить наличие денег на карте, поэтому могут возникать проблемы. Деньги выдадут, а на карте будет дефицит. Вторая история, возможно, имеется в виду, что вместо публичного интернета, ну, то, что мы понимаем под интернетом, будет использоваться частная сеть, реализованная через сотовых операторов или через Ростелеком, или через что-то еще, через которую банкоматы будут общаться, не имея доступа в публичный интернет. Практически ничего не надо делать. Видимо, несколько перенастраивается модуль связи, соответствующие адреса. Возможно, там немножко дополняется телекоммуникационный софт, и все это начинает работать на такой частной сетке. Эта история понятная. Так было 20 лет назад, когда банкоматы подключались по выделенным линиям. Ну, условно говоря, к этому уже мы возвращаемся на уровень новых технологий.
0: Виктор Достов, председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов. Вероятно, операторы запустят отдельную сеть для обслуживания банкоматов, либо же сами устройства для работы с наличными станут записывать во внутреннюю память все операции, передавать их в процессинговые центры при восстановлении связи. С этим согласен технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
11: Энное количество лет назад все посттерминалы так и работали. Это офлайн режим, это когда локальная проводится операция, они записываются на карту, в том числе и списываются с карты, и это локально кэшируется до дальнейшей сверки, когда появляется интернет с банком. Скорее всего, здесь это смешанный будет режим, особенно это актуально там заправки, удаленные и так далее точки. Все остальное, скорее всего, будут проводить проводной интернет, кто еще этого не сделал. Ну и самое ключевое, это все-таки сотовые операторы. В общем, это выделенная сеть, которая будет обслуживать чисто транзакции с посттерминалов. Более вероятно, что они все-таки пойдут в этот режим. Ну и текущие терминалы, особенно Сбер возьмем, который уже умеет там через Bluetooth видеть рядом телефон и так далее, то есть им нужно будет только доработать это кэширование транзакций. Ну, опять же, как доработать, если это старая технология, которая уже давно есть, они ее просто внедрят, и в момент появления связи будет проходить онлайн-сверка с банком, ну и транзакции будут уже применяться. Более вероятно, что телеком-операторы, а покрытие интернета мобильного у нас практически везде, они создадут отдельную ОПН-сеть, это будет закрытая, защищенная, и авторизация будет там по сертификату, скорее всего, внутри посттерминала.
0: Александр Кукульчук, технический директор Calibrity Group. Набиуллина также сообщила, что регулятор совместно с Минцифрой обсуждает включение всех банков в белые списки сервисов, доступных при ограничениях мобильного интернета. По ее словам, добавить сразу все финансовые организации в эти списки пока невозможно, поэтому внедрение будет происходить поэтапно. Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России армянской минеральной воды Джермук. В свою очередь, у Россельхознадзора вслед за цветами появились претензии к фруктам и овощам из Армении. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Сейчас а во сколько обойдется школьный выпускной? Опросы показывают, для родителей 11-классника эта сумма составит около 45 тысяч рублей. Что говорят родители о своих реальных затратах, о кафе и салоны красоты, о ценниках, об этом Наталья Шашина.
12: Выпускной 11-классника, то есть затраты на сам праздник и наряд, обойдутся в среднем в 44-46 тысяч рублей. Родителям 9-классника придется потратить меньше, около 32-33 тысяч. Это данные опроса Superjob по России. И в целом эти цифры похожи. Тоже на правду, хотя, конечно, все зависит от запросов родителей и учеников конкретной школы. Например, москвичка Юлия рассчитывает уложиться в сумму 30 тысяч. Родители забронировали место для праздника еще в сентябре.
13: Мы выбрали выпускной суммы на кораблике, заплатили аванс. Из расчета порядка 9 000 рублей с ученика. Входной билет, кстати, себя включает какой-то легкий перекус формата фуршетного, напитки, вода, безалкогольная все, конечно. Диджей, анимационная программа, костюм. Не приобрели платье, да, у меня дочь. Пока она все в выборе, девочкам с этим сложно очень. Сегодня хочется короткое, завтра длинное. Сегодня в обтяжку, завтра балахон, поэтому пока нет. А на платье я, исходя из своего бюджета, больше 10 000 не закладываю. На обувь больше, наверное, 5-7 не закладываю.
14: Отдельным пунктом расходов для девочек может стать бьюти-сбор в салоне красоты. Прическа, макияж, маникюр суммарно обойдутся ориентировочно в 20 000 рублей. Приводит пример сегодняшнего ценника основатель Центра красоты и здоровья Ирина Старостина. Ирина Старостина.
15: Спрос очень маленький. Понятно, что если сравнивать даже, например, доковидное время, это была вообще одна история, заранее забронировано, готовились многие, то в связи со многими событиями и ценником в том числе, записи слабее и слабее, каждым годом в разы падает динамика записи подготовки на выпускной. Вопрос не только цены, а вопрос спроса на это мероприятие.
16: Если мы говорим про стоимость, цена изменилась по отношению к прошлому году.
15: Стало больше на 30-40%. Нас сильно коснулись все новые введения и тоже налогообложения. Мы поднимали цены не в один этап. Для того, чтобы нам сейчас работать в правовой зоне и честно с хорошими материалами профессиональными, мы вынуждены поднимать чек, чтобы удерживать хороших специалистов. Я как сама мама выпускница понимаю, что это серьезная сумма, чтобы собрать девочку. И здесь нужно сказать, что собирается не только выпускница, еще нужно собраться и маме. Это тоже отдельный ценник.
14: Средний чек в кафе и ресторанах, опять же, разный в зависимости от уровня заведения и запросов. Вот что говорит ресторатор, совладелица ресторанных проектов «Мария Санта», «Вертели» и «Свинья и роза» Татьяна Мельникова.
17: Выпускникам нельзя пить спиртное, и это предполагает, что средний ценник будет не очень высокий. Наши кафе не такие дорогие, и 2-3 тысячи на человека достаточно, чтобы нормально поесть. Но если это банкет длинный, сидят люди долго, 3. Однако мы не очень охотно берем такие банкеты, потому что они шумные, они мешают другим гостям, много народу. У нас есть загородный проект Веретьево, вот там охотно мы берем, потому что там есть где развлечься, пруды с видом на воду, купание. Естественно, за месяц, 2-3 уже сложно что-то придумать. В целом выходные загружены свадьбами, мероприятиями, ну, в том числе и выпускными.
16: По отношению к прошлому году, как изменилась стоимость?
17: Ну, это инфляция плюс 10-15%.
14: Некоторые родители девятиклассников рассказали бизнес-ФМ, что отметят окончание учебы прогулкой в парке и пиццей. Среди 11-х классов такой тренд тоже есть. 7% родителей в опросе «Суперджоб» признались, что их классы вовсе отказались от проведения выпускного. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, бизнес-ФМ.
10: «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
25: От первого лица до последнего джуна. На этой неделе считаем деньги в чужих карманах.

0: Варианты выплаты в 60 миллионов акций возможны при достижении промежуточных результатов, среди которых всего лишь, в огромных кавычках, построение мощных дата-центров на орбите Земли. Доход уходящего главы Apple Тима Кука за прошлый год составил 74,5 миллиона долларов, из которых 3 миллиона – это, собственно, зарплата, которая не меняется с 2016 года, остальное – бонусы и опционы. Американское законодательство требует не только раскрывать доход первых лиц, но и отношения его к медианной зарплате. В Apple глава компании получил в 533 раза больше медианного сотрудника. Требования отечественного регулятора более мягкие и предписывают раскрывать доход ключевого управленческого персонала. Все ведущие отечественные IT-компании, отчетность которых я изучил, воспользовались этой возможностью. Мы знаем, сколько миллиардов потратил Сбер на компенсацию ключевого управленческого персонала и долю менеджмента Яндекс в акционерном капитале. К полетам на Марс эти доходы не привязаны. Оно и к лучшему.
1: Сумма технологий на Бизнес FM.
2: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: У микрофона Сердар Авликулеев. Киев ударом по Старобельску подорвал политическое урегулирование конфликта. Об этом говорится в заявлении МИД России, передает ТАСС. Совершив злодеяние против детей в Старобельске, киевский режим и его кураторы берут на себя всю полноту ответственности за эскалацию боевых действий и подрыв политико-дипломатических усилий по урегулированию конфликта, говорится в заявлении. Отмечается, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Виновные понесут неотвратимое суровое наказание, снисхождение не будет никому, указали в российском дипведомстве. Правительство Венгрии вводит запрет на импорт сельхозпродукции с Украины, заявил венгерский премьер Петер Мадьяр. Он не привел подробностей о причинах принятых правительством решений. Одним из основных рисков для развития в стране технологий искусственного интеллекта Банк России считает вероятность его слишком сильного регулирования. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России, передает Интерфакс. Финансовая сфера очень продвинутая с точки зрения искусственного интеллекта. Здесь, конечно, очень важно просто не поставить эти барьеры. Мы предпочитаем, честно говоря, мягкое регулирование, добавила глава Банка России. Директор национальной разведки США Тулси Габбард покинет этот пост 30 июня, сообщил в пятницу президент США Дональд Трамп. Он добавил, что решение Габбард вызвано тяжелой болезнью ее мужа. По словам американского президента, исполняющим обязанности директора национальной разведки, после ухода Габбард станет ее первый заместитель Аарон Лукас. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Панчалиев. Здравствуйте. Руководители Центробанка в шоке от цен на квартиры. Глава аналитического департамента ЦБ Данилов признался, что не знает, сколько же нужно зарабатывать, чтобы покупать квартиры. Риэлторы подтверждают падение спроса на новостройки. Так сколько же надо зарабатывать, чтобы взять сейчас ипотеку? И доступна ли она ведущим сотрудникам Центробанка? Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России армянской минеральной воды Джермук. В свою очередь, у Россельхознадзора вслед за цветами появились претензии к фруктам и овощам из Армении. При этом премьер Пашинян заявил, что в вопросе Украины Армения не союзник России и предположил, что Россия не сможет повысить цены на газ для Армении. Как все это можно оценить? У самых популярных препаратов для снижения веса, таких как Оземпик, Вегово и Монжара, обнаружился неожиданный позитивный побочный эффект. Они могут замедлять развитие рака, пишет Wall Street Journal. Хотя механизм пока непонятен. Как стоит относиться к таким данным? Подробности на Business FM. Центробанки в шоке от нынешних цен на российские квартиры. Реплика директора одного из департаментов регулятора прозвучала на бизнес-форуме. По его словам, он не знает, сколько сейчас нужно зарабатывать, чтобы купить квартиру. Риэлторы говорят, что жилье и правда стали брать реже, а застройщикам приходится даже снижать цены. В том, сколько же все-таки надо зарабатывать, чтобы взять ипотеку, разбирался Евгений Перельчук.
5: Выступая на конференции «Время изменений. Формула баланса», директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов честно признал

0: что этого самого баланса на рынке недвижимости он не нашел. Зато сразу нашел понимание аудитории.
1: Я, честно говоря, в шоке. Ну вот по-простому. Я не знаю, как бы, вот, сколько надо зарабатывать, чтобы это покупать. Я не знаю, как вы в зале. У кого-то есть схожее со мной? Можете вот просто... Да?
2: Банкиры держатся пока.
1: Банкиры держатся, да. Ну что им остается?
0: Реплика, с одной стороны, заставляет задуматься, а какие сейчас зарплаты у ключевых сотрудников Центробанка, если они задаются подобными вопросами. Мы направили по этому поводу запрос в ЦБ, но, честно говоря, не ожидаем ответа. С другой стороны, не случайно, что ценами на жилье интересуется директор департамента банковского регулирования, то есть и ипотека тоже. Требования к заемщику ужесточились. Центробанк ввел макропруденциальные лимиты и надбавки, то есть ограничения на долю рискованных кредитов и займов и повышенные требования к капиталу банков при выдаче таких кредитов. Отсюда и разница между ключевой ставкой и процентом ипотеки. В былые годы на нисходящем тренде, когда всем было очевидно, что ставка будет падать, такого, чтобы не было банков, которые выдавали кредиты по уровню ключевой, старожилы среди экспертов не припомнят. Сейчас, по-хорошему, банки должны давать ипотеку по 14,5%, но таких почти нет. Средняя по рынку 18%. Так они лимитируют высокорисковую ипотеку, говорит советник президента гильдии риэлторов Москвы, гендиректор агентства «Релайт недвижимость» Константин Барсуков.
3: Уснулин недавно заявил о том, что у застройщиков запас прочности исчерпан. Центробанком намекнул, что есть куда бы цены снизить сейчас. То, что мы видим, это продолжение диалога Центрального банка с застройщиками, которые мы наблюдали в 2025 году, и, собственно, которые мы наблюдали каждый раз, когда ужесточались программы по льготным ипотекам. Вот у нас же сейчас планируется обсуждение очередное, что нужно льготную ипотеку поджать. Первое заявление Хуснулина о том, что у застройщиков запас прочности исчерпан. Дальше были заявления от представителей застройщиков о том, что банки захватывают отрасль. В целом они правы, но не так, как это развернуто. И что бедные застройщики у них как подрядчики, и деваться им бедненьким некуда. В ответ на это Центробанком сказал, что, ребятки, а цены-то вы задрали-то как? Вы что хотите? Может, вам цены надо было как-то корректировать в свое время, а не задирать? Тогда бы и запасов прочности было нормально. Нормальная политическая борьба. Застройщики хотят, чтобы изменений семейной ипотеки не было. Центробанк планомерно хочет ее закрыть.
0: Риэлторы уже давно посчитали, сколько надо зарабатывать, чтобы взять ипотеку по нынешним ставкам. Если вкратце, в Москве на стандартную первичку по ставке в 16% от 220 до 300 тысяч рублей. Сегодня идеальный заемщик для банка – человек, имеющий деньги на первоначальный взнос от 30 до 50%. В соотношении платежа и дохода не более 50%, зарабатывающий в белую. У такого клиента ежемесячный платеж составит около 100 тысяч рублей при зарплате в 220 тысяч. Если есть иждивенцы, заработок должен составить около 300 тысяч. Росреестр недавно дал информацию по Москве по количеству покупок жилья. На вторичном рынке в апреле было заключено 13 522 договора. Много это или мало? Это на 7% выше среднего. То есть по вторичке нельзя говорить, что меньше стали покупать. Первичка – другое дело. С января по апрель на 37% меньше, чем за тот же период прошлого года, говорит основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
4: Этот уровень объемов сделок в 1,5-2 раза ниже уровня до 2024 года, когда у нас взлетели ипотечные ставки. С 19 по 23 более 4,5 миллионов сделок в год, то сейчас менее 3, потому что ипотека недоступна. 19% годовых – это безумие. Я думаю, что этот вопрос можно адресовать как раз представителю департамента Центробанка. Как он думает, с такой ставкой можно построить дешевое жилье. Если застройщики платили 20 годовых и вели стройку 3 года, то в среднем эта процентная ставка увеличивает стоимость недвижимости от 1,5 до 2 раз. Я вообще не знаю, какие инвестиционные проекты длительностью более 2 лет могут в принципе окупаться сегодня в сфере недвижимости.
0: По словам риэлторов, коррекция цен на рынке новостроек стала заметна с февраля. По базе Дом.РФ суммы реальных сделок отличаются от заявляемых застройщиками цен и иногда существенно. Некоторые застройщики снижают цены на 5, 10, 15%. Да, не по всем проектам, не на всех локациях, но снижают. И делают это негласно, потому что не справляются с планами продаж. Тренд переломили две вещи. Люди перестали верить схеме «покупайте сейчас, завтра будет дороже». И больше не рассчитывают на схемы продаж «возьми ипотеку с беспроцентной рассрочкой на первые 2 года, чтобы дождаться пониженных ставок через эти 2 года и платить вменяемую ипотеку». Просто обе схемы перестали работать. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
5: Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России всех партий армянской минеральной воды «Джермук». Отмечает, что продукция не соответствует информации, указанной в маркировке. В воде было выявлено превышение содержания гидрокарбоната. Ранее Россельхознадзор зафиксировал проблемы с поставками из Армении не только по цветам, но и по овощам и фруктам. Об этом заявил глава ведомства Сергей Данкверт, не указав, в каких именно овощах и фруктах идет речь. А премьер Армении Никол Пашинян назвал ограничение очередной рабочей ситуации и высказал мнение, что Россия не сможет повысить цены на газ для Армении. Такого не может быть, потому что у нас есть контракт. Этот контракт действует, и он взаимовыгоден. В этом договоре есть условия, и по части цены на газ мы пришли к четким стратегическим договоренностям, и они должны соблюдаться, заявил Пашинян. Премьер Армении также сказал, что Ереван не намерен спорить или враждовать с Москвой. При этом он отметил, что в вопросе Украины Армения не союзник России. О том, как можно оценивать заявление премьера Армении, рассуждает заведующий сектором Центральной Азии и Меморан Станислав Притчин.
6: У Пашиняна сейчас такая сложная позиция. Он, с одной стороны, пытается консолидировать свой электорат, который в основном фокусируется про западной либеральной части и националистической армянского общества. Но при этом он опасается, что его слишком жесткие шаги и заявления в отношении Российской Федерации могут серьезный урон нанести Армении. И вот он в таких условиях пытается, по крайней мере, лавировать в отношении Российской Федерации, где это можно, он и его соратники критикуют нас, претензии предъявляют бесконечные, а где-то пытаются апеллировать каким-то юридическим нормам. В отношении Евразийского экономического союза заявлением было Мирзояна, министра иностранных дел, что это консенсусное решение, Армения не может просто так выйти. Но в случае с договоренностями по газу это все-таки двухстороннее соглашение и в основном построенное на политической воле российского руководства поставлять газ ниже рыночной цены в Армению. Соответственно, здесь, если рассматривать с точки зрения даже элементарного международного права, есть два актора. Один соглашается продавать другому газ дешевле рынка, поддерживая его политически. И, соответственно, здесь от политической воли того, кто соглашается на скидку, в принципе, зависит, каким образом этот договор будет действовать. Поэтому здесь попытки Пашиняна каким-то образом апеллировать к нормам международного права не совсем уместны. Это просто попытка каким-то образом защититься. Потому что мы сейчас видим, что российско-армянские отношения идут к пороговой точки невозврата, когда все сказанное и сделанное в конечном итоге в случае победы Никола Пашиняна может привести к серьезному пересмотру качественному российско-армянских отношений, в том числе и отмене всех договоренностей льготных, которые во многом обеспечивают социально-экономическую стабильность Армении. Поэтому здесь это абсолютное право Российской Федерации пересматривать в одностороннем ключе соглашения, которые ранее предполагали по угодным поставкам, будь то электричество, газ, другие ресурсы, доступ на свой рынок. Поэтому здесь Российская Федерация свою позицию четко обозначила. Если Армения будет продолжать играть в те же геополитические игры, то она должна будет заплатить за это конкретную социально-экономическую цену.
5: Станислав Притчин, завсектором Центральной Азии и Меморан. Как в самой Армении относится к происходящему, говорит независимый журналист из Еревана Аршалуис Мгадисян.
7: Поддержка стороны армянского общества к России меняется, и на это влияет в том числе те санкции или те ограничения, которые сейчас применяются России. Армянские фермеры зависят в этом плане от российского рынка, и армянские власти пытаются минимизировать хотя бы восприятие данной ситуации, указав, что этому рабочая ситуация в рабочем порядке будет решаться. И власти тоже выступают с определенными обещаниями, что они будут помогать в развитии других направлений экспорта, других нахождений других рынков. Пока я бы не сказал, что я замечаю какой-то большой резонанс хотя бы в социальных сетях. Я не наблюдаю такого медийного также бума вокруг этого. Сейчас армянская политика целиком полностью поглощена внутриполитической ситуацией, посвящена выборам.
5: Аршалуис Мгдисян, независимый журналист из Еревана. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, по мнению депутатов Нижней палаты, Пашинян ведет недружественную политику в отношении России, используя при этом возможности, предоставляемые ему российской стороной. Это непорядочно, написал Володин в своих соцсетях. А вице-премьер Алексей Аверчук, комментируя решение Пашиняна не приезжать на саммит ЕАЭС в Астану, посоветовал главе Кабмина Армении определиться ЕС или ЕАЭС. Если Армения примет решение о вхождении в ЕС, преференции от России будут потеряны, изменятся и цены на газ, заявил Аверчук. Более миллиарда жителей Земли имеют расстройство психики. По данным медицинского журнала «Lancet» с 1990 года по 2023 число диагностированных случаев в мире выросло почти в два раза до 1 200 000 000 случаев. В ходе исследования были проанализированы данные по 12 ментальным расстройствам. Примерно в 200 странах и территориях заболеваемость выросла по каждому из них. Наиболее существенные скачки, в частности, выявленные по тревожному расстройству, клинической депрессии, анорексии, нервной булимии и шизофрении. Обстановка в мире не становится безопаснее, это влияет и на психику населения. Число расстройств вместе с неучтенными случаями может быть значительно больше, считает врач-психиатр и психотерапевт высшей категории Александр Федорович.
8: Как вообще проводится диагностика? Разные страны, разные континенты, разные школы, разные морально-этические, научные, философские концепции, разный менталитет и так далее. То есть все перечисленное ставит под сомнение, в принципе, дефиниции, которыми оперируют соответствующая организация, которая выдает такую информацию. Это первое и главное. Все диагнозы перечислены, это примерно все про одно и то же. Шизофрения может проявляться навязчивыми мыслями и тревожными формами поведения, за которыми мы не видим шизофрении, но мы видим тревожность. Депрессия. Предполагается, что для настоящей классической депрессии не должно быть никаких внешних стимулов. Иначе тогда мы все в депрессии находимся. К чему я это веду? К тому, что в принципе все перечислено про 1 миллиард с копеечками лиц, страдающих тем или иным на нашей планете, это нормально, потому что мы живем все в разных условиях. Кто-то в условиях горячих точек, кто-то постоянно сталкивается с природными катаклизмами, кто-то с технотронными катастрофами, с проблемами государственности. Вся планета находится в некотором возбуждении, из чего я делаю вывод, что заявленный 1 миллиард, то есть примерно 1/7, это цифра, скажем так, скромная. Я полагаю, что это все гораздо сложнее, хуже и шире, и подходить к этому с точки зрения оценки тоже нужно очень многомерно. Стрессогенность среды столь велика, что люди, естественно, проваливаются в это все. Почему я и ставлю под сомнение эту статистику, что всего 1/7 на планете? Я уверен, что сильно больше. Я думаю, что не меньше половины. Но это частное мнение.
5: Александр Федорович, врач-психиатр, отмечает, что в 23-м году расстройствам психики чаще всего были подвержены женщины в возрастной группе 15-19 лет. А психические заболевания обогнали сердечно-сосудистый рак, став наиболее распространенной причиной проблем со здоровьем. Авторы исследования команд ученых из России, Австралии, США, Китая и других стран мира считают, что сегодня расстройства психики стали серьезной проблемой для систем здравоохранения всех стран, независимо от их ресурсов.
9: Между делом с Кирой Альтман.
10: Между делом говорим о трудностях, с которыми сталкиваются производители косметики. Героиня моего выпуска, Ирена Понарошку, предприниматель. Она делает свой косметический бренд. И вот с чем у нее возникают трудности.
11: Какие-то ингредиенты мы производим сами, какие-то мы завозим из Европы. Сейчас, например, в связи с санкциями мы не можем завести оксид цинка. И у нас остановилось, например, производство SPF. Мы уже 1.5 года не можем произвести крем с SPF, который у нас тоже был хитом, но мы не хотим менять формулу, не хотим идти на компромиссы, и поэтому продолжаем пытаться какими-то способами в кармане завести нужные нам ингредиенты.
10: И еще есть постоянные вопросы с самими баночками.
11: Мы еще такие дотошные в плане тары, и мы пытаемся ее сделать поэкологичнее. Вот это все очень сложно, очень долго. Вообще, это очень грустная история. Вот нас слушают, я думаю, сейчас много бизнесменов, и вдруг они не знают, что в России нет ни одного производства шариков для шариковых дезодорантов. Ноль. Ни одного. В России очереди на производство огромные, то есть ты подаешь заявку и ждешь 1/2 года, пока тебе это произведут. Качество сильно хуже, чем в Китае. Ты видишь швы, у тебя там не сходится резьба, отличается оттенок крышки от банки неожиданно. И потом ты ждешь еще 1/2 года, чтобы тебе переделали. А во-вторых, какие-то штуки не делают вообще.
10: Вот что значит перейти от знатока, что намазать на себя, и превратиться в человека, который производит это самое намазать, производит косметику.
11: Ну, мне это очень нравится. Я чувствую себя очень взрослой от этого.
10: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Бизнес FM.
9: Между делом на Бизнес FM.
12: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
5: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. В Севастополе до 20 литров ограничили продажу топлива на некоторых АЗС. Ограничения вводят на заправках сети ТЭС из-за перебоев с поставками, сообщил глава города Михаил Развожаев. По его словам, дизельное топливо пока отпускается по талонам, не более 20 литров топлива на один автомобиль или одну канистру. Губернатор призвал граждан не создавать искусственный ажиотаж. Существуют определенные логистические сложности, причины которых известны, заключил Развожаев. О непростой ситуации с топливом в регионе рассказывает крымский журналист, блогер и общественный деятель Александр Горный.
13: Ситуация на данный момент в Крыму с топливом неоднозначна. Есть регионы, где есть проблемы с топливом, его наличием, и мы видим, что один из операторов объявил об ограничениях 20 литров в одни руки. Если взять, допустим, восточное побережье Крыма, здесь проблем пока с топливом не наблюдается. Оно есть в наличии. Другое дело, что цена на него 81-83 рубля за литр 95-го, что на 9-12 рублей выше, чем цены на материковой России. Ситуация однозначно будет усложняться ближе к сезону, а сезон уже туристически начинается через неделю, и мы можем увидеть пустые табло на заправках. С учетом того, что 70% трафика туристического — это люди, кто приезжает в Крым на личных автомобилях, здесь действительно есть проблема. Я всем своим знакомым, кто собирается ехать в Крым в этом году, всегда говорю: ребята, берите с собой всегда запасную 1-2 канистры под топливо. Другое дело, что хранить топливо в канистрах в автомобилях летом — это опасно. И где здесь выход, пока непонятен.
14: Крым сейчас не очень разумно ехать на автомобиле, или не совсем так?
13: В Крым можно и нужно ехать на автомобиле в текущих условиях. Другой момент, что нужно очень четко учитывать варианты возможных развитий событий по топливу и иметь с собой всегда стратегический запас для того, чтобы выехать с полуострова. Напомню, что гибридные автомобили, которые запретили сейчас проезд по Крымскому мосту как электромобилям, должны ехать по историческим территориям. И маршрут там длинный, около 600 с чем-то километров, что требует запаса топлива в среднем литров 60-70. Этим же вопросом задаются очень многие мои знакомые, кто занимается такси. Они сейчас уже формируют запасы топлива у себя в гаражах, в частных домах. Кто может, у меня знакомые, кто хранит 200-300 литров топлива. Сбить какой-то напряженный момент, что будет дальше.
14: Губернатор упоминал, что причины ситуации известны.
13: Он имеет в виду то, что нет емкости для хранения топлива, и хранить топливо сейчас опасно. Вот только в Феодосийском регионе мы видели, как за полтора года было 5 крупных пожаров, которые были на заполненных емкостях. Есть проблемы с логистикой, нет железнодорожного сообщения через мост, паромные сообщения на данный момент ограничены или не существуют. И остается как вариант — это доставка бензовозами с материка.
5: Александр Горный, крымский блогер. В предыдущий раз дефицит топлива на заправках Крыма и Севастополя зафиксировали в августе прошлого года, а в сентябре проблема обострилась. Бензина E92 и E95 не было на большинстве заправок. Власти региона вводили ограничения отпуска топлива не более 30 литров в одни руки, а цены на бензин в Крыму заморозили на месяц. У самых популярных препаратов для снижения веса, таких как Оземпик, Веговой и Монжара, обнаружился неожиданный позитивный побочный эффект. Как пишет Wall Street Journal, подобные препараты могут замедлять развитие рака. В результате 4 новых исследований было установлено, что у людей, принимавших в том числе Оземпик, замедлялось прогрессирование опухоли, снижалась общая вероятность летального исхода и уменьшался риск развития рака молочной железы. При этом ученые предостерегают, причины такого эффекта неизвестны. Это лишь статистические наблюдения, отмечает Wall Street Journal.
15: В исследовании онкологического института клиники Кливленд приняло участие более 10 тысяч пациентов на ранних стадиях рака. Они принимали препараты на основе ГПП-1, это в том числе Оземпик. Их прогресс сравнивали с другими пациентами, принимавшими иное лекарство от диабета. У тех, кто употреблял лекарство на базе ГПП-1 и был болен раком легких, скорость прогрессирования заболевания снизилась в 2 раза, лишь до 10% в сравнении с пациентами из контрольной группы. Похожие результаты показали и пациенты с раком молочной железы. Клиники Кливленда заявили, что, учитывая, что миллионы американцев принимают ГПП-1, очень важно понять, какими могут быть потенциальные противоопухолевые эффекты. К выводу о позитивном влиянии препаратов вроде Оземпика на пациентов с онкологией груди пришли также в онкологическом центре имени Андерсона в Техасе. Это ведущий американский центр в области лечения и изучения рака. Ученые пока не знают, почему эти препараты могут оказывать такое воздействие. Одна из теорий – ГПП-1 косвенно снижает риск рака путем снижения веса и улучшения метаболического здоровья. Другая теория – рецепторы для ГПП-1, гормоны, которые имитируют эти препараты, присутствуют на поверхности некоторых опухолевых клеток. клеток, что повышает вероятность того, что препараты действуют непосредственно на биологию рака. The Wall Street Journal подчеркивает, что для подтверждения результатов необходимы последующие исследования.
5: О новом побочном эффекте Оземпика и как стоит относиться к этим данным, говорит основатель медико-технологической компании Restom Алексей Ремес.
16: Во-первых, ожирение является фактором риска для значительного количества онкологических заболеваний, более десятка. Второе, все данные, существующие, основываются на наблюдательных исследованиях, на анализе массива данных. Мы говорим скорее о том, что препараты, возможно, имеют какой-то эффект, связанный с онкологическими рисками, но говорить о том, что это препарат для лечения рака, нельзя, и я бы пока серьезно к этому не относился. Есть какие-то сигналы, которые требуют изучения. Сигналы, скорее, теоретические, основанные на анализе данных. Но говорить о том, что это лечение, нет, так точно нельзя.
17: Учитывая специфику тех данных, которые мы сейчас имеем, мы не можем разделить уверенно эффект самого препарата и эффект основной схемы терапии или сопроводительного лечения. Я бы сказал, что текущие данные, они представляют интерес для профессионалов в контексте дальнейшего изучения или наблюдения за тем, как лаборатории в мире изучают этот вопрос. Но говорить о том, что это какой-то прорыв или это новый подход к лечению онкологических заболеваний, точно пока нельзя.
5: Алексей Ремес, основатель медико-технологической компании Restom. Пока ни один из производителей препаратов на базе ГПП-1, включая Novo Nordisk, производящий Оземпик, не изучал свои препараты в контексте борьбы с раком. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов в пятницу упал на 1.5% до 2625 пунктов. А за неделю индекс опустился на 0.3%. Рубль по итогам торгов пятницы снизился на 10 копеек по отношению к юаню. Китайская валюта закрыла торги на отметке в 10.53. Юань за рабочую неделю упал на 18 копеек. С начала недели нефть Brent подешевела почти на 7% на фоне заявления президента США. Дональд Трамп вновь высказывал мнение, что конфликт с Ираном очень скоро завершится. Биржевые итоги подвел обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
18: Несмотря на замену заметное падение пятницы, потери российского рынка акций в целом за неделю оказались минимальными. Индекс московской биржи снизился лишь на 0.3%. Что касается пятницы, упал индекс Мосбиржи на 1.5%. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2625 пунктов. Но в целом мало что меняется на российском рынке акций. И остается он в этом самом прежнем коридоре 2600 пунктов. Нижняя граница 2700 пунктов, верхняя граница по индексу московской биржи. В общем, у рынка нету идей на покупку и нету особых идей на продажу. Но все-таки приблизились к уровню 2600. Посмотрим на следующей неделе, будет ли желание протестировать его и пробить вниз. Если получится, то не исключен поход на уровень 2500 пунктов. Рубль рос практически всю неделю, ну, за исключением среды и пятницы. Таким образом, китайская валюта в пятницу выросла на 10 копеек, закрытие недели 10 рублей 53 копейки, но юань за неделю упал на 18 копеек. Но, тем не менее, следующая неделя, 28 мая, это единый день уплаты налогов, и не исключено, что после этой даты рубль может чувствовать себя уже не так уверенно, но основной прицел рынка, конечно, это начало июня, когда станут известны те объемы, которыми будет оперировать Министерство финансов Российской Федерации в рамках бюджетного правила, естественно, покупая валюту. Цены на нефть стабильно были вечером в пятницу. В районе $103 за баррель торговалась смесь Brent, но неделя падающая для рынка нефти, и Brent подешевела почти на 7%. Президент США Дональд Трамп вновь влияет на рынок и не раз на уходящей неделе говорил о том, что вооруженный конфликт между Израилем, США и Ираном очень скоро завершится. Также американский президент заявил, что требует от Ирана открытия Ормузского пролива для свободного судоходства, а также передачи США иранских запасов урана для их последующего уничтожения.
5: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
9: Другим наука с Сергеем Корзуном.
19: Теория шести рукопожатий стала известной после эксперимента американского социального психолога Стэнли Милгрэма в 1967 году. Целью его был поиск количества связей, необходимых для передачи информации по почте совершенно незнакомому человеку через цепочку знакомых. Среднее значение звеньев цепочки оказалось близким к шести. При этом из почти 300 отправлений около 80% не дошли до конечного адресата и не учитывались в результатах. Подобные эксперименты, проведенные уже в интернет-эпоху, показали примерно те же 6 шагов и ту же проблему. Более 98% электронных цепочек обрывались, не достигнув цели. 6 рукопожатий так и остаются чем-то вроде околонаучного мифа. В науке же для этого феномена используют название «малый мир», а связанная с ним теория помогает моделировать распространение мемов, слухов, эпидемий, инноваций, научных идей и многого другого. В 1998 году Уотс и Строгатс из Корнельского университета показали, что социальные сети сильно кластеризованы, но есть короткие пути между группами. Например, на большой вечеринке или в чатах люди общаются по принципу коллеги с коллегами, родственники с родственниками, школьные друзья между собой. Но есть посредники, их называют сетевыми брокерами или коннекторами. Это те, кто знает людей из других кластеров, и через них можно коротким путем найти любого приглашенного. Онлайн-дружба не равна реальной социальной связи. Контакт в мессенджере и человек, готовый реально помочь, это не одно и то же. Короткий путь не всегда ведет к доверию, доступу или даже просто ответу. В реальности многие социальные барьеры сохраняются – язык, профессия, раса, религия. И за 6 прыжков эту пропасть не всегда можно перепрыгнуть.
12: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
20: У микрофона Сердар Влекулеев. Президент России Владимир Путин заявил, что смысл создания программы «Время героев» был в том, чтобы привести во власть тех, кто знаком с проблемами людей. Президент на встрече с выпускниками программы отметил, что смысл был в том, чтобы дать людям с таким опытом возможность прийти на государственную и муниципальную службу в разных отраслях и производства, и управления. Восточный финансовый центр, который будет сочетать ряд прогрессивных и перспективных финансовых инструментов, намерен запустить в этом году на Восточном экономическом форуме. Об этом сообщила пресс-служба правительства России со ссылкой на главу Минвостокразвития Алексея Чекункова. Восточный экономический форум в этом году будет проходить с 1 по 4 сентября во Владивостоке. Кевин Орш приведен к присяге в качестве 17-го председателя Федеральной резервной системы США. Срок действия полномочий предыдущего главы ФРС Джерома Пауэлла истек 15 мая, однако он продолжал работать в этом качестве до тех пор, пока Орш не принял присягу. Мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров открыли Ленинградский вокзал после масштабного обновления. Модернизация была начата в августе 2024 года. Следующим после Ленинградского реконструируют Ярославский вокзал. Призовой фонд суперфинала Кубка России по футболу составит 151 миллион рублей. Финалисты «Спартака» Краснодар гарантированно заработают по 37 миллионов 800 тысяч рублей. Победитель также получит 75 миллионов 400 тысяч. Игра состоится 24 мая в Лужниках, напоминают РИА Новости. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
21: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Путин обсудил с постоянными членами Совбеза удар украинских беспилотников по общежитию педагогического колледжа в ЛНР. Президент вновь назвал его терактом. По данным, на вечер пятницы пострадали 39 человек, шестеро погибло, продолжается разбор завалов, 15 учеников все еще не могут найти. Путин ждет от Минобороны предложение по ответу на этот удар. У директора Института философии РАН академика Гусейнова и еще ряда сотрудников прошли обыски по делу о переводах Аристотеля. Старшего научного сотрудника Светлану Месяца поместили под домашний арест. Ее подозревают в мошенничестве и хищении 16 миллионов рублей. Свою вину Месяц не признает. На чем основано это дело? И бизнес обратился к президенту с просьбой отказаться от запрета продажи вейпов на уровне регионов. Обращение опоры России говорит, что это приведет к тому, что где-то их продажа будет разрешена, где-то запрещена, что приведет к рассвету черного рынка. Законопроект сейчас проходит Госдуму. Сохранится ли там поправка о региональном регулировании вейпов? Подробности на Business FM. Владимир Путин назвал терактом удар ВСУ по Старобильскому колледжу в Луганской Народной Республике. Президент сообщил, что приказал Минобороны представить предложение ответа на удар по колледжу. Киеву нужны преступления, подобные удары по общежитию в ЛНР, чтобы скрыть события на фронте и в стране, вызвать ответ Москве и во всех обострениях ситуации обвинить Россию, заявил Владимир Путин на встрече с выпускниками программы «Время героев».
1: Неонацистский режим, захвативший власть в Киеве, нанес террористический удар по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа. Ночью, когда студенты спали, никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб, либо родственных им служб рядом с общежитием нет. Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здание под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, нет никаких оснований. Никто не может сказать, что пытались поразить какой-то объект, а БПЛА были сбиты нашими же средствами и случайно якобы попали в это здание. Удар не был случайным. Он прошел в три волны, 16 БПЛА, в одно и то же место.
21: Владимир Путин призвал украинских солдат не выполнять преступные приказы киевского режима. Позже президент провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности России, в ходе которого обсуждалась атака Киева на колледж в ЛНР. Он решительно осуждает любые нападения на гражданское население, заявили в офисе генсека, комментируя удар ВСУ по колледжу в ЛНР. Дроны атаковали учебный корпус и общежитие колледжа педагогического университета в ночь на пятницу, когда учащиеся спали. На фотографиях видно, что разрушение очень сильное, часть здания обрушилась. Окна вылетели. Родители выкладывают в местные паблики фотографии своих детей с объявлениями о пропаже. По данным, на вечер пятницы 6 человек погибло, 39 пострадали, 15 пропали без вести. В ЛНР введен режим чрезвычайной ситуации. МЧС продолжает разбор завалов, сообщил глава республики Леонид Пасечник. МИД России заявил, что удары дальнобойным оружием, подобные атаки ВСУ на колледж Старобельский, осуществляются при техническом содействии специалистов стран НАТО. Генштаб ВСУ отрицает, что украинские военные нанесли удар по студенческому общежитию. Сам факт удара по Старобельскому в Киеве подтвердили. Мировая пресса почти не обсуждает атаку Украины на колледж в ЛНР. Ведущие американские СМИ это игнорируют. Отдельные европейские СМИ ограничиваются короткими информационными сообщениями. Обыски и арест в Институте философии РАН. Кандидата наук Светлану Месяц заподозрили в хищении 16 миллионов рублей в рамках выполнения госзадания по переводу трудов Аристотеля. Вину она отрицает, защита говорит о технической ошибке, а СМИ рассказывают о давних конфликтах на почве кадровых решений в институте. Тему продолжит Диана Чубанова.
2: У сотрудников Института философии РАН прошли обыски по делу о переводах трактатов Аристотеля. Задержали и поместили под домашний арест старшего научного сотрудника Института Светлану Месяц. Об этом бизнес-офф сообщила ее адвокат Мария Юндина. Ее подзащитную подозревают в мошенничестве, хищении денежных средств 16 миллионов рублей. Обвинения еще не предъявили. Свою вину Светлана Месяц отрицает. Она кандидат философских наук и специализируется на античной философии. Последние годы руководила группой по переводу трактатов Аристотеля. На выполнение этой работы ученые получали финансовые средства в рамках госзадания. Это что-то вроде гранта или государственного заказа в научном мире. Для получения финансирования оформлялись специальные заявки в Миноборнауке. В одной из таких заявок была допущена техническая ошибка, к которой ученые не имеют отношения, но она стала поводом для расследования. На деле никакого хищения не было, рассказала Бизнес-ФМ адвокат Светланы Месяц, юрист адвокатской конторы «Аснис и партнеры» Мария Юндина.
22: Фабула обвинения заключается в том, что она, являясь научным сотрудником Института философии РАН, параллельно являясь руководителем научной группы, которая занималась переводом трактатов Аристотеля с древнегреческого, они на период 3 лет делали план работы и описывали, что мы там планируем выполнить в течение этих 3 лет. И вот первую заявку они подавали в 2018 году, часть трактатов перевели, и на 2022-2024 запланировали перевод других трактатов. Когда формировали сформировали заявку на государственное задание на 22 год, по какой-то причине, это явно техническая ошибка, в общем, были включены все те сведения из первоначальной заявки 18 года. Причем там еще и система у них менялась, вероятно, что технически это в плане сбоя тоже могло произойти. При этом сама Светлана вообще не имела отношения к вот этой системе, куда грузились эти заявки на государственные задания. Она вот была просто руководителем научной группы и сама делала вот эти переводы. В итоге с этой неправильной заявкой деньги были получены институтом, как бюджетным учреждением, и потрачены исключительно на цели деятельности института, выплату зарплаты, там проведение вот этих научных всех исследований. Сама Светлана, они там другие участники этой научной группы, не получили никаких денег сверх их обычных зарплат.
2: По словам адвоката, с финансированием Светлана месяц вообще не была связана. Защита намерена ходатайствовать об изменении меры пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде. Обыск прошел в том числе у 87-летнего в Рио директора Института философии академика Абдусалама Гусейнова. И по данным источников РБК, 20 мая обыски прошли в самом институте. Детали неизвестны. Источники газеты, близкие к этому научному учреждению, связали задержание Светланы месяц с бывшим главой Института философии Анатолием Черняевым. По их данным, он написал заявление в полицию по поводу выделения институту государственных грантов. Так или иначе, конфликты вокруг Института философии последние годы часто попадают в информационное поле, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
0: Споры про Институт философии идут, наверное, уже последние годы 2-3, идут многочисленные утечки в телеграм-каналах, и для остальной аудитории, собственно, предмет спора не слишком очевиден. То, что представители охранителей так или иначе пытались зайти в этот институт и предъявляли претензии, там, это довольно очевидно. За что спор, за статус, за недвижимость, за какие-то финансовые потоки, не вполне понятно, но любой институт находится всегда в зоне уязвимости, потому что любые как бы грантовые исследования, они могут быть очень двойственно часто интерпретированы. Подчас их мало кто читает, кроме правоохранителей, которые ищут, что не так. Но Институт философии за последние там года 3, наверное, в Телеграме один из лидеров по упоминаемости. Поэтому то, что существуют какие-то интересанты, которые, по крайней мере, создавали вокруг института негативный фон и пытались влиять на кадры, это довольно очевидно, хотя, собственно, в чем приз и в чем актив, до конца мало кто разобрался.
2: Громкий скандал вокруг Института философии РАН разгорелся в 2021 году, когда во главе его назначили Анатолия Черняева. Ученые тогда выражали недовольство этим кадровым решением. Черняева назначили вместо академика Андрея Смирнова, который 6 лет возглавлял институт. После протеста сотрудников через 2 недели решение о назначении отменили. В РИУ руководителя назначили академика РАН Абдусалама Гусейнова. А Смирнов стал в РИУ первого заместителя директора по научной работе. В 2023 году Черняев, который в то время еще оставался научным сотрудником Института философии РАН, покинул его. Связано ли это с нынешним делом, неясно. Предстоящие 1,5 месяца будет идти следствие. Диана Чубанова, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
5: Легальный рынок вейпов в России почти полностью испарился. И от запретов отдельных регионов хуже уже не будет. Так бизнес комментирует решение властей Пермского края о полном запрете продажи и хранения вейпов и прочих устройств нагревания табака. Это при том, что федеральный закон о наделении регионов таким правом еще не принят и дошел только до второго чтения. А ПРО-России направила президенту обращение с просьбой исключить из табачного законопроекта право регионов запрещать вейпы. Но поможет ли это? Евгений Перельчук подробнее.
3: Как считают в опоре России, из законопроекта о лицензировании табачной торговли следует убрать норму о праве регионов запрещать продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. В противном случае есть риск фрагментации рынка и роста нелегального оборота. Проще говоря, в одном регионе будут продавать легально, в другом не будут вообще, в третьем только из-под полы. Как считает владелец федеральной сети табачных магазинов «Базука Стор» Артем Лазука, все эти рассуждения законодателей и профильных ассоциаций можно сравнить с попыткой сделать горячо или холодно рынку, который легально уже не существует.
4: Если говорить про в целом запрет вейпинга, мы уже множество раз обсуждали, что ключевое здесь – это уход в черную зону, в неконтролируемую ситуацию государства. То есть, если так или иначе мы можем более-менее это дело контролировать, поступление акцизов такое-то и прочее, то если все вне закона, все продается из телеграм-каналов, из-под полы, как это происходит в Казахстане, абсолютно непонятно объемы и прочее. Есть очень важный нюанс, связанный с жидкостями. Сейчас нет ни одного белого производства жидкости для вейпинга. Они были и перестали существовать примерно 1-2 года назад, когда ввели заградительный акциз 90% от самой цены. 2100 рублей продаешь жидкость, из них 1800 рублей – это акциз.
3: Обыватель может спросить, как же так? Я вижу, что айкосы, стики и одноразки продают на каждом шагу. Однако почти наверняка это все нелегальщина. По подсчетам разных ассоциаций, в России продажа вейпов, айкосов и прочих систем нагревания табака находится в серой зоне на 60% или даже на все 90%, продолжает бывший директор одной из крупнейших федеральных сетей вейп-шопов ZenMod Василий Соколов.
6: Легального бизнеса, который может показать закупки и производство этой жидкости, никотин, содержащий легальный импорт одноразок легальных, его практически не существует. Весь бизнес 2023 года находится полностью в серой зоне. Именно это, на мой взгляд, и является причиной репрессивных мер, потому что урегулировать не удалось, акцизы повысили, бизнес ушел в серую зону, ну и фактически большая часть точек торгует нелегальным товаром. Решили запретить товар этот продавать, полностью убрать его с рынка, потому что никакой нет возможности провести массовые проверки абсолютно всех торговых точек. Эти точки находятся на каждом углу, в каждом крупном городе. Легального товара там немного. Товар он так или иначе как-то обходит уплату акциза. Например, те же одноразки, они идут с заниженным объемом. Акциз уплачен с 1 миллилитра жидкости, когда по факту 20-миллилитровая. Сейчас продают он конструкторами, как ароматизатор. Позже уже добавляют никотин, что запрещено законом. И сам этот никотин, с него не уплачен акциз. Просто отдельно из-под полы, из-под прилавка подливается.
3: В Пермском крае, где запрет на продажу вейпов ввели еще в начале весны, бизнес приспособился. Запрещенная теперь продукция продается, как и раньше, только товар оформляется как подарок или формально арендуется. Власти Пермского края действовали превентивно, вперед федерального закона, используя юридические лазейки, говорит главред отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев.
7: Поскольку лицензию на розничную торговлю выдают региональные власти, они могут правила этого лицензирования корректировать, могут изменять в каких-то пределах размер, например, торговой точки, могут вводить ограничения по категориям. И вот эта новая поправка дает им право, например, запретить вейпы на территории своего региона. Да, лицензии есть, но только на табак, сигары, а вейпы нельзя.
8: Главный аргумент бизнеса – то, что запреты спрос не уберут, а перегонят в серый рынок.
7: Это ерунда же, потому что рынок уже черный. Что там перетечет в черный, если он весь так черный?
3: Не только одна Россия не знает, что делать с вейпами. По всему миру сколько стран, столько и различных мер. В США Управление по санитарному надзору определило системы доставки никотина как табачные изделия, а значит, продажа разрешена только с 21 года. В ЕС введены нормативные стандарты для электронных сигарет, включая ограничения на содержание никотина и маркировку. С 23 года по всему Евросоюзу запрещено использование ароматизаторов. В Бельгии полностью запрещена продажа одноразовых электронных сигарет. В Великобритании с осени введут дополнительный налог на вейп-устройства. А в Таиланде запрещены ввоз, использование, хранение и ношение любых курительных устройств. Наказание вплоть до тюремного заключения на 10 лет. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
12: В эфире радио не на словах, а на деле. Классики в праве. Долг на кончике пальцев.
23: Следя за ее движениями, поручик видел, как пальцы скомкали его векселя, как белая шелестящая бумага мелькнула перед его глазами и исчезла в ее кулаке. Такой резкий, необычайный поворот от добродушного смеха к преступлению так поразил его, что он побледнел и сделал шаг назад.
12: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро «Forward Legal».
24: В рассказе Антона Чехова «Тина» поручик Александр Сокольский приезжает взыскать долг по векселю Сусанны Моисеевны. История долга старая. Когда-то отец Сусанны Моисеевны купил зерно у родственника поручика. Сделка давно в прошлом, люди уже другие. А вот долг остался, потому что сохранился вексель. Вексель устроен строго. Если он у вас на руках, вы вправе требовать указанную в нем сумму. И не обязаны заново объяснять всю историю долга, кто у кого и зачем что-то покупал. В этом и состоит сила векселя. Для права важна уже не память о сделке, а сама бумага. Именно поэтому Сусанна Моисеевна не спорит, а идет на хитрость. Возразить по существу ей нечего, и она выхватывает вексель у поручика, прекрасно понимая, без самого документа право требования почти ничего не значит. Бумага исчезла, и вместе с ней исчезла возможность быстро и уверенно взыскать долг. Даже сегодня по документарным ценным бумагам действует почти та же логика. Если нет бумаги, начинается длинный спор о том, как доказать, что право вообще существовало. Антон Павлович Чехов напоминает, в делах недостаточно быть правом. Нужно еще суметь сохранить документ, который это право подтверждает. Иначе долг может исчезнуть буквально на кончиках чужих пальцев. И никакая правота без бумаги уже не спасет.
10: Классики в праве на Бизнес FM.
5: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Начинается частичная приватизация Аэрофлота. Росимущество объявило отбор организатора продажи почти 24% акций крупнейшей российской авиакомпании. В случае реализации пакета доли государства в Аэрофлоте будет чуть выше 50%. Заявки на организацию торгов принимаются с 22 мая по 8 июня. Точная дата самого аукциона пока неизвестна. Ранее в апреле замглавы Минфина Алексей Моисеев говорил, что в этом году ведомство рассчитывает на 2-3 сделки по продаже акций компании с госучастием. По одной из них решение уже практически принято. Много ли будет желающих купить 24% Аэрофлота, мнение независимого финансового эксперта-инвестора Максима Ульянова.
11: Если говорить с точки зрения привлекательности, то, наверное, я бы сравнил Аэрофлот с жемчужиной, потому что он также, возможно, находится сейчас на дне своей капитализации. Постпандемийное восстановление еще не успело произойти, как началась новая эра макроэкономических факторов, которые влияют на Аэрофлот в негативном плане, то есть ограничения на полеты по популярным направлениям, сложности с авиационным парком. Поэтому, наверное, можно допустить, что если смотреть с точки зрения долгосрочных инвестиций, что Аэрофлот вполне может быть интересной покупкой. Но другое дело, что горизонт может быть годы. Здесь нужно понимать, что все-таки пакет крупный, и с точки зрения его стоимости это скорее будет какой-то дисконт к текущим рыночным котировкам, в моем понимании. С другой стороны, наверное, если кто-то сильно поверит в долгосрочную идею возрождения Аэрофлота как лидирующего перевозчика всей Восточной Европы, то, может быть, и будет премия к рынку.
5: Максим Ульянов, независимый финансовый эксперт и инвестор. Акции Аэрофлота отреагировали снижением на объявление о поиске организатора приватизации. В моменте бумаги компании падали более чем на 2%. Банкоматы в России смогут работать без мобильного интернета. Минцифра и операторы связи разработали соответствующие механизмы. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России. Технические подробности она не раскрыла, но заявила, что это позволит решить значительную часть проблемы. Когда банкоматы начнут принимать и выдавать наличные, во время отключения мобильной связи глава ЦБ не уточнила. По ее словам, сейчас новый механизм находится на стадии тестирования. О чем может идти речь, предположил председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.
13: Здесь могут быть две гипотезы. Первая экзотическая – это офлайновые банкоматы, когда банкомат проводит транзакцию без связи с банком-эквайером. Такое бывает, например, когда вы летите в самолете и что-то покупаете, такой механизм используется, но там невозможно проверить наличие денег на карте, поэтому могут возникать проблемы. Деньги выдадут, а на карте будет дефицит. Вторая история, возможно, имеется в виду, что вместо публичного интернета, ну, то, что мы понимаем под интернетом, будет использоваться частная сеть, реализованная через сотовых операторов или через Ростелеком или через что-то еще, через которую банкоматы будут общаться, не имея доступа в публичный интернет. Практически ничего не надо делать. Видимо, несколько перенастраивается модуль связи, соответствующие адреса. Возможно, там немножко дополняется телекоммуникационный софт, и все это начинает работать на такой частной сетке. Эта история понятная. Так было 20 лет назад, когда банкоматы подключались по выделенным линиям. Ну, условно говоря, к этому же мы возвращаемся на уровне новых технологий.
5: Виктор Достов, председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов. Вероятно, операторы запустят отдельную сеть для обслуживания банкоматов, либо же сами устройства для работы с наличными станут записывать во внутреннюю память все операции, передавать их в процессинговые центры при восстановлении связи. С этим согласен технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
14: На количество лет назад все посттерминалы так и работали. Это офлайн режим. Это когда локальная проводится операция, они записываются на карту, в том числе и списываются с карты, и это локально кэшируется до дальнейшей сверки, когда появляется интернет с банком. Скорее всего, здесь это смешанный будет режим, особенно это актуально там заправки, удаленные и так далее точки. Все остальное, скорее всего, будут проводить проводной интернет, кто еще этого не сделал. Ну и самое ключевое, это все-таки сотовые операторы. В общем, это выделенная сеть, которая будет обслуживать чисто транзакции с посттерминала. более вероятно, что они все-таки пойдут в этот режим. Ну и текущие терминалы, особенно Сбер возьмем, который уже умеет там через Bluetooth видеть рядом телефон и так далее, то есть им нужно будет только доработать это кэширование транзакций. Ну, опять же, как доработать, если это старая технология, которая уже давно есть, они ее просто внедрят, и в момент появления связи будет проходить онлайн-сверка с банком, ну и транзакции будут уже применяться. Более вероятно, что телеком-операторы, а покрытие интернета мобильного у нас практически везде, они создадут отдельную ОПН-сеть, это будет закрытая, защищенная, и авторизация будет там по сертификату, скорее всего, внутри посттерминала.
5: Александр Кукульчук, технический директор Calibrity Group. Набиуллина также сообщила, что регулятор совместно с Минцифрой обсуждает включение всех банков в белые списки сервисов, доступных при ограничениях мобильного интернета. По ее словам, добавить сразу все финансовые организации в эти списки пока невозможно, поэтому внедрение будет происходить поэтапно. Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России армянской минеральной воды Джермук. В свою очередь, у Россельхознадзора вслед за цветами появились претензии к фруктам и овощам из Армении. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Сейчас во сколько обойдется школьный выпускной? Опросы показывают, для родителей 11-классника эта сумма составит около 45 тысяч рублей. Что говорят родители о своих реальных затратах, о кафе и салоны красоты, о ценниках, об этом Наталья Шашина.
9: Выпускной 11-классника, то есть затраты на сам праздник и наряд, обойдутся в среднем в 44-46 тысяч рублей. Родителям 9-классника придется потратить меньше, около 32-33 тысяч. Это данные опроса Superjob по России. И в целом эти цифры похожи. Похоже на правду, хотя, конечно, все зависит от запросов родителей и учеников конкретной школы. Например, москвичка Юлия рассчитывает уложиться в сумму 30 тысяч. Родители забронировали место для праздника еще в сентябре.
15: Мы выбрали выпускной на кораблике, заплатили аванс из расчета порядка 9 тысяч рублей с ученика. Входной билет, кстати, себя включает какой-то легкий перекус формата фуршетного, напитки, вода, безалкогольные все, конечно, диджей, анимационная программа, костюм не приобрели. Платье, да, у меня дочь, пока она все в выборе, девочкам с этим сложно очень, сегодня хочется короткое, завтра длинное, сегодня в обтяжку, завтра балахон, поэтому пока нет. А на платье я, исходя из своего бюджета, больше 10 тысяч не закладываю, на обувь больше, наверное, 5-7 не закладываю.
9: Отдельным пунктом расходов для девочек может стать бьюти-сбор в салоне красоты. Прическа, макияж, маникюр суммарно обойдутся ориентировочно в 20 тысяч рублей, приводит пример сегодняшнего ценника основатель Центра красоты и здоровья Ирина Старостина. Ирина Старостина.
16: Спрос очень маленький. Понятно, что если сравнивать даже, например, доковидное время, это была вообще одна история, заранее забронировано, готовились многие, то в связи со многими событиями и ценником в том числе, записи слабее и слабее, каждым годом в разы падает динамика записи подготовки на выпускной. Вопрос не только цены, а вопрос спроса на это мероприятие.
17: Если мы говорим про стоимость, цена изменилась по отношению к прошлому году.
16: Стало больше 30-40%. Нас сильно коснулись все новые введения, и тоже налогообложение. Мы поднимали цены не в один этап. Для того, чтобы нам сейчас работать в правовой зоне и честно с хорошими материалами профессиональными, мы вынуждены поднимать чек, чтобы удерживать хороших специалистов. Я как сама мама выпускница, понимаю, что это серьезная сумма, чтобы собрать девочку. И здесь нужно сказать, что собирается не только выпускница, еще нужно собраться и маме. Это тоже отдельный ценник.
9: Средний чек в кафе и ресторанах, опять же, разный в зависимости от уровня заведения и запросов. Вот что говорит ресторатор, совладелица ресторанных проектов «Мария Санта», «Вертели» и «Свинья и Роза» Татьяна Мельникова.
18: Выпускникам нельзя пить спиртное, и это предполагает, что средний ценник будет не очень высокий. Наши кафе не такие дорогие, и 2-3 тысячи на человека достаточно, чтобы нормально поесть. Но если это банкет длинный, сидят люди долго, 3. Однако мы не очень охотно берем такие банкеты, потому что они шумные, они мешают другим гостям, много народу. У нас есть загородный проект Веретьево, вот там охотно мы берем, потому что там есть где развлечься, пруды с видом на воду, купание. Естественно, за месяц, два, три уже сложно что-то придумать. В целом выходные загружены свадьбами, мероприятиями, но в том числе и выпускными.
17: По отношению к прошлому году, как изменилась стоимость?
18: Ну, это инфляция плюс 10-15%.
9: Некоторые родители девятиклассников рассказали Бизнес ФМ, что отметят окончание учебы прогулкой в парке и пиццей. Среди 11-х классов такой тренд тоже есть. 7% родителей в опросе Superjob признались, что их классы вовсе отказались от проведения выпускного. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
25: Карьера с Ольгой Дементьевой.
1: Получить отказ в трудоустройстве можно по разным причинам. Самое обидное – это когда в одном шаге от оффера случается провал. Давайте расскажу невымышленные истории про такие ситуации. Большинство отказов, как показывает практика, связаны именно с поведением. Знаете, в автомобильной аварии, по статистике Госавтоинспекции России, чаще всего попадают именно опытные водители со стажем более 30 лет, тогда как наиболее аккуратными оказались водители-новички со стажем до 2 лет. Самоуверенность приводит к ошибкам не только на дорогах, но и на собеседованиях. Идея пошутить во время встречи, чтобы разрядить атмосферу, кажется безобидной, да? Иногда юмор действительно помогает, но бывает и наоборот. Один кандидат на собеседование в крупную международную компанию, обсуждая переработки, с улыбкой сказал: «Ну, главное, чтобы не пришлось тут жить». Фраза прозвучала легко, но интервьюеры восприняли ее как сигнал. Человек заранее негативно настроен к нагрузке, хотя, возможно, он просто нервничал. На финальных этапах такие детали начинают играть неожиданно большую роль. А вот другой случай. Иногда кандидата подводит желание понравиться. Когда соискатель активно соглашался со всем, что говорил руководитель, сначала это выглядело как вовлеченность в диалог, а потом уже как отсутствие собственного мнения. Вы удивитесь, если я скажу вам, что собственники бизнеса ценят, когда у подчиненных

0: 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сердар Авликулеев. Киев ударом по Старобельску подорвал политическое урегулирование конфликта. Об этом говорится в заявлении МИД России, передает ТАСС. Совершив злодеяние против детей в Старобельске, киевский режим и его кураторы берут на себя всю полноту ответственности за эскалацию боевых действий и подрыв политико-дипломатических усилий по урегулированию конфликта, говорится в заявлении. Отмечается, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Виновные понесут неотвратимое суровое наказание, снисхождение не будет никому, указали в российском дипведомстве. Правительство Венгрии вводит запрет на импорт сельхозпродукции с Украины, заявил венгерский премьер Петер Мадьяр. Он не привел подробностей о причинах принятых правительством решений. Одним из основных рисков для развития в стране технологий искусственного интеллекта Банк России считает вероятность его слишком сильного регулирования. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России, передает Интерфакс. Финансовая сфера очень продвинутая с точки зрения искусственного интеллекта. Здесь, конечно, очень важно просто не поставить эти барьеры. Мы предпочитаем, честно говоря, мягкое регулирование, добавила глава Банка России. Директор национальной разведки США Тулси Габбард покинет этот пост 30 июня, сообщил в пятницу президент США Дональд Трамп. Он добавил, что решение Габбард вызвано тяжелой болезнью ее мужа. По словам американского президента, исполняющим обязанности директора национальной разведки, после ухода Габбард станет ее первый заместитель Аарон Лукас. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Панчалиев. Здравствуйте. Руководители Центробанка в шоке от цен на квартиры. Глава аналитического департамента ЦБ Данилов признался, что не знает, сколько же нужно зарабатывать, чтобы покупать квартиры. Риэлторы подтверждают падение спроса на новостройки. Так сколько же надо зарабатывать, чтобы взять сейчас ипотеку? И доступна ли она ведущим сотрудникам Центробанка? Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России армянской минеральной воды Джермук. В свою очередь, у Россельхознадзора вслед за цветами появились претензии к фруктам и овощам из Армении. При этом премьер Пашинян заявил, что в вопросе Украины Армения не союзник России и предположил, что Россия не сможет повысить цены на газ для Армении. Как все это можно оценить? У самых популярных препаратов для снижения веса, таких как Оземпик, Вегово и Монжара, обнаружился неожиданный позитивный побочный эффект. Они могут замедлять развитие рака, пишет Wall Street Journal. Хотя механизм пока непонятен. Как стоит относиться к таким данным? Подробности на Business FM. В Центробанке в шоке от нынешних цен на российские квартиры. Реплика директора одного из департаментов регулятора прозвучала на бизнес-форуме. По его словам, он не знает, сколько сейчас нужно зарабатывать, чтобы купить квартиру. Риэлторы говорят, что жилье и правда стали брать реже, а застройщикам приходится даже снижать цены. В том, сколько же все-таки надо зарабатывать, чтобы взять ипотеку, разбирался Евгений Перельчук.
4: Выступая на конференции «Время изменений. Формула баланса», директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов честно признался, что этого самого баланса на рынке недвижимости он не нашел. Зато сразу нашел понимание аудитории.
5: Я, честно говоря, в шоке. Ну вот по-простому. Я не знаю, как бы, вот, сколько надо зарабатывать, чтобы это покупать. Я не знаю, как вы в зале. У кого-то есть схожее со мной? Можете вот просто... Да?
6: Банкиры держатся пока.
5: Банкиры держатся, да. Ну что им остается?
4: Реплика, с одной стороны, заставляет задуматься, а какие сейчас зарплаты у ключевых сотрудников Центробанка, если они задаются подобными вопросами. Мы направили по этому поводу запрос в ЦБ, но, честно говоря, не ожидаем ответа. С другой стороны, не случайно, что ценами на жилье интересуется директор департамента банковского регулирования, то есть и ипотека тоже. Требования к заемщику ужесточились. Центробанк ввел макропруденциальные лимиты и надбавки, то есть ограничения на долю рискованных кредитов и займов и повышенные требования к капиталу банков при выдаче таких кредитов. Отсюда и разница между ключевой ставкой и процентом ипотеки. В былые годы на нисходящем тренде, когда всем было очевидно, что ставка будет падать, такого, чтобы не было банков, которые выдавали кредиты по уровню ключевой, старожилы среди

0: Экспертов не припомнят. Сейчас, по-хорошему, банки должны давать ипотеку по 14,5%, но таких почти нет. Средняя по рынку 18%. Так они лимитируют высокорисковую ипотеку, говорит советник президента гильдии риэлторов Москвы, гендиректор агентства «Релайт Недвижимость» Константин Барсуков.
1: Усмолин недавно заявил о том, что у застройщиков запас прочности исчерпан. Центробанком намекнул, что есть куда бы цены снизить сейчас. То, что мы видим, это продолжение диалога Центрального банка с застройщиками, которые мы наблюдали в 2025 году, ну, собственно, который мы наблюдали каждый раз, когда ужесточались программы по льготным ипотекам. Вот у нас же сейчас планируется обсуждение очередное, что нужно льготную ипотеку поджать. Первое заявление Хуснуллина о том, что у застройщиков запас прочности исчерпан. Дальше были заявления от представителей застройщиков о том, что банки захватывают отрасль. В целом они правы, но не так, как это развернуто. И что бедные застройщики у них как подрядчики, и деваться им бедненьким некуда. В ответ на это Центробанком сказал, что, ребятки, а цены-то вы задрали-то как? Вы что хотите? Может, вам цены надо было как-то корректировать в свое время, а не задирать? Тогда бы и запасов прочности было нормально. Нормальная политическая борьба. Застройщики хотят, чтобы изменений семейной ипотеки не было. Центробанк планомерно хочет ее закрыть.
0: Риэлторы уже давно посчитали, сколько надо зарабатывать, чтобы взять ипотеку по нынешним ставкам. Если вкратце, в Москве на стандартную первичку по ставке в 16% от 220 до 300 тысяч рублей. Сегодня идеальный заемщик для банка – человек, имеющий деньги на первоначальный взнос от 30 до 50%. В соотношении платежа и дохода не более 50%, зарабатывающий в белую. У такого клиента ежемесячный платеж составит около 100 тысяч рублей при зарплате в 220 тысяч. Если есть иждивенцы, заработок должен составить около 300 тысяч. Росреестр недавно дал информацию по Москве по количеству покупок жилья. На вторичном рынке в апреле было заключено 13 522 договора. Много это или мало? Это на 7% выше среднего. То есть по вторичке нельзя говорить, что меньше стали покупать. Первичка – другое дело. С января по апрель на 37% меньше, чем за тот же период прошлого года, говорит основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
2: Этот уровень объемов сделок в 1,5-2 раза ниже уровня до 2024 года, когда у нас взлетели ипотечные ставки. С 19 по 23 более 4,5 миллионов сделок в год, то сейчас менее 3, потому что ипотека недоступна. 19% годовых – это безумие. Я думаю, что этот вопрос можно адресовать как раз представителю департамента Центробанка. Как он думает, с такой ставкой можно построить дешевое жилье? Если застройщики платили 20 годовых и вели стройку 3 года, то в среднем эта процентная ставка увеличивает стоимость недвижимости от 1,5 до 2 раз. Я вообще не знаю, какие инвестиционные проекты длительностью более 2 лет могут в принципе окупаться сегодня в сфере недвижимости.
0: По словам риэлторов, коррекция цен на рынке новостроек стала заметна с февраля. По базе Дом.РФ суммы реальных сделок отличаются от заявляемых застройщиками цен и иногда существенно. Некоторые застройщики снижают цены на 5, 10, 15%. Да, не по всем проектам, не на всех локациях, но снижают. И делают это негласно, потому что не справляются с планами продаж. Тренд переломили две вещи. Люди перестали верить схеме «покупайте сейчас, завтра будет дороже». И больше не рассчитывают на схемы продаж «возьми ипотеку с беспроцентной рассрочкой на первые 2 года, чтобы дождаться пониженных ставок через эти 2 года и платить вменяемую ипотеку». Просто обе схемы перестали работать. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
3: Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России всех партий армянской минеральной воды «Джермук». Отмечает, что продукция не соответствует информации, указанной в маркировке. В воде было выявлено превышение содержания гидрокарбоната. Ранее Россельхознадзор зафиксировал проблемы с поставками из Армении не только по цветам, но и по овощам и фруктам. Об этом заявил глава ведомства Сергей Данкверт, не указав, в каких именно овощах и фруктах идет речь. А премьер Армении Никол Пашинян назвал ограничение очередной рабочей ситуации и высказал мнение, что Россия не сможет повысить цены на газ для Армении. Такого не может быть, потому что у нас есть контракт. Этот контракт действует, и он взаимовыгоден. В этом договоре есть условия, и по части цены на газ мы пришли к четким стратегическим договоренностям, и они должны соблюдаться, заявил Пашинян. Премьер Армении также сказал, что Ереван не намерен спорить или враждовать с Москвой. При этом он отметил, что в вопросе Украины Армения не союзник России. О том, как как можно оценивать заявление премьера Армении, рассуждает заведующий сектором Центральной Азии и Меморан Станислав Притчин.
4: У Пашиняна сейчас такая сложная позиция. Он, с одной стороны, пытается консолидировать свой электорат, который в основном фокусируется про западной либеральной части и националистической армянского общества. Но при этом он опасается, что его слишком жесткие шаги и заявления в отношении Российской Федерации могут серьезный урон нанести Армении. И вот он в таких условиях пытается, по крайней мере, лавировать в отношении Российской Федерации, где это можно. Он и его соратники критикуют нас, претензии предъявляют бесконечные, а где-то пытаются апеллировать каким-то юридическим нормам. В отношении Евразийского экономического союза заявлением было Мирзояна, министра иностранных дел, что это консенсусное решение, Армения не может просто так выйти. Но в случае с договоренностями по газу это все-таки двухстороннее соглашение и в основном построенное на политической воле российского руководства поставлять газ ниже рыночной цены в Армению. Соответственно, здесь, если рассматривать с точки зрения даже элементарного международного права, есть два актора. Один соглашается продавать другому газ дешевле рынка, поддерживая его политически. И, соответственно, здесь от политической воли того, кто соглашается на скидку, в принципе, зависит, каким образом этот договор будет действовать. Поэтому здесь попытки Пашиняна каким-то образом апеллировать к нормам международного права не совсем уместны. Это просто попытка каким-то образом защититься, потому что мы сейчас видим, что российско-армянские отношения идут к пороговой точке невозврата, когда все сказанное и сделанное в конечном итоге, в случае победы Николы Пашиняна, может привести к серьезному пересмотру качественному российско-армянских отношений, в том числе и отмене всех договоренностей льготных, которые во многом обеспечивают социально-экономическую стабильность Армении. Поэтому здесь это абсолютное право Российской Федерации пересматривать в одностороннем ключе соглашения, которые ранее предполагали по угодным поставкам, будь то электричество, газ, другие ресурсы, доступ на свой рынок. Поэтому здесь Российская Федерация свою позицию четко обозначила. Если Армения будет продолжать играть в те же геополитические игры, то она должна будет заплатить за это конкретную социально-экономическую цену.
3: Станислав Притчин, завсектором Центральной Азии и Меморан. Как в самой Армении относится к происходящему, говорит независимый журналист из Еревана Аршалуис Мгадисян.
5: Поддержка стороны армянского общества к России меняется, и на это влияет в том числе те санкции или те ограничения, которые сейчас применяются России. Армянские фермеры зависят в этом плане от российского рынка, и армянские власти пытаются минимизировать хотя бы восприятие данной ситуации, указав, что этому рабочая ситуация в рабочем порядке будет решаться. И власти тоже выступают с определенными обещаниями, что они будут помогать в развитии других направлений экспорта, других нахождений других рынков. Пока я бы не сказал, что я замечаю какой-то большой резонанс хотя бы в социальных сетях. Я не наблюдаю такого медийного также бума вокруг этого. Сейчас армянская политика целиком полностью поглощена внутриполитической ситуацией, посвящена выборам.
3: Аршалуис Мгдисян, независимый журналист из Еревана. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, по мнению депутатов Нижней Палаты, Пашинян ведет недружественную политику в отношении России, используя при этом возможности, предоставляемые ему российской стороной. Это непорядочно, написал Володин в своих соцсетях. А вице-премьер Алексей Верчук, комментируя решение Пашиняна не приезжать на саммит ЕАЭС в Астану, посоветовал главе Кабмина Армении определиться ЕС или ЕАЭС. Если Армения примет решение о вхождении в ЕС, преференции от России будут потеряны, изменятся и цены на газ, заявил Верчук. Более миллиарда жителей Земли имеют расстройство психики. По данным медицинского журнала «Lancet» с 1990 года по 2023, число диагностированных случаев в мире выросло почти в два раза до 1 200 000 000 случаев. В ходе исследования были проанализированы данные по 12 ментальным расстройствам примерно в 200 странах и территориях. Заболеваемость выросла по каждому из них. Наиболее существенные скачки, в частности, выявленные по тревожному расстройству, клинической депрессии, анорексии, нервной булимии и шизофрении. Обстановка в мире не становится безопаснее, это влияет и на психику населения. Число расстройств вместе с неучтенными случаями может быть значительно больше, считает врач-психиатр и психотерапевт высшей категории Александр Федорович.
6: Как вообще проводится диагностика? Разные страны, разные континенты, разные школы, разные морально-этические, научные, философские концепции, разный менталитет и так далее. То есть все перечисленное ставит под сомнение, в принципе, дефиниции, которыми оперируют оценивают соответствующие организации, которые выдают такую информацию. Это первое и главное. Все диагнозы перечислены, это примерно все про одно и то же. Шизофрения может проявляться навязчивыми мыслями и тревожными формами поведения, за которыми мы не видим шизофрении, но мы видим тревожность. Депрессия. Предполагается, что для настоящей классической депрессии не должно быть никаких внешних стимулов. Иначе тогда мы все в депрессии находимся. К чему я это веду? К тому, что в принципе все перечислено про 1 миллиард с копеечками лиц, страдающих тем или иным на нашей планете. Это нормально, потому что мы живем все в разных условиях. Кто-то в условиях горячих точек, кто-то постоянно сталкивается с природными катаклизмами, кто-то с технотронными катастрофами, с проблемами государственности. Вся планета находится в некотором возбуждении, из чего я делаю вывод, что заявленный 1 миллиард, то есть примерно 1/7, это цифра, скажем так, скромная. Я полагаю, что это все гораздо сложнее, хуже и шире, и подходить к этому с точки зрения оценки тоже нужно очень многомерно. Стрессогенность среды столь велика, что люди, естественно, проваливаются в это все. Почему я и ставлю под сомнение эту статистику, что всего 1/7 на планете? Я уверен, что сильно больше. Я думаю, что не меньше половины. Но это частное мнение.
3: Александр Федорович, врач-психиатр, отмечает, что в 23-м году расстройством психики чаще всего были подвержены женщины в возрастной группе 15-19 лет. А психические заболевания обогнали сердечно-сосудистый рак, став наиболее распространенной причиной проблем со здоровьем. Авторы исследования команд ученых из России, Австралии, США, Китая и других стран мира считают, что сегодня расстройства психики стали серьезной проблемой для систем здравоохранения всех стран, независимо от их ресурсов.
7: «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
8: Продолжением начатого в прошлый раз разговора о необходимости донастройки законодательства в области комплексного развития территорий вполне может служить предложение Дом.РФ. При реализации КРТ в регионах все расходы на инфраструктуру в основном ложатся на застройщиков. При этом процесс организован в субъектах совершенно по-разному. В Дом.РФ предлагают на законодательном уровне урегулировать этот вопрос и принять единые правила по сборам с девелоперов на строительство социальных и инженерных объектов. Кстати, в случае разработки подобного механизма муниципальные власти смогут самостоятельно перераспределять средства, взимаемые с застройщиков в рамках инфраструктуры. Структурных сборов. Участники панельной дискуссии КРТ «Квадратные метры или пространство для жизни», состоявшейся на первом международном саммите «Формирование комфортной городской среды и девелопмент», который прошел в рамках форума «Park Season Expo 2026», тоже озвучили свои предложения. В частности, такое. Вследствие процессов, происходящих в экономике, многие застройщики обозначают риски увеличения сроков реализации проектов КРТ. Поэтому важно предусмотреть в градостроительном кодексе возможность продления этих сроков, что позволит в будущем избежать затруднений для всех участников процесса. Также необходимо установить возможность реализации одного проекта несколькими застройщиками. Это даст возможность сохранить механизм КРТ по именно комплексной застройке больших территорий в понятном сроки. При этом данный механизм должен быть проработан и в рамках налогового регулирования, чтобы все застройщики, участвующие в реализации отдельных этапов, могли учесть понесенные ими затраты для расчета налога на прибыль, считают эксперты. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
7: Недвижимость на Business FM.
9: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
3: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. В Севастополе до 20 литров ограничили продажу топлива на некоторых АЗС. Ограничения вводят на заправках сети ТЭС из-за перебоев с поставками, сообщил глава города Михаил Развожаев. По его словам, дизельное топливо пока отпускается по талонам, не более 20 литров топлива на один автомобиль или одну канистру. Губернатор призвал граждан не создавать искусственный ажиотаж. Существуют определенные логистические сложности, причины которых известно, заключил Развожаев. О непростой ситуации с топливом в регионе рассказывает крымский журналист, блогер и общественный деятель Александр Горный.
10: Ситуация на данный момент в Крыму топливом неоднозначно. Есть регионы, где есть проблемы с топливом, его наличием. И мы видим, что один из операторов объявил об ограничении 20 литров в одни руки. Если взять, допустим, восточное побережье Крыма, здесь проблем пока с топливом не наблюдается. Оно есть в наличии. Другое дело, что цена на него 81-83 рубля за литр 95-го, что на 9-12 рублей выше, чем цены на материковой России. Ситуация однозначно будет усложняться ближе к сезону, а сезон уже туристически начинается через неделю, и мы можем увидеть пустые табло на заправках. С учетом того, что 70% трафика туристического – это люди, кто приезжает в Крым на личных автомобилях, здесь действительно есть проблема. Я всем своим знакомым, кто собирается ехать в Крым в этом году, всегда говорю: ребята, берите с собой всегда запасную 1-2 канистры под топливо. Другое дело, что хранить топливо в канистрах в автомобилях летом – это опасно. И где здесь выход, пока непонятен.
11: Крым сейчас не очень разумно ехать на автомобиле, или не совсем так?
10: В Крым можно и нужно ехать на автомобиле в текущих условиях. Другой момент, что нужно очень четко учитывать варианты возможных развитий событий по топливу и иметь с собой всегда стратегический запас для того, чтобы выехать с полуострова. Напомню, что гибридные автомобили, которые запретили сейчас проезд по Крымскому мосту как электромобилям, должны ехать по историческим территориям. И маршрут там длинный, около 600 с чем-то километров, что требует запаса топлива в среднем литров 60-70. Этим же вопросом задаются очень многие мои знакомые, кто занимается такси. Они сейчас уже формируют запасы топлива у себя в гаражах, в частных домах, кто может. У меня знакомые, кто хранит 200-300 литров топлива. Сбить какой-то напряженный момент, что будет дальше.
11: Губернатор упоминал, что причины ситуации известны.
10: Он имеет в виду то, что нет емкости для хранения топлива, и хранить топливо сейчас опасно. Вот только в Феодосийском регионе мы видели, как за полтора года было 5 крупных пожаров, которые были на заполненных емкостях. Есть проблемы с логистикой, нет железнодорожного сообщения через мост, паромные сообщения на данный момент ограничены или не существуют, и остается как вариант это доставка бензовозами с материка.
3: Александр Горный, крымский блогер. В предыдущий раз дефицит топлива на заправках Крыма и Севастополя зафиксировали в августе прошлого года, а в сентябре проблема обострилась, бензина E92 и E95 не было на большинстве заправок. Власти региона вводили ограничения отпуска топлива не более 30 литров в одни руки, а цены на бензин в Крыму заморозили на месяц. У самых популярных препаратов для снижения веса, таких как Оземпик, Веговой и Монджаро, обнаружился неожиданный позитивный побочный эффект. Как пишет Wall Street Journal, подобные препараты могут замедлять развитие рака. В результате 4 новых исследований было установлено, что у людей, принимавших в том числе Оземпик, замедлялось прогрессирование опухоли, снижалась общая вероятность летального исхода и уменьшался риск развития рака молочной железы. При этом ученые предостерегают, причины такого эффекта неизвестны, это лишь статистические наблюдения, отмечает Wall Street Journal.
12: В исследовании онкологического института клиники Кливленд приняло участие более 10 тысяч пациентов на ранних стадиях рака. Они принимали препараты на основе ГПП-1, это в том числе Оземпик. Их прогресс сравнивали с другими пациентами, принимавшими иное лекарство от диабета. У тех, кто употреблял лекарство на базе ГПП-1 и был болен раком легких, скорость прогрессирования заболевания снизилась в 2 раза, лишь до 10% в сравнении с пациентами из контрольной группы. Похожие результаты показали и пациенты с раком молочной железы. Клиники Кливленда заявили, что, учитывая, что миллионы американцев принимают ГПП-1, очень важно понять, какими могут быть потенциальные противоопухолевые эффекты. К выводу о позитивном влиянии препаратов вроде Оземпика на пациентов с онкологией груди пришли также в онкологическом центре имени Андерсона в Техасе. Это ведущий американский центр в области лечения и изучения рака. Ученые пока не знают, почему эти препараты могут оказывать такое воздействие. Одна из теорий – ГПП-1 косвенно снижает риск рака путем снижения веса и улучшения метаболического здоровья. Другая теория – рецепторы для ГПП-1, гормоны, которые имитируют эти препараты, присутствуют на поверхности некоторых опухолей клеток, что повышает вероятность того, что препараты действуют непосредственно на биологию рака. The Wall Street Journal подчеркивает, что для подтверждения результатов необходимы последующие исследования.
3: О новом побочном эффекте Оземпика и как стоит относиться к этим данным, говорит основатель медико-технологической компании Restom Алексей Ремес.
13: Во-первых, ожирение является фактором риска для значительного количества онкологических заболеваний, более десятка. Второе, все данные, существующие, основываются на наблюдательных исследованиях, на анализе массива данных. Мы говорим скорее о том, что препараты, возможно, имеют какой-то эффект, связанный с онкологическими рисками, но говорить о том, что это препарат для лечения рака, нельзя, и я бы пока серьезно к этому не относился. Есть какие-то сигналы, которые требуют изучения. Сигналы скорее теоретические, основанные на анализе данных, но говорить о том, что это лечение, нет, так точно нельзя.
14: Учитывая специфику тех данных, которые мы сейчас имеем, мы не можем разделить уверенно эффект самого препарата и эффект основной схемы терапии или сопроводительного лечения. Я бы сказал, что текущие данные, они представляют интерес для профессионалов в контексте дальнейшего изучения или наблюдения за тем, как лаборатории в мире изучают этот вопрос. Но говорить о том, что это какой-то прорыв или это новый подход к лечению онкологических заболеваний, точно пока нельзя.
3: Алексей Ремез, основатель медико-технологической компании «Рестом». Пока ни один из производителей препаратов на базе ГПП-1, включая Novo Nordisk, производящий Оземпик, не изучал свои препараты в контексте борьбы с раком. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов в пятницу упал на 1,5% до 2625 пунктов. А за неделю индекс опустился на 0,3%. Рубль по итогам торгов пятницы снизился на 10 копеек по отношению к юаню. Китайская валюта закрыла торги на отметке в 10,53. Юань за рабочую неделю упал на 18 копеек. С начала недели нефть Brent подешевела почти на 7% на фоне заявления президента США. Дональд Трамп вновь высказывал мнение, что конфликт с Ираном очень скоро завершится. Биржевые итоги подвел обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
15: Несмотря на заметное падение пятницы, потери российского рынка акций в целом за неделю оказались минимальными. Индекс Московской биржи снизился лишь на 0,3%. Что касается пятницы, упал индекс Мосбиржи на 1,5%. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2625 пунктов. Но в целом мало что меняется на российском рынке акций. И остается он в этом самом прежнем коридоре 2600 пунктов нижняя граница. 2700 пунктов верхняя граница по индексу Московской биржи. В общем, у рынка нету идей на покупку и нету особых идей на продажу. Но все-таки приблизились к уровню 2600. Посмотрим на следующей неделе, будет ли желание протестировать его и пробить вниз. Если получится, то не исключен поход на уровень 2500 пунктов. Рубль рос практически всю неделю, ну, за исключением среды и пятницы. Таким образом, китайская валюта в пятницу выросла на 10 копеек, закрытие недели 10 рублей 53 копейки, но юань за неделю упал на 18 копеек. Но, тем не менее, следующая неделя, 28 мая, это единый день уплаты налогов, и не исключено, что после этой даты рубль может чувствовать себя уже не так уверенно, но основной прицел рынка, конечно, это начало июня, когда станут известны те объемы, которыми будет оперировать Министерство финансов Российской Федерации в рамках бюджетного правила, естественно, покупая валюту. Цены на нефть стабильно были вечером в пятницу в районе $103 за баррель торговалась смесь Brent, но неделя падающая для рынка нефти, и Brent подешевела почти на 7%. Президент США Дональд Трамп вновь влияет на рынок и не раз на уходящей неделе говорил о том, что вооруженный конфликт между Израилем, США и Ираном очень скоро завершится. Также американский президент заявил, что требует от Ирана открытия Ормузского пролива для свободного судоходства, а также передачи США иранских запасов урана для их последующего уничтожения.
3: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
9: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
16: первый после босса. На этой неделе считаем доходы и оцениваем карьерные перспективы в мире высоких технологий. Сегодня о новой категории сотрудников, тех, кто раньше других успел стать или самоназваться ведущим специалистом по искусственному интеллекту. Старшие инженеры и эксперты по внедрению и монетизации AI – самые дорогие люди на рынке. Успешный кандидат сможет осуществлять трансформацию всех наших продуктов с помощью AI, управлять инициативами, формировать AI-команды и интегрировать их в бизнес-процессы. Так описывает требования к руководителю по искусственному интеллекту компания «Островок Доход» от 8 до 13 тысяч долларов в месяц до налогов. На рынке зарплаты в области высоких технологий – новые лидеры. На фоне общего охлаждения – свежий пример сокращения зарплат технических сотрудников Disney. Рынок экспертов в области искусственного интеллекта остается перегретым. The Economic Times пишет о 60-процентной премии к средней зарплате, если роль и квалификация сотрудника связаны с AI. Важный нюанс. Речь идет не просто о инженерах, владеющих технологиями. Ключевое требование – наличие в портфолио хотя бы одного реализованного бизнес-проекта, в котором AI показал реальное влияние на денежный поток, снижение расходов, выручку или производительность. Потолок зарплат, став и элит инженеров, умеющих доводить AI-решения до бизнес-результатов, может превышать доходы топ-менеджеров. По данным McKinsey, большинство компаний уже используют AI-инструменты, но лишь половина из них видит экономический эффект. Это создает большой спрос на профессионалов, способных не просто запустить AI-технологии, а перенастроить под них бизнес-процессы и довести проект до финансового результата. Заявленный доход на российском рынке от 1 000 000 рублей в месяц, но уверен, сильный кандидат может поторговаться.
9: Сумма технологий на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Business FM. Новости. Коротко.
17: У микрофона Сердар Влекулеев. Президент России Владимир Путин заявил, что смысл создания программы «Время героев» был в том, чтобы привести во власть тех, кто знаком с проблемами людей. Президент на встрече с выпускниками программы отметил, что смысл был в том, чтобы дать людям с таким опытом возможность прийти на государственную и муниципальную службу в разных отраслях и производства, и управления. Восточный финансовый центр, который будет сочетать ряд прогрессивных и перспективных финансовых инструментов, намерен запустить в этом году на Восточном экономическом форуме. Об этом сообщила пресс-служба правительства России со ссылкой на главу Минвостокразвития Алексея Чекункова. Восточный экономический форум в этом году будет проходить с 1 по 4 сентября во Владивостоке. Кевин Орш приведен к присяге в качестве 17-го председателя Федеральной резервной системы США. Срок действия полномочий предыдущего главы ФРС Джерома Пауэлла истек 15 мая, однако он продолжал работать в этом качестве до тех пор, пока Орш не принял присягу. Мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров открыли Ленинградский вокзал после масштабного обновления. Модернизация была начата в августе 2024 года. Следующим после Ленинградского реконструируют Ярославский вокзал. Призовой фонд суперфинала Кубка России по футболу составит 151 миллион рублей. Финалисты «Спартака» Краснодар гарантированно заработают по 37 миллионов 800 тысяч рублей. Победитель также получит 75 миллионов 400 тысяч. Игра состоится 24 мая в Лужниках, напоминают РИА Новости. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Панцелеев. Здравствуйте. Путин обсудил с постоянными членами Совбеза удар украинских беспилотников по общежитию педагогического колледжа в ЛНР. Президент вновь назвал его терактом. По данным, на вечер пятницы пострадали 39 человек, шестеро погибло, продолжается разбор завалов, 15 учеников все еще не могут найти. Путин ждет от Минобороны предложение по ответу на этот удар. У директора Института философии РАН академика Гусейнова и еще ряда сотрудников прошли обыски по делу о переводах Аристотеля. Старшего научного сотрудника Светлану Месяца поместили под домашний арест. Ее подозревают в мошенничестве и хищении 16 миллионов рублей. Свою вину Месяц не признает. На чем основано это дело? И бизнес обратился к президенту с просьбой отказаться от запрета продажи вейпов на уровне регионов. Обращение опоры России говорит, что это приведет к тому, что где-то их продажа будет разрешена, где-то запрещена, что приведет к рассвету черного рынка. Законопроект сейчас проходит Госдуму. Сохранится ли там поправка о региональном регулировании вейпов? Подробности на Business FM. Владимир Путин назвал терактом удар ВСУ по Старобильскому колледжу в Луганской Народной Республике. Президент сообщил, что приказал Минобороны представить предложение ответа на удар по колледжу. Киеву нужны преступления, подобные удары по общежитию в ЛНР, чтобы скрыть события на фронте и в стране, вызвать ответ Москвы и во всех обострениях ситуации обвинить Россию, заявил Владимир Путин на встрече с выпускниками программы «Время героев».
18: Неонацистский режим, захвативший власть в Киеве, нанес террористический удар по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа. Ночью, когда студенты спали, никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб, либо родственных им служб рядом с общежитием нет. Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здание под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, нет никаких оснований. Никто не может сказать, что пытались поразить какой-то объект, а БПЛА были сбиты нашими же средствами и случайно якобы попали в это здание. Удар не был случайным. Он прошел в три волны, 16 БПЛА, в одно и то же место.
3: Владимир Путин призвал украинских солдат не выполнять преступные приказы киевского режима. Позже президент провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности России, в ходе которого обсуждалась атака Киева на колледж в ЛНР. Он решительно осуждает любые нападения на гражданское население, заявили в офисе генсека, комментируя удары ВСУ по колледжу в ЛНР. Дроны атаковали учебный корпус и общежитие колледжа педагогического университета в ночь на пятницу, когда учащиеся спали. На фотографиях видно, что разрушения очень сильные, часть здания обрушилась, окна вылетели. Родители выкладывают в местные паблики фотографии своих детей с объявлениями о пропаже. По данным, на вечер пятницы 6 человек погибло, 39 пострадали, 15 пропали без вести. В ЛНР введен режим чрезвычайной ситуации. МЧС продолжает разбор завалов, сообщил глава республики Леонид Пасечник. МИД России заявил, что удары дальнобойным оружием, подобные атаки ВСУ на колледж в Старобельске, осуществляются при техническом содействии специалистов стран НАТО. Генштаб ВСУ отрицает, что украинские военные нанесли удар по студенческому общежитию. Сам факт удара по Старобельскому в Киеве подтвердили. Мировая пресса почти не обсуждает атаку Украины на колледж в ЛНР. Ведущие американские СМИ это игнорируют. Отдельные европейские СМИ ограничиваются короткими информационными сообщениями. Обыски и арест в Институте философии РАН. Кандидата наук Светлану Месяц заподозрили в хищении 16 миллионов рублей в рамках выполнения госзадания по переводу трудов Аристотеля. Вину она отрицает, защита говорит о технической ошибке, а СМИ рассказывают о давних конфликтах на почве кадровых решений в институте. Тему продолжит Диана Чубанова.
19: У сотрудников Института философии РАН прошли обыски по делу о переводах трактатов Аристотеля. Задержали и поместили под домашний арест старшего научного сотрудника института Светлану Месяц. Об этом бизнес ФМ сообщила ее адвокат Мария Юндина. Ее подзащитную подозревают в мошенничестве, хищении денежных средств 16 миллионов рублей. Обвинения еще не предъявили. Свою вину Светлана Месяц отрицает. Она кандидат философских наук и специализируется на античной философии. Последние годы руководила группой по переводу трактатов Аристотеля. На выполнение этой работы ученые получали финансовые средства в рамках госзадания. Это что-то вроде гранта или государственного заказа в научном мире. Для получения финансирования оформлялись специальные заявки в Миноборнауке. В одной из таких заявок была допущена техническая ошибка, к которой ученые не имеют отношения, но она стала поводом для расследования. На деле никакого хищения не было, рассказала Бизнес ФМ адвокат Светланы Месяц, юрист адвокатской конторы «Аснис и партнеры» Мария Юндина.
20: Фабула обвинения заключается в том, что она, являясь научным сотрудником Института философии РАН, параллельно являясь руководителем научной группы, которая занималась переводом трактатов Аристотеля с древнегреческого, они на период 3 лет делали план работы и описывали, что мы там планируем выполнить в течение этих 3 лет. И вот первую заявку в РАНе подавали в 2018 году, часть трактатов перевели, и на 2022-2024 запланировали перевод других трактатов. Когда формировали сформировали заявку на государственное задание на 22 год, по какой-то причине, это явно техническая ошибка, в общем, были включены все те сведения из первоначальной заявки 18 года. Причем там еще и система у них менялась, вероятно, что технически это в плане сбоя тоже могло произойти. При этом сама Светлана вообще не имела отношения к вот этой системе, куда грузились эти заявки на государственные задания. Она вот была просто руководителем научной группы и сама делала вот эти переводы. В итоге с этой неправильной заявкой деньги были получены институтом, как бюджетным учреждением, и потрачены исключительно на цели деятельности института, выплату зарплаты, там проведение вот этих научных всех исследований. Сама Светлана, они там другие участники этой научной группы, не получили никаких денег сверх их обычных зарплат.
19: По словам адвоката, с финансированием Светлана Месяц вообще не была связана. Защита намерена ходатайствовать об изменении меры пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде. Обыск прошел в том числе у 87-летнего в Рио директора Института философии академика Абдусалама Гусейнова. И по данным источников РБК, 20 мая обыски прошли в самом институте. Детали неизвестны. Источники газеты, близкие к этому научному учреждению, связали задержание Светланы Месяц с бывшим главой Института философии Анатолием Черняевым. По их данным, он написал заявление в полицию по поводу выделения институту государственных грантов. Так или иначе, конфликты вокруг Института философии последние годы часто попадают в информационное поле, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
1: Споры про Институт философии идут, наверное, уже последние годы 2-3, идут многочисленные утечки в телеграм-каналах, и для остальной аудитории, собственно, предмет спора не слишком очевиден. То, что представители охранителей так или иначе пытались зайти в этот институт и предъявляли претензии, там, это довольно очевидно. За что спор, за статус, за недвижимость, за какие-то финансовые потоки, не вполне понятно, но любой институт находится всегда в зоне уязвимости, потому что любые как бы грантовые исследования, они могут быть очень двойственно часто интерпретированы. Подчас их мало кто читает, кроме правоохранителей, которые ищут, что не так. Но Институт философии за последние там года 3, наверное, в Телеграме один из лидеров по упоминаемости. Поэтому то, что существуют какие-то интересанты, которые, по крайней мере, создавали вокруг института негативный фон и пытались влиять на кадры, это довольно очевидно, хотя, собственно, в чем приз и в чем актив, до конца мало кто разобрался.
19: Громкий скандал вокруг Института философии РАН разгорелся в 2021 году, когда во главе его назначили Анатолия Черняева. Ученые тогда выражали недовольство этим кадровым решением. Черняева назначили вместо академика Андрея Смирнова, который 6 лет возглавлял институт. После протеста сотрудников через 2 недели решение о назначении отменили. В Рио руководителя назначили академика РАН Абдусалама Гусейнова. А Смирнов стал в Рио первого заместителя директора по научной работе. В 2023 году Черняев, который в то время еще оставался научным сотрудником Института философии РАН, покинул его. Связано ли это с нынешним делом, неясно. Предстоящие 1,5 месяца будет идти следствие. Диана Чубанова, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
3: Легальный рынок вейпов в России почти полностью испарился. И от запретов отдельных регионов хуже уже не будет. Так бизнес комментирует решение властей Пермского края о полном запрете продажи и хранения вейпов и прочих устройств нагревания табака. Это при том, что федеральный закон о наделении регионов таким правом еще не принят и дошел только до второго чтения. А ПРО-Россия направила президенту обращение с просьбой исключить из табачного законопроекта право регионов запрещать вейпы. Но поможет ли это? Евгений Перельчук подробнее.
0: Как считают в опоре России, из законопроекта о лицензировании табачной торговли следует убрать норму о праве регионов запрещать продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. В противном случае есть риск фрагментации рынка и роста нелегального оборота. Проще говоря, в одном регионе будут продавать легально, в другом не будут вообще, в третьем только из-под полы. Как считает владелец федеральной сети табачных магазинов «Базука Стор» Артем Лазука, все эти рассуждения законодателей и профильных ассоциаций можно сравнить с попыткой сделать горячо или холодно рынку, который легально уже не существует.
21: Если говорить про в целом запрет вейпинга, мы уже множество раз обсуждали, что ключевое здесь – это уход в черную зону, в неконтролируемую ситуацию государства. То есть, если так или иначе мы можем более-менее это дело контролировать, поступление акцизов такое-то и прочее, то если все вне закона, все продается из телеграм-каналов, из-под полы, как это происходит в Казахстане, абсолютно непонятно объемы и прочее. Есть очень важный нюанс, связанный с жидкостями. Сейчас нет ни одного белого производства жидкости для вейпинга. Они были и перестали существовать примерно 1-2 года назад, когда ввели заградительный акциз 90% от самой цены. 2100 рублей продаешь жидкость, из них 1800 рублей – это акциз.
0: Обыватель может спросить, как же так? Я вижу, что айкосы, стики и одноразки продают на каждом шагу. Однако почти наверняка это все нелегальщина. По подсчетам разных ассоциаций, в России продажа вейпов, айкосов и прочих систем нагревания табака находится в серой зоне на 60%. Или даже на все 90%. Продолжает бывший директор одной из крупнейших федеральных сетей вейп-шопов ZenMod Василий Соколов.
2: Легального бизнеса, который может показать закупки и производство этой жидкости, никотин, содержащий легальный импорт одноразок легальных, его практически не существует. Весь бизнес 2023 года находится полностью в серой зоне. Именно это, на мой взгляд, и является причиной репрессивных мер, потому что урегулировать не удалось, акцизы повысили, бизнес ушел в серую зону, ну и фактически большая часть точек торгует нелегальным товаром. Решили запретить товар этот продавать, полностью убрать его с рынка, потому что никакой нет возможности провести массовые проверки абсолютно всех торговых точек. Эти точки находятся на каждом углу, в каждом крупном городе. Легального товара там немного. Товар он так или иначе как-то обходит уплату акциза. Например, те же одноразки, они идут с заниженным объемом. Акциз уплачен с 1 миллилитра жидкости, а когда по факту 20-миллилитровая. Сейчас продают он конструкторами, как ароматизатор. Позже уже добавляют никотин, что запрещено законом. И сам этот никотин, с него не уплачен акциз. Просто отдельно из-под полы, из-под прилавка подливается.
0: В Пермском крае, где запрет на продажу вейпов ввели еще в начале весны, бизнес приспособился. Запрещенная теперь продукция продается, как и раньше, только товар оформляется как подарок или формально арендуется. Власти Пермского края действовали превентивно, вперед федерального закона, используя юридические лазейки, говорит главред отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев.
4: Поскольку лицензию на розничную торговлю выдают региональные власти, они могут правила этого лицензирования корректировать, могут изменять в каких-то пределах размер, например, торговой точки, могут вводить ограничения по категориям. И вот эта новая поправка дает им право, например, запретить вейпы на территории своего региона. Да, лицензии есть, но только на табак, сигары, а вейпы нельзя.
22: Главный аргумент бизнеса – то, что запрет и спрос не уберут, а перегонят в серый рынок.
4: Это ерунда же, потому что рынок уже черный. Что там перетечет в черный, если он весь так черный?
0: Не только одна Россия не знает, что делать с вейпами. По всему миру сколько стран, столько и различных мер. В США Управление по санитарному надзору определило системы доставки никотина как табачные изделия, а значит, продажа разрешена только с 21 года. В ЕС введены нормативные стандарты для электронных сигарет, включая ограничения на содержание никотина и маркировку. С 23 года по всему Евросоюзу запрещено использование ароматизаторов. В Бельгии полностью запрещена продажа одноразовых электронных сигарет. В Великобритании с осени введут дополнительный налог на вейп-устройства. А в Таиланде запрещены ввоз, использование, хранение и ношение любых курительных устройств. Наказание вплоть до тюремного заключения на 10 лет. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
23: Рука врача и рука пациента. Уникальные операции в Склифе по трансплантации кистей рук.
24: Без рук жить очень сложно. Я 2 года был в такой ситуации. Пока врачи мне не рассказали о возможности получить обратно руки.
23: Хирург и пациент. В специальном репортаже Сергея Гордеева. В субботу после полудня и после 6 вечера. На Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Между делом с Кирой Альтман.
25: Между делом обсуждаем качество жизни с Иреной Понарошку, предпринимателем, автором медийного цифрового контента. Заходим в тему ежедневного. И я спрашиваю, сортирует ли Ирена мусор?
26: Смотри, это интересный момент как раз, в чем у меня баланс. У меня есть квартира в Москве и дом за городом. В Москве я не сортирую мусор, потому что у меня там нет места, чтобы поставить много баков. Но я уповаю на то, что худо-бедно службы его сортируют. За городом у меня стоят классные, симпатичные икеевские баки для раздельного сбора мусора. У меня 5 баков, отдельно огромная коробка для картона. И еще я отбираю всякие мелкие фракции, типа блистеров от таблеток, дозаторов от косметики, батарейки и электрохлам. На чистых прудах есть пункт, куда можно это все привезти в любое время и там раскидать по мешочкам.
25: А летом и зимой ты дома или в отпуске? Вот какие у тебя отношения с сезонами и временем в них?
26: Я 12 лет зимую в теплых краях. Я уезжаю после Нового года. Я обожаю декабрь и январские праздники в Москве. Огоньки, суету, настоящий Новый год. Потом я на 2-3 месяца уезжаю в теплые края. Раньше это был Тай, потом это Дубай. Что это дальше будет, не знаю. А вот лето московское я, наоборот, очень люблю. Мне здесь по кайфу. Я вообще люблю Москву, но ее сложно любить зимой. Поэтому я наслаждаюсь ей Москвой. Я очень редко уезжаю летом из Москвы, только вот как раз если в Красную Поляну. Наверное, зимой я получаю свою порцию моря, а летом я люблю именно горы Красной Поляны.
25: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений, Кира Альтман, Бизнес FM.
23: Между делом на Бизнес FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
3: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Начинается частичная приватизация Аэрофлота. Росимущество объявило отбор организатора продажи почти 24% акций крупнейшей российской авиакомпании. В случае реализации пакета доля государства в Аэрофлоте будет чуть выше 50%. Заявки на организацию торгов принимаются с 22 мая по 8 июня. Точная дата самого аукциона пока неизвестна. Ранее в апреле замглавы Минфина Алексей Моисеев говорил, что в этом году ведомство рассчитывает на 2-3 сделки по продаже акций компании с госучастием. По одной из них решение уже практически принято. Много ли будет желающих купить 24% Аэрофлота, мнение независимого финансового эксперта-инвестора Максима Ульянова.
5: Если говорить с точки зрения привлекательности, то, наверное, я бы сравнил Аэрофлот с жемчужиной, потому что он также, возможно, находится сейчас на дне своей капитализации. Постпандемийное восстановление еще не успело произойти, как началась новая эра макроэкономических факторов, которые влияют на Аэрофлот в негативном плане, то есть ограничения на полеты по популярным направлениям, сложности с авиационным парком. Поэтому, наверное, можно допустить, что если смотреть с точки зрения долгосрочных инвестиций, что Аэрофлот вполне может быть интересной покупкой. Но другое дело, что горизонт может быть годы. Здесь нужно понимать, что все-таки пакет крупный, и с точки зрения его стоимости это скорее будет какой-то дисконт к текущим рыночным котировкам, в моем понимании. С другой стороны, наверное, если кто-то сильно поверит в долгосрочную идею возрождения Аэрофлота как лидирующего перевозчика всей Восточной Европы, то, может быть, и будет премия к рынку.
3: Максим Ульянов, независимый финансовый эксперт и инвестор. Акции Аэрофлота отреагировали снижением на объявление о поиске организатора приватизации. В моменте бумаги компании падали более чем на 2%. Банкоматы в России смогут работать без мобильного интернета. Минцифра и операторы связи разработали соответствующие механизмы. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России. Технические подробности она не раскрыла, но заявила, что это позволит решить значительную часть проблемы. Когда банкоматы начнут принимать и выдавать наличные, во время отключения мобильной связи глава ЦБ не уточнила. По ее словам, сейчас новый механизм находится на стадии тестирования. О чем может идти речь, предположил председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.
6: Здесь могут быть две гипотезы. Первая экзотическая – это офлайновые банкоматы, когда банкомат проводит транзакцию без связи с банком-эквайером. Такое бывает, например, когда вы летите в самолете и что-то покупаете, такой механизм используется, но там невозможно проверить наличие денег на карте, поэтому могут возникать проблемы. Деньги выдадут, а на карте будет дефицит. Вторая история, возможно, имеется в виду, что вместо публичного интернета, ну, то, что мы понимаем под интернетом, будет использоваться частная сеть, реализованная через сотовых операторов или через Ростелеком или через что-то еще, через которую банкоматы будут общаться, не имея доступа в публичный интернет. Практически ничего не надо делать. Видимо, несколько перенастраивается модуль связи, соответствующие адреса. Возможно, там немножко дополняется телекоммуникационный софт, и все это начинает работать на такой частной сетке. Эта история понятная. Так было 20 лет назад, когда банкоматы подключались по выделенным линиям. Ну, условно говоря, к этому
7: же мы возвращаемся на уровень новых технологий.
3: Виктор Достов, председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов. Вероятно, операторы запустят отдельную сеть для обслуживания банкоматов, либо же сами устройства для работы с наличными станут записывать во внутреннюю память все операции, передавать их в процессинговые центры при восстановлении связи. С этим согласен технический директор Калибрити Групп Александр Кукульчук.
8: Энное количество лет назад все посттерминалы так и работали. Это офлайн-режим, это когда локальная проводится операция, они записываются на карту, в том числе и списываются с карты, и это локально кэшируется до дальнейшей сверки, когда появляется интернет с банком. Скорее всего, здесь это смешанный будет режим, особенно это актуально там заправки, удаленные и так далее точки. Все остальное, скорее всего, будут проводить проводной интернет, кто еще этого не сделал. Ну и самое ключевое, это все-таки сотовые операторы. В общем, это выделенная сеть, которая будет обслуживать чисто транзакции с посттерминалов. Более вероятно, что они все-таки пойдут в этот режим. Ну и текущие терминалы, особенно Сбер возьмем, который уже умеет там через Bluetooth видеть рядом телефон и так далее, то есть им нужно будет только доработать это кэширование транзакций. Ну, опять же, как доработать, если это старая технология, которая уже давно есть, они ее просто внедрят, и в момент появления связи будет проходить онлайн-сверка с банком, ну и транзакции будут уже применяться. Более вероятно, что телеком-операторы, а покрытие интернета мобильного у нас практически везде, они создадут отдельную ОПН-сеть, это будет закрытая, защищенная, и авторизация будет там по сертификату, скорее всего, внутри посттерминала.
3: Александр Кукульчук, технический директор Калибрити Групп. Набиуллина также сообщила, что регулятор совместно с Минцифрой обсуждает включение всех банков в белые списки сервисов, доступных при ограничениях мобильного интернета. По ее словам, добавить сразу все финансовые организации в эти списки пока невозможно, поэтому внедрение будет происходить поэтапно. Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России армянской минеральной воды Джермук. В свою очередь у Россельхознадзора вслед за цветами появились претензии к фруктам и овощам из Армении. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Сейчас во сколько обойдется школьный выпускной? Опросы показывают, для родителей 11-классника эта сумма составит около 45 тысяч рублей. Что говорят родители о своих реальных затратах, о кафе и салонной красоты, о ценниках, об этом Наталья Шашина.
10: Выпускной 11-классника, то есть затраты на сам праздник и наряд, обойдутся в среднем в 44-46 тысяч рублей. Родителям 9-классника придется потратить меньше, около 32-33 тысяч. Это данные опроса Superjob по России. И в целом эти цифры похожи. Похоже на правду, хотя, конечно, все зависит от запросов родителей и учеников конкретной школы. Например, москвичка Юлия рассчитывает уложиться в сумму 30 тысяч. Родители забронировали место для праздника еще в сентябре.
11: Мы выбрали выпускной на кораблике, заплатили аванс из расчета порядка 9 тысяч рублей с ученика. Входной билет, кстати, себя включает какой-то легкий перекус формата фуршетного, напитки, вода безалкогольная, все, конечно, диджей, анимационная программа, костюм мне приобрели. Платье, да, у меня дочь, пока она все в выборе, девочкам с этим сложно очень, сегодня хочется короткое, завтра длинное, сегодня в обтяжку, завтра балахон, поэтому пока нет. А на платье я, исходя из своего бюджета, больше 10 тысяч не закладываю, на обувь больше, наверное, 5-7 не закладываю.
10: Отдельным пунктом расходов для девочек может стать бьюти-сбор в салоне красоты. Прическа, макияж, маникюр суммарно обойдутся ориентировочно в 20 тысяч рублей, приводит пример сегодняшнего ценника основатель Центра красоты и здоровья Ирина Старостина. Ирина Старостина.
12: Спрос очень маленький. Понятно, что если сравнивать даже, например, доковидное время, это была вообще одна история, заранее забронировано, готовились многие, то в связи со многими событиями и ценником в том числе, записи слабее и слабее, каждым годом в разы падает динамика записи подготовки на выпускной. Вопрос не только цены, а вопрос спроса на это мероприятие.
13: Если мы говорим про стоимость, цена изменилась по отношению к прошлому году.
12: Стало больше 30-40%. Нас сильно коснулись все новые введения и тоже налогообложение. Мы поднимали цены не в один этап. Для того, чтобы нам сейчас работать в правовой зоне и честно с хорошими материалами, профессиональными, мы вынуждены поднимать чек, чтобы удерживать хороших специалистов. Я как сама мама выпускница, понимаю, что это серьезная сумма, чтобы собрать девочку. И здесь нужно сказать, что собирается не только выпускница, еще нужно собраться и маме. Это тоже отдельная цель.
10: Средний чек в кафе и ресторанах, опять же, разный в зависимости от уровня заведения и запросов. Вот что говорит ресторатор, совладелица ресторанных проектов «Мария Санта», «Вертели» и «Свинья и роза» Татьяна Мельникова.
14: Выпускникам нельзя пить
9: спиртное, и это предполагает, что средний ценник будет не очень высокий. Наши кафе не такие дорогие, и 2-3 тысячи на человека достаточно, чтобы нормально поесть. Но если банкет длинный, сидят люди долго, 3. Однако мы не очень охотно берем такие банкеты, потому что они шумные, они мешают другим гостям, много народу. У нас есть загородный проект Веретьево, вот там охотно мы берем, потому что там есть где развлечься, пруды с видом на воду, купание. Естественно, за месяц, 2-3 уже сложно что-то придумать. В целом выходные загружены свадьбами, мероприятиями, но в том числе и выпускными.
13: По отношению к прошлому году, как изменилась стоимость?
9: Это инфляция, плюс 10-15%.
10: Некоторые родители девятиклассников рассказали Бизнес ФМ, что отметят окончание учебы прогулкой в парке и пиццей. Среди 11-х классов такой тренд тоже есть. 7% родителей в опросе «Суперджоп» признались, что их классы вовсе отказались от проведения выпускного. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
23: Другим наука с Сергеем Корзуном.
14: Без кислорода не было бы жизни на Земле. Это не точное утверждение. Скорее уж, без жизни на Земле не было бы такого количества кислорода. Поначалу у архей и бактерий фотосинтез проходил без выработки кислорода, а первыми этот газ в товарных количествах научились производить из воды цианобактерии примерно 2,5 миллиарда лет назад. Сначала были окислены породы морского дна, потом горные породы на суше, что сделало возможным образование озонового слоя. Примерно 500 000 лет назад насыщенность атмосферы кислородом вышла на уровень от 15 до 30% и сегодня составляет 21%. Аэробная жизнь – не универсальное свойство клеточных организмов, а всего лишь одна из стратегий обмена веществ. Правда, доминирующая сегодня. Аэробное окисление извлекает из органики в разы больше энергии, чем ферментация. Но в то же время активные формы кислорода – ионы, свободные радикалы и перекиси – повреждают ДНК, белки и липиды, запускают окисление мембран и могут приводить к гибели клеток. Но тот же активный кислород помогает передавать сигналы, адаптироваться к стрессу, способствует делению клеток и иммунному ответу. В митохондриях, по факту энергостанциях аэробной жизни, идет вечная борьба за компромисс. Хочешь больше энергии, значит, развивай защиту от нежелательных последствий. Проблемы начинаются при дисбалансе, когда антиоксидантные системы перегружены. Избыток кислорода может вызвать натуральное отравление с поражением центральной нервной системы. В медицине кислород спасает жизни при гипоксии, но показан далеко не всегда из-за высоких рисков.
23: Другим наука на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.

0: В Венгрии вводят запрет на импорт сельхозпродукции с Украины, заявил венгерский премьер Петер Мадьяр. Он не привел подробностей о причинах принятых правительством решений. Одним из основных рисков для развития в стране технологий искусственного интеллекта Банк России считает вероятность его слишком сильного регулирования. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России, передает Интерфакс. Финансовая сфера очень продвинутая с точки зрения искусственного интеллекта. Здесь, конечно, очень важно просто не поставить эти барьеры. Мы предпочитаем, честно говоря, мягкое регулирование, добавила глава Банка России. Директор национальной разведки США Тулси Габбард покинет этот пост 30 июня, сообщил в пятницу президент США Дональд Трамп. Он добавил, что решение Габбард вызвано тяжелой болезнью ее мужа. По словам американского президента, исполняющим обязанности директора национальной разведки, после ухода Габбард станет ее первый заместитель Аарон Лукас. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Панчалиев. Здравствуйте. Руководители Центробанка в шоке от цен на квартиры. Глава аналитического департамента ЦБ Данилов признался, что не знает, сколько же нужно зарабатывать, чтобы покупать квартиры. Риэлторы подтверждают падение спроса на новостройки. Так сколько же надо зарабатывать, чтобы взять сейчас ипотеку? И доступна ли она ведущим сотрудникам Центробанка? Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России армянской минеральной воды Джермук. В свою очередь, у Россельхознадзора вслед за цветами появились претензии к фруктам и овощам из Армении. При этом премьер Пашинян заявил, что в вопросе Украины Армения не союзник России, и предположил, что Россия не сможет повысить цены на газ для Армении. Как все это можно оценить? У самых популярных препаратов для снижения веса, таких как Оземпик, Вегово и Монжара, обнаружился неожиданный позитивный побочный эффект. Они могут замедлять развитие рака, пишет Wall Street Journal, хотя механизм пока непонятен. Как стоит относиться к таким данным? Подробности на Business FM. В Центробанке в шоке от нынешних цен на российские квартиры. Реплика директора одного из департаментов регулятора прозвучала на бизнес-форуме. По его словам, он не знает, сколько сейчас нужно зарабатывать, чтобы купить квартиру. Риэлторы говорят, что жилье и правда стали брать реже, а застройщикам приходится даже снижать цены. В том, сколько же все-таки надо зарабатывать, чтобы взять ипотеку, разбирался Евгений Перельчук.
3: Выступая на конференции «Время изменений. Формула баланса», директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов честно признался, что этого самого баланса на рынке недвижимости он не нашел. Зато сразу нашел понимание аудитории.
4: Я, честно говоря, в шоке. Ну вот по-простому. Я не знаю, как бы, вот, сколько надо зарабатывать, чтобы это покупать. Я не знаю, как вы в зале. У кого-то есть схожее со мной? Можете вот просто... Да?
5: Банкиры держатся пока.
4: Банкиры держатся, да. Ну что им остается?
3: Реплика, с одной стороны, заставляет задуматься, а какие сейчас зарплаты у ключевых сотрудников Центробанка, если они задаются подобными вопросами. Мы направили по этому поводу запрос в ЦБ, но, честно говоря, не ожидаем ответа. С другой стороны, не случайно, что ценами на жилье интересуется директор департамента банковского регулирования, то есть и ипотек тоже. Требования к заемщику ужесточились. Центробанк ввел макропруденциальные лимиты и надбавки, то есть ограничения на долю рискованных кредитов и займов и повышенные требования к капиталу банков при выдаче таких кредитов. Отсюда и разница между ключевой ставкой и процентом ипотеки. В былые годы на нисходящем тренде, когда всем было очевидно, что ставка будет падать, такого, чтобы не было банков, которые выдавали кредиты по уровню ключевой, старожилы среди экспертов не припомнят. Сейчас, по-хорошему, банки должны давать ипотеку по 14,5%, но таких почти нет. Средняя по рынку 18%. Так они лимитируют высокорисковую ипотеку, говорит советник президента гильдии риэлторов Москвы, гендиректор агентства «Релайт Недвижимость» Константин Барсуков.
6: Усмолин недавно заявил о том, что у застройщиков запас прочности исчерпан. Центробанком намекнул, что есть куда бы цены снизить сейчас. То, что мы видим, это продолжение диалога Центрального банка с застройщиками, которые мы наблюдали в 2025 году, и, собственно, которые мы наблюдали каждый раз, когда ужесточались программы по льготным ипотекам. Вот у нас же сейчас планируется обсуждение через что нужно льготную ипотеку поджать. Первое заявление Хуснуллина о том, что у застройщиков запас прочности исчерпан. Дальше были заявления от представителей застройщиков о том, что банки захватывают отрасль. В целом целом они правы, но не так, как это развернуто. И что бедные застройщики у них как подрядчики, и деваться им бедненьким некуда. В ответ на это Центробанком сказал, что, ребятки,

0: И а цены-то вы задрали-то как? Вы что хотите? Может, вам цены надо было как-то корректировать в свое время, а не задирать? Тогда бы и запасов прочности было нормально. Нормальная политическая борьба. Застройщики хотят, чтобы изменений семейной ипотеки не было. Центробанк планомерно хочет ее закрыть.
1: Риэлторы уже давно посчитали, сколько надо зарабатывать, чтобы взять ипотеку по нынешним ставкам. Если вкратце, в Москве на стандартную первичку по ставке в 16% от 220 до 300 тысяч рублей. Сегодня идеальный заемщик для банка – человек, имеющий деньги на первоначальный взнос от 30 до 50%. В соотношении платежа и дохода не более 50%, зарабатывающий в белую. У такого клиента ежемесячный платеж составит около 100 тысяч рублей при зарплате в 220 тысяч. Если есть иждивенцы, заработок должен составить около 300 тысяч. Росреестр недавно дал информацию по Москве по количеству покупок жилья. На вторичном рынке в апреле было заключено 13 522 договора. Много это или мало? Это на 7% выше среднего. То есть по вторичке нельзя говорить, что меньше стали покупать. Первичка – другое дело. С января по апрель на 37% меньше, чем за тот же период прошлого года, говорит основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
2: Этот уровень объемов сделок в 1,5-2 раза ниже уровня до 2024 года, когда у нас взлетели ипотечные ставки. С 19 по 23 более 4,5 миллионов сделок в год, то сейчас менее 3, потому что ипотека недоступна. 19% годовых – это безумие. Я думаю, что этот вопрос можно адресовать как раз представителю департамента Центробанка. Как он думает, с такой ставкой можно построить дешевое жилье? Если застройщики платили 20 годовых и вели стройку 3 года, то в среднем эта процентная ставка увеличивает стоимость недвижимости от 1,5 до 2 раз. Я вообще не знаю, какие инвестиционные проекты длительностью более 2 лет могут в принципе окупаться сегодня в сфере недвижимости.
1: По словам риэлторов, коррекция цен на рынке новостроек стала заметна с февраля. По базе Дом.РФ суммы реальных сделок отличаются от заявляемых застройщиками цен и иногда существенно. Некоторые застройщики снижают цены на 5, 10, 15%. Да, не по всем проектам, не на всех локациях, но снижают. И делают это негласно, потому что не справляются с планами продаж. Тренд переломили две вещи. Люди перестали верить схеме «покупайте сейчас, завтра будет дороже». И больше не рассчитывают на схемы продаж «возьми ипотеку с беспроцентной рассрочкой на первые 2 года, чтобы дождаться пониженных ставок через эти 2 года и платить вменяемую ипотеку». Просто обе схемы перестали работать. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
3: Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России всех партий армянской минеральной воды «Джермук». Отмечает, что продукция не соответствует информации, указанной в маркировке. В воде было выявлено превышение содержания гидрокарбоната. Ранее Россельхознадзор зафиксировал проблемы с поставками из Армении не только по цветам, но и по овощам и фруктам. Об этом заявил глава ведомства Сергей Данкверт, не указав, в каких именно овощах и фруктах идет речь. А премьер Армении Никол Пашинян назвал ограничение очередной рабочей ситуации и высказал мнение, что Россия не сможет повысить цены на газ для Армении. Такого не может быть, потому что у нас есть контракт, этот контракт действует, и он взаимовыгоден. В этом договоре есть условия, и по части цены на газ мы пришли к четким стратегическим договоренностям, и они должны соблюдаться, заявил Пашинян. Премьер Армении также сказал, что Ереван не намерен спорить или враждовать с Москвой, при этом он отметил, что в вопросе Украины Армения не союзник России. О том, как можно оценивать заявление премьера Армении, рассуждает заведующий сектором Центральной Азии и ММОРАН Станислав Притчин.
4: У Пашиняна сейчас такая сложная позиция. Он, с одной стороны, пытается консолидировать свой электорат, который в основном фокусируется про западной либеральной части и националистической армянского общества. Но при этом он опасается, что его слишком жесткие шаги и заявления в отношении Российской Федерации могут серьезный урон нанести Армении. И вот он в таких условиях пытается, по крайней мере, лавировать в отношении Российской Федерации, где это можно. Он и его соратники критикуют нас, претензии предъявляют бесконечные, а где-то пытаются апеллировать каким-то юридическим нормам. В отношении Евразийского экономического союза заявлением было Мирзояна, министра иностранных дел, что это консенсусное решение, Армения не может просто так выйти. Но в случае с договоренностями по газу это все-таки двухстороннее соглашение и в основном построенное на политической воле российского руководства поставлять газ ниже рыночной цены в Армению. Соответственно, здесь, если рассматривать с точки зрения даже элементарного международного права, есть два актора. Один соглашается продавать другому газ дешевле рынка, поддерживая его политически. И, соответственно, здесь от политической воли того, кто соглашается на скидку, в принципе, зависит, каким образом этот договор будет действовать. Поэтому здесь попытки Пашиняна каким-то образом апеллировать к нормам международного права не совсем уместны. Это просто попытка каким-то образом защититься, потому что мы сейчас видим, что российско-армянские отношения идут к пороговой точке невозврата, когда все сказанное и сделанное в конечном итоге в случае победы Николы Пашиняна может привести к серьезному пересмотру качественному российско-армянских отношений, в том числе и отмене всех договоренностей льготных, которые во многом обеспечивают социально-экономическую стабильность Армении. Поэтому здесь это абсолютное право Российской Федерации пересматривать в одностороннем ключе соглашения, которые ранее предполагали по угодным поставкам, будь то электричество, газ, другие ресурсы, доступ на свой рынок. Поэтому здесь Российская Федерация свою позицию четко обозначила. Если Армения будет продолжать играть в те же геополитические игры, то она должна будет заплатить за это конкретную социально-экономическую цену.
3: Станислав Причин, завсектором Центральной Азии и Меморан. Как в самой Армении относится к происходящему, говорит независимый журналист из Еревана Аршалуис Мгадисян.
5: Поддержка стороны армянского общества к России меняется, и на это влияет в том числе те санкции или те ограничения, которые сейчас применяются России. Армянские фермеры зависят в этом плане от российского рынка, и армянские власти пытаются минимизировать хотя бы восприятие данной ситуации, указав, что этому рабочая ситуация в рабочем порядке будет решаться. И власти тоже выступают с определенными обещаниями, что они будут помогать в развитии других направлений экспорта, других нахождений других рынков. Пока я бы не сказал, что я замечаю какой-то большой резонанс хотя бы в социальных сетях. Я не наблюдаю такого медийного также бума вокруг этого. Сейчас армянская политика целиком полностью поглощена внутриполитической ситуацией и посвящена выборам.
3: Аршалуис Мгдисян, независимый журналист из Еревана. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, по мнению депутатов Нижней Палаты, Пашинян ведет недружественную политику в отношении России, используя при этом возможности, предоставляемые ему российской стороной. Это непорядочно, написал Володин в своих соцсетях. А вице-премьер Алексей Верчук, комментируя решение Пашиняна не приезжать на саммит ЕАЭС в Астану, посоветовал главе Кабмина Армении определиться, ЕС или ЕАЭС. Если Армения примет решение о вхождении в ЕС, преференции от России будут потеряны, изменятся и цены на газ, заявил Верчук. Более миллиарда жителей Земли имеют расстройство психики. По данным медицинского журнала «Lancet» с 1990 года по 2023, число диагностированных случаев в мире выросло почти в два раза, до 1 200 000 000 случаев. В ходе исследования были проанализированы данные по 12 ментальным расстройствам примерно в 200 странах и территориях. Заболеваемость выросла по каждому из них. Наиболее существенные скачки, в частности, выявленные по тревожному расстройству, клинической депрессии, анорексии, нервной булимии и шизофрении. Обстановка в мире не становится безопаснее, это влияет и на психику населения. Число расстройств вместе с неучтенными случаями может быть значительно больше, считает врач-психиатр и психотерапевт высшей категории Александр Федорович.
6: Как вообще проводится диагностика? Разные страны, разные континенты, разные школы, разные морально-этические, научные, философские концепции, разный менталитет и так далее. То есть все перечисленное ставит под сомнение, в принципе, дефиниции, которыми оперируют соответствующая организация, которая выдает такую информацию. Это первое и главное. Все диагнозы перечислены, это примерно все про одно и то же. Шизофрения может проявляться навязчивыми мыслями и тревожными формами поведения, за которыми мы не видим шизофрении, но мы видим тревожность. Депрессия. Предполагается, что для настоящей классической депрессии не должно быть никаких внешних стимулов. Иначе тогда мы все в депрессии находимся. К чему я это веду? К тому, что в принципе все перечислено про 1 000 000 000 с копеечками лиц, страдающих тем или иным на нашей планете, это нормально, потому что мы живем все в разных условиях. Кто-то в условиях горячих точек, кто-то постоянно сталкивается с природными катаклизмами, кто-то с технотронными катастрофами, с проблемами государственности. Вся планета находится в некотором возбуждении, из чего я делаю вывод, что заявленный 1 миллиард, то есть примерно 1/7, это цифра, скажем так, скромная. Я полагаю, что это все гораздо сложнее, хуже и шире, и подходить к этому с точки зрения оценки оценки, тоже нужно очень многомерно. Стрессогенность среды столь велика, что люди, естественно, проваливаются в это все. Почему я и ставлю под сомнение эту статистику, что всего 1/7 на планете? Я уверен, что сильно больше. Я думаю, что не меньше половины. Но это частное мнение.
3: Александр Федорович, врач-психиатр, отмечает, что в 23-м году расстройством психики чаще всего были подвержены женщины в возрастной группе 15-19 лет. А психические заболевания обогнали сердечно-сосудистый рак, став наиболее распространенной причиной проблем со здоровьем. Авторы исследования, команды ученых из России, Австралии, США, Китая и других стран мира считают, что сегодня расстройства психики стали серьезной проблемой для систем здравоохранения всех стран, независимо от их ресурсов.
7: Классики в праве. Короче, Чехов.
8: Мы любим Чехова не только за мысли, которые, кажется, никогда не состарятся. Не только за острый юмор. Мы любим его еще и за краткость. Откуда у Чехова эта способность сказать мало, а попасть точно, сейчас расскажем.
7: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
8: В начале своего творческого пути Чехов сотрудничал с юмористическим журналом «Осколки». Редактор хотел от Антона Павловича короткие рассказы и сценки такие, чтобы читатель успел засмеяться раньше, чем у него закипит самовар. Условие было строгое – не больше 100 строк. Чехов из-за этого часто ворчал, мол, пишу и все время считаю строки, как аптекарь капли. Но именно эта экономия и стала его изюминкой. С юридической точки зрения их отношения сегодня напоминали бы договор авторского заказа. В этом случае автор обязуется по заданию заказчика создать произведение, а заказчик принять и оплатить его. Важно определить предмет. Что именно пишем, в какой срок, когда сдаем, какие требования к объему и форме, а также судьбу прав, кому принадлежат исключительные права и что заказчик может делать с произведением. Еще одна отличительная особенность такого договора. Его стороной может быть только автор, не его агент или работодатель, а только тот, чьим творческим трудом создано произведение. Тут закон строг. И, конечно, оплата. В договоре важно прописать вознаграждение автора, разовое оно или зависит от тиража и спроса. Чехов, например, получал 8 копеек за строку. Отсюда понятно и желание молодого писателя сотворить побольше, и редакторское «короче», Антон Павлович. Так что иногда большое искусство начинается с маленького технического задания. В случае Чехова – со 100 строк, строгого редактора и очень внимательного подсчета гонорара.
7: Классики в праве на Business FM.
3: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. В Севастополе до 20 литров ограничили продажу топлива на некоторых АЗС. Ограничение вводят на заправках сети ТЭС из-за перебоев с поставками, сообщил глава города Михаил Развожаев. По его словам, дизельное топливо пока отпускается по талонам, не более 20 литров топлива на один автомобиль или одну канистру. Губернатор призвал граждан не создавать искусственный ажиотаж. Существуют определенные логистические сложности, причины которых известны, заключил Развожаев. О непростой ситуации с топливом в регионе рассказывает крымский журналист, блогер и общественный деятель Александр Горный.
9: Ситуация на данный момент в Крыму с топливом неоднозначна. Есть регионы, где есть проблемы с топливом, его наличием, и мы видим, что один из операторов объявил об ограничениях 20 литров в одни руки. Если взять, допустим, восточное побережье Крыма, здесь проблем пока с топливом не наблюдается. Оно есть в наличии. Другое дело, что цена на него 81-83 рубля за литр 95-го, что на 9-12 рублей выше, чем цены на материковой России. Ситуация однозначно будет усложняться ближе к сезону, а сезон уже туристически начинается через неделю, и мы можем увидеть пустые табло на заправках. С учетом того, что 70% трафика туристического – это люди, кто приезжает в Крым на личных автомобилях, здесь действительно есть проблема. Я всем своим знакомым, кто собирается ехать в Крым в этом году, всегда говорю, ребята, берите с собой всегда запасную 1-2 канистры под топливо. Другое дело, что хранить топливо в канистрах в автомобилях летом – это опасно. И где здесь выход, пока непонятен.
10: Крым сейчас не очень разумно ехать на автомобиле, или не совсем так?
9: В Крым можно и нужно ехать на автомобиле в текущих условиях. Другой момент, что нужно очень четко учитывать варианты возможных развитий событий по топливу и иметь с собой всегда стратегический запас для того, чтобы выехать с полуострова. Напомню, что гибридные автомобили, которые запретили сейчас проезд по Крымскому мосту как электромобилям, должны ехать по историческим территориям. И маршрут там длинный, около 600 с чем-то километров, что требует запаса топлива в среднем литров 60-70. Этим же вопросом задаются очень многие мои знакомые, кто занимается такси. Они сейчас уже формируют запасы топлива у себя в гаражах, в частных домах, кто может. У меня знакомые, кто хранит 200-300 литров топлива. Сбить какой-то напряженный момент, что будет дальше.
10: Губернатор упоминал, что причины ситуации известны.
9: Он имеет в виду то, что нет емкости для хранения топлива, и хранить топливо сейчас опасно. Вот только в Феодосийском регионе мы видели, как за полтора года было 5 крупных пожаров, которые были на заполненных емкостях. Есть проблемы с логистикой, нет железнодорожного сообщения через мост, паромные сообщения на данный момент ограничены или не существуют, и остается как вариант это доставка бензовозами с материка.
3: Александр Горный, крымский блогер. В предыдущий раз дефицит топлива на заправках Крыма и Севастополя зафиксировали в августе прошлого года, а в сентябре проблема обострилась, бензина E92 и E95 не было на большинстве заправок. Власти региона вводили ограничения отпуска топлива не более 30 литров в одни руки, а цены на бензин в Крыму заморозили на месяц. У самых популярных препаратов для снижения веса, таких как Оземпик, Веговой и Монжара, обнаружился неожиданный позитивный побочный эффект. Как пишет Wall Street Journal, подобные препараты могут замедлять развитие рака. В результате 4 новых исследований было установлено, что у людей, принимавших в том числе Оземпик, замедлялось прогрессирование опухоли, снижалась общая вероятность летального исхода и уменьшался риск развития рака молочной железы. При этом ученые предостерегают, причины такого эффекта неизвестны. Это лишь статистические наблюдения, отмечает Wall Street Journal.
11: В исследовании онкологического института клиники Кливленд приняло участие более 10 тысяч пациентов на ранних стадиях рака. Они принимали препараты на основе ГПП-1, это в том числе Оземпик. Их прогресс сравнивали с другими пациентами, принимавшими иное лекарство от диабета. У тех, кто употреблял лекарство на базе ГПП-1 и был болен раком легких, скорость прогрессирования заболевания снизилась в 2 раза, лишь до 10% в сравнении с пациентами из контрольной группы. Похожие результаты показали и пациенты с раком молочной железы. Клиники Кливленда заявили, что, учитывая, что миллионы американцев принимают ГПП-1, очень важно понять, какими могут быть потенциальные противоопухолевые эффекты. К выводу о позитивном влиянии препаратов вроде Оземпика на пациентов с онкологией груди пришли также в онкологическом центре имени Андерсона в Техасе. Это ведущий американский центр в области лечения и изучения рака. Ученые пока не знают, почему эти препараты могут оказывать такое воздействие. Одна из теорий – ГПП-1 косвенно снижает риск рака путем снижения веса и улучшения метаболического здоровья. Другая теория – рецепторы для ГПП-1, гормоны, которые имитируют эти препараты, присутствуют на поверхности некоторых опухолевых клеток, что повышает вероятность того, что препараты действуют непосредственно на биологию рака. The Wall Street Journal подчеркивает, что для подтверждения результатов необходимы последующие исследования.
3: О новом побочном эффекте Оземпика и как стоит относиться к этим данным, говорит основатель медико-технологической компании Restom Алексей Ремес.
12: Во-первых, ожирение является фактором риска для значительного количества онкологических заболеваний. Более десятка. Второе. Все данные, существующие, основываются на наблюдательных исследованиях, на анализе массива данных. Мы говорим скорее о том, что препараты, возможно, имеют какой-то эффект, связанный с онкологическими рисками, но говорить о том, что это препарат для лечения рака, нельзя, и я бы пока серьезно к этому не относился. Есть какие-то сигналы, которые требуют изучения. Сигналы, скорее, теоретические, основанные на анализе данных. Но говорить о том, что это лечение, нет, так точно нельзя.
13: Учитывая специфику тех данных, которые мы сейчас имеем, мы не можем разделить уверенно эффект самого препарата и эффект основной схемы терапии или сопроводительного лечения. Я бы сказал, что текущие данные, они представляют интерес для профессионалов в контексте дальнейшего изучения или наблюдения за тем, как лаборатории в мире изучают этот вопрос. Но говорить о том, что это какой-то прорыв или это новый подход к лечению онкологических заболеваний, точно пока нельзя.
3: Алексей Ремес, основатель медико-технологической компании «Рестом». Пока ни один из производителей препаратов на базе ГПП-1, включая Novo Nordisk, производящий Оземпик, не изучал свои препараты в контексте борьбы с раком. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов пятницы упал на 1.5% до 2625 пунктов. А за неделю индекс опустился на 0.3%. Рубль по итогам торгов пятницы снизился на 10 копеек по отношению к юаню. Китайская валюта закрыла торги на отметке в 10.53. Юань за рабочую неделю упал на 18 копеек. С начала недели нефть Brent подешевела почти на 7% на фоне заявления президента США. Дональд Трамп вновь высказывал мнение, что конфликт с Ираном очень скоро завершится. Биржевые итоги подвел обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
14: Несмотря на заметное падение пятницы, потери российского рынка акций в целом за неделю оказались минимальными. Индекс Московской биржи снизился лишь на 0.3%. Что касается пятницы, упал индекс Мосбиржи на 1.5%. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2625 пунктов. Но в целом мало что меняется на российском рынке акций. И остается он в этом самом прежнем коридоре 2600 пунктов нижняя граница. 2700 пунктов верхняя граница по индексу Московской биржи. В общем, у рынка нету идей на покупку и нету особых идей на продажу. Но все-таки приблизились к уровню 2600. Посмотрим на следующей неделе, будет ли желание протестировать его и пробить вниз. Если получится, то не исключен поход на уровень 2500 пунктов. Рубль рос практически всю неделю, ну, за исключением среды и пятницы. Таким образом, китайская валюта в пятницу выросла на 10 копеек, закрытие недели 10 рублей 53 копейки, но юань за неделю упал на 18 копеек. Но, тем не менее, следующая неделя, 28 мая, это единый день уплаты налогов, и не исключено, что после этой даты рубль может чувствовать себя уже не так уверенно, но основной прицел рынка, конечно, это начало июня, когда станут известны те объемы, которыми будет оперировать Министерство финансов Российской Федерации в рамках бюджетного правила, естественно, покупая валюту. Цены на нефть стабильно были вечером в пятницу. В районе $103 за баррель торговалась смесь Brent, но неделя падающая для рынка нефти, и Brent подешевела почти на 7%. Президент США Дональд Трамп вновь влияет на рынок и не раз на уходящей неделе говорил о том, что вооруженный конфликт между Израилем, США и Ираном очень скоро завершится. Также американский президент заявил, что требует от Ирана открытия Ормузского пролива для свободного судоходства, а также передачи США иранских запасов урана для их последующего уничтожения.
3: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
7: Карьера с Ольгой Дементьевой.
15: Скажите, сколько окон в Нью-Йорке? Спрашивали раньше продвинутые HR на собеседованиях, проверяя математические способности, логику и смекалку. Сегодня в арсенал методов оценки у опытных HR обязательно входит проверка навыков по использованию искусственного интеллекта. Давайте обсудим, на что HR обязательно обратит внимание и какие вопросы задаст. Самый простой и общий вопрос – умеет ли кандидат превращать ИИ в рабочий инструмент или знает только название сервисов? Потому что сегодня фразой «я пользуюсь GPT» уже никого не удивишь, почти как когда-то строчкой в резюме «я умею работать в Word». Важнее другое – насколько человек умеет экономить время и повышать качество работы. Пожалуй, все решает умение работать руками, а не умение красиво про это рассказывать. Поэтому на собеседовании все чаще будут проверять не только теорию, а скорость мышления и прикладной подход. Например, могут спросить, какой последний рабочий процесс вы ускорили с помощью нейросетей? Как вы проверяете, что ИИ не ошибся? Какой самый бесполезный AI-инструмент вы пробовали и почему? Логика понятна, да? Сервисы меняются ежемесячно. Важна способность разобраться в новом интерфейсе и встроить ИИ в рабочие процессы. Еще один хороший тест. Можно дать кандидату задачу в реальном времени. Не просто спросить, что такое промпт-инжиниринг, а, например, как за 10 минут подготовить структуру презентации или как сделать сравнительный анализ конкурентов. Может быть, как превратить длинный текст в пост для соцсетей или составить план запуска продукта. И дальше можно оценить не только результат, но и процесс. Умеет ли человек уточнять задачу, декомпозировать запрос, понимает ли контекст, перепроверяет ли ответы ИИ и как быстро исправляет ошибки. Важное наблюдение при оценке навыков владения искусственным интеллектом – все, кто действительно активно работает с AI, всегда экспериментируют сразу с несколькими сервисами одновременно, объясняют, где и какой инструмент сильнее, собирают собственные библиотеки промптов и автоматизируют рутину.
7: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
16: У микрофона Сердар Влекулеев. Президент России Владимир Путин заявил, что смысл создания программы «Время героев» был в том, чтобы привести во власть тех, кто знаком с проблемами людей. Президент на встрече с выпускниками программы отметил, что смысл был в том, чтобы дать людям с таким опытом возможность прийти на государственную и муниципальную службу в разных отраслях и производства, и управления. Восточный финансовый центр, который будет сочетать ряд прогрессивных и перспективных финансовых инструментов, намерен запустить в этом году на Восточном экономическом форуме. Об этом сообщила пресс-служба правительства России со ссылкой на главу Минвосток развития Алексея Чекункова. Восточный экономический форум в этом году будет проходить с 1 по 4 сентября во Владивостоке. Кевин Орш приведен к присяге в качестве 17-го председателя Федеральной резервной системы США. Срок действия полномочий предыдущего главы ФРС Джерома Пауэлла истек 15 мая, однако он продолжал работать в этом качестве до тех пор, пока Орш не принял присягу. Мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров открыли Ленинградский вокзал после масштабного обновления. Модернизация была начата в августе 2024 года. Следующим после Ленинградского реконструируют Ярославский вокзал. Призовой фонд суперфинала Кубка России по футболу составит 151 миллион рублей. Финалисты «Спартак» и «Краснодар» гарантированно заработают по 37 миллионов 800 тысяч рублей. Победитель также получит 75 миллионов 400 тысяч. Игра состоится 24 мая в Лужниках. Напоминают РИА Новости. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Панцелеев. Здравствуйте. Путин обсудил с постоянными членами Совбеза удар украинских беспилотников по общежитию педагогического колледжа в ЛНР. Президент вновь назвал его терактом. По данным, на вечер пятницы пострадали 39 человек, шестеро погибло, продолжается разбор завалов, 15 учеников все еще не могут найти. Путин ждет от Минобороны предложение по ответу на этот удар. У директора Института философии РАН академика Гусейнова и еще ряда сотрудников прошли обыски по делу о переводах Аристотеля. Старшего научного сотрудника Светлану Месяца поместили под домашний арест. Ее подозревают в мошенничестве и хищении 16 миллионов рублей. Свою вину Месяц не признает. На чем основано это дело? И бизнес обратился к президенту с просьбой отказаться от запрета продажи вейпов на уровне регионов. Обращение опоры России говорит, что это приведет к тому, что где-то их продажа будет разрешена, где-то запрещена, что приведет к рассвету черного рынка. Законопроект сейчас проходит Госдуму. Сохранится ли там поправка о региональном регулировании вейпов? Подробности на Business FM. Владимир Путин назвал терактом удар ВСУ по Старобильскому колледжу в Луганской Народной Республике. Президент сообщил, что приказал Минобороны представить предложение ответа на удар по колледжу. Киеву нужны преступления, подобные удары по общежитию в ЛНР, чтобы скрыть события на фронте и в стране, вызвать ответ Москве и во всех обострениях ситуации обвинить Россию, заявил Владимир Путин на встрече с выпускниками программы «Время героев».
17: Неонацистский режим, захвативший власть в Киеве, нанес террористический удар по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа. Ночью, когда студенты спали, никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб, либо родственных им служб рядом с общежитием нет. Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здания под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, нет никаких оснований. Никто не может сказать, что пытались поразить какой-то объект, а БПЛА были сбиты нашими же средствами и случайно якобы попали в это здание. Удар не был случайным. Он прошел в три волны, 16 БПЛА, в одно и то же место.
3: Владимир Путин призвал украинских солдат не выполнять преступные приказы киевского режима. Позже президент провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности России, в ходе которого обсуждалась атака Киева на колледж в ЛНР. ООН решительно осуждает любые нападения на гражданское население, заявили в офисе генсека, комментируя удар ВСУ по колледжу в ЛНР. Дроны атаковали учебный корпус и общежитие колледжа педагогического университета в ночь на пятницу, когда учащиеся спали. На фотографиях видно, что разрушение очень сильное, часть здания обрушилась. Рушилось, окна вылетели. Родители выкладывают в местные паблики фотографии своих детей с объявлениями о пропаже. По данным, на вечер пятницы 6 человек погибло, 39 пострадали, 15 пропали без вести. В ЛНР введен режим чрезвычайной ситуации. МЧС продолжает разбор завалов, сообщил глава республики Леонид Пасечник. МИД России заявил, что удары дальнобойным оружием, подобные атаки ВСУ на колледж в Старобельске, осуществляются при техническом содействии специалистов стран НАТО. Генштаб ВСУ отрицает, что украинские военные нанесли удар по студенческому общежитию. Сам факт удара по Старобельскому в Киеве подтвердили. Мировая пресса почти не обсуждает атаку Украины на колледж в ЛНР. Ведущие американские СМИ это игнорируют.